0: Не защитил, на время отдал государству. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту этих объектов от атак БПЛА. У бизнеса масса вопросов. Иван Медведев подробнее.
1: Согласно указу, под временное управление может попасть весь объект или его часть, а также ценные бумаги и имущественные права собственника. К объектам критической инфраструктуры указ относит активы топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры и другие объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения. Из указа следует, что ответственность наступает, если собственник нарушит требования по обеспечению безопасности таких объектов. Сами требования предусмотрены нормативными правовыми актами и решениями уполномоченных органов. Другими словами, собственники в курсе, как они должны защищать свои объекты, говорит партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
2: С 2024 года есть ряд постановлений и отраслевых рекомендаций по организации защиты критической инфраструктуры для топливно-энергетического комплекса, для транспорта, для мест пребывания людей. С каждым занимается свое ведомство. ФСБ, Минстрой, Ростехнадзор. Должны предприниматься определенные меры. Устройство обнаружения, пассивная защита, антидроновые сетки, которые где-то даже видно, на подстанциях они висят, на каких-то складах они уже висят.
1: По словам эксперта, в случае атаки на такой объект на место выезжает комиссия и начинает выяснять, условно, той ли толщины была сетка. Потому что это может быть веревочная сетка, может быть сетка рабица, а может быть чуть ли не саркофаг из строительных лесов, какими сегодня защищены некоторые объекты нефтяной инфраструктуры в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта же комиссия будет определять, на должном ли расстоянии защитные сооружения были установлены, работали ли системы оповещения и так далее. Однако, по словам партнера адвокатского бюро КИАП Антона Самохвалова, формулировки указа пока выглядят очень расплывчато.
3: Какие именно нарушения, каких именно подзаконных актов, кто должен проверять, в какой процедуре он должен это проверять, достаточно протокола или это должно быть оформлено решением, и это решение должно вступить в законную силу, должно ли это быть просто, например, акт, которым установлено нарушение, а решение это может быть уже привлечение к ответственности. Все это требует дальнейших разъяснений или, возможно, оно уже в правоприменительной практике появится.
1: Генеральный директор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов уверен, что этот указ не будет применяться массово.
4: Если вводить внешнее управление, допустим, на каком-то НПЗ, это означает, что государство должно взять точно на себя ответственность за этот завод с точки зрения дроновой защиты. Ну, ведь в этом же смысл. Но готово ли государство брать на себя эту ответственность? Вот это вопрос остается открытым. Поэтому мне кажется, что главный смысл этого документа заключается в том, что государство подводит черту под этим спором, который, ну, все-таки шел относительно негласно, что все-таки, извините, господа бизнесмены, но защита от дронов – это прежде всего зона вашей ответственности. И вы должны об этом думать, потому что понятен основной аргумент государства. СВО продолжается, и все объекты защитить системами ПВО не получается. Поэтому у государства просто не хватает рук. Противовоздушной обороны на всех не напасешься.
1: При этом важно отметить, что указ регулирует не только действия, совершенные собственниками до атаки. Под временное управление также могут уйти объекты критической инфраструктуры, уже пострадавшие от ударов, если собственник не восстановил или не вовремя восстановил функционирование этих объектов. Иван Медведев, Марина Ремаева, Бизнес FM.
0: Временное управление критической инфраструктурой не означает национализацию или изменение формы собственности, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, документ создает механизм для временного вмешательства государства в управление предприятиями в тех случаях, когда необходимо обеспечить их безопасность или восстановить работу. Он также подчеркнул, что механизм не рассчитан на массовое применение, решения будут приниматься точно и на высшем уровне. На этом же уровне не будут отменяться. Маршрут перестроен. Первая история про фейковые отзывы на Яндекс.Картах, которая закончилась победой пострадавшей предпринимательницы. Бизнес часто сталкивается с тем, что Яндекс.Карты и другие геосервисы не проверяют негативные отзывы, а жалобы предпринимателей, подкрепленные доказательствами, отклоняют или игнорируют. Но есть и позитивная история о ней. Алина Орлова.
5: Бизнес говорит. Психолог из Москвы Любовь Неделько обратилась к Бизнес-ФМ с тем, что Яндекс.Карты не удаляли негативные, ложные, как она считает, отзывы на ее кабинет. Она работает по предзаписи и предоплате, знает всех клиентов и может подтвердить чеками, что этих людей у нее не было. Сначала платформа отрицала нарушения, но в этой ситуации помогло то, что плохую оценку оставила соседка, тоже психолог, которую Любовь узнала по никнейму. А затем, после огласки в чате дома, та еще и призналась, что поставила одну звезду якобы нечаянно. Уже после обращения Любови на Бизнес-ФМ Яндекс.Карты сообщили ей, что удалили негативные оценки.
6: Вот после того, как эти скрины появились и созвон с вами, он стал не соответствовать. Совпадение? Не думаю.
7: Фактически больше никаких аргументов не было, кроме скринов.
6: Да, скрины чата, где эта статистика начинает оправдываться, что да как я могу, неужели я такая глупая, чтобы под своим ником. Потом в тот же вечер еще плюс отдых единицы появился сразу после того, как я это обнародовала в чате. Как бы ты ни оправдывалась, твой комментарий есть. Ведь хорошо, что совпало, что я увидела, кто это сделал, прислала те же все скрины. А если это какие-то незнакомые другие ники, то тут ты ничего не докажешь. И с Яндексом я не знаю, как в следующий раз в таких ситуациях бороться, потому что на оценки я не могу ответить. На отзыв я могу ответить.
5: Неясно, что именно заставило Яндекс.Карты отреагировать на эту жалобу, тогда как другие доказанные случаи игнорируются. Наш запрос в компанию на момент публикации сюжета остался без ответа. В конце июля мы рассказывали историю Анастасии, медиа-менеджера подмосковной управляющей компании. Она обнаружила, что многие отрицательные отзывы не имеют отношения к ее УК, они ошибочные. А вот положительные блокируются сервисом. С тех пор блокировка снята, а вот проверка негатива слабая.
8: Продолжили публиковать негатив. Отзывы, в которых нет адреса. Даже на фотографии виден шильдик другой управляющей компании на доме. Их общие алгоритмы оценки мест совсем не подходят в сфере ЖКХ. Чтобы отзыв был достоверный, нужно проверить адрес, что этот дом действительно обслуживаем мы, и что эта проблема касается дома, а не общегородской котельной. Мы и просим Яндекс, чтобы они все-таки вникли в ситуацию, в своих алгоритмах добавили, что относится к зоне ответственности управляющей компании, а что нет.
5: Бизнесу фейковые отзывы обходят дорого. Основатель и директор компании-производителя интим-товаров Love Machines и сети секс-шопов Eros в Сибири Сергей Иванов оценивает ежедневные убытки в 20 тысяч рублей. Он добился таки удаления ложного комментария в 2GIS спустя полгода, а с Яндексом готов судиться. Юристы считают шансы на компенсацию высокими. На других агрегаторах написать отзывы может лишь клиент после оказания услуги или диалога с ее исполнителем в чате. Так работают Profi.ru и Авито. А на геосервисах любой пользователь. В 2GIS для рейтинга адресов теперь учитывают только отзывы с подтвержденным визитом по геолокации или платежу. Эксперты объясняют, полностью убрать фейки нельзя. Геопозицию легко подделать, и всегда есть риск пропустить накрученный отзыв или негатив конкурентов, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
9: Те, кто накручивает отзывы, используют сервисы, которые помогают обменять координаты. И тот же самый Яндекс увидит, что вы по этим координатам были, и также отзыв опубликует, хотя он де-факто человек там не находился. Эта проблема в большом масштабе вообще не имеет решения, тем более, если количество модераторов со стороны площадки невелико. Поэтому они дополнительно делают еще достаточно жесткие правила по публикации. Не должны упоминаться конкуренты в отзыве и оскорбительные вещи. Это максимум, что может сделать платформа, если она как-то очень серьезно не хочет в нее инвестировать.
5: Когда же геосервисы смогут перейти от точечных правок к массовой проверке адресов и отзывов без судов и публикаций, вопрос открытый. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим,

0: Ведь рынок и сохранить устойчивость сельхозпредприятия. В городе Дзержинске Нижегородской области запустили первый корпус производства твердосплавного металлорежущего инструмента полного цикла и технологической оснастки завода «Аксис», передает ТАСС. Предприятие будет выпускать твердосплавные стержни, многогранные пластины, фрезы, сверла, развертки и вставки из российских материалов. Общий объем инвестиций составляет более 3,5 миллиардов рублей. Планируется создание более 400 рабочих мест. Российские банки в июле увеличили чистую прибыль на 18% по сравнению с предыдущим месяцем до 443 миллиардов рублей, говорится в обзоре Центробанка о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал в годовом выражении выросла до 23,6% с около 20%. Основная прибыль банков составила 442 миллиарда рублей, показав рост на 28% на фоне сокращения расходов на резервы по проблемным активам до 168 миллиардов рублей с 282 миллиардов в июне. Соединенные Штаты подпишут с британской компанией Core Power соглашение о совместной работе над строительством флота атомных торговых судов, пишет Financial Times со ссылкой на главу американской морской администрации Стивена Кармела. Отмечается, что американское бюро судоходства еще в июне одобрило проект судна с ядерным двигателем, представленный Массачусетским технологическим институтом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. От 30 букетов до одного. Как меняется спрос на цветы к 1 сентября? Какие цветы в тренде, сколько готовы тратить родители, что об этом думают сами учителя, подробнее Наталья Шашина.
2: В этом году, по оценкам флористов, средняя стоимость букета составит примерно 3250 рублей. 5 гладиолусов или георгинов обойдутся приблизительно в 2700, сообщил цветочный маркетплейс FlowWow. Примерно в такую сумму планирует уложиться и москвичка, мама первоклассника Александра.
3: Я очень спокойно отношусь к 1 сентября и 1 классу, поэтому, скорее всего, мы просто купим цветы. Конечно, в магазине обычный букет, это не будут там розы, это не будет дизайнерский букет. Обычный букет там в пределах 3-3,5 тысяч рублей. Для меня, наверное, это традиция, когда все шли в первый класс. В мое время еще дарили букеты, которые собирали на даче. Какой-то вот прям обязаловки, что это должен быть огромный, дорогущий, масштабный букет. Такого у меня нет.
2: Жительница Калуги, мама пятиклассника Ксения, будет подбирать недорогой вариант – до 1500.
4: В том году не покупали, потому что договаривались не брать цветы на 1 сентября. У нашей классной была аллергия на цветы, и брали всегда сухоцветы от всего коллектива. В этом году будем брать, потому что идем в 5 класс. Учительница новая, возьмем, но стараемся брать бюджетно. Что-нибудь не больше 1000, наверное, 1500, это точно.
2: В тренде классика. Гладиолусы, георгины, подсолнухи, так называемые бабушкины цветы, говорит преподаватель школы флористики «Красиво» Георгий Сухаржевский. Основные объемы гладиолусов и георгинов производят на юге России и в центральной части страны, в том числе Подмосковье. Цены по сравнению с прошлым годом выросли примерно на 10%, говорит Сухаржевский.
5: Есть экономическая ситуация, есть заградительные всякие вещи, связанные с санкциями, и поэтому, да, цветок дорожает, мы это остановить не можем. Но если говорить о том, что мы смещаемся все-таки на покупку цветов именно в осенний период на нашего российского производителя, то цена, если растет, то не так, наверное, высоко.
2: Нельзя сказать, чтобы клиенты переключились на более дешевые цветы, говорит управляющая салона «Цветы и джаз» Евгения.
6: Насчет дешевого нет, кстати, такой тенденции нет. Если от класса, например, дарят, то сумма, которую сейчас на цветы планируют, осталась та же самая практически. Если вместо цветов у нас есть такая акция, когда каждый ребеночек по цветочку, по одному дарит преподавателю, и он там собирает из них уже букет. К нам вот стали обращаться люди, у которых проводится эта акция, и мы продаем монобукет, можно так сказать. Поддерживаем таким образом тоже.
2: Как указано на сайте акции «Дети вместо цветов», в ней зарегистрировалось уже 83 тысячи участников из 413 городов. Учителю дарит один букет вместо десятков. Сэкономленное идет на благотворительность. Сама традиция цветов на 1 сентября трансформируется. В первом классе букет считается чем-то обязательным, а дальше родители начинают искать альтернативы, говорит учитель начальника начальных классов Валентина.
7: Первый класс это обязательно, конечно, все, потому что и у родителей даже, мне кажется, вот стереотип, как это так, мой ребенок пойдет без букета.

0: Ну, то есть фотография должна быть по стандарту: ребенок, ранец, рюкзак. Соответственно, чуть позже становится все меньше и меньше. Ну, а в современном мире букеты трансформировались во что-то съедобное, может быть, или что-то нужное, типа там букеты с карандашей, линеек.
1: 30 детей, 30 букетов. Как вы это несете домой?
0: Я мало когда все это несу домой. Если вдруг кто-то просит, как бы, принеси букетик там, чтобы украсить квартиру, там, подоконник, я могу принести 2-3. А все остальные я либо раздаю коллегам, либо они остаются в ведерке, даже не в вазе, а в ведерке, достаивать свой век недолгий в кабинете.
2: И, как говорят некоторые учителя, роскошный букет на 1 сентября – это скорее для семейного фотоальбома, чем для педагога. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Арина Машагина, Бизнес ФМ.
3: Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами. Документ определяет, как правкомиссия будет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить иностранного инвестора права на обратный выкуп активов, пишет РБК. Как отметили Минэкономразвития, новый механизм позволит гарантировать защиту инвестиций российских компаний. Комментирует управляющий партнер Goldblatt Partners профессор ВШИ Андрей Goldblatt.
4: Данный проект постановления правительства принят в развитие закона, который вступил в августе этого года, который позволяет запретить обратный выкуп иностранным инвесторам из недружественных стран, и которые нарушают законодательство Российской Федерации, либо критически выступают в отношении действий России на Украине. Таким образом, появилась процедура реализации норм этого закона. А по закону мы знаем, с таким заявлением может обратиться либо собственник такого предприятия, бизнеса, которое было передано, либо выкуплено иностранного инвестора, либо заинтересованный государственный орган. Они должны обращаться в правкомиссию, правкомиссия должна рассмотреть и, соответственно, дать заключение, прежде чем заинтересованный лицо может обратиться в суд за запретом об обратном выкупе иностранным инвесторам своего актива. А как мы знаем, большинство соглашений о продаже, выходе либо передаче менеджменту как раз содержало соответствующую оговорку о возможности обратного выкупа. Поэтому сейчас данное постановление — это фактически процедура запрета такого обратного выкупа, что позволит сохранить российским владельцам бизнес, который они получили. Соответственно, в этом смысл этого проекта постановления. Процедура, надо сказать, достаточно забюрократизированная, исходя из текста этого постановления, и это будет не так просто сделать, потому что надо будет пройти ряд инстанций, во-вторых, подать большое количество документов, подтверждающих много вещей, поэтому процедура, я считаю, достаточно усложнена, и чтобы ей воспользоваться, надо будет предпринять хорошие усилия.
3: Андрей Goldblatt, управляющий партнер Goldblatt Partners. Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит судебный порядок прекращения права иностранных инвесторов, ушедших с российского рынка в 2022 году, на обратный выкуп акций и далее в российских компаниях. Россияне показали впечатляющие результаты на международных соревнованиях после нескольких лет отстранения. Российские спортсмены выиграли общий медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике с учетом взрослых и юниорских соревнований. Всего 28 медалей, из них 10 золотых. Соревнования завершились в столице Хорватии, Загребе. А на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции россияне забрали 32 медали, из них 10 золотых. В общем зачете россияне стали третьими, выше только Британия и Италия. Российские спортсмены были допущены до этих международных соревнований, но в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна. Об успехах россиян мы поговорили со спортивным комментатором телеканала Матч ТВ, чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр по легкой атлетике Ольгой Богословской.
5: Выступать под нейтральным флагом или под флагом страны или в каком-то ином качестве — это все-таки дело политиков или хотя бы спортивных политиков. А дело самих спортсменов — тренироваться и выступать. Да, результаты не падают, и все-таки это потому, что хорошая работа была загодя, да, сделана от каждой федерации, велась своя работа и на международном уровне, и было понятно, как и куда двигаться. Мы просто не упущенное поколение, есть хорошие традиции, есть хорошие школы, есть хорошие тренерские методики, а потому мы так здорово и выступаем. А те молодые спортсмены, которые просто тренировались и смотрели на взрослых, они сначала выступали на внутрироссийском уровне, и они были самодостаточны в этом выступлении. И потом очень быстренько, так сказать, подоспели пропустили международные соревнования, и они не потеряли ни на каком этапе пути. Вот это поколение, то поколение, которое пойдет за ними, это совершенно не упущенное поколение, они будут показывать результаты. А жалко тех, пик формы которых пришелся как раз на период отстранения. И, естественно, надо отдать должное спортсменам, что они не идут на поводу у каких-то там досужих мнений о том, что все, спорт убит в России, а просто делают свое дело, делают его хорошо и постоянно наращивают свои кондиции. Конечно, здорово, отдаем им должное, безусловно. И это тоже очень здорово, что на юниорских соревнованиях или там на молодежных соревнованиях спортсмены в мировом топе, а это значит тоже есть платформа, с чего расти.
3: Ольга Богословская, спортивный комментатор Матч ТВ. Тем временем ФИДЕ, Международная шахматная федерация, приняла решение не допускать российских шахматистов до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в Узбекистане в сентябре. Напомню, что россиянин Аркадий Дворкович сложил свои полномочия главы Международной шахматной федерации в конце июля после введения против него европейских санкций.
6: Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли, писал Чехов. А сегодня мы бы с вами сказали, перефразируя, что должно быть прекрасно и личное впечатление, и цифровой след. Потому что сегодня изучают сначала резюме, потом соцсети, а потом уже приглашают на встречу. Или наоборот, после личного знакомства на каком-нибудь форуме продолжают формировать впечатление по соцсетям. Иногда посты в соцсетях мешают трудоустроиться, а иногда становятся причиной увольнения. Давайте обсудим эту тему. Если кто-то откроет ваш профиль в соцсетях прямо сейчас или перед собеседованием, что он поймет о вас и что запомнит? Еще до того, как вы пожмете руку будущему работодателю или партнеру, вас уже могут изучить по цифровому следу. Сегодня ваши соцсети – это продолжение профессионального образа. Посты, комментарии, фотографии, реакции, публичные высказывания – все это формирует цифровой след. Иногда один эмоциональный комментарий или пост, написанный в момент раздражения, может рассказать о человеке больше, чем его резюме. А один негативный отзыв о ресторане на Яндекс.Картах может стать даже причиной увольнения. Так произошло с коммерческим директором одной крупной компании, который назвал сервис худшим, а скриншот этого комментария его коллеги переслали собственнику. Он решил уволить топ-менеджера. Таких примеров десятки, тут надо выделить главное. К увольнениям приводит распространение любого негатива, проявление агрессии, публичные конфликты, привычка обвинять всех вокруг и неспособность управлять своими эмоциями. Даже если название компании работодателя не указано в профиле, он не является личным. Так считает большинство HR. И все же цифровой след может работать на вас, если показывать интересы, экспертизу и ценности. Иногда полезно провести простой репутационный аудит, открыть свои соцсети и посмотреть на них глазами незнакомого человека, спрашивая себя: «Я бы захотел работать с этим человеком».
6: Карьера на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Авликулеев. Матери погибших участников специальной военной операции должны получать системную поддержку на протяжении всей жизни. Об этом заявил зампред Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с активистками женского движения партии. Медведев предложил проработать долгосрочную систему поддержки матерей военнослужащих. Президент США Дональд Трамп обзванивает мировых лидеров, требуя от них прекратить любое взаимодействие с Ираном. Об этом сообщил на пресс-конференции американский министр финансов Скотт Бессон. Министр отказался назвать имена глав государств, которым позвонил Трамп. Бессон также заявил, что Соединенные Штаты ожидают, что странам и организациям, которые продолжат вести операции с Ираном, придется выйти из долларовой системы. У банков есть полгода для внедрения единого QR-кода, говорится в сообщении Центробанка России. Регулятор не будет принимать меры относительно кредитных организаций, которые не смогли перейти на универсальный платежный QR-код до 1 марта 2027 года. Такое решение было принято в связи с необходимостью дать время для подготовки к использованию универсального платежного кода. Стоматологов обяжут проводить обезболивание пациенту, если медицинские манипуляции могут вызвать болевые ощущения. Это следует из приказа Минздрава России, который изучил ТАСС. Документ вступает в силу 1 октября. Нынешний август в Москве входит в двадцатку самых теплых за всю историю метеонаблюдений с 1893 года, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина. Синоптик отметила, что средняя температура августа этого года сравнима с 2011, когда значения достигали плюс 18,7 градуса. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран пригласили в Миканское соглашение, сообщили в местном парламенте. Это недавно созданный оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. В медиа Ирана уточнили, что речь идет о диалоге о коллективной безопасности. Все это на фоне объявленных Вашингтоном удушающих санкций против Ирана. Комментарий Георгия Бофта. Новые атаки беспилотников на склады «Озон». Селлеры пытаются оценить убытки, которые надеются на страховку, но партнерская программа от Marketplace гарантий не дает. Правительство прорабатывает меры помощи площадкам и продавцам, уже озвученные селлеры оценили сдержанно. И Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет типа «Скальп». Это французская версия британской ракеты «Шторм Шэдоу». У них во многом общая элементная база. Заявлено, что это позволит Украине наладить производство этих ракет на своей территории. Что это фактически значит, подробности на Business FM. Иран получил приглашение присоединиться к Миканскому соглашению о коллективной обороне, ранее заключенному между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном. Об этом сообщил глава информационного агентства иранского парламента Мехди Арахими. По его словам, вопрос о присоединении находится на рассмотрении Тегерана. Однако официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что официального приглашения не было, но Тегерану предложили диалог о коллективной безопасности в регионе. Что за этим стоит? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
9: Документ, которые подписали 7 августа президент Турции, наследный принц Саудовской Аравии и премьер Пакистана, никто не видел. Известно лишь, что там воспроизведена 5-я статья договора НАТО о коллективной безопасности. Соглашение, по сути, является надстройкой над пакистано-саудовским стратегическим договором о взаимной обороне от сентября прошлого года. Так что фраза «официальное приглашение», прозвучавшая из уст представителей иранского парламента, является юридической пустышкой. Тем не менее, ни Эр-Рияд, ни Анкара, ни Исламабад заявление о якобы приглашении не подтвердили и не опровергли. Это странно. Единственная страна, чье членство действительно обсуждалось публично, это Египет. Однако, по слухам, против выступила Саудовская Аравия, ссылаясь на близость Каира к Эмиратам, региональному конкуренту королевства. Если уже Эр-Рияд блокирует Египет из-за соперничества с Абу-Даби, то версия, что он согласится на членство Тегерана, похожа на сущие фантазии. Кстати, сообщивший о якобы приглашении Тегерана Рахими руководит парламентским информагентством, которое является рупором консервативного крыла Меджлиса, близким к так называемой оси сопротивления региональных исламистов. Поэтому и адресат этого заявления именно региональная аудитория. В том же интервью Рахими, кстати, бросил куда менее цитируемую фразу «Любая страна, которая поможет США в конфликте, за это заплатит». Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг факт приглашения, но при этом подтвердил факт регионального диалога. Второе может быть важнее первого, тем более, что еще в мае лондонская Financial Times писала, что Эр-Рияд рассматривает пакт о ненападении с Тегераном после завершения операции США и Израиля. А тот же Багаи на днях говорил, что у Тегерана нет оснований подозревать три страны, с которыми у Ирана глубокие религиозные и культурные связи, в антииранской направленности пакта. Дескать, все наоборот, соглашение доказывает, что страны региона пришли к выводу о невозможности полагаться на американские обещания, поскольку главная забота Вашингтона на Ближнем Востоке – это Израиль. Таким образом, Иран не хочет выходить из войны с США региональным изгоем. К тому же, идея региональной безопасности без участия внешних сил – это давняя иранская идея. В этом смысле любое соглашение, берущее на себя заботу о безопасности стран залива без американского участия, для Тегерана выигрыш по определению даже без участия самого Тегерана. Мотивы Эр-Рияда несколько иные. Прежде всего, это страховка и от Ирана, но и страховка от ненадежности США. Но для других подписантов соглашения актуальны другие угрозы. Для Пакистана это Индия, для Турции – курдский вопрос и все восточное Средиземноморье. Именно Иран конкурент всем трем странам. Его гипотетическое членство означало бы, что нападение на Саудовскую Аравию Тегеран обязан считать нападением на себя. В нынешнем политическом контексте это полный нонсенс. К тому же для Ирана единственный работающий на сегодня инструмент давления – это удары и угроза ударов по инфраструктуре стран залива и американским базам на территории соседей. И тут гипотетическое вступление в новый пакт стало бы для него просто односторонним разоружением. При этом Тегеран заинтересован, чтобы обсуждение данной темы длилось как можно дольше. Именно в ущерб США. Трамп успел сдержанно приветствовать соглашение трех стран. Это ложится в концепцию Белого дома о том, чтобы союзники брали на себя больше ответственности за свою оборону. При том, что соглашение Мекки не отменяет ни одного действующего договора с США. Конечно же, Иран-Мекканское соглашение не вступит. Интрига не в этом, а в том, что опровержение иранского МИД содержало важный намек на то, что разговор о региональной системе безопасности с участием Тегерана уже идет. К тому же и старому сопернику Тегерана Эр-Рияду нужна не военная победа над Ираном, а гарантии, что иранские ракеты и дроны перестанут падать на саудовскую территорию. Получить эти гарантии у самого Тегерана дешевле, тем более, что американские не сработали.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Новые удары ВСУ по складам «Озон» на юге страны. Сель рождает подсчет убытков и надеется на страховку. Впрочем, размер ущерба пока неизвестен. Информация о складских остатках скрыта от продавцов. «Озон» объявила о выплатах пострадавшим продавцам, которые подключены к программе страхования от «Ингостраха». Они будут перечислены по итогам рассмотрения каждого инцидента. Однако партнерская страховка от «Маркетплейса» покрывает инциденты с падением беспилотников только в случае признания таких ЧП терактом или диверсии. Правительство, между тем, уже прорабатывает меры помощи площадкам и селлерам. Евгений Перечук подробнее.
10: Удары в ночь на понедельник пришлись по четырем объектам «Озон» в районе Краснодара, Махачкалы, Адыгейска и Невинномыска. На краснодарском объекте в Махачкале возникли пожары. Адыгейска и Невинномыск эвакуировали персонал. Точной информации о вместительности этих центров нет. Есть сведения от разных СМИ и примерные оценки. Логистический хаб в Краснодаре занимает площадь в 12-14 тысяч квадратных метров. В районе Махачкалы 125 тысяч. В Адыгейске 92 тысячи. Селлер Сергей, продающий бижутерию, пока не может оценить размер убытков.
11: У нас остатки тоже в Озоне есть и практически на всех их крупных складах.
12: А понятен предварительно ущерб?
11: Честно говоря, предварительный ущерб непонятен. Это началось в выходные, а после удара компании сразу скрывают эти остатки, и мы их, честно говоря, даже посмотреть не можем. Если, допустим, есть атака на какой-то склад, то все остатки по этому складу у нас написаны по нулям, и что конкретно там было, мы уже посмотреть не можем. Но вся надежда на страхование.
12: Правильно понимаю, что вы сейчас по ФБС работаете?
11: Мы работаем и по ФБО, и по ФБС. Со всеми маркетплейсами у нас обе системы используются, поэтому условно, переход на ФБС для нас не является чем-то таким болезненным или тяжелым. У нас есть сумма страхования, она где-то порядка 5 миллионов рублей. То есть в разделе страхования у Озона можно прям посмотреть, какое количество товара на какую сумму застраховано. И исходя из этих цифр, у нас каждый день удерживается определенная плата за эту страховку. И, честно говоря, сейчас абсолютно вся надежда на страховку.
10: По оценке Data Insight, общая площадь складской сети Wildberries составляет около 5,5 миллионов квадратных метров. Выведена из строя около 20% логистических мощностей. У ВБ более 200 складов и сортировочных центров. Самые крупные центры в Каледино – 250 тысяч квадратных метров, в Электростале – 300, в Туле – 155. А у Озон, по данным самого маркетплейса, по итогам прошлого года объем складских помещений превысил 5 миллионов квадратных метров. В Ватутинках склад на 140 тысяч квадратных метров, в Петербурге – на 80, в Зеленодольске – на 76, а в Уфе – на 60 тысяч квадратных метров. Другими словами, объемы складских помещений двух маркетплейсов сопоставимы. сопоставимы. Однако отдельные склады у «Озон» меньше по размеру. Вдобавок у компании было несколько недель на подготовку к ударам, чем она и воспользовалась, распределив товары. Кроме того, «Озон» активно способствовал тому, чтобы селлеры переходили на формат ФБС – продажи со своего склада, чтобы разгрузить собственные логистические центры. Продолжает селлер, продавец товаров из категории красоты Дмитрий.
13: Слава богу, на «Озоне» у нас товара сейчас было мало. Готовились к честному знаку и распродавали усиленно все товарные запасы. И поэтому мы накопили сейчас на своем складе товарный запас, который планировали отвозить на «Озон». Но теперь уже, конечно, не будем ничего отвозить. Будем сейчас работать по ФБС.
12: А раньше вы тоже так работали?
13: Нет, только по ФБО работали. Мы из «Валберс» только по ФБО раньше практически работали.
12: Селлеры также обсуждают страховку «Озона».
13: Да, честно сказать, я понимаю, что страховые компании, они сейчас тоже будут понятия, которые прописаны в договорах страхования, трактовать, ну, очевидно, свою сторону. «Озон», наверное, будет пытаться трактовать там свою сторону. Но разбираться совсем придется селлером, поэтому, вы знаете, тут сложно что-то надеяться. Надеемся только на себя.
10: В прошлую субботу был атакован логистический центр «Озон» в Самарской области. Он загорелся. 500 сотрудников были эвакуированы. Были пострадавшие. Работа склада была остановлена на неопределенный срок. После атаки также была остановлена работа склада «Озон» в Оренбургской области. После этого продавцы на «Озон» обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса от «Ингостраха» в графе «Покрытие массовых повреждений» есть строчка про падение БПЛА и их обломков, но только если случаи признаны терроризмом или диверсией. Такая классификация от Следственного комитета происходила в единичных случаях. Пока Минфин высказал готовность помочь бизнесу, пострадавшему от атак на склады «Wildberries», а не «Озон». Маркетплейсы и селлеры получат отсрочку в 12 месяцев по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Важное уточнение – меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. В нашу редакцию селлеры уже написали письма, где отметили, что маркетплейс такие справки не выдает. А значит, вся помощь будет под вопросом, говорит гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
14: 12 месяцев отсрочки плюс год рассрочки – это фактически 2 года растяжки платежей. Для бизнеса с оборачиваемостью в 2-3 месяца – это не мелочь, это несколько полных циклов. Но важно понимать, чего эта мера не делает и не может делать. Она не восстанавливает актив. Сгорел не доход, сгорел оборотный капитал. У многих заемный. Отсрочка дает время, а не деньги. Если запас уничтожен целиком, а закупка была на кредитной, продавцу нечем начать заново. А через год к нему придет и налог, и рассрочка. Про время доказывания 5% потерянных от годового объема пока вызывает вопросы, а как маркетплейс, насколько точно будет предоставлять данные, не говоря уже о том, что порог считается от годового дохода, а потерян был складской запас. Это разные величины.
10: В понедельник после новых ударов по складам «Озон» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в правительстве вместе с бизнесом прорабатывают варианты поддержки продавцов и на этом маркетплейсе. А в Минэкономразвитие добавили, что рассмотрят меры поддержки в случае обращения от площадки. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, «Бизнес-ФМ».
3: Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет. Речь идет о «Скальп». Это французская версия британской «Шторм Шэдоу». Ранее Украина уже наносила удары этими ракетами по России. Теперь офис британского премьера обещает предоставить Киеву секретные данные о комплектующих, чтобы Украина могла наладить производство этих ракет на своей территории. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
15: Этим сообщением Лондон скорее посылает сигнал, что он готов к очередному витку эскалации. То есть это более политический сигнал. Техническую информацию по этой ракете, а это британо-французская ракета, Франция, Париж уже передал Киеву еще в июле. Поэтому скорее нужно было проявить поддержку в день независимости Украины. Вот это Берном и сделал. Что касается реальных последствий для России, то скорее здесь их практически не заметим. Но развитие своей ракетной промышленности на Украине идет и так, и вот эти действия Киева, если они вообще есть на самом деле, большого эффекта не возымеют. Через несколько лет, возможно, мы услышим, что эффект проявился. Но дело в том, что даже сам производитель этих ракет, когда ему понадобилось воспроизвести эти ракеты в 2025 году, то им понадобился целый год, чтобы оживить то производство, которое у них уже действовало, я имею в виду в Британии. Поэтому для Украины это займет много времени, во-первых. Во-вторых, у Украины есть своя ракетная программа. Может быть, они что-то синтегрируют и возьмут из британских технологий, скажем, систему наведения, навигации и так далее.
3: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне негативно восприняли заявление Лондона по передаче Киеву данных о компонентах для дальнобойных ракет. Он отметил, что вооруженные силы России выясняют места их производства и принимают меры для их уничтожения.
16: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Пермь. 1 миллион жителей. В 1720 году на Урале, рядом с богатыми медными залежами в устье реки Егошихи, решено было строить медные и серебряные заводы. Начало строительства Егошинского завода в 1723 году считают датой основания города. Как появлялись города на бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Михаил Булгаков. Да, человек смертен. Но это было бы еще полбеды. Плохо то, что иногда он внезапно смертен. Вот в чем фокус. Наизусть. На Business FM. Компании и корпорации.
17: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
17: Выручка сети Винлаб входит в Новобёв Групп. В первом полугодии ПМСФО составила 51 миллиард рублей, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщила компания. Чистая прибыль Винлаб составила 790 миллионов рублей против почти 1,5 миллиардов рублей год назад. Xiaomi представила новую версию собственного процессора X-Ring, пишет Reuters. X-Ring 03 выполнен в формате системы на кристалле, объединяющей вычислительные, графические и другие функции. По данным источников агентства, новые чипы будет выпускать тайваньская TSMC с использованием техпроцессора 3 нанометра. Ожидается, что X-Ring 03 будет интегрирован в новый флагманский складной смартфон Xiaomi. Французская Total Energy продолжает перевозить нефть танкерами через Армузский пролив, заявил главный исполнительный директор компании Патрик Пуане. «Вероятно, сейчас мы крупнейший трейдер нефти из Ирака и Катара», цитирует Пуане агентство Reuters. «Могу сказать, что сейчас нефть перемещается через Армузский пролив очень тихо и непублично». По словам Пуане, его компания покупает нефть у ближневосточных стран со значительной скидкой к текущим котировкам Brent, примерно по $50-60 за баррель, поскольку производители отчаянно пытаются вывести свою нефть на рынок. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Как команда с россиянами и украинцами в составе одержала победу на главном турнире по Dota 2? Team Spirit – первая команда в истории, которой трижды удалось победить на The International. Сама организация была основана в Москве, но в 2022 году ее штаб-квартира была перенесена в столицу Сербии. Валерий Убадоев продолжит.
18: Первый свой International, главный турнир по компьютерной игре Dota 2, команда Team Spirit выиграла в 2021 году. Тогда в ее составе значились три россиянина, а также два украинца. За победу команда заработала рекордные $18 миллионов. Тогда же среди болельщиков даже распространилась кричалка «Зверя нет сильнее дракона, Spirit – гордость региона». Под регионом здесь подразумевалась не Россия, не Украина, а постсоветские страны в целом. А дракон изображен на логотипе Team Spirit. Однако в 2022 году организация перенесла свою штаб-квартиру из Москвы в сербский Белград. Team Spirit тогда отметила, что у киберспорта никогда не было границ и привязки к точке на карте. И это действительно так. Хотя стоит выделить, что одним из важных факторов является язык, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
19: Спорт зачастую это штука интернациональная. То есть, что главное, например, в той же дисциплине до Dota 2, где сейчас победили наши ребята из Team Spirit. Там самое главное – это взаимодействие. Поэтому русские киберспортивные команды, русские, опять же, в кавычках, потому что сейчас Team Spirit базируется в Белграде, но это не мешает им разговаривать по-русски. До этого там были еще, например, казахи, до этого были киргизы, белорусы несколько раз тоже были в разных составах этой команды. Точно так же, как многие западноевропейские команды, они зачастую говорят на английском языке, хотя состоят и из французов, бельгийцев, немцев, итальянцев, испанцев и всех остальных.
18: После февраля 22 года украинцы Илья Мулерчук, выступающий под никнеймом Ятора, и Ярослав Колпаков, Мира, столкнулись с травлей в соцсетях со стороны своих соотечественников за то, что они продолжают играть с россиянами в одной команде с российскими корнями. Травля усилилась после второй победы Team Spirit на International в 23 году. В августе того года Федерация киберспорта Украины даже внесла украинских игроков Ятора и Мира в свой черный список. Им запретили участвовать в украинских турнирах, проводимых этой организацией. Но одно из ключевых отличий киберспорта от традиционного заключается в том, что федерации, по сути, не имеют практически никакого влияния на крупные турниры и киберспортивные организации. В киберспорте основное влияние за клубами и инвесторами, а происхождение зачастую вторично. Поэтому Ятора и Мира продолжили выступать за Team Spirit, а россияне продолжают выступать за другие команды, что в Dota, что в Counter-Strike, что в других дисциплинах, не боясь каких-либо санкций. Продолжает эксперт в сфере игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов.
20: Здесь основная единица конкуренции – это не национальная сборная, а организация или клуб. При этом национальные сборные в киберспорте существуют. Проводятся, например, и национальные, и региональные соревнования, но это не основной способ организации профессиональной сцены. Главные турниры проходят между клубами и организациями, а игроки, в свою очередь, переходят между командами примерно так же, как и профессиональные спортсмены в традиционном клубном спорте. В этом смысле киберспорт изначально гораздо более глобализирован. Игрока выбирают прежде всего за его индивидуальный уровень, игровую специализацию и способность встроиться в конкретную команду.
18: Украинец Мира в конце концов все же покинул Team Spirit, но по личным причинам. Он объяснил уход выгоранием. Так что на третьем победном для Spirit'ов International в составе команды остался только один украинец – Илья Мулерчук. Примечательно, что турнир по Dota 2 для Team Spirit стал не единственным триумфом. В тот же день состав организации по шутеру Counter-Strike одержал победу на eSports World Cup 2026. В составе этой команды три россиянина, один белорус и один украинец. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Business FM.
21: Как меняется спрос на цветы к 1 сентября? Какие цветы в тренде? Сколько готовы тратить родители? Что об этом думают сами учителя? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас российский рынок акций начал неделю с отката на фоне эскалации конфликта с Украиной, а также дешевеющей нефти. Но негативные настрои инвесторов частично сгладили ослабление рублей и отчет ЦБ по банковскому сектору за июль. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
22: Торговая неделя на российском рынке акций началась с падения, причем, я бы сказал, с заметного падения, с учетом того, что за основную торговую сессию индекс Московской биржи упал на 3% и закрылся на уровне 2071 пункт. В лидерах падения оказались акции Озон. Упали они за основную торговую сессию на 21%, хотя падали посильнее. В начале торгов теряли около 29%, но затем биржа провела дискретный аукцион, и после этого темпы падения замедлились до 23%, но, в принципе, видимо, и распродажи на этом завершились, с учетом того, как закончилась для Озон торговая сессия основная. Ну, причины, конечно, всем понятны. Несколько объектов, принадлежащих компании «Озон», подверглись атаке. Причем это было и в выходные, и в понедельник. И на этом фоне бумаги стремительно падали. Причем стоит заметить, что падал весь рынок акций, за исключением привилегированных акций «Сургутнефтегаза». Вот из наиболее ликвидных бумаг это единственная бумага, которая выросла. Падению подвергся и российский рубль. Китайская валюта выросла за понедельник на 16 копеек и закрыла торговую сессию на уровне 12 рублей 49 копеек. Но если предыдущие недели российский рынок акций поддерживал рост цен на нефть, то и понедельник начался с падения мировых цен на нефть. Но не будем забывать, что нефть росла две недели подряд, только за прошедшую неделю цены как на Brent, так и на западно-техасскую нефть выросли почти на 5%. $100, то есть можно говорить о некой коррекции на рынке нефти. Рынок нефти ждал подробностей со стороны американского Минфина в отношении новых санкций против Ирана. Подробности последовали. Глава ведомства Скотт Бессент сказал, что Штаты будут готовы применять новые антииранские санкции в отношении любых третьих стран. И вообще говорит, что им придется выйти из долларовой зоны. Посмотрим, как это будет все на практике осуществляться, с учетом того, что сложно будет, допустим, из долларовой зоны вывести Китай. Помимо этого, Бессон сказал, что США вводят санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, и экономическая операция против Ирана не закончится и будет набирать силу до тех пор, пока власть в Тегеране не останется в полной изоляции. Ну, такие громкие слова произнес министр финансов США, хотя ранее Иран уже, можно сказать, ответил на все это, и в Высшем Совете нацбезопасности страны сказали, что готовы полностью перекрыть экспорт нефти из Персидского залива, если на Иран будут оказывать экономическое давление. Посмотрим, как это будет на практике. Пока небольшая коррекция. Смесь Brent на вечер понедельника торгуется в районе $92 за баррель.
21: Это был биржевой обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов. Меж тем ЦБ повысил курс доллара на 25 августа до 83,29, евро до 97,44. Официальный курс юаня вырос на 5 копеек до 12 рублей 39 копеек. Доставка товаров увеличилась до 10 дней после ударов по складам Озона и Валберес, сообщают многие слушатели бизнес-ФМ, и иногда заказы приходят поврежденные огнем. Проблему с задержками подтверждают селлеры и владельцы ПВЗ. Подробности утром на бизнес-ФМ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Американка Чарли Данеллио начала заниматься танцами, когда ей было 3 года. Участвовала в конкурсах, выступала на профессиональной сцене. А в 2019-м, когда ей было 15, начала выкладывать свои танцевальные видео в соцсетях. Позже стала сопровождать эти ролики рассказами о себе, о школе, о семье, об изнанке танцевального шоу-бизнеса и опыте общения со звездами. Сейчас Чарли в своих видео переключилась на собственные бизнес-проекты, бренд повседневной одежды и линии косметики и парфюмерии. Совокупно у Данеллио во всех соцсетях и на видеоплатформах, где есть ее аккаунты, около 200 миллионов подписчиков. Личное состояние девушки оценивается в $23 миллиона. Чарли зарабатывает на прямой монетизации и спонсорстве. Стоимость одного поста в ее блоге может достигать $500,000 США. Блогеры на Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
1: Ремастеринг старых музыкальных альбомов схож с реставрацией картин, но в отличие от нее может быть частично автоматизирован после преобразования звука в цифровой вид. Сами артисты относятся к реставрации по-разному. Один из великих мастеринг-инженеров, Боб Людвиг, рассказывал, что Брюс Спрингстин, к примеру, хотел оставаться ближе к оригиналу, а Джон Мелленкэмп предпочитал осовременивать старые работы. Современные технологии позволяют не только убрать шумы или сделать новый микс, но и осуществить демиксинг, то есть машинное разделение голосов и инструментов, записанных на одну дорожку. Именно так в 2023 году для последней песни «Beatles Now and Then» голос Джона Леннона отделили от звука пианино. Первую попытку делали еще в 90-е годы, но тогда результат не устроил оставшихся битлов. Удачная технология демиксинга была разработана для документального сериала «The Beatles Get Back». Там стояла задача вычленить разговоры музыкантов из монофонического звука, записанного в 69-м для фильма «Let It Be». Новозеландские инженеры и специалист по машинному обучению Эмиль Деларей научили искусственный интеллект распознавать голоса Леннона и Маккартни, а также гитары, бас и ударные. Сегодня нейросети позволяют правдоподобно имитировать высокие частоты или потерянные из-за дефектов пленки звуки и даже сделать из монозвука реалистичную звуковую атмосферу, опираясь на оригинальные фото и видео. Но это уже не реставрация, а реконструкция. На любителя. И корректной практикой, видимо, остается совместный выпуск старых и обновленных версий, чтобы можно было услышать, сравнить и, если есть желание, выбрать.
16: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Только 50 из 193 государств-членов ООН присоединились к заявлению по Украине, представленному главой МИД Дании Ларсом Лёкке. Подписавшие документ призвали Москву согласиться на полное и безусловное прекращение огня. Отмечается, что США заявление по Украине не подписали. Белый дом планирует отменить до 200 тысяч неиммиграционных виз иностранцам, которые после въезда в США подали заявление на получение убежища или уже проходят соответствующую процедуру. Об этом сообщает Associated Press. Речь в основном идет о туристических и деловых визах, выданных в течение последних 10 лет. О новых мерах Госдепартамент США объявит в ближайшие недели. Украина в августе должна была выплатить Международному валютному фонду почти 283 миллиона долларов по долгам и процентам. Об этом свидетельствуют данные графика платежей Киева, которые изучили РИА Новости. В последний день платежей Украина должна была перечислить около 86 миллионов долларов. Ранее Владимир Зеленский заявил о дефиците в бюджете на оборонные расходы в размере 27 миллиардов долларов. Глава SpaceX Илон Маск предупредил о риске исчезновения человечества, комментируя демографическую ситуацию в Сингапуре. «Человечество исчезает», написал Маск в соцсети X. Ранее газета Financial Times сообщала, что власти Сингапура объявили о выплатах семьям более 55 тысяч долларов на каждого ребенка на фоне рекордного снижения рождаемости. Для стабильной численности населения необходим коэффициент рождаемости 2,1. По данным издания, уже в 2026 году Сингапур может стать суперстареющим обществом. Доля жителей старше 65 лет превысит 21%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Концерты Канье Уэста в Петербурге могут не состояться. «Газпром-Арена» заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде площадки. Организатор уверяет, что такой договор планировали подписать до 27 августа. И пока концерт Канье Уэста не отменен. Так что происходит? Правительство сможет вводить временное управление на критических объектах, если их собственники не обеспечили должной защиты от атак БПЛА. Указ подписал президент Путин. Правительство подчеркивает, что это не национализация, и механизм не будет массовым, но у бизнеса много вопросов. И Минэкономразвития подготовила проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами из недружественных стран. Правкомиссия сможет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить их такого права, пишет РБК. Таким образом, планируется защитить инвестиции новых российских собственников. Подробности на Бизнес FM. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге могут не состояться. «Газпром-Арена», где были запланированы выступления, заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде стадиона. При этом в телеграм-канале площадки до сих пор размещен пост с анонсом концертов и розыгрышем билетов. Однако с сайта «Газпром-Арена» анонс был удален. Организатор агентства Say Agency, в свою очередь, заявила, что договор стороны планировали подписать до 27 августа. Там отметили, что на данный момент концерт Канье Уэста не отменен, а заявление «Газпром-Арена» организатор узнал от журналистов. При этом, как сообщают телеграм-каналы, вернуть купленные билеты сейчас невозможно. По данным Фонтанки, билеты продавались без согласования с властями. В частности, в Петербурге до сих пор сохраняются антиковидные ограничения, согласно которым получать разрешение на массовые мероприятия сначала нужно по регламенту в инстанциях и с заключенным договором аренды, и только потом начинать рекламную кампанию и продажу билетов. А источники издания сообщили, что выступления все же отменены, причем, цитата, по звонку сверху. Ранее предполагалось, что концерты Канье Уэста пройдут 10 и 11 октября, а продолжает главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру» Александр Горшков.
5: Можно предположить, что выручка этих двух концертов должна была составить от 5 до 7 и более миллиардов рублей. Предположительно, гонорар Канье Уэста – это 1,5 миллиарда рублей. Очевидно, в оставшейся сумме, помимо заработка организаторов, есть и заработок самой «Газпром-Арены». Это серьезные деньги, и чтобы пойти на такой шаг, должно было что-то случиться? Что могло случиться? Это дальше область гадания. Формальная сторона вопроса, договор на сегодняшний день, насколько мы знаем, не подписан, хотя организатор говорит, что договор был отправлен им с официальной электронной почты и должен был быть подписан. Тем не менее, до подписания договора организаторы начали продажу билетов, и по той информации, которая на сегодняшний день есть, было продано билетов примерно на 3 миллиарда рублей. Найти альтернативную площадку в Петербурге такой вместимости, это около 80 тысяч человек, ее просто нет. Нет ничего сопоставимого. Если говорить про некую морально-этическую сторону вопроса, это другая история. Я, как человек, родившийся и выросший в Ленинграде, определенным сомнением относился с самого начала к этой затее, потому что мои родственники жили здесь во время блокады, и для меня было как-то странно принимать в городе человека, прославлявшего того, кто хотел уничтожить этот город. В некоторых европейских странах концерты этого исполнителя были отменены, в том числе по причинам схожего характера.
21: Александр Горшков, главный редактор интернет-газеты Фонтанка.ру. В 2024 году по соцсетям и СМИ также начала распространяться информация о том, что Канье Уэст якобы даст концерт в Москве, однако в итоге мероприятие не состоялось, хотя рэпер приезжал в Россию, но не шоу, а на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Не защитил, на время отдал государству. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту этих объектов от атак БПЛА. У бизнеса масса вопросов. Иван Медведев подробнее.
6: Согласно указу, под временное управление может попасть весь объект или его часть, а также ценные бумаги и имущественные права собственника. К объектам критической инфраструктуры указ относит активы топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры и другие объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения. Из указа следует, что ответственность наступает, если собственник нарушит требования по обеспечению безопасности таких объектов. Сами требования предусмотрены нормативными правовыми актами и решениями уполномоченных органов. Другими словами, собственники в курсе, как они должны защищать свои объекты, говорит партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
7: С 2024 года есть ряд постановлений и отраслевых рекомендаций по организации защиты критической инфраструктуры для топливно-энергетического комплекса, для транспорта, для мест пребывания людей. С каждым занимается свое ведомство. ФСБ, Минстрой, Ростехнадзор. Должны предприниматься определенные меры. Устройство обнаружения, пассивная защита, антидроновые сетки, которые где-то даже видно, на подстанциях они висят, на каких-то складах они уже висят.
6: По словам эксперта, в случае атаки на такой объект на место выезжает комиссия и начинает выяснять, условно, той ли толщины была сетка. Потому что это может быть веревочная сетка, может быть сетка рабица, а может быть чуть ли не саркофаг из строительных лесов, какими сегодня защищены некоторые объекты нефтяной инфраструктуры в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта же комиссия будет определять, на должном ли расстоянии защитные сооружения были установлены, работали ли системы оповещения и так далее. Однако, по словам партнера адвокатского бюро КИАП Антона Самохвалова, формулировки указа пока выглядят очень расплывчато.
8: Какие именно нарушения, каких именно подзаконных актов, кто должен проверять, в какой процедуре он должен это проверять, достаточно протокола или это должно быть оформлено решением, и это решение должно вступить в законную силу, должно ли это быть просто, например, акт, которым установлено нарушение, а решение это может быть уже о привлечении к ответственности. Все это требует дальнейших разъяснений или, возможно, оно уже в правоприменительной практике появится.
6: Генеральный директор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов уверен, что этот указ не будет применяться массово.
23: Если вводить внешнее управление, допустим, на каком-то НПЗ, это означает, что государство должно взять точно на себя ответственность за этот завод с точки зрения дроновой защиты. Ну, ведь в этом же смысл. Но готово ли государство брать на себя эту ответственность? Вот это вопрос остается открытым. Поэтому мне кажется, что главный смысл этого документа заключается в том, что государство подводит черту под этим спором, который, ну, все-таки шел относительно негласно, что все-таки, извините, господа бизнесмены, но защита от дронов – это прежде всего зона вашей ответственности. И вы должны об этом думать, потому что понятен основной аргумент государства. СВО продолжается, и все объекты защитить системами ПВО не получается. Поэтому у государства просто не хватает рук. Противовоздушной обороны на всех не напасешься.
6: При этом важно отметить, что указ регулирует не только действия, совершенные собственниками до атаки. Под временное управление также могут уйти объекты критической инфраструктуры, уже пострадавшие от ударов, если собственник не восстановил или не вовремя восстановил функционирование этих объектов. Иван Медведев, Марина Ремаева, Бизнес FM.
21: Временное управление критической инфраструктурой не означает национализацию или изменение формы собственности, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, документ создает механизм для временного вмешательства государства в управление предприятиями в тех случаях, когда необходимо обеспечить их безопасность или восстановить работу. Он также подчеркнул, что механизм не рассчитан на массовое применение, решения будут приниматься точно и на высшем уровне. На этом же уровне не будут отменяться. Маршрут перестроен. Первая история про фейковые отзывы на Яндекс.Картах, которая закончилась победой пострадавшей предпринимательницы. Бизнес часто сталкивается с тем, что Яндекс.Карты и другие геосервисы не проверяют негативные отзывы, а жалобы предпринимателей, подкрепленные доказательствами, отклоняют или игнорируют. Но есть и позитивная история о ней. Алина Орлова.
9: Бизнес говорит.
11: Психолог из Москвы Любовь Неделько обратилась к Бизнес FM с тем, что Яндекс.Карты не удаляли негативные, ложные, как она считает, отзывы на ее кабинет. Она работает по предзаписи и предоплате, знает всех клиентов и может подтвердить чеками, что этих людей у нее не было. Сначала платформа отрицала нарушения, но в этой ситуации помогло то, что плохую оценку оставила соседка, тоже психолог, которую Любовь узнала по никнейму. А затем, после огласки в чате дома, та еще и призналась, что поставила одну звезду якобы нечаянно. Уже после обращения Любови на Бизнес FM Яндекс.Карты сообщили ей, что удалили негативные оценки.
12: Вот после того, как эти скрины появились и созвон с вами, он стал не соответствовать. Совпадение? Не думаю.
13: Фактически больше никаких аргументов не было, кроме скринов.
12: Да, скрины чата, где эта статистика начинает оправдываться, что да как я могу, неужели я такая глупая, чтобы под своим ником. Потом в тот же вечер еще плюс отзыв единицы появился, сразу после того, как я это обнаружила. В чате. Как бы ты ни оправдывалась, твой комментарий есть. Ведь хорошо, что совпало, что я увидела, кто это сделал, прислала те же все скрины. А если это какие-то незнакомые другие ники, то тут ты ничего не докажешь. И с Яндексом я не знаю, как в следующий раз в таких ситуациях бороться, потому что на оценки я не могу ответить. На отзыв я могу ответить.
11: Неясно, что именно заставило Яндекс.Карты отреагировать на эту жалобу, тогда как другие доказанные случаи игнорируются. Наш запрос в компанию на момент публикации сюжета остался без ответа. В конце июля мы рассказывали историю Анастасии, медиа-менеджера подмосковной управляющей компании. Она обнаружила, что многие отрицательные отзывы не имеют отношения к ее УК, они ошибочные. А вот положительные блокируются сервисом. С тех пор блокировка снята, а вот проверка негатива слабая.
24: Продолжили публиковать негативные отзывы, в которых нет адреса. Даже на фотографии виден шильдик другой управляющей компании на доме. Их общие алгоритмы оценки мест совсем не подходят в сфере ЖКХ. Чтобы отзыв был достоверный, нужно проверить адрес, что этот дом действительно обслуживаем мы, и что эта проблема касается дома, а не общегородской котельной. Мы и просим Яндекс, чтобы они все-таки вникли в ситуацию, в своих алгоритмах добавили, что относится к зоне ответственности управляющей компании, а что нет.
11: Бизнесу фейковые отзывы обходят дорого. Основатель и директор компании-производителя интим-товаров Love Machines и сети секс-шопов Eros в Сибири Сергей Иванов оценивает ежедневные убытки в 20 тысяч рублей. Он добился таки удаления ложного комментария в 2GIS спустя полгода, а с Яндексом готов судиться. Юристы считают шансы на компенсацию высокими. На других агрегаторах написать отзывы может лишь клиент после оказания услуги или диалога с ее исполнителем в чате. Так работают Profi.ru и Авито. А на геосервисах любой пользователь. В 2GIS для рейтинга адресов теперь учитывают только отзывы с подтвержденным визитом по геолокации или платежу. Эксперты объясняют, полностью убрать фейки нельзя. Геопозицию легко подделать. И всегда есть риск пропустить накрученный отзыв или негатив конкурентов. Говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
3: Те, кто накручивает отзывы, используют сервисы, которые помогают обменять координаты. И тот же самый Яндекс увидит, что вы по этим координатам были, и также отзыв опубликует, хотя он де-факто человек там не находился. Вот эта проблема в большом масштабе вообще не имеет решения, тем более, если количество модераторов со стороны площадки невелико. Поэтому они дополнительно делают еще достаточно жесткие правила по публикации. Не должны упоминаться конкуренты в отзыве и, ну, оскорбительные вещи. Ну, это максимум, что может сделать платформа, если она как-то очень серьезно не хочет в нее инвестировать.
11: Когда же геосервисы смогут перейти от точечных правок к массовой проверке адресов и отзывов без судов и публикаций, вопрос открытый. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Развитию ресторанного бизнеса очень поспособствовала Великая Французская революция. Аристократия лишилась кто денег, кто свободы, а кто и головы. И повара, которые десятилетиями вкусно, разнообразно и изысканно кормили знатные семейства, остались не у дел. Они разъехались по миру, устраиваясь на работу в уже существующие заведения или открывая свои. Например, бывший шеф-повар герцога Орлеанского Мео открыл свой ресторан в районе Пале-Рояль, недалеко от Лувра, в 1791 году. Посетителям заведения с роскошными интерьерами и изысканным обществом предлагалось меню из 100 блюд, 22 сорта красного вина и 27 белого. К началу 19 века только в Париже насчитывалось более 500 ресторанов. Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: У микрофона Сердар Увлекулиев. Власти Ставропольского края из-за низких цен на зерно обратятся в правительство России с просьбой о проведении государственных зерновых интервенций, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По его мнению, проведение госзакупок зерна поможет оздоровить рынок и сохранить устойчивость сельхозпредприятий. В городе Дзержинске Нижегородской области запустили первый корпус производства твердосплавов.

0: на 28% на фоне сокращения расходов на резервы по проблемным активам до 168 миллиардов рублей с 282 миллиардов в июне. Соединенные Штаты подпишут с британской компанией Core Power соглашение о совместной работе над строительством флота атомных торговых судов, пишет Financial Times со ссылкой на главу американской морской администрации Стивена Карнелла. Отмечается, что американское бюро судоходства еще в июне одобрило проект судна с ядерным двигателем, представленный Массачусетским технологическим институтом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. От 30 букетов до одного. Как меняется спрос на цветы к 1 сентября? Какие цветы в тренде? Сколько готовы тратить родители? Что об этом думают сами учителя? Подробнее Наталья Шашина.
2: В этом году, по оценкам флористов, средняя стоимость букета составит примерно 3250 рублей. 5 гладиолусов или георгинов обойдутся приблизительно в 2700, сообщил цветочный маркетплейс FlowWow. Примерно в такую сумму планирует уложиться и москвичка, мама первоклассника Александра.
3: Я очень спокойно отношусь к 1 сентября и 1 классу, поэтому, скорее всего, мы просто купим цветы в цветочном магазине обычный букет, это не будут там розы, это не будет дизайнерский букет. Обычный букет там в пределах 3-3,5 тысяч рублей. Для меня, наверное, это традиция, когда все шли в первый класс. В мое время еще дарили букеты, которые собирали на даче. Какой-то вот прям обязаловки, что это должен быть огромный, дорогущий, масштабный букет, такого у меня нет.
2: Жительница Калуги, мама пятиклассника Ксения, будет подбирать недорогой вариант до 1500.
4: В том году не покупали, потому что договаривались не брать цветы на 1 сентября. У нашей классной была аллергия на цветы, и брали всегда сухоцветы от всего коллектива. В этом году будем брать, потому что идем в 5 класс. Учительница новая, возьмем, но стараемся брать бюджетно. Что-нибудь не больше 1000, наверное, 1500, это точно.
2: В тренде классика. Гладиолусы, георгины, подсолнухи, так называемые бабушкины цветы, говорит преподаватель школы флористики «Красиво» Георгий Сухаржевский. Основные объемы гладиолусов и георгинов производят на юге России и в центральной части страны, в том числе Подмосковье. Цены по сравнению с прошлым годом выросли примерно на 10%, говорит Сухаржевский.
5: Есть экономическая ситуация, есть заградительные всякие вещи, связанные с санкциями, и поэтому, да, цветок дорожает, мы это остановить не можем. Но если говорить о том, что мы смещаемся все-таки на покупку цветов именно в осенний период на нашего российского производителя, то цена, если растет, то не так, наверное, высоко.
2: Нельзя сказать, чтобы клиенты переключились на более дешевые цветы, говорит управляющая салона «Цветы и джаз» Евгения.
6: Насчет дешевого нет, кстати, такой тенденции нет. Если от класса, например, дарят, то сумма, которую сейчас на цветы планируют, осталась та же самая практически. Если вместо цветов у нас есть такая акция, когда каждый ребеночек по цветочку по одному дарит преподавателю, и он там собирает из них уже букет. К нам вот стали обращаться люди, у которых проводится эта акция, и мы продаем монобукет, можно так сказать. Поддерживаем таким образом тоже.
2: Как указано на сайте акции «Дети вместо цветов», в ней зарегистрировалось уже 83 тысячи участников из 413 городов. Учителю дарит один букет вместо десятков. Сэкономленное идет на благотворительность. Сама традиция цветов на 1 сентября трансформируется. В первом классе букет считается чем-то обязательным, а дальше родители начинают искать альтернативы, говорит учитель начальных классов Валентина.
7: Первый класс это обязательно, конечно, все, потому что и у родителей даже, мне кажется, вот стереотип, как это так, мой ребенок пойдет без букета. Ну, то есть фотография должна быть по стандарту. Ребенок, ранец, рюкзак. Соответственно, чуть позже становится все меньше и меньше. Ну, а в современном мире букеты трансформировались во что-то съедобное, может быть, или что-то нужное, типа там букеты с карандашей, линеек. 30 детей, 30 букетов. Как вы это несете домой?
8: Я мало когда все это несу домой. Если вдруг кто-то просит, как бы, принеси букетик там, чтобы украсить квартиру, там, подоконник, я могу принести 2-3. А все остальные я либо раздаю коллегам, либо они остаются в ведерке, даже не в вазе, а в ведерке, достаивать свой век недолгий в кабинете.
2: И, как говорят некоторые учителя, роскошный букет на 1 сентября – это скорее для семейного фотоальбома, чем для педагога. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Арина Машагина, Бизнес FM.

0: Развитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами. Документ определяет, как правкомиссия будет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить иностранного инвестора права на обратный выкуп активов, пишет РБК. Как отметили Минэкономразвития, новый механизм позволит гарантировать защиту инвестиций российских компаний. Комментирует управляющий партнер Goldblatt Partners профессор ВШИ Андрей Goldblatt.
1: Данный проект постановления правительства принят в развитие закона, который вступил в августе этого года, который позволяет запретить обратный выкуп иностранным инвесторам из недружественных стран, и которые нарушают законодательство Российской Федерации, либо критически выступают в отношении действий России на Украине. Таким образом, появилась процедура реализации норм этого закона. А по закону мы знаем, с таким заявлением может обратиться либо собственник такого предприятия, бизнеса, которое было передано, либо выкуплено иностранного инвестора, либо заинтересованный государственный орган. Они должны обращаться в правкомиссию, правкомиссия должна рассмотреть и, соответственно, дать заключение, прежде чем заинтересованный или может обратиться в суд за запретом об обратном выкупе иностранным инвесторам своего актива. А как мы знаем, большинство соглашений о продаже, выходе либо передаче менеджменту как раз содержало соответствующую оговорку о возможности обратного выкупа. Поэтому сейчас данное постановление – это фактически процедура запрета такого обратного выкупа, что позволит сохранить российским владельцам бизнес, который они получили. Соответственно, в этом смысл этого проекта постановления. Процедура, надо сказать, достаточно забюрократизированная, исходя из текста этого постановления, и это будет не так просто сделать, потому что надо будет пройти ряд инстанций, во-вторых, подать большое количество документов, подтверждающих много вещей, поэтому процедура, я считаю, достаточно усложнена, и чтобы ей воспользоваться, надо будет предпринять хорошие усилия.
0: Андрей Goldblatt, управляющий партнер Goldblatt Partners. Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит судебный порядок прекращения права иностранных инвесторов, ушедших с российского рынка в 2022 году, на обратный выкуп акций и далее в российских компаниях. Россияне показали впечатляющие результаты на международных соревнованиях после нескольких лет отстранения. Российские спортсмены выиграли общий медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике с учетом взрослых и юниорских соревнований. Всего 28 медалей, из них 10 золотых. Соревнования завершились в столице Хорватии, Загребе. А на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции россияне забрали 32 медали, из них 10 золотых. В общем зачете россияне стали третьими, выше только Британия и Италия. Российские спортсмены были допущены до этих международных соревнований, но в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна. Об успехах россиян мы поговорили со спортивным комментатором телеканала «Матч ТВ», чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр по легкой атлетике Ольгой Богословской.
2: Выступать под нейтральным флагом или под флагом страны или в каком-то ином качестве — это все-таки дело политиков или хотя бы спортивных политиков. А дело самих спортсменов — тренироваться и выступать. Да, результаты не падают, и все-таки это потому, что хорошая работа была загодя, да, сделана от каждой федерации, велась своя работа и на международном уровне, и было понятно, как и куда двигаться. Мы просто не упущенное поколение, есть хорошие традиции, есть хорошие школы, есть хорошие тренерские методики, а потому мы так здорово и выступаем. А те молодые спортсмены, которые просто тренировались и смотрели на взрослых, они сначала выступали на внутрироссийском уровне, и они были самодостаточны в этом выступлении. И потом очень быстренько, так сказать, достигли международные соревнования, и они не потеряли ни на каком этапе пути. Вот это поколение, то поколение, которое пойдет за ними, это совершенно не упущенное поколение, они будут показывать результаты. А жалко тех, пик формы которых пришелся как раз на период отстранения. И, естественно, надо отдать должное спортсменам, что они не идут на поводу у каких-то там досужих мнений о том, что все, спорт убит в России, а просто делают свое дело, делают его хорошо и постоянно наращивают свои кондиции. Конечно, здорово. Отдаем им должное, безусловно. И это тоже очень здорово, что на юниорских соревнованиях или там на молодежных соревнованиях спортсмены в мировом топе, а это значит тоже есть платформа, с чего расти.
0: Ольга Богословская, спортивный комментатор Матч ТВ. Тем временем ФИДЕ, Международная шахматная федерация, приняла решение не допускать российских шахматистов до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в Узбекистане в сентябре. Напомню, что россиянин Аркадий Дворкович сложил свои полномочия главы Международной шахматной федерации в конце июля после введения против него европейских санкций.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: За последние 10 лет объем рынка гибких офисов Москвы вырос почти в 10 раз. И в первом полугодии этого года составил 426 тысяч квадратных метров, подсчитали в NF Group. По данным компании, сегодня в столице работают 154 гибких офиса, рассчитанных примерно на 62 тысячи рабочих мест, что на 11% выше год к году. В первом полугодии были открыты 5 площадок, во втором операторы планируют вывести на рынок еще 7 готовых пространств и один офис под конкретного клиента. Статистика компании Commonwealth Partnership подтверждает, по итогам первого полугодия в сегменте гибких рабочих пространств Москвы наблюдался рост общего предложения и ставок и одновременно снижение спроса. Общий объем арендованных площадей с января по июнь составил 32 с небольшим тысячи квадратных метров, что на 31,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, доля свободных площадей выросла на 13%. Пунктов до почти 18%. Опрошенные бизнес-ФМ эксперты признают, что сегмент существует сегодня в режиме стресс-теста. Но паниковать не спешат и считают, что говорить надо просто о поиске новой точки равновесия. Рынок гибких офисов не исчезает, но явно переходит в состояние конкуренции за заполняемость. И выигрывать теперь будет не тот, кто вывел больше квадратных метров, а тот, кто умеет удерживать арендаторов и быстро перезаполнять освобождающиеся блоки. Арендаторы становятся все более избирательными, операторы проявляют гибкость в обсуждении коммерческих условий и стремятся перейти к модели безопасного роста, открывая новые проекты преимущественно под гарантированный спрос или конкретного крупного заказчика, минимизируя риски. Правда, пока получается не у всех. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
5: У микрофона Сердар Влекулеев. Матери погибших участников специальной военной операции должны получать системную поддержку на протяжении всей жизни. Об этом заявил зампред Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с активистками женского движения партии. Медведев предложил проработать долгосрочную систему поддержки матерей военнослужащих. Президент США Дональд Трамп обзванивает мировых лидеров, требуя от них прекратить любое взаимодействие с Ираном. Об этом сообщил на пресс-конференции американский министр финансов Скотт Бессон. Министр отказался назвать имена глав государств, которым позвонил Трамп. Бессон также заявил, что Соединенные Штаты ожидают, что странам и организациям, которые продолжат вести операции с Ираном, придется выйти из долларовой системы. У банков есть полгода для внедрения единого QR-кода, говорится в сообщении Центробанка России. Регулятор не будет принимать меры относительно кредитных организаций, которые не смогли перейти на универсальный платежный QR-код до 1 марта 2027 года. Такое решение было принято в связи с необходимостью дать время для подготовки к использованию универсального платежного кода. Стоматологов обяжут проводить обезболивание пациенту, если медицинские манипуляции могут вызвать болевые ощущения. Это следует из приказа Минздрава России, который изучил ТАСС. Документ вступает в силу 1 октября. Нынешний август в Москве входит в двадцатку самых теплых за всю историю метеонаблюдений с 1893 года, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Падшина. Синоптик отметила, что средняя температура августа этого года сравнима с 2011, когда значения достигали плюс 18,7 градуса. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран пригласили в Миканское соглашение, сообщили в местном парламенте. Это недавно созданный оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. В медиа Ирана уточнили, что речь идет о диалоге, о коллективной безопасности. Все это на фоне объявленных Вашингтоном удушающих санкций против Ирана. Комментарий Георгия Пофта. Новые атаки беспилотников на склады «Озон». Селлеры пытаются оценить убытки, которые надеются на страховку, но партнерская программа от Marketplace гарантий не дает. Правительство прорабатывает меры помощи площадкам и продавцам. Уже озвученные селлеры оценили сдержанно. И Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет типа «Скальп». Это французская версия британской ракеты «Шторм Шэдоу». У них во многом общая элементная база. Заявлено, что это позволит Украине наладить производство этих ракет на своей территории. Что это фактически значит, подробности на Business FM. Иран получил приглашение присоединиться к Миканскому соглашению о коллективной обороне, ранее заключенному между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном. Об этом сообщил глава информационного агентства иранского парламента Мехди Рахими. По его словам, вопрос о присоединении находится на рассмотрении Тегерана. Однако официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что официального приглашения не было, но Тегерану предложили диалог о коллективной безопасности в регионе. Что за этим стоит? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
6: Документ, который подписали 7 августа президент Турции, наследный принц Саудовской Аравии и премьер Пакистана, никто не видел. Известно лишь, что там воспроизведена 5-я статья договора НАТО о коллективной безопасности. Соглашение, по сути, является надстройкой над пакистано-саудовским стратегическим договором о взаимной обороне от сентября прошлого года. Так что фраза «официальное приглашение», прозвучавшая из уст представителей иранского парламента, является юридической пустышкой. Тем не менее, ни Эр-Рияд, ни Анкара, ни Исламабад заявление о якобы приглашении не подтвердили и не опровергли. Это странно. Единственная страна, чье членство действительно обсуждалось публично, это Египет. Однако, по слухам, против выступила Саудовская Аравия, ссылаясь на близость Каира к Эмиратам, региональному конкуренту королевства. Если уже Эр-Рияд блокирует Египет из-за соперничества с Абу-Даби, то версия, что он согласится на членство Тегерана, похожа на сущие фантазии. Кстати, сообщивший о якобы приглашении Тегерана Рахими руководит парламентским информагентством, которое является рупором консервативного крыла Меджлиса, близким к так называемой оси сопротивления региональных исламистов. Поэтому и адресат этого заявления именно региональная аудитория. В том же интервью Рахими, кстати, бросил куда менее цитируемую фразу «Любая страна, которая поможет США в конфликте, за это заплатит». Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг факт приглашения, но при этом подтвердил факт регионального диалога. Второе может быть важнее первого, тем более, что еще в мае лондонская Financial Times писала, что Эр-Рияд рассматривает пакт о ненападении с Тегераном после завершения операции США и Израиля. А тот же Багаи на днях говорил, что у Тегерана нет оснований подозревать три страны, с которыми у Ирана глубокие религиозные и культурные связи, в антииранской направленности пакта. Дескать, все наоборот, соглашение доказывает, что страны региона пришли к выводу о невозможности полагаться на американские обещания, поскольку главная забота Вашингтона на Ближнем Востоке – это Израиль. Таким образом, Иран не хочет выходить из войны с США региональным изгоем. К тому же, идея региональной безопасности без участия внешних сил – это давняя иранская идея. В этом смысле любое соглашение, берущее на себя заботу о безопасности стран залива без американского участия, для Тегерана выигрыш по определению даже без участия самого Тегерана. Мотивы Эр-Рияда несколько иные. Прежде всего, это страховка и от Ирана, но и страховка от ненадежности США. Но для других подписантов соглашения актуальны другие угрозы. Для Пакистана это Индия, для Турции курдский вопрос и все восточное Средиземноморье. Именно Иран конкурент всем трем странам. Его гипотетическое членство означало бы, что нападение на Саудовскую Аравию Тегеран обязан считать нападением на себя. В нынешнем политическом контексте это полный нонсенс. К тому же для Ирана единственный работающий на сегодня инструмент давления – это удары и угроза ударов по инфраструктуре стран залива и американским базам на территории соседей. И тут гипотетическое вступление в новый пакт стало бы для него просто односторонним разоружением. При этом Тегеран заинтересован, чтобы обсуждение данной темы длилось как можно дольше – именно в ущерб США. Трамп успел сдержанно приветствовать соглашение трех стран. Это ложится в концепцию Белого дома о том, чтобы союзники брали на себя больше ответственности за свою оборону. При том, что соглашение Мекки не отменяет ни одного действующего договора с США. Конечно же, Иран-Мекканское соглашение не вступит. Интрига не в этом, а в том, что опровержение иранского МИД содержало важный намек на то, что разговор о региональной системе безопасности с участием Тегерана уже идет. К тому же и старому сопернику Тегерана Эр-Рияду нужна не военная победа над Ираном, а гарантии, что иранские ракеты и дроны перестанут падать на саудовскую территорию. Получить эти гарантии у самого Тегерана дешевле, тем более, что американские не сработали.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Новые удары ВСУ по складам «Озон» на юге страны. Сель рождает подсчет убытков и надеется на страховку. Впрочем, размер ущерба пока неизвестен. Информация о складских остатках скрыта от продавцов. «Озон» объявила о выплатах пострадавшим продавцам, которые подключены к программе страхования от «Ингостраха». Они будут перечислены по итогам рассмотрения каждого инцидента. Однако партнерская страховка от «Маркетплейса» покрывает инциденты с падением беспилотников только в случае признания таких ЧП терактом или диверсии. Правительство, между тем, уже прорабатывает меры помощи площадкам и селлерам. Евгений Перечук подробнее.
7: Удары в ночь на понедельник пришлись по четырем объектам «Озон» в районе Краснодара, Махачкалы, Адыгейска и Невинномыска. На краснодарском объекте и в Махачкале возникли пожары. Адыгейска и Невинномыск эвакуировали персонал. Точной информации о вместительности этих центров нет. Есть сведения от разных СМИ и примерные оценки. Логистический хаб в Краснодаре занимает площадь в 12-14 тысяч квадратных метров. В районе Махачкалы 125 тысяч. В Адыгейске 92 тысячи. Селлер Сергей, продающий бижутерию, пока не может оценить размер убытков.
8: У нас остатки тоже в Озоне есть и практически на всех их крупных складах.
9: А понятен предварительно ущерб?
8: Честно говоря, предварительный ущерб непонятен. Это началось в выходные, а после удара компании сразу скрывают эти остатки, и мы их, честно говоря, даже посмотреть не можем. Если, допустим, есть атака на какой-то склад, то все остатки по этому складу у нас написаны по нулям, и что конкретно там было, мы уже посмотреть не можем. Но вся надежда на страхование.
9: Правильно понимаю, что вы сейчас по ФБС работаете?
8: Мы работаем и по ФБО, и по ФБС. Со всеми маркетплейсами у нас обе системы используются, поэтому условно переход на ФБС для нас не является чем-то таким болезненным или тяжелым. У нас есть сумма страхования, она где-то порядка 5 миллионов рублей. То есть в разделе страхования у Озона можно прям посмотреть, какое количество товара на какую сумму застраховано. И исходя из этих цифр, у нас каждый день удерживается определенная плата за эту страховку. И, честно говоря, сейчас абсолютно вся надежда на страховку.
7: По оценке Data Insight, общая площадь складской сети Wildberries составляет около 5,5 миллионов квадратных метров. Выведена из строя около 20% логистических мощностей. У ВБ более 200 складов и сортировочных центров. Самые крупные центры в Каледино – 250 тысяч квадратных метров, в Электростале – 300, в Туле – 155. А у Озон, по данным самого маркетплейса, по итогам прошлого года объем складских помещений превысил 5 миллионов квадратных метров. В Ватутинках склад на 140 тысяч квадратных метров, в Петербурге – на 80, в Зеленодольске – на 76, а в Уфе – на 60 тысяч квадратных метров. Другими словами, объемы складских помещений двух маркетплейсов сопоставимы. Однако отдельные склады у Озон меньше по размеру. Вдобавок у компании было несколько недель на подготовку к ударам, чем она и воспользовалась, распределив товары. Кроме того, Озон активно способствовал тому, чтобы селлеры переходили на формат ФБС – продажи со своего склада, чтобы разгрузить собственные логистические центры. Продолжает селлер, продавец товаров из категории красоты Дмитрий.
10: Слава богу, на Озоне у нас товара сейчас было мало. Готовились к честному знаку и распродавали усиленно все товарные запасы. И поэтому мы накопили сейчас на своем складе товарный запас, который планировали отвозить на Озон. Но теперь уже, конечно, не будем ничего отвозить. Будем сейчас работать по ФБС.
9: А раньше вы тоже так работали?
10: Нет, только по ФБО работали. Мы из Wildberries только по ФБО раньше практически работали.
9: Селлеры также обсуждают страховку Озона?
10: Да, честно сказать, я понимаю, что страховые компании, они сейчас тоже будут понятия, которые прописаны в договорах страхования, трактовать, ну, очевидно, свою сторону. Озон, наверное, будет пытаться трактовать там свою сторону. Но разбираться совсем придется с селлером, поэтому, вы знаете, тут сложно что-то надеяться. Надеемся только на себя.
7: В прошлую субботу был атакован логистический центр «Озон» в Самарской области. Он загорелся, 1500 сотрудников были эвакуированы, были пострадавшие. Работа склада была остановлена на неопределенный срок. После атаки также была остановлена работа склада «Озон» в Оренбургской области. После этого продавцы на «Озон» обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса от «Ингостраха» в графе «Покрытие массовых повреждений» есть строчка про падение БПЛА и их обломков, но только если случаи признаны терроризмом или диверсией. Такая классификация от Следственного комитета происходила в единичных случаях. Пока Минфин высказал готовность помочь бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries, а не «Озон». Маркетплейсы и селлеры получат отсрочку в 12 месяцев по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Важное уточнение – меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. В нашу редакцию селлеры уже написали письма, где отметили, что маркетплейс такие справки не выдает. А значит, вся помощь будет под вопросом, говорит гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
11: 12 месяцев отсрочки плюс год рассрочки – это фактически 2 года растяжки платежей. Для бизнеса с оборачиваемостью в 2-3 месяца – это не мелочь, это несколько полных циклов. Но важно понимать, чего эта мера не делает и не может делать. Она не восстанавливает актив. Сгорел не доход, сгорел оборотный капитал. У многих заемный. Отсрочка дает время, а не деньги. Если запас уничтожен целиком, а закупка была на кредитной, продавцу нечем начать заново. А через год к нему придет и налог, и рассрочка. Про время доказывания 5% потерянных от годового объема пока вызывает вопросы, а как маркетплейс, насколько точно будет предоставлять данные, не говоря уже о том, что порог считается от годового дохода, а потерян был складской запас. Это разные величины.
7: В понедельник после новых ударов по складам «Озон» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в правительстве вместе с бизнесом прорабатывают варианты поддержки продавцов и на этом маркетплейсе. А в Минэкономразвитие добавили, что рассмотрят меры поддержки в случае обращения от площадки. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, «Бизнес-ФМ».
0: Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет. Речь идет о «Скальп». Это французская версия британской «Шторм Шэдоу». Ранее Украина уже наносила удары этими ракетами по России. Теперь офис британского премьера обещает предоставить Киеву секретные данные о комплектующих, чтобы Украина могла наладить производство этих ракет на своей территории. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
12: Этим сообщением Лондон скорее посылает сигнал, что он готов к очередному витку эскалации. То есть это более политический сигнал. Техническая информация по этой ракете, а это британо-французская ракета, Франция, Париж уже передал Киеву еще в июле. Поэтому скорее нужно было проявить поддержку в день независимости Украины. Вот это Берном и сделал. Что касается реальных последствий для России, то скорее здесь их практически не заметим. Но развитие своей ракетной промышленности на Украине идет и так, и вот эти действия Киева, если они вообще есть на самом деле, большого эффекта не возымеют. Несколько лет, возможно, мы услышим, что эффект проявился. Но дело в том, что даже сам производитель этих ракет, когда ему понадобилось воспроизвести эти ракеты в 2025 году, им понадобился целый год, чтобы оживить то производство, которое у них уже действовало, я имею в виду в Британии. Поэтому для Украины это займет много времени, во-первых. Во-вторых, у Украины есть своя ракетная программа. Может быть, они что-то синтегрируют и возьмут из британских технологий, скажем, систему наведения, навигации и так далее.
0: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне негативно восприняли заявление Лондона по передаче Киеву данных о компонентах для дальнобойных ракет. Он отметил, что вооруженные силы России выясняют места их производства и принимают меры для их уничтожения.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Инструкция по применению.
13: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
13: Особые показания.
3: Дефицит времени.
13: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
13: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
13: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
13: Консультация с врачом не требуется.
3: Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
14: Выручка сети Винлаб входит в Новобюв Групп. В первом полугодии ПМСФО составила 51 миллиард рублей, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщила компания. Чистая прибыль Винлаб составила 790 миллионов рублей против почти 1,5 миллиарда рублей год назад. Xiaomi представила новую версию собственного процессора X-Ring, пишет Reuters. X-Ring 03 выполнен в формате системы на кристалле, объединяющей вычислительные, графические и другие функции. По данным источников агентства, новые чипы будет выпускать тайваньская TSMC с использованием техпроцессора 3 нанометра. Ожидается, что X-Ring 03 будет интегрирован в новый флагманский складной смартфон Xiaomi. Французская Total Energy продолжает перевозить нефть танкерами через Армузский пролив, заявил главный исполнительный директор компании Патрик Пуане. «Вероятно, сейчас мы крупнейший трейдер нефти из Ирака и Катара», цитирует Пуане агентство Reuters. «Могу сказать, что сейчас нефть перемещается через Армузский пролив очень тихо и непублично». По словам Пуане, его компания покупает нефть у ближневосточных стран со значительной скидкой к текущим котировкам Brent, примерно по $50-60 за баррель, поскольку производители отчаянно пытаются вывести свою нефть на рынок. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Как команда с россиянами и украинцами в составе одержала победу на главном турнире по Dota 2? Team Spirit – первая команда в истории, которой трижды удалось победить на The International. Сама организация была основана в Москве, но в 2022 году ее штаб-квартира была перенесена в столицу Сербии. Валерий Убадоев продолжит.
15: Первый свой International, главный турнир по компьютерной игре Dota 2, команда Team Spirit выиграла в 2021 году. Тогда в ее составе значились 3 россиянина, а также 2 украинца. За победу команда заработала рекордные $18 миллионов. Тогда же среди болельщиков даже распространилась кричалка: «Зверя нет сильнее дракона, Spirit – гордость региона». Под регионом здесь подразумевалась не Россия, не Украина, а постсоветские страны в целом. А дракон изображен на логотипе Team Spirit. Однако в 2022 году организация перенесла свою штаб-квартиру из Москвы в сербский Белград. Team Spirit тогда отметила, что у киберспорта никогда не было границ и привязки к точке на карте. И это действительно так. Хотя стоит выделить, что одним из важных факторов является язык, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
16: Спорт зачастую это штука интернациональная. То есть, что главное, например, в той же дисциплине Dota 2, где сейчас победили наши ребята из Team Spirit. Там самое главное – это взаимодействие. Поэтому русские киберспортивные команды, русские, опять же, в кавычках, потому что сейчас Team Spirit базируется в Белграде, но это не мешает им разговаривать по-русски. До этого там были еще, например, казахи, до этого были киргизы, белорусы несколько раз тоже были в разных составах этой команды. Точно так же, как многие западноевропейские команды, они зачастую говорят на английском языке, хотя состоят и из французов, бельгийцев, немцев, итальянцев, испанцев и всех остальных.
15: После февраля 2022 года украинцы Илья Мулерчук, выступающий под никнеймом Ятора, и Ярослав Колпаков, Мира, столкнулись с травлей в соцсетях со стороны своих соотечественников за то, что они продолжают играть с россиянами в одной команде с российскими корнями. Травля усилилась после второй победы Team Spirit на International в 2023 году. В августе того года Федерация киберспорта Украины даже внесла украинских игроков Ятора и Мира в свой черный список. Им запретили участвовать в украинских турнирах, проводимых этой организацией. Но одно из ключевых отличий отличие киберспорта от традиционного заключается в том, что федерации, по сути, не имеют практически никакого влияния на крупные турниры и киберспортивные организации. В киберспорте основное влияние за клубами и инвесторами, а происхождение зачастую вторично. Поэтому Ятра и Мира продолжили выступать за Team Spirit, а россияне продолжают выступать за другие команды, что в Dota, что в Counter-Strike, что в других дисциплинах, не боясь каких-либо санкций. Продолжает эксперт в сфере игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов.
17: Здесь основная единица конкуренции – это не национальная сборная, а организация или клуб. При этом национальные сборные в киберспорте существуют. Проводятся, например, и национальные и региональные соревнования, но это не основной способ организации профессиональной сцены. Главные турниры проходят между клубами и организациями, а игроки, в свою очередь, переходят между командами примерно так же, как и профессиональные спортсмены в традиционном клубном спорте. В этом смысле киберспорт изначально гораздо более глобализирован. Игрока выбирают прежде всего за его индивидуальный уровень, игровую специализацию и способность встроиться в конкретную команду.
15: Украинец Мира в конце концов все же покинул Team Spirit, но по личным причинам. Он объяснил уход выгоранием. Так что на третьем победном для Spiritov International в составе команды остался только один украинец – Илья Мулерчук. Примечательно, что турнир по Dota 2 для Team Spirit стал не единственным триумфом. В тот же день состав организации по шутеру Counter-Strike одержал победу на eSports World Cup 2026. В составе этой команды три россиянина, один белорус и один украинец. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Business FM.
0: Как меняется спрос на цветы к 1 сентября? Какие цветы в тренде? Сколько готовы тратить родители? И что об этом думают сами учителя? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас российский рынок акций начал неделю с отката на фоне эскалации конфликта с Украиной, а также дешевеющей нефти. Но негативный настрой инвесторов частично сгладили ослабление рубля и отчет ЦБ по банковскому сектору за июль. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
18: Торговая неделя на российском рынке акций началась с падения, причем, я бы сказал, заметного падения, с учетом того, что за основную торговую сессию индекс Московской биржи упал на 3% и закрылся на уровне 2071 пункт. В лидерах падения оказались акции Озон. Упали они за основную торговую сессию на 21%, хотя падали посильнее. В начале торгов теряли около 29%, но затем биржа провела дискретный аукцион, и после этого темпы падения замедлились до 23%, но, в принципе, видимо, и распродажи на этом завершились с учетом того, как закончилась для Озон торговая сессия основная. Ну, причины, конечно, всем понятны. Несколько объектов, принадлежащих компании «Озон», подверглись атаке. Причем это было и в выходные, и в понедельник. И на этом фоне бумаги стремительно падали. Причем стоит заметить, что падал весь рынок акций, за исключением привилегированных акций «Сургутнефтегаза». Вот из наиболее ликвидных бумаг это единственная бумага, которая выросла. Падению подвергся и российский рубль. Китайская валюта выросла за понедельник на 16 копеек и закрыла торговую сессию на уровне 12 рублей 49 копеек. Но если предыдущие недели российский рынок акций поддерживал рост цен на нефть, то и понедельник начался с падения мировых цен на нефть. Но не будем забывать, что нефть росла две недели подряд. Только за прошедшую неделю цены как на Brent, так и на западно-техасскую нефть выросли почти на 5%. То есть можно говорить о некой коррекции на рынке нефти. Рынок нефти ждал подробностей со стороны американского Минфина в отношении новых санкций против Ирана. Подробности последовали. Глава ведомства Скотт Бессент сказал, что Штаты будут готовы применять новые антииранские санкции в отношении любых третьих стран. И вообще говорит, что им придется выйти из долларовой зоны. Посмотрим, как это будет все на практике осуществляться с учетом того, что сложно будет, допустим, из долларовой зоны вывести Китай. Помимо этого, Бессон сказал, что США вводят санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, и экономическая операция против Ирана не закончится и будет набирать силу до тех пор, пока власть в Тегеране не останется в полной изоляции. Ну, такие громкие слова произнес министр финансов США, хотя ранее Иран уже можно сказать, ответил на все это, и в Высшем Совете нацбезопасности страны сказали, что готовы полностью перекрыть экспорт нефти из Персидского залива, если на Иран будут оказывать экономическое давление. Посмотрим, как это будет на практике. Пока небольшая коррекция. Смесь Brent на вечер понедельника торгуется в районе $92 за баррель.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Меж тем ЦБ повысил курс доллара на 25 августа до 83,29, евро до 97,44. Официальный курс юаня вырос на 5 копеек до 12 рублей 39 копеек. Доставка товаров увеличилась до 10 дней после ударов по складам «Озон» и «Валберес», сообщают многие слушатели «Бизнес ФМ», и иногда заказы приходят поврежденные огнем. Проблему с задержками подтверждают селлеры и владельцы ПВЗ. Подробности утром на «Бизнес ФМ».
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Американка Чарли Данелио начала заниматься танцами, когда ей было 3 года. Участвовала в конкурсах, выступала на профессиональной сцене. А в 2019-м, когда ей было 15, начала выкладывать свои танцевальные видео в соцсетях. Позже стала сопровождать эти ролики рассказами о себе, о школе, о семье, об изнанке танцевального шоу-бизнеса и опыте общения со звездами. Сейчас Чарли в своих видео переключилась на собственные бизнес-проекты, бренд повседневной одежды и линии косметики и парфюмерии. Совокупно у Данелио во всех соцсетях и на видеоплатформах, где есть ее аккаунты, около 200 миллионов подписчиков. Личное состояние девушки оценивается в $23 миллиона. Чарли зарабатывает на прямой монетизации и спонсорстве. Стоимость одного поста в ее блоге может достигать $500,000 США.
13: Блогеры на Business FM.
3: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
19: У продавцов электроники время года, которое мы сейчас проживаем, называется «назад в школу». Традиционный период презентации флагманов. Уже отчитались Google и Huawei, и появилась очередная порция слухов про новый iPhone. Google Pixel 11. Меня в линейке больше всего интересуют старшие модели Pro и Pro XL. Главное в обновленной версии новые 50-мегапиксельные сенсоры цифровых камер, а также новый софт, улучшающий ночную съемку и повышающий художественность кадра за счет оригинальных стилей. У смартфонов Pixel специфическая картинка, но есть ценители и эксперты, которые считают ее лучшей из всех возможных. У линейки обновился процессор. Это собственная разработка Google с упором на решение задач искусственного интеллекта. У старших версий появилась умная светодиодная подсветка. Палевая цветовая палитра напоминает колористику китайских автомобилей. Убийственного цвета, сравнимого по эффективности с космическим оранжевым из актуальной линейки Apple, не замечено. Huawei начала продажи в России флагманского смартфона Pure 90S Pro Max. Внешнее устройство похоже на все топовые айфоны сразу, от которых отличается фирменным треугольником блока камер и цветами корпуса с градиентным переливом. Камеры – основное отличие и главная мощь модели. Большие сенсоры, щедрые мегапиксели, до 200 на телевике. Отмечу собственный процессор Huawei. Он уже приближается по производительности к лидерам рынка и внушительную батарею. Новые айфоны ждем в сентябре, но слухи о них уже поступили на рынок. Почти наверняка мы увидим складную модель, процессор, выполненный по технологии 2 нанометра, камеру с переменной диафрагмой и новые цвета. Прошлогодний оранжевый оказался самым мощным оружием компании, с которым не совладали ни камеры, ни быстрые процессоры, ни искусственный интеллект конкурентов.
3: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Только 50 из 193 государств-членов ООН присоединились к заявлению по Украине, представленному главой МИД Дании Ларсом Лёкке. Подписавшие документ призвали Москву согласиться на полное и безусловное прекращение огня. Отмечается, что США заявление по Украине не подписали. Белый дом планирует отменить до 200 тысяч неиммиграционных виз иностранцам, которые после въезда в США подали заявление на получение убежища или уже проходят соответствующую процедуру. Об этом сообщает Associated Press. Речь в основном идет о туристических и деловых визах, выданных в течение последних 10 лет. О новых мерах Госдепартамент США объявит в ближайшие недели. Украина в августе должна была выплатить Международному валютному фонду почти 283 миллиона долларов по долгам и процентам. Об этом свидетельствуют данные графика платежей Киева, которые изучили РИА Новости. В последний день платежей Украина должна была перечислить около 86 миллионов долларов. Ранее Владимир Зеленский заявил о дефиците в бюджете на оборонные расходы в размере 27 миллиардов долларов. Глава SpaceX Илон Маск предупредил о риске исчезновения человечества, комментируя демографическую ситуацию в Сингапуре. «Человечество исчезает», написал Маск в соцсети X. Ранее газета Financial Times сообщала, что власти Сингапура объявили о выплатах семьям более 55 тысяч долларов на каждого ребенка на фоне рекордного снижения рождаемости. Для стабильной численности населения необходим коэффициент рождаемости 2,1. По данным издания, уже в 2026 году Сингапур может стать суперстареющим обществом. Доля жителей старше 65 лет превысит 21%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Концерты Канье Уэста в Петербурге могут не состояться. «Газпром-Арена» заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде площадки. Организатор уверяет, что такой договор планировали подписать до 27 августа. И пока концерт Канье Уэста не отменен. Так что происходит? Правительство сможет вводить временное управление на критических объектах, если их собственники не обеспечили должную защиту от атак БПЛА. Указ подписал президент Путин. В правительстве подчеркивает, что это не национализация, и механизм не будет массовым, но у бизнеса много вопросов. И Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами из недружественных стран. Правкомиссия сможет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить их такого права, пишет РБК. Таким образом, планируется защитить инвестиции новых российских собственников. Подробности на Бизнес ФМ. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге могут не состояться. «Газпром-Арена», где были запланированы выступления, заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде стадиона. При этом в телеграм-канале площадки до сих пор размещен пост с анонсом концертов и розыгрышем билетов. Однако с сайта «Газпром-Арена» анонс был удален. Организатор агентства Say Agency, в свою очередь, заявила, что договор стороны планировали подписать до 27 августа. Там отметили, что на данный момент концерт Канье Уэста не отменен, а заявление «Газпром-Арена» организатор узнал от журналистов. При этом, как сообщают телеграм-каналы, вернуть купленные билеты сейчас невозможно. По данным Фонтанки, билеты продавались без согласования с властями. В частности, в Петербурге до сих пор сохраняются антиковидные ограничения, согласно которым получать разрешение на массовые мероприятия сначала нужно по регламенту в инстанциях и с заключенным договором аренды, и только потом начинать рекламную кампанию и продажу билетов. А источники издания сообщили, что выступления все же отменены, причем, цитата, по звонку сверху. Ранее предполагалось, что концерты Канье Уэста пройдут 10 и 11 октября. А продолжает главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру» Александр Горшков.
1: Можно предположить, что выручка этих двух концертов должна была составить от 5 до 7 и более миллиардов рублей. Предположительно, гонорар Канье Уэста – это 1,5 миллиарда рублей. Очевидно, в оставшейся сумме, помимо заработка организаторов, есть и заработок самой «Газпром-Арены». Это серьезные деньги, и чтобы пойти на такой шаг, должно было что-то случится. Что могло случиться, это дальше область гадания. Формальная сторона вопроса, договор на сегодняшний день, насколько мы знаем, не подписан, хотя организатор говорит, что договор был отправлен им с официальной электронной почты и должен был быть подписан. Тем не менее, до подписания договора организаторы начали продажу билетов, и по той информации, которая на сегодняшний день есть, было продано билетов примерно на 3 миллиарда рублей. Найти альтернативную площадку в Петербурге такой вместимости, это около 80 тысяч человек, человек, ее просто нет, нет ничего сопоставимого. Если говорить про некую моральную, этическую сторону вопроса, это другая история. Я, как человек, родившийся и выросший в Ленинграде, определенным сомнением относился с самого начала к этой затее, потому что мои родственники жили здесь во время блокады, и для меня было как-то странно принимать в городе человека, прославлявшего того, кто хотел уничтожить этот город. В некоторых европейских странах концерты этого исполнителя были отменены, в том числе по причинам схожего характера.
0: Александр Горшков, главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру». В 2024 году по соцсетям и СМИ также начала распространяться информация о том, что Канье Уэст якобы даст концерт в Москве, однако в итоге мероприятие не состоялось, хотя рэпер приезжал в Россию, но не шоу, а на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Не защитил, на время отдал государству. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту этих объектов от атак БПЛА. У бизнеса масса вопросов. Иван Медведев подробнее.
2: Согласно указу, под временное управление может попасть весь объект или его часть, а также ценные бумаги и имущественные права собственника. К объектам критической инфраструктуры указ относит активы топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры и другие объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения. Из указа следует, что ответственность наступает, если собственник нарушит требования по обеспечению безопасности таких объектов. Сами требования предусмотрены нормативными правовыми актами и решениями уполномоченных органов. Другими словами, собственники в курсе, как они должны защищать свои объекты, говорит партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
21: С 2024 года есть ряд постановлений и отраслевых рекомендаций по организации защиты критической инфраструктуры для топливно-энергетического комплекса, для транспорта, для мест пребывания людей. С каждым занимается свое ведомство. ФСБ, Минстрой, Ростехнадзор должны предприниматься определенные меры. Устройство обнаружения, пассивная защита, антидроновые сетки, которые где-то даже видно, на подстанциях они висят, на каких-то складах они уже висят.
2: По словам эксперта, в случае атаки на такой объект на место выезжает комиссия и начинает выяснять, условно, той ли толщины была сетка. Потому что это может быть веревочная сетка, может быть сетка рабица, а может быть чуть ли не саркофаг из строительных лесов, какими сегодня защищены некоторые объекты нефтяной инфраструктуры в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта же комиссия будет определять, на должном ли расстоянии защитные сооружения были установлены, работали ли системы оповещения и так далее. Однако, по словам партнера адвокатского бюро КИАП Антона Самохвалова, формулировки указа пока выглядят очень расплывчато.
22: Какие именно нарушения, каких именно подзаконных актов, кто должен проверять, в какой процедуре он должен это проверять, достаточно протокола или это должно быть оформлено решением, и это решение должно вступить в законную силу, должно ли это быть просто, например, акт, которым установлено нарушение, а решение это может быть уже о привлечении к ответственности. Все это требует дальнейших разъяснений или, возможно, оно уже в правоприменительной практике появится.
2: Генеральный директор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов уверен, что этот указ не будет применяться массово.
23: Если вводить внешнее управление, допустим, на каком-то НПЗ, это означает, что государство должно взять точно на себя ответственность за этот завод с точки зрения дроновой защиты. Ну, ведь в этом же смысл. Но готово ли государство брать на себя эту ответственность? Вот это вопрос остается открытым. Поэтому мне кажется, что главный смысл этого документа заключается в том, что государство подводит черту под этим спором, который, ну, все-таки шел относительно негласно, что все-таки, извините, господа бизнесмены, но защита от дронов – это прежде всего зона вашей ответственности. И вы должны об этом думать, потому что понятен основной аргумент государства. СВО продолжается, и все объекты защитить системами ПВО не получается. Поэтому у государства просто не хватает рук. Противовоздушной обороны на всех не напасешься.
2: При этом важно отметить, что указ регулирует не только действия, совершенные собственниками до атаки. Под временное управление также могут уйти объекты критической инфраструктуры уже по пострадавшие от ударов, если собственник не восстановил или не вовремя восстановил функционирование этих объектов. Иван Медведев, Марина Ремаева, Бизнес FM.
0: Временное управление критической инфраструктурой не означает национализацию или изменение формы собственности, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, документ создает механизм для временного вмешательства государства в управление предприятиями в тех случаях, когда необходимо обеспечить их безопасность или восстановить работу. Он также подчеркнул, что механизм не рассчитан на массовое применение, решения будут приниматься точно и на высшем уровне. На этом же уровне не будут отменяться. Маршрут перестроен. Первая история про фейковые отзывы на Яндекс.Картах, которая закончилась победой пострадавшей предпринимательницы. Бизнес часто сталкивается с тем, что Яндекс.Карты и другие геосервисы не проверяют негативные отзывы, а жалобы предпринимателей, подкрепленные доказательствами, отклоняют или игнорируют. Но есть и позитивная история о ней. Алина Орлова.
3: Бизнес говорит.
4: Психолог из Москвы Любовь Неделько обратилась к Бизнес-ФМ с тем, что Яндекс.Карты не удаляли негативные, ложные, как она считает, отзывы на ее кабинет. Она работает по предзаписи и предоплате, знает всех клиентов и может подтвердить чеками, что этих людей у нее не было. Сначала платформа отрицала нарушения, но в этой ситуации помогло то, что плохую оценку оставила соседка, тоже психолог, которую Любовь узнала по никнейму. А затем, после огласки в чате дома, та еще и призналась, что поставила одну звезду якобы нечаянно. Уже после обращения Любови на Бизнес-ФМ Яндекс.Карты сообщили ей, что удалили негативные оценки.
5: Вот после того, как эти скрины появились и созвон с вами, он стал не соответствовать. Совпадение? Не думаю.
6: Фактически больше никаких аргументов не было, кроме скринов.
5: Да, скрины сейчас, где эта статистика начинает оправдываться, что да как я могу, неужели я такая глупая, чтобы под своим ником. Потом в тот же вечер еще плюс отзыв единицы появился сразу после того, как я это обнаружила. В чате. Как бы ты ни оправдывалась, твой комментарий есть. Ведь хорошо, что совпало, что я увидела, кто это сделал, прислала те же все скрины. А если это какие-то незнакомые другие ники, то тут ты ничего не докажешь. И с Яндексом я не знаю, как в следующий раз в таких ситуациях бороться, потому что на оценки я не могу ответить. На отзыв я могу ответить.
4: Неясно, что именно заставило Яндекс.Карты отреагировать на эту жалобу, тогда как другие доказанные случаи игнорируются. Наш запрос в компанию на момент публикации сюжета остался без ответа. В конце июля мы рассказывали историю Анастасии, медиа-менеджера подмосковной управляющей компании. Она обнаружила, что многие отрицательные отзывы не имеют отношения к ее УК, они ошибочные, а вот положительные блокируются сервисом. С тех пор блокировка снята, а вот проверка негатива слабая.
8: Продолжили публиковать от негатив. Отзывы, в которых нет адреса. Даже на фотографии виден шильдик другой управляющей компании на доме. Их общие алгоритмы оценки мест совсем не подходят в сфере ЖКХ. Чтобы отзыв был достоверный, нужно проверить адрес, что этот дом действительно обслуживаем мы, и что эта проблема касается дома, а не общегородской котельной. Мы и просим Яндекс, чтобы они все-таки вникли в ситуацию, в своих алгоритмах добавили, что относится к зоне ответственности управляющей компании, а что нет.
4: Бизнесу фейковые отзывы обходят дорого. Основатель и директор компании-производителя интим-товаров Love Machines и сети секс-шопов Eros в Сибири Сергей Иванов оценивает ежедневные убытки в 20 тысяч рублей. Он добился таки удаления ложного комментария в 2 ГИС спустя полгода, а с Яндексом готов судиться. Юристы считают шансы на компенсацию высокими. На других агрегаторах написать отзывы может лишь клиент после оказания услуги или диалога с ее исполнителем в чате. Так работают Profi.ru и Авито. А на геосервисах любой пользователь. В 2GIS для рейтинга адресов теперь учитывают только отзывы с подтвержденным визитом по геолокации или платежу. Эксперты объясняют, полностью убрать фейки нельзя, геопозицию легко подделать, и всегда есть риск пропустить накрученный отзыв или негатив конкурентов, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
24: Те, кто накручивает отзывы, используют сервисы, которые помогают обменять координаты. И тот же самый Яндекс увидит, что вы по этим координатам были, и также отзыв опубликует, хотя он де-факто человек там не находился. Эта проблема в большом масштабе вообще не имеет решения, тем более если количество модераторов со стороны площадки невелико. Поэтому они дополнительно делают еще достаточно жесткие правила по публикации. Не должны упоминаться конкуренты в отзыве и оскорбительные вещи. Это максимум, что может сделать платформа, если она как-то очень серьезно не хочет в нее инвестировать.
4: Когда же геосервисы смогут перейти от точечных правок к массовой проверке адресов и отзывов без судов и публикаций, вопрос открытый. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Канал Сити Хаката в японском городе Фукуока, открытый в 1996 году, это буквально город в городе. Торгово-развлекательный центр построен вокруг искусственного канала. И это не одно сооружение, а целый комплекс зданий разнообразных стилей и форм. Помимо стандартного набора из магазинов, кинотеатров и ресторанов, в Канал Сити есть две гостиницы, казино, театр и смотровые площадки. Но главное в этом городе шопинга, как ни странно, безостановочная культурная программа. В центре ежедневно проходят театральные постановки и концерты. На набережных канала выступают музыканты, цирковые и эстрадные артисты, работают и выставляют свои полотна художники. С 10 утра до 10 вечера проходит шоу фонтанов, которых в комплексе множество. Ежегодно канал Сити Хаката посещают порядка 17 миллионов человек. Так, мол, и так, мол, на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Уликулеев. Власти Ставропольского края из-за низких цен на зерно обратятся в правительство России с просьбой о проведении государственных зерновых интервенций, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По его мнению, проведение госзакупок зерна поможет оздоровить рынок и сохранить устойчивость сельхозпредприятий. В городе Дзержинске Нижегородской области запустили первый корпус производства твердосплавного металлорежущего инструмента полного цикла и технологической оснастки завода «Аксис», передает ТАСС. Предприятие будет выпускать твердосплавные стержни, многогранные пластины, фрезы, сверла, развертки и вставки из российских материалов. Общий объем инвестиций составляет более 3,5 миллиардов рублей. Планируется создание более 400 рабочих мест. Российские банки в июле увеличили чистую прибыль на 18% по сравнению с предыдущим месяцем до 443 миллиардов рублей, говорится в обзоре Центробанка о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал в годовом выражении выросла до 23,6%

0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. От 30 букетов до 1. Как меняется спрос на цветы к 1 сентября? Какие цветы в тренде? Сколько готовы тратить родители? Что об этом думают сами учителя? Подробнее Наталья Шашина.
1: В этом году, по оценкам флористов, средняя стоимость букета составит примерно 3250 рублей. 5 гладиолусов или георгинов обойдутся приблизительно в 2700, сообщил цветочный маркетплейс FlowWow. Примерно в такую сумму планирует уложиться и москвичка, мама первоклассника Александра.
2: Я очень спокойно отношусь к 1 сентября и 1 классу, поэтому, скорее всего, мы просто купим цветы. Что в магазине обычный букет, это не будут там розы, это не будет дизайнерский букет. Обычный букет там в пределах 3-3,5 тысяч рублей. Для меня, наверное, это традиция, когда все шли в первый класс. В мое время еще дарили букеты, которые собирали на даче. Какой-то вот прям обязаловки, что это должен быть огромный, дорогущий, масштабный букет, такого у меня нет.
1: Жительница Калуги, мама пятиклассника Ксения, будет подбирать недорогой вариант до 1500.
3: В том году не покупали, потому что договаривались не брать цветы на 1 сентября. У нашей классной была аллергия на цветы, и брали всегда сухоцветы от всего коллектива. В этом году будем брать, потому что идем в 5 класс. Учительница новая, возьмем, но стараемся брать бюджетно. Что-нибудь не больше 1000, наверное, 1500, это точно.
1: В тренде классика. Гладиолусы, георгины, подсолнухи, так называемые бабушкины цветы, говорит преподаватель школы флористики «Красиво» Георгий Сухаржевский. Основные объемы гладиолусов и георгинов производят на юге России и в центральной части страны, в том числе Подмосковье. Цены по сравнению с прошлым годом выросли примерно на 10%, говорит Сухаржевский.
4: Есть экономическая ситуация, есть заградительные всякие вещи, связанные с санкциями, и поэтому, да, цветок дорожает, мы это остановить не можем. Но если говорить о том, что мы смещаемся все-таки на покупку цветов именно в осенний период на нашего российского производителя, то цена, если растет, то не так, наверное, высоко.
1: Нельзя сказать, чтобы клиенты переключились на более дешевые цветы, говорит управляющая салона «Цветы и джаз» Евгения.
5: Насчет дешевого нет, кстати, такой тенденции нет. Если от класса, например, дарят, то сумма, которую сейчас на цветы планируют, осталась та же самая практически. Если вместо цветов у нас есть такая акция, когда каждый ребеночек по цветочку по одному дарит преподавателю, и он там собирает из них уже букет. К нам вот стали обращаться люди, у которых проводится эта акция, и мы продаем монобукет, можно так сказать. Поддерживаем таким образом тоже.
1: Как указано на сайте акции «Дети вместо цветов», в ней зарегистрировалось уже 83 тысячи участников из 413 городов. Учителю дарит один букет вместо десятков. Сэкономленное идет на благотворительность. Сама традиция цветов на 1 сентября трансформируется. В первом классе букет считается чем-то обязательным, а дальше родители начинают искать альтернативы, говорит учитель начальных классов Валентина.
6: Первый класс это обязательно, конечно, все, потому что и у родителей даже, мне кажется, вот стереотип, как это так, мой ребенок пойдет без букета. Ну, то есть фотография должна быть по стандарту. Ребенок, ранец, рюкзак. Соответственно, чуть позже становится все меньше и меньше. Ну, а в современном мире букеты трансформировались во что-то съедобное, может быть, или что-то нужное, типа там букет из карандашей, линеек.
7: 30 детей, 30 букетов. Как вы это несете домой?
6: Я мало, когда все это несу домой. Если вдруг кто-то просит, как бы, принеси букетик там, чтобы украсить квартиру, там, подоконник, я могу принести 2-3. А все остальные я либо раздаю коллегам, либо они остаются в ведерке, даже не в вазе, а в ведерке, достаивать свой век недолгий в кабинете.
1: И, как говорят некоторые учителя, роскошный букет на 1 сентября – это скорее для семейного фотоальбома, чем для педагога. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Арина Машагина, Бизнес ФМ.
0: Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами. Документ определяет, как правкомиссия будет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить иностранного инвестора права на обратный выкуп активов, пишет РБК. Как отметили Минэкономразвития, новый механизм позволит гарантировать защиту инвестиций российских компаний. Комментирует управляющий партнер Goldblatt Partners профессор ВШИ Андрей Goldblatt.
8: Данный проект постановления правительства принят в развитие закона, который вступил в августе этого года, который позволяет запретить обратный выкуп иностранным инвесторам из недружественных стран, и которые нарушают законодательство Российской Федерации, либо критически выступают в отношении действий.

0: агрессию России на Украине. Таким образом, появилась процедура реализации норм этого закона. А по закону мы знаем, с таким заявлением может обратиться либо собственник такого предприятия, бизнеса, которое было передано, либо выкуплено иностранного инвестора, либо заинтересованный государственный орган. Они должны обращаться в правкомиссию, правкомиссия должна рассмотреть и, соответственно, дать заключение, прежде чем заинтересованное лицо может обратиться в суд за запретом об обратном выкупе иностранным инвесторам своего актива. А как мы знаем, большинство соглашений о продаже, выходе либо передаче менеджменту как раз содержало соответствующую оговорку о возможности обратного выкупа. Поэтому сейчас данное постановление – это фактически процедура запрета такого обратного выкупа, что позволит сохранить российским владельцам бизнес, который они получили. Соответственно, в этом смысл этого проекта постановления. Процедура, надо сказать, достаточно забюрократизированная, исходя из текста этого постановления, и это будет не так просто сделать, потому что надо будет пройти ряд инстанций, во-вторых, подать большое количество документов, подтверждающих много вещей. Поэтому процедура, я считаю, достаточно усложнена, и чтобы ей воспользоваться, надо будет предпринять хорошие усилия.
1: Андрей Гозбут, управляющий партнер Гозбут Партнерс. Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит в судебный порядок прекращения права иностранных инвесторов, ушедших с российского рынка в 2022 году, на обратный выкуп акций и далее в российских компаниях. Россияне показали впечатляющие результаты на международных соревнованиях после нескольких лет отстранения. Российские спортсмены выиграли общий медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике с учетом взрослых и юниорских соревнований. Всего 28 медалей, из них 10 золотых. Соревнования завершились в столице Хорватии, Загребе. А на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции россияне забрали 32 медали, из них 10 золотых. В общем зачете россияне стали третьими, выше только Британия и Италия. Российские спортсмены были допущены до этих международных соревнований, но в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна. Об успехах россиян мы поговорили со спортивным комментатором телеканала «Матч ТВ», чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр по легкой атлетике Ольгой Богословской.
2: Выступать под нейтральным флагом или под флагом страны или в каком-то ином качестве — это все-таки дело политиков или хотя бы спортивных политиков. А дело самих спортсменов — тренироваться и выступать. Да, результаты не падают, и все-таки это потому, что хорошая работа была загодя, да, сделана от каждой федерации, велась своя работа и на международном уровне, и было понятно, как и куда двигаться. Не просто не упущенное поколение, есть хорошие традиции, есть хорошие школы, есть хорошие тренерские методики, а потому мы так здорово и выступаем. А те молодые спортсмены, которые просто тренировались и смотрели на взрослых, они сначала выступали на внутрироссийском уровне, и они были самодостаточны в этом выступлении. И потом очень быстренько, так сказать, достигли международные соревнования, и они не потеряли ни на каком этапе пути. Вот это поколение, то поколение, которое пойдет за ними, это совершенно не упущенное поколение, они будут показывать результаты. А жалко тех, пик формы которых пришелся как раз на период отстранения. И, естественно, надо отдать должное спортсменам, что они не идут на поводу у каких-то там досужих мнений о том, что все, спорт убит в России, а просто делают свое дело, делают его хорошо и постоянно наращивают свои кондиции. Конечно, здорово. Отдаем им должное, безусловно. И это тоже очень здорово, что на юниорских соревнованиях или там на молодежных соревнованиях спортсмены в мировом топе, а это значит, тоже есть платформа, с чего расти.
1: Ольга Богословская, спортивный комментатор «Матч ТВ». Тем временем ФИДЕ, Международная шахматная федерация, приняла решение не допускать российских шахматистов до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в Узбекистане в сентябре. Напомню, что россиянин Аркадий Дворкович сложил свои полномочия главы Международной шахматной федерации в конце июля после введения против него европейских санкций.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
4: «Другим наука» с Сергеем Корзуном. Ремастеринг старых музыкальных альбомов схож с реставрацией картин, но в отличие от нее может быть частично автоматизирован после преобразования звука в цифровой вид. Сами артисты относятся к реставрации по-разному. Один из великих мастеринг-инженеров, Боб Людвиг, рассказывал, что Брюс Спрингстин, к примеру, хотел оставаться ближе к оригиналу, а Джон Мелленкэмп предпочитал осовременивать старые работы. Современные технологии позволяют не только убрать шумы или сделать новый микс, но и осуществить демиксинг, то есть машинное разделение голосов и инструментов, записанных на одну дорожку. Именно так в 2023 году для последней песни «Beatles Now and Then» голос Джона Леннона отделили от звука пианино. Первую попытку делали еще в 90-е годы, но тогда результат не устроил оставшихся битлов. Удачная технология демиксинга была разработана для документального сериала «The Beatles Get Back». Там стояла задача вычленить разговоры музыкантов из монофонического звука, записанного в 69-м для фильма «Let It Be». Новозеландские инженеры и специалист по машинному обучению Эмиль Деларей научили искусственный интеллект распознавать голоса Леннона и Маккартни, а также гитары, бас и ударные. Сегодня нейросети позволяют правдоподобно имитировать высокие частоты или потерянные из-за дефектов пленки звуки и даже сделать из монозвука реалистичную звуковую атмосферу, опираясь на оригинальные фото и видео. Но это уже не реставрация, а реконструкция. На любителя. И корректной практикой, видимо, остается совместный выпуск старых и обновленных версий, чтобы можно было услышать, сравнить и, если есть желание, выбрать.
3: Другим наука на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Влекулеев. Матери погибших участников специальной военной операции должны получать системную поддержку на протяжении всей жизни. Об этом заявил зампред Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с активистками женского движения партии. Медведев предложил проработать долгосрочную систему поддержки матерей военнослужащих. Президент США Дональд Трамп обзванивает мировых лидеров, требуя от них прекратить любое взаимодействие с Ираном. Об этом сообщил на пресс-конференции американский министр финансов Скотт Бессон. Министр отказался назвать имена глав государств, которым позвонил Трамп. Бессон также заявил, что Соединенные Штаты ожидают, что странам и организациям, которые продолжат вести операции с Ираном, придется выйти из долларовой системы. У банков есть полгода для внедрения единого QR-кода, говорится в сообщении Центробанка России. Регулятор не будет принимать меры относительно кредитных организаций, которые не смогли перейти на универсальный платежный QR-код до 1 марта 2027 года. Такое решение было принято в связи с необходимостью дать время для подготовки к использованию универсального платежного кода. Стоматологов обяжут проводить обезболивание пациенту, если медицинские манипуляции могут вызвать болевые ощущения. Это следует из приказа Минздрава России, который изучил ТАСС. Документ вступает в силу 1 октября. Нынешний август в Москве входит в двадцатку самых теплых за всю историю метеонаблюдений с 1893 года, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина. Синоптик отметила, что средняя температура августа этого года сравнима с 2011, когда значения достигали плюс 18,7 градуса. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран пригласили в Миканское соглашение, сообщили в местном парламенте. Это недавно созданный оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. В медиа Ирана уточнили, что речь идет о диалоге, о коллективной безопасности. Все это на фоне объявленных Вашингтоном удушающих санкций против Ирана. Комментарий Георгия Пофта. Новые атаки беспилотников на склады «Озон». Селлеры пытаются оценить убытки, которые надеются на страховку, но партнерская программа от маркетплейса гарантий не дает. Правительство прорабатывает меры помощи площадкам и продавцам, уже озвученные селлеры оценили сдержанно. И Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет типа «Скальп». Это французская версия британской ракет «Шторм Шэдоу». У них во многом общая элементная база. Заявлено, что это позволит Украине наладить производство этих ракет на своей территории. Что это фактически значит, подробности на Business FM. Иран получил приглашение присоединиться к Миканскому соглашению о коллективной обороне, ранее заключенному между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном. Об этом сообщил глава информационного агентства иранского парламента Мехди Рахими. По его словам, вопрос о присоединении находится на рассмотрении Тегерана. Однако официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что официального приглашения не было, но Тегерану предложили диалог о коллективной безопасности в регионе. Что за этим стоит? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
6: Документ, который подписали 7 августа президент Турции, наследный принц Саудовской Аравии и премьер Пакистана, никто не видел. Известно лишь, что там воспроизведена 5-я статья договора НАТО о коллективной безопасности. Соглашение, по сути, является надстройкой над пакистано-саудовским стратегическим договором о взаимной обороне от сентября прошлого года. Так что фраза «официальное приглашение», прозвучавшая из уст представителей иранского парламента, является юридической пустышкой. Тем не менее, ни Эр-Рияд, ни Анкара, ни Исламабад заявление о якобы приглашении не подтвердили и не опровергли. Это странно. Единственная страна, чье членство действительно обсуждалось публично, это Египет. Однако, по слухам, против выступила Саудовская Аравия, ссылаясь на близость Каира к Эмиратам, региональному конкуренту королевства. Если уже Эр-Рияд блокирует Египет из-за соперничества с Абу-Даби, то версия, что он согласится на членство Тегерана, похожа на сущие фантазии. Кстати, сообщивший о якобы приглашении Тегерана Рахими руководит парламентским информагентством, который является рупором консервативного крыла Меджлиса, близким к так называемой оси сопротивления региональных исламистов. Поэтому и адресат этого заявления именно региональная аудитория. В том же интервью Рахими, кстати, бросил куда менее цитируемую фразу: «Любая страна, которая поможет США в конфликте, за это заплатит». Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг факт приглашения, но при этом подтвердил факт регионального диалога. Второе может быть важнее первого, тем более, что еще в мае лондонская Financial Times писала, что Эр-Рияд рассматривает пакт о ненападении с Тегераном после завершения операции США и Израиля. А тот же Багаи на днях говорил, что у Тегерана нет оснований подозревать три страны, с которыми у Ирана глубокие религиозные и культурные связи, в антииранской направленности пакта. Дескать, все наоборот, соглашение доказывает, что страны региона пришли к выводу о невозможности полагаться на американские обещания, поскольку главная забота Вашингтона на Ближнем Востоке – это Израиль. Таким образом, Иран не хочет выходить из войны с США региональным изгоем. К тому же, идея региональной безопасности без участия внешних сил – это давняя иранская идея. В этом смысле любое соглашение, берущее на себя заботу о безопасности стран залива без американского участия, для Тегерана выигрыш по определению даже без участия самого Тегерана. Мотивы Эр-Рияда несколько иные. Прежде всего, это страховка и от Ирана, но и страховка от ненадежности США. Но для других подписантов соглашения актуальны другие угрозы. Для Пакистана это Индия, для Турции – курдский вопрос и все восточное Средиземноморье. Именно Иран конкурент всем трем странам. Его гипотетическое членство означало бы, что нападение на Саудовскую Аравию Тегеран обязан считать нападением на себя. В нынешнем политическом контексте это полный нонсенс. К тому же для Ирана единственный работающий на сегодня инструмент давления – это удары и угроза ударов по инфраструктуре стран залива и американским базам на территории соседей. И тут гипотетическое вступление в новый пакт стало бы для него просто односторонним разоружением. При этом Тегеран заинтересован, чтобы обсуждение данной темы длилось как можно дольше – именно в ущерб США. Трамп успел сдержанно приветствовать соглашение трех стран. Это ложится в концепцию Белого дома о том, чтобы союзники брали на себя больше ответственности за свою оборону. При том, что соглашение Мекки не отменяет ни одного действующего договора с США. Конечно же, Иран-Меканское соглашение не вступит. Интрига не в этом, а в том, что опровержение иранского МИД содержало важный намек на то, что разговор о региональной системе безопасности с участием Тегерана уже идет. К тому же и старому сопернику Тегерана Эр-Рияду нужна не военная победа над Ираном, а гарантии, что иранские ракеты и дроны перестанут падать на саудовскую территорию. Получить эти гарантии у самого Тегерана дешевле, тем более, что американские не сработали.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Новые удары ВСУ по складам «Озон» на юге страны. Сель рождает подсчет убытков и надеется на страховку. Впрочем, размер ущерба пока неизвестен. Информация о складских остатках скрыта от продавцов. «Озон» объявила о выплатах пострадавшим продавцам, которые подключены к программе страхования от «Ингостраха». Они будут перечислены по итогам рассмотрения каждого инцидента. Однако партнерская страховка от «Маркетплейса» покрывает инциденты с падением беспилотников только в случае признания таких ЧП терактом или диверсии. Правительство, между тем, уже прорабатывает меры помощи площадкам и селлерам. Евгений Перечук подробнее.
7: Удары в ночь на понедельник пришлись по четырем объектам «Озон» в районе Краснодара, Махачкалы, Адыгейска и Невинномыска. На краснодарском объекте и в Махачкале возникли пожары. Адыгейска и Невинномыск эвакуировали персонал. Точной информации о вместительности этих центров нет. Есть сведения от разных СМИ и примерные оценки. Логистический хаб в Краснодаре занимает площадь в 12-14 тысяч квадратных метров. В районе Махачкалы 125 тысяч. В Адыгейске 92 тысячи. Селлер Сергей, продающий бижутерию, пока не может оценить размер убытков.
8: У нас остатки тоже в Озоне есть и практически на всех их крупных складах.
9: А понятен предварительно ущерб?
8: Честно говоря, предварительно ущерб непонятен. Это началось все в выходные, а после удара компании сразу скрывают эти остатки, и мы их, честно говоря, даже посмотреть не можем. Если, допустим, есть атака на какой-то склад, то все остатки по этому складу у нас написаны по нулям, и что конкретно там было, мы уже посмотреть не можем. Но вся надежда на страхование.
9: Правильно понимаю, что вы сейчас по ФБС работаете?
8: Мы работаем и по ФБО, и по ФБС. Со всеми маркетплейсами у нас обе системы используются, поэтому условно переход на ФБС для нас не является чем-то таким болезненным или тяжелым. У нас есть сумма страхования, она где-то порядка 5 миллионов рублей. То есть в разделе страхования у Озона можно прям посмотреть, какое количество товара на какую сумму застраховано. И исходя из этих цифр, на каждый день удерживается определенная плата за эту страховку. И, честно говоря, сейчас абсолютно вся надежда на страховку.
7: По оценке Data Insight, общая площадь складской сети Wildberries составляет около 5,5 миллионов квадратных метров. Выведена из строя около 20% логистических мощностей. У ВБ более 200 складов и сортировочных центров. Самые крупные центры в Каледино – 250 тысяч квадратных метров, в Электростале – 300, в Туле – 155. А у Озон, по данным самого маркетплейса, по итогам прошлого года объем складских помещений превысил 5 миллионов квадратных метров. В Ватутинках склад на 140 тысяч квадратных метров, в Петербурге – на 80, в Зеленодольске – на 76, а в Уфе – на 60 тысяч квадратных метров. Другими словами, объемы складских помещений двух маркетплейсов сопоставимы. Однако отдельные склады у Озон меньше по размеру. Вдобавок у компании было несколько недель на подготовку к ударам, чем она и воспользовалась, распределив товары. Кроме того, Озон активно способствовал тому, чтобы селлеры переходили на формат ФБС – продажи со своего склада, чтобы разгрузить собственные логистические центры. Продолжает селлер, продавец товаров из категории красоты Дмитрий.
10: Слава богу, на Озоне у нас товара сейчас было мало. Готовились к честному знаку и распродавали усиленно все товарные запасы. И поэтому мы накопили сейчас на своем складе товарный запас, который планировали отвозить на Озон. Но теперь уже, конечно, не будем ничего отвозить. Будем сейчас работать по ФБС.
9: А раньше вы тоже так работали?
10: Нет, только по ФБО работали. Мы из Wildberries только по ФБО раньше практически работали.
9: Селлеры также обсуждают страховку Озона?
10: Да, честно сказать, я понимаю, что страховые компании, они сейчас тоже будут понятия, которые прописаны в договорах страхования, трактовать, ну, очевидно, свою сторону. Озон, наверное, будет пытаться трактовать там свою сторону. Но разбираться совсем придется с селлером, поэтому, вы знаете, тут сложно что-то надеяться. Надеемся только на себя.
7: В прошлую субботу был атакован логистический центр «Озон» в Самарской области. Он загорелся. 500 сотрудников были эвакуированы, были пострадавшие. Работа склада была остановлена на неопределенный срок. После атаки также была остановлена работа склада «Озон» в Оренбургской области. После этого продавцы на «Озон» обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса от «Ингостраха» в графе «Покрытие массовых повреждений» есть строчка про падение БПЛА и их обломков. Но только если если случаи признаны терроризмом или диверсией. Такая классификация от Следственного комитета происходила в единичных случаях. Пока Минфин высказал готовность помочь бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries, а не Озон. Маркетплейсы и селлеры получат отсрочку в 12 месяцев по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Важное уточнение – меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. В нашу редакцию селлеры уже написали письма, где отметили, что Marketplace такие справки не выдает. А значит, вся помощь будет под вопросом, говорит гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
11: 12 месяцев отсрочки плюс год рассрочки – это фактически 2 года растяжки платежей. Для бизнеса с оборачиваемостью в 2-3 месяца – это не мелочь, это несколько полных циклов. Но важно понимать, чего эта мера не делает и не может делать. Она не восстанавливает актив. Сгорел не доход, сгорел оборотный капитал. У многих заемный. Отсрочка дает время, а не деньги. Если запас уничтожен целиком, а закупка была на кредитной, продавцу нечем начать заново. А через год к нему придет и налог, и рассрочка. Про время доказывания 5% потерянных от годового объема пока вызывает вопросы, а как Marketplace, насколько точно будет предоставлять данные, не говоря уже о том, что порог считается от годового дохода, а потерян был складской запас. Это разные величины.
7: В понедельник после новых ударов по складам Озон пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в правительстве вместе с бизнесом прорабатывают варианты поддержки продавцов и на этом маркетплейсе. А в Минэкономразвитие добавили, что рассмотрят меры поддержки в случае обращения от площадки. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет. Речь идет о «Скальп». Это французская версия британской «Шторм Шэдоу». Ранее Украина уже наносила удары этими ракетами по России. Теперь офис британского премьера обещает предоставить Киеву секретные данные о комплектующих, чтобы Украина могла наладить производство этих ракет на своей территории. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
12: Этим сообщением Лондон скорее посылает сигнал, что он готов к очередному витку эскалации. Здесь это более политический сигнал. Техническая информация по этой ракете, а это британо-французская ракета, Франция, Париж уже передал Киеву еще в июле. Поэтому скорее нужно было проявить поддержку в день независимости Украины. Вот это Берном и сделал. Что касается реальных последствий для России, то скорее здесь их практически не заметим. Но развитие своей ракетной промышленности на Украине идет и так, и вот эти действия Киева, если они вообще есть на самом деле, большого эффекта не возымеют. Из несколько лет, возможно, мы услышим, что эффект проявился. Но дело в том, что даже сам производитель этих ракет, когда ему понадобилось воспроизвести эти ракеты в 2025 году, то им понадобился целый год, чтобы оживить то производство, которое у них уже действовало, я имею в виду в Британии. Поэтому для Украины это займет много времени, во-первых. Во-вторых, у Украины есть своя ракетная программа. Может быть, они что-то синтегрируют и возьмут из британских технологий, скажем, систему наведения, навигации и так далее.
1: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне негативно восприняли заявление Лондона по передаче Киеву данных о компонентах для дальнобойных ракет. Он отметил, что вооруженные силы России выясняют места их производства и принимают меры для их уничтожения.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
13: Выручка сети Винлаб входит в Новобёв Групп. В первом полугодии по МСФО составила 51 миллиард рублей, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщила компания. Чистая прибыль Винлаб составила 790 миллионов рублей против почти полутора миллиардов рублей год назад. Xiaomi представила новую версию собственного процессора X-Ring, пишет Reuters. X-Ring 03 выполнен в формате системы на кристалле, объединяющей вычислительные, графические и другие функции. По данным источников агентства, новые чипы будет выпускать тайваньская TSMC с использованием техпроцессора 3 нанометра. Ожидается, что X-Ring 03 будет интегрирован в новый флагманский складной смартфон Xiaomi. Французская Total Energy продолжает перевозить нефть танкерами через Ормузский пролив, заявил главный исполнительный директор компании Патрик Пуане. «Вероятно, сейчас мы крупнейший трейдер нефти из Ирака и Катара», цитирует Пуане агентство Reuters. «Могу сказать, что сейчас нефть перемещается через Ормузский пролив очень тихо и непублично». По словам Пуане, его компания покупает нефть у ближневосточных стран со значительной скидкой к текущим котировкам Brent, примерно по $50-60 за баррель, поскольку производители отчаянно пытаются вывести свою нефть на рынок. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Как команда с россиянами и украинцами в составе одержала победу на главном турнире по Dota 2? Team Spirit – первая команда в истории, которой трижды удалось победить на The International. Сама организация была основана в Москве, но в 2022 году ее штаб-квартира была перенесена в столицу Сербии. Валерий Убадоев продолжит.
14: Первый свой International, главный турнир по компьютерной игре Dota 2, команда Team Spirit выиграла в 2021 году. Тогда в ее составе значились три россиянина, а также два украинца. За победу команда заработала рекордные $18 миллионов. Тогда же среди болельщиков даже распространилась кричалка: «Зверя нет сильнее дракона, Spirit – гордость региона». Под регионом здесь подразумевалась не Россия, не Украина, а постсоветские страны в целом. А дракон изображен на логотипе Team Spirit. Однако в 2022 году организация перенесла свою штаб-квартиру из Москвы в сербский Белград. Team Spirit тогда отметила, что у киберспорта никогда не было границ и привязки к точке на карте. И это действительно так. Хотя стоит выделить, что одним из важных факторов является язык, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
15: Спорт зачастую это штука интернациональная. То есть, что главное, например, в той же дисциплине Dota 2, где сейчас победили наши ребята из Team Spirit. Там самое главное – это взаимодействие. Поэтому русские киберспортивные команды, русские, опять же, в кавычках, потому что сейчас Team Spirit базируется в Белграде, но это не мешает им разговаривать по-русски. До этого там были еще, например, казахи, до этого были киргизы, белорусы несколько раз тоже были в разных составах этой команды. Точно так же, как многие западноевропейские команды, они зачастую говорят на английском языке, хотя состоят и из французов, бельгийцев, немцев, итальянцев, испанцев и всех остальных.
14: После февраля 2022 года украинцы Илья Мулерчук, выступающий под никнеймом Ятора, и Ярослав Колпаков, Мира, столкнулись с травлей в соцсетях со стороны своих соотечественников за то, что они продолжают играть с россиянами в одной команде с российскими корнями. Травля усилилась после второй победы Team Spirit на International в 2023 году. В августе того года Федерация киберспорта Украины даже внесла украинских игроков Ятора и Мира в свой черный список. Им запретили участвовать в украинских турнирах, проводимых этой организацией. Но одно из ключевых отличий киберспорта от традиционного заключается в том, что федерации, по сути, не имеют практически никакого влияния на крупные турниры и киберспортивные организации. В киберспорте основное влияние за клубами и инвесторами, а происхождение зачастую вторично. Поэтому Ятора и Мира продолжили выступать за Team Spirit, а россияне продолжают выступать за другие команды, что в Dota, что в Counter-Strike, что в других дисциплинах, не боясь каких-либо санкций. Продолжает эксперт в сфере игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов.
16: Здесь основная единица конкуренции – это не национальная сборная, а организация или клуб. При этом национальные сборные в киберспорте существуют. Проводятся, например, и национальные и региональные соревнования, но это не основной способ организации профессиональной сцены. Главные турниры проходят между клубами и организациями, а игроки, в свою очередь, переходят между командами примерно так же, как и профессиональные спортсмены в традиционном клубном спорте. В этом смысле киберспорт изначально гораздо более глобализирован. Игрока выбирают прежде всего за его индивидуальный уровень, игровую специализацию и способность встроиться в конкретную команду.
14: Украинец Мира, в конце концов, все же покинул Team Spirit, но по личным причинам. Он объяснил уход выгоранием. Так что на третьем победном для Спиритов International в составе команды остался только один украинец – Илья Мулерчук. Примечательно, что турнир по Dota 2 для Team Spirit стал не единственным триумфом. В тот же день состав организации по шутеру Counter-Strike одержал победу на eSports World Cup 2026. В составе этой команды три россиянина, один белорус и один украинец. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: Как меняется спрос на цветы к 1 сентября? Какие цветы в тренде? Сколько готовы тратить родители? Что об этом думают сами учителя? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас российский рынок акций начал неделю с отката на фоне эскалации конфликта с Украиной, а также дешевеющей нефти. Но негативный настрой инвесторов частично сгладили ослабление рубля и отчет ЦБ по банковскому сектору за июль. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
17: Торговая неделя на российском рынке акций началась с падения, причем, я бы сказал, заметного падения, с учетом того, что за основную торговую сессию индекс Московской биржи упал на 3% и закрылся на уровне 2071 пункт. В лидерах падения оказались акции Озон. Упали они за основную торговую сессию на 21%, хотя падали посильнее. В начале торгов теряли около 29%, но затем биржа провела дискретный аукцион, и после этого темпы падения замедлились до 23%, но, в принципе, видимо, и распродажи на этом завершились, с учетом того, как закончилась для Озон торговая сессия основная. Ну, причины, конечно, всем понятны. Несколько объектов, принадлежащих компании «Озон», подверглись атаке. Причем это было и в выходные, и в понедельник. И на этом фоне бумаги стремительно падали. Причем стоит заметить, что падал весь рынок акций, за исключением привилегированных акций «Сургутнефтегаза». Вот из наиболее ликвидных бумаг это единственная бумага, которая выросла. Падению подвергся и российский рубль. Китайская валюта выросла за понедельник на 16 копеек и закрыла торговую сессию на уровне 12 рублей 49 копеек. Но если предыдущие недели российский рынок акций поддерживал рост цен на нефть, то и понедельник начался с падения мировых цен на нефть. Но не будем забывать, что нефть росла две недели подряд. Только за прошедшую неделю цены как на Brent, так и на западно-техасскую нефть выросли почти на 5%. То есть можно говорить о некой коррекции на рынке нефти. Рынок нефти ждал подробностей со стороны американского Минфина в отношении новых санкций против Ирана. Подробности последовали. Глава ведомства Скотт Бессент сказал, что Штаты будут готовы применять новые антииранские санкции в отношении любых третьих стран. И вообще говорит, что им придется выйти из долларовой зоны. Посмотрим, как это будет все на практике осуществляться с учетом того, что сложно будет, допустим, из долларовой зоны вывести Китай. Помимо этого, Бессон сказал, что США вводят санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, и экономическая операция против Ирана не закончится и будет набирать силу до тех пор, пока власть в Тегеране не останется в полной изоляции. Ну, такие громкие слова произнес министр финансов США, хотя ранее Иран уже, можно сказать, ответил на все это, и в Высшем Совете нацбезопасности страны сказали, что готовы полностью перекрыть экспорт нефти из Персидского залива, если на Иран будут оказывать экономическое давление. Посмотрим, как это будет на практике. Пока небольшая коррекция. Смесь Brent на вечер понедельника торгуется в районе $92 за баррель.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Меж тем ЦБ повысил курс доллара на 25 августа до 83,29, евро до 97,44. Официальный курс юаня вырос на 5 копеек до 12 рублей 39 копеек. Доставка товаров увеличилась до 10 дней после ударов по складам «Озон» и «Валберес», сообщают многие слушатели Business FM, и иногда заказы приходят поврежденные огнем. Проблему с задержками подтверждают селлеры и владельцы ПВЗ. Подробности утром на Business FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.
18: Блогеры. Американка Чарли Данелио начала заниматься танцами, когда ей было 3 года. Участвовала в конкурсах, выступала на профессиональной сцене. А в 2019-м, когда ей было 15, начала выкладывать свои танцевальные видео в соцсетях. Позже стала сопровождать эти ролики рассказами о себе, о школе, о семье, об изнанке танцевального шоу-бизнеса и опыте общения со звездами. Сейчас Чарли в своих видео переключилась на собственные бизнес-проекты, бренд повседневной одежды и линии косметики и парфюмерии. Совокупно у Данелио во всех соцсетях и на видеоплатформах, где есть ее аккаунты, около 200 миллионов подписчиков. Личное состояние девушки оценивается в 23 миллиона долларов. Чарли зарабатывает на прямой монетизации и спонсорстве. Стоимость одного поста в ее блоге может достигать 500 000 долларов США.
3: Блогеры на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
19: В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли, писал Чехов. А сегодня мы бы с вами сказали, перефразируя, что должно быть прекрасно и личное впечатление, и цифровой след. Потому что сегодня изучают сначала резюме, потом соцсети, а потом уже приглашают на встречу. Или наоборот, после личного знакомства на каком-нибудь форуме продолжают формировать впечатление по соцсетям. Иногда посты в соцсетях мешают трудоустроиться, а иногда становятся причиной увольнения. Давайте обсудим эту тему. Если кто-то откроет ваш профиль в соцсетях прямо сейчас или перед собеседованием, что он поймет о вас и что запомнит? Еще до того, как вы пожмете руку будущему работодателю или партнеру, вас уже могут изучить по цифровому следу. Сегодня ваши соцсети – это продолжение профессионального образа. Посты, комментарии, фотографии, реакции, публичные высказывания – все это формирует цифровой след. Иногда один эмоциональный комментарий или пост, написанный в момент раздражения, может рассказать о человеке больше, чем его резюме. А один негативный отзыв о ресторане на Яндекс.Картах может стать даже причиной увольнения. Так произошло с коммерческим директором одной крупной компании, который назвал сервис худшим, а скриншот этого комментария его коллеги переслали собственнику. Он решил уволить топ-менеджера. Таких примеров десятки, тут надо выделить главное. К увольнениям приводит распространение любого негатива, проявление агрессии, публичные конфликты, привычка обвинять всех вокруг и неспособность управлять своими эмоциями. Даже если название компании работодателя не указано в профиле, он не является личным. Так считает большинство HR. И все же цифровой след может работать на вас, если показывать интересы, экспертизу и ценности. Иногда полезно провести простой репутационный аудит, открыть свои соцсети и посмотреть на них глазами незнакомого человека, спрашивая себя: «Я бы захотел работать с этим человеком».
3: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
20: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Только 50 из 193 государств-членов ООН присоединились к заявлению по Украине, представленному главой МИД Дании Ларсом Лёкен. Подписавшие документ призвали Москву согласиться на полное и безусловное прекращение огня. Отмечается, что США заявление по Украине не подписали. Белый дом планирует отменить до 200 тысяч неиммиграционных виз иностранцам, которые после въезда в США подали заявление на получение убежища или уже проходят соответствующую процедуру. Об этом сообщает Associated Press. Речь в основном идет о туристических и деловых визах, выданных в течение последних 10 лет. О новых мерах Госдепартамент США объявит в ближайшие недели. Украина в августе должна была выплатить Международному валютному фонду почти 283 миллиона долларов по долгам и процентам. Об этом свидетельствуют данные графика платежей Киева, которые изучили РИА Новости. В последний день платежей Украина должна была перечислить около 86 миллионов долларов. Ранее Владимир Зеленский заявил о дефиците в бюджете на оборонные расходы в размере 27 миллиардов долларов. Глава SpaceX Илон Маск предупредил о риске исчезновения человечества, комментируя демографическую ситуацию в Сингапуре. «Человечество исчезает», написал Маск в соцсети X. Ранее газета Financial Times сообщала, что власти Сингапура объявили о выплатах семьям более 55 тысяч долларов на каждого ребенка на фоне рекордного снижения рождаемости. Для стабильной численности населения необходим коэффициент рождаемости 2,1. По данным издания, уже в 2026 году Сингапур может стать суперстареющим обществом. обществом, доля жителей старше 65 лет превысит 21%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Концерты Канье Уэста в Петербурге могут не состояться. «Газпром-Арена» заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде площадки. Организатор уверяет, что такой договор планировали подписать до 27 августа. И пока концерт Канье Уэста не отменен. Так что происходит? Правительство сможет вводить временное управление на критических объектах, если их собственники не обеспечили должной защиты от атак БПЛА. Указ подписал президент Путин. В правительстве подчеркивает, что это не национализация, и механизм не будет массовым, но у бизнеса много вопросов. И Минэкономразвития подготовила проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами из недружественных стран. Правкомиссия сможет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить их такого права, пишет РБК. Таким образом, планируется защитить инвестиции новых российских собственников. Подробности на Бизнес FM. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге могут не состояться. «Газпром-Арена», где были запланированы выступления, заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде стадиона. При этом в телеграм-канале площадки до сих пор размещен пост с анонсом концертов и розыгрышем билетов. Однако с сайта «Газпром-Арена» анонс был удален. Организатор агентства Say Agency, в свою очередь, заявила, что договор стороны планировали подписать до 27 августа. Там отметили, что на данный момент концерт Канье Уэста не отменен, а заявление «Газпром-Арена» организатор узнал от журналистов. При этом, как сообщают телеграм-каналы, вернуть купленные билеты сейчас невозможно. По данным Фонтанки, билеты продавались без согласования с властями. В частности, в Петербурге до сих пор сохраняется антиковидное ограничение, согласно которому получать разрешение на массовые мероприятия сначала нужно по регламенту в инстанциях и с заключенным договором аренды, и только потом начинать рекламную кампанию и продажу билетов. А источники издания сообщили, что выступления все же отменены, причем, цитата, по звонку сверху. Ранее предполагалось, что концерты Канье Уэста пройдут 10 и 11 октября, а продолжает главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру» Александр Горшков.
0: Можно предположить, что выручка этих двух концертов должна была составить от 5 до 7 и более миллиардов рублей. Предположительно, гонорар Канье Уэста – это 1,5 миллиарда рублей. Очевидно, в оставшейся сумме, помимо заработка организаторов, есть и заработок самой «Газпром-Арены». Это серьезные деньги, и чтобы пойти на такой шаг, должно было что-то случится. Что могло случиться, это дальше область гадания. Формальная сторона вопроса, договор на сегодняшний день, насколько мы знаем, не подписан, хотя организатор говорит, что договор был отправлен им с официальной электронной почты и должен был быть подписан. Тем не менее, до подписания договора организаторы начали продажу билетов, и по той информации, которая на сегодняшний день есть, было продано билетов примерно на 3 миллиарда рублей. Найти альтернативную площадку в Петербурге такой вместимости, это около 80 тысяч человек, ее просто нет. Нет ничего сопоставимого. Если говорить про некую моральную, этическую сторону вопроса, это другая история. Я, как человек, родившийся и выросший в Ленинграде, определенным сомнением относился с самого начала к этой затее, потому что мои родственники жили здесь во время блокады, и для меня было как-то странно принимать в городе человека, прославлявшего того, кто хотел уничтожить этот город. В некоторых европейских странах концерты этого исполнителя были отменены, в том числе по причинам схожего характера.
1: Александр Горшков, главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру». В 2024 году по соцсетям и СМИ также начала распространяться информация о том, что Канье Уэст якобы даст концерт в Москве, однако в итоге мероприятие не состоялось, хотя рэпер приезжал в Россию, но не шоу, а на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Не защитил, на время отдал государству. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту этих объектов от атак БПЛА. У бизнеса масса вопросов. Иван Медведев подробнее.
21: Согласно указу, под временное управление может попасть весь объект или его часть, а также ценные бумаги и имущественные права собственника. К объектам критической инфраструктуры указ относит активы топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры и другие объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения. Из указа следует, что ответственность наступает, если собственник нарушит требования по обеспечению безопасности таких объектов. Сами требования предусмотрены нормативными правовыми актами и решениями уполномоченных органов. Другими словами, собственники в курсе, как они должны защищать свои объекты, говорит партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
2: С 2024 года есть ряд постановлений и отраслевых рекомендаций по организации защиты критической инфраструктуры для топливно-энергетического комплекса, для транспорта, для мест пребывания людей. С каждым занимается свое ведомство. ФСБ, Минстрой, Ростехнадзор. Должны предприниматься определенные меры. Устройство обнаружения, пассивная защита, антидроновые сетки, которые где-то даже видно, на подстанциях они висят, на каких-то складах они уже висят.
21: По словам эксперта, в случае атаки на такой объект на место выезжает комиссия и начинает выяснять, условно, той ли толщины была сетка, потому что это может быть веревочная сетка, может быть сетка рабица, а может быть чуть ли не саркофаг из строительных лесов, какими сегодня защищены некоторые объекты нефтяной инфраструктуры в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта же комиссия будет определять, на должном ли расстоянии защитные сооружения были установлены, работали ли системы оповещения и так далее. Однако, по словам партнера адвокатского бюро КИАП Антона Самохвалова, формулировки указа пока выглядят очень расплывчато.
4: Какие именно нарушения, каких именно подзаконных актов, кто должен проверять, в какой процедуре он должен это проверять, достаточно протокола или это должно быть оформлено решением, и это решение должно вступить в законную силу, должно ли это быть просто, например, акт, которым установлено нарушение, а решение это может быть уже привлечение к ответственности. Все это требует дальнейших разъяснений или, возможно, оно уже в правоприменительной практике появится.
21: Генеральный директор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов уверен, что этот указ не будет применяться массово.
22: Если вводить внешнее управление, допустим, на каком-то НПЗ, это означает, что государство должно взять точно на себя ответственность за этот завод с точки зрения дроновой защиты. Ну, ведь в этом же смысл. Но готово ли государство брать на себя эту ответственность? Вот это вопрос остается открытым. Поэтому мне кажется, что главный смысл этого документа заключается в том, что государство подводит черту под этим спором, который, ну, все-таки шел относительно негласно, что все-таки, извините, господа бизнесмены, но защита от дронов – это прежде всего зона вашей ответственности. И вы должны об этом думать, потому что понятен основной аргумент государства. СВО продолжается, и все объекты защитить системами ПВО не получается. Поэтому у государства просто не хватает рук. Противовоздушной обороны на всех не напасешься.
21: При этом важно отметить, что указ регулирует не только действия, совершенные собственниками до атаки. Под временное управление также могут уйти объекты критической инфраструктуры, уже пострадавшие от ударов, если собственник не восстановил или не вовремя восстановил функционирование этих объектов. Иван Медведев, Марина Ремаева, Бизнес ФМ.
1: Временное управление критической инфраструктурой не означает национализацию или изменение формы собственности, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, документ создает механизм для временного вмешательства государства в управление предприятиями в тех случаях, когда необходимо обеспечить их безопасность или восстановить работу. Он также подчеркнул, что механизм не рассчитан на массовое применение, решения будут приниматься точно и на высшем уровне. На этом же уровне не будут отменяться. Маршрут перестроен. Первая история про фейковые отзывы на Яндекс.Картах, которая закончилась победой пострадавшей предпринимательницы. Бизнес часто сталкивается с тем, что Яндекс.Карты и другие геосервисы не проверяют негативные отзывы, а жалобы предпринимателей, подкрепленные доказательствами, отклоняют или игнорируют. Но есть и позитивная история о ней. Алина Орлова.
3: Бизнес говорит.
23: Психолог из Москвы Любовь Неделько обратилась к Бизнес ФМ с тем, что Яндекс.Карты не удаляли негативные, ложные, как она считает, отзывы на ее кабинет. Она работает по предзаписи и предоплате, знает всех клиентов и может подтвердить чеками, что этих людей у нее не было. Сначала платформа отрицала нарушения, но в этой ситуации помогло то, что плохую оценку оставила соседка, тоже психолог, которую Любовь узнала по никнейму. А затем, после огласки в чате дома, та еще и призналась, что поставила одну звезду якобы нечаянно. Ирина. Уже после обращения Любови на бизнес-ФМ Яндекс.Карты сообщили ей, что удалили негативные оценки.
5: Вот после того, как эти скрины появились и созвон с вами, он стал не соответствовать. Совпадение? Не думаю.
6: Фактически больше никаких аргументов не было, кроме скринов.
5: Да, скринные чаты, где эта статистика начинает оправдываться, что да как я могу, неужели я такая глупая, чтобы под своим ником. Потом в тот же вечер еще плюс отзыв единицы появился, сразу после того, как я это обнародовала в чате. Как бы ты ни оправдывалась, твой комментарий есть. Здесь хорошо, что совпало, что я увидела, кто это сделал, прислала те же все скрины. А если это какие-то незнакомые другие ники, то тут ты ничего не докажешь. И с Яндексом я не знаю, как в следующий раз в таких ситуациях бороться, потому что на оценки я не могу ответить. На отзыв я могу ответить.
23: Неясно, что именно заставило Яндекс.Карты отреагировать на эту жалобу, тогда как другие доказанные случаи игнорируются. Наш запрос в компанию на момент публикации сюжета остался без ответа. В конце июля мы рассказывали историю Анастасии, медиа-менеджера подмосковной управляющей компании. Она обнаружила, что многие отрицательные отзывы не имеют отношения к ее УК, они ошибочные. А вот положительные блокируются сервисом. С тех пор блокировка снята, а вот проверка негатива слабая.
8: Продолжили публиковать негативные отзывы, в которых нет адреса. Даже на фотографии виден шильдик другой управляющей компании на доме. Их общие алгоритмы оценки мест совсем не подходят в сфере ЖКХ. Чтобы отзыв был достоверный, нужно проверить адрес, что этот дом действительно обслуживаем мы, и что эта проблема касается дома, а не общегородской котельной. Мы и просим Яндекс, чтобы они все-таки вникли в ситуацию, в своих алгоритмах добавили, что относится к зоне ответственности управляющей компании, а что нет.
23: Бизнесу фейковые отзывы обходятся дорого. Основатель и директор компании-производителя интим-товаров Love Machines и сети секс-шопов Eros в Сибири Сергей Иванов оценивает ежедневные убытки в 20 тысяч рублей. Он добился-таки удаления ложного комментария в 2GIS спустя полгода, а с Яндексом готов судиться. Юристы считают шансы на компенсацию высокими. На других агрегаторах написать отзывы может лишь клиент после оказания услуги или диалога с ее исполнителем в чате. Так работают Profi.ru и Авито. А на геосервисах любой пользователь. В 2GIS для рейтинга адресов теперь учитывают только отзывы с подтвержденным визитом по геолокации или платежу. Эксперты объясняют, полностью убрать фейки нельзя. Геопозицию легко подделать, и всегда есть риск пропустить накрученный отзыв или негатив конкурентов, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
9: Те, кто накручивает отзывы, используют сервисы, которые помогают обменять координаты. И тот же самый Яндекс увидит, что вы по этим координатам были, и также отзыв опубликует, хотя он де-факто человек там не находился. Эта проблема в большом масштабе вообще не имеет решения, тем более если количество модераторов со стороны площадки невелико. Поэтому они дополнительно делают еще достаточно жесткие правила по публикации. Не должны упоминаться конкуренты в отзыве и оскорбительные вещи. Это максимум, что может сделать платформа, если она как-то очень серьезно не хочет в нее инвестировать.
23: Когда же геосервисы смогут перейти от точечных правок к массовой проверке адресов и отзывов без судов и публикаций, вопрос открытый. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Особая пенсия. Определенной формой пожизненной пенсии можно считать выплату на Аляске так называемого нефтяного дивиденда. В 1976 году жители штата одобрили поправку Конституции, по которой не менее четверти доходов от всех природных ресурсов Аляски должны использоваться на выплаты населению. Размер дивиденда меняется год от года в зависимости от доходов и бюджетной политики штата. В 2022 сумма выплат за год составила почти $3,300, а в 2025 ровно 1000. Все жители получают одинаковую сумму, независимо от возраста и трудоспособности. Главное — соответствовать критериям резидентства Аляски. Выезд с территории штата более чем на 180 дней в году надо обосновывать, чтобы не лишиться вознаграждения. Особая пенсия. На Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Увлекулиев. Власти Ставропольского края из-за низких цен на зерно обратятся в правительство России с просьбой о проведении государственных зерновых интервенций, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По его мнению, проведение госзакупок зерна поможет оздоровить рынок и сохранить устойчивость сельхозпредприятия. В городе Дзержинске Нижегородской области запустили первый корпус производства твердосплавного металлорежущего инструмента полного цикла и технологической оснастки завода «Аксис», передает ТАСС. Предприятие будет выпускать твердосплавные стержни, многогранные пластины, фрезы, сверла, развертки и ставки из российских материалов. Общий объем инвестиций составляет более 3,5 миллиардов рублей. Планируется создание более 400 рабочих мест. Российские банки в июле увеличили чистую прибыль на 18% по сравнению с предыдущим месяцем до 443 миллиардов рублей, говорится в обзоре Центробанка о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал в годовом выражении выросла до 23,6% с около 20%. Основная прибыль банков составила 442 миллиарда рублей, показав рост на 28% на фоне сокращения расходов на резервы по проблемным активам до 168 миллиардов рублей с 282 миллиардов в июне. Соединенные Штаты подпишут с британской компанией Core Power соглашение о совместной работе над строительством флота атомных торговых судов, пишет Financial Times со ссылкой на главу американской морской администрации Стивена Кармела. Отмечается, что американское бюро судоходства еще в июне одобрило проект судна с ядерным двигателем, представленный Массачусетским технологическим институтом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.

0: Это не будут там розы, это не будет дизайнерский букет. Обычный букет там в пределах 3-3,5 тысяч рублей. Для меня, наверное, это традиция, когда все шли в первый класс. В мое время еще дарили букеты, которые собирали на даче. Какой-то вот прям обязаловки, что это должен быть огромный, дорогущий, масштабный букет. Такого у меня нет.
1: Жительница Калуги, мама пятиклассника Ксения, будет подбирать недорогой вариант – до 1500.
2: В том году не покупали, потому что договаривались не брать цветы на 1 сентября. У нашей классной была аллергия на цветы, и брали всегда сухоцветы от всего коллектива. В этом году будем брать, потому что идем в 5 класс. Учительница новая, возьмем, но стараемся брать бюджетно. Что-нибудь не больше 1000, наверное, 1500, это точно.
1: В тренде классика. Гладиолусы, георгины, подсолнухи, так называемые бабушкины цветы, говорит преподаватель школы флористики «Красиво» Георгий Сухаржевский. Основные объемы гладиолусов и георгинов производят на юге России и в центральной части страны, в том числе Подмосковье. Цены по сравнению с прошлым годом выросли примерно на 10%, говорит Сухаржевский.
3: Есть экономическая ситуация, есть заградительные всякие вещи, связанные с санкциями, и поэтому, да, цветок дорожает, мы это остановить не можем. Но если говорить о том, что мы смещаемся все-таки на покупку цветов именно в осенний период на нашего российского производителя, то цена, если растет, то не так, наверное, высоко.
1: Нельзя сказать, чтобы клиенты переключились на более дешевые цветы, говорит управляющая салона «Цветы и джаз» Евгения.
4: Насчет дешевого нет, кстати, такой тенденции нет. Если от класса, например, дарят, то сумма, которую сейчас на цветы планируют, осталась та же самая практически. Если вместо цветов у нас есть такая акция, когда каждый ребеночек по цветочку по одному дарит преподавателю, и он там собирает из них уже букет. К нам вот стали обращаться люди, у которых проводится эта акция, и мы продаем монобукет, можно так сказать. Поддерживаем таким образом тоже.
1: Как указано на сайте акции «Дети вместо цветов», в ней зарегистрировалось уже 83 тысячи участников из 413 городов. Учителю дарит один букет вместо десятков. Сэкономленное идет на благотворительность. Сама традиция цветов на 1 сентября трансформируется. В первом классе букет считается чем-то обязательным, а дальше родители начинают искать альтернативы, говорит учитель начальных классов Валентина.
5: Первый класс – это обязательно, конечно, все, потому что и у родителей даже, мне кажется, вот стереотип, как это так, мой ребенок пойдет без букета. Ну, то есть фотография должна быть по стандарту. Ребенок, ранец, рюкзак. Соответственно, чуть позже становится все меньше и меньше. Ну, а в современном мире букеты трансформировались во что-то съедобное, может быть, или что-то нужное, типа там букет из карандашей, линеек.
6: 30 детей, 30 букетов. Как вы это несете домой?
5: Я мало когда все это несу домой, если вдруг кто-то просит, как бы принеси букетик там, чтобы украсить квартиру, там подоконник, я могу принести 2-3. А все остальные я либо раздаю коллегам, либо они остаются в ведерке, даже не в вазе, а в ведерке, достаивать свой век недолгий в кабинете.
1: И как говорят некоторые учителя, роскошный букет на 1 сентября – это скорее для семейного фотоальбома, чем для педагога. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Арина Машагина, Бизнес ФМ.
7: Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами. Документ определяет, как правкомиссия будет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить иностранного инвестора права на обратный выкуп активов, пишет РБК. Как отметили Минэкономразвития, новый механизм позволит гарантировать защиту инвестиций российских компаний. Комментирует управляющий партнер Goldblatt Partners профессор ВШИ Андрей Goldblatt.
8: Данный проект постановления правительства принят в развитие закона, который вступил в августе этого года, который позволяет запретить обратный выкуп иностранным инвесторам из недружественных стран, и которые нарушают законодательство Российской Федерации, либо критически выступают в отношении действий России на Украине. Таким образом, появилась процедура реализации норм этого закона. А по закону мы знаем, с таким заявлением может обратиться либо собственник такого предприятия, бизнеса, которое было передано, либо выкуплено иностранного инвестора, либо заинтересованный государственный орган. Они должны обращаться в правкомиссию, правкомиссия должна рассмотреть и, соответственно, дать заключение, прежде чем заинтересованное лицо большинство может обратиться в суд за запретом о обратном выкупе иностранным инвесторам своего актива. А как мы знаем, большинство соглашений о продаже, выходе либо передаче менеджменту как раз содержало соответствующую оговорку о возможности обратного выкупа. Поэтому сейчас данное постановление — это фактически процедура запрета такого.

0: такого обратного выкупа, что позволит сохранить российским владельцам бизнес, который они получили. Соответственно, в этом смысл этого проекта постановления. Процедура, надо сказать, достаточно забюрократизированная, исходя из текста этого постановления, и это будет не так просто сделать, потому что надо будет пройти ряд инстанций, во-вторых, подать большое количество документов, подтверждающих много вещей. Поэтому процедура, я считаю, достаточно усложнена, и чтобы ей воспользоваться, надо будет предпринять хорошие усилия.
1: Андрей Госбуд, управляющий партнер Госбуд Партнерс. Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит в судебный порядок прекращения права иностранных инвесторов, ушедших с российского рынка в 2022 году, на обратный выкуп акций и далее в российских компаниях. Россияне показали впечатляющие результаты на международных соревнованиях после нескольких лет отстранения. Российские спортсмены выиграли общий медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике с учетом взрослых и юниорских соревнований. Всего 28 медалей, из них 10 золотых. Соревнования завершились в столице Хорватии, Загребе. А на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции россияне забрали 32 медали, из них 10 золотых. В общем зачете россияне стали третьими, выше только Британия и Италия. Российские спортсмены были допущены до этих международных соревнований, но в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна. Об успехах россиян мы поговорили со спортивным комментатором телеканала «Матч ТВ», чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр по легкой атлетике Ольгой Богословской.
2: Выступать под нейтральным флагом или под флагом страны или в каком-то ином качестве — это все-таки дело политиков или хотя бы спортивных политиков. А дело самих спортсменов — тренироваться и выступать. Да, результаты не падают, и все-таки это потому, что хорошая работа была загодя, да, сделана от каждой федерации, велась своя работа и на международном уровне, и было понятно, как и куда двигаться. Мы просто не упущенное поколение, есть хорошие традиции, есть хорошие школы, есть хорошие тренерские методики, а потому мы так здорово и выступаем. А те молодые спортсмены, которые просто тренировались и смотрели на взрослых, они сначала выступали на внутрироссийском уровне, и они были самодостаточные в этом выступлении. И потом очень быстренько, так сказать, достигли международные соревнования, и они не потеряли ни на каком этапе пути. Вот это поколение, то поколение, которое пойдет за ними, это совершенно не упущенное поколение, они будут показывать результаты. А жалко тех, пик формы которых пришелся как раз на период отстранения. И, естественно, надо отдать должное спортсменам, что они не идут на поводу у каких-то там досужих мнений о том, что все, спорт убит в России, а просто делают свое дело, делают его хорошо и постоянно наращивают свои кондиции. Конечно, здорово, отдаем им должное, безусловно. И это тоже очень здорово, что на юниорских соревнованиях или там на молодежных соревнованиях спортсмены в мировом топе, а это значит, тоже есть платформа, с чего расти.
1: Ольга Богословская, спортивный комментатор «Матч ТВ». Тем временем ФИДЕ, Международная шахматная федерация, приняла решение не допускать российских шахматистов до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в Узбекистане в сентябре. Напомню, что россиянин Аркадий Дворкович сложил свои полномочия главы Международной шахматной федерации в конце июля после введения против него европейских санкций.
3: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
4: У продавцов электроники время года, которое мы сейчас проживаем, называется «назад в школу». Традиционный период презентации флагманов. Уже отчитались Google и Huawei, и появилась очередная порция слухов про новый iPhone. Google Pixel 11. Меня в линейке больше всего интересуют старшие модели Pro и Pro XL. Главное в обновленной версии – новые 50-мегапиксельные сенсоры цифровых камер, а также новый софт, улучшающий ночную съемку и повышающий художественность кадра за счет оригинальных стилей. У смартфонов Pixel специфическая картинка, но есть ценители и эксперты, которые считают ее лучшей из всех возможных. У линейки обновился процессор. Это собственная разработка Google с упором на решение задач искусственного интеллекта. У старших версий появилась умная светодиодная подсветка. Палевая цветовая палитра напоминает колористику китайских автомобилей. Убийственного цвета, сравнимого по эффективности с космическим оранжевым из актуальной линейки Apple, не замечено. Huawei начала продажи в России флагманского смартфона Pura 90S Pro Max. Внешнее устройство похоже на все топовые айфоны сразу, от которых отличается фирменным треугольником блока камер и цветами корпуса с градиентным переливом. Камеры – основное отличие и главная мощь модели. Большие сенсоры, щедрые мегапиксели. До 200 на телевике. Отмечу собственный процессор Huawei. Он уже приближается по производительности к лидерам рынка и внушительную батарею. Новые айфоны ждем в сентябре, но слухи о них уже поступили на рынок. Почти наверняка мы увидим складную модель, процессор, выполненный по технологии 2 нанометра, камеру с переменной диафрагмой и новые цвета. Прошлогодний оранжевый оказался самым мощным оружием компании, с которым не совладали ни камеры, ни быстрые процессоры, ни искусственный интеллект конкурентов.
3: Сумма технологий на Business FM. Наизусть. Михаил Булгаков.
5: Злых людей нет на свете. Есть только люди несчастливые. Несчастный человек жесток и черств. А все лишь из-за того, что добрые люди изуродовали его.
3: Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Авликулеев. Матери погибших участников специальной военной операции должны получать системную поддержку на протяжении всей жизни. Об этом заявил зампред Совета Безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с активистками женского движения партии. Медведев предложил проработать долгосрочную систему поддержки матерей военнослужащих. Президент США Дональд Трамп обзванивает мировых лидеров, требуя от них прекратить любое взаимодействие с Ираном. Об этом сообщил на пресс-конференции американский министр финансов Скотт Бессон. Министр отказался назвать имена глав государств, которым позвонил Трамп. Бессон также заявил, что Соединенные Штаты ожидают, что странам и организациям, которые продолжат вести операции с Ираном, придется выйти из долларовой системы. У банков есть полгода для внедрения единого QR-кода, говорится в сообщении Центробанка России. Регулятор не будет принимать меры относительно кредитных организаций, которые не смогли перейти на универсальный платежный QR-код до 1 марта 2027 года. Такое решение было принято в связи с необходимостью дать время для подготовки к использованию универсального платежного кода. Стоматологов обяжут проводить обезболивание пациенту, если медицинские манипуляции могут вызвать болевые ощущения. Это следует из приказа Минздрава России, который изучил ТАСС. Документ вступает в силу 1 октября. Нынешний август в Москве входит в двадцатку самых теплых за всю историю метеонаблюдений с 1893 года, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина. Синоптик отметила, что средняя температура августа этого года сравнима с 2011, когда значения достигали плюс 18,7 градуса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран пригласили в Миканское соглашение, сообщили в местном парламенте. Это недавно созданный оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. В медиа Ирана уточнили, что речь идет о диалоге, о коллективной безопасности. Все это на фоне объявленных Вашингтоном удушающих санкций против Ирана. Комментарий Георгия Бофта. Новые атаки беспилотников на склады «Озон». Селлеры пытаются оценить убытки, которые надеются на страховку, но партнерская программа от Marketplace гарантий не дает. Правительство прорабатывает меры помощи площадкам и продавцам, уже озвученные селлеры оценили сдержанно. И Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет типа «Скальп». Это французская версия британской ракеты «Шторм Шэдоу». У них во многом общая элементная база. Заявлено, что это позволит Украине наладить производство этих ракет на своей территории. Что это фактически значит, подробности на Business FM. Иран получил приглашение присоединиться к Миканскому соглашению о коллективной обороне, ранее заключенному между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном. Об этом сообщил глава информационного агентства иранского парламента Мехди Рахими. По его словам, вопрос о присоединении находится на рассмотрении Тегерана. Однако официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что официального приглашения не было, но Тегерану предложили диалог о коллективной безопасности в регионе. Что за этим стоит? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
7: Документ, который подписали 7 августа президент Турции, наследный принц Саудовской Аравии и премьер Пакистана, никто не видел. Известно лишь, что там воспроизведена 5-я статья договора НАТО о коллективной безопасности. Соглашение, по сути, является надстройкой над пакистано-саудовским стратегическим договором о взаимной обороне от сентября прошлого года. Так что фраза «официальное приглашение», прозвучавшая из уст представителей иранского парламента, является юридической пустышкой. Тем не менее, ни Эр-Рияд, ни Анкара, ни Исламабад заявление о якобы приглашении не подтвердили и не опровергли. Это странно. Единственная страна, чье членство действительно обсуждалось публично, это Египет. Однако, по слухам, против выступила Саудовская Аравия, ссылаясь на близость Каира к Эмиратам, региональному конкуренту королевства. Если уже Эр-Рияд блокирует Египет из-за соперничества с Абу-Даби, то версия, что он согласится на членство Тегерана, похожа на сущие фантазии. Кстати, сообщивший о якобы приглашении Тегерана Рахими руководит парламентским информагентством, которое является рупором консервативного крыла Меджлиса, близким к так называемой оси сопротивления региональных исламистов. Поэтому и адресат этого заявления именно региональная аудитория. В том же интервью Рахими, кстати, бросил куда менее цитируемую фразу: «Любая страна, которая поможет США в конфликте, за это заплатит». Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг факт приглашения, но при этом подтвердил факт регионального диалога. Второе может быть важнее первого, тем более, что еще в мае лондонская Financial Times писала, что Эр-Рияд рассматривает пакт о ненападении с Тегераном после завершения операции США и Израиля. А тот же Багаи на днях говорил, что у Тегерана нет оснований подозревать три страны, с которыми у Ирана глубокие религиозные и культурные связи, в антииранской направленности пакта. Дескать, все наоборот, соглашение доказывает, что страны региона пришли к выводу о невозможности полагаться на американские обещания, поскольку главная забота Вашингтона на Ближнем Востоке – это Израиль. Таким образом, Иран не хочет выходить из войны с США региональным изгоем. К тому же, идея региональной безопасности без участия внешних сил – это давняя иранская идея. В этом смысле любое соглашение, берущее на себя заботу о безопасности стран залива без американского участия, для Тегерана выигрыш по определению даже без участия самого Тегерана. Мотивы Эр-Рияда несколько иные. Прежде всего, это страховка и от Ирана, но и страховка от ненадежности США. Но для других подписантов соглашения актуальны другие угрозы. Для Пакистана это Индия, для Турции курдский вопрос и все восточное Средиземноморье. Именно Иран конкурент всем трем странам. Его гипотетическое членство означало бы, что нападение на Саудовскую Аравию Тегеран обязан считать нападением на себя. В нынешнем политическом контексте это полный нонсенс. К тому же для Ирана единственный работающий на сегодня инструмент давления – это удары и угроза ударов по инфраструктуре стран залива и американским базам на территории соседей. И тут гипотетическое вступление в новый пакт стало бы для него просто односторонним разоружением. При этом Тегеран заинтересован, чтобы обсуждение данной темы длилось как можно дольше. Именно в ущерб США. Трамп успел сдержанно приветствовать соглашение трех стран. Это ложится в концепцию Белого дома о том, чтобы союзники брали на себя больше ответственности за свою оборону. При том, что соглашение Мекки не отменяет ни одного действующего договора с США. Конечно же, Иран в Миканское соглашение не вступит. Интрига не в этом, а в том, что опровержение иранского МИД содержало важный намек на то, что разговор о региональной системе безопасности с участием Тегерана уже идет. К тому же и старому сопернику Тегерана Эр-Рияду нужна не военная победа над Ираном, а гарантии, что иранские ракеты и дроны перестанут падать на саудовскую территорию. Получить эти гарантии у самого Тегерана дешевле, тем более, что американские не сработали.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Новый удар ВСУ по складам «Озон» на юге страны. Сель рождает подсчет убытков и надеется на страховку. Впрочем, размер ущерба пока неизвестен. Информация о складских остатках скрыта от продавцов. Озон объявил о выплатах пострадавшим продавцам, которые подключены к программе страхования от Ингостраха. Они будут перечислены по итогам рассмотрения каждого инцидента. Однако партнерская страховка от Marketplace покрывает инциденты с падением беспилотников только в случае признания таких ЧП терактом или диверсии. Правительство, между тем, уже прорабатывает меры помощи площадкам и селлерам. Евгений Перечук подробнее.
8: Удары в ночь на понедельник пришлись по 4 объектам Озон в районе Краснодара, Махачкалы, Адыгейской и Невинномысска. На краснодарском объекте и в Махачкале возникли пожары. Адыгейской и Невинномысске эвакуировали персонал. Точной информации о вместительности этих центров нет. Есть сведения от разных СМИ и примерные оценки. Логистический хаб в Краснодаре занимает площадь в 12-14 тысяч квадратных метров. В районе Махачкалы 125 тысяч. В Адыгейске 92 тысячи. Селлер Сергей, продающий бижутерию, пока не может оценить размер убытков.
9: У нас остатки тоже в Озоне есть и практически на всех их крупных складах.
10: А понятен предварительно ущерб?
9: Честно говоря, предварительно ущерб непонятен. Это началось в выходные, а после удара компании сразу скрывают эти остатки, и мы их, честно говоря, даже посмотреть не можем. Если, допустим, есть атака на какой-то склад, то все остатки по этому складу у нас написаны по нулям, и что конкретно там было, мы уже посмотреть не можем. Но вся надежда на страхование.
10: Правильно понимаю, что вы сейчас по ФБС работаете?
9: Мы работаем и по ФБО, и по ФБС. Со всеми маркетплейсами у нас обе системы используются, поэтому условно переход на ФБС для нас не является чем-то таким болезненным или тяжелым. У нас есть сумма страхования, она где-то порядка 5 миллионов рублей. То есть в разделе страхования у Озона можно прям посмотреть, какое количество товара на какую сумму застраховано. И исходя из этих цифр, у нас каждый день удерживается определенная плата за эту страховку. И, честно говоря, сейчас абсолютно вся надежда на страховку.
8: По оценке Data Insight, общая площадь складской сети Wildberries составляет около 5,5 миллионов квадратных метров. Выведено из строя около 20% логистических мощностей. У ВБ более 200 складов и сортировочных центров. Самые крупные центры в Каледино – 250 тысяч квадратных метров, в Электростале – 300, в Туле – 155. А у Озон, по данным самого маркетплейса, по итогам прошлого года объем складских помещений превысил 5 миллионов квадратных метров. В Ватутинках склад на 140 тысяч квадратных метров, в Петербурге – на 80, в Зеленодольске – на 76, а в Уфе – на 60 тысяч квадратных метров. Другими словами, объемы складских помещений двух маркетплейсов сопоставимы. Однако отдельные склады у Озон меньше по размеру. Вдобавок у компании было несколько недель на подготовку к ударам, чем она и воспользовалась, распределив товары. Кроме того, Озон активно способствовал тому, чтобы селлеры переходили на формат ФБС – продажи со своего склада, чтобы разгрузить собственные логистические центры. Продолжает селлер, продавец товаров из категории красоты Дмитрий.
11: Слава богу, на Озоне у нас товара сейчас было мало. Готовились к честному знаку и распродавали усиленно все товарные запасы. И поэтому мы накопили сейчас на своем складе товарный запас, который планировали отвозить на Озон. Но теперь уже, конечно, не будем ничего отвозить. Будем сейчас работать по ФБС.
10: А раньше вы тоже так работали?
11: Нет, только по ФБО работали. Мы из Wildberries только по ФБО раньше практически работали.
10: Селлеры также обсуждают страховку Озона?
11: Да, честно сказать, я понимаю, что страховые компании, они сейчас тоже будут понятия, которые прописаны в договорах страхования, трактовать, ну, очевидно, свою сторону. Озон, наверное, будет пытаться трактовать там свою сторону. Но разбираться совсем придется с селлером, поэтому, вы знаете, тут сложно что-то надеяться. Надеемся только на себя.
8: В прошлую субботу был атакован логистический центр Озон в Самарской области. Он загорелся. 500 сотрудников были эвакуированы. Были пострадавшие. Работа склада была остановлена на неопределенный срок. После атаки также была остановлена работа склада Озон в Оренбургской области. После этого продавцы на Озон обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса от Ингостраха в графе покрытия массовых повреждений есть строчка про падение БПЛА и их обломков, но только если случаи признаны терроризмом или диверсией. Такая классификация от Следственного комитета происходила в единичных случаях. Пока Минфин высказал готовность помочь бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries, а не Озон. Маркетплейс и селлеры получат отсрочку в 12 месяцев по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Важное уточнение – меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. В нашу редакцию селлеры уже написали письма, где отметили, что маркетплейс такие справки не выдает. А значит, вся помощь будет под вопросом, говорит гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
12: 12 месяцев отсрочки плюс год рассрочки – это фактически 2 года растяжки платежей для
13: для бизнеса с оборачиваемостью в 2-3 месяца это не мелочь, это несколько полных циклов. Но важно понимать, чего эта мера не делает и не может делать. Она не восстанавливает актив. Сгорел не доход, сгорел оборотный капитал. У многих заемный. Отсрочка дает время, а не деньги. Если запас уничтожен целиком, а закупка была на кредитные, продавцу нечем начать заново, а через год к нему придет и налог, и рассрочка. Про время доказывания 5% потерянных от годового объема пока вызывает вопросы, а как Marketplace, насколько точно будет предоставлять данные, не говоря уже о том, что порог считается от годового дохода, а потерян был складской запас. Это разные величины.
8: В понедельник после новых ударов по складам Озон пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в правительстве вместе с бизнесом прорабатывают варианты поддержки продавцов и на этом маркетплейсе. А в Минэкономразвитие добавили, что рассмотрят меры поддержки в случае обращения от площадки. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет. Причет «Аскальп» — это французская версия британской «Шторм Шэдоу». Ранее Украина уже наносила удары этими ракетами по России. Теперь офис британского премьера обещает предоставить Киеву секретные данные о комплектующих, чтобы Украина могла наладить производство этих ракет на своей территории. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
14: Этим сообщением Лондон скорее посылает сигнал, что он готов к очередному витку эскалации. То есть это более политический сигнал. Техническая информация по этой ракете, а это британо-французская ракета. Франция, Париж уже передал Киеву еще в июле. Поэтому скорее нужно было проявить поддержку в день независимости Украины. Вот это Берном и сделал. Что касается реальных последствий для России, то скорее здесь их практически не заметим. Но развитие своей ракетной промышленности на Украине идет и так, и вот эти действия Киева, если они вообще есть на самом деле, большого эффекта не возымеют. Несколько лет, возможно, мы услышим, что эффект проявился. Но дело в том, что даже сам производитель этих ракет, когда ему понадобилось воспроизвести эти ракеты в 2025 году, им понадобился целый год, чтобы оживить то производство, которое у них уже действовало, я имею в виду в Британии. Поэтому для Украины это займет много времени, во-первых. Во-вторых, у Украины есть своя ракетная программа. Может быть, они что-то синтегрируют и возьмут из британских технологий, скажем, систему наведения, навигации и так далее.
1: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне негативно восприняли заявление Лондона по передаче Киеву данных о компонентах для дальнобойных ракет. Он отметил, что вооруженные силы России выясняют места их производства и принимают меры для их уничтожения.
3: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
15: В буквальном переводе с китайского языка, если человек обрел дао, его петухи и собаки тоже возносятся на небо. Эта древняя поговорка просто иллюстрирует традиционное для кланового Китая кумовство. Выражение означает, что если кто-то получил высокий пост, то его родственники и близкие друзья тоже вскоре неминуемо будут повышены в должности или получат серьезную материальную выгоду.
5: Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
16: Выручка сети Винлаб входит в Новобев Групп. В первом полугодии ПМСФО составила 51 миллиард рублей, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщила компания. Чистая прибыль Винлаб составила 790 миллионов рублей против почти 1,5 миллиардов рублей год назад. Xiaomi представила новую версию собственного процессора X-Ring, пишет Reuters. X-Ring 03 выполнен в формате системы на кристалле, объединяющей вычислительные, графические и другие функции. По данным источников агентства, новые чипы будет выпускать тайваньская TSMC с использованием техпроцессора 3 нанометра. Ожидается, что X-Ring 03 будет интегрирован в новый флагманский складной смартфон Xiaomi. Французская TotalEnergies продолжает перевозить нефть танкерами через Армузский пролив, заявил главный исполнительный директор компании Патрик Пуане. «Вероятно, сейчас мы крупнейший трейдер нефти из Ирака и Катара», цитирует Пуане агентство Reuters. «Могу сказать, что сейчас нефть перемещается через Армузский пролив очень тихо и не публично». По словам Пуане, его компания покупает нефть у ближневосточных стран со значительной скидкой к текущим котировкам Brent, примерно по $50-60 за баррель, поскольку производители отчаянно пытаются вывести свою нефть на рынок. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Как команда с россиянами и украинцами в составе одержала победу на главном турнире по Dota 2? Team Spirit – первая команда в истории, которой трижды удалось победить на The International. Сама организация была основана в Москве, но в 22-м году ее штаб-квартира была перенесена в столицу Сербии. Валерий Убадоев продолжит.
17: Первый свой International, главный турнир по компьютерной игре Dota 2, команда Team Spirit выиграла в 21-м году. Тогда в ее составе значились три россиянина, а также два украинца. За победу команда заработала рекордные $18 миллионов. Тогда же среди болельщиков даже распространилась кричалка: «Зверя нет сильнее дракона, Spirit – гордость региона». Под регионом здесь подразумевалась не Россия, не Украина, а постсоветские страны в целом. А дракон изображен на логотипе Team Spirit. Однако в 22-м году организация перенесла свою штаб-квартиру из Москвы в сербский Белград. Team Spirit тогда отметила, что у киберспорта никогда не было границ и привязки к точке на карте. И это действительно так. Хотя стоит выделить, что одним из важных факторов является язык, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
18: Спорт зачастую это штука интернациональная. То есть, что главное, например, в той же дисциплине Dota 2, где сейчас победили наши ребята из Team Spirit. Там самое главное – это взаимодействие. Поэтому русские киберспортивные команды, русские, опять же, в кавычках, потому что сейчас Team Spirit базируется в Белграде, но это не мешает им разговаривать по-русски. До этого там были еще, например, казахи, до этого были киргизы, белорусы несколько раз тоже были в разных составах этой команды. Точно так же, как многие западноевропейские команды, они зачастую говорят на английском языке, хотя состоят и из французов, бельгийцев, немцев, итальянцев, испанцев и всех остальных.
17: После февраля 22 года украинцы Илья Мулерчук, выступающий под никнеймом Ятора, и Ярослав Колпаков, Мира, столкнулись с травлей в соцсетях со стороны своих соотечественников за то, что они продолжают играть с россиянами в одной команде с российскими корнями. Травля усилилась после второй победы Team Spirit на International в 23 году. В августе того года Федерация киберспорта Украины даже внесла украинских игроков Ятора и Мира в свой черный список. Им запретили участвовать в украинских турнирах, проводимых этой организацией. Но одно из ключевых отличий киберспорта от традиционного заключается в том, что федерации, по сути, не имеют практически никакого влияния на крупные турниры и киберспортивные организации. В киберспорте основное влияние за клубами и инвесторами, а происхождение зачастую вторично. Поэтому Ятора и Мира продолжили выступать за Team Spirit, а россияне продолжают выступать за другие команды, что в Dota, что в Counter-Strike, что в других дисциплинах, не боясь каких-либо санкций. Продолжает эксперт в сфере игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов.
19: Здесь основная единица конкуренции – это не национальная сборная, а организация или клуб. При этом национальные сборные в киберспорте существуют. Проводятся, например, и национальные и региональные соревнования, но это не основной способ организации профессиональной сцены. Главные турниры проходят между клубами и организациями, а игроки, в свою очередь, переходят между командами примерно так же, как и профессиональные спортсмены в традиционном клубном спорте. В этом смысле киберспорт изначально гораздо более глобализирован. Игрока выбирают прежде всего за его индивидуальный уровень, игровую специализацию и способность встроиться в конкретную команду.
17: Украинец Мира, в конце концов, все же покинул Team Spirit, но по личным причинам. Он объяснил уход выгоранием. Так что на третьем победном для Спиритов International в составе команды остался только один украинец – Илья Мулерчук. Примечательно, что турнир по Dota 2 для Team Spirit стал не единственным триумфом. В тот же день состав организации по шутеру Counter-Strike одержал победу на eSports World Cup 2026. В составе этой команды три россиянина, один белорус и один украинец. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: Как меняется спрос на цветы к 1 сентября? Какие цветы в тренде? Сколько готовы тратить родители? Что об этом думают сами учителя? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас российский рынок акций начал неделю с отката на фоне эскалации конфликта с Украиной, а также дешевеющей нефти. Но негативные настрои инвесторов частично сгладили ослабление рубля и отчет ЦБ по банковскому сектору за июль. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
20: Торговая неделя на российском рынке акций началась с падения, причем, я бы сказал, заметного падения, с учетом того, что за основную торговую сессию индекс Московской биржи упал на 3% и закрылся на уровне 2071 пункт. В лидерах падения оказались акции Озон. Упали они за основную торговую сессию на 21%, хотя падали посильнее. В начале торгов теряли около 29%, но затем биржа провела дискретный аукцион, и после этого темпы падения замедлились до 23%, но, в принципе, видимо, и распродажи на этом завершились, с учетом того, как закончилась для Озон торговая сессия основная. Причины, конечно, всем понятны. Несколько объектов, принадлежащих компании «Озон», подверглись атаке, причем это было и в выходные, и в понедельник, и на этом фоне бумаги стремительно падали. Причем стоит заметить, что падал весь рынок акций, за исключением привилегированных акций «Сургутнефтегаза». Вот из наиболее ликвидных бумаг это единственная бумага, которая выросла. Падению подвергся и российский рубль. Китайская валюта выросла за понедельник на 16 копеек и закрыла торговую сессию на уровне 12 рублей 49 копеек. Но если предыдущие недели российский рынок акций поддерживал рост цен на нефть, то и понедельник начался с падения мировых цен на нефть. Но не будем забывать, что нефть росла две недели подряд, только за прошедшую неделю цены как на Brent, так и на западно-техасскую нефть выросли почти на 5%. То есть можно говорить о некой коррекции на рынке нефти. Рынок нефти ждал подробностей со стороны американского Минфина в отношении новых санкций против Ирана. Подробности последовали. Глава ведомства Скотт Бессент сказал, что Штаты будут готовы применять новые антииранские санкции в отношении любых третьих стран. И вообще говорит, что им придется выйти из долларовой зоны. Посмотрим, как это будет все на практике осуществляться с учетом того, что сложно будет, допустим, из долларовой зоны вывести Китай. Помимо этого, Бессон сказал, что США вводят санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, и экономическая операция против Ирана не закончится и будет набирать силу до тех пор, пока власть в Тегеране не останется в полной изоляции. Ну, такие громкие слова произнес министр финансов США, хотя ранее Иран уже, можно сказать, ответил на все это, и в Высшем Совете Нацбезопасности страны сказали, что готовы полностью перекрыть экспорт нефти из Персидского залива, если на Иран будут оказывать экономическое давление. Посмотрим, как это будет на практике. Пока небольшая коррекция. Смесь Brent на вечер понедельника торгуется в районе $92 за баррель.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Между тем, ЦБ повысил курс доллара на 25 августа до 83,29, евро до 97,44. Официальный курс юаня вырос на 5 копеек до 12 рублей 39 копеек.
3: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966. Ресторанный дом «Оно». 6 разных пространств авторской кухни. «Оно караоке» для шумных тусовок. «Оно иммерсива» для романтических свиданий. «Оно примо» для семейных встреч. «Оно лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Оно» на Пискунова 14/5.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Деньги.
0: При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
21: История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: За последние 10 лет объем рынка гибких офисов Москвы вырос почти в 10 раз. И в первом полугодии этого года составил 426 тысяч квадратных метров, подсчитали в NF Group. По данным компании, сегодня в столице работают 154 гибких офиса, рассчитанных примерно на 62 тысячи рабочих мест, что на 11% выше год к году. В первом полугодии были открыты 5 площадок, во втором операторы планируют вывести на рынок еще 7 готовых пространств и один офис под конкретного клиента. Статистика компании Commonwealth Partnership подтверждает, по итогам первого полугодия в сегменте гибких рабочих пространств Москвы наблюдался рост общего предложения и ставок и одновременно снижение спроса. Общий объем арендованных площадей с января по июнь составил 32 с небольшим тысячи квадратных метров, что на 31,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, доля свободных площадей выросла на 13%. Пунктов до почти 18%. Опрошенные бизнес-ФМ-эксперты признают, что сегмент существует сегодня в режиме стресс-теста. Но паниковать не спешат и считают, что говорить надо просто о поиске новой точки равновесия. Рынок гибких офисов не исчезает, но явно переходит в состояние конкуренции за заполняемость. И выигрывать теперь будет не тот, кто вывел больше квадратных метров, а тот, кто умеет удерживать арендаторов и быстро перезаполнять освобождающиеся блоки. Арендаторы становятся все более избирательными, операторы проявляют гибкость в обсуждении коммерческих условий и стремятся перейти к модели безопасного роста, открывая новые проекты преимущественно под гарантированный спрос или конкретного крупного заказчика, минимизируя риски. Правда, пока получается не у всех. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
21: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
22: В Москве 6:58. Студия Олеси Потапова. В Краснодарском крае вновь атакованы гражданские объекты. Обломки беспилотника упали на территорию железнодорожной станции Афипская. В Северском районе погибли 2 человека, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Еще 2 человека пострадали. В поселке Афипский повреждено не менее 10 частных домов. В одном из них начался пожар. Кроме того, пожар произошел и на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Идет тушение огня. На Сахалине обнаружены контейнерные дома, смытые во время циклона. В них могут находиться пропавшие туристы. Так как дорог в районе ЧП нет, территорию до этого обследовали пешком. Спасатели увидели домики. Они приземлились на термальных источниках и выдвинулись к месту обнаружения контейнеров. Ранее сообщалось, что во время циклона на Сахалине пропали 2 туристов, домик которых смыла река во время непогоды. Озон отключил постоплату в 38 регионах России, чтобы снизить количество возвратов. Некоторые продавцы хотят распродать остатки товаров. В компании заявили о запуске акции «Скидка на сток». Это позволит быстро реализовать товары со складов и не тратить ресурсы и время на их вывоз. Кроме того, до 22 сентября отменены штрафы за отмену заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки. Застрахованные от атак дрон продавцы Озон получат выплаты за поврежденные товары. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: Почти 7 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Правительство сможет вводить временное управление на критических объектах, если их собственники не обеспечили должную защиту от атак БПЛА. Указ подписал президент Путин. В правительстве подчеркивают, что это не национализация. Механизм не будет массовым, но у бизнеса много вопросов. Концерты Kanye West в Петербурге могут и не состояться. «Газпром-арена» заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде площадки. Организатор уверяет, что такой договор планировали подписать до 27 августа. И пока концерт Kanye West не отменен. Так что происходит. До 10 дней увеличилась доставка товаров после ударов по складам Озона Wildberries. Заказы иногда приходят поврежденные огнем, рассказали нам слушатели. Проблему с задержками подтверждают и селлеры, и владельцы ПВЗ. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Не защитил? На время отдал государству. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту этих объектов от атак БПЛА. У бизнеса масса вопросов. Иван Медведев подробнее.
4: Согласно указу, под временное управление может попасть весь объект или его часть, а также ценные бумаги и имущественные права собственника. К объектам критической инфраструктуры указ относит активы топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры и другие объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения. Из указа следует, что ответственность наступает, если собственник нарушит требования по обеспечению безопасности таких объектов. Сами требования предусмотрены нормативными правовыми актами и решениями уполномоченных органов. Другими словами, собственники в курсе, как они должны защищать свои объекты, говорит партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
6: С 2024 года есть ряд постановлений и отраслевых рекомендаций по организации защиты критической инфраструктуры для топливно-энергетического комплекса, для транспорта, для мест пребывания людей. Каждым занимается свое ведомство. ФСБ, Минстрой, Ростехнадзор. Должны предприниматься определенные меры. Устройство обнаружения, пассивная защита, антидроновые сетки, которые где-то даже видно, на подстанциях они висят, на каких-то складах они уже висят.
4: По словам эксперта, в случае атаки на такой объект на место выезжает комиссия и начинает выяснять, условно, той ли толщины была сетка. Потому что это может быть веревочная сетка, может быть сетка рабица, а может быть чуть ли не саркофаг из строительных лесов, какими сегодня защищены некоторые объекты нефтяной инфраструктуры в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта же комиссия будет определять, на должном ли расстоянии защитные сооружения были установлены, работали ли системы оповещения и так далее. Однако, по словам партнера адвокатского бюро КИАП Антона Самохвалова, формулировки указа пока выглядят очень расплывчато.
7: Какие именно нарушения, каких именно подзаконных актов, кто должен проверять, в какой процедуре он должен это проверять, достаточно протокола или это должно быть оформлено решением, и это решение должно вступить в законную силу, должно ли это быть просто, например, акт, которым установлено нарушение, а решение это может быть уже привлечение к ответственности. Все это требует дальнейших разъяснений или, возможно, оно уже в правоприменительной практике появится.
4: Генеральный директор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов уверен, что этот указ не будет применяться массово.
9: Если вводить внешнее управление, допустим, на каком-то НПЗ, это означает, что государство должно взять точно на себя ответственность за этот завод с точки зрения дроновой защиты. Ну, ведь в этом же смысл. Но готово ли государство брать на себя эту ответственность? Вот это вопрос остается открытым. Поэтому мне кажется, что главный смысл этого документа заключается в том, что государство подводит черту под этим спором, который, ну, все-таки шел относительно негласно, что все-таки, извините, господа бизнесмены, но защита от дронов – это прежде всего зона вашей ответственности. И вы должны об этом думать, потому что понятен основной аргумент государства. СВО продолжается, и все объекты защитить системами ПВО не получается. Поэтому у государства просто не хватает рук. Противовоздушной обороны на всех не напасешься.
4: При этом важно отметить, что указ регулирует не только действия, совершенные собственниками до атаки. Под временное управление также могут уйти объекты критической инфраструктуры, уже пострадавшие от ударов, если собственник не восстановил или не вовремя восстановил функционирование этих объектов. Иван Медведев, Марина Рымаева, Бизнес FM.
23: Временное управление критической инфраструктурой не означает национализацию или изменение формы собственности, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, механизм не рассчитан на массовое применение, решения будут приниматься точечно и на высшем уровне, на этом же уровне они будут отменяться. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге могут не состояться. «Газпром-арена», где были запланированы выступления, заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде стадиона. При этом в телеграм-канале площадки до сих пор размещен пост с анонсом концертов и розыгрышем билетов. Однако с сайта «Газпром-арены» анонс был удален. Организатор агентства Say Agency в свою очередь заявила, что договор стороны планировали подписать до 27 августа. Там отметили, что на данный момент концерт Канье Уэста не отменен. О заявлениях «Газпром-арены» организатор узнал от журналистов. При этом, как сообщают телеграм-каналы, вернуть купленные билеты сейчас невозможно. По данным Фонтанки, билеты продавались без согласования с властями. В частности, в Петербурге до сих пор сохраняются антиковидные ограничения, согласно которым получать разрешение на массовые мероприятия сначала нужно по регламенту в инстанциях и заключенным договором аренды, и только потом начинать рекламную кампанию и продажу билетов. А источники издания сообщили, что выступления все же отменены, причем, цитата, «по звонку сверху». Ранее предполагалось, что концерты Канье Уэста пройдут 10 и 11 октября. Продолжает главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру» Александр Горшков.
10: Можно предположить, что выручка этих двух концертов должна была составить от 5 до 7 и более миллиардов рублей. Предположительно, гонорар Канье Уэста — это 1,5 миллиарда рублей. Очевидно, в оставшейся сумме, помимо заработка организаторов, есть и заработок самой «Газпром-арены». Это серьезные деньги, и чтобы пойти на такой шаг, должно было что-то случиться. Что могло случиться — это дальше область гадания. Формальная сторона вопроса, договор на сегодняшний день, насколько мы знаем, не подписан. Хотя организатор говорит, что договор был отправлен им с официальной электронной почты и должен был быть подписан. Тем не менее, до подписания договора организаторы начали продажу билетов, и по той информации, которая на сегодняшний день есть, было продано билетов примерно на 3 миллиарда рублей. Найти альтернативную площадку в Петербурге такой вместимости, это около 80 тысяч человек, ее просто нет, нет ничего сопоставимого. Если говорить про некую моральную и этическую сторону вопроса, это другая история. Я, как человек, родившийся и выросший в Ленинграде, определенным сомнением относился с самого начала к этой затее, потому что мои родственники жили здесь во время блокады, и для меня было как-то странно принимать в городе человека, прославлявшего того, кто хотел уничтожить этот город. На некоторых европейских странах концерты этого исполнителя были отменены, в том числе по причинам схожего характера.
23: Александр Горшков, главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру». В 2024 году по соцсетям и СМИ также начала распространяться информация, что Канье Уэст якобы даст концерт в Москве. Однако в итоге мероприятие не состоялось, хотя рэпер приезжал в Россию, но не с шоу, а на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Маршрут перестроен. Первая история про фейковые отзывы на Яндекс.Картах, которая закончилась победой пострадавшей предпринимательницы. Бизнес часто сталкивается с тем, что Яндекс.Карты и другие геосервисы не проверяют негативные отзывы, а жалобы предпринимателей, подкрепленные доказательствами, отклоняют или игнорируют. Но есть и позитивная история. О ней Алина Орлова.
11: Бизнес говорит.
12: Психолог из Москвы Любовь Неделько обратилась к Бизнес ФМ с тем, что Яндекс.Карты не удаляли негативные, ложные, как она считает, отзывы на ее кабинет. Она работает по предзаписи и предоплате, знает всех клиентов и может подтвердить чеками, что этих людей у нее не было. Сначала платформа отрицала нарушения, но в этой ситуации помогло то, что плохую оценку оставила соседка, тоже психолог, которую Любовь узнала по никнейму. А затем, после огласки в чате дома, та еще и призналась, что поставила одну звезду якобы нечаянно. Уже после обращения Любови на Бизнес ФМ Яндекс.Карты сообщили ей, что удалили негативные оценки.
13: Вот после того, как эти скрины появились и созвон с вами, он стал не соответствовать. Совпадение? Не думаю.
24: Фактически больше никаких аргументов не было, кроме скринов.
13: Да, скрины печатают, где эта статистика начинает оправдываться, что да как я могу, неужели я такая глупая, чтобы под своим ником. Потом в тот же вечер еще плюс отзыв единицы появился, сразу после того, как я это обнаружила. Как бы ты ни оправдывалась, твой комментарий есть. Здесь хорошо, что совпало, что я увидела, кто это сделал, прислала те же все скрины. А если это какие-то незнакомые другие ники, то тут ты ничего не докажешь. И с Яндексом я не знаю, как в следующий раз в таких ситуациях бороться, потому что на оценки я не могу ответить. На отзыв я могу ответить.
12: Неясно, что именно заставило Яндекс.Карты отреагировать на эту жалобу, тогда как другие доказанные случаи игнорируются. Наш запрос в компанию на момент публикации сюжета остался без ответа. В конце июля мы рассказывали историю Анастасии, медиа-менеджера подмосковной управляющей компании. Она обнаружила, что многие отрицательные отзывы не имеют отношения к ее УК, они ошибочные, а вот положительные блокируются сервисом. С тех пор блокировка снята, а вот проверка негатива слабая.
5: Продолжили публиковать негативные отзывы, в которых нет адреса. Даже на фотографии виден шильдик другой управляющей компании на доме. Их общие алгоритмы оценки мест совсем не подходят в сфере ЖКХ. Чтобы отзыв был достоверный, нужно проверить адрес, что этот дом действительно обслуживаем мы, и что эта проблема касается дома, а не общегородской котельной. Мы и просим Яндекс, чтобы они все-таки вникли в ситуацию, в своих алгоритмах добавили, что относится к зоне ответственности управляющей компании, а что нет.
12: Бизнесу фейковые отзывы обходятся дорого. Основатель и директор компании-производителя интим-товаров Love Machines и сети секс-шопов Eros в Сибири Сергей Иванов оценивает ежедневные убытки в 20 тысяч рублей. Он добился-таки удаления ложного комментария в 2GIS спустя полгода, а с Яндексом готов судиться. Юристы считают шансы на компенсацию высокими. На других агрегаторах написать отзывы может лишь клиент после оказания услуги или диалога с ее исполнителем в чате. Так работают Profi.ru и Авито. А на геосервисах любой пользователь. В 2GIS для рейтинга адресов теперь учитывают только отзывы с подтвержденным визитом по геолокации или платежу. Эксперты объясняют, полностью убрать фейки нельзя. Геопозицию легко подделать. И всегда есть риск пропустить накрученный отзыв или негатив конкурентов, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
8: Те, кто накручивает отзывы, используют сервисы, которые помогают обменять координаты. И тот же самый Яндекс увидит, что вы по этим координатам были, и также отзыв опубликует, хотя он де-факто человек там не находился. Вот эта проблема в большом масштабе вообще не имеет решения, тем более если количество модераторов со стороны площадки невелико. Поэтому они дополнительно делают еще достаточно жесткие правила по публикации. Не должны упоминаться конкуренты в отзыве и оскорбительные вещи. Это максимум, что может сделать платформа, если она как-то очень серьезно не хочет в нее инвестировать.
12: Когда же геосервисы смогут перейти от точечных правок к массовой проверке адресов и отзывов без судов и публикаций, вопрос открытый. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
21: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО Альфа-банк.
21: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Трущобный туризм появился в Англии в начале 19 века. Состоятельным лондонским леди пришлась по душе идея выбираться иногда из своих благополучных домов и в сопровождении священников отправляться в столичные районы, где ютились бедняки. Женщины раздавали нищим еду и милостыни, а взамен получали благословение. К началу 20-го столетия трущобные экскурсии стали привычной туристической практикой во многих крупных городах. В «Нью-Йорк Таймс», например, печатали объявления о проведении вечеринок в местных гетто с обязательным посещением опаснейших злачных мест. Современные трущобные туры зачастую проводят сами обитатели бедных районов. В некоторых городах за отдельную плату можно даже переночевать рядом с бездомными в парке или заброшенном доме. Стоимость страховки такого отдыха, естественно, превышает саму цену ночевок. Тоже отдых на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород».
15: зарегистрированы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
16: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Минфин подготовил меры поддержки предпринимателей, чьи товары или инфраструктура пострадали при атаках украинских БПЛА на объекты группы РВБ. Им предлагают продлить на 12 месяцев сроки уплаты ряда налогов и страховых взносов. Соответствующие постановления внесены в правительство, сообщили в ведомстве. Поддержка распространится на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сумма ущерба которых превышает 5% их годового дохода. Представители бизнеса смогут продлить на год сроки уплаты НДС, за исключением налога при ввозе товаров в Россию, а также налога на прибыль, налога на применение УСН и АУСН, страховых взносов и авансовых платежей. Мера касается платежей, подлежащих уплате с августа текущего года по июль 27-го. Впоследствии эти суммы можно будет погасить равными частями в течение года. Для пострадавшего бизнеса и группы РВБ до конца года также предложено приостановить налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов. На этот период приостановят и течение связанных с ними процессуальных сроков. Предельные сроки направления требования об уплате задолженности и вынесения решения о ее взыскании планируют продлить на полгода. Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области подготовило изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования. В частности, устанавливают возможность обеспечения объектов образования спортивной площадкой на крыше здания. Это крайне востребовано при строительстве и реконструкции объектов в сложившейся стесненной застройке, отмечается в пояснительной записке к проекту изменений. Также нововведения затронут способы озеленения территории и ряд других вопросов, указано в пояснительной записке. До 4 сентября они проходят общественное обсуждение. В 30-й и 39-й поликлиниках Нижнего Новгорода подвели итоги семейной диспансеризации. Там сформировали антирейтинг.

0: рамках благотворительных пожертвований без привлечения бюджетных средств. Историческая ярмарочная мечеть находилась на Магометанской площади Нижегородской ярмарки более века. Она могла вместить до 1000 человек и была известна далеко за пределами России. Но в советский период ее снесли. Первый камень в основании нового комплекса заложили летом 23-го года. Актер Энтони Хопкинс выпустил свой дебютный музыкальный альбом «Life is a Dream». Оркестровое издание уже выложено на основных стриминговых сервисах. В продажу также поступили виниловые пластинки. В работе 12 композиций. Двукратный обладатель премии «Оскар» за роли в «Молчании ягнят» и «Ленте отец» Хопкинс пишет музыку всю жизнь. Свое первое признание в этой сфере он получил еще в 60-е прошлого века, а вот до отдельного диска дело не доходило. Сейчас британскому мэтру 88 лет. Развитие событий на «Бизнес FM Нижний Новгород». Держитесь курса.
1: Погода.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями, плюс 19 градусов, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 16, ночью плюс 14 градусов и также возможен дождь.
1: Валюта.
2: На 25 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 39 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Нижегородские малые предприятия могут получить до 30 миллионов рублей на разработку продукции для станкостроения. Гранты предоставляются по результатам конкурсного отбора Фондом содействия инновациям по программам «Старт станкостроения» и «Развитие станкостроения». Информационную и организационную поддержку предпринимателям, участвующим в конкурсе, оказывает Нижегородский технопарк «Анкудиновка». Конкурс «Старт станкостроения» ориентирован на стартапы, физических лиц и малые предприятия, разрабатывающие новые образцы станкоинструментальной продукции. Размер гранта до 5 миллионов рублей. Конкурс развития станкостроения предназначен для малых предприятий с опытом вывода на рынок наукоемкой продукции. Они могут получить до 30 миллионов рублей на разработку станков с ЧПУ, комплектующих инструментальной продукции, адаптивного оборудования и робототехнических устройств. Внебюджетное софинансирование по этой программе должно составлять не менее 15% от суммы гранта. Суд аннулировал договор аренды леса для сырья комбината «Волга», который Рослесхоз и предприятие заключили в марте 2024 года. Производитель бумаги и картона арендовал участок площадью 5000 гектаров в Ветлужском лесничестве для заготовки древесины, однако там расположен памятник природы, в котором запрещена вырубка, следует из материалов дела. Прокуратура доказала, что договор нарушает сохранность памятника природы. Представители бумкомбината отметили, что проект освоения лесов исключает вырубку деревьев на территории памятника природы и может быть изменен, однако суд поставил под сомнение договор, который содержит условия аренды большой площади защитных лесов, в которых комбинат не планирует добывать сырье. Арбитражный суд решил, что при заключении договора «Волга» планировала рубить лес, при этом сам договор позволил рубку в защитных лесах. Иск прокуратуры был удовлетворен, пишет «Коммерсант Приволжья». В Ростове 29 августа пройдет фестиваль равных возможностей «Город открытый для всех», организованный в рамках программы социальных инвестиций «Сибура» «Формула хороших дел». Мероприятие состоится на площади Ленина. Участие во всех активностях бесплатное, сообщается в пресс-релизе компании. Программа фестиваля включает спортивные мастер-классы, творческие площадки, выступления артистов и образовательные блоки. На спортзоне пройдут занятия по фехтованию на колясках и стрельбе из лука под руководством профессиональных атлетов. Также запланированы мастер-классы по бочи, организованные Дзержинским объединением «Параплан». Культурная часть программы включает выступление уличного цирка, спектакль театра кукол и концерт инклюзивного дуэта ДНК. Также на площадке будут работать ярмарка возможностей, где при поддержке регионального инклюзивного офиса по трудоустройству посетители смогут получить консультации по составлению резюме и подготовке к собеседованиям. Фестиваль направлен на развитие инклюзивной среды и популяризацию культуры равных возможностей. Ознакомиться с подробным расписанием и пройти регистрацию можно на официальном сайте проекта. Мероприятие для лиц старше 16 лет. Буре подчеркнули, что программа «Формула хороших дел» реализуется в регионах присутствия уже 10 лет. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Князь Феликс Феликсович Юсупов. Праправнук Кутузова.

0: Кутузова и внук прусского короля Фридриха Вильгельма IV. К началу 20 века стоимость имений, дач и домов князей Юсуповых составляла более 21 миллиона рублей. Антрацитовый рудник оценивался в миллион, а сахарный завод – в полтора. Были еще бумажная и картонная фабрики и ценные бумаги на 3 с лишним миллиона. В 1908 году, после гибели брата Николая на дуэли, Феликс Юсупов стал единственным наследником фамильного состояния. Он родился в Санкт-Петербурге в 1887 году, учился в Оксфордском университете и основал там русское общество. В 1910 году создал и возглавил первый русский автомобильный клуб. Женился на племяннице Николая II Ирине Романовой, и их называли самой красивой парой империи. Первая мировая война застала молодоженов в свадебном путешествии. Приехав к родным в Киссинген, Феликс и Ирина были задержаны в Германии в качестве военнопленных по приказу кайзера Вильгельма II. Ирина ходатайствовала о разрешении вернуться в Россию своей кузины, невестки кайзера, но безуспешно. Тогда отец Феликса, тоже князь Феликс Юсупов, по своим каналам привлек в качестве дипломатического посредника испанского посла. Через него удалось договориться с министром иностранных дел Германии о том, чтобы в распоряжении русской дипмиссии был предоставлен специальный поезд. На этом поезде работники посольства и подданные Российской империи, желающие выехать из вражеской Германии, смогут вернуться на родину. В этот поезд и сели молодожены Юсуповы. Когда императору Вильгельму доложили об их отъезде, он поспешно приказал арестовать их на границе, но приказ опоздал. Беглецам удалось пересечь границу нейтральной Дании. Вскоре, проехав через Финляндию, они оказались дома в Петербурге. Во время Первой мировой войны Феликс Юсупов был освобожден от призыва в армию, поскольку являлся единственным сыном в семье. Однако он не остался в стороне. Первый госпиталь для тяжелораненых был размещен именно в его особняке на Литейном. Работая в нем, он параллельно поступил на годичные офицерские курсы в пажеский корпус. В декабре 1916 года вместе с депутатом Государственной Думы Пуришкевичем и великим князем Дмитрием Павловичем князь Феликс Юсупов-младший был участником организации убийства Распутина, за что был сослан в имение Ракитное в Белгородской области. После Октябрьской революции Юсуповы уехали в Крым, откуда отправились на Мальту и позднее перебрались в Лондон. Вся их недвижимость и все предприятия в России были национализированы. В 1919 году на средства, вырученные от продажи фамильных драгоценностей и 2 полотен Рембрандта, Юсуповы купили дом в Булонском лесу. Чтобы как-то существовать, в 1920-е годы они открыли дом моды «Ирфе», где моделями работали бывшие русские аристократки. В 1927 году Феликс Феликсович опубликовал книгу «Конец Распутина». В 1932-м на мировые экраны вышел фильм «Распутин и императрица». По сценарию жена князя Юсупова была любовницей демонического старца. За клевету князь отсудил у кинокомпании «Метро Голдвин Майер» 25 тысяч долларов. Именно после этого инцидента в Голливуде стало принято в начале фильмов уведомлять зрителей о том, что все события, показанные на экране, исключительно вымышлены, а всякое сходство с реальными лицами является случайным. В 1967 году в возрасте 80 лет последний из рода Юсуповых умер в Париже. Похоронен на русском кладбище в Сан-Женевьев-ду-Буа. Супруга Ирина Юсупова пережила мужа на 3 года.
1: Через век. Главные капиталы России на Бизнес ФМ. Слова, проверенные делом. Работающий без отдыха жалок. Забавляющийся без перерыва не в состоянии прокормиться. Стрелок из лука попадает в мишень, и мореплаватель достигает земли, ибо у каждого из них свое искусство, и они знают, когда нужно работать и когда расслабиться. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Бизнес ФМ. Имя нарицательное. Истории привычных названий. На Бизнес ФМ.
0: Еще древние викинги промасливали паруса, чтобы защитить их от воды и придать им дополнительную прочность. По тому же принципу создавались и предшественники линолеума.
1: пропитывающий состав совершенствовался. Некоторое время в него входил природный каучук, но в середине 19 века, когда была изобретена автомобильная шина, цены на каучук подскочили, и ему пришлось искать замену. В 1863-м англичанин Фредерик Уолтон заметил, что льняное масло окисляется при контакте с кислородом, образуя пластичную пленку. Он смешал его с молотой пробкой и смолой, пропитал полученной смесью полотно и получил новое напольное.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 7 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. В Краснодарском крае вновь атакованы гражданские объекты. Обломки беспилотника упали на территорию железнодорожной станции «Афипская» в Северском районе. Погибли два человека, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Еще два человека пострадали. В поселке «Афипский» повреждено не менее 10 частных домов. В одном из них начался пожар. Кроме того, возгорание произошло и на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Сейчас идет тушение огня. Ракетную опасность объявляли на территории Московской области. Сегодня ночью предупреждение появилось в канале главы Котельников Михаила Соболева. Жители просили сохранять спокойствие и бдительность и сообщать, если они увидели беспилотник или услышали характерные звуки. Аэропорт Внуково переходил в режим приема и отправки самолетов по согласованию с соответствующими органами. К этому времени ограничения уже сняты. Глава SpaceX Илон Маск предупредил о риске исчезновения человечества, комментируя демографическую ситуацию в Сингапуре. «Человечество исчезает», написал Маск в соцсети X. Ранее Financial Times сообщила, что власти Сингапура объявили о выплатах семьям более 55 тысяч долларов на каждого ребенка на фоне рекордного снижения рождаемости. Для стабильной численности населения необходим коэффициент рождаемости 2,1. По данным издания, уже в 2026 В том году Сингапур может стать суперстареющим обществом. Доля жителей старше 65 лет превысит 21%. Жители Магадана увидели медведя на улице города. Сейчас его ищут охотоведы. Ранее в соцсетях было обнародовано видео, на котором крупный медведь перебежал через дорогу и отправился в сторону автостоянки. Автор видео предположил, что медведь испугался и убежал в сторону леса. Власти региона установили санитарные зоны вокруг населенных пунктов Магаданской области. Эта зона закрыта для хищников. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 7:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Два человека погибли и двое пострадали при атаке дронов ФСО на Кубани, сообщил губернатор Кондратьев. В поселке Афипский повреждено не менее 10 частных домов. Кроме того, пожар произошел и на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Иран пригласили в Миканское соглашение, сообщили в местном парламенте. Это недавно созданный оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. И все это на фоне объявленных Вашингтоном удушающих санкций против Ирана. Сегодня об этом в нашем эфире Георгий Бофт. Атаки беспилотников на склады «Озон». Накануне их было сразу несколько. Селлеры пытаются оценить убытки. Некоторые надеются на страховку, но партнерская программа от Marketplace гарантий не дает. Правительство прорабатывает меры помощи площадкам и продавцам. Уже озвученные селлеры оценили пока сдержанно. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Иран получил приглашение присоединиться к Миканскому соглашению о коллективной обороне. Ранее его заключили Саудовская Аравия, Турция и Пакистан. Об этом сообщил глава информационного агентства иранского парламента Мехди Рахими. По его словам, вопрос о присоединении находится на рассмотрении Тегерана. Однако официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи сообщил, что официального приглашения не было, но Тегерану предложили диалог о коллективной безопасности в регионе. Что за этим стоит? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Документ, который подписали 7 августа президент Турции, наследный принц Саудовской Аравии и премьер Пакистана, никто не видел. Известно лишь, что там воспроизведена 5-я статья договора НАТО о коллективной безопасности. Соглашение, по сути, является надстройкой над пакистано-саудовским стратегическим договором о взаимной обороне от сентября прошлого года. Так что фраза «официальное приглашение», прозвучавшая из уст представителей иранского парламента, является юридической пустышкой. Тем не менее, ни Эр-Рияд, ни Анкара, ни Исламабад заявляют, о якобы приглашении не подтвердили и не опровергли. Это странно. Единственная страна, чье членство действительно обсуждалось публично, это Египет. Однако, по слухам, против выступила Саудовская Аравия, ссылаясь на близость Каира к Эмиратам, региональному конкуренту королевства. Если уже Эр-Рияд блокирует Египет из-за соперничества с Абу-Даби, то версия, что он согласится на членство Тегерана, похожа на сущие фантазии. Кстати, сообщивший о якобы приглашении Тегерана Рахими руководит парламентским информагентством, который является рупором консервативного крыла Меджлиса, близким к так называемой оси сопротивления региональных исламистов. Поэтому и адресат этого заявления именно региональная аудитория. В том же интервью Рахими, кстати, бросил куда менее цитируемую фразу: «Любая страна, которая поможет США в конфликте, за это заплатит». Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг факт приглашения, но при этом подтвердил факт регионального диалога. Второе может быть важнее первого, тем более, что еще в мае лондонская Financial Times писала, что Эр-Рияд рассматривает пакт о ненападении с Тегераном после завершения операции США и Израиля. А тот же Багаи на днях говорил, что у Тегерана нет оснований подозревать три страны, с которыми у Ирана глубокие религиозные и культурные связи, в антииранской направленности пакта. Дескать, все наоборот, соглашение доказывает, что страны региона пришли к выводу о невозможности полагаться на американские обещания, поскольку главная забота Вашингтона на Ближнем Востоке – это Израиль. Таким образом, Иран не хочет выходить из войны с США региональным изгоем. К тому же, идея региональной безопасности без участия внешних сил – это давняя иранская идея. В этом смысле любое соглашение, берущее на себя заботу о безопасности стран залива без американского участия, для Тегерана выигрыш по определению даже без участия самого Тегерана. Мотивы Эр-Рияда несколько иные. Прежде всего, это страховка и от Ирана, но и страховка от ненадежности США. Но для других подписантов соглашения актуальны другие угрозы. Для Пакистана это Индия, для Турции курдский вопрос и все восточное Средиземноморье. Именно Иран конкурент всем трем странам. Его гипотетическое членство означало бы, что нападение на Саудовскую Аравию Тегеран обязан считать нападением на себя. В нынешнем политическом контексте это полный нонсенс. К тому же для Ирана единственный работающий на сегодня инструмент давления – это удары и угроза ударов по инфраструктуре стран залива и американским базам на территории соседей. И тут гипотетическое вступление в новый пакт стало бы для него просто односторонним разоружением. При этом Тегеран заинтересован, чтобы обсуждение данной темы длилось как можно дольше. Именно в ущерб США Трамп успел сдержанно приветствовать соглашение трех стран. Это ложится в концепцию Белого дома о том, чтобы союзники брали на себя больше ответственности за свою оборону. При том, что соглашение Мекки не отменяет ни одного действующего договора с США. Конечно же, Иран в Мекканское соглашение не вступит. Интрига не в этом, а в том, что опровержение иранского МИД содержало важный намек на то, что разговор о региональной системе безопасности с участием Тегерана уже идет. К тому же и старому сопернику Тегерана Эр-Рияду нужна не военная победа над Ираном, а гарантии, что иранские ракеты и дроны перестанут падать на саудовскую территорию. Получить эти гарантии у самого Тегерана дешевле, тем более, что американские не сработали.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Новые удары ВСУ по складам «Озон» на юге страны. Селлеры ожидают подсчета убытков и надеются на страховку. Впрочем, размер ущерба пока неизвестен. Информация о складских остатках скрыта от продавцов. «Озон» объявил о выплатах пострадавшим продавцам, которые подключены к программе страхования от «Ингостраха». Они будут перечислены по итогам рассмотрения каждого инцидента, который будет признан страховым случаем, говорится на сайте компании. Однако партнерская страховка от «Маркетплейса» покрывает инциденты с падением беспилотников только в случае признания таких ЧП терактом или диверсией. Правительство, между тем, уже прорабатывает меры помощи площадкам и селлерам. Подробнее Евгений Перельчук.
5: Удары в ночь на понедельник пришлись по четырем объектам ОЗОН в районе Краснодара, Махачкалы, Адыгейска и Невинномысска. На краснодарском объекте и в Махачкале возникли пожары. Адыгейска и Невинномысск эвакуировали персонал. Точной информации о вместительности этих центров нет. Есть сведения от разных СМИ и примерные оценки. Логистический хаб в Краснодаре занимает площадь в 12-14 тысяч квадратных метров. В районе Махачкалы 125 тысяч. В Адыгейске 92 тысячи. Селлер Сергей, продающий бижутерию, пока не может оценить размер убытков.
6: У нас остатки тоже в Озоне есть и практически на всех их крупных складах.
7: А понятен предварительно ущерб?
6: Честно говоря, предварительный ущерб непонятен. Это началось в выходные, а после удара компании сразу скрывают эти остатки, и мы их, честно говоря, даже посмотреть не можем. Если, допустим, есть атака на какой-то склад, то все остатки по этому складу у нас написаны по нулям, и что конкретно там было, мы уже посмотреть не можем. Но вся надежда на страхование.
7: Правильно понимаю, что вы сейчас по ФБС работаете?
6: Мы работаем и по ФБО, и по ФБС. Со всеми маркетплейсами у нас обе системы используются, поэтому условно переход на ФБС для нас не является чем-то таким болезненным или тяжелым. У нас есть сумма страхования, она где-то порядка 5 миллионов рублей. То есть в разделе страхования у Озона можно прям посмотреть, какое количество товара на какую сумму застраховано. И исходя из этих цифр, у нас каждый день удерживается определенная плата за эту страховку. И, честно говоря, сейчас абсолютно вся надежда на страховку.
5: По оценке Data Insight, общая площадь складской сети Wildberries составляет около 5,5 миллионов квадратных метров. Выведено из строя около 20% логистических мощностей. У ВБ более 200 складов и сортировочных центров. Самые крупные центры в Каледино – 250 тысяч квадратных метров, в Электростале – 300, в Туле – 155. А у Озон, по данным самого маркетплейса, по итогам прошлого года объем складских помещений превысил 5 миллионов квадратных метров. В Ватутинках склад на 140 тысяч квадратных метров, в Петербурге на 80, в Зеленодольске на 76, а в Уфе на 60 тысяч квадратных метров. Другими словами, объемы складских помещений двух маркетплейсов сопоставимы. Однако отдельные склады у Озон меньше по размеру. Вдобавок у компании было несколько недель на подготовку к ударам, чем она и воспользовалась, распределив товары. Кроме того, Озон активно способствовал тому, чтобы селлеры переходили на формат ФБС – продажи со своего склада, чтобы разгрузить собственные логистические центры. Продолжает селлер, продавец товаров из категории красоты Дмитрий.
8: Слава богу, на Озоне у нас товара сейчас было мало. Готовились к честному знаку и распродавали усиленно все товарные запасы. И поэтому мы накопили сейчас на своем складе товарный запас, который планировали отвозить на Озон. Но теперь уже, конечно, не будем ничего отвозить. Будем сейчас работать по ФБС.
7: А раньше вы тоже так работали?
8: Нет, только по ФБО работали. Мы из Wildberries только по ФБО раньше практически работали.
7: Селлеры также обсуждают страховку Озона?
8: Да, честно сказать, я понимаю, что страховые компании, они сейчас тоже будут понятия, которые прописаны в договорах страхования, трактовать, ну, очевидно, свою сторону. Озон, наверное, будет пытаться трактовать там свою сторону. Но разбираться совсем придется с селлером, поэтому, вы знаете, тут сложно что-то надеяться. Надеемся только на себя.
5: В прошлую субботу был атакован логистический центр Озон в Самарской области. Он загорелся. 500 сотрудников были эвакуированы. Были пострадавшие. Работа склада была остановлена на неопределенный срок. После атаки также была остановлена работа склада Озон в Оренбургской области. После этого продавцы на Озон обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса от Ингостраха в графе покрытия массовых повреждений есть строчка про падение БПЛА и их обломков, но только если случаи признаны терроризмом или диверсией. Такая классификация от Следственного комитета происходила в единичных случаях. Пока Минфин высказал готовность помочь бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries, а не Озон. Маркетплейс и селлеры получат отсрочку в 12 месяцев по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Важное уточнение – меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. В нашу редакцию селлеры уже написали письма, где отметили, что маркетплейс такие справки не выдает. А значит, вся помощь будет под вопросом, говорит гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
9: 12 месяцев отсрочки плюс год рассрочки – это фактически 2 года растяжки платежей. Для бизнеса с оборачиваемостью в 2-3 месяца – это не мелочь, это несколько полных циклов. Но важно понимать, чего эта мера не делает и не может делать. Она не восстанавливает актив. Сгорел не доход, сгорел оборотный капитал. У многих заемный. Отсрочка дает время, а не деньги. Если запас уничтожен целиком, а закупка была на кредитной, продавцу нечем начать заново. А через год к нему придет и налог, и рассрочка. Про время доказывания 5% потерянных от годового объема пока вызывает вопросы, а как маркетплейс, насколько точно будет предоставлять данные, не говоря уже о том, что порог считается от годового годового дохода, а потерян был складской запас. Это разные величины.
5: В понедельник после новых ударов по складам «Озон» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в правительстве вместе с бизнесом прорабатывают варианты поддержки продавцов и на этом маркетплейсе. А в Минэкономразвитие добавили, что рассмотрят меры поддержки в случае обращения от площадки. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: С теми, кто в теме. Сегодня театральная тема. Говорим с Михаилом Швыдким, художественным руководителем Московского театра мюзикла. Каково это ставить спектакль по мотивам сериала? Почему театр – лакмусовая бумажка экономических и социальных проблем? С какими сложностями сталкивается бизнес по производству мюзиклов и как он живет в изоляции от остальных стран, где этот жанр тоже очень востребован? Слово Михаилу Швыдкому.
10: Мне кажется, что сегодня мы не уступаем тем европейцам, с которыми теоретически мы могли бы работать. Ни немцам, ни французам. Англичане и американцы – это особая статья. Когда-то я разговаривал с таким замечательным режиссером из Берлина Барри Коски, который руководил комиш-опер. Но это невозможно, так же, как невозможно сегодня работать нашими цирковыми канадцами. Я бы и продолжал бы с ними работать, но они не могут с нами работать. Мне кажется, что сегодня российская площадка мюзикла не провинциальна. Нам не нужна прививка кого-то. Чтобы стать еще лучше, мы должны упираться сами. И я думаю, что в этом одна из серьезных проблем. И ставить очень серьезные задачи перед самими собой.
11: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С Михаилом Швыдким, художественным руководителем Московского театра мюзикла, обсудили состояние и развитие этого жанра в сегодняшних российских реалиях. Театральная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
11: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
11: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
13: Состоятельные клиенты ВТБ смогут воспользоваться приоритетным маршрутом в аэропортах. Клиенты ВТБ Private Banking и привилегии теперь могут проходить предполетные процедуры в аэропортах по отдельному маршруту. От входа в аэропорт до посадки на рейс с полным сопровождением на всех этапах. Выделенные стойки регистрации на рейсы по России, отдельный паспортный контроль и проход в зону предполетного досмотра. Лента для досмотра багажа без общей очереди. Об этом в преддверии ВЭФ-2026 рассказал зампрезидента председателя правления ВТБ Дмитрий Бреттенбихер. По его словам, клиентам ВТБ больше не нужно разбираться, куда идти и где ждать. Путь от двери аэропорта до гейта занимает несколько минут. Количество новых брендов на платформе LaModa в этом году по сравнению с прошлым выросло на 22%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ритейлера. Также платформа объявила о расширении ассортимента в категориях женской и мужской одежды. Новые коллекции доступны от брендов Sela, Austin, Fanday, Zarina, Love Republic, Tom Taylor, Henderson и многих других. Некоторых крупнейших клиентов американской NVIDIA предупредили о повышении более чем на 15% цен на серверные системы с ИИ-чипами. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, компании, занимающиеся производством серверов по контракту для крупных операторов центров обработки данных, таких как Microsoft, Google, Oracle, уведомили об этом своих клиентов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Семь 48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Почему рынок снова в апатии? Что сейчас поддерживает индекс Мосбиржи и насколько велик риск нового снижения?
14: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
15: И снова, к сожалению, на рынке апатия. Как я не люблю это слово, но что поделать. Она наиболее четко отражает ту ситуацию, которая есть у нас на рынке. На прошлой неделе индекс Московской биржи просел более чем на 4%. Продолжилось снижение и в понедельник. Если бы не дорогая нефть на фоне безуспешных переговоров между Ираном и США, картина, боюсь, могла бы быть еще более грустной. Ну и плюс помог слабый рубль. Напомню, компании продают нефть, газ, металлы, удобрения за границу за валюту, а выручку переводят в рубли. Соответственно, чем слабее рубль, тем выше экспортные доходы. Это банально. Выше маржа, значит, выше прибыль, и при прочих равных растут котировки. Ну и значит, растет Московская биржа. И тем не менее, этого всего маловато. Это можно сказать, что это две маленькие ложечки в бочке того геополитического дегтя, который мы имеем вокруг нас. А по геополитике, к сожалению, страсти только накаляются. С той стороны расширяют географию ударов по складам и НПЗ, ну и так далее. Там в ночь на понедельник атакованы были склады Озона в Адыгейске, Махачкале, Невинномысске. Наша же Минобороны пообещала ответные удары. Ну, значит, эскалация будет. Ну, а главные пацифисты современности, Уитков и Кушнер, все никак не доедут. Видимо, карты не нашли. Или кареты не нашли приличные. Короче, хорошего на переговорах пока маловато, если вообще есть. Похоже, конфликт идет на истощение, а для экономики и рынков это не самый лучший сценарий. Без разрядки в геополитике не удивлюсь, если индекс Московской биржи может вернуться к 2000 пунктов. Поэтому на текущих уровнях не собираемся пока закупаться акциями. Предпочитаем, наверное, скорее дивидендные истории вроде Сбера, ВТБ, Транснефти, Дом РФ или привилегированных акций Ленэнерго. Что касается облигаций, ну, смотрите, здесь так. Если вы держите ОФЗ или бумаги фундаментально сильных компаний до погашения, очень важно, то переживать сильно не о чем. К тому же, пусть и позже, но инфляция все равно идет на спад. И вместе с ней и доходности на долговом рынке медленно, но все равно снижаются. Поэтому не стоит переживать из-за временных просадок в ценах. Посмотрите на доходность к погашению или к оферте. Сейчас она выглядит вполне привлекательно. Ну, например, 10-летний ОФЗ дает порядка 16-годовых. Кстати, неплохой конкурент для ликвидных акций, где средняя форвардная дивидендная доходность составляет 15-16% годовых. В остальном, к сожалению, надо продолжать готовиться к волатильности. Это то, что окружает нас и будет окружать дальше. Сейчас, увы, время не для слабонервных. Ну, к сожалению, оно так.
3: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Как команда с россиянами и украинцем в составе одержала победу на главном турнире по Dota 2? Team Spirit – первая команда в истории, которой трижды удалось победить на The International. Сама организация была основана в Москве, но в 22-м году ее штаб-квартира была перенесена в столицу Сербии. Валерий Убадоев продолжит.
16: Первый свой International, главный турнир по компьютерной игре Dota 2, команда Team Spirit выиграла в 2021 году. Тогда в ее составе значились три россиянина, а также два украинца. За победу команда заработала рекордные 18 миллионов долларов. Тогда же среди болельщиков даже распространилась кричалка «Зверя нет сильнее дракона, Spirit – гордость региона». Под регионом здесь подразумевалась не Россия, не Украина, а постсоветские страны в целом. А дракон изображен на логотипе Team Spirit. Однако в 2022 году организация перенесла свою штаб-квартиру из Москвы в Белград. Team Spirit тогда отметила, что у киберспорта никогда не было границ и привязки к точке на карте. И это действительно так. Хотя стоит выделить, что одним из важных факторов является язык, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
17: Спорт зачастую это штука интернациональная. То есть, что главное, например, в той же дисциплине Dota 2, где сейчас победили наши ребята из Team Spirit. Там самое главное это взаимодействие. Поэтому русские киберспортивные команды, русские опять же в кавычках, потому что сейчас Team Spirit базируется в Белграде, но это не мешает там разговаривать по-русски. До этого там были еще, например, казахи, до этого были киргизы, белорусы несколько раз тоже были в разных составах этой команды. Точно так же, как многие западноевропейские команды, они зачастую говорят на английском языке, хотя состоят и из французов, бельгийцев, немцев, итальянцев, испанцев и всех остальных.
16: После февраля 22 года украинцы Илья Мулерчук, выступающий под никнеймом Ятора, и Ярослав Колпаков, Мира, столкнулись с травлей в соцсетях со стороны своих соотечественников за то, что они продолжают играть с россиянами в одной команде с российскими корнями. Травля усилилась после второй победы Team Spirit на International в 2023 году. В августе того года Федерация киберспорта Украины даже внесла украинских игроков Ятра и Мира в свой черный список. Им запретили участвовать в украинских турнирах, проводимых этой организацией. Но одно из ключевых отличий киберспорта от традиционного заключается в том, что федерации, по сути, не имеют практически никакого влияния на крупные турниры и киберспортивные организации. В киберспорте основное влияние за клубами и инвесторами, а происхождение зачастую вторично. Поэтому Ятра и Мира продолжили выступать за Team Spirit, а россияне продолжают выступать за другие команды, что в Dota, что в Counter-Strike, что в других дисциплинах, не боясь каких-либо санкций. Продолжает эксперт в сфере игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов.
18: Здесь основная единица конкуренции – это не национальная сборная, а организация или клуб. При этом национальные сборные в киберспорте существуют. Проводятся, например, и национальные и региональные соревнования, но это не основной способ организации профессиональной сцены. Главные турниры проходят между клубами и организациями, а игроки, в свою очередь, переходят между командами примерно так же, как и профессиональные спортсмены в традиционном клубном спорте. В этом смысле киберспорт изначально гораздо более глобализирован. Игрока выбирают прежде всего за его индивидуальный уровень, игровую специализацию и способность встроиться в конкретную команду.
16: Украинец Мира, в конце концов, все же покинул Team Spirit, но по личным причинам. Он объяснил уход выгоранием. Так что на третьем победном для Спиритов International в составе команды остался только один украинец – Илья Мулерчук. Примечательно, что турнир по Dota 2 для Team Spirit стал не единственным триумфом. В тот же день состав организации по шутеру Counter-Strike одержал победу на eSports World Cup 2026. В составе этой команды три россиянина, один белорус и один украинец. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Business FM.
14: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Пэ-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
19: АО Пэ-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
14: Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Канал Сити Хаката в японском городе Фукуока, открытый в 1996 году, это буквально город в городе. Торгово-развлекательный центр построен вокруг искусственного канала. И это не одно сооружение, а целый комплекс зданий разнообразных стилей и форм. Помимо стандартного набора из магазинов, кинотеатров и ресторанов, в Канал Сити есть две гостиницы, казино, театр и смотровые площадки. Но главное в этом городе шопинга, как ни странно, безостановочная культурная программа.
0: Канала. В центре ежедневно проходят театральные постановки и концерты. На набережных канала выступают музыканты, цирковые и эстрадные артисты, работают и выставляют свои полотна художники. С 10 утра до 10 вечера проходит шоу фонтанов, которых в комплексе множество. Ежегодно канал Сити Хаката посещают порядка 17 миллионов человек. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве без 8:02. В студии Олеся Потапова. В Краснодарском крае тушат пожар на территории НПЗ. Он возник в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. При падении обломков дрона в районе железнодорожной станции Афипская погибли 2 человека. Еще 2 пострадали. Работа станции приостановлена, сообщает прокуратура. В поселке Афипский было повреждено не менее 10 частных домов. Над Ростовской областью за ночь сбито около 30 беспилотников. Никто не пострадал, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. В Новошахтинске в результате падения обломков дрона получили повреждения 4 частных дома. В Каменском районе произошло возгорание леса. Сейчас ведутся работы по локализации пожара. Следственные действия по делу зампреда ВЭБ Артема Довлатова завершены, сообщает агентство ТАСС. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями еще в 2016 году. Довлатов находится под домашним арестом со 2 мая. Этот срок ему продлили до конца октября. На Сахалине обнаружены контейнерные дома, смытые во время циклона. В них могут находиться пропавшие туристы. Так как дорог в районе ЧП нет, территорию до этого обследовали пешком. Спасатели увидели домики, и они приземлились на термальных источниках, выдвинулись к месту обнаружения контейнеров. Ранее сообщалось, что во время циклона на Сахалине пропали 2 туристов, домик которых смыла река во время непогоды. Озон отключил постоплату в 38 регионах России, чтобы снизить количество возвратов. Некоторые продавцы хотят распродать остатки товаров. В компании заявили о запуске акции «Скидка на сток». Это позволит быстро реализовать товары со складов и не тратить ресурсы и время на их вывоз. Кроме того, до конца сентября отменены штрафы за отмену заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 8:00 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Правительство сможет вводить временное управление на критических объектах, если их собственники не обеспечили должную защиту от атак БПЛА. Указ подписал президент Путин. В правительстве подчеркивают, что это не национализация, механизм не будет массовым. Но у бизнеса много вопросов. До 10 дней увеличилась доставка товаров после ударов по складам Озона Wildberries. Заказы иногда приходят поврежденные огнем, рассказали Business FM слушатели. Проблему с задержками подтверждают и селлеры, и владельцы ПВЗ. Школа не может отказать ученику в продолжении учебы в 10 классе. Верховный суд вступился за девятиклассника, которому отказали в приеме в 10 класс. Руководство школы мотивировало это тем, что в 10 классах профильное обучение, а его мать просила зачислить ребенка в общеобразовательный класс. Что решение суда будет значить на практике? Подробности в эфире. Business FM. Не защитил, на время отдал государству. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту этих объектов от атак БПЛА. У бизнеса масса вопросов. Подробнее Иван Медведев.
20: Согласно указу, под временное управление может попасть весь объект или его часть, а также ценные бумаги и имущественные права собственника. К объектам критической инфраструктуры указ относит активы топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры и другие объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения. Из указа следует, что ответственность наступает, если собственник нарушит требования по обеспечению безопасности таких объектов. Сами требования предусмотрены нормативными правовыми актами и решениями уполномоченных органов. Другими словами, собственники в курсе, как они должны защищать свои объекты, говорит партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
21: С 2024 года есть ряд постановлений и отраслевых рекомендаций по организации защиты критической инфраструктуры для топливно-энергетического комплекса, для транспорта, для мест пребывания людей. С каждым занимается свое ведомство. ФСБ, Минстрой, Ростехнадзор. Должны предприниматься определенные меры. Устройство обнаружения, пассивная защита, антидроновые сетки, которые где-то даже видно, на подстанциях они висят, на каких-то складах они уже висят.
20: По словам эксперта, в случае атаки на такой объект на место выезжает комиссия и начинает выяснять, условно, той ли толщины была сетка, потому что это может быть веревочная сетка, может быть сетка рабица, а может быть чуть ли не саркофаг из строительных лесов, какими сегодня защищены некоторые объекты нефтяной инфраструктуры в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта же комиссия будет определять, на должном ли расстоянии защитные сооружения были установлены, работали ли системы оповещения и так далее. Однако, по словам партнера адвокатского бюро КИАП Антона Самохвалова, формулировки указа пока выглядят очень расплывчато.
22: Какие именно нарушения, каких именно подзаконных актов, кто должен проверять, в какой процедуре он должен это проверять, достаточно протокола или это должно быть оформлено решением, и это решение должно вступить в законную силу, должно ли это быть просто, например, акт, которым установлено нарушение, а решение это может быть уже привлечение к ответственности. Все это требует дальнейших разъяснений или, возможно, оно уже в правоприменительной практике появится.
20: Генеральный директор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов уверен, что этот указ не будет применяться массово.
23: Если вводить внешнее управление, допустим, на каком-то НПЗ, это означает, что государство должно взять точно на себя ответственность за этот завод с точки зрения дроновой защиты. Ну, ведь в этом же смысл. Но готово ли государство брать на себя эту ответственность? Вот это вопрос остается открытым. Поэтому мне кажется, что главный смысл этого документа заключается в том, что государство подводит черту под этим спором, который, ну, все-таки шел относительно негласно, что все-таки, извините, господа бизнесмены, но защита от дронов – это прежде всего зона вашей ответственности. И вы должны об этом думать, потому что понятен основной аргумент государства. СВО продолжается, и все объекты защитить системами ПВО не получается. Поэтому у государства просто не хватает рук. Противовоздушной обороны на всех не напасешься.
20: При этом важно отметить, что указ регулирует не только действия, совершенные собственниками до атаки. Под временное управление также могут уйти объекты критической инфраструктуры, уже пострадавшие от ударов, если собственник не восстановил или не вовремя восстановил функционирование этих объектов. Иван Медведев, Марина Ремаева, Business FM.
3: Временное управление критической инфраструктурой не означает национализацию или изменение формы собственности, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, механизм не рассчитан на массовое применение. Решения будут приниматься точечно и на высшем уровне. На этом же уровне они будут отменяться. Канада готовится объявить об ответных пошлинах для США сегодня. При этом Трамп назвал клоунами канадское руководство и пригрозил экономическими проблемами. И напомнил, что большая часть электроэнергии, нефти и газа, которые получает Канада, транспортируется через США. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Сейчас к другой теме. Верховный суд вступился за девятиклассника. Он отметил, что школа не может отказать учащемуся в продолжении учебы в 10 классе. Отбор в профильные классы не должен лишать ребенка конституционного права на образование, говорится в решении высшей судебной инстанции. Что это значит на практике? Разбиралась Светлана Чередникова.
1: В суд обратилась жительница Свердловской области. Ее сыну отказали в приеме в 10 класс. Руководство школы мотивировало это тем, что в 10 классах профильное обучение, а истица просила зачислить ребенка в общеобразовательный класс. Женщина потребовала признать приказ школы незаконным, и три суда встали на сторону школы. Но Верховный суд отменил все эти решения, признав приказ об отчислении недействительным. Он отметил, что в России обязательным является не только основное общее образование, то есть 9 классов, но и среднее общее – это 10 и 11. Также суд подчеркнул, что ОГЭ после 9 класса – это подтверждение образовательного этапа, но не свидетельство завершения всего обучения, и потому не может служить основанием для отчисления из школы. А правила отбора в профильные классы не должны ограничивать конституционное право на образование. Значит ли это, что школы теперь не смогут отказывать желающим в поступлении в 10 класс? Комментирует управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов Лайк и партнеры Владимир Юрасов.
4: Тут надо понимать, что постановление Верховного суда касается только той ситуации, которую он рассматривал. Верховный суд – это не конституционный суд. Он не меняет положение законов, которые могут нарушать права граждан. Соответственно, Верховный суд только подытожил, будет это влиять на всех остальных учеников 9-х, 10-х классов и на администрацию школ. Формально нет. Но те граждане, которые будут отстаивать права, большая вероятность, будут получать аналогичные решения. Школы, по сути, у нас забыли норму Конституции.
1: С 1 сентября Минпросвещение вводит новый образовательный стандарт. Согласно ему, старшие школьники смогут выбирать базовое обучение, а не спецклассы. Но проблема в том, что классов базового обучения в старшей школе почти нет. С тех пор, как 5 лет назад Минпросвещение дало школам право самим решать, какие классы и из кого набирать, учебные заведения сознательно выбирают профильные варианты. В 9 классе школьники сдают ОГЭ, и если не набирают определенный балл, их в 10 классы не берут. Вместо них берут детей из других школ. Так школа формирует сильные классы, которые, как правило, хорошо сдают ЕГЭ, что сказывается на рейтинге школы, ее финансировании, зарплатах учителей. Базовые классы такой выгоды школе не несут. Мама, закончившая 9 класс девочки, москвичка Жанна, рассказала нам, что ее дочь поступила в 10 профильный IT-класс по результатам 4 ОГЭ, набрав минимальный проходной балл 16. Однако тех, кто не рассчитывал на высокие оценки, школа отправила в колледж, говорит Жанна.
6: По прошлому году у друзей не брали в общеобразовательный класс. Говорили прийти забрать документы, и они начали искать колледжи, и выяснилось, что мест в колледжах уже нет. И они вернулись с этими документами, их опять не берут. И они через МОСРУ, то есть они через школу, школа им отказала, только на основании вот этого обращения их зачислили в класс. 35-м, 36-м там, или 41-м ребенком, но зачислили. А потом говорилось о том, что почему такая ситуация получилась, потому что детей не брали в школу, а в колледже не подготовили достаточное количество мест под такое количество учащихся. И в этом году вот эту ситуацию они нормализовали, что всем хватит.
1: Если в мегаполисах проблема с зачислением в 10 класс все же стоит не так остро, в силу количества и разнообразия школ и колледжей, то в небольших населенных пунктах альтернативная школа или колледж вполне могут быть в паре часов езды. При этом только у малой части колледжей, это, как правило, государственные и самые престижные учебные заведения, есть нормальное общежитие, отмечает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
5: На престижные направления многие, которые хотели бы ребята, а уж тем более, если это вузовские программы, точно нужен средний балл аттестата выше 4. На самые престижные, это не только IT касается, даже повар-кондитер в Москве это 4,7-4,8. Средний балл аттестата, это очень высоко, потому что очень мало бюджетных мест. Средний балл аттестата меньше 4, это, как правило, не самые, прямо скажем, престижные направления. И колледжи, те, которые не прошли переоборудование, переоснащение, это не самые востребованные на рынке труда специальности. Дальше с трудоустройством тоже проблемы могут быть.
1: Цена за обучение на платном отделении госколледжа в среднем 130 тысяч рублей в год за рядовую специальность вроде электрика или сантехника. Но на таких направлениях в этом году государство добавило бюджетных мест. На IT или архитектурном цена обучения от 200 тысяч за год. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес FM.
7: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама. ООО «Грейт Волл Мотор Рус».
24: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
25: «Максидом».
26: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
27: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
28: Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада.
29: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM».
30: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
31: В эфире радио не на словах, а на деле.
32: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
31: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
33: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
0: Правительство направит более 3,5 миллиардов рублей на поддержку проектов развития особых экономических зон и моногородов. Средства пойдут на льготное кредитование и банковские гарантии для малого и среднего бизнеса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Финансирование позволит продолжить программу льготного кредитования предпринимателей, работающих в особых экономических зонах и монопрофильных муниципальных образованиях. Это решение поможет улучшить экономику в таких населенных пунктах, поддержать проживающих там граждан, создать новое производство и услуги, отметил Мишустин. Правительство Нижегородской области внесло изменения в порядок казначейского сопровождения, расширив полномочия регионального министерства финансов. Документ размещен на портале опубликования правовых актов. Он дополняет порядок новым пунктом, который закрепляет за Минфином право возвращать аванс или его остаток по госконтракту в двух случаях. При ликвидации юридического лица, выступающего поставщиком, подрядчиком или исполнителем, а также при расторжении контракта по соглашению сторон, решению суда или одностороннему отказу, в том числе из-за банкротства поставщика, если тот не вернул аванс добровольно. В Нижегородской области начался сев озимых. Уже засеяно 14 тысяч гектаров на территории 20 округов, сообщили в региональном правительстве. Как уточнил министр сельского хозяйства Николай Денисов, всего планируется засеять 217 тысяч гектаров. Также продолжается уборочная кампания. Срок сдачи террасного парка, который строят в Почаинском овраге в Нижнем Новгороде, не переносили. Работы завершатся в этом году, сообщили в мэрии. После возведения моста в овраге подрядчик займется благоустройством парка и озеленением территории. Техническая готовность объекта на конец июля составляла 65%. С 1 сентября в России вступают в силу новые требования к оборудованию автовокзалов и автостанций. Согласно приказу Минтранса, медпункты и пункты общественного питания больше не будут входить в обязательный перечень инфраструктуры на этих объектах. Вместо стационарного медицинского кабинета теперь необходимо наличие аптечки. Остальные важнейшие помещения – билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения, комнаты отдыха для водителей – сохраняют обязательный статус. В Борский городской суд было подано 58 административных исков в отношении главы округа Алексея Боровского. Информация размещена на сайте суда. Все иски поданы по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». При этом судье предстоит рассмотреть их одним днем. На каждое дело отведено по 5 минут, пишет Нижний сейчас. Максимальное наказание по статье – штраф до 10 тысяч рублей. Таким образом, если все иски будут удовлетворены, максимальный штраф главе Бора может составить 580 тысяч рублей. Или в два раза меньше, если будет назначен минимальный штраф по

0: Где, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями, плюс 19 градусов, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 16, ночью плюс 14 градусов и также возможен дождь.
1: Валюта.
0: На 25 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 83 рубля 29 копеек. Евро 97 рублей 44 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 39 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
2: Нижегородские малые предприятия могут получить до 30 миллионов рублей на разработку продукции для станкостроения. Гранты предоставляются по результатам конкурсного отбора Фондом содействия инновациям по программам «Старт станкостроения» и «Развитие станкостроения». Информационную и организационную поддержку предпринимателям, участвующим в конкурсе, оказывает Нижегородский технопарк «Анкудиновка». Конкурс «Старт станкостроения» ориентирован на стартапы, физических лиц и малые предприятия, разрабатывающие новые образцы станкоинструментальной продукции. Размер гранта до 5 миллионов рублей. Конкурс развития станкостроения предназначен для малых предприятий с опытом вывода на рынок наукоемкой продукции. Они могут получить до 30 миллионов рублей на разработку станков с ЧПУ, комплектующих инструментальной продукции, адаптивного оборудования и робототехнических устройств. Внебюджетное софинансирование по этой программе должно составлять не менее 15% от суммы гранта. Суд аннулировал договор аренды леса для сырья комбината «Волга», который Рослесхоз и предприятие заключили в марте 2024 года. Производитель бумаги и картона арендовал участок площадью 5000 гектаров в Ветлужском лесничестве для заготовки древесины, однако там расположен памятник природы, в котором запрещена вырубка, следует из материалов дела. Прокуратура доказала, что договор нарушает сохранность памятника природы. Представители бумкомбината отметили, что проект освоения лесов исключает вырубку деревьев на территории памятника природы, может быть изменен, однако суд поставил под сомнение договор, который содержит условия аренды большой площади защитных лесов, в которых комбинат не планирует добывать сырье. Арбитражный суд решил, что при заключении договора «Волга» планировала рубить лес, при этом сам договор позволил рубку в защитных лесах. Иск прокуратуры был удовлетворен, пишет «Коммерсант Приволжье». В Кстове 29 августа пройдет фестиваль равных возможностей «Город открытый для всех», организованный в рамках программы социальных инвестиций Сибура «Формула хороших дел». Мероприятие состоится на площади Ленина. Участие во всех активностях бесплатное, сообщается в пресс-релизе компании. Программа фестиваля включает спортивные мастер-классы, творческие площадки, выступления артистов и образовательные блоки. На спортзоне пройдут занятия по фехтованию на колясках и стрельбе из лука под руководством профессиональных атлетов. Также запланированы мастер-классы по бочи, организованные Дзержинским объединением «Параплан». Культурная часть программы включает выступление уличного цирка, спектакль театра кукол и концерт инклюзивного дуэта ДНК. Также на площадке будут работать ярмарка возможностей, где при поддержке регионального инклюзивного офиса по трудоустройству посетители смогут получить консультации по составлению резюме и подготовке к собеседованиям. Фестиваль направлен на развитие инклюзивной среды и популяризацию культуры равных возможностей. Ознакомиться с подробным расписанием и пройти регистрацию можно на официальном сайте проекта. Мероприятие для лиц старше 16 лет. В Сибуре подчеркнули, что программа «Формула хороших дел» реализуется в регионах присутствия уже 10 лет. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса!
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
5: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес-ФМ» в Нижнем Новгороде. 280 82 42.

0: Через век. Главные капиталы России. Князь Феликс Феликсович Юсупов, праправнук Кутузова и внук прусского короля Фридриха Вильгельма IV.
1: К началу 20 века стоимость имений, дач и домов князей Юсуповых составляла более 21 миллиона рублей. Антрацитовый рудник оценивался в миллион, а сахарный завод — в полтора. Были еще бумажная и картонная фабрики и ценные бумаги на 3 с лишним миллиона. В 1908 году, после гибели брата Николая на дуэли, Феликс Юсупов стал единственным наследником фамильного состояния. Он родился в Санкт-Петербурге в 1887 году, учился в Оксфордском университете и основал там русское общество. В 1910 году создал и возглавил первый русский автомобильный клуб. Женился на племяннице Николая II, Ирине Романовой, и их называли самой красивой парой империи. Первая мировая война застала молодоженов в свадебном путешествии. Приехав к родным в Киссинген, Феликс и Ирина были задержаны в Германии в качестве военнопленных по приказу кайзера Вильгельма II. Ирина ходатайствовала о разрешении вернуться в Россию у своей кузины, невестки кайзера, но безуспешно. Тогда отец Феликса, тоже князь Феликс Юсупов, по своим каналам привлек в качестве дипломатического посредника испанского посла. Через него удалось договориться с министром иностранных дел Германии о том, чтобы в распоряжении русской дипмиссии был предоставлен специальный поезд. На этом поезде работники посольства и подданные Российской империи, желающие выехать из вражеской Германии, смогут вернуться на родину. В этот поезд и сели молодожены Юсуповы. Когда императору Вильгельму доложили об их отъезде, он поспешно приказал арестовать их на границе, но приказ опоздал. Беглецам удалось пересечь границу нейтральной Дании. Вскоре, проехав через Финляндию, они оказались дома в Петербурге. Во время Первой мировой войны Феликс Юсупов был освобожден от призыва в армию, поскольку являлся единственным сыном в семье. Однако он не остался в стороне. Первый госпиталь для тяжелораненых был размещен именно в его особняке на Литейном. Работая в нем, он параллельно поступил на годичные офицерские курсы в пажеский корпус. В декабре 1916 года вместе с депутатом Государственной Думы Пуришкевичем и великим князем Дмитрием Павловичем князь Феликс Юсупов-младший был участником организации убийства Распутина, за что был сослан в имение Ракитное в Белгородской области. После Октябрьской революции Юсуповы уехали в Крым, откуда отправились на Мальту и позднее перебрались в Лондон. Вся их недвижимость и все предприятия в России были национализированы. В 1919 году на средства, вырученные от продажи фамильных драгоценностей и двух полотен Рембрандта, Юсуповы купили дом в Булонском лесу. Чтобы как-то существовать, в 1920-е годы они открыли дом моды «Ирфе», где моделями работали бывшие русские аристократки. В 1927 году Феликс Феликсович опубликовал книгу «Конец Распутина». В 1932-м на мировые экраны вышел фильм «Распутин и императрица». По сценарию жена князя Юсупова была любовницей демонического старца. За клевету князь отсудил у кинокомпании «Метро Голдвин Майер» 25 тысяч долларов. Именно после этого инцидента в Голливуде стало принято в начале фильмов уведомлять зрителей о том, что все события, показанные на экране, исключительно вымышлены, а всякое сходство с реальными лицами является случайным. В 1967 году, в возрасте 80 лет, последний из рода Юсуповых умер в Париже. Похоронен на русском кладбище в Сан-Женевьев-ду-Буа. Супруга Ирина Юсупова пережила мужа на 3 года.
0: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. О чем это? Андеррайтер. На банковском и фондовом рынке юридическое лицо, принимающее на себя обязанности по размещению и реализации ценных бумаг на рынке за специальное вознаграждение. В страховании андеррайтер по поручению руководства компании определяет тарифные ставки и конкретные условия договоров страхования, формирует страховой портфель. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Батапова. В Армении задержан бывший президент республики Роберт Кочерян. Это подтвердили в его офисе. Кочеряна уже доставили в службу национальной безопасности страны. Ранее сотрудники СНБ начали проводить обыски в квартире депутата фракции Армении, сына бывшего президента Левона Кочеряна. Режим воздушной угрозы из-за беспилотников и ракет вводился с начала суток в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах. Всего были затронуты 14 регионов России, подсчитало агентство ТАСС. По данным, на 8 утра опасность из-за беспилотников сохраняется на территории Белгородской области. Самолет-разведчик НАТО использовал авиабазу Норвегии впервые с середины прошлого века. По данным местной прессы, это произошло 18 и 20 августа. Британский самолет взлетел с главной авиабазы норвежских ВВС «Ирлан» и находился в международном воздушном пространстве у Кольского полуострова. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Два человека погибли, двое пострадали при атаке дронов ФСУ на Кубани, сообщил губернатор Кондратьев. В поселке Афипске повреждено не менее 10 частных домов. Кроме того, ночью пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Иран пригласили в Мекканское соглашение, сообщили в местном парламенте. Это недавно созданный оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. И все это на фоне объявленных Вашингтоном удушающих санкций против Ирана. Сегодня об этом в нашем эфире Георгий Бовт. Концерты Канье Уэста в Петербурге могут не состояться. «Газпром-арена» заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде площадки. Организатор уверяет, что такой договор планировали подписать до 27 августа. И пока концерт Канье Уэста не отменен. Так что происходит? Подробности в эфире «Бизнес FM».
0: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Иран получил приглашение присоединиться к Мекканскому соглашению о коллективной обороне. Ранее его заключили Саудовская Аравия, Турция и Пакистан. Это сообщил глава информационного агентства иранского парламента Мехди Рахими. По его словам, вопрос о присоединении находится на рассмотрении Тегерана. Однако официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи сообщил, что официального приглашения не было, но Тегерану предложили диалог о коллективной безопасности в регионе. Что за этим стоит? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
5: Документ, который подписали 7 августа президент Турции, наследный принц Саудовской Аравии и премьер Пакистана, никто не видел. Известно лишь, что там воспроизведена 5-я статья договора НАТО о коллективной безопасности. Соглашение, по сути, является надстройкой над пакистано-саудовским стратегическим договором о взаимной обороне от сентября прошлого года. Так что фраза «официальное приглашение», прозвучавшая из уст представителей иранского парламента, является юридической пустышкой. Тем не менее, ни Эр-Рияд, ни Анкара, ни Исламабад заявляют о якобы приглашении не подтвердили и не опровергли. Это странно. Единственная страна, чье членство действительно обсуждалось публично, это Египет. Однако, по слухам, против выступила Саудовская Аравия, ссылаясь на близость Каира к Эмиратам, региональному конкуренту королевства. Если уже Эр-Рияд блокирует Египет из-за соперничества с Абу-Даби, то версия, что он согласится на членство Тегерана, похожа на сущие фантазии. Кстати, сообщивший о якобы приглашении Тегерана Рахими, руководитель руководит парламентским информагентством, которое является рупором консервативного крыла Меджлиса, близким к так называемой оси сопротивления региональных исламистов. Поэтому и адресат этого заявления именно региональная аудитория. В том же интервью Рахими, кстати, бросил куда менее цитируемую фразу: «Любая страна, которая поможет США в конфликте, за это заплатит». Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг факт приглашения, но при этом подтвердил факт регионального диалога. Второе может быть важнее первого, тем более, что еще в мае лондонская Financial Times писала, что Эр-Рияд рассматривает пакт о ненападении с Тегераном после завершения операции США и Израиля. А тот же Багаи на днях говорил, что у Тегерана нет оснований подозревать три страны, с которыми у Ирана глубокие религиозные и культурные связи, в антииранской направленности пакта. Дескать, все наоборот, соглашение доказывает, что страны региона пришли к выводу о невозможности полагаться на американские обещания, поскольку главная забота Вашингтона на Ближнем Востоке – это Израиль. Таким образом, Иран не хочет выходить из войны с США региональным изгоем. К тому же, идея региональной безопасности без участия внешних сил – это давняя иранская идея. В этом смысле любое соглашение, берущее на себя заботу о безопасности стран залива без американского участия, для Тегерана выигрыш по определению даже без участия самого Тегерана. Мотивы Эр-Рияда несколько иные. Прежде всего, это страховка и от Ирана, но и страховка от ненадежности США. Но для других подписантов соглашения актуальны другие угрозы. Для Пакистана это Индия, для Турции курдский вопрос и все восточное Средиземноморье. Именно Иран конкурент всем трем странам. Его гипотетическое членство означало бы, что нападение на Саудовскую Аравию Тегеран обязан считать нападением на себя. В нынешнем политическом контексте это полный нонсенс. К тому же для Ирана единственный работающий на сегодня инструмент давления – это удары и угроза ударов по инфраструктуре стран залива и американским базам на территории соседей. И тут гипотетическое вступление в новый пакт стало бы для него просто односторонним разоружением. При этом Тегеран заинтересован, чтобы обсуждение данной темы длилось как можно дольше. Именно в ущерб США. Трамп успел сдержанно приветствовать соглашение трех стран. Это ложится в концепцию Белого дома о том, чтобы союзники брали на себя больше ответственности за свою оборону. При том, что соглашение Мекки не отменяет ни одного действующего договора с США. Конечно же, Иран в Мекканское соглашение не вступит. Интрига не в этом, а в том, что опровержение иранского МИД содержало важный намек на то, что разговор о региональной системе безопасности с участием Тегерана уже идет. К тому же и старому сопернику Тегерана Эр-Рияду нужна не военная победа над Ираном, а гарантии, что иранские ракеты и дроны перестанут падать на саудовскую территорию. Получить эти гарантии у самого Тегерана дешевле, тем более, что американские не сработали.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Новые удары ВСУ по складам «Озон» на юге страны. Селлеры ожидают подсчета убытков и надеются на страховку. Два из четырех атакованных объектов компании не пострадали. Их скоро планируют открыть. Размер ущерба на поврежденных складах пока неизвестен. Информация об остатках скрыта от продавцов. «Озон» объявил о выплатах пострадавшим продавцам, которые подключены к программе страхования от «Ингостраха». Они будут перечислены по итогам рассмотрения каждого инцидента, который будет признан страховым случаем, говорится на сайте компании. Однако партнерская страховка от маркетплейса покрывает инциденты с падением беспилотников только в случае признания таких ЧП терактом или диверсией. Правительство, между тем, уже прорабатывает меры помощи площадкам и селлерам. Евгений Перельчук подробнее.
6: Удары в ночь на понедельник пришлись по четырем объектам «Озон» в районе Краснодара, Махачкалы, Адыгейска и Невинномыска. На краснодарском объекте и в Махачкале возникли пожары. Адыгейска и Невинномыска эвакуировали персонал. Точной информации о вместительности этих центров нет. Есть сведения от разных СМИ и примерные оценки. Логистический хаб в Краснодаре занимает площадь в 12-14 тысяч квадратных метров. В районе Махачкалы 125 тысяч, в Адыгейске 92 тысячи. Селлер Сергей, продающий бижутерию, пока не может оценить размер убытков.
7: У нас остатки тоже в «Озоне» есть и практически на всех крупных складах.
8: А понятен предварительно ущерб?
7: Честно говоря, предварительный ущерб непонятен. Это началось в выходные, а после удара компании сразу скрывают эти остатки, и мы их, честно говоря, даже посмотреть не можем. Если, допустим, есть атака на какой-то склад, то все остатки по этому складу у нас написаны по нулям, и что конкретно там было, мы уже посмотреть не можем. Но вся надежда на страхование.
8: Правильно понимаю, что вы сейчас по ФБС работаете?
7: Мы работаем и по ФБО, и по ФБС, со всеми маркетплейсами. слышим, у нас свой система используется, поэтому условно переход на ФБС для нас не является чем-то таким болезненным или тяжелым. У нас есть сумма страхования, она где-то порядка 5 миллионов рублей. То есть в разделе страхования у Озона можно прям посмотреть, какое количество товара на какую сумму застраховано. И исходя из этих цифр, у нас каждый день удерживается определенная плата за эту страховку. И, честно говоря, сейчас абсолютно вся надежда на страховку.
6: По оценке Data Insight, общая площадь складской сети Wildberries составляет около 5,5 миллионов квадратных метров, выведенная из строя около 20% логистических мощностей. У ВБ более 200 складов и сортировочных центров. Самые крупные центры в Каледино – 250 тысяч квадратных метров, в Электростале – 300, в Туле – 155. А у Озон, по данным самого маркетплейса, по итогам прошлого года объем складских помещений превысил 5 миллионов квадратных метров. В Ватутинках склад на 140 тысяч квадратных метров, в Петербурге – на 80, в Зеленодольске – на 76, а в Уфе – на 60 тысяч квадратных метров. Другими словами, объемы складских помещений двух маркетплейсов сопоставимы. Однако отдельные склады у Озон меньше по размеру. Вдобавок у компании было несколько недель на подготовку к ударам, чем она и воспользовалась, распределив товары. Кроме того, Озон активно способствовал тому, чтобы селлеры переходили на формат ФБС – продажи со своего склада, чтобы разгрузить собственные логистические центры. Продолжает селлер, продавец товаров из категории красоты Дмитрий.
9: Слава богу, на Озоне у нас товара сейчас было мало. Готовились к честному знаку и распродавали усиленно все товарные запасы. И поэтому мы накопили сейчас на своем складе товарный запас, который планировали отвозить на Озон. Но теперь уже, конечно, не будем ничего отвозить. Будем сейчас работать по ФБС.
10: А раньше вы тоже так работали?
9: Нет, только по ФБО работали. Мы из Wildberries только по ФБО раньше практически работали.
10: Селлеры также обсуждают страховку Озона?
9: Да, честно сказать, я понимаю, что страховые компании, они сейчас тоже будут понятия, которые прописаны в договорах страхования, трактовать, ну, очевидно, свою сторону. Озон, наверное, будет пытаться трактовать там свою сторону. Но разбираться совсем придется селлером, поэтому, вы знаете, тут сложно что-то надеяться. Надеемся только на себя.
6: В прошлую субботу был атакован логистический центр Озон в Самарской области. Он загорелся. 1500 сотрудников были эвакуированы, были пострадавшие. Работа склада была остановлена на неопределенный срок. После атаки также была остановлена работа склада Озон в Оренбургской области. После этого продавцы на Озон обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса от Ингостраха в графе покрытия массовых повреждений есть строчка про падение БПЛА и их обломков, но только если случаи признаны терроризмом или диверсией. Такая классификация от Следственного комитета происходила в единичных случаях. Пока Минфин высказал готовность помочь бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries, а не Озон. Маркетплейс и селлеры получат отсрочку в 12 месяцев по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Важное уточнение – меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. В нашу редакцию селлеры уже написали письма, где отметили, что маркетплейс такие справки не выдает. А значит, вся помощь будет под вопросом, говорит гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
11: 12 месяцев отсрочки плюс год рассрочки – это фактически 2 года растяжки платежей. Для бизнеса с оборачиваемостью в 2-3 месяца – это не мелочь, это несколько полных циклов. Но важно понимать, чего эта мера не делает и не может делать. Она не восстанавливает актив. Сгорел не доход, сгорел оборотный капитал. У многих заемный. Отсрочка дает время, а не деньги. Если запас уничтожен целиком, а закупка была на кредитный, продавцу нечем начать заново, а через год к нему придет и налог, и рассрочка. Про время доказывания 5% потерянных от годового объема пока вызывает вопросы, а как маркетплейс, насколько точно будет предоставлять данные, не говоря уже о том, что порог считается от годового дохода, а потерян был складской запас. Это разные величины.
6: В понедельник после новых ударов по складам Озон пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в правительстве вместе с бизнесом прорабатывают варианты поддержки продавцов и на этом маркетплейсе. А в Минэкономразвитие добавили, что рассмотрят меры поддержки в случае обращения от площадки. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: В теме «Кто в теме». Сегодня театральная тема. Говорим с Михаилом Швыдким, художественным руководителем Московского театра мюзикла. Каково это – ставить спектакль по мотивам сериала? Почему театр – лакмусовая бумажка экономических и социальных проблем? С какими сложностями сталкивается бизнес по производству мюзиклов? И как он живет в изоляции от остальных стран, где этот жанр тоже очень востребован? Слово Михаилу Швыдкому.
12: Мне кажется, что сегодня мы не уступаем тем европейцам, с которыми теоретически мы могли бы работать. Ни немцам, ни французам. Англичане и американцы – это особая статья. Когда-то я разговаривал с таким замечательным режиссером из Берлина Барри Коски, который руководил комиш-опер. Но это невозможно, так же, как невозможно сегодня работать нашими цирковыми канадцами. Я бы и продолжал бы с ними работать, но они не могут с нами работать. Мне кажется, что сегодня российская площадка мюзикла не провинциальна. Нам не нужна прививка кого-то. Чтобы стать еще лучше, мы должны упираться сами. И я думаю, что в этом одна из серьезных проблем – ставить очень серьезные задачи перед самими собой.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Театральная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня 18.30 на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
3: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Компанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги.
13: Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы. А подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
3: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
14: Состоятельные клиенты ВТБ смогут воспользоваться приоритетным маршрутом в аэропортах. Клиенты ВТБ Private Banking и привилегии теперь могут проходить предполетные процедуры в аэропортах по отдельному маршруту. От входа в аэропорт до посадки на рейс с полным сопровождением на всех этапах. Выделенные стойки регистрации на рейсы по России, отдельный паспортный контроль и проход в зону предполетного досмотра. Лента для досмотра багажа без общей очереди. Об этом в преддверии ВФ-2026 рассказал зампрезидента председателя правления ВТБ Дмитрий Бреттенбихер. По его словам, клиентам ВТБ больше не нужно разбираться, куда идти и где ждать. Путь от двери аэропорта до гейта занимает несколько минут. Количество новых брендов на платформе LaModa в этом году по сравнению с прошлым выросло на 22%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ритейлера. Также платформа объявила о расширении ассортимента в категориях женской и мужской одежды. Новые коллекции доступны от брендов Sela, Austin, Fanday, Zarina, Love Republic, Tom Taylor, Henderson и многих других. Некоторых крупнейших клиентов американской NVIDIA предупредили о повышении более чем на 15% цен на серверные системы с ИИ-чипами. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, компании, занимающиеся производством серверов по контракту для крупных операторов центров обработки данных, таких как Microsoft, Google, Oracle, уведомили об этом своих клиентов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: 8.48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Концерт американского рэпера Канье Уэста в Петербурге может не состояться. «Газпром-арена», где были запланированы выступления, заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде стадиона. При этом в телеграм-канале площадки до сих пор размещен пост с анонсом концертов и розыгрышем билетов. Однако с сайта «Газпром-арены» анонс был удален. Организатор агентства Say Agency в свою очередь заявил, что договор стороны планировали подписать до 27 августа. Там отметили, что на данный момент концерт Канье Уэста не отменен. О заявлениях «Газпром-арены» организатор узнала журналистов. При этом, как сообщают телеграм-каналы, вернуть купленные билеты сейчас невозможно. По данным Фонтанки, билеты продавались без согласия с властями. В частности, в Петербурге до сих пор сохраняются антиковидные ограничения, согласно которым получать разрешение на массовые мероприятия сначала нужно по регламенту в инстанциях и с заключенным договором аренды, и только потом начинать рекламную кампанию и продажу билетов. А источники издания сообщили, что выступления все же отменены, причем, цитата, по звонку сверху. Ранее предполагалось, что концерты Канье Уэста пройдут 10 и 11 октября. Продолжает главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру» Александр Горшков.
15: Можно предположить, что выручка этих двух концертов должна была составить от 5 до 7 и более миллиардов рублей. Предположительно, гонорар Канье Уэста — это 1,5 миллиарда рублей. Очевидно, в оставшейся сумме, помимо заработка организаторов, есть и заработок самой «Газпром-арены». Это серьезные деньги, и чтобы пойти на такой шаг, должно было что-то случиться. Что могло случиться — это дальше область гадания. Формальная сторона вопроса, договор на сегодняшний день, насколько мы знаем, не подписан. Хотя организатор говорит, что договор был отправлен им с официальной электронной почты и должен был быть подписан. Тем не менее, до подписания договора организаторы начали продажу билетов, и по той информации, которая на сегодняшний день есть, было продано билетов примерно на 3 миллиарда рублей. Найти альтернативную площадку в Петербурге такой вместимости, это около 80 тысяч человек, ее просто нет, нет ничего сопоставимого. Если говорить про некую моральную и этическую сторону вопроса, это другая история. Я, как человек, родившийся и выросший в Ленинграде, определенным сомнением относился с самого начала к этой затее, потому что мои родственники жили здесь во время блокады, и для меня было как-то странно принимать в городе человека, прославлявшего того, кто хотел уничтожить этот город. В некоторых европейских странах концерты этого исполнителя были отменены, в том числе по причинам схожего характера.
2: Александр Горшков, главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру». В 2024 году по соцсетям и СМИ тоже начала распространяться информация, что Канье Уэст якобы даст концерт в Москве. Однако в итоге мероприятие не состоялось, хотя рэпер приезжал в Россию, но не с шоу, а на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского.
3: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
16: Доброе утро.
2: Ну что, начинаем новый день. Как себя сегодня чувствуют рынки?
16: Ну, какие-то выводы, наверное, через час можно будет делать. Вот с утра в первые минуты утренних торгов отскакивает индекс Мосбиржи на процент, но ниже уровня 2100 пунктов остается. Здесь многое будет зависеть от тех параметров, которые сегодня озвучит ЦБ. Я имею в виду предоставление рублевой ликвидности в банковскую систему в виде недельных кредитов. Вот как раз по вторникам ЦБ все эти вещи объявляет. Ну, здесь надо учитывать и факт конца месяца и плотный график налоговых платежей и прочее. То есть по логике процесса ликвидность должна быть увеличена, но если ЦБ на этот раз ликвидности особо не даст, значит основной упор сделан все-таки на контроль за динамикой валютного рынка. Чем больше рублей дает в систему, тем больше у спекулянтов сил играть против рубля, а ЦБ пытается каким-то образом, если допускать ослабление рубля, но делать это без резких движений, чтобы не вызывать всплеска девальвационных, а значит, де-факто и инфляционных ожиданий. Так что вот для рынка акций много будет зависеть как раз от этих параметров. Если дадут много рублей, ну, вот где-то вот уже со второй половины недели, ближе к среде, к четвергу, рынок, в первую очередь, акции может, в принципе, стабилизироваться, даже попытаться подрасти. Не даст денег, ну, значит, все останется в режиме слабости, текущие восстановительные процессы носят временный характер. На глобальном рынке главная тема – это, естественно, с помпой заявленная операция «Экономический изгой», я имею в виду санкции против Ирана. Пресс-конференция Бессента обсуждается сейчас горячо в американских деловых изданиях, в социальных сетях, финансовых блоках там и прочее. Ну, в общем, с одной стороны, пока все как и планировалось, вторичные санкции в отношении торговых партнеров Китая, но эти вторичные санкции пока не вводятся, дескать, даем время на подготовку к этому процессу. Естественно, Минфин будет в любой момент объявлять о тех или иных санкциях, пока вводятся санкции в основном против физических каких-то лиц, юридических лиц, Гонконг и Эмираты и прочее. А так Бессент так смело заявил о том, что даже Китай будет подвержен вторичным санкциям, при этом любой банк и любая финансовая организация будет отключена от долларовой системы, то есть от SWIFT. Ну, он так смело сказал, что даже китайские банки, если Китай осмелится торговать с Ираном и прочее. Ну, тут понятно, основные торговые партнеры Китай, Ирак, Турция, Эмираты, Индия. Ну, в общем, посмотрим, чем все кончится. Пока, в принципе, рынок как все это принял к сведению, но не более.
3: Капитал на бизнес FM. Реклама.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Развитию ресторанного бизнеса очень поспособствовала Великая Французская революция. Аристократия лишилась кто денег, кто свободы, а кто и головы. И повара, которые десятилетиями вкусно, разнообразно и изысканно кормили знатные семейства, остались не у дел. Они разъехались по миру, устраиваясь на работу в уже существующие заведения или открывая свои. Например, бывший шеф-повар герцога Орлеанского Мео открыл свой ресторан в районе Пале-Рояль, недалеко от Лувра, в 1791 году. Посетителям заведения с роскошными интерьерами и изысканным обществом предлагалось меню из 100 блюд, 22 сорта красного вина и 27 белого. К началу 19 века только в Париже насчитывалось более 500 ресторанов. Рестораны. Начало. На бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: За последние 10 лет объем рынка гибких офисов Москвы вырос почти в 10 раз. И в первом полугодии этого года составил 426 тысяч квадратных метров, подсчитали в NF Group. По данным компании, сегодня в столице работают 154 гибких офиса, рассчитанных примерно на 62 тысячи рабочих мест, что на 11% выше год к году. В первом полугодии были открыты 5 площадок, во втором операторы планируют вывести на рынок еще 7 готовых пространств и один офис под конкретного клиента. Статистика компании Commonwealth Partnership подтверждает, по итогам первого полугодия в сегменте гибких рабочих пространств Москвы наблюдался рост общего предложения и ставок и одновременно снижение спроса. Общий объем арендованных площадей с января по июнь составил 32 с небольшим тысячи квадратных метров, что на 31,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, доля свободных площадей выросла на 13%. Пунктов до почти 18%. Опрошенные бизнес-ФМ эксперты признают, что сегмент существует сегодня в режиме стресс-теста. Но паниковать не спешат и считают, что говорить надо просто о поиске новой точки равновесия. Рынок гибких офисов не исчезает, но явно переходит в состояние конкуренции за заполняемость. И выигрывать теперь будет не тот, кто вывел больше квадратных метров, а тот, кто умеет удерживать арендаторов и быстро перезаполнять покупать освобождающиеся блоки. Арендаторы становятся все более избирательными. Операторы проявляют гибкость в обсуждении коммерческих условий и стремятся перейти к модели безопасного роста, открывая новые проекты преимущественно под гарантированный спрос или конкретного крупного заказчика, минимизируя риски. Правда, пока получается не у всех. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале bfm.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
1: В Москве без 2:09 в студии Олеся Потапова. Бывший президент Армении Роберт Кочерян задержан в рамках уголовного дела. Это подтвердили в его офисе. Кочеряна уже доставили в службу национальной безопасности страны. В домах экс-президента, его сына, депутата фракции Армении Левона Кочеряна прошли обыски. Антикоррупционный комитет Армении сообщил, что следственные действия проводятся в рамках расследуемых уголовных дел коррупционного характера. Российские силы ПВО сбили 148 воздушных целей над российскими регионами, сообщает Минобороны. В Краснодарском крае после атак беспилотников возник пожар на территории НПЗ, сообщал губернатор Вениамин Кондратьев. При падении обломков дрона в районе железнодорожной станции Афипская погибли 2 человека, еще 2 пострадали. Работа станции приостановлена, сообщает прокуратура. В поселке Афипский повреждено не менее 10 частных домов. Следственные действия по делу зампреда ВЭБа Артема Довлатова завершены, передает агентство ТАСС. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями в 2016 году. Довлатов находится под домашним арестом со 2 мая. Этот срок ему продлили до конца октября. Глава SpaceX Илон Маск предупредил о риске исчезновения человечества, комментируя демографическую ситуацию в Сингапуре. «Человечество исчезает», написал Маск в соцсети X в ответ на публикацию Financial Times. По данным издания, власти Сингапура выплатят более 55 тысяч долларов на каждого ребенка до 17 лет на фоне рекордного снижения рождаемости. Уже в этом году Сингапур может получить звание суперстареющего государства. Доля жителей старше 65 лет там превысит 21%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Правительство сможет вводить временное управление на критических объектах, если их собственники не обеспечили должную защиту от атак БПЛА. Указ подписал президент Путин. В правительстве подчеркивают, что это не национализация и механизм не будет массовым. Но у бизнеса много вопросов. Минфин США объявил операцию «Экономический изгой» против Ирана. Америка вводит вторичные санкции против физлиц, организации судов, которые помогают Тегерану зарабатывать на экспорте нефти, а также приобретать ядерные и ракетные технологии. Под ограничения попали организации из Китая, Арабских Эмиратов, Гонконга, Сингапура и Европы. Школа не может отказать ученику в продолжении учебы в 10 классе. Верховный суд вступился за 9-классника, которому отказали в приеме в 10 класс. Руководство школы мотивировало это тем, что в 10 классах профильное обучение, а его мать просила зачислить ребенка в общеобразовательный класс. Что решение суда будет значить на практике? Подробности в эфире «Бизнес ФМ». Не защитил, на время отдал государству. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту этих объектов от атак БПЛА. У бизнеса масса вопросов. Подробнее Иван Медведев.
18: Согласно указу, под временное управление может попасть весь объект или его часть, а также ценные бумаги и имущественные права собственника. К объектам критической инфраструктуры указ относит активы топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры и другие объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения. Из указа следует, что ответственность наступает, если собственник нарушит требования по обеспечению безопасности таких объектов. Сами требования предусмотрены нормативными правовыми актами и решениями уполномоченных органов. Другими словами, собственники в курсе, как они должны защищать свои объекты, говорит партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
19: С 2024 года есть ряд постановлений и отраслевых рекомендаций по организации защиты критической инфраструктуры для топливно-энергетического комплекса, для транспорта, для мест пребывания людей. С каждым занимается свое ведомство. ФСБ, Минстрой, Ростехнадзор должны предприниматься определенные меры. Устройство обнаружения, пассивная защита, антидроновые сетки, которые где-то даже видно, на подстанциях они висят, на каких-то складах они уже висят.
18: По словам эксперта, в случае атаки на такой объект на место выезжает комиссия и начинает выяснять, условно, той ли толщины была сетка. Потому что это может быть веревочная сетка, может быть сетка рабица, а может быть чуть ли не саркофаг из строительных лесов, какими сегодня защищены некоторые объекты нефтяной инфраструктуры в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта же комиссия будет определять, на должном ли расстоянии защитные сооружения были установлены, работали ли системы оповещения и так далее. Однако, по словам партнера адвокатского бюро КИАП Антона Самохвалова, формулировки указа пока выглядят очень расплывчато.
20: Какие именно нарушения, каких именно подзаконных актов, кто должен проверять, в какой процедуре он должен это проверять? Достаточно протокола или это должно быть оформлено решением, и это решение должно вступить в законную силу? Должно ли это быть просто, например, акт, которым установлено нарушение, а решение это может быть уже привлечение к ответственности? Все это требует дальнейших разъяснений или, возможно, оно уже в правоприменительной практике появится.
18: Генеральный директор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов уверен, что этот указ не будет применяться массово.
21: Если вводить внешнее управление, допустим, на каком-то НПЗ, это означает, что государство должно взять точно на себя ответственность за этот завод с точки зрения дроновой защиты. Ну, ведь в этом же смысл. Но готово ли государство брать на себя эту ответственность? Вот это вопрос остается открытым. Поэтому мне кажется, что главный смысл этого документа заключается в том, что государство подводит черту под этим спором, который, ну, все-таки шел относительно негласно, что все-таки, извините, господа бизнесмены, но защита от дронов – это прежде всего зона вашей ответственности. И вы должны об этом думать, потому что понятен основной аргумент государства. СВО продолжается, и все объекты защитить системами ПВО не получается. Поэтому у государства просто не хватает рук. Противовоздушной обороны на всех не напасешься.
18: При этом важно отметить, что указ регулирует не только действия, совершенные собственниками до атаки. Под временное управление также могут уйти объекты критической инфраструктуры, уже пострадавшие от ударов, если собственник не восстановил или не вовремя восстановил функционирование этих объектов. Иван Медведев, Марина Ремаева, Бизнес FM.
2: Временное управление критической инфраструктуры не означает национализацию или изменение формы собственности, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, механизм не рассчитан на массовое применение. Решения будут приниматься точечно и на высшем уровне. На этом же уровне они будут отменяться. Канада готовится объявить об ответных пошлинах для США сегодня. При этом Трамп назвал клоунами канадское руководство и пригрозил экономическими проблемами и напомнил, что большая часть электроэнергии, нефти и газа, которые получает Канада, транспортируется через США. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Сейчас к другой теме. Верховный суд вступился за девятиклассника. Он отметил, что школа не может отказать учащемуся в продолжении учебы в 10 классе. Отбор в профильные классы не должен лишать ребенка конституционного права на образование, говорится в решении высшей судебной инстанции. Что это значит на практике? Разбиралась Светлана Чередникова.
22: В суд обратилась жительница Свердловской области. Ее сыну отказали в приеме в 10 класс. Руководство школы мотивировало это тем, что в 10 классах профильное обучение, а истица просила зачислить ребенка в общеобразовательный класс. Женщина потребовала признать приказ школы незаконным, и три суда встали на сторону школы. Но Верховный суд отменил все эти решения, признав приказ об отчислении недействительным. Он отметил, что в России обязательным является не только основное общее образование, то есть 9 классов, но и среднее общее – это 10 и 11. Также суд подчеркнул, что ОГЭ после 9 класса – это подтверждение образовательного этапа, но не свидетельство завершения всего обучения. обучения и потому не может служить основанием для отчисления из школы. А правила отбора в профильные классы не должны ограничивать конституционное право на образование. Значит ли это, что школы теперь не смогут отказывать желающим в поступлении в 10 класс? Комментирует управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов Ларин и партнеры Владимир Юрасов.
0: Тут надо понимать, что постановление Верховного суда касается только той ситуации, которую он рассматривал. Верховный суд – это не конституционный суд. Он не меняет положение законов, которые могут нарушать права граждан. Соответственно, Верховный суд только подытожил, будет это влиять на всех остальных учеников 9-х, 10-х классов и на администрацию школ. Формально нет. Но те граждане, которые будут отстаивать права, большая вероятность, будут получать аналогичные решения. Школы, по сути, у нас забыли норму Конституции.
22: С 1 сентября Минпросвещение вводит новый образовательный стандарт. Согласно ему, старшие школьники смогут выбирать базовое обучение, а не спецклассы. Но проблема в том, что классов базового обучения в старшей школе почти нет. С тех пор, как 5 лет назад Минпросвещение дало школам право самим решать, какие классы и из кого набирать, учебные заведения сознательно выбирают профильные варианты. В 9 классе школьники сдают ОГЭ, и если не набирают определенный балл, их в 10 классы не берут. Вместо них берут детей из других школ. Так школа формирует сильные классы, которые, как правило, хорошо сдают ЕГЭ, что сказывается на рейтинге школы, ее финансировании, зарплатах учителей. Базовые классы такой выгоды школе не несут. Мама, закончившая 9 класс девочки, москвичка Жанна, рассказала нам, что ее дочь поступила в 10 профильный IT-класс по результатам 4 ОГЭ, набрав минимальный проходной балл 16. Однако тех, кто не рассчитывал на высокие оценки, школа отправила в колледж, говорит Жанна.
4: По прошлому году у друзей не брали в общеобразовательный класс. Говорили прийти забрать документы, и они начали искать колледжи, и выяснилось, что мест в колледжах уже нет. И они вернулись с этими документами, их опять не берут. И они через МОСРУ, то есть они через школу, школа им отказала, только на основании вот этого обращения их зачислили в класс. 35-м, 36-м там, или 41-м ребенком, но зачислили. А потом говорилось о том, что почему такая ситуация получилась, потому что детей не брали в школу, а в колледже не подготовили достаточное количество мест под такое количество учащихся. И в этом году вот эту ситуацию они нормализовали, что всем хватит.
22: Если в мегаполисах проблема с зачислением в 10 класс все же стоит не так остро в силу количества и разнообразия школ и колледжей, то в небольших населенных пунктах альтернативная школа или колледж вполне могут быть в паре часов езды. При этом только у малой части колледжей, это, как правило, государственные и самые престижные учебные заведения, есть нормальное общежитие, отмечает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
5: На престижные направления многие, которые хотели бы ребята, а уж тем более, если это вузовские программы, точно нужен средний балл аттестата выше 4. На самые престижные, это не только IT касается, даже повар-кондитер в Москве это 4,7, 4,8. Средний балл аттестата. Это очень высоко, потому что очень мало бюджетных мест туда. Средний балл аттестата меньше 4, это, как правило, не самые, прямо скажем, престижные направления. И колледжи, те, которые не прошли переоборудование, переоснащение, это не самые востребованные на рынке труда специальности. Дальше с трудоустройством тоже проблемы могут быть.
22: Цена за обучение на платном отделении госколледжа в среднем 130 тысяч рублей в год. За рядовую специальность вроде электрика или сантехника. Но на таких направлениях в этом году государство добавило бюджетных мест. На IT или архитектурном цена обучения от 200 тысяч за год. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес FM.
3: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
23: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия.
7: Определенной формой пожизненной пенсии можно считать выплату на Аляске так называемого нефтяного дивиденда. В 1976 году жители штата одобрили поправку Конституции, по которой не менее четверти доходов от всех природных ресурсов Аляски должны использоваться на выплаты населению. Размер дивиденда меняется год от года в зависимости от доходов и бюджетной политики штата. В 2022 сумма выплат за год составила почти $3300, а в 2025 ровно 1000. Все жители получают одинаковую сумму, независимо от возраста и трудоспособности. Главное — соответствовать критериям резидентства Аляски. Выезд с территории штата более чем на 180 дней в году надо обосновывать, чтобы не лишиться вознаграждения.
8: Особая пенсия на Бизнес FM.
9: Бизнес FM. Инструкция по применению.
10: Показания.
9: Потребность быть в курсе в любой момент.
10: Особые показания.
9: Дефицит времени.
10: Способ применения и дозы.
9: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
10: Передозировка.
9: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
10: и, очевидно, уже в курсе.
9: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
24: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Фонд развития промышленности и Минпромторг России открыли новую программу «Лизинг судов», которая позволяет лизинговым компаниям получать льготное финансирование на строительство судов на отечественных верфях. Займы до 3 миллиардов рублей по ставке 1% для пассажирских судов и 3% для грузовых, рыбопромысловых и технических судов обеспечат дополнительные заказы для судостроительных предприятий в регионах. Например, при строительстве пассажирского судна стоимостью 1 миллиард рублей размер займа может достигать 970 миллионов рублей по ставке 1% годовых сроком до 25 лет. Оставшиеся 30 миллионов обеспечиваются за счет собственных средств лизинговой компании или лизингополучателя. При этом средневзвешенная стоимость лизинга такого судна не превысит 4,5% годовых. В Нижнем Новгороде ищут перевозчиков, которые будут обслуживать 4 автобусных маршрута. Электронные торги размещены на портале госзакупок. Речь идет о маршрутах номер 69, микрорайон «Седьмое небо», микрорайон «Юг», номер 28, улица Усилова, Щелковский хутор, номер 76, улица Дубравная, авторынок «Московский» и 41, микрорайон «Цветы», станция метро «Стрелка». Одна закупка объединяет автобусы номер 69 и 28. На их обслуживание выделили 22 миллиона рублей. Другая — автобусы номер 76 и 41, которую потратят почти столько же. Заказчиком в обоих случаях выступает Центр развития транспортных систем. Компании, которые выиграют торги, должны будут обслуживать эти маршруты в период с 1 октября по 31 декабря. Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 7 сентября. Итоги подведут 10 сентября. И в продолжении транспортной темы. Трамваи номер 22 вернутся на маршрут до конца сентября, сообщили в Центре развития транспортных систем, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях. Напомню, трамваи отменили в прошлом году. Транспорт связывает станцию метро «Автозаводская» и улицу Строкина. В конце сентября его хотят вернуть на линию. Автобаза правительства Нижегородской области объявила закупку 2 российско-китайских автомобилей «Волга К-50», собираемых в Нижнем Новгороде, пишет «Коммерсант Приволжье». Начальная стоимость контракта составляет 9,6 миллиона рублей. Для покупки транспорта учреждение получило разрешение Минпромторга России. Источник финансирования – областной бюджет. Поставить автомобили требуется до конца года. Для села Пурих муниципального округа Чкаловск разработали туристический и дизайн-код. При участии архитектурной студии «Благо» специалисты агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды подготовили альбом, в который включили анализ исторической среды и жизни поселения, предложения по туристическому позиционированию Пуриха, рекомендации по благоустройству и оформлению территории. Агентство также представило сувенирную линейку, основанную на символах и промыслах села. Открытки и платки с локальными паттернами, футболки, шоперы и колокольчики. Визуальный стиль использует мотивы пуриховской деревянной резьбы, а также отсылает к местной традиции литья медных колокольчиков и бубенцов. Пурих известен с 17 века и с этого года входит в маршрут Золотого кольца России. В селе сохранились Спасо-Преображенский собор и церковь Сошествия Святого Духа. Более 1000 питомцев без сопровождения владельцев привезли в поездах дальнего следования Горьковской железной дороги с начала года. Услуга наиболее популярна у жителей Нижнего Новгорода, Кирова, Казани и Ижевска, отметили в ГЖД. Чаще всего хозяева традиционно отправляли собак и кошек. Самыми необычными пассажирами в первом полугодии стали лемуры, ежи, хорьки, черепахи и ящерицы. Чтобы отправить питомца на поезде без сопровождения владельца, нужно оформить перевозочный документ в багажных кассах. Домашние животные едут в закрытой клетке или контейнере в багажном кассе. Вместе с питомцем хозяин должен передать документы на него, поилку с водой, корм и наполнитель для лотка. Во время поездки за животными присматривают проводники. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
8: Погода.

0: бесплатный мини-MBA. Обучение стартует 30 сентября на базе технопарка «Анкудиновка». Оно будет проходить в очном формате с сентября по ноябрь и включать 5 модулей продолжительностью по 2 дня каждый. В качестве спикеров выступят эксперты школы экспорта Российского экспортного центра. Программа ориентирована на предприятия, которые уже имеют опыт работы на внешних рынках и готовы масштабировать экспортное направление. В течение обучения участники вместе с экспертами и наставниками разработают индивидуальные бизнес-планы по увеличению экспортной выручки на ближайшие 3 года. В программе сочетаются теоретические знания и практическая работа, поэтому полученные инструменты компании смогут сразу применить в своей деятельности. Участники разберут ключевые аспекты развития экспорта от маркетинга и анализа потребительских сегментов до финансового планирования и ведения переговоров с зарубежными партнерами, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. К участию в программе приглашают субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области, при условии, что период деятельности компании составляет не менее 3 лет до момента подачи заявки, а опыт экспортной деятельности не менее 1 года. Годовой оборот за предыдущий год должен быть не менее 30 миллионов рублей. Также участникам необходимо предоставить данные бухгалтерской отчетности за последние 2 полных финансовых года. Основной вид экономической деятельности по АКВЭД должен относиться к производству или оптовой торговле. Участие в программе бесплатное, подать заявку можно до 16 сентября. Мероприятие запрещено для детей. Озон перечислит выплаты за поврежденные товары продавцам, у которых есть страховые полисы с покрытием рисков ущерба от атак беспилотников, рассказали в компании. За последние несколько дней логистические объекты Озон в Самарской, Оренбургской областях, Дагестане и Краснодарском крае подверглись беспилотным атакам, напоминает Forbes. Компания перенастроила маршруты с пострадавших складов. Серийное производство российско-белорусского самолета «Асвэй» могут организовать на Нижегородском авиазаводе «Сокол», пишет «Коммерсант Приволжье». Стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов рублей. На Нижегородском заводе планируют изготавливать детали планера и систем, собирать панели фюзеляжа, двери, люки и так далее. Для этого рассчитывают использовать участок, предназначенный ранее для сборки деталей КИЛ-114. Напомню, самолет «Асвэй» вмещает до 19 пассажиров. Он предназначен для местных и региональных перевозок. Росавиация ожидает сертификации самолета до конца 2029 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
1: Главные капиталы России. Михаил Иванович Терещенко. Отсутствие твердых убеждений, продуманного плана и полный дилетантизм во внешней политике позволяли ему налаживать отношения с различными политическими силами. Удивительная характеристика от оппонентов для человека, который успешно закончил Московский, Лейпцигский и Киевский университеты. Владел 13 языками и дослужился до министра иностранных дел. Михаил Терещенко, чье состояние до революции оценивалось в 70 миллионов рублей, родился в Киеве в семье сахарозаводчика. В возрасте 25 лет он уже служил чиновником особых поручений при дирекции императорских театров и вместе с сестрами владел издательством «Сирин», выпускавшим книги литераторов Серебряного века. Не оставлял Терещенко и семейного сахарного дела. Он был членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков, членом Совета Волжско-Камского банка и учетного комитета Киевского отделения Азовско-Донского банка. От родителей Михаил Иванович унаследовал богатейшую коллекцию произведений искусства, включавшую картины Шишкина, Репина, Васнецова и Врубеля, и пополнил ее произведениями Гогена, Сезанна, Матисса, Ван Гога и лучших русских художников своего времени Рериха и Петрова-Водкина. После национализации в 1918 году его коллекция произведений живописи и скульптуры, размещенная во дворце Терещенко в Киеве, была превращена в Государственный Киевский национальный музей русского искусства. В 1911 году Михаил Иванович подарил жене крупнейшую по тем временам частную паровую яхту длиной в 127 метров, а в 1913-м приобрел синий бриллиант, на тот момент второй по величине в мире, размером почти в 43 карата. В политической деятельности Михаил Терещенко придерживался конституционно-демократических взглядов. После февральской революции он вошел в состав Временного правительства, где сначала был министром финансов, а затем министром иностранных дел. В качестве главы МИДа Михаил Иванович выступал в поддержку выполнения России своих союзнических обязательств, что означало продолжение ее участия в Первой мировой войне. И отвечал своим имуществом и капиталами за те займы, которые страны Запада предоставляли России на военные нужды. В документах это обязательство получило название «Суда свободы». В октябре 1917-го вместе с другими участниками Временного правительства Терещенко был арестован большевиками. Весной следующего года он был освобожден и эмигрировал в Финляндию, оттуда в Норвегию, а затем жил

0: во Франции и Англии, откуда активно поддерживал белое движение. Потеряв свое состояние в России, он успешно занимался бизнесом за границей. Был совладельцем нескольких финансовых компаний и банков во Франции и на Мадагаскаре. Контакты с финансово-промышленными кругами Европы, дружественные отношения с семьей Рокфеллеров и масонские связи обеспечили его серьезным кредитом доверия. В начале 30-х годов он уже был известным в Европе банкиром. А к 1938 году Михаил Терещенко без посторонней помощи смог рассчитаться с западными кредиторами России и вернуть им суду свободы. Он скончался на 71-м году жизни в Монте-Карло. В память о нем остался известный во Франции сорт роз под названием «Роза Терещенко».
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
5: Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Полезные книги.
7: Творческий подход помогает найти новые способы решения проблем. Он пригодится нам всем. Стив Роулинг. «Я хочу больше идей». Стив Роулинг – бывший телевизионный журналист BBC, продюсер по развитию и инструктор. Книга призвана развить ваши творческие способности и навыки мышления. Благодаря уникальному подходу «2 в одном» вы сможете учиться, как вам удобнее. Обзор освещает основные положения каждой главы и предлагает несколько заданий, которые вы можете выполнить тут же. В разборе вы найдете более детальное описание этих тезисов, их теоретическое обоснование, а также практические инструменты и упражнения, которые вы можете применять самостоятельно. Из книги вы узнаете, как развить творческое мышление быстро, как протестировать и усовершенствовать свои новые идеи, сделав их сильнее, как продавать свои концепции самым важным людям, как сформировать творческую культуру и атмосферу в своей команде или на рабочем месте. В книге «Я хочу больше идей» вы найдете больше 100 техник и упражнений. И, как говорит автор, помните, творчество – это не только важный рабочий навык, это еще и очень увлекательно.
6: Полезные книги на Business FM.
0: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9 часов 28 минут. У микрофона Олеся Потапова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения и слухи о проведении новой мобилизации в России. Он назвал их информационными утками в интервью RTVI. По словам Пескова, подобные вбросы делают украинские власти, пытаясь раскачать ситуацию в стране. За сутки из-за атак в Белгородской области погибли трое местных жителей, сообщил глава региона Александр Шуваев. Всего, по его данным, 9 округов подверглись атакам, в том числе 4 артобстрелам. Также было 3 случая сброса взрывных устройств с беспилотников. Пострадали 4 человека. В Армении задержан бывший президент республики Роберт Кочерян. Это подтвердили в его офисе. Кочеряна доставили в службу национальной безопасности. В домах экс-президента и его сына, депутата фракции Армении Левона Кочеряна, прошли обыски. Антикоррупционный комитет сообщил, что следственные действия проводятся в рамках расследуемых уголовных дел коррупционного характера. Самолет-разведчик НАТО использовал авиабазу Норвегии впервые с середины прошлого века. По данным местной прессы, это произошло 18 и 20 августа. Британский самолет взлетел с главной авиабазы норвежских ВВС «Ирланд» и находился в международном воздушном пространстве у Кольского полуострова. Ранее Норвегия не разрешала самолетам НАТО пролетать над северной частью страны в стратегически важных морских акваториях, опасаясь обвинений в провокационных действиях со стороны России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Доброе утро. Иран пригласили в Миканское соглашение, сообщили в местном парламенте. Это недавно созданный оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. И все это на фоне объявленных Вашингтоном удушающих санкций против Ирана. Об этом через минуту. Георгий Бофт. Атаки беспилотников на склад «Озон». Накануне их было сразу несколько. Селлеры пытаются оценить убытки. Некоторые надеются на страховку, но партнерская программа от маркетплейса гарантий не дает. Правительство прорабатывает меры помощи площадкам и продавцам. Уже озвученные селлеры оценили сдержанно. Концерты Kanye West в Петербурге могут и не состояться. «Газпром-арена» заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде площадки. Организатор уверяет, что такой договор планировали подписать до 27 августа. И пока концерт Kanye West не отменен. Так что происходит? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Иран получил приглашение присоединиться к Миканскому соглашению о коллективной обороне. Ранее его заключили Саудовская Аравия, Турция и Пакистан. Это сообщил глава информационного агентства иранского парламента Мехди Рахими. По его словам, вопрос о присоединении находится на рассмотрении Тегерана. Однако официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи сообщил, что официального приглашения не было, но Тегерану предложили диалог о коллективной безопасности в регионе. Что за этим стоит? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Документ, который подписали 7 августа президент Турции, наследный принц Саудовской Аравии и премьер Пакистана, никто не видел. Известно лишь, что там воспроизведена 5-я статья договора НАТО о коллективной безопасности. Соглашение, по сути, является надстройкой над пакистано-саудовским стратегическим договором о взаимной обороне от сентября прошлого года. Так что фраза «официальное приглашение», прозвучавшая из уст представителей иранского парламента, является юридической пустышкой. Тем не менее, ни Эр-Рияд, ни Анкара, ни Исламабад заявляют о якобы приглашении не подтвердили и не опровергли. Это странно. Единственная страна, чье членство действительно обсуждалось публично, это Египет. Однако, по слухам, против выступила Саудовская Аравия, ссылаясь на близость Каира к Эмиратам, региональному конкуренту королевства. Если уже Эр-Рияд блокирует Египет из-за соперничества с Абу-Даби, то версия, что он согласится на членство Тегерана, похожа на сущие фантазии. Кстати, сообщивший о якобы приглашении Тегерана Рахими, руководитель руководит парламентским информагентством, которое является рупором консервативного крыла Меджлиса, близким к так называемой оси сопротивления региональных исламистов. Поэтому и адресат этого заявления именно региональная аудитория. В том же интервью Рахими, кстати, бросил куда менее цитируемую фразу: «Любая страна, которая поможет США в конфликте, за это заплатит». Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг факт приглашения, но при этом подтвердил факт регионального диалога. Второе может быть важнее первого, тем более, что еще в мае лондонская Financial Times писала, что Эр-Рияд рассматривает пакт о ненападении с Тегераном после завершения операции США и Израиля. А тот же Багаи на днях говорил, что у Тегерана нет оснований подозревать три страны, с которыми у Ирана глубокие религиозные и культурные связи, в антииранской направленности пакта. Дескать, все наоборот, соглашение доказывает, что страны региона пришли к выводу о невозможности полагаться на американские обещания, поскольку главная забота Вашингтона на Ближнем Востоке – это Израиль. Таким образом, Иран не хочет выходить из войны с США региональным изгоем. К тому же, идея региональной безопасности без участия внешних сил – это давняя иранская идея. В этом смысле любое соглашение, берущее на себя заботу о безопасности стран залива без американского участия, для Тегерана выигрыш по определению даже без участия самого Тегерана. Мотивы Эр-Рияда несколько иные. Прежде всего, это страховка и от Ирана, но и страховка от ненадежности США. Но для других подписантов соглашения актуальны другие угрозы. Для Пакистана это Индия, для Турции курдский вопрос и все восточное Средиземноморье. Именно Иран конкурент всем трем странам. Его гипотетическое членство означало бы, что нападение на Саудовскую Аравию Тегеран обязан считать нападением на себя. В нынешнем политическом контексте это полный нонсенс. К тому же для Ирана единственный работающий на сегодня инструмент давления – это удары и угроза ударов по инфраструктуре стран залива и американским базам на территории соседей. И тут гипотетическое вступление в новый пакт стало бы для него просто односторонним разоружением. При этом Тегеран заинтересован, чтобы обсуждение данной темы длилось как можно дольше – именно в ущерб США. Трамп успел сдержанно приветствовать соглашение трех стран. Это ложится в концепцию Белого дома о том, чтобы союзники брали на себя больше ответственности за свою оборону. При том, что соглашение Мекки не отменяет ни одного действующего договора с США. Конечно же, Иран-Мекканское соглашение не вступит. Интрига не в этом, а в том, что опровержение иранского МИД содержало важный намек на то, что разговор о региональной системе безопасности с участием Тегерана уже идет. К тому же и старому сопернику Тегерана Эр-Рияду нужна не военная победа над Ираном, а гарантии, что иранские ракеты и дроны перестанут падать на саудовскую территорию. Получить эти гарантии у самого Тегерана дешевле, тем более, что американские не сработали.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Новые удары ВСУ по складам «Озон» на юге страны. Селлеры ожидают подсчета убытков и надеются на страховку. Два из четырех атакованных объектов компании не пострадали. Их скоро планируют открыть. Размер ущерба на поврежденных складах пока неизвестен. Информация об остатках скрыта от продавцов. «Озон» объявил о выплатах пострадавшим продавцам, которые подключены к программе страхования от «Ингостраха». Они будут перечислены по итогам рассмотрения каждого инцидента, который будет признан страховым случаем, говорится на сайте компании. Однако партнерская страховка от маркетплейса покрывает инциденты с падением беспилотников только в случае признания таких ЧП терактом или диверсией. Правительство, между тем, уже прорабатывает меры помощи площадкам и селлерам. Евгений Перельчук подробнее.
4: Удары в ночь на понедельник пришлись по четырем объектам «Озон» в районе Краснодара, Махачкалы, Адыгейска и Невинномыска. На краснодарском объекте и в Махачкале возникли пожары. Адыгейска и Невинномыска эвакуировали персонал. Точной информации о вместительности этих центров нет. Есть сведения от разных СМИ и примерные оценки. Логистический хаб в Краснодаре занимает площадь в 12-14 тысяч квадратных метров. В районе Махачкалы 125 тысяч. В Адыгейске 92 тысячи. Селлер Сергей, продающий бижутерию, пока не может оценить размер убытков.
5: У нас остатки тоже в «Озоне» есть и практически на всех их крупных складах.
6: А понятен предварительно ущерб?
5: Честно говоря, предварительный ущерб непонятен. Это началось в выходные, а после удара компании сразу скрывают эти остатки, и мы их, честно говоря, даже посмотреть не можем. Если, допустим, есть атака на какой-то склад, то все остатки по этому складу у нас написаны по нулям, и что конкретно там было, мы уже посмотреть не можем. Но вся надежда на страхование.
6: Правильно понимаю, что вы сейчас по ФБС работаете?
5: Мы работаем и по ФБО, и по ФБС, со всеми Marketplace, у нас обе системы используются, поэтому условно переход на ФБС для нас не является чем-то таким болезненным или тяжелым. У нас есть сумма страхования, она где-то порядка 5 миллионов рублей. То есть в разделе страхования у Озона можно прям посмотреть, какое количество товара на какую сумму застраховано. И исходя из этих цифр, на каждый день удерживается определенная плата за эту страховку. И, честно говоря, сейчас абсолютно вся надежда на страховку.
4: По оценке Data Insight, общая площадь складской сети Wildberries составляет около 5,5 миллионов квадратных метров, выведено из строя около 20% логистических мощностей. У ВБ более 200 складов и сортировочных центров. Самые крупные центры в Каледино – 250 тысяч квадратных метров, в Электростале – 300, в Туле – 155. А у Озон, по данным самого маркетплейса, по итогам прошлого года объем складских помещений превысил 5 миллионов квадратных метров. В Ватутинках склад на 140 тысяч квадратных метров, в Петербурге – на 80, в Зеленодольске – на 76, а в Уфе – на 60 тысяч квадратных метров. Другими словами, объемы складских помещений двух маркетплейсов сопоставимы. Однако отдельные склады у Озон меньше по размеру. Вдобавок, у компании было несколько недель на подготовку к ударам, чем она и воспользовалась, распределив товары. Кроме того, Озон активно способствовал тому, чтобы селлеры переходили на формат ФБС – продажи со своего склада, чтобы разгрузить собственные логистические центры. Продолжает селлер, продавец товаров из категории красоты Дмитрий.
7: Слава богу, на Озоне у нас товара сейчас было мало. Готовились к честному знаку и распродавали усиленно все товарные запасы. И поэтому мы накопили сейчас на своем складе товарный запас, который планировали отвозить на Озон. Но теперь уже, конечно, не будем ничего отвозить. Будем сейчас работать по ФБС.
8: А раньше вы тоже так работали?
7: Нет, только по ФБО работали. Мы из Wildberries только по ФБО раньше практически работали.
8: Селлеры также обсуждают страховку Озона?
7: Да, честно сказать, я понимаю, что страховые компании, они сейчас тоже будут понятия, которые прописаны в договорах страхования, трактовать, ну, очевидно, свою сторону. Озон, наверное, будет пытаться трактовать там свою сторону. Но разбираться совсем придется с селлером, поэтому, вы знаете, тут сложно что-то надеяться. Надеемся только на себя.
4: В прошлую субботу был атакован логистический центр Озон в Самарской области. Он загорелся. 500 сотрудников были эвакуированы, были пострадавшие. Работа склада была остановлена на неопределенный срок. После атаки также была остановлена работа склада Озон в Оренбургской области. После этого продавцы на Озон обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса от Ингостраха в графе покрытия массовых повреждений есть строчка про падение БПЛА и их обломков, но только если случаи признаны терроризмом или диверсией. Такая классификация от Следственного комитета происходила в единичных случаях. Пока Минфин высказал готовность помочь бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries, а не Озон. Маркетплейс и селлеры получат отсрочку в 12 месяцев по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Важное уточнение – меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. В нашу редакцию селлеры уже написали письма, где отметили, что маркетплейс такие справки не выдает. А значит, вся помощь будет под вопросом, говорит гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
9: 12 месяцев отсрочки плюс год рассрочки – это фактически 2 года растяжки платежей. Для бизнеса с оборачиваемостью в 2-3 месяца – это не мелочь, это несколько полных циклов. Но важно понимать, чего эта мера не делает и не может делать. Она не восстанавливает актив. Сгорел не доход, сгорел оборотный капитал. У многих заемный. Отсрочка дает время, а не деньги. Если запас уничтожен целиком, а закупка была на кредитной, продавцу нечем начать заново. А через год к нему придет и налог, и рассрочка. Про время доказывания 5% потерянных от годового объема пока вызывает вопросы, а как маркетплейс, насколько точно будет предоставлять данные, не говоря уже о том, что порог считается от годового дохода, а потерян был складской запас. Это разные величины.
4: В понедельник после новых ударов по складам Озон пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в правительстве вместе с бизнесом прорабатывают варианты поддержки продавцов и на этом маркетплейсе. А в Минэкономразвитие добавили, что рассмотрят меры поддержки в случае обращения от площадки. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: В теме, кто в теме. Сегодня театральная тема. Говорим с Михаилом Швыдким, художественным руководителем Московского театра-мюзикла. Каково это – ставить спектакль по мотивам сериала? Почему театр – лакмусовая бумажка экономических и социальных проблем? С какими сложностями сталкивается бизнес по производству мюзиклов и как он живет в изоляции от остальных стран, где этот жанр тоже очень востребован? Слово Михаилу Швыдкому.
10: Мне кажется, что сегодня мы не уступаем тем европейцам, с которыми теоретически мы могли бы работать. Ни немцам, ни французам. Англичане и американцы – это особая статья. Когда-то я разговаривал с таким замечательным режиссером из Берлина Барри Коски, который руководил комиш-опер. Но это невозможно, так же, как невозможно сегодня работать с нашими цирковыми канадцами. Я бы и продолжал бы с ними работать, но они не могут с нами работать. Мне кажется, что сегодня российская площадка мюзикла не провинциальна. Нам не нужна прививка кого-то. Для того, чтобы стать еще лучше, мы должны упираться сами. И я думаю, что в этом одна из серьезных проблем – ставить очень серьезные задачи перед самими собой.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Театральная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
12: Состоятельные клиенты ВТБ смогут воспользоваться приоритетным маршрутом в аэропортах. Клиенты ВТБ Private Banking и привилегии теперь могут проходить предполетные процедуры в аэропортах по отдельному маршруту. От входа в аэропорт до посадки на рейс с полным сопровождением на всех этапах. Выделенные стойки регистрации на рейсы по России, отдельный паспортный контроль и проход в зону предполетного досмотра. Лента для досмотра багажа без общей очереди. Об этом в преддверии ВЭФ-2026 рассказал зампрезидента председателя правления ВТБ Дмитрий Бреттенбихер. По его словам, клиентам ВТБ больше не нужно разбираться, куда идти и где ждать. Путь от двери аэропорта до гейта занимает несколько минут. Количество новых брендов на платформе LaModa в этом году по сравнению с прошлым выросло на 22%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ритейлера. Также платформа объявила о расширении ассортимента в категориях женской и мужской одежды. Новые коллекции доступны от брендов Sela, Austin, Fanday, Zarina, Love Republic, Tom Taylor, Henderson и многих других. Некоторых крупнейших клиентов американской NVIDIA предупредили о повышении более чем на 15% цен на серверные системы с ИИ-чипами. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, компании, занимающиеся производством серверов по контракту для крупных операторов центров обработки данных, таких как Microsoft, Google, Oracle, уведомили об этом своих клиентов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса. СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: 9:48. В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге могут не состояться. «Газпром-арена», где были запланированы выступления, заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде стадиона. При этом в телеграм-канале площадки до сих пор размещен пост с анонсом концертов и розыгрышем билетов. Однако с сайта «Газпром-арена» анонс был удален. Организатор агентства Say Agency в свою очередь заявил, что договор стороны планировали подписать до 27 августа. Там отметили, что на данный момент концерт Канье Уэста не отменен. О заявлениях «Газпром-арены» организатор узнал от журналистов. При этом, как сообщают телеграм-каналы, вернуть купленные билеты сейчас невозможно. По данным Фонтанки, билеты продавались без согласования с властями. В частности, в Петербурге до сих пор сохраняются антиковидные ограничения, согласно которым получать разрешение на массовые мероприятия сначала нужно по регламенту в инстанциях и заключенным договором аренды. И только потом начинать рекламную кампанию и продажу билетов. А источники издания сообщили, что выступления все же отменены, причем, цитата, по звонку сверху. Ранее предполагалось, что концерты Канье Уэста пройдут 10 и 11 октября, продолжает главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру» Александр Горшков.
14: Можно предположить, что выручка этих двух концертов должна была составить от 5 до 7 и более миллиардов рублей. Предположительно, гонорар Канье Уэста – это 1,5 миллиарда рублей. Очевидно, в оставшейся сумме, помимо заработка организаторов, есть и заработок самой «Газпром-арены». Это серьезные деньги, и чтобы пойти на такой шаг, должно было что-то случиться. Что могло случиться – это дальше область гадания. Формальная сторона вопроса – договор на сегодняшний день, насколько мы знаем, не подписан. Хотя организатор говорит, что договор был отправлен им с официальной электронной почты и должен был быть подписан. Тем не менее, до подписания договора организаторы начали продажу билетов. И по той информации, которая на сегодняшний день есть, было продано билетов примерно на 3 миллиарда рублей. Найти альтернативную площадку в Петербурге такой вместимости, это около 80 тысяч человек, ее просто нет. Нет ничего сопоставимого. Если говорить про некую моральную и этическую сторону вопроса, это другая история. Я, как человек, родившийся и выросший в Ленинграде, определенным сомнением относился с самого начала к этой затее, потому что мои родственники жили здесь во время блокады, и для меня было как-то странно принимать в городе человека, прославлявшего того, кто хотел уничтожить этот город. В некоторых европейских странах концерты этого исполнителя были отменены, в том числе по причинам схожего характера.
2: Александр Гашков, главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру». В 2024 году по соцсетям и СМИ также начала распространяться информация, что Канье Уэст якобы даст концерт в Москве. Однако в итоге мероприятие не состоялось, хотя рэпер приезжал в Россию, но не с шоу, а на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского.
11: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
15: Доброе утро.
2: Ну что, начнем с нашего рынка. По традиции, будет ли сегодня день добрым?
15: Ну, вчера все эмоции выплеснулись, да, соответственно, индекс Мосбиржи потерял больше 2%. Сегодня попытка какого-то восстановления, на процент растет индекс. Как я уже отмечал, много будет зависеть от тех параметров операций по рублю, по предоставлению рублевой ликвидности в банковскую систему, которую сегодня озвучит российский ЦБ, ну, в виде недельника, предоставления недельных кредитов. Тут есть еще и логика завершения месяца, да, фактически, это последняя, почти последняя торговая неделя, там понедельник еще 31-е. Но налоговые платежи уже начались, поэтому ликвидности и так мало рублевой было. Даст ли ЦБ больше или опять будет соблюдать баланс, вот от этого будет во многом зависеть динамика на рынке акций, ну и на рынке внутреннего долга. Что касается валютного рынка, здесь тоже, конечно, влияние рублевой ликвидности будет оказывать давление на курс рубля. Если ликвидности будет больше, у спекулянтов сил будет больше играть против рубля. Но если опять с ликвидностью будут проблемы, ну, наверное, в таком же вялотекущем режиме рубль будет так потихонечку слабеть. Пока с утра котировки юаня к рублю 12.54. Соответственно, если пересчитываем на текущий кросс-курс юаня к доллару на международном рынке Форекс, получается, что доллар к рублю выше отметки 84, если брать текущие биржевые наши цены. На глобальном рынке сам доллар пока укрепляется. Здесь все сейчас пытаются разобрать вчерашнее заявление главы американского Минфина. Он, наконец, объявил вот эту самую операцию «Экономический изгой», я имею в виду санкции против Ирана. Ну, он озвучил, что будут вторичные санкции, но потом, да, дескать, давайте подготовьтесь к тому, что надо разрывать полностью торговые отношения с Китаем. Он обозначил аспекты, на которые будут направлены все экономические и финансовые мощности Америки. Это криптовалютный рынок, золото, попытки обходить санкции с помощью там коммерческих судов, авиации и прочее. Ну, в общем, такой достаточно жесткий санкционный пакет. Но главный фактор, чего рынок боялся, будут сразу озвучены вторичные санкции. Тут понятно, что китайские банки попали бы под санкции в первую очередь, но пока они воздержались от этого. Рынок решил, что раз так, значит, Иран прямо сейчас эскалацию военную не начнет, поэтому цены на ней даже снижаются, Брент теряет процент.
11: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
13: Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о цифровых платформах для бизнеса. С руководителем Департамента развития цифровых каналов юридических лиц АО «Альфа-Банк» Сергеем Паршиковым, директором по развитию СКБ «Контур» Ильей Бубликом и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Американка Чарли Данелио начала заниматься танцами, когда ей было 3 года. Участвовала в конкурсах, выступала на профессиональной сцене. А в 2019-м, когда ей было 15, начала выкладывать свои танцевальные видео в соцсетях. Позже стала сопровождать эти ролики рассказами о себе, о школе, о семье, об изнанке танцевального шоу-бизнеса и опыте общения со звездами. Сейчас Чарли в своих видео переключилась на собственные бизнес-проекты, бренд повседневной одежды и линии косметики. Косметики и парфюмерии. Совокупно у Данелио во всех соцсетях и на видеоплатформах, где есть ее аккаунты, около 200 миллионов подписчиков. Личное состояние девушки оценивается в 23 миллиона долларов. Чарли зарабатывает на прямой монетизации и спонсорстве. Стоимость одного поста в ее блоге может достигать полумиллиона долларов США. Блогеры на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
16: У продавцов электроники время года, которое мы сейчас проживаем, называется «назад в школу». Традиционный период презентации флагманов. Уже отчитались Google и Huawei, и появилась очередная порция слухов про новый iPhone. Google Pixel 11. Меня в линейке больше всего интересуют старшие модели Pro и Pro XL. Главное в обновленной версии – новые 50-мегапиксельные сенсоры цифровых камер, а также новый софт, улучшающий ночную съемку и повышающий художественность кадра за счет оригинальных стилей. стилей. У смартфонов Pixel специфическая картинка, но есть ценители и эксперты, которые считают ее лучшей из всех возможных. У линейки обновился процессор. Это собственная разработка Google с упором на решение задач искусственного интеллекта. У старших версий появилась умная светодиодная подсветка. Палевая цветовая палитра напоминает колористику китайских автомобилей. Убийственного цвета, сравнимого по эффективности с космическим оранжевым из актуальной линейки Apple, не замечено. Huawei начала продажи в России флагманского смартфона Pure 90S Pro Max. Внешнее устройство похоже на все топовые айфоны сразу, от которых отличается фирменным треугольником блока камер и цветами корпуса с градиентным переливом. Камеры – основное отличие и главная мощь модели. Большие сенсоры, щедрые мегапиксели, до 200 на телевике. Отмечу собственный процессор Huawei. Он уже приближается по производительности к лидерам рынка и внушительную батарею. Новые айфоны ждем в сентябре, но слухи о них уже поступили на рынок. Почти наверняка мы увидим складную модель, процессор, выполненный по технологии 2 нанометра, камеру с переменной диафрагмой и новые цвета. Прошлогодний оранжевый оказался самым мощным оружием компании, с которым не совладали ни камеры, ни быстрые процессоры, ни искусственный интеллект конкурентов.
11: Сумма технологий на Business FM.

0: Москве 9:58. У микрофона Олеся Потапова. Возгорание произошло на готовящемся к запуску Амурском газохимическом комплексе. Проводятся работы по остановке оборудования, сообщили на предприятии. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Масштаб повреждений и обстоятельства возникновения происшествия устанавливаются. Угрозы для местных жителей нет. В Москве задержано 13 участников нелегальных ночных заездов на питбайках. Из них 7 подростки, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Задержание произошло в ночь на 9 августа, когда полицейским поступил сигнал о большом скоплении молодых людей на Пресненской набережной. На спецстоянку были доставлены 3 транспортных средства. 5 молодых людей привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Самыми популярными продуктами у жителей крупнейших городов России стали бананы, сахар, песок и репчатый лук. Такую аналитику привели в торговой сети «Ашан», сообщает РИА Новости. В число обязательных покупок вошел также картофель. При этом фруктово-овощные предпочтения имеют региональную окраску. В Москве и Петербурге покупатели чаще выбирали цитрусовые. В Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске лидируют огурцы и томаты. Красный перец стабильно востребован в Москве, Самаре, Новосибирске и Петербурге. Кроме того, в список топ-покупок в 7 крупных городах от Ростова до Волгограда вошла чесночная пампушка. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:00 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Правительство сможет вводить временное управление на критических объектах, если их собственники не обеспечили должную защиту от атак БПЛА. Указ подписал президент Путин. В правительстве подчеркивает, что это не национализация, и механизм не будет массовым, но у бизнеса много вопросов. Задержан гендиректор НПЦ «Тула Дрон» Евгений Григорьев. Это сообщает «Ньюс Тула» по данным издания. Задержание связано с его профессиональной деятельностью. Произошло еще 14 августа. Григорьев взят под арест на 2 месяца, а дело проходит по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Может отказать ученику в продолжении учебы в 10 классе. Верховный суд вступился за 9-классника, которому отказали в приеме в 10-й. Руководство школы мотивировало это тем, что в 10-х классах профильное обучение, а его мать просила зачислить ребенка в общеобразовательный класс. Что решение суда будет значить на практике? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Не защитил, на время отдал государству. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту этих объектов от атак БПЛА. У бизнеса масса вопросов. Подробнее Иван Медведев.
3: Согласно указу, под временное управление может попасть весь объект или его часть, а также ценные бумаги и имущественные права собственника. К объектам критической инфраструктуры указ относит активы топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры и другие объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения. Из указа следует, что ответственность наступает, если собственник нарушит требования по обеспечению безопасности таких объектов. Сами требования предусмотрены нормативными правовыми актами и решениями уполномоченных органов. Другими словами, собственники в курсе, как они должны защищать свои объекты, говорит партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
4: С 2024 года есть ряд постановлений и отраслевых рекомендаций по организации защиты критической инфраструктуры для топливно-энергетического комплекса, для транспорта, для мест пребывания людей. Каждым занимается свое ведомство. ФСБ, Минстрой, Ростехнадзор. Должны предприниматься определенные меры. Устройство обнаружения, пассивная защита, антидроновые сетки, которые где-то даже видно, на подстанциях они висят, на каких-то складах они уже висят.
3: По словам эксперта, в случае атаки на такой объект на место выезжает комиссия и начинает выяснять, условно, той ли толщины была сетка. Потому что это может быть веревочная сетка, может быть сетка рабица, а может быть чуть ли не саркофаг из строительных лесов, какими сегодня защищены некоторые объекты нефтяной инфраструктуры в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта же комиссия будет определять, на должном ли расстоянии защитные сооружения были установлены, работали ли системы оповещения и так далее. Однако, по словам партнера адвокатского бюро КИАП Антона Самохвалова, формулировки указа пока выглядят очень расплывчато.
5: Какие именно нарушения, каких именно подзаконных актов, кто должен проверять, в какой процедуре он должен это проверять, достаточно протокола или это должно быть оформлено решением, и это решение должно вступить в законную силу, должно ли это быть просто, например, акт, которым установлено нарушение, а решение это может быть уже привлечение к ответственности. Все это требует дальнейших разъяснений или, возможно, оно уже в правоприменительной практике появится.
3: Генеральный директор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов уверен, что этот указ не будет применяться массово.
6: Если вводить внешнее управление, допустим, на каком-то НПЗ, это означает, что государство должно взять точно на себя ответственность за этот завод с точки зрения дроновой защиты. Ну, ведь в этом же смысл. Но готово ли государство брать на себя эту ответственность? Вот это вопрос остается открытым. Поэтому мне кажется, что главный смысл этого документа заключается в том, что государство подводит черту под этим спором, который, ну, все-таки шел относительно негласно, что все-таки, извините, господа бизнесмены, но защита от дронов – это прежде всего зона вашей ответственности. И вы должны об этом думать, потому что понятен основной аргумент государства. СВО продолжается, и все объекты защитить системами ПВО не получается. Поэтому у государства просто не хватает рук. Противовоздушной обороны на всех не напасешься.
3: При этом важно отметить, что указ регулирует не только действия, совершенные собственниками до атаки. Под временное управление также могут уйти объекты критической инфраструктуры, уже пострадавшие от ударов, если собственник не восстановил или не вовремя восстановил функционирование этих объектов. Иван Медведев, Марина Рымаева, Бизнес FM.
2: Временное управление критической инфраструктурой не означает национализацию или изменение формы собственности, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, механизм не рассчитан на массовое применение. Решения будут приниматься точечно и на высшем уровне. На этом же уровне они будут отменяться. Канада готовится объявить об ответных пошлинах для США сегодня. При этом Трамп назвал клоунами канадское руководство и пригрозил экономическими проблемами и напомнил, что большая часть электроэнергии, нефти и газа, которые получает Канада, транспортируется через США. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Сейчас к другой теме. Верховный суд вступился за девятиклассника. Он отметил, что школа не может отказать учащемуся в продолжении учебы в 10 классе. Отбор в профильные классы не должен лишать ребенка конституционного права на образование, говорится в решении высшей судебной инстанции. Что это значит на практике, разбиралась Светлана Чередникова.
7: В суд обратилась жительница Свердловской области. Ее сыну отказали в приеме в 10 класс. Руководство школы мотивировало это тем, что в 10 классах профильное обучение, а истица просила зачислить ребенка в общеобразовательный класс. Женщина потребовала признать приказ школы незаконным, и три суда встали на сторону школы. Но Верховный суд отменил все эти решения, признав приказ об отчислении недействительным. Он отметил, что в России обязательным является не только основное общее образование, то есть 9 классов, но и среднее общее, это 10 и 11. Также суд подчеркнул, что ОГЭ после 9 класса – это подтверждение образовательного этапа, но не свидетельство завершения всего обучения, и потому не может служить основанием для отчисления из школы. А правила отбора в профильные классы не должны ограничивать конституционное право на образование. Значит ли это, что школы теперь не смогут отказывать желающим в поступлении в 10 класс? Комментирует управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов Ларин и партнеры Владимир Юрасов.
8: Тут надо понимать, что постановление Верховного суда касается только той ситуации, которую он рассматривал. Верховный суд – это не конституционный суд. Он не меняет положение законов, которые могут нарушать права граждан. Соответственно, Верховный суд только подытожил, будет это влиять на всех остальных учеников 9-х, 10-х классов и на администрацию школ. Формально нет. Но те граждане, которые будут отстаивать права, большая вероятность, будут получать аналогичные решения. Школы, по сути, у нас забыли норму Конституции.
7: С 1 сентября Минпросвещение вводит новый образовательный стандарт. Согласно ему, старшие школьники смогут выбирать базовое обучение, а не спецклассы. Но проблема в том, что классов базового обучения в старшей школе почти нет. С тех пор, как 5 лет назад Минпросвещение дало школам право самим решать, какие классы и из кого набирать, учебные заведения сознательно выбирают профильные варианты. В 9 классе школьники сдают ОГЭ, и если не набирают определенный балл, их в 10 классы не берут. Вместо них берут детей из других школ. Так школа формирует сильные классы, которые, как правило, хорошо сдают ЕГЭ, что сказывается на рейтинге школы, ее финансировании, зарплатах учителей. Базовые классы такой выгоды школе не несут. Мама, закончившая 9 класс девочки, москвичка Жанна, рассказала нам, что ее дочь поступила в 10 профильный IT-класс по результатам 4 ОГЭ, набрав минимальный проходной балл 16. Однако тех, кто не рассчитывал на высокие оценки, школа отправила в колледж, говорит Жанна.
9: По прошлому году друзей не брали в общеобразовательный класс. Говорили прийти забрать документы, и они начали искать колледжи, и выяснилось, что мест в колледжах уже нет. И они вернулись с этими документами, их опять не берут. И они через МОСРУ, то есть они не через школу, школа им отказала, только на основании вот этого обращения их зачислили в класс. 35-м, 36-м там, или 41-м ребенком, но зачислили. А потом говорилось о том, что почему такая ситуация получилась, потому что детей не брали в школу, а в колледже не подготовили достаточное количество мест под такое количество учащихся. И в этом году вот эту ситуацию они нормализовали, что всем хватит.
7: Если в мегаполисах проблема с зачислением в 10 класс все же стоит не так остро в силу количества и разнообразия школ и колледжей, то в небольших населенных пунктах альтернативная школа или колледж вполне могут быть в паре часов езды. При этом только у малой части колледжей, это, как правило, государственные и самые престижные учебные заведения, есть нормальное общежитие, отмечает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
10: На престижные направления многие, которые хотели по ребятам, а уж тем более, если это вузовские программы, точно нужен средний балл аттестата выше 4. На самые престижные, это не только IT касается, даже повар-кондитер в Москве это 4,7, 4,8. Средний балл аттестата, это очень высоко, потому что очень мало бюджетных мест туда. Средний балл аттестата меньше 4, это, как правило, не самые, прямо скажем, престижные направления. И колледжи, те, которые не прошли переоборудование, переоснащение, это не самые востребованные на рынке труда специальности. Дальше с трудоустройством тоже проблемы могут быть.
7: Цена за обучение на платном отделении госколледжа в среднем 130 тысяч рублей в год за рядовую специальность вроде электрика или сантехника. Но на таких направлениях в этом году государство добавило бюджетных мест. На IT или архитектурном цена обучения от 200 тысяч за год. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
11: Максидом.
1: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42. Слова, проверенные делом. Я не буду инвестировать в 50 и более компаний. Такой подход к делу напоминает мне Ноев ковчег. В конечном итоге вы окажетесь в зоопарке. Библейское правило «плоди и размножайся» я в своих компаниях не приемлю. Если у тебя гарем из 40 женщин, ты никогда не узнаешь очень хорошо ни одну из них. Уоррен Баффет – крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества. Слова, проверенные делом. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
12: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
12: Особые показания.
1: Дефицит времени.
12: Способ применения дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
12: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
12: Исключения.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае при
13: принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
12: Консультация с врачом не требуется.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
14: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Движение по нижегородским мостам ограничит из-за ремонта деформационных швов. Работы пройдут на переправах через Оку. Так уже сегодня частично перекрыли движение на Канавинском мосту. С 31 августа по 8 сентября и в конце сентября в два этапа проведут работы на метромосту. С 9 по 12 сентября на Молитовском и Мытинском мостах. Один человек погиб и несколько пострадали в ДТП на остановке общественного транспорта в Нижнем Новгороде, сообщили в региональном управлении МЧС. Инцидент произошел на улице Сурикова накануне вечером. Автомобиль «Мазда» влетел на остановку и перевернулся на бок. К ликвидации последствий аварии привлекали пожарные расчеты. Губернатор Глеб Никитин на совещании с главой Минпромторга России Антоном Алихановым предложил создать на базе Нижегородского авиазавода «Сокол» единый центр малой авиации. По словам главы региона, у завода для этого достаточно площадок. Нижегородское правительство проанализировало перспективы и определило, что в области можно отремонтировать 10 из 77 имеющихся аэродромов, на что потребуется около 8,5 миллиардов рублей. В перспективе это позволит организовать пассажиропоток 55 тысяч человек в год по 18 межрегиональным и межрайонным маршрутам. На первом этапе планируют отремонтировать 4 аэродрома на 3 миллиарда рублей. Сейчас идут переговоры с инвесторами, чтобы привлечь 1 миллиард рублей внебюджетных средств. Если появится самолет, вокруг которого все это будет строиться, то в области можно создать и авиашколу для подготовки кадров, добавил губернатор. Минпромторг намерен локализовать оборудование для производства печатных плат, включая требования к отдельным компонентам и материалам, пишет «Коммерсант». Соответствующие поправки министерство подготовило к постановлению правительства, предусматривающему начисление баллов для попадания в реестр отечественной радиоэлектронной продукции. Большинство требований бальной системы вступают в силу с 1 января. Печатные платы используют в производстве широкого спектра электроники, от процессоров до смартфонов и ноутбуков. На российские в отечественном производстве электроники приходится только четверть. В Нижнем Новгороде открылась 11-я международная конференция по когнитивной науке. В течение недели более 500 исследователей из ведущих научных центров России и мира будут обсуждать, как устроено мышление, восприятие, память, язык и другие когнитивные процессы. В столицу Приволжья приехали нейрофизиологи, психологи, лингвисты, биологи, специалисты по искусственному интеллекту. Китайский робот пробежал 100-метровку быстрее Усейн Болта. Рекорд поставлен в Пекине на всемирных играх человекоподобных роботов. Сразу две машины преодолели 100 метров быстрее мирового рекорда среди людей. В предварительном забеге победу одержал Тянгонг Ультра с результатом 9,39 секунды. Разработанный компанией Honor робот Lightning финишировал за 9,47 секунды, а ранее на тестах показал 9,32 секунды. Для сравнения, рекорд спортсмена Усейна Болта, установленный в 2009 году, составляет 9,58 секунды. Правда, после финиша оба робота врезались в страховочный мат. Одного отбросило в сторону, другого унесли на носилках. Мероприятие собрало более 2000 машин из 16 стран и продлится до завтрашнего дня. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
13: Погода.
15: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями, плюс 19 градусов, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 16, ночью плюс 14 градусов и также возможен дождь.
13: Валюта.
15: На 25 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 39 копеек. Держитесь курса.
13: Компании и корпорации.
14: Нижегородские компании приглашают поучаствовать в акселерационной программе «Экспортный мини-MBA». Обучение стартует 30 сентября на базе технопарка «Анкудиновка». Оно будет проходить в очном формате с сентября по ноябрь и включать 5 модулей продолжительностью по 2 дня каждый. В качестве спикеров выступят эксперты школы экспорта Российского экспортного центра. Программа ориентирована на предприятия, которые уже имеют опыт работы на внешних рынках и готовы масштабировать экспортное направление. В течение обучения участники вместе с экспертами и наставниками разработают индивидуальные бизнес-планы по увеличению экспортной выручки на ближайшие 3 года. В программе сочетаются теоретические знания и практическая работа, поэтому полученные инструменты компании

0: детей.
1: Озон перечислит выплаты за поврежденные товары продавцам, у которых есть страховые полисы с покрытием рисков ущерба от атак беспилотников, рассказали в компании. За последние несколько дней логистические объекты Озон в Самарской, Оренбургской областях, Дагестане и Краснодарском крае подверглись беспилотным атакам, напоминает Forbes. Компания перенастроила маршруты с пострадавших складов. Серийное производство российско-белорусского самолета «Асвэй» могут организовать на Нижегородском авиазаводе «Сокол», пишет «Коммерсант Приволжье». Стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов рублей. На Нижегородском заводе планируют изготавливать детали планера и систем, собирать панели фюзеляжа, двери, люки и так далее. Для этого рассчитывают использовать участок, предназначенный ранее для сборки деталей КИЛ-114. Напомню, самолет «Асвэй» вмещает до 19 пассажиров. Он предназначен для местных и региональных перевозок. Росавиация ожидает сертификации самолета до конца 2029 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
2: Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
1: Купцы Башкировы. Летом 1847 года крестьянин волжского сельца Копнина Нижегородского уезда Емельян Григорьевич Башкиров с детьми выкупился на волю. По другой версии, он в 50-м году был отпущен барином на оброк в Нижний Новгород. Предпочтя портняжному мастерству торговлю, Емельян Башкиров начал свое дело с торговли сеном. К моменту отмены крепостного права в 1861 году ему удалось накопить небольшую сумму денег. Он приобрел дом на окраине Нижнего Новгорода и перевез туда свою семью, в которой уже были трое сыновей – Николай, Яков и Матвей. Позже Емельян Григорьевич приобрел на Нижегородской ярмарке лавку для торговли зерном, а через некоторое время занялся перевозкой по Волге, а затем и переработкой зерна. Участвовали в построении дела своего отца и все три брата, начав с работы бурлаками на отцовских судах с зерном. Постепенно Башкиров начал скупать землю, обзавелся каменными лавками, мельницами, флотилией пароходов и барж, после чего выбился в десятку богатейших купцов Нижнего Новгорода. Но в 1887 году глава торгового дома Емельян Башкиров и сыновья скончались. 4 года братья совместно вели дела, но в 91-м решили разделить наследство. Доли оказались неравны. Старший Николай, будучи любимцем отца, получил практически половину всего наследства. Капитал, самую дорогую самарскую мельницу, пароход Нижегородец, 10 хлебных и 3 нефтеналивных баржи, а также плавучий док. Средний Яков получил львиную долю оставшихся активов. Капитал, мельница в Макаревской части близ села Гордеевки, пароход, баркас, 10 хлебных барж, 3 беляны и 3 магазина. Младший Матвей забрал себе остатки отцовского наследства. 1 пароход, 10 хлебных и 4 нефтеналивные баржи, а также 2 резервуара для нефти. Из мельниц третьему сыну купца Мукомола досталась самая малая – Слободская. Но Матвей Емельянович не обиделся. Это он был строителем мукомольных гигантов, доставшихся братьям. Поэтому расширить свою мельницу ему было несложно. Менее чем за 10 лет Башкиров-младший догнал в богатстве братьев. Кстати, Матвей Башкиров интересовался не только мукой. Вместе с братьями в 1897 году основал товарищество Нижегородской льнопредельной мануфактуры с капиталом более 2 миллионов рублей. Чтобы успешно решать многие вопросы компании, брат Яков пошел в политику и даже заслужил дворянство. Развивая производство и занимаясь государственными делами, Яков Емельянович не забывал и о благотворительности. Являлся попечителем Кулибинского ремесленного училища, хромоздателем Спасской церкви, построил на свои средства Канавинское начальное училище, названное городской думой его именем. Позднее его чаянием появилось также женское ремесленное училище. Яков Емельянович избирался гласным городской думы, но втянуть Матвея Емельяновича во что-то большее, чем дума, ему не удалось. Башкиров-младший властных амбиций не имел, и вообще слыл человеком скромным, любящим оставаться в тени. Он выплачивал достойную зарплату работникам, заботился о сиротах и вводил социальные выплаты на своих мельницах. Но больше всего Матвей Емельянович уделял внимание народному образованию. В 1885 году он стал членом-попечителем реального училища, в 91-м возглавил исполнительный комитет по строительству училища имени Александра II. В годы Первой мировой войны, когда из Варшавы эвакуировали политехнический институт, власти выбирали город, где тот продолжил бы работу. За право принять политех боролись Тифлис, Саратов, Одесса, Оренбург, Омск, Екатеринослав, Екатеринбург, ну и, конечно, Нижний. На обустройство института требовалась большая сумма – около 2 миллионов рублей. Исход дела в пользу кармана России решил именно Матвей Башкиров, который внес самый большой вклад – недостающие 500 тысяч рублей. Позже институт даст начало Нижегородскому университету и политеху. Матвей Емельянович был человеком созидающим и много сделал для родной земли. В Зименках устроил мощеный спуск с горы к пристани, в Великом Враге отремонтировал церковь, а в селе Безводном поставил водокачку. Настолько он был впечатлен видом крестьянок, в том числе беременных, носивших воду в село на высоком Волжском берегу. В 1901 году Башкиров-младший

0: Возглавил комиссию по ликвидации голода в Лукояновском уезде, где из-за неурожая крестьяне ели солому с крыш домов. Подвоз зерна и муки, организации столовых помогли справиться с бедой. За свое служение Матвей Емельянович был награжден 5 золотыми медалями и 2 орденами. Но в годы Первой мировой войны он сдал золотые награды в Фонд Победы над Германией. Матвей Емельянович пережил братьев. Башкиров-младший скончался в 1924 году после революции, лишившись всего и не раз побывав в тюрьме. Хранить его, нищего старика, вышли сотни нижегородцев, помнившие добро.
1: Дела семейные на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутально и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды. Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
2: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
4: Как все начиналось?
5: В 1891 году в Чикаго объявился некто Уильям Ригли, молодой человек, страстно желавший разбогатеть. Сперва он продавал мыло, нагрузку которому вручал пакетик с разрыхлителем для теста. Но вскоре Ригли заметил, что пекарский порошок пользуется куда большим спросом, чем основной товар. Тогда Ригли стал продавать уже разрыхлитель, а в качестве бонуса к нему дарил жевательную резинку. Этот товар для Америки конца 19 века был настоящей экзотикой. Неудивительно, что из всех пекарских порошков хозяйки выбирали именно тот, которым торговал Ригли. Тогда предприниматель решил в очередной раз переориентировать свой бизнес, наладив производство жвачки. Той самой Риглис Спермент, который ныне уже считается мировой классикой.
4: Как все начиналось на Бизнес ФМ.
1: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12.
2: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: В Москве 10:28. В студии Олеся Потапова. Гендиректор предприятия «Тула Дрон» Евгений Григорьев задержан. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает издание «Тульские новости». Задержание произошло еще 14 августа. Суд арестовал Григорьева на 2 месяца. Центр был открыт в 2025 году. На его создание было выделено более 1 000 000 000 рублей. Из них около 700 миллионов – это средства из госбюджета. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о слухи о проведении новой мобилизации в Россию. Назвал их информационными утками в интервью RTVI. По словам представителя Кремля, подобные вбросы делают украинские власти, пытаясь раскачать ситуацию в стране. Вооруженные силы России ночью нанесли удар по судну с грузом военного назначения объектом в порту Южной Одесской области, сообщила Минобороны. Также, по данным ведомства, ночью российские силы ПВО сбили 148 воздушных целей над российскими регионами. В Краснодарском крае после атаки беспилотника возник пожар на территории НПЗ. Сейчас его тушат. При падении обломков дрона в районе железнодорожной станции Афипская погибли 2 человека, еще 2 пострадали, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Работа станции приостановлена. Служба безопасности Германии обнаружили 3-й по счету беспилотник в районе аэропорта Лейпцига. Первый дрон нашли еще 4 августа на территории воздушной гавани рядом с украинским грузовым самолетом МАН. Второй, вероятно, столкнулся с самолетом компании DHL, который заходил на посадку. 3-й беспилотник был найден вечером 14 августа на поле рядом с аэропортом. По данным полиции, на месте инцидента были обнаружены 50 граммов гексогена. Смесь не сдетонировала. В МВД Германии Германии назвали произошедшее сценарием гибридной атаки. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 10:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Новошахтинский НПЗ получил повреждения после ночной атаки на Ростовскую область. Он приостановил работу, это сообщил губернатор Юрий Слюсарь без других подробностей. Ранее сегодня стало известно, что 2 человека погибли, 2 пострадали при атаке дронов СУ на Кубани, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Кроме того, пожар произошел и на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Антикоррупционный комитет Армении инкриминирует экс-президенту Роберту Кочеряну приобретение имущества по заниженной стоимости с использованием должностного положения, сообщили СМИ. Ранее сегодня говорилось, что его доставили в антикоррупционный комитет страны. Задержание подтвердили в офисе политика. Иран пригласили в Миканское соглашение, сообщили в местном парламенте. Это недавно созданный оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. И все это на фоне объявленных Вашингтоном удушающих санкций против Ирана. Об этом в нашем эфире через минуту Георгий Буфт. Иран получил приглашение присоединиться к Мекканскому соглашению о коллективной обороне. Ранее его заключили Саудовская Аравия, Турция и Пакистан. Это сообщил глава информационного агентства иранского парламента Мехди Рахими. По его словам, вопрос о присоединении находится на рассмотрении Тегерана. Однако официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи сообщил, что официального приглашения не было, но Тегерану предложили диалог о коллективной безопасности в регионе. Что за этим стоит? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
8: Документ, который подписали 7 августа президент Турции, наследный принц Саудовской Аравии и премьер Пакистана, никто не видел. Известно лишь, что там воспроизведена 5-я статья договора НАТО о коллективной безопасности. Соглашение, по сути, является надстройкой над пакистано-саудовским стратегическим договором о взаимной обороне от сентября прошлого года. Так что фраза «официальное приглашение», прозвучавшая из уст представителей иранского парламента, является юридической пустышкой. Тем не менее, ни Эр-Рияд, ни Анкара, ни Исламабад заявляют о якобы приглашении не подтвердили и не опровергли. Это странно. Единственная страна, чье членство действительно обсуждалось публично, это Египет. Однако, по слухам, против выступила Саудовская Аравия, ссылаясь на близость Каира к Эмиратам, региональному конкуренту королевства. Если уже Эр-Рияд блокирует Египет из-за соперничества с Абу-Даби, то версия, что он согласится на членство Тегерана, похожа на сущие фантазии. Кстати, сообщивший о якобы приглашении Тегерана Рахими руководит парламентским информагентством, который является рупором консервативного крыла Меджлиса, близким к так называемой оси сопротивления региональных исламистов. Поэтому и адресат этого заявления именно региональная аудитория. В том же интервью Рахими, кстати, бросил куда менее цитируемую фразу: «Любая страна, которая поможет США в конфликте, за это заплатит». Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг факт приглашения, но при этом подтвердил факт регионального диалога. Второе может быть важнее первого, тем более, что еще в мае лондонская Financial Times писала, что Эр-Рияд рассматривает пакт о ненападении с Тегераном после завершения операции США и Израиля. А тот же Багаи на днях говорил, что у Тегерана нет оснований подозревать 3 страны, с которыми у Ирана глубокие религиозные и культурные связи, в антииранской направленности пакта. Дескать, все наоборот, соглашение доказывает, что страны региона пришли к выводу о невозможности полагаться на американские обещания, поскольку главная забота Вашингтона на Ближнем Востоке – это Израиль. Таким образом, Иран не хочет выходить из войны с США региональным изгоем. К тому же, идея региональной безопасности без участия внешних сил – это давняя иранская идея. В этом смысле любое соглашение, берущее на себя заботу о безопасности стран залива без американского участия, для Тегерана выигрыш по определению даже без участия самого Тегерана. Мотивы Эр-Рияда несколько иные. Прежде всего, это страховка и от Ирана, но и страховка от ненадежности США. Но для других подписантов соглашения актуальны другие угрозы. Для Пакистана это Индия, для Турции курдский вопрос и все восточное Средиземноморье. Именно Иран конкурент всем 3 странам. Его гипотетическое членство означало бы, что в нападении на Саудовскую Аравию Тегеран обязан считать нападением на себя. В нынешнем политическом контексте это полный нонсенс. К тому же для Ирана единственный работающий на сегодня инструмент давления – это удары и угроза ударов по инфраструктуре стран залива и американским базам на территории соседей. И тут гипотетическое вступление в новый пакт стало бы для него просто односторонним разоружением. При этом Тегеран заинтересован, чтобы обсуждение данной темы длилось как можно дольше, именно в ущерб США. Трамп успел сдержанно приветствовать соглашение трех стран. Это ложится в концепцию Белого дома о том, чтобы союзники брали на себя больше ответственности за свою оборону. При том, что соглашение Мекки не отменяет ни одного действующего договора с США. Конечно же, Иран-Мекканское соглашение не вступит. Интрига не в этом, а в том, что опровержение иранского МИД содержало важный намек на то, что разговор о региональной системе безопасности с участием Тегерана уже идет. К тому же и старому сопернику Тегерана Эр-Рияду нужна не военная победа над Ираном, а гарантии, что иранские ракеты и дроны перестанут падать на саудовскую территорию. Получить эти гарантии у самого Тегерана дешевле, тем более, что американские не сработали.
7: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Новые удары ВСУ по складам «Озон» на юге страны. Селлеры ожидают подсчета убытков и надеются на страховку. Два из четырех атакованных объектов компании не пострадали. Их скоро планируют открыть. Размер ущерба на поврежденных складах пока неизвестен. Информация об остатках скрыта от продавцов. «Озон» объявил о выплатах пострадавшим продавцам, которые подключены к программе страхования от «Ингостраха». Они будут перечислены по итогам рассмотрения каждого инцидента, который будет признан страховым случаем, говорится на сайте компании. Однако партнерская страховка от маркетплейса покрывает инциденты с падением беспилотников только в случае признания таких ЧП терактом или диверсией. Правительство, между тем, уже прорабатывает меры помощи площадкам и селлерам. Евгений Перельчук подробнее.
9: Удары в ночь на понедельник пришлись по четырем объектам «Озон» в районе Краснодара, Махачкалы, Адыгейска и Невинномысска. На краснодарском объекте и в Махачкале возникли пожары. Адыгейска и Невинномысск эвакуировали персонал. Точной информации о вместительности этих центров нет. Есть сведения от разных СМИ и примерные оценки. Логистический хаб в Краснодаре занимает площадь в 12-14 тысяч квадратных метров. В районе Махачкалы – 125 тысяч. В Адыгейске – 92 тысячи. Селлер Сергей, продающий бижутерию, пока не может оценить размер убытков.
10: У нас остатки тоже в «Озоне» есть и практически на всех их крупных складах.
11: А понятен предварительно ущерб?
10: Честно говоря, предварительно ущерб непонятен. Это началось все в выходные, а после удара компании сразу скрывают эти остатки, и мы их, честно говоря, даже посмотреть не можем. Если, допустим, есть атака на какой-то склад, то все остатки по этому складу у нас написаны по нулям, и что конкретно там было, мы уже посмотреть не можем. Но вся надежда на страхование.
11: Правильно понимаю, что вы сейчас по ФБС работаете?
10: Мы работаем и по ФБО, и по ФБС, со всеми маркетплейсами. У нас обе системы используются, поэтому условно переход на ФБС для нас не является чем-то таким болезненным или тяжелым. У нас есть сумма страхования, она где-то порядка 5 миллионов рублей. То есть в разделе страхования у «Озона» можно прям посмотреть, какое количество товара на какую сумму застраховано. И исходя из этих цифр, на каждый день удерживается определенная плата за эту страховку. И, честно говоря, сейчас абсолютно вся надежда на страховку.
9: По оценке Data Insight, общая площадь складской сети Wildberries составляет около 5,5 миллионов квадратных метров. Выведено из строя около 20% логистических мощностей. У ВБ более 200 складов и сортировочных центров. Самые крупные центры в Каледино 250 тысяч квадратных метров, в Электростале 300, в Туле 155. А у «Озон», по данным самого маркетплейса, по итогам прошлого года объем складских помещений превысил 5 миллионов квадратных метров. В Ватутинках склад на 140 тысяч квадратных метров, в Петербурге на 80, в Зеленодольске на 76, а в Уфе на 60 тысяч квадратных метров. Другими словами, объемы складских помещений двух маркетплейсов сопоставимы. Однако отдельные склады у «Озон» меньше по размеру. Вдобавок у компании было несколько недель на подготовку к ударам, чем она и воспользовалась, распределив товары. Кроме того, «Озон» активно способствовал тому, чтобы селлеры переходили на формат ФБС – продажи со своего склада, чтобы разгрузить собственные логистические центры. Продолжает селлер, продавец товаров из категории «Красоты» Дмитрий.
12: Слава богу, на «Озоне» у нас товара сейчас было мало. Готовились к честному знаку и распродавали усиленно все товары. Товарный запас. запасы. И поэтому мы накопили сейчас на своем складе товарный запас, который планировали отвозить на Озон. Но теперь уже, конечно, не будем ничего отвозить. Будем сейчас работать по ФБС.
11: А раньше вы тоже так работали?
12: Нет, только по ФБО работали. Мы и с Валберс только по ФБО раньше практически работали.
11: Селлеры также обсуждают страховку Озона?
12: Да, честно сказать, я понимаю, что страховые компании, они сейчас тоже будут понятия, которые прописаны в договорах страхования, трактовать, ну, очевидно, свою сторону. Озон, наверное, будет пытаться трактовать там свою сторону. Но разбираться совсем придется с селлером, поэтому, вы знаете, тут сложно что-то надеяться. Надеемся только на себя.
9: В прошлую субботу был атакован логистический центр «Озон» в Самарской области. Он загорелся. 1500 сотрудников были эвакуированы, были пострадавшие. Работа склада была остановлена на неопределенный срок. После атаки также была остановлена работа склада «Озон» в Оренбургской области. После этого продавцы на «Озон» обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса от «Ингостраха» в графе «Покрытие массовых повреждений» есть строчка про падение БПЛА и их обломков, но только если случаи признаны терроризмом или диверсией. Такая классификация от Следственного комитета происходила в единичных случаях. Пока Минфин высказал готовность помочь бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries, а не Озон. Маркетплейсы и селлеры получат отсрочку в 12 месяцев по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Важное уточнение – меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. В нашу редакцию селлеры уже написали письма, где отметили, что маркетплейс такие справки не выдает. А значит, вся помощь будет под вопросом, говорит гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
13: 12 месяцев отсрочки плюс год рассрочки – это фактически 2 года растяжки платежей. Для бизнеса с оборачиваемостью в 2-3 месяца – это не мелочь, это несколько полных циклов. Но важно понимать, чего эта мера не делает и не может делать. Она не восстанавливает актив. Сгорел не доход, сгорел оборотный капитал. У многих заемный. Отсрочка дает время, а не деньги. Если запас уничтожен целиком, а закупка была на кредитные, продавцу нечем начать заново, а через год к нему придет и налог, и рассрочка. Про время доказывания 5% потерянных от годового объема пока вызывает вопросы, а как маркетплейс, насколько точно будет предоставлять данные, не говоря уже о том, что порог считается от годового дохода, а потерян был складской запас. Это разные величины.
9: В понедельник после новых ударов по складам Озон пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в правительстве вместе с бизнесом прорабатывают варианты поддержки продавцов и на этом маркетплейсе. А в Минэкономразвитие добавили, что рассмотрят меры поддержки в случае обращения от площадки. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
7: В теме, кто в теме. Сегодня театральная тема. Говорим с Михаилом Швыдким, художественным руководителем Московского театра мюзикла. Каково это – ставить спектакль по мотивам сериала? Почему театр – лакмусовая бумажка экономических и социальных проблем? С какими сложностями сталкивается бизнес по производству мюзиклов? И как он живет в изоляции от остальных стран, где этот жанр тоже очень востребован? Слово Михаилу Швыдкому.
14: Мне кажется, что сегодня мы не уступаем тем европейцам, с которыми теоретически мы могли бы работать. Ни немцам, ни французам. Англичане и американцы – это особая статья. Когда-то я разговаривал с таким замечательным режиссером из Берлина Барри Коски, который руководил комиш-опер. Но это невозможно, так же, как невозможно сегодня работать нашими цирковыми канадцами. Я бы и продолжал бы с ними работать, но они не могут с нами работать. Мне кажется, что сегодня российская площадка мюзикла не провинциальна. Нам не нужна прививка кого-то. Для того, чтобы стать еще лучше, мы должны упираться сами. И я думаю, что в этом одна из серьезных проблем и ставить очень серьезные задачи перед самими собой.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
7: Театральная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама.
15: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
17: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
18: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
17: Говорящие фамилии на Business FM.

0: компании и корпорации.
1: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Озон отменил постоплату заказа в 38 регионах России. Компании объяснили решение стремлением сократить число возвратов. Ограничение касается товаров продавцов, работающих по модели FBO со складов маркетплейса. Для продавцов, работающих со своих складов по схеме FBS, Озон до 22 сентября отменил штрафы за отмену заказов по вине продавца, жалобы клиентов и просроченные отгрузки. Кроме того, маркетплейс запустил акцию «Скидка на сток», чтобы помочь продавцам быстрее распродать остатки со складов. Российские операторы связи начнут принимать оплату цифровыми рублями. С 1 сентября такую возможность для всех сервисов с платежным модулем МТС Пэй запустит МТС. Пользователю достаточно выбрать цифровой рубль, указать банк и подтвердить операцию. Аналогичный сервис появится у Ростелекома и Мегафона, пишут ведомости. Сеть офф-прайс магазинов «Фамилия» подала заявку на регистрацию товарного знака «Фамилия премиум», пишет «Шопперс». Компания не планирует открывать отдельные магазины премиальных брендов, но может усилить это направление внутри существующей сети. Сейчас «Фамилия» продает со скидками стоки известных марок. В ассортименте есть «Армани», «Кельвин Кляйн». В этом году появились «Баленсиаго» и «Диор». Эксперты считают, что специальные зоны или корнеры помогут сделать премиальные товары заметнее, повысить средний чек и привлечь более обеспеченных покупателей. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Десять сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Концерт американского рэпера Канье Уэста в Петербурге могут не состояться. «Газпром-арена», где были запланированы выступления, заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде стадиона. При этом в телеграм-канале площадки до сих пор размещен пост с анонсом концертов и розыгрышем билетов. Однако с сайта «Газпром-арена» анонс был удален. Организатор агентства Say Agency, в свою очередь, заявил, что договор стороны планировали подписать до 27 августа. Там отметили, что на данный момент концерт Канье Уэста не отменен. О заявлениях «Газпром-арена» организатор узнал от журналистов. При этом, как сообщают телеграм-каналы, вернуть купленные билеты сейчас невозможно. По данным Фонтанки, билеты продавались без согласования с властями. В частности, в Петербурге до сих пор сохраняются антиковидные ограничения, и согласно которым получать разрешение на массовые мероприятия сначала нужно по регламенту в инстанциях и заключенным договором аренды, и только потом начинать рекламную кампанию и продажу билетов. А источники издания сообщили, что выступления все же отменены, причем, цитата, «по звонку сверху». Ранее предполагалось, что концерты Канье Уэста пройдут 10 и 11 октября. Продолжает главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру» Александр Горшков.
3: Можно предположить, что выручка этих двух концертов должна была составить от 5 до 7 и более миллиардов рублей. Предположительно, гонорар Канье Уэста – это 1,5 миллиарда рублей. Очевидно, в оставшейся сумме, помимо заработка организаторов, есть и заработок самой «Газпром-арены». Это серьезные деньги, и чтобы пойти на такой шаг, должно было что-то случиться. Что могло случиться – это дальше область гадания. Формальная сторона вопроса – договор на сегодняшний день, насколько мы знаем, не подписан. Хотя организатор говорит, что договор был отправлен им с официальной электронной почты и должен был быть подписан. Тем не менее, до подписания договора организаторы начали продажу билетов, и по той информации, которая на сегодняшний день есть, было продано билетов примерно на 3 миллиарда рублей. Найти альтернативную площадку в Петербурге такой вместимости, это около 80 тысяч человек, ее просто нет. Нет ничего сопоставимого. Если говорить про некую моральную и этическую сторону вопроса, это другая история. Я, как человек, родившийся и выросший в Ленинграде, определенным сомнением относился с самого начала к этой затее, потому что мои родственники жили здесь во время блокады, и для меня было как-то странно принимать в городе человека, прославлявшего того, кто хотел уничтожить этот город. На некоторых европейских странах концерты этого исполнителя были отменены, в том числе по причинам схожего характера.
2: Александр Горшков, главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру». В 2024 году по соцсетям и СМИ также начала распространяться информация, что Канье Уэст якобы даст концерт в Москве. Однако в итоге мероприятие не состоялось, хотя рэпер приезжал в Россию, но не с шоу, а на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Ну, а теперь посмотрим, что происходит на рынках. Гриш, приветствую.
4: Добрый день. Ну, у нас утренний рост, скажем так, сдулся. Индекс Мосбиржи прибавляет уже чуть более 0,5%. Росли на старте торгов почти на 1,5%. Ну, в целом, динамика пока такая достаточно вялая. Идей нет. Ну, и объем рублевой ликвидности, который ЦБ предоставляет на следующую неделю, ну, не такой внушительный, который, чем можно было поддержать наши фондовые рынки, в том числе рынок долговой, а не только рынок акций. Против рубля с утра идет такой планомерный рубль. С утра под давлением. Юань к рублю приближается к отметке 12.60, но если вот брать какие-то технические моменты, юань к рублю, тут ключевой уровень сопротивления 12.75, это дорога перед движением на 13 и на 14, соответственно, этот уровень, в случае, если пробьем и закрепимся, как раз откроет дорогу к этим целевым ориентирам. Ну, и доллар к рублю торгуется почти на максимуме вот этого месяца, да, там было 85 плюс недавно. Сейчас, с учетом того, что и сам юань к доллару за последние пару недель потерял, по-моему, 2%, ну и пересчет текущий получается, что доллар к рублю 84.65, если пересчитывать биржевые котировки. Тут вопрос только в том, с какой скоростью дадут ослаблять рубль, и будет ли он действительно слабеть так уж конкретно, если текущая обстановка на топливо, на нефтяном рынке будет меняться, скажем так, в сторону роста цен. Здесь есть интересные моменты. Ну, во-первых, так называемая операция «Экономический изгой», которую объявил американский Минфин совместно с администрацией Трампа, предусматривает поэтапное введение вторичных санкций в отношении всех тех стран, организаций, банков, которые имеют какие-то торговые или финансовые отношения с Ираном. Пока вот эти заявленные вторичные санкции не ввелись, не ввели. Бессент, глава Минфина США, намекнул, что надо, дескать, дать некий срок подготовки тем странам, чтобы они разрывали отношения с Ираном и прочее, завершили прошлые сделки. Сейчас пока санкции, которые были заявлены, будут уточняться, ну, каждую неделю. В любой момент американский Минфин может что-то заявить. Ну, сам глава Минфина США смело заявил о том, что даже китайские банки могут попасть под вторичные санкции, их уберут из системы SWIFT долларовой и прочее-прочее. Но пока вот это только слова, рынок не сильно этому верит, хотя любое фактическое объявление такого рода санкций против китайского банка, конечно, будет для рынка раздражителем. Ну, а что касается цен на нефть, тут у нас главная загвоздка — это топливный рынок мировой, да, потому что тот же российский экспорт топлива, он практически обнулился, да, из-за проблем, которые у нас есть. А Россия занимала немаленькое место в общем мировом экспорте нефтепродуктов. Сейчас практически наши нефтепродукты на глобальный рынок не выходят, а спрос остается высоким. Поэтому, если еще прикинуть, что иранский фактор рано или поздно начнет оказывать уже прямое влияние на поставки сырой нефти, ее просто будут поглощать в огромных количествах крупнейшие МПЗ, видя, что спрос на топливо высокий, поэтому цены на нефть в Америке даже перед выборами, цены на бензин в Америке даже перед выборами могут не только не упасть, а и подрасти. Об этом, кстати, заявляют сами американские нефтепереработчики. Уж им-то надо верить.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
6: «stick your oar in».
5: Буквально с английского это означает «вставить свое весло». Иногда бывает, что в сугубо деловой разговор вмешивается посторонний человек, чтобы выразить свое мнение. Как правило, в предмете разговора он не разбирается, попытки вывести его из беседы игнорирует и продолжает настойчиво давать советы. Вот это и называется «stick your oar in». В России бы сказали «вставить свои 5 копеек».
0: Срочные переводы на Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
7: Ремастеринг старых музыкальных альбомов схож с реставрацией картин, но в отличие от нее может быть частично автоматизирован после преобразования звука в цифровой вид. Сами артисты относятся к реставрации по-разному. Один из великих мастеринг-инженеров, Боб Людвиг, рассказывал, что Брюс Спрингстин, к примеру, хотел оставаться ближе к оригиналу, а Джон Мелленкэмп предпочитал осовременивать старые работы. Современные технологии позволяют не только убрать шумы или сделать новый микс, но и осуществить демиксинг, то есть машинное разделение голосов и инструментов, записанных на одну дорожку. Именно так в 2023 году для последней песни «Beatles Now and Then» голос Джона Леннона отделили от звука пианино. Первую попытку делали еще в 90-е годы, но тогда результат не устроил оставшихся битлов. Удачная технология демиксинга была разработана для документального сериала «The Beatles Get Back». Там стояла задача вычленить разговоры музыкантов из монофонического звука, записанного в 69-м для фильма «Let It Be». Новозеландские инженеры и специалист по машинному обучению Эмиль Деларей научили искусственный интеллект распознавать голоса Леннона и Маккартни, а также гитары, бас и ударные. Сегодня нейросети позволяют правдоподобно имитировать высокие частоты или потерянные из-за дефектов пленки звуки и даже сделать из монозвука реалистичную звуковую атмосферу, опираясь на оригинальные фото и видео. Но это уже не реставрация, а реконструкция. На любителя. И корректной практикой, видимо, остается совместный выпуск старых и обновленных версий, чтобы можно было услышать, сравнить и, если есть желание, выбрать.
0: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Казахстанский нефтеперерабатывающий завод «Конденсат» будет принимать российскую нефть для переработки. Об этом сообщил министр энергетики республики Ерлан Акинженов. В Россию будет направляться 30% нефтепродуктов от выработанного объема. НПЗ «Конденсат» был построен на Карачаганакском месторождении для обеспечения дистопливом и бензином Западно-Казахстанской области. Пожар произошел на строящемся Амурском газохимическом комплексе в Приамурье. Информации о пострадавших нет. Сотрудников, не участвующих в ликвидации аварии, вывели с объекта. Масштаб повреждений и причины устанавливаются. Возгорание локализовали, сообщает «Интерфакс». В Москве задержали 13 участников нелегальных ночных заездов на питбайках. Из них 7 подростки, сообщили в МВД. Задержание произошло в ночь на 9 августа, когда полицейским поступил сигнал о большом скоплении молодых людей на Пресненской набережной. На спецстоянку доставлены 3 транспортных средства. 5 молодых людей привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Специалисты зафиксировали маслянистое пятно в акватории Волги в Самарской области. Провели отбор проб для анализа, сообщила пресс-служба Минприроды региона. Отмечается, что загрязнение носит локальный характер, не несет угрозы. По предварительным данным, причиной появления пятна стал разовый сброс подсланивых вод с проходящего судна. Надзорные органы проводят работы по поиску судна-нарушителя. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:01 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Новошахтинский НПЗ получил повреждения в результате ночной атаки на Ростовскую область. Он приостановил работу, это сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших нет. Правительство сможет вводить временное управление на критических объектах, если их собственники не обеспечили должную защиту от атак БПЛА. Указ подписал президент Путин. В правительстве подчеркивает, что это не национализация, механизм не будет массовым. Но у бизнеса много вопросов. Минфин США объявил операцию «Экономический изгой» против Ирана. Америка вводит вторичные санкции против физлиц, организации судов, которые помогают Тегерану зарабатывать на экспорте нефти, а также приобретать ядерные и ракетные технологии. Под ограничения попали организации из Китая, Арабских Эмиратов, Гонконга, Сингапура и Европы. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Защитил? На время отдал государству. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту этих объектов от атак БПЛА. У бизнеса масса вопросов. Подробнее Иван Медведев.
6: Согласно указу, под временное управление может попасть весь объект или его часть, а также ценные бумаги и имущественные права собственника. К объектам критической инфраструктуры указ относит активы топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры и другие объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения. Из указа следует, что ответственность наступает, если собственник нарушит требования по обеспечению безопасности таких объектов. Сами требования предусмотрены нормативными правовыми актами и решениями уполномоченных органов. Другими словами, собственники в курсе, как они должны защищать свои объекты, говорит партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
8: С 2024 года есть ряд постановлений и отраслевых рекомендаций по организации защиты критической инфраструктуры для топливно-энергетического комплекса, для транспорта, для мест пребывания людей. С каждым занимается свое ведомство. ФСБ, Минстрой, Ростехнадзор должны предприниматься определенные меры. Устройство обнаружения, пассивная защита, антидроновые сетки, которые где-то даже видно, на подстанциях они висят, на каких-то складах они уже висят.
6: По словам эксперта, в случае атаки на такой объект на место выезжает комиссия и начинает выяснять, условно, той ли толщины была сетка. Потому что это может быть веревочная сетка, может быть сетка-рабица, а может быть чуть ли не саркофаг из строительных лесов, какими сегодня защищены некоторые объекты нефтяной инфраструктуры в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта же комиссия будет определять, на должном ли расстоянии защитные сооружения были установлены, работали ли системы оповещения и так далее. Однако, по словам партнера адвокатского бюро КИАП Антона Самохвалова, формулировки указа пока выглядят очень расплывчато.
9: Какие именно нарушения, каких именно подзаконных актов, кто должен проверять, в какой процедуре он должен это проверять, достаточно протокола или это должно быть оформлено решением, и это решение должно вступить в законную силу, должно ли это быть просто, например, акт, которым установлено нарушение, а решение это может быть уже о привлечении к ответственности. Все это требует дальнейших разъяснений или, возможно, оно уже в правоприменительной практике появится.
6: Генеральный директор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов уверен, что этот указ не будет применяться массово.
10: Если вводить внешнее управление, допустим, на каком-то НПЗ, это означает, что государство должно взять точно на себя ответственность за этот завод с точки зрения дроновой защиты. Ну, ведь в этом же смысл. Но готово ли государство брать на себя эту ответственность? Вот это вопрос остается открытым. Поэтому мне кажется, что главный смысл этого документа заключается в том, что государство подводит черту под этим спором, который, ну, все-таки шел относительно негласно, что все-таки, извините, господа бизнесмены, но защита от дронов – это прежде всего зона вашей ответственности. И вы должны об этом думать, потому что понятен основной аргумент государства. СВО продолжается, и все объекты защитить системами ПВО не получается. Поэтому у государства просто не хватает рук. Противовоздушной обороны на всех не напасешься.
6: При этом важно отметить, что указ регулирует не только действия, совершенные собственниками до атаки. Под временное управление также могут уйти объекты критической инфраструктуры, уже пострадавшие от ударов, если собственник не восстановил или не вовремя восстановил функционирование этих объектов. Иван Медведев, Марина Ремаева, Бизнес FM.
2: Временное управление критической инфраструктурой не означает национализацию или изменение формы собственности, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, механизм не рассчитан на массовое применение. Решения будут приниматься точечно и на высшем уровне. На этом же уровне они будут отменяться. Верховный суд вступился за девятиклассника. Он отметил, что школа не может отказать учащемуся в продолжении учебы в 10 классе. Отбор в профильные классы не должен лишать ребенка конституционного права на образование, говорится в решении высшей судебной инстанции. Что это значит на практике? Разбиралась Светлана Чередникова.
11: В суд обратилась жительница Свердловской области. Ее сыну отказали в приеме в 10 класс. Руководство школы мотивировало это тем, что в 10 классах профильное обучение, а истица просила зачислить ребенка в общеобразовательный класс. Женщина потребовала признать приказ школы незаконным, и три суда встали на сторону школы. Но Верховный суд отменил все эти решения, признав приказ об отчислении недействительным. Он отметил, что в России обязательным является не только основное общее образование, то есть 9 классов, но и среднее общее – это 10 и 11. Также суд подчеркнул, что ОГЭ после 9 класса – это подтверждение образовательного этапа, но не свидетельство завершения всего обучения, и потому не может служить основанием для отчисления из школы. А правила отбора в профильные классы не должны ограничивать конституционное право на образование. Значит ли это, что школы теперь не смогут отказывать желающим в поступлении в 10 класс? Комментирует управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов Лайк. И партнеры Владимир Юрасов.
12: Тут надо понимать, что постановление Верховного суда касается только той ситуации, которую он рассматривал. Верховный суд – это не конституционный суд. Он не меняет положение законов, которые могут нарушать права граждан. Соответственно, Верховный суд только подытожил, будет это влиять на всех остальных учеников 9-х, 10-х классов и на администрацию школ. Формально нет. Но те граждане, которые будут отстаивать права, большая вероятность, будут получать аналогичные решения. Школы, по сути, у нас забыли норму Конституции.
11: С 1 сентября Минпросвещение вводит новый образовательный стандарт. Согласно ему, старшие школьники смогут выбирать базовое обучение, а не спецклассы. Но проблема в том, что классов базового обучения в старшей школе почти нет. С тех пор, как 5 лет назад Минпросвещение дало школам право самим решать, какие классы и из кого набирать, учебные заведения сознательно выбирают профильные варианты. В 9 классе школьники сдают ОГЭ, и если не набирают определенный балл, их в 10 классы не берут. Вместо них берут детей из других школ. Так школа формирует сильные классы, которые, как правило, хорошо сдают ЕГЭ, что сказывается на рейтинге школы, ее финансировании, зарплатах учителей. Базовые классы такой выгоды школе не несут. Мама, закончившая 9 класс девочки, москвичка Жанна, рассказала нам, что ее дочь поступила в 10 профильный IT-класс по результатам 4 ОГЭ, набрав минимальный проходной балл 16. Однако тех, кто не рассчитывал на высокие оценки, школа отправила в колледж, говорит Жанна.
13: По прошлому году у друзей не брали в общеобразовательный класс. Говорили прийти забрать документы, и они начали искать колледжи, и выяснилось, что мест в колледжах уже нет. И они вернулись с этими документами, их опять не берут. И они через МОСРУ, то есть они через школу, школа им отказала, только на основании вот этого обращения их зачислили в класс. Говорит, с 5-м, 36-м там, или 41-м ребенком, но зачислили. А потом говорилось о том, что почему такая ситуация получилась, потому что детей не брали в школу, а колледжи не подготовили достаточное количество мест под такое количество учащихся. И в этом году вот эту ситуацию они нормализовали, что всем хватит.
11: Если в мегаполисах проблема с зачислением в 10 класс все же стоит не так остро, в силу количества и разнообразия школ и колледжей, то в небольших населенных пунктах альтернативная школа или колледж вполне могут быть в паре часов езды. При этом только у малой части колледжей, это, как правило, государственные и самые престижные учебные заведения, есть нормальное общежитие, отмечает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
14: На престижные направления многие, которые хотели бы ребята, а уж тем более, если это вузовские программы, точно нужен средний балл аттестата выше 4. На самые престижные, это не только IT касается, даже повар-кондитер в Москве это 4,7, 4,8. Средний балл аттестата. Это очень высоко, потому что очень мало бюджетных мест. Средний балл аттестата меньше 4, это, как правило, не самые, прямо скажем, престижные направления. И колледжи, те, которые не прошли переоборудование, переоснащение, это не самые востребованные на рынке труда специальности. Дальше с трудоустройством тоже проблемы могут быть.
11: Цена за обучение на платном отделении госколледжа в среднем 130 тысяч рублей в год за рядовую специальность вроде электрика или сантехника. Но на таких направлениях в этом году государство добавило бюджетных мест. На IT или архитектурном цена обучения от 200 тысяч за год. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
2: День Д для иранской экономики. США пригрозили исключить союзников Ирана из долларовой системы. Как заявил глава американского Минфина Скотт Бессент, это начало спецоперации против Тегерана под названием «Экономический изгой». Она направлена на атаку против любых финансовых связей Ирана по всему миру. Президент Трамп, по словам Бессента, лично звонит мировым лидерам с конкретными просьбами прекратить их взаимодействие с Тегераном. Любую организацию, которая будет способствовать отмыванию денег от имени Тегерана, исключат из американской долларовой системы. Впрочем, к эффективности этих мер есть вопросы, рассуждают журналисты Axios.
15: Война повергла иранскую экономику в глубокий кризис. В понедельник курс иранской валюты реала достиг нового минимума, упав до 2 миллионов реалов за доллар США. Нынешняя военно-морская блокада со стороны Штатов препятствует экспорту большей части иранской нефти, перекрывая тем самым жизненно важный источник дохода для экономики страны. Стремительный рост инфляции приводит к повышению цен на продукты питания. Бессент пообещал, что Министерство финансов США ускорит применение существующих и новых санкций, однако не назвал крайние сроки для выполнения требований и сказал: «Я не собираюсь устанавливать сроки, но у нас нет бесконечного терпения». США уже ввели значительные вторичные санкции против стран, торгующих с Ираном, особенно в нефтяном секторе. Однако Штаты, включая нынешнюю администрацию, применяют их лишь частично. Для того, чтобы новая кампания экономического давления оказалась эффективной, США необходимо мобилизовать своих западных союзников для формирования коалиции, которая будет добиваться принятия мер против Ирана. Администрации Трампа также придется активно противостоять таким странам, как Китай, Россия, Индия, Пакистан, Катар, Турция и другие, которые все еще торгуют с Ираном. Правда, до сих пор Белый дом этого не делал. К тому же реальность такова, что Иран находится под международными санкциями много лет, но режим существенно не изменил своего поведения в регионе или свои позиции в отношении своей ядерной программы.
2: На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о начале самой сокрушительной экономической операции против Ирана. По данным CNN, президент США изменил подход, отказавшись от продолжения переговоров с Тегераном и сделав акцент на постепенном усилении экономического и военного давления.
16: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Минфин внес в правительство пакет мер поддержки бизнеса, пострадавшего в результате атак беспилотников. На помощь смогут рассчитывать юрлица и индивидуальные предприниматели, у которых размер ущерба превышает 5% годового дохода. Для них предлагается на год продлить сроки уплаты НДС, кроме налога при ввозе товаров в Россию, налога на прибыль, платежей по ОСН и АОСН, а также страховых взносов. Мера поддержки затронет платежи с августа 2026 года по июль 2027. Правительство разработает льготы по налогообложению и закупке оборудования для искусственного интеллекта. Также будут представлены прочие механизмы поддержки, которые позволят снизить стоимость владения таким оборудованием. Кроме того, Кабмин планирует разделить дата-центры на инфраструктуру для ИИ и прочие объекты. В Ленобласти завершили строительство полигона для тестирования технологии ВСМ. Об этом сообщил Минтранс. На полигоне пройдут комплексные испытания конструкции, пути будущей высокоскоростной магистрали от земляного полотна до безбалластного основания. Кроме того, там будет испытана работа новых стрелочных переводов, рельсовых скреплений и цифровых систем управления. Эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках в отдаленных населенных пунктах начнется 1 сентября и продлится 3 года. В нем смогут участвовать организации, у которых не менее 3 лет есть лицензия на торговлю медикаментами. В передвижных аптеках будут продавать наиболее востребованные препараты, кроме тех, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, более 25% спирта или требуют особых условий хранения. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
2: Плюс 16 в столице сейчас, днем до плюс 17, но во второй половине дня начнутся дожди. Одиннадцать 17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Доставка товаров увеличилась до 10 дней после ударов по складам Озон и Wildberries. И заказы иногда приходят поврежденные огнем, сообщают слушатели Business FM. По данным опроса в телеграм-канале BFM News, товар идет до ПВЗ дольше, чем раньше у 47% респондентов. 53% ничего не заметили. Всего в опросе участвовало 1500 человек. Проблемы с задержками подтверждают селлеры и владельцы ПВЗ. Как изменилась доставка, выясняла Диана Чубанова.
18: Ваш товар задерживается. Доставка на следующий день после заказа на Озон или Wildberries теперь роскошь. Или счастливая случайность. Даже если в личном кабинете сказано, что товар придет завтра, то, скорее всего, это обещание не будет выполнено несколько дней. Но самое неприятное, что ситуация с нарушением логистики у торговых площадок сказывается на цене, рассказала жительница Москвы Александра. Она пользуется Озон и Wildberries.
19: Очень многие позиции, во-первых, подорожали. Гель для стирки, который раньше стоил 350-400 рублей, сейчас может стоить 600. И это прям ровно та же карточка, по которой я заказывала ранее. Ну и сроки доставки серьезно увеличились. Многие позиции придут, например, через неделю, через 5 дней. То, что раньше можно было заказать с доставкой завтра. Что касается погорелого товара, заказывала в подарок набор косметики. Пришел вовремя, без задержек. Но прямо в ПВЗ я увидела товар явно погорелец. Коробка поломанная и немножечко в таких темных разводах, а внутри товар был мокрый. То есть сама косметика вроде бы не пострадала, но упаковка в ужасном состоянии. Сотрудники сразу приняли товар обратно с бесплатным возвратом, отфотографировав.
18: Когда доставка заказа день за днем переносится на завтра, то отменить заказ не всегда выходит, пишут нам слушатели. То есть, если доставка занимает до 10 дней, отменить ее покупатель может только платно. Цена такой отмены 100 рублей. Теперь как с такси. Когда водитель проделал к вам уже полпути, но вы передумали ехать. История, похоже, не массовая, но с некоторыми заказами случается. В одном из московских ПВЗ нам рассказали, что задержки в среднем сейчас 3 дня, и привозить заказы со складов стали реже, говорит владелец пункта выдачи Алексей.
20: Для клиентов сроки увеличились, для нас вообще сократилось поставки на ПВЗ водителей. То есть, если раньше они 3 раза в день приезжали, то сейчас 2. Они, наверное, по мере загрузки ездят.
21: А товары приходят испорченные какие-то там, мятые, погоревшие, может быть?
20: Не видел. Не замечал. Все стандартно, как и раньше.
21: Сроки сильно сдвигаются?
20: Плюс 2-3 дня.
21: Клиенты сильно возмущаются из-за задержки или спокойно реагируют?
20: В целом все спокойно. Если кому-то там нужно побыстрее, товар дешевле, то они могут и на других площадках заказывать.
18: И такая ситуация в ПВЗ наблюдается с начала августа, говорит Алексей. Селлеры тоже замечают задержки доставки заказов. И даже более продолжительные. Бывает и 10 дней. В основном это происходит с товарами, которые хранились на пострадавших от БПЛА складах, говорит продавец на Wildberries и Озон Иван.
22: Товар, который там остался, он очень долго едет до покупателя, и, соответственно, когда он приезжает с сильными задержками покупателя, от него отказываются частично забрать, вывести его невозможно, потому что нет слов.

0: из-за усложнившейся логистики, другой распродают по себестоимости или даже в минус продавцу. Но и тот, и другой, скорее всего, придет не завтра. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Рынок микрозаймов начал сжиматься. Во втором квартале этого года число действующих договоров сократилось на 1.5% до 26 миллионов, а за последние три квартала снижение составило 1.5%. Антирекорд последних 6 лет, сообщили в Союзе МФО микрофинансирования и развития. Онлайн-портфель, на который приходится 77% рынка, вырос всего на 0.8%. При этом совокупный портфель займов снизился на 0.7%. Участники рынка связывают это с ужесточением регулирования высокой закредитованности. Кредитованностью заемщиков. Рынок скорее трансформируется. Говорить о снижении спроса со стороны заемщиков не стоит, он устойчиво растет, говорит старший директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклейн.
2: Снижение числа активных договоров – это нормальная тенденция в условиях, когда крупные компании переориентируются на выдачу займов с кредитным лимитом. То есть вместо 2-3 займов по 30 тысяч рублей, одна компания, которой заемщик наиболее лоялен и с которой имеет продолжительную историю отношений, одобряет ему более крупную сумму, но с возможностью постепенной выборки. Соответственно, это возможность для клиента не открывать несколько займов в разных компаниях, снизить свою долговую нагрузку. Для самой компании это заякоривание клиента, соответственно, увеличение lifetime value, то есть сборов с клиента на всех этапах жизненного цикла работы с этой компанией. Ну и, соответственно, снижение темпов роста онлайн-портфеля связано как с замедлением оборачиваемости, так и с увеличением продажи портфелей коллекторов. Во втором квартале текущего года объем продаж бьет рекорды, соответственно, расчистка балансов, она, конечно, тоже влияет на число активных договоров, с учетом того, что доля просрочки в портфелях микрофинансовых организаций является довольно высокой. Скорее, эксперт РА считает, что это коррекция, то есть мы не ожидаем продолжения значимого снижения в третьем квартале, однако в четвертом квартале, с учетом действительно тех ограничений, которые вводятся на число займов, действительно мы не исключаем, что какая-то часть рынка не сможет адаптироваться, и с учетом среднего числа займов больше 2, действительно ограниченное снижение будет наблюдаться по портфелю. Вместе с тем сезонные факторы, сезонный рост спроса в четвертом квартале, активность крупных компаний, которые адаптировали свою кредитную линейку, конечно, не даст рынку просесть существенно. Тем не менее, в следующем году, если текущие вводные сохраняются, с марта будет достаточно существенная просадка как выдачи, так и портфеля в сегменте онлайн, поскольку далеко не все заемщики окажутся готовы сдавать свои биометрические данные для выдачи микрозаймов, и, соответственно, это окажет существенное давление на динамику рынка в следующем году. Но это перспектива долгосрочная.
1: Иван Уклейн, старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». Обязательная биометрическая идентификация для онлайн-заемщиков МФО начнет действовать в марте следующего года. А с апреля правило «один заем в одни руки», что должно сократить выдачу микрозаймов. Канада против Дональда Трампа. Оттава готовится объявить об ответных пошлинах для США. Ранее Соединенные Штаты ввели 50-процентные тарифы на импорт ряда канадских товаров общей стоимостью около 20 миллиардов долларов. Переговоры между США и Канадой о торговой сделке сорвались в самый последний момент из-за давления со стороны министра торговли Говарда Латника. Канадская сторона обвинила его в том, что он начал менять условия сделки прямо на ходу. Торговый конфликт между странами уже перерос в публичное поле. Дональд Трамп в своих соцсетях назвал руководство Канады Канада клонами и призвал подчиниться. В ответ глава провинции Онтарио Даг Форд сравнил президента США со школьным хулиганом и неудачником.
3: Я не отвечаю диктатору, такому, как президент Трамп, такому задире, как президент Трамп. Как я уже говорил, он из тех парней в школе, которые сегодня заберут ваши деньги на обед, завтра выбьют вам зубы, а потом украдут ваши кроссовки. Но я не собираюсь принимать советы от человека, который является королем банкротств. Он хочет причинить боль канадцам. Мы будем использовать любую возможную боль против американцев. И знаете, мне жаль американский народ. Нет, я люблю его. И до сих пор люди из США звонят мне и говорят: «Молодец, продолжай в том же духе». Но знайте, что президент Трамп не любит собственный народ. И если бы мне разрешили, я бы ходил по домам американцев, стучался в двери и говорил об этом. И знаете, что еще? Я в этой игре гораздо дольше, чем он. У меня кожа толстая, как у аллигатора.

0: И вы думаете, что его оскорбления меня тронут? Ну давай, приятель, я готов, давай же. Я всю жизнь имел дело с такими, как он. И знаете, они все станут неудачниками, потому что и есть неудачники.
1: Эксперты считают, что напряженные отношения Белого дома со своим североамериканским соседом ставят под сомнение будущее соглашение между США, Канадой и Мексикой.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
2: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Новошахтинский НПЗ в Ростовской области получил повреждения при атаке беспилотников ВСУ и временно остановил работу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Сам Новошахтинский. Из-за падения обломков дронов повреждены 4 частных дома. Пострадавших нет. Атаки беспилотников сегодня ночью отражали в городах Гуково, Каменске, Шахтинском и Новошахтинске, а также в Каменском, Тарасовском и Родионово-Несвитайском районах Ростовской области. Издательство «Просвещение» снизило цены на учебники по русскому языку, истории и биологии. Соответствующее предписание издательству выписала Федеральная антимонопольная служба. Стоимость учебников в некоторых случаях уменьшилась до 78%, отметили в ведомстве. В Белгородской области ввели полный запрет на розничную продажу алкоголя 1 и 11 сентября. Он приурочен ко Дню знаний и Всероссийскому дню трезвости. Запрет распространяется в том числе на продажу пива и пивных напитков, но не действует для предприятий общепита. Казахстан начал поставки небольших партий бензина в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго Республики. Глава ведомства Ерлан Акинженов на брифинге в Астане также сообщил, что казахстанский НПЗ «Конденсат» будет перерабатывать российскую нефть и продавать в Россию 70% этих нефтепродуктов. В российском Минэнерго пока не комментировали эту информацию. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Иран пригласили в Миканское соглашение, сообщили в местном парламенте. Это недавно созданный оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. И все это на фоне объявленных Вашингтоном удушающих санкций против Ирана. Сегодня об этом в нашем эфире Георгий Бовт. Антикоррупционный комитет Армении инкриминирует экс-президенту Роберту Кочеряну приобретение имущества по заниженной стоимости с использованием должностного положения. Ранее сегодня сообщалось, что его доставили в антикоррупционный комитет страны. Задержание подтвердили в офисе политика. Атаки беспилотников на склад «Озон». Накануне их было сразу несколько. Селлеры пытаются оценить убытки. Некоторые надеются на страховку, но партнерская программа от маркетплейса гарантии не дает. Правительство прорабатывает меры помощи площадкам и продавцам. Уже озвученные селлеры оценили сдержанно. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Иран получил приглашение присоединиться к Мекканскому соглашению о коллективной обороне. Ранее его заключили Саудовская Аравия, Турция и Пакистан. Это сообщил глава информационного агентства иранского парламента Мехди Рахими. По его словам, вопрос о присоединении находится на рассмотрении Тегерана. Однако официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи сообщил, что официального приглашения не было, но Тегерану предложили диалог о коллективной безопасности в регионе. Что за этим стоит? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
6: Документ, который подписали 7 августа президент Турции, наследный принц Саудовской Аравии и премьер Пакистана, никто не видел. Известно лишь, что там воспроизведена 5-я статья договора НАТО о коллективной безопасности. Соглашение, по сути, является надстройкой над пакистано-саудовским стратегическим договором о взаимной обороне от сентября прошлого года. Так что фраза «официальное приглашение», прозвучавшая из уст представителей иранского парламента, является юридической пустышкой. Тем не менее, ни Эр-Рияд, ни Анкара, ни Исламабад заявление о якобы приглашении не подтвердили и не опровергли. Это странно. Единственная страна, чье членство действительно обсуждалось публично, это Египет. Однако, по слухам, против выступила Саудовская Аравия, ссылаясь на близость Каира к Эмиратам, региональному конкуренту королевства. Если уже Эр-Рияд блокирует Египет из-за соперничества с Абу-Даби, то версия, что он согласится на членство Тегерана, похожа на сущие фантазии. Кстати, сообщивший о якобы приглашении Тегерана Рахими руководит парламентским информагентством, которое является рупором консервативного крыла Меджлиса, близким к так называемой оси сопротивления региональных исламистов. Поэтому и адресат этого заявления именно региональная аудитория. В том же интервью Рахими, кстати, бросил куда менее цитируемую фразу «Любая страна, которая поможет США в конфликте, за это заплатит». Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг факт приглашения, но при этом подтвердил факт регионального диалога. Второе может быть важнее первого, тем более, что еще в мае лондонская Financial Times писала, что Эр-Рияд рассматривает пакт о ненападении с Тегераном после завершения операции США и Израиля. А тот же Багаи на днях говорил, что у Тегерана нет оснований подозревать три страны, с которыми у Ирана глубокие религиозные и культурные связи, в антииранской направленности пакта. Дескать, все наоборот, соглашение доказывает, что страны региона пришли к выводу о невозможности полагаться на американские обещания, поскольку главная забота Вашингтона на Ближнем Востоке – это Израиль. Таким образом, Иран не хочет выходить из войны с США региональным изгоем. К тому же, идея региональной безопасности без участия внешних сил – это давняя иранская идея. В этом смысле любое соглашение, берущее на себя заботу о безопасности стран залива без американского участия, для Тегерана выигрыш по определению даже без участия самого Тегерана. Мотивы Эр-Рияда несколько иные. Прежде всего, это страховка и от Ирана, но и страховка от ненадежности США. Но для других подписантов соглашения актуальны другие угрозы. Для Пакистана это Индия, для Турции курдский вопрос и все восточное Средиземноморье. Именно Иран конкурент всем трем странам. Его гипотетическое членство означало бы, что нападение на Саудовскую Аравию Тегеран обязан считать нападением на себя. В нынешнем политическом контексте это полный нонсенс. К тому же для Ирана единственный работающий на сегодня инструмент давления – это удары и угроза ударов по инфраструктуре стран залива и американским базам на территории соседей. И тут гипотетическое вступление в новый пакт стало бы для него просто односторонним разоружением. При этом Тегеран заинтересован, чтобы обсуждение данной темы длилось как можно дольше. Именно в ущерб США. Трамп успел сдержанно приветствовать соглашение трех стран. Это ложится в концепцию Белого дома о том, чтобы союзники брали на себя больше ответственности за свою оборону. При том, что соглашение Мекки не отменяет ни одного действующего договора с США. Конечно же, Иран в Мекканское соглашение не вступит. Интрига не в этом, а в том, что опровержение иранского МИД содержало важный намек на то, что разговор о региональной системе безопасности с участием Тегерана уже идет. К тому же и старому сопернику Тегерана Эр-Рияду нужна не военная победа над Ираном, а гарантии, что иранские ракеты и дроны перестанут падать на саудовскую территорию. Получить эти гарантии у самого Тегерана дешевле, тем более, что американские не сработали.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Новые удары ВСУ по складам «Озон» на юге страны. Селлеры ожидают подсчета убытков и надеются на страховку. Два из четырех атакованных объектов компании не пострадали, их скоро планируют открыть. Размер ущерба на поврежденных складах пока неизвестен, информация об остатках скрыта от продавцов. «Озон» объявил о выплатах пострадавшим продавцам, которые подключены к программе страхования от «Ингосстраха». Они будут перечислены по итогам рассмотрения каждого инцидента, который будет признан страховым случаем, говорится на сайте компании. Однако партнерская страховка от «Маркетплейса» покрывает инциденты с падением беспилотников только в случае признания таких ЧП терактом или диверсией. Правительство, между тем, уже прорабатывает меры помощи площадкам и селлерам. Евгений Перельчук подробнее.
7: Удары в ночь на понедельник пришлись по четырем объектам «Озон» в районе Краснодара, Махачкалы, Адыгейска и Невинномыска. На краснодарском объекте и в Махачкале возникли пожары. Адыгейска и Невинномыска эвакуировали персонал. Точной информации о вместительности этих центров нет. Есть сведения от разных СМИ и примерные оценки. Логистический хаб в Краснодаре занимает площадь в 12-14 тысяч квадратных метров. В районе Махачкалы 125 тысяч. В Адыгейске 92 тысячи. Селлер Сергей, продающий бижутерию, пока не может оценить размер убытков.
8: У нас остатки тоже в «Озоне» есть и практически на всех их крупных складах.
9: А понятен предварительно ущерб?
8: Честно говоря, предварительный ущерб непонятен. Это началось все в выходные, а после удара компании сразу скрывают эти остатки, и мы их, честно говоря, даже посмотреть не можем. Если, допустим, есть атака на какой-то склад, то все остатки по этому складу у нас написаны по нулям, и что конкретно там было, мы уже посмотреть не можем. Но вся надежда на страхование.
9: Правильно понимаю, что вы сейчас по ФБС работаете?
8: Мы работаем и по ФБО, и по ФБС, со всеми маркетплейсами. У нас обе системы используются, поэтому условно переход на ФБС для нас не является чем-то таким болезненным или тяжелым. У нас есть сумма страхования, она где-то порядка 5 миллионов рублей. То есть в разделе страхования у «Озона» можно прям посмотреть, какое количество товара на какую сумму застраховано. И исходя из этих цифр, на каждый день удерживается определенная плата за эту страховку. И, честно говоря, сейчас абсолютно вся надежда на страховку.
7: По оценке Data Insight, общая площадь складской сети Wildberries составляет около 5,5 миллионов квадратных метров. Выведено из строя около 20% логистических мощностей. У ВБ более 200 складов и сортировочных центров. Самые крупные центры в Каледино – 250 тысяч квадратных метров, в Электростале – 300, в Туле – 155. А у «Озон», по данным самого маркетплейса, по итогам прошлого года объем складских помещений превысил 5 миллионов квадратных метров. В Ватутинках склад на 140 тысяч квадратных метров, в Петербурге на 80, в Зеленодольске на 76, а в Уфе на 60 тысяч квадратных метров. Другими словами, объемы складских помещений двух маркетплейсов сопоставимы. Однако отдельные склады у «Озон» меньше по размеру. Вдобавок у компании было несколько недель на подготовку к ударам, чем она и воспользовалась, распределив товары. Кроме того, «Озон» активно способствовал тому, чтобы селлеры переходили на формат ФБС – продажи со своего склада, чтобы разгрузить собственные логистические центры. Продолжает селлер, продавец товаров из категории красоты Дмитрий.
10: Слава богу, на «Озоне» у нас товара сейчас было мало. Готовились к честному знаку и распродавали усиленно все товарные запасы. И поэтому мы накопили сейчас на своем складе товарный запас, который планировали отвозить на «Озон». Но теперь уже, конечно, не будем ничего отвозить. Будем сейчас работать по ФБС.
9: А раньше вы тоже так работали?
10: Нет, только по ФБО работали. Мы из «Валберс» только по ФБО раньше практически работали.
9: Селлеры также обсуждают страховку «Озона».
10: Да, честно сказать, я понимаю, что страховые компании, они сейчас тоже будут понятия, которые прописаны в договорах страхования, трактовать, ну, очевидно, свою сторону. «Озон», наверное, будет пытаться трактовать там свою сторону. Но разбираться совсем придется с селлером, поэтому, вы знаете, тут сложно что-то надеяться. Надеемся только на себя.
7: В прошлую субботу был атакован логистический центр «Озон» в Самарской области. Он загорелся. 500 сотрудников были эвакуированы, были пострадавшие. Работа склада была остановлена на неопределенный срок. После атаки также была остановлена работа склада «Озон» в Оренбургской области. После этого продавцы на «Озон» обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса от «Ингосстраха» в графе «Покрытие массовых повреждений» есть строчка про падение БПЛА и их обломков, но только если случаи признаны терроризмом или диверсией. Такая классификация от Следственного комитета происходила в единичных случаях. Пока Минфин высказал готовность помочь бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries, а не «Озон». Маркетплейс и селлеры получат отсрочку в 12 месяцев по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Важное уточнение – меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. В нашу редакцию селлеры уже написали письма где отметили, что маркетплейс такие справки не выдает. А значит, вся помощь будет под вопросом, говорит гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
11: 12 месяцев отсрочки плюс год рассрочки – это фактически 2 года растяжки платежей. Для бизнеса с оборачиваемостью в 2-3 месяца – это не мелочь, это несколько полных циклов. Но важно понимать, чего эта мера не делает и не может делать. Она не восстанавливает актив. Сгорел не доход, сгорел оборотный капитал. У многих заемный. Отсрочка дает время, а не деньги. Если запас уничтожен целиком, а закупка была на кредитной, продавцу нечем начать заново. А через год к нему придет и налог, и рассрочка. Про время доказывания 5% потерянных от годового объема пока вызывает вопросы, а как Marketplace, насколько точно будет предоставлять данные, не говоря уже о том, что порог считается от годового дохода, а потерян был складской запас. Это разные величины.
7: В понедельник после новых ударов по складам Озон пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в правительстве вместе с бизнесом прорабатывают варианты поддержки продавцов и на этом маркетплейсе. А в Минэкономразвитие добавили, что рассмотрят меры поддержки в случае обращения от площадки. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
1: С теми, кто в теме. Сегодня театральная тема. Говорим с Михаилом Швыдким, художественным руководителем Московского театра мюзикла. Каково это – ставить спектакль по мотивам сериала? Почему театр – лакмусовая бумажка экономических и социальных проблем? С какими сложностями сталкивается бизнес по производству мюзиклов и как он живет в изоляции от остальных стран, где этот жанр тоже очень востребован? Слово Михаилу Швыдкому.
12: Мне кажется, что сегодня мы не уступаем тем европейцам, с которыми теоретически мы могли бы работать. Ни немцам, ни французам. Англичане и американцы – это особая статья. Когда-то я разговаривал с таким замечательным режиссером из Берлина Барри Коски, который руководил комиш-опер. Но это невозможно, так же, как невозможно сегодня работать с нашими цирковыми канадцами. Я бы и продолжал бы с ними работать, но они не могут с нами работать. Мне кажется, что сегодня российская площадка мюзикла не провинциальна. Нам не нужна прививка кого-то. Чтобы стать еще лучше, мы должны упираться сами. И я думаю, что в этом одна из серьезных проблем – ставить очень серьезные задачи перед самими собой.
4: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: Театральная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
4: Реклама. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
4: Деньги.
14: В конце 1943 года на Тегеранской конференции руководители трех держав антигитлеровской коалиции приняли решение о выпуске специальных военных денег для обращения на территории Германии и Австрии. Названия национальных валют обеих стран были сохранены, но на каждой купюре появилась надпись «Союзные военные власти». Такие банкноты печатались в США, Великобритании, Франции и Советском Союзе.
4: История денег на Business FM.
13: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
4: Компании и корпорации.
15: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
15: Озон отменил постоплату заказа в 38 регионах России. Компании объяснили решение стремлением сократить число возвратов. Ограничение касается товаров продавцов, работающих по модели FBO со складов маркетплейса. Для продавцов, работающих со своих складов по схеме FBS, Озон до 22 сентября отменил штрафы за отмену заказов по вине продавца, жалобы клиентов и просроченные отгрузки. Кроме того, маркетплейс запустил акцию «Скидка на сток», чтобы помочь продавцам быстрее распродать остатки со складов. Российские операторы связи начнут принимать оплату цифровыми рублями. С 1 сентября такую возможность для всех сервисов с платежным модулем МТС Pay запустит МТС. Пользователю достаточно выбрать цифровой рубль, указать банк и подтвердить операцию. Аналогичный сервис появится у Ростелекома и Мегафона, пишут ведомости. Сеть офф-прайс магазинов «Фамилия» подала заявку на регистрацию товарного знака «Фамилия премиум», пишет «Шопперс». Компания не планирует открывать отдельные магазины премиальных брендов, но может усилить это направление внутри существующей сети. Сейчас «Фамилия» продает со скидками стоки известных марок. В ассортименте есть «Армани», «Кельвин Кляйн». В этом году появились «Баленсиаго» и «Диор». Эксперты считают, что специальные зоны или корнеры помогут сделать премиальные товары заметнее, повысить средний чек и привлечь более обеспеченных покупателей. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
16: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: 11:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге могут и не состояться. «Газпром-арена», где были запланированы выступления, заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде стадиона. При этом в телеграм-канале площадки до сих пор размещен пост с анонсом концертов и розыгрышем билетов. Однако с сайта «Газпром-арены» анонс был удален. Организатор агентства Say Agency утверждает, что рэпер все еще планирует приехать в Россию. Как сообщил РИА Новости представитель агентства, он получил предоплату за концерты в Петербурге. В Say Agency также заявляют, что договор по аренде стадиона стороны планировали подписать до 27 августа. А о заявлениях «Газпром-арена» организатор узнал от журналистов. При этом, как сообщают телеграм-каналы, вернуть купленные билеты сейчас невозможно. По данным Фонтанки, билеты продавались без согласия с властями. В частности, в Петербурге до сих пор сохраняются антиковидные ограничения, согласно которым получать разрешение на массовые мероприятия сначала нужно по регламенту в инстанциях и заключенным договором аренды, и только потом начинать рекламную кампанию и продажу билетов. А источники издания сообщили, что выступления все же отменены, причем, цитата, «по звонку сверху». Ранее предполагалось, что концерты Канье Уэста пройдут 10 и 11 октября. Продолжает главный редактор интернет-газеты «Фонтан» Александр Горшков.
18: Можно предположить, что выручка этих двух концертов должна была составить от 5 до 7 и более миллиардов рублей. Предположительно, гонорар Канье Уэста – это 1,5 миллиарда рублей. Очевидно, в оставшейся сумме, помимо заработка организаторов, есть и заработок самой «Газпром-арены». Это серьезные деньги, и чтобы пойти на такой шаг, должно было что-то случиться. Что могло случиться – это дальше область гадания. Формальная сторона вопроса – договор на сегодняшний день, насколько мы знаем, не подписан. Хотя организатор говорит, что договор был отправлен им с официальной электронной почты и должен был быть подписан. Тем не менее, до подписания договора организаторы начали продажу билетов, и по той информации, которая на сегодняшний день есть, было продано билетов примерно на 3 миллиарда рублей. Найти альтернативную площадку в Петербурге такой вместимости, это около 80 тысяч человек, ее просто нет, нет ничего сопоставимого. Если говорить про некую моральную и этическую сторону вопроса, это другая история. Я, как человек, родившийся и выросший в Ленинграде, определенным сомнением относился с самого начала к этой затее, потому что мои родственники жили здесь во время блокады, и для меня было как-то странно принимать в городе человека, прославлявшего того, кто хотел уничтожить этот город. В некоторых европейских странах концерты этого исполнителя были отменены, в том числе по причинам схожего характера.
1: Александр Горшков, главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру». В 2024 году по соцсетям и СМИ также начала распространяться информация, что Канье Уэст якобы даст концерт в Москве. Однако в итоге мероприятие не состоялось, хотя рэпер приезжал в Россию, но не с шоу, а на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского.
4: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, приветствую.
19: Добрый день.
1: Все агентства пишут, что снижается нефть, было ниже 90, я смотрю, сейчас снова выше. Что происходит на нефтяном рынке?
19: 90,5 это вот фьючерс с ближайшей поставкой уже в следующий вторник. Да, ровно через неделю будет активным контракт уже новый. Он сейчас идет ниже 89, но в принципе это вот такая пересменка фьючерсных контрактов. Очень часто перед этой пересменкой цены вот, в последний, по крайней мере, год постоянно снижались. Ну, повод нашелся. Во-первых, это озвучка это самая операция «Экономический изгой», я имею в виду заявленный Минфином США огромный санкционный пакет, включающий главную ударную силу, вторичные санкции в отношении партнеров Ирана и прочее-прочее. Но сам факт, что вторичные санкции были заявлены как некая опция, но введены не были, ну, в принципе, дает инвесторам и наблюдателям право говорить о том, что, возможно, американская администрация просто выжидает, вдруг иранские власти поддадутся каким-то соблазнам и прочее, и будет какой-то вариант компромиссного решения. И еще это наложилось на новости, которые вот как обычно именно в это время тиражируют арабские средства массовой информации, что вот визит пакистанского представителя в Иран, соответственно, увенчался прогрессом, и, дескать, он, вот этот пакистанец, привез в Иран предложение американской стороны по возобновлению меморандума, то есть американцы готовы снять блокаду морскую и, соответственно, вернуться к переговорному процессу. Ну, так это или не так, другая история. Главное, что вот после заявленных адских санкций в отношении Ирана пока рынок не испугался, поэтому был момент такой рисковый, что в случае, если сразу будут американцы долбить вторичными санкциями, то есть фактически действительно проводить политику изоляции Ирана, такой тотальной, Ирану ничего не останется, кроме как действовать. Для этого придется своих бывших торговых партнеров, в первую очередь Эмираты, другие страны залива, соответственно, немножечко постращать, и все боялись, что начнутся какие-то военные действия. Ну, Ирану действительно не останется ничего, кроме как попытки прорвать морскую блокаду Америки. Они еще, кстати, не начинали, но вот даже американские военные специалисты признают, что в случае, если Иран захочет сломать блокаду, он это сделает, потому что американский флот уязвим как раз для ракетных атак. Для того, чтобы все это дело изменить, придется опять нагонять авианосцы, самолеты и прочее. Ну, то есть начинать уже конкретную военную кампанию, чего американская администрация хочет избежать, да, пока рынок успокоился. Что касается рынка нашего, ну, тут все логично. ЦБ объявил о параметрах своих операций по предоставлению рублевой ликвидности в банковскую систему. Ну, тут сюрприз, можно и так сказать, никаких дополнительных вливаний нет. Даже чуть-чуть сократили, я смотрю, объем кредитных предложений, вот, недельные кредиты. Поэтому рублевой ликвидности большой на этой неделе особо не будет. Так что для рынка акций это не очень хороший знак. Ну, кстати, индекс Мосбиржи в минус пошел. А рубль чуть-чуть стабилизировался после утреннего давления. Сейчас котировки юаня к рублю, ну, чуть выше отметки 12,5.
4: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Американка Чарли Данелио начала заниматься танцами, когда ей было 3 года. Участвовала в конкурсах, выступала на профессиональной сцене. А в 2019-м, когда ей было 15, начала выкладывать свои танцевальные видео в соцсетях. Позже стала сопровождать эти ролики рассказами о себе, о школе, о семье, об изнанке танцевального шоу-бизнеса и опыте общения со звездами. Сейчас Чарли в своих видео переключилась на собственные бизнес-проекты, бренд повседневной одежды и линии косметики.
20: косметики и парфюмерии. Совокупно у Дамелио во всех соцсетях и на видеоплатформах, где есть ее аккаунты, около 200 миллионов подписчиков. Личное состояние девушки оценивается в 23 миллиона долларов. Чарли зарабатывает на прямой монетизации и спонсорстве. Стоимость одного поста в ее блоге может достигать полумиллиона долларов США.
21: Блогеры на Бизнес FM.
22: Карьера с Ольгой Дементьевой.
23: В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли, писал Чехов. А сегодня мы бы с вами сказали, перефразируя, что должно быть прекрасно и личное впечатление, и цифровой след. Потому что сегодня изучают сначала резюме, потом соцсети, а потом уже приглашают на встречу. Или наоборот, после личного знакомства на каком-нибудь форуме продолжают формировать впечатление по соцсетям. Иногда посты в соцсетях мешают трудоустроиться, а иногда становятся причиной увольнения. Давайте обсудим эту тему. Если кто-то откроет ваш профиль в соцсетях прямо сейчас или перед собеседованием, что он поймет о вас и что запомнит? Еще до того, как вы пожмете руку будущему работодателю или партнеру, вас уже могут изучить по цифровому следу. Сегодня ваши соцсети – это продолжение профессионального образа. Посты, комментарии, фотографии, реакции, публичные высказывания – все это формирует цифровой след. Иногда один эмоциональный комментарий или пост, написанный в момент раздражения, может рассказать о человеке больше, чем его резюме. А один негативный отзыв о ресторане на Яндекс.Картах может стать даже причиной увольнения. Так произошло с коммерческим директором одной крупной компании, который назвал сервис худшим, а скриншот этого комментария его коллеги переслали собственнику. Он решил уволить топ-менеджера. Таких примеров десятки, тут надо выделить главное. К увольнениям приводит распространение любого негатива, проявление агрессии, публичные конфликты, привычка обвинять всех вокруг и неспособность управлять своими эмоциями. Даже если название компании работодателя не указано в профиле, он не является личным. Так считает большинство HR. И все же цифровой след может работать на вас, если показывать интересы, экспертизу и ценности. Иногда полезно провести простой репутационный аудит, открыть свои соцсети и посмотреть на них глазами незнакомого человека, спрашивая себя, я бы захотел работать с этим человеком.
22: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: Одиннадцать 58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Пожар произошел на строящемся Амурском газотехническом комплексе в Преамурии. Пострадали 5 человек. Возгорание возникло на вспомогательном участке установки пиролиза. Основное оборудование не повреждено. Причины устанавливаются. Пожар локализовали. В Москве задержали 13 участников нелегальных ночных заездов на питбайках. Из них 7 подростки. Об этом сообщили в МВД. Задержание произошло в ночь на 9 августа, когда полицейским поступил сигнал о большом скоплении молодых людей на Пресненской набережной. На спецстоянку доставлены 3 транспортных средства. 5 молодых людей привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Специалисты зафиксировали маслянистое пятно в акватории Волги в Самарской области. Проведен отбор проб для анализа. Отмечается, что загрязнение носит локальный характер, угрозы не несет. По предварительной информации, причиной появления пятна стал разовый сброс вод с проходящего судна. Надзорные органы разыскивают судно-нарушителя. Бывшего министра обороны Украины Федорова вызвали на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские паблики. Комиссия расследует возможные нарушения в сфере обороны и занимается вопросами коррупции в период военного положения. От Федорова ждут объяснений и показаний. Его вызвали через 2 после повторного призыва бывшего министра обороны провести выборы на Украине. Зеленский назвал возможное проведение голосования цунами, которое расколет страну. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Полдень в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Правительство сможет вводить временное управление на критических объектах, если их собственники не обеспечили должную защиту от атак БПЛА. Указ подписал президент Путин. В правительстве подчеркивает, что это не национализация, и механизм не будет массовым. Но у бизнеса все равно много вопросов. Минфин США объявил операцию «Экономический изгой» против Ирана. Америка вводит вторичные санкции против физлиц, организаций и судов, которые помогают Тегерану зарабатывать на экспорте нефти, а также приобретать ядерные и ракетные технологии. Но все это будет не сразу. Сначала будут предупреждения. А под ограничения попали организации из Китая, Арабских Эмиратов, Гонконга, Сингапура и Европы. Потребители стали покупать золотые слитки в ювелирных магазинах. Для сети это выгодно, поскольку реализация традиционных украшений за вторую половину года сократилась на 11%. Но инвестиции в слитки из-за высоких наценок ритейлеров и банковских спредов могут быть выгодными только в долгосрочной перспективе от 5 лет. Подробнее в эфире. Business FM. Не защитил, на время отдал государству. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту этих объектов от атак БПЛА. У бизнеса масса вопросов. Подробнее Иван Медведев.
0: Согласно указу, под временное управление может попасть весь объект или его часть, а также ценные бумаги и имущественные права собственника. К объектам критической инфраструктуры указ относит активы топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры и другие объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения. Из указа следует, что ответственность наступает, если собственник нарушит требования по обеспечению безопасности таких объектов. Сами требования предусмотрены нормативными правовыми актами и решениями уполномоченных органов. Другими словами, собственники в курсе, как они должны защищать свои объекты, говорит партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
2: С 2024 года есть ряд постановлений и отраслевых рекомендаций по организации защиты критической инфраструктуры для топливно-энергетического комплекса, для транспорта, для мест пребывания людей. Каждым занимается свое ведомство. ФСБ, Минстрой, Ростехнадзор. Должны предприниматься определенные меры. Устройство обнаружения, пассивная защита, антидроновые сетки, которые где-то даже видно, на подстанциях они висят, на каких-то складах они уже висят.
0: По словам эксперта, в случае атаки на такой объект на место выезжает комиссия и начинает выяснять, условно, той ли толщины была сетка, потому что это может быть веревочная сетка, может быть сетка рабица, а может быть чуть ли не саркофаг из строительных лесов, какими сегодня защищены некоторые объекты нефтяной инфраструктуры в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта же комиссия будет определять, на должном ли расстоянии защитные сооружения были установлены, работали ли системы оповещения и так далее. Однако, по словам партнера адвокатского бюро КИАП Антона Самохвалова, формулировки указа пока выглядят очень расплывчато.
3: Какие именно нарушения, каких именно подзаконных актов, кто должен проверять, в какой процедуре он должен это проверять, достаточно протокола или это должно быть оформлено решением, и это решение должно вступить в законную силу, должно ли это быть просто, например, акт, которым установлено нарушение, а решение это может быть уже привлечение к ответственности. Все это требует дальнейших разъяснений или, возможно, оно уже в правоприменительной практике появится.
0: Генеральный директор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов уверен, что этот указ не будет применяться массово.
6: Если вводить внешнее управление, допустим, на каком-то НПЗ, это означает, что государство должно взять точно на себя ответственность за этот завод с точки зрения дроновой защиты. Ну, ведь в этом же смысл. Но готово ли государство брать на себя эту ответственность? Вот это вопрос остается открытым. Поэтому мне кажется, что главный смысл этого документа заключается в том, что государство подводит черту под этим спором, который, ну, все-таки шел относительно негласно, что все-таки, извините, господа бизнесмены, но защита от дронов – это прежде всего зона вашей ответственности. И вы должны об этом думать, потому что понятен основной аргумент государства. СВО продолжается, и все объекты защитить системами ПВО не получается. Поэтому у государства просто не хватает рук. Противовоздушной обороны на всех не напасешься.
0: При этом важно отметить, что указ регулирует не только действия, совершенные собственниками до атаки. Под временное управление также могут уйти объекты критической инфраструктуры, уже пострадавшие от ударов, если собственник не восстановил или не вовремя восстановил функционирование этих объектов. Иван Медведев, Марина Ремаева, Бизнес ФМ.
1: Временное управление критической инфраструктурой не означает национализацию или изменение формы собственности, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, механизм не рассчитан на массовое применение, решения будут приниматься точечно и на высшем уровне. На этом же уровне они будут отменяться.
21: Прямо сейчас.
1: Сегодня утром во Внуково прилетел самолет ВВС США. Он вылетел с базы «Эндрюс» под Вашингтоном, а 23 августа борт находился в Риге. Сегодня направился оттуда в Москву. Я напомню, что авиабаза «Эндрюс» служит для правительственных и военных рейсов, и отсюда вылетает самолет президента США. Но главный вопрос – кто прилетел в Москву? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». День Д для иранской экономики. США пригрозили исключить союзников Ирана из долларовой системы. Как заявил глава американского Минфина Скотт Бессент, это начало специальной операции против Тегерана под названием «Экономический изгой». Она направлена на атаку против любых финансовых связей Ирана по всему миру. Президент Трамп, по словам Бессента, лично звонит мировым лидерам с конкретными просьбами прекратить их взаимодействие с Тегераном. Любую организацию, которая будет способствовать отмыванию денег от имени Тегерана, исключат из американской долларовой системы. Впрочем, к эффективности этих мер есть вопросы, рассуждают журналисты Axios.
8: Война повергла иранскую экономику в глубокий кризис. В понедельник курс иранской валюты реала достиг нового минимума, упав до 2 миллионов реалов за доллар США. Нынешняя военно-морская блокада со стороны Штатов препятствует экспорту большей части иранской нефти, перекрывая тем самым жизненно важный источник дохода для экономики страны. Стремительный рост инфляции приводит к повышению цен на продукты питания. Бессент пообещал, что Министерство финансов США ускорит применение существующих и новых санкций, однако не назвал крайние сроки для выполнения требований и сказал: «Я не собираюсь устанавливать сроки, но у нас нет бесконечного терпения». США уже ввели значительные вторичные санкции против стран, торгующих с Ираном, особенно в нефтяном секторе. Однако Штаты, включая нынешнюю администрацию, применяют их лишь частично. Для того, чтобы новая кампания экономического давления оказалась эффективной, США необходимо мобилизовать своих западных союзников для формирования коалиции, которая будет добиваться принятия мер против Ирана. Администрации Трампа также придется активно противостоять таким странам, как Китай, Россия, Индия, Пакистан, Катар, Турция и другие, которые все еще торгуют с Ираном. Правда, до сих пор Белый дом этого не делал. К тому же реальность такова, что Иран находится под международными санкциями много лет, но режим существенно не изменил своего поведения в регионе или своей позиции в отношении своей ядерной программы.
1: Что стоит за этими заявлениями США? Реальные угрозы иранской экономики или, скорее, популизм? Комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
9: Мы уже сталкивались с заявлением Трампа и о 100% пошлинах, и о 500% пошлинах. На фоне последствий, в кавычках, последствий этих действий, был изобретен знаменитый мем «Так вот Трамп always chicken out», то есть Трамп всегда сдает назад, Трамп всегда отступает. Что это будет значить сейчас, никто не знает. Они действительно развили безумную медийную активность с этими звонками по всему миру политикам. Но когда Трамп говорит, что все страны, которые контачат с Ираном, помогает им обходить санкции и так далее. Под словом «все» очевидно, что в первую очередь подразумевается Китай, потому что 40% примерно экспорта Ирана приходится на Китай. Это не только нефть, там еще железная руда, какие-то удобрения отчасти. Поэтому пока это только слова. Очень интересен список активов, которые выбрало Министерство финансов США, предложив наложить ограничения в первую очередь на цифровые активы, технологии, золото, авиации, судоходство. Такой, мягко говоря, странный список. список, учитывая структуру экспорта Ирана, который живет в санкциях. С 79-го года, по-моему, первые санкции были введены, достаточно жесткий пик пришелся на 12-16 год, и, собственно, 10 лет под жесточайшими санкциями, особенно в период эскалации за последний год, то, наверное, Иран тоже как-то готовится и ищет обходные пути. Как обычно, будем наблюдать, превратится это в очередную атаку, или действительно Трамп будет вводить какие-то санкции. Здесь уже понятно, что надо ждать реакцию Китая и то, как именно Китай будет на них реагировать.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о начале самой сокрушительной экономической операции против Ирана. По данным CNN, президент США изменил подход, отказавшись от продолжения переговоров с Тегераном и сделав акцент на постепенном усилении экономического и военного давления. Ювелирные сети начали привлекать покупателей золотыми слитками. Золотые слитки становятся новым товаром ювелирного ритейла. В частности, сети Sunlight. Как пишет Коммерсант, число заказов слитков за январь-июль выросло втрое, а средний чек в июле достиг 74 тысяч рублей. Об аналогичных тенденциях заявляют и другие участники рынка. Рост спроса они связывают с высокой волатильностью цен на золото. Но, по словам экспертов, покупка физического драгметалла в рознице имеет существенный минус. Наценка ювелирных сетей, банковские спреды могут превышать 20%. Поэтому быстро заработать на таком вложении сложно. Но физическое золото для этого и не предназначено, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
7: Россияне активно покупают физическое золото. На самом деле большой альтернативы нет. Депозиты, ставка по ним падает уже не первый год. СБ снижает ключевую ставку. То есть понятно, что депозиты приносят все меньше и меньшую доходность. Фондовый рынок отечественный, но у нас долгие годы где находится. Акции падают просто значительно. Последние дни тоже усилилось падение. Облигации, там рекорд дефолтов по количеству эмитентов, которые отказались выплачивать купоны или еще что-то. Причем, в общем, там даже крупные есть. Недвижимость, она растет на уровне инфляции, плюс налоги и все прочее. То есть остается золото, оно освобождено от НДС. Если вы держите больше 3 лет слиток или золотую монету, вы не платите НДФЛ. Эти причины приводят к тому, что произошел бурный всплеск потребления россиянами слитков и монет.
10: Разница спредов в ритейле и в банках. При какой наценке покупка физического золота перестает быть привлекательной инвестицией?
7: Покупка физического золота, не только слитков касается, но и монет тоже. Там наценка средняя 10-11% к биржевой цене металла. Это всегда история долгосрочная. То есть, если ваша задача спекулировать золото в краткосрочном масштабе, это не физический металл. Это какие-то фьючерсы, биржевое золото. Если вы рассматриваете инвестицию, создание собственного золотого запаса, наша страна делает, другие развитые страны развивающиеся, то это от 3 лет. И здесь стоимость спреда, она нивелируется абсолютно. Потому что там спред на слиток 7-8% вы заплатите. Но золото выросло на 5% за год. Чуть уменьшится ваша доходность, но она все равно зашкаливающая.
1: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». Для ювелирных сетей продажи золотых слитков стали выходом и новым источником дохода на фоне снижения спроса на украшения. В первом полугодии число покупок сократилось на 11%.
11: Реклама.
12: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
24: О, HeadHunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
21: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
5: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Движение по Нижегородским мостам ограничит из-за ремонта деформационных швов. Работы пройдут на переправах через Оку. Так уже сегодня частично перекрыли движение на Канавинском мосту. С 31 августа по 8 сентября и в конце сентября в два этапа проведут работы на метромосту. С 9 по 12 сентября на Молитовском и Мытинском мостах. Один человек погиб и несколько пострадали в ДТП на остановке общественного транспорта в Нижнем Новгороде, сообщили в региональном управлении МЧС. Инцидент произошел на улице Сурикова накануне вечером. Автомобиль «Мазда» влетел на остановку и перевернулся на бок. К ликвидации последствий аварии привлекали пожарные расчеты. Губернатор Глеб Никитин на совещании с главой Минпромторга России Антоном Алихановым предложил создать на базе Нижегородского авиазавода «Сокол» единый центр малой авиации. По словам главы региона, у завода для этого достаточно площадок. Нижегородское правительство проанализировало перспективы и определило, что в области можно отремонтировать 10 из 77 имеющихся аэродромов, на что потребуется около 8,5 миллиардов рублей. В перспективе это позволит организовать пассажиропоток 55 тысяч человек в год по 18 межрегиональным и межрайонным маршрутам. На первом этапе планируют отремонтировать 4 аэродрома на 3 миллиарда рублей. Сейчас идут переговоры с инвесторами, чтобы привлечь 1 миллиард рублей внебюджетных средств. Если появится самолет, вокруг которого все это будет строиться, то в области можно создать и авиашколу для подготовки кадров, добавил губернатор. Минпромторг намерен локализовать оборудование для производства печатных плат, включая требования к отдельным компонентам и материалам, пишет «Коммерсант». Соответствующие поправки министерство подготовило к постановлению правительства, предусматривающему начисление баллов для попадания в реестр отечественной радиоэлектронной продукции. Большинство требований бальной системы вступают в силу с 1 января. Печатные платы используют в производстве широкого спектра электроники, от процессоров до смартфонов и ноутбуков. На российские в отечественном производстве электроники приходится только четверть. В Нижнем Новгороде открылась 11-я международная конференция по когнитивной науке. В течение недели более 500 исследователей из ведущих научных центров России и мира будут обсуждать, как устроено мышление, восприятие, память, язык и другие когнитивные процессы. В столицу Приволжья приехали нейрофизиологи, психологи, лингвисты, биологи, специалисты по искусственному интеллекту. Китайский робот пробежал 100-метровку быстрее Усейн Болта. Рекорд поставлен в Пекине на всемирных играх человекоподобных роботов. Сразу две машины преодолели 100 метров быстрее мирового рекорда среди людей. В предварительном забеге победу одержал Тянгонг Ультра с результатом 9,39 секунды, разработанной компанией Honor. Робот Lightning финишировал за 9,47 секунды, а ранее на тестах показал 9,32 секунды. Для сравнения, рекорд спортсмена Усейна Болта, установленный в 2009 году, составляет 9,58 секунды. Правда, после финиша оба робота врезались в страховочный мат. Одного отбросило в сторону, другого унесли на носилках. Мероприятие собрало более 2000 машин из 16 стран и продлится до завтрашнего дня. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
21: Погода.
13: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями, плюс 19 градусов, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 16, ночью плюс 14 градусов и также возможен дождь.
21: Валюта.
13: На 25 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 39 копеек. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
5: Нижегородские компании приглашают поучаствовать в акселерационной программе «Экспортный мини-MBA». Обучение стартует 30 сентября на базе технопарка «Анкудиновка». Оно будет проходить в очном формате с сентября по ноябрь и включать 5 модулей продолжительностью по 2 дня каждый. В качестве спикеров выступят эксперты школы экспорта Российского экспортного центра. Программа ориентирована на предприятия, которые уже имеют опыт работы на внешних рынках и готовы масштабировать экспортное направление. В течение обучения участники вместе с экспертами и наставниками разработают индивидуальные
14: индивидуальные бизнес-планы по увеличению экспортной выручки на ближайшие 3 года. В программе сочетаются теоретические знания и практическая работа, поэтому полученные инструменты компании смогут сразу применить в своей деятельности. Участники разберут ключевые аспекты развития экспорта от маркетинга и анализа потребительских сегментов до финансового планирования и ведения переговоров с зарубежными партнерами, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. К участию в программе приглашают субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области, при условии, что период деятельности компании составляет не менее 3 лет до момента подачи заявки, а опыт экспортной деятельности не менее 1 года. Годовой оборот за предыдущий год должен быть не менее 30 миллионов рублей. Также участникам необходимо предоставить данные бухгалтерской отчетности за последние 2 полных финансовых года. Основной вид экономической деятельности по АКВЭД должен относиться к производству или оптовой торговле. Участие в программе бесплатное, подать заявку можно до 16 сентября. Мероприятие запрещено для детей. Озон перечислит выплаты за поврежденные товары продавцам, у которых есть страховые полисы с покрытием рисков ущерба от атак беспилотников, рассказали в компании. За последние несколько дней логистические объекты Озон в Самарской, Оренбургской областях, Дагестане и Краснодарском крае подверглись беспилотным атакам, напоминает Forbes. Компания перенастроила маршруты с пострадавших складов. Серийное производство российско-белорусского самолета «Асвэй» могут организовать на Нижегородском авиазаводе «Сокол», пишет «Коммерсант Приволжье». Стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов рублей. На Нижегородском заводе планируют изготавливать детали планера и систем, собирать панели фюзеляжа, двери, люки и так далее. Для этого рассчитывают использовать участок, предназначенный ранее для сборки деталей КИЛ-114.

0: ресторан «Легриль». Белинского, 11/66.
1: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Через век. Главные капиталы России. Алексей Иванович Путилов.
4: Витте называл его одним из самых влиятельных финансистов в банковских сферах не только в Петербурге, но и за границей. Алексей Иванович был внучатым племянником Николая Ивановича Путилова, гениального предпринимателя, создателя первых российских сталелитейных, прокатных и машиностроительных заводов. Путиловские заводы в Санкт-Петербурге – это были как раз заводы Николая Ивановича. Но он все свои капиталы вложил в строительство морского порта и морского канала в Санкт-Петербурге. И к моменту своей смерти в 1880-м уже фактически не владел построенными им же заводами. Все это шло банкам, которые давали кредиты на последний проект его жизни. На завещание Путилова, в котором он просил похоронить его не на кладбище, а на дамбе морского порта, Александр II наложил резолюцию. «Если бы он завещал похоронить себя в Петропавловском соборе, я и то согласился бы». Сын почетного мирового судьи Алексей Иванович Путилов не унаследовал никаких состояний. Образование он получил в первой Санкт-Петербургской гимназии. В 1889 году окончил юридический факультет Петербургского университета. Служил в Министерстве финансов помощником юрисконсульта, потом делопроизводителем общей канцелярии министра финансов. Тогда его и заметил Сергей Юльевич Витте. Спустя 4 года Путилов уже был директором общей канцелярии министерства. В октябре 1905-го, когда Витте стал председателем Совета министров, Путилов был назначен заместителем министра финансов и управляющим дворянскими крестьянскими банками. Участвовал в подготовке Столыпинской аграрной реформы. Для расширения операций крестьянского банка предложил ввести принудительный выкуп части помещичьих земель, после чего из-за недовольства императора Николая II подал в отставку. С 1910 года Алексей Путилов – председатель правления Русско-Азиатского банка, который под его управлением стал крупнейшим в России. В 17 году на пике роста Русско-Азиатский банк имел доли в 160 компаниях, работавших почти во всех отраслях, а капитал банка составлял около 1 000 000 000 рублей. После февральской революции Алексей Путилов вместе с Александром Вышнеградским создали Общество экономического возрождения России, в которое вошли представители ряда крупнейших банков и страховых обществ Петрограда. В ноябре 1917 года движимое и недвижимое имущество Путилова было конфисковано. Весной 18 года его жена с 3 детьми перешла границу по льду Финского залива и уехала в Париж. Алексей Иванович же сначала отправился в Китай, где на базе оставшихся отделений восстановил деятельность Русско-Азиатского банка. К 20-м годам прошлого века большая часть отделений банка действовала в Китае, но функции правления перешли к парижскому представительству, которым и руководил Путилов. Банк стал называться «Франко-Азиатским». Последним громким делом Алексея Путилова стала попытка договориться с советским правительством о создании эмиссионного синдиката. Идея не понравилась ни большевикам, ни эмигрантам. Путилов вышел из правления Франко-Азиатского банка, и через полгода тот был признан банкротом и ликвидирован. В 1937 году Путилов дал 3 интервью парижской русской газете «Последние новости» о своей роли в революционных событиях. Далее о нем ничего не известно, кроме даты смерти – 2 июня 1940 года.
3: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Автопати. В местах отрезвления.
4: В Казахстане вытрезвители называются центрами адаптации и детоксикации. Находятся эти учреждения в ведении Минздрава. Доставленных полицейскими нетрезвых граждан там осмотрят, опишут их имущество, а потом поместят в палату проспаться. От больничной она будет отличаться в первую очередь массивными решетками на окнах и дверях. Услуги государственных вытрезвителей бесплатные, но есть нюанс. При выписке посетителю могут выставить счет за порчу имущества, вмятину на двери, разорванную простыню или пуговицу, оторванную с халата санитара. Некоторые пациенты, конечно, возмущаются и говорят, что не помнят, чтобы имели к этому отношение. Но чтобы выйти из вытрезвителя, заплатить приходится. Все, что остается, написать о своем несогласии в жалобной книге, которая имеется в каждом подобном заведении.
3: Автопати. В местах отрезвления.
5: На Бизнес FM.

Берегись автомобиля. По площади Мадрид чуть меньше Казани, а вмещает в себя более 3 миллионов человек. Плотность населения получается вдвое больше, чем в Санкт-Петербурге. Ограничения на въезд автомобилей в город были введены в 2016 году. Центр был объявлен зоной, свободной от выбросов, грязи и заторов. Под полный запрет попали автомобили с бензиновым двигателем, выпущенные до 2000 года, и автомобили с дизельным двигателем старше 2006. Им вообще нельзя въезжать в центр и тем более парковаться на улицах. Относительную свободу имеют электромобили, но и они могут находиться в центре не более 2 часов. Штраф за нарушение 90 евро. Местные жители, кстати, эко-инициативу властей поддерживают и бодро пересаживаются на электрокары и велосипеды. Берегись автомобиля на Business FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские военные взяли под контроль Антоновку в ДНР, сообщает Минобороны. Российские войска также нанесли удар по месту запуска украинских крылатых ракет «Фламинго». Кроме того, целями ударов стали предприятия военной промышленности, логистические центры и склады боеприпасов, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины. Возгорание произошло на осадителе механических очистных сооружений закрытого типа на Атырауском НПЗ в Казахстане. Пострадавших нет, об этом сообщило акционерное общество НК «Казмунайгаз». На момент происшествия какие-либо работы на объекте не проводились. Горит нефтешлам, находящийся внутри осадителя. В настоящее время идут работы по локализации возгорания. Издательство «Просвещение» снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии по предписанию Федеральной антимонопольной службы. В отдельных случаях цены уменьшились до 78%. ФАС считает, что снижение стоимости учебников позволит сэкономить средств региональных бюджетов и обеспечить ценовую доступность учебной литературы для школьников. Российский железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», поезда которого курсируют в Крым и между городами материковой части России, в ближайшее время запустит оплату цифровыми рублями билетов и товаров в пути. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию. В настоящий момент идет тестирование приема платежей на сайте «Гранд Экспресс». Оплатить цифровыми рублями можно будет любой билет и услугу на любое направление. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. О сегодняшнем состоянии театральной сферы, с какими проблемами сталкивается бизнес по производству мюзиклов и как он их преодолевает, говорим с Михаилом Швидким, художественным руководителем Московского театра мюзикла. С теми, кто в теме, буквально через минуту. Рынок микрозаймов начал сжиматься во втором квартале этого года. Число действующих договоров сократилось на 1.5% до 26 миллионов. А за последние три квартала снижение составило 1.5%, антирекорд последних 6 лет. Что это значит и есть ли тут позитив? Канада против Дональда Трампа. Оттава готовится объявить ответные пошлины для США. Ранее Соединенные Штаты ввели 50% тарифы на импорт ряда канадских товаров. Общей стоимостью около 20 миллиардов долларов. Чем может ответить Канада и чем чревато это противостояние? Эти и другие темы на Business FM.
0: Реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Теме, кто в теме. Сегодня театральная тема в стенах Московского театра мюзикла. Обсуждаем его первую премьеру нового сезона, спектакль «Плакса» по мотивам одноименного сериала. Говорим о сегодняшнем состоянии театральной сферы, выясняем, с какими проблемами сталкивается бизнес по производству мюзиклов и как он их преодолевает. Говорим с Михаилом Швидким, художественным руководителем Московского театра мюзикла.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
5: Добрый день, это «С теми, кто в семье», Александра Сидорова. И сегодня я в гостях в Московском театре мюзикла. Мой собеседник – это его художественный руководитель Михаил Ефимович Швыдкой.
6: Здравствуйте, здравствуйте всех. Рад слышать и видеть.
5: У вас сезон начинается 10 сентября, и премьера очень необычная. Это мюзикл «Плакса» по мотивам одноименного сериала. При этом это еще довольно сложно сочиненная коллаборация. Это и телеканал СТС, и Сергей Жуков, лидер группы «Руки вверх», который тут и композитор, и продюсер.
6: Для нас это достаточно необычный опыт. Мы привыкли все решать сами. У нас никогда не было партнеров, которым надо было давать отчет или каким-то образом ориентироваться на их вкусы. Но так сложились обстоятельства, что у нас 2 года по существу не было премьер. И когда коллеги из СТС, прежде всего Максим Рыбаков, генеральный продюсер, предложил посмотреть сериал «Плакса» и попробовать поработать над этим материалом, мы согласились. Мы так приглядывались друг к другу и к коллегам из СТС, и к Сергею Жукову. Одно дело, человек, работающий на стадионах, я должен сразу сказать, что это вызывает у меня огромное уважение. Люди, которые могут собрать 2 стадиона Лужники подряд, обладают каким-то магнетизмом, который мне недоступен. И я понимаю, что за этим какая-то огромная работа и очень большой талант. И очень точное чувство потребности публики. В этом смысле, мне кажется, ну, я не могу сказать, что Канье Уэст отдыхает, но, во всяком случае, это арена Лужники больше, чем Газпром-арена в Петербурге. Тем не менее, он, как человек тонкий и чувствующий, ему захотелось поработать вот именно в театральном пространстве. Для театра этот опыт важен, потому что, во-первых, мы работаем первый раз с композитором, который сознательно пишет такую достаточно простую музыку, но которая попадает в сердца и в умы людей. Это попытка привлечь в театр молодежь. «Плакса» ориентирована на молодых людей. Все иногда смеются над этим текстом жуковским. «Ты целуй меня везде, 18 мне уже». Но на самом деле эта история про достаточно трагический возраст. Когда еще, но уже, когда еще ничего как бы нельзя, и переход к тому возрасту жизненному, когда мир открывается, когда взрываются гормоны, когда человек чувствует необычайное одиночество на самом деле. Потому что героиня этого спектакля, она одинока. Вообще переход от подросткового состояния, от юношества к молодости, это очень трагичный переход. И вот это меня заинтересовало в высшей степени, потому что это не просто легкая музыкальная история, но это некое серьезное исследование вот этого процесса взросления и процесса первой любви. У нас так получилось, что и «Маленький цветочек», который в сентябре тоже будет выходить, это тоже история, как пробуждается любовь.
5: До 2020 года у вас было много еще и международных коллабораций. Из того, что я прям сразу вспоминаю, это «Prime Time».
6: «Prime Time» — это канадцы. Мы «Принцессу цирка» делали с канадским режиссером и с канадским хореографом, но там немножко все по-другому. Грубо говоря, мы придумывали, и для реализации своих планов мы нанимали канадских исполнителей. Мы работали с компанией «Семь пальцев», это были наши субподрядчики. А здесь нам принесли материал, на основании которого мы должны делать. Это замысел не наш личный. И второе, конечно, это впервые мы делаем такую финансовую коллаборацию, потому что кроме СТС, это еще национальная медиагруппа, куда входит СТС, они представляют свой новый дивизион ивентов. Мы с Александром Сеевичем Новиковым, и когда был здоров Давид Яковлевич Смелянский, работали очень просто. Приблизительно так же, как и Корж. Бухгалтерию вели на манжетах, нам этого было достаточно. Все вопросы мы решаем за 15 минут. А тут мы столкнулись с большими корпорациями, у которых совет директоров, утвержденный бюджет на постановку, чего у нас в театре, в общем, никогда не было. Когда нам казалось, что надо что-то сделать получше и добавить денег, мы говорили, давай посмотрим, добавим денег, добавим еще там 4 пары танцовщиков. Здесь для того, чтобы принять такое решение, в отличие от нашего театра семейного, там порядок и там серьезная структура жизни.
5: К разговору о канадцах. Понятно, что это была работа отчасти по субподряду, но сегодня, в 26-м году, она хоть как-то с кем-то возможна? Есть ли сейчас какое-то поле для маневра за рубежом в отношении российского мюзикла?
6: Знаете, я думаю, что нет. Если говорить так уж по чести, при всем моем уважении к тому, что делают венгры или французы, но мне кажется, что сегодня уровень российского мюзикла мы не уступаем тем европейцам, с которыми теоретически мы могли бы работать. Ни немцам, ни французам. Англичане и американцы – это особая статья. Когда-то я разговаривал с таким замечательным режиссером из Берлина Барри Коски, который руководил Комиш-Опер. Он и сейчас продолжает там работать. Но это невозможно, так же, как невозможно сегодня работать нашими цирковыми канадцами. Я бы и продолжал бы с ними работать. У них очень хорошо работает голова, они очень живые, но они не могут с нами работать. Мне кажется, что сегодня российская площадка мюзикла не провинциальна. Нам не нужна прививка кого-то. Чтобы стать еще лучше, мы должны упираться сами. И я думаю, что в этом одна из серьезных проблем – ставить очень серьезные задачи перед самими собой. Меньше чем через год мы должны ехать на гастроли в Китай. А в Китае хороший хореограф очень новый, совершенно интересный. Я считаю, что вообще мы достаточно открыты для работы.
5: Многие бизнесмены сейчас нам говорят про одни и те же проблемы. А мюзиклы – это все-таки тоже бизнес. У всех проблемы с логистикой из-за бензина, и у всех проблемы с тем, что происходит сейчас с площадками. У вас все-таки частный театр. Может быть, у вас условный декоратор иногда что-то на Вайлдберрисе заказывал?
6: Мы начали это ощущать 4 года назад. Мы работаем на французском оборудовании. У нас было программное обеспечение иностранное. Сегодня больше китайского. Раньше было много очень на рынке. В Москве. И ты мог купить что-то за 3 часа. А сейчас нужно заказывать за 3-4 месяца, а то и за полгода. Когда ты ставишь современный спектакль, ну, как Плакса, ты покупаешь современный костюм. Раньше это было проще значительно. Но меня беспокоит на самом деле, как будут люди приезжать, например, в театр. Раньше мы об этом не думали вообще. Ну вот мы сейчас были, скажем, там, в Михайловском, в Псковской губернии, или в пушкинских местах. У них в июле был провал. Не доехало 20 тысяч приблизительно посетителей. Понятно, что Москва – это не 200 километров от Пскова. Общественный городской транспорт будет ходить. Но это все очень сложно психологически, потому что люди будут думать, поехать в театр или, грубо говоря, им надо будет сохранить бензин, поехать на работу. И вообще театр – как лакмусовая бумажка. Любой комплекс проблем экономических на театр отражается мгновенно. На покупках билетов. Люди не будут отказывать себе в медицине или в оплате образования, а досуги могут отказать.
5: В кино есть ощущение, что именно сейчас кризис всех возможных жанров. Все снимают сказки, либо бесконечные ремейки. В театре как будто бы жизнь бьет ключом. Те, кто ставят, черпают идеи. Вот на ваш взгляд, откуда и почему у нас сейчас такой бум театра?
6: Сегодня многое начинается с маркетинга, и критерий качества фильма – это сколько собрали в первые выходные. Хотя на самом деле кинематограф – это все-таки не киноиндустрия, как сегодня любят говорить, а киноискусство, как говорили раньше. Не надо думать, что в советском кино все было идеально, потому что мы смотрим лучшее из того, что происходилось. Постепенно это отсеивается, и у нас остается классика. Про театр. Я думаю, что это, если будете смеяться, наверное, это послековидный синдром. Людям, которые сидели в заперти, очень захотелось живого общения. Театр живое. Люди приходят и вместе что-то переживают. В кино все-таки ты приходишь, ты смотришь вместе с другими, но все равно ты эмоционально одинок. Чем будет дальше, тем будет театр все более и более востребован. Чем больше искусственного интеллекта, виртуальности, тем люди захотят пообщаться с живым. Второй момент, конечно, это чистая экономика. Театр дешевле, чем кино. Мюзикл не дешевле, чем кино. Бюджет мюзикла равен бюджету такого среднего сегодня фильма. Это порядка 200 миллионов рублей.
5: 2 года назад вы мне тоже эту цифру озвучивали.
6: Чуть-чуть все подорожало, естественно. Но все равно это как бы сопоставимо с картиной, немалобюджетной даже. Театральный молодняк, он просто фонтанирует. И это не те суммы, которыми люди боятся рисковать. Но главное, повторю, не деньги. Театр более открыт для эксперимента в большей степени, чем кино. И сегодня. И, во-вторых, это живое живо.
5: Спасибо вам большое за эту душевную беседу. Теперь мы тоже в вашей живой театральной теме. Это был худрук Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С Михаилом Швыдким беседовала Александра Сидорова. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью». Рынок микрозаймов начал сжиматься. Во втором квартале этого года число действующих договоров сократилось на 1.5% до 26 миллионов. Снижение составило 1.5%, антирекорд последних 6 лет, сообщили в Союзе МФО микрофинансирования и развития. Онлайн-портфель, на который приходится 77% рынка, вырос всего на 0.8%. При этом совокупный портфель займов снизился на 0.7%. Участники рынка связывают это с ужесточением регулирования и высокой закредитованностью заемщиков. С апреля максимально допустимая переплата по займам снижена со 130 до 100%. К тому же МФО стали жестче оценивать доходы клиентов. Рынок скорее трансформируется, говорит о снижении спроса со стороны заемщиков не стоит. Он устойчиво растет, говорит старший директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклейн.
7: Снижение числа активных договоров – это нормальная тенденция в условиях, когда крупные компании переориентируются на выдачу займов с кредитным лимитом. То есть вместо 2-3 займов по 30 тысяч рублей, одна компания, которой заемщик наиболее лоялен и с которой имеет продолжительную историю отношений, одобряет ему более крупную сумму, но с возможностью постепенной выборки. Соответственно, это возможность для клиента не открывать несколько займов в разных компаниях, снизить свою долговую нагрузку. Для самой компании это заякоривание клиента, соответственно, увеличение lifetime value, то есть сборов с клиента на всех этапах жизненного цикла работы с этой компанией. Ну и, соответственно, снижение темпов роста онлайн-портфеля связано как с замедлением оборачиваемости, так и с увеличением продажи портфелей коллекторов. Во втором квартале текущего года объем продаж бьет рекорды, соответственно, расчистка балансов, она, конечно, тоже влияет на число активных договоров, с учетом того, что доля просрочки в портфелях микрофинансовых организаций является довольно высокой. Скорее, эксперт РА считает, что это коррекция, то есть мы не ожидаем продолжения значимого снижения в третьем квартале, однако в четвертом квартале, с учетом действительно тех ограничений, которые вводятся на число займов, действительно мы не исключаем, что какая-то часть рынка не сможет адаптироваться, и с учетом среднего числа займов больше 2, действительно ограниченное снижение будет наблюдаться по портфелю. Вместе с тем сезонные факторы, сезонный рост спроса в четвертом квартале, активность крупных компаний, которые адаптировали свою кредитную линейку, конечно, не даст рынку просесть существенно. Тем не менее, в следующем году, если текущие вводные сохраняются, с марта будет достаточно существенная просадка как выдачи, так и портфеля в сегменте онлайн, поскольку далеко не все заемщики окажутся готовы сдавать свои биометрические данные для выдачи микрозаймов, и, соответственно, это окажет существенное давление на динамику рынка в следующем году. Но это перспектива долгосрочная.
2: Иван Уклейн, старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». Обязательная биометрическая идентификация для онлайн-заемщиков МФО начнет действовать в марте следующего года, а с апреля правительство... Один заем в одни руки. А по оценке участников рынка, в совокупности эти меры могут сократить выдачу микрозаймов в следующем году на треть.
0: Реклама. Компании возвращают сотрудников с удаленки и предъявляют к офисным проектам новые требования. А какие? Столичные офисы, расположенные за пределами исторического центра, востребованы не меньше центровых. А почему? Бизнес все чаще отдает предпочтение не аренде офисных площадей, а их покупке. А где? Расклад сил на офисном рынке Москвы Валерия Мозганова обсуждает с директором по коммерческой недвижимости Level Group Александрой Захаровой. В четверг после 17 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Валюты. Мозамбикский метикал был введен в обращение в уже независимой республике в 1980-м, заменив собой эскудо португальских колоний. Некоторое время считался самой дешевой валютой мира, когда в результате гиперинфляции обесценился до уровня 24.5 тысячи метикалов за доллар. После деноминации дешевле американской валюты в несколько десятков раз. Валюты на Business FM. Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас приходит сообщение из Кремля. Дмитрий Песков заявил, что указ президента о возможности временного управления на предприятиях критической инфраструктуры призван усилить защиту от дронов. А также Песков, отвечая на вопрос, есть ли претенденты на введение временного управления на предприятиях из-за недостаточных мер безопасности, ответил, что ситуация будет анализироваться правительством. Остальные подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
0: Компании и корпорации.
8: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
8: МТС отчиталась о росте прибыли во втором квартале. Чистая прибыль группы увеличилась почти 24 раза до 67 миллиардов рублей, обновив исторический рекорд. Выручка выросла на 9% до 214 миллиардов. Доходы от телеком-услуг прибавили 12%. Гендиректор МТС Инесса Галактионова назвала ключевыми драйверами роста направления телеком и эдтех. По ее словам, группа сохраняет финансовую устойчивость. Российская абонентская база МТС достигла 84 миллионов пользователей. Компания также завершает согласование новой див-политики. Озон отменил постоплату заказов в 38 регионах России. Компании объяснили решение стремлением сократить число возвратов. Ограничение касается товаров продавцов, работающих по модели FBO, со складов маркетплейса. Для продавцов, работающих со своих складов по схеме FBS, Озон до 22 сентября отменил штрафы за отмену заказов по вине продавца, жалобы клиентов и просроченные отгрузки. Кроме того, маркетплейс запустил акцию «Скидка на сток», чтобы помочь продавцам быстрее распродать остатки со складов. Сеть офф-прайс-магазина «Фамилия» подала заявку на регистрацию товарного знака «Фамилия Премиум», пишет «Шопперс». Компания не планирует открывать отдельные магазины премиальных брендов, но может усилить это направление внутри существующей сети. Сейчас «Фамилия» продает со скидками стоки известных марок. В ассортименте есть «Армани», «Кельвин Кляйн». В этом году появились «Баленсиага» и «Диор». Эксперты считают, что специальные зоны или корнеры помогут сделать премиальные товары заметнее, повысить средний чек и привлечь более обеспеченных покупателей. Новости компании, корпорации «Держи». Держитесь курса.
2: Двенадцать сорок девять в Москве. Канада против Дональда Трампа. Оттава готовится объявить об ответных пошлинах для США. Ранее Соединенные Штаты ввели 50-процентные тарифы на импорт ряда канадских товаров общей стоимостью около 20 миллиардов долларов. Переговоры между США и Канадой о торговой сделке сорвались в самый последний момент из-за давления со стороны министра торговли Говарда Латника. Канадская сторона обвинила его в том, что он начал менять условия сделки прямо на ходу. Торговый конфликт между сторонами уже перерос в публичное поле. Дональд Трамп в своих соцсетях назвал руководство Канады клоунами и призвал подчиниться. В ответ глава провинции Онтарио Даг Форд сравнил президента США со школьным хулиганом и неудачником.
9: Я не отвечаю диктатору, такому, как президент Трамп, такому задире, как президент Трамп. Как я уже говорил, он из тех парней в школе, которые сегодня заберут ваши деньги на обед, завтра выбьют вам зубы, а потом украдут ваши кроссовки. Но я не собираюсь принимать советы от человека, который является королем банкротств. Он хочет причинить боль канадцам. Мы будем использовать любую возможную боль против американцев. И знаете, мне жаль американский народ. Нет, я люблю его. И до сих пор люди из США звонят мне и говорят: «Молодец, продолжай в том же духе». Но знайте, что президент Трамп не любит собственный народ. И если бы мне разрешили, я бы ходил по домам американцев, стучался в двери и говорил об этом. И знаете, что еще? Я в этой игре гораздо дольше, чем он. У меня кожа толстая, как у аллигатора. И вы думаете, что его оскорбления меня тронут? Ну давай, приятель, я готов. Давай же. Я всю жизнь имел дело с такими, как он. И знаете, они все станут неудачниками, потому что и есть неудачники.
2: Премьер-министр Канады Мак Карни заявил, что по итогам сорванных переговоров его страна оказалась фактически в состоянии торговой войны. Эксперты также считают, что напряженные отношения Белого дома со своим североамериканским соседом ставят под сомнение будущее соглашение между США, Канадой и Мексикой.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Приветствую, Григорий.
10: Добрый день.
2: А что происходит с нефтью? Вроде бы Иран тут собираются в изгой превратить. Какие-то другие геополитические заявления не свидетельствуют о том, что рынок стабилизируется, а нефть дешевеет. Как будто бы. Или в моменте?
10: Ну, во-первых, вот эти операции экономической изгои, так как ее громко назвали американские представители, она все-таки заявлена, но вроде как не началась, потому что были обозначены аспекты, куда ударят американские санкции, и главная дубинка – это вторичные санкции в отношении всех тех стран, которые имеют с Тегераном хоть какие-то малейшие финансовые, экономические взаимоотношения. Ну, даже Бессон так смело заявил о том, что и китайцам достанется, даже госбанки могут попасть под санкции вторичные, то есть их могут исключить из долларовой системы, из SWIFT и прочее. Но это пока лишь заявление, тем более о вторичных санкциях Бессон заявил о том, что их пока вводить не будут, пускай страны, дескать, подготовятся. Во-вторых, все-таки боевые действия в Персидском заливе так уж активно не ведутся. Иран периодически пропускает какие-то танкеры через ту логистику, которая находится ближе к Оману. Ну, Иран и Оман, они фактически контролируют Ормузский пролив. Ну и, соответственно, здесь все решили, что раз санкции не такие адские, то Иран не будет вынужден превентивно действовать и наращивать какую-то военную активность. Ну, так по логике вещей и было. Если уж Америка хочет полностью изолировать и добить Иран, что остается властям? Естественно, превентивно добивать союзников США на Ближнем Востоке, на Эмираты и прочее. Тем более, что здесь такая анекдотичная ситуация. Если Иран открывает Ормузский пролив, то американцы успеют быстро соорудить плотную защиту логистического пути вблизи побережья Омана, и тогда, получается, у Ирана остаются санкции, и у Ирана не остается контроля вообще никакого над проливом. Ну, естественно, это совсем идиотская ситуация, как говорится, даже иранский народ особо ничего не поймет. Так что здесь логика такого синхронного одобрения действий иранских властей со стороны двух партий, партии мира условная, партии войны условной в Иране, все они решили выступить единым фронтом. Ну, а поводом для коррекции, вот катализатором стали очередные вбросы телеканала «Аль-Арабия» со ссылкой на какие-то источники в иранском или пакистанском руководстве. Говорят о том, что вот текущий визит главкома пакистанских сил в Иран привели к тому, что он привез послание Трампа. Дескать, Америка готова снять экономическую блокаду, снять блокаду морскую в обмен на возобновление работы в рамках меморандума о взаимопонимании. Иран в ответ открывает Ормузский пролив. Ну, опять же, возврат к анекдотичной ситуации. Иран откроет пролив, американцы его запакуют на своей части, ближе к Оману, и все. Опять у Ирана остаются санкции, которые вряд ли кто-то отменит, и без контроля над проливом. Так что здесь тупик полный. Но рынок пока вот решил, что это не обострение, а некие признаки деэскалации. Что касается нашего рынка, индекс Мосбиржи пока топчется на месте. Рублевой ликвидности, судя по всему, на этой неделе тоже не будет. ЦБ озвучил параметры вливания в банковскую систему рублевой ликвидности в виде недельных кредитов. Ну, вопреки ожиданиям, даже в условиях конца месяца, плотного графика налоговых платежей, ЦБ даже сократил объем ликвидности, даже по сравнению с прошлой неделей. Поэтому ближе к концу недели, уже со среды и четверга, ликвидность будет совсем скудной, так что рынок акций у нас в уязвимом положении.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. МИР Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
11: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bailout. Употребляется сегодня в обиходном английском в основном в значении «спасти», хотя отдельно слово «bail» переводится как «залог». Дело в том, что в 16 веке в Европе практически только залогом и можно было спасти попавшего в тюрьму человека, то есть, по сути, выкупить его. В наши дни выражение используют, говоря о помощи, благодаря которой компания на грани краха сможет избежать банкротства. Кроме того, термин удивительным образом стал популярным и у пилотов, означая на авиационном сленге «катапультироваться». Срочные переводы на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
1: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Американский военно-транспортный самолет совершил посадку в аэропорту Внуково в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-системы отслеживания полетов. Согласно этой информации, самолет вылетел с военной базы «Эндрюс» недалеко от Вашингтона, после чего совершил промежуточную посадку в Риге, а затем достиг столицы России примерно в 10 часов утра по местному времени. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не имеет информации о прибытии во Внуково самолета ВВС США. Об этом представитель Кремля заявил журналистам на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос. Власти Воронежской области призвали жителей пересесть на автобусы из-за дефицита бензина. Губернатор региона Александр Гусев отметил, что в связи с затянувшимся топливным кризисом напряженная ситуация в регионе сохранится минимум до середины сентября. Причиной сбоев он назвал атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Глава региона отметил, что все введенные ранее лимиты и ограничения на продажу топлива пока остаются в силе. В Киеве арестована бывшая замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая. Высший антикоррупционный суд Украины отправил ее в СИЗО на 2 месяца по делу о преступной организации. Для Мудрой установлена возможность выхода под залог в размере около 450 тысяч долларов, пишут украинские СМИ. Напомню, 19 августа Зеленский отправил чиновницу в отставку сразу после того, как антикоррупционные ведомства провели у нее обыски. Пентагон допустил новые удары по Ирану при обострении ситуации. При этом сейчас США делают основной акцент на экономическом давлении, заявил глава Пентагона Пит Хексет. По его словам, если потребуется нанесение ударов, американские военные готовы к таким действиям. Также глава ведомства предупредил, что Иран не должен недооценивать возможности вооруженных сил США. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Селлеры, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они говорят, что не могут получить документы, без которых невозможно понять, что делать дальше. Как решение ситуации видят участники рынка? Главный дипломат Ватикана прилетел в Москву для встречи с российскими властями. Визит делегации продлится до 28 августа. Сегодня у Пола Галлахера запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. А чем символичен приезд представителей Святого Престола в Москву и какая у него цель? США пригрозили исключить союзников Ирана из долларовой системы. Как заявил глава американского Минфина Скотт Бессент, это начало специальной операции против Тегерана под названием «Экономический изгой». Она направлена на атаку против любых финансовых связей Ирана по всему миру. Получится ли у Штатов победить в этой войне? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Без бумаги никуда. Селлеры, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они говорят, что не могут получить соответствующие документы, без которых невозможно понять, что делать дальше. Договариваться с банками и поставщиками, пытаться восстанавливать бизнес или запускать процедуру банкротства. Торгово-промышленная палата предложила установить обязательный срок для выдачи документов маркетплейсам. Об этом объединение пишет в своем обращении в правительство. Почему эта проблема сейчас чрезвычайно важна для пострадавших продавцов и каким мог бы быть этот срок? Мы обсудили с вице-президентом Торгово-промышленной палаты России Еленой Дыбовой.
12: По тем обращениям, которые есть у нас сейчас из разных регионов, это, к сожалению, проблема практически затронула всех. И это действительно очень большая сложность. И так ситуация очень сложная, неопределенность. Основной части надо понимать, что делать дальше, как выходить из создавшейся ситуации. А тут до конца нет вот этого полного понимания, что произошло, какой объем ущерба. Это сейчас на повестке самый первый вопрос.
13: Что предприниматель фактически не может сделать без такой справки? Получить компенсацию, господдержку?
12: Мы с вами понимаем, что до конца еще меры поддержки не определены. Вопрос в разработке. Полного объема и полного перечня мы еще не видели. Вчера только Минфин направил свои предложения и так далее. Сейчас все в стадии такой выработки позиции. Зачем нужно предпринимателю? Основная часть должна принять решение. Ущерб такой. Что делать дальше? Пытаться бизнес восстанавливать, договариваться с поставщиками, с сотрудниками, увольнять, не увольнять, есть шанс вообще остаться, либо принимать решение и все-таки переходить к процедуре банкротства. Очень многих кредиты банковские, с которыми тоже банк же не на слово не посмотрит в красивые глаза предпринимателям и скажет: ты знаешь, я не буду из тебя сейчас проценты брать по кредиту, потому что ты честный и все так случилось. Банку тоже нужны документы.
13: Какой срок выдачи справки был бы адекватным в такой ситуации?
12: Мы, когда готовили наше обращение, наше предложение в правительство, написали в адекватно короткие сроки. Мы понимаем, что с одной стороны маркетплейсам тоже нужно время, чтобы оценить и масштаб, и ущерб. И, конечно, нужен адекватный срок. Но просто мы понимаем, что есть склады, которые были самыми первыми, которые уже достаточно давно, в принципе, произошла эта беда. И поэтому, конечно, мы рассчитываем, что в течение, учитывая, что все-таки маркетплейсы — это цифровые платформы, мы рассчитывали, что где-то в течение 2 недель такие документы у бизнеса начнут появляться. И поэтому, конечно, сроки должны быть сжаты по минимуму, потому что слишком серьезно люди пострадали, и для дальнейших шагов им нужно крайне необходимо эти документы.
2: Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты России. Палата также предложила проводить ревизию остатков товаров на уцелевших складах при участии продавцов, а также обеспечить их доступом к информации о фактическом наличии товара. Wildberries, в свою очередь, сообщает, что справки автоматически появляются в личном кабинете продавца и актуализируются по мере поступления данных. Но окончательные отчеты будут готовы только после завершения инвентаризации. Вот что заявил Бизнес FM представитель компании Дмитрий Борщевский.
14: Marketplace выдает продавцам справки, подтверждающие нахождение их товаров на складах, пострадавших в результате атак на логистическую инфраструктуру Wildberries. Справка автоматически появляется в личном кабинете продавца и может использоваться для подтверждения статуса пострадавшего в результате форс-мажора перед банками и другими организациями. Перечень пострадавших товаров продолжает уточняться, поэтому справки выдаются и актуализируются по мере поступления данных. Отчеты о пострадавшем товаре будут представлены после завершения инвентаризации и сопоставления данных, необходимых для уточнения определения объема ущерба.
2: Представитель Wildberries Дмитрий Борщевский. Накануне Минфин высказал готовность помочь бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries. Маркетплейс и селлеры получат отсрочку в 12 месяцев по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Однако было указано, что меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. В нашу редакцию селлеры писали, что Marketplace такие справки не выдает. Торгово-промышленная палата указывает, что нужно сформировать единый открытый реестр пострадавших предпринимателей и объемов утраченного имущества. Об этом говорит эксперт по правовым вопросам Московского отделения «Опоры России», директор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
15: Самое главное сейчас – это формирование реестра пострадавших. Вы должны попасть в этот реестр, и там, собственно, на основании этого реестра и будет приостановка по взысканию кредитов, приостановка по взысканию налогов, будет запрет на проведение выездных налоговых проверок, камеральных налоговых проверок. То есть фактически те, кто попадают в этот реестр, могут получать и субсидированные кредиты, и на старые кредиты получать льготные возможности. Конечно, все зависит от конкретного взаимодействия с конкретным банком и взаимодействия с проверяющими налоговыми органами. Но пока что в реальной жизни я не видел, как что работает. Пока все идет в рамках переписки. Переписки с маркетплейсом, причем, надо сказать, что у селлеров у них в основном просто онлайн-кабинет и возможность в нем написать сообщение. Никакого телефона горячей линии, приема граждан в офисе Wildberries или Озона, ничего этого нету.
13: А можно ли доказать размер ущерба без справки или акта от маркетплейса?
15: Попытаться-то можно, я таких бумаг еще не видел. Я сам веду несколько селлеров, у которых разная степень проблемы. У одних там 30% от остатков сгорело, а у других 90%. Ну и у тех, что 90%, им по-хорошему все бумаги нужно собрать, но мы еще ничего не получили. Я вам могу сказать, что ни одна из сегодняшних мер поддержки тех, у кого сгорело более 70% от остатков, ну ничто их не спасет, потому что никакие налоговые льготы, никакие льготные кредиты никогда не смогут восполнить 70% сгоревшего склада.
2: Эксперт по правовым вопросам Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский. Как пояснил глава Минэка Максим Решетников, решение о налоговой отсрочке или рассрочке будет предоставляться автоматически на основании перечня пострадавших предпринимателей. Его формирует компания РВБ и ежемесячно направляет в налоговую службу. Главный дипломат Ватикана Пол Галлахер прилетел в Москву для встречи с российскими властями. Визит делегации продлится до 28 августа. Сегодня у Галлахера запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. А чем символичен приезд представителей Святого Престола в Москву и какая цель у этого визита, рассуждает политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
16: Прорыва не будет от этого визита, потому что сам по себе никакой Ватикан не может сблизить переговорные позиции сторон, а они несовместимы пока что. В то же время Ватикан такой относительно умеренно, скажем так, сносный для России посредник, представитель Европы, к тому же, что немаловажно, с которым, по крайней мере, можно разговаривать и настаивать на своей позиции. Ватикан недавно, кстати говоря, призвал сохранять жизни гражданских лиц, не наносить удары по гражданской инфраструктуре и так далее и тому подобное. И Украина была этим недовольна, потому что она сочла, что он ставит на одну доску агрессора и жертву. Но, тем не менее, Ватикан такую занял христианскую позицию. И, возможно, это, кстати, в Москве оценили. Может быть, разговор с представителем Ватикана – это некая разминка перед тем, что рано или поздно когда-нибудь будут разговаривать и с другими представителями Европы. Что Москва – это не какой-то зачумленный субъект, а вполне себе договороспособная, достойная диалога субъекта этого процесса. Еще раз повторяю, конечно, никакого прорыва от этих встреч и переговоров ждать не стоит. Представители России повторят известную свою переговорную позицию про вывод ВСУ с Донбасса и ликвидацию первопричин данного конфликта, что, конечно, Ватикан сделать не может при всей своей прямой связи с Богом.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Сергей Лавров уже принимал Пола Галлахера в ноябре 2021 года. Тогда архиепископ последний раз приезжал в Москву. Его нынешний приезд первый после начала СВО и первый с начала понтификата Льва XIV, ставшего преемником Папы Франциска. День Д для иранской экономики. США пригрозили исключить союзников Ирана из долларовой системы. Как заявил глава американского Минфина Скотт Бессент, это начало специальной операции против Тегерана под названием «Экономический изгой». Она направлена на атаку против любых финансовых связей Ирана по всему миру. Президент Трамп, по словам Бессента, лично звонит мировым лидерам с конкретными просьбами прекратить их взаимодействие с Тегераном. Любую организацию, которая будет способствовать отмыванию денег от имени Тегерана, исключат из американской долларовой системы. А впрочем, к эффективности этих мер есть вопросы, рассуждают журналисты Axios.
17: Война повергла иранскую экономику в глубокий кризис. В понедельник курс иранской валюты реала достиг нового минимума, упав до 2 миллионов реалов за доллар США. Нынешняя военно-морская блокада со стороны Штатов препятствует экспорту большей части иранской нефти, перекрывая тем самым жизненно важный источник дохода для экономики страны. Стремительный рост инфляции приводит к повышению цен на продукты питания. Бессент пообещал, что Министерство финансов США ускорит применение существующих и новых санкций, однако не назвал крайние сроки для выполнения требований и сказал: «Я не собираюсь устанавливать сроки, но у нас нет бесконечного терпения». США уже ввели значительные вторичные санкции против стран, торгующих с Ираном, особенно в нефтяном секторе. Однако Штаты, включая нынешнюю администрацию, применяют их лишь частично. Для того, чтобы новая кампания экономического давления оказалась эффективной, США необходимо мобилизовать своих западных союзников для формирования коалиции, которая будет добиваться принятия мер против Ирана. Администрации Трампа также придется активно противостоять таким странам, как Китай, Россия, Индия, Пакистан, Катар, Турция и другие, которые все еще торгуют с Ираном. Правда, до сих пор Белый дом этого не делал. К тому же реальность такова, что Иран находится под международными санкциями много лет, но режим существенно не изменил своего поведения в регионе или своей позиции в отношении своей ядерной программы.
2: На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о начале самой сокрушительной экономической операции против Ирана. По данным CNN, президент США изменил подход, отказавшись от продолжения переговоров с Тегераном и сделав акцент на постепенном усилении экономического и военного давления.
0: Реклама.
18: Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о цифровых платформах для бизнеса. С руководителем Департамента развития цифровых каналов юридических лиц АО «Альфа-Банк» Сергеем Паршиковым, директором по развитию СКБ «Контур» Ильей Бубликом и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на «Бизнес ФМ».
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
19: Максидом!
20: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Plum job. Можно перевести с английского как «сливочная работа». В 17 веке в Англии слово «plum» было сленговым обозначением суммы в 1000 фунтов. По тем временам это считалось целым состоянием. Столько могли зарабатывать высокопоставленные государственные чины, зачастую не прилагая особых усилий. С тех пор у англичан и повелось любой несложный, но хорошо оплачиваемый труд называть «plum job». Причем употребляется это выражение чаще в положительном смысле, например, когда говорят о работе мечты.
21: Срочные переводы на «Бизнес ФМ».
1: года. В нем смогут участвовать организации, у которых не менее 3 лет есть лицензия на торговлю медикаментами. В передвижных аптеках будут продавать наиболее востребованные препараты, кроме тех, которые содержат наркотические, психотропные и сильно действующие вещества, более 25% спирта или требуют особых условий хранения. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
2: Прямо сейчас в городе плюс 17 градусов. В некоторых районах продолжается слабый дождь. И он в ближайшее время не закончится. Синоптики обещают, что только к 8 вечера он прекратится. А на завтра также передают возможные небольшие осадки. И до плюс 17 в течение дня. +13-16 в Москве. Доставка товаров увеличилась до 10 дней после ударов по складам «Озон» и «Вайлдберрис». И заказы иногда приходят поврежденные огнем. Об этом сообщают слушатели Business FM. По данным опроса в телеграм-канале BFM News, товар идет до ПВЗ дольше, чем раньше. У 47% респондентов, 53% ничего не заметили. Всего в опросе участвовало 1500 человек. А проблему с задержками подтверждают селлеры и владельцы ПВЗ. Как изменилась доставка, выясняла Диана Чебанова.
3: Ваш товар задерживается. Доставка на следующий день после заказа на Озон или Wildberries теперь роскошь. Или счастливая случайность. Даже если в личном кабинете сказано, что товар придет завтра, то, скорее всего, это обещание не будет выполнено несколько дней. Но самое неприятное, что ситуация с нарушением логистики у торговых площадок сказывается на цене, рассказала жительница Москвы Александра. Она пользуется Озон и Wildberries.
21: Очень многие позиции, во-первых, подорожали. Гель для стирки, который раньше стоил 350-400 рублей, сейчас может стоить 600. И это прям ровно та же карточка, по которой я заказывала ранее. Ну и сроки доставки серьезно увеличились. Многие позиции придут, например, через неделю, через 5 дней. То, что раньше можно было заказать с доставкой завтра. Что касается погорелого товара, заказывала в подарок набор косметики. Пришел вовремя, без задержек. Но прямо в ПВЗ я увидела товар явно погорелец. Коробка поломанная и немножечко в таких темных разводах, а внутри товар был мокрый. То есть сама косметика вроде бы не пострадала, но упаковка в ужасном состоянии. Сотрудники сразу приняли товар обратно с бесплатным возвратом, отфотографировав.
3: Когда доставка заказа день за днем переносится на завтра, то отменить заказ не всегда выходит, пишут нам слушатели. То есть, если доставка занимает до 10 дней, отменить ее покупатель может только платно. Цена такой отмены 100 рублей. Теперь как с такси. Когда водитель проделал к вам уже полпути, но вы передумали ехать. История, похоже, не массовая, но с некоторыми заказами случается. В одном из московских ПВЗ нам рассказали, что задержки в среднем сейчас 3 дня, и привозить заказы со складов стали реже, говорит владелец пункта выдачи Алексей.
22: Для клиентов сроки увеличились, для нас вообще сократилось поставки на ПВЗ водителей. То есть, если раньше они 3 раза в день приезжали, то сейчас 2. Они, наверное, по мере загрузки ездят.
23: А товары приходят испорченные какие-то там, мятые, погоревшие, может быть?
22: Не видел. Не замечал. Все стандартно, как и раньше.
23: Сроки сильно сдвигаются?
22: Плюс 2-3 дня.
23: Клиенты сильно возмущаются из-за задержки или спокойно реагируют?
22: В целом все спокойно. Если кому-то там нужно побыстрее товар, дешевле, то они могут и на других площадках заказывать.
3: И такая ситуация в ПВЗ наблюдается с начала августа, говорит Алексей. Селлеры тоже замечают задержки доставки заказов. И даже более продолжительные. Бывает и 10 дней. В основном это происходит с товарами, которые хранились на пострадавших от БПЛА складах, говорит продавец на Wildberries и Озон Иван.
24: Товар, который там остался, он очень долго едет до покупателей, и, соответственно, когда он приезжает с сильными задержками покупателя, от него отказываются частично. Забрать, вывести его невозможно, потому что нет слотов для вывоза. И вынужден его продавать там на площадке на РВБ. Ну, и если вы работаете по модели Био, у вас товар лежит на складах, который он был до момента атаки.
23: То есть он просто лежит на складе, ждет своего часа?
24: Ну, вы его продвигаете с помощью рекламы, Все стараются его распродать побыстрее, чтобы получить хотя бы деньги в каком-то размере.
23: Были такие случаи, чтобы кому-то пришел поврежденный товар?
24: Я не видел такого. У меня не было отзывов, что товар пришел поврежденный из-за этих происшествий.
3: Селлеры пытаются распродать товар с поврежденного склада быстрее, в том числе и с помощью снижения цен. Некоторые продают остатки по себестоимости, лишь бы вывести их со склада. Поэтому распродаж на обеих платформах действительно стало заметно больше. Так что один товар подорожал из-за усложнившейся логистики, другой распродают по себестоимости или даже в минус продавцу. Но и тот, и другой, скорее всего, придет не завтра. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Ювелирные сети начали привлекать покупателей золотыми слитками. Золотые слитки становятся новым товаром ювелирного ритейла, в частности, в сети Sunlight. Как пишет Коммерсант, число заказов слитков за январь-июль выросло втрое, а средний чек в июле достиг 74 тысяч рублей. Об аналогичных тенденциях заявляют и другие участники рынка. Рост спроса они связывают с высокой волатильностью цен на золото, но, по словам экспертов, покупка физического драгметалла в рознице имеет существенный минус. Наценка ювелирных сетей и банковские спроса.

0: визитки какие-то небольшие, буквально маленькие. В большей степени это сувенирные продукты. Это для подарка кому-то на день рождения или еще что-то, но не более того. Это не инвестиционная история. Ликвидность такая странная. Не видно, чтобы кто-то, знаете, активно продавал и покупал, если мы говорим про региональные сети.
1: Может ли падение спроса на ювелирные изделия заставить сети активнее развивать категорию инвест золота, или это по-прежнему будет таким нишевым продуктом?
0: Ювелирные магазины, им не интересно продавать просто слитки. Это основной продукт, это ювелирные украшения. Есть много проблем в ювелирной отрасли сейчас. Помимо маркировки, вводится маркировка камней. В России это существует на данный момент одна лаборатория, куда завезенные камни, имеющие сертификаты, например, отправляются специальной службой, спецсвязью. Ну, это траты достаточно большие и весомые. И есть такой момент, что 1/3, предположим, партии может не пройти сертификацию. И производством приходится возвращать этот товар себе, делать новую спецификацию и отправлять снова. Если, скажем, будем ставку делать на продажу только слитков в ювелирных магазинах, то это загубит вообще на корню в России ювелирное производство. Уже многие сейчас подумают о том, чтобы вынести свои производства в другие государства, близлежащие, потому что там существенно проще производить, ну и, соответственно, продавать в другие страны.
2: Татьяна Будная, директор Ассоциации клуба «Российская ювелирная торговля». Эксперты отмечают, что быстро заработать на вложение в физическое золото сложно. Это всегда история долгосрочная, подчеркивает вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
3: Россияне активно покупают физическое золото. На самом деле большой альтернативы нет. Депозиты, ставка по ним падает уже не первый год. СБ снижает ключевую ставку. То есть понятно, что депозиты приносят все меньше и меньшую доходность. Фондовый рынок отечественный, но у нас долгие годы где находится. Акции падают просто значительно. Последние дни тоже усилилось падение. Облигации, там рекорд дефолтов по количеству эмитентов, которые отказались выплачивать купоны или еще что-то. Причем, в общем, там даже крупные есть. Недвижимость, она растет на уровне инфляции, плюс налоги и все прочее. То есть остается золото, оно освобождено от НДС. Если вы держите больше 3 лет слиток или золотую монету, вы не платите НДФЛ. Эти причины приводят к тому, что произошел бурный всплеск потребления россиянами слитков и монет.
1: Разница спредов в ритейле и в банках. При какой наценке покупка физического золота перестает быть привлекательной инвестицией?
3: Покупка физического золота, не только слитков касается, но и монет тоже. Там наценка средняя 10-11% к биржевой цене металла. Это всегда история долгосрочная. То есть, если ваша задача спекулировать золото в краткосрочном масштабе, это не физический металл. Это какие-то фьючерсы, биржевое золото. Если вы рассматриваете инвестицию, создание собственного золотого запаса, наша страна делает, другие развитые страны развивающиеся, то это от 3 лет. И здесь стоимость спреда, она нивелируется абсолютно. Потому что там спред на слиток 7-8% вы заплатите. Но золото выросло на 5% за год. Чуть уменьшится ваша доходность, но она все равно зашкаливающая.
2: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». Для ювелирных сетей продажи золотых слитков стали выходом и новым источником дохода на фоне снижения спроса на украшения. А в первом полугодии число покупок сократилось на 11%. Рынок микрозаймов начал снижаться. Во втором квартале этого года число действующих договоров сократилось на 1.5% до 26 миллионов. Снижение составило 1.5%. Антирекорд последних 6 лет, сообщили в Союзе МФО микрофинансирования и развития. Участники рынка связывают это с ужесточением регулирования и высокой закредитованностью заемщиков. С апреля максимально допустимая переплата по займам снижена со 130 до 100%. К тому же МФО стали жестче оценивать доходы клиентов. Рынок скорее трансформируется. Говорить о снижении спроса со стороны заемщиков не стоит. Он устойчиво растет, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт.РА» Иван Уклин.
4: Снижение числа активных договоров – это нормальная тенденция в условиях, когда крупные компании переориентируются на выдачу займов с кредитным лимитом. То есть вместо 2-3 займов по 30 тысяч рублей, одна компания, которой заемщик наиболее лоялен и с которой имеет продолжительную историю отношений, одобряет ему более крупную сумму, но с возможностью постепенной выборки. Соответственно, это возможность для клиента не открывать несколько займов в разных компаниях, снизить свою долговую нагрузку. Для самой компании это заякоривание клиента, соответственно, увеличение lifetime value, то есть сборов с клиента на всех этапах жизненного цикла работы.

0: работы с этой компанией. Ну и, соответственно, снижение темпов роста онлайн-портфеля связано как с замедлением оборачиваемости, так и с увеличением продажи портфелей коллекторов. Во втором квартале текущего года объем продаж бьет рекорды, соответственно, расчистка балансов, она, конечно, тоже влияет на число активных договоров, с учетом того, что доля просрочки в портфелях микрофинансовых организаций является довольно высокой. Скорее, эксперт РАС считает, что это коррекция, то есть мы не ожидаем продолжения значимого снижения в третьем квартале. Однако в четвертом квартале, с учетом действительно тех ограничений, которые вводятся на число займов, действительно мы не исключаем, что какая-то часть рынка не сможет адаптироваться, и с учетом среднего числа займов больше двух, действительно ограниченное снижение будет наблюдаться по портфелю. Вместе с тем сезонные факторы, сезонный рост спроса в четвертом квартале, активность крупных компаний, которые адаптировали свою кредитную линейку, конечно, не даст рынку просесть существенно. Тем не менее, в следующем году, если текущие вводные сохраняются, с марта будет достаточно существенная просадка как выдачи, так и портфеля в сегменте онлайн, поскольку далеко не все заемщики окажутся готовы сдавать свои биометрические данные для выдачи микрозаймов, и, соответственно, это окажет существенное давление на динамику рынка в следующем году. Но это перспектива долгосрочная.
1: Иван Уклейн, эксперт РА.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 13:29 в Москве. В студии Евгения Симонова. В Минсельхозе создали оперштаб, который поможет переориентировать экспорт российской сельхозпродукции и устранить логистические ограничения при ее транспортировке. Возглавит работу замминистра Максим Боровой. Ключевая задача – обеспечить своевременную реализацию продукции и выстроить маршруты поставок. Для каждого региона определят наиболее эффективные направления, исходя из географии и экономики перевозок. Бывшего президента Армении Роберта Кочеряна доставили в больницу на скорой в сопровождении сотрудников службы нацбезопасности страны. Ранее его задержали по обвинениям в коррупции. В общей сложности обвинения по этому делу предъявлены 9 лицам, в том числе старшему сыну Кочеряна. При пожаре на Амурском газохимическом комплексе погиб гражданин Китая. Еще около 20 человек госпитализированы. В 104 пострадавших обратились за медпомощью с легкими травмами. В Амурскую область отправится спецборд медицины катастроф. Ликвидация очага возгорания на строящемся предприятии продолжается. Мирный житель погиб, еще двое пострадали при атаке дронов ВСУ на Брянскую область. Дрон «Камикадзе» попал в жилой дом в селе Демьянки Стародубского района. Погиб его хозяин, об этом сообщил в РИО губернатор региона Егор Ковальчук. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина второго в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Кремле объяснили необходимость указа о возможности временного управления над объектами критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту объектов от атак БПЛА. Об этом через минуту. Верховный суд вступился за девятиклассника. Он отметил, что школа не может отказать учащемуся в продолжении учебы в 10 классе. Отбор в профильные классы не должен лишать ребенка конституционного права на образование, говорится в решении высшей судебной инстанции. А что это значит на практике? Канада против Дональда Трампа. Оттава готовится объявить об ответных пошлинах для США. Ранее Соединенные Штаты ввели 50% тарифы на импорт ряда канадских товаров общей стоимостью около 20 миллиардов долларов. Чем может ответить Канада и чем чревато это противостояние? Эти и другие темы на Business FM. Зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания мерам безопасности. Так в Кремле объяснили необходимость указа о возможности временного управления над объектами критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту объектов от атак БПЛА. Вот что заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Бизнес FM.
4: В чем была необходимость принятия указа о временном управлении в случае необеспечения мер безопасности на предприятиях критической инфраструктуры? Есть ли случаи невыполнения собственниками своих обязанностей или меры по безопасности предприятий с участием бизнеса планируется усилить?
5: Безусловно, планируется усилить. Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. Учитывая ту линию, которую проводят страны Запада, мы с вами вот только что говорили о заявлениях Штуба, о заявлениях британских премьеров. Собственно, это заявление, которое говорит о том, что вот такая воинственная линия, агрессивная линия по отношению к нашей стране продолжается. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность. Но в контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
1: Накануне президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий правительству вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не будут принимать меры безопасности. В перечень объектов, в частности, включены логистика и склады. Позже вице-премьер Денис Мантуров пояснил, что механизм временного управления не будет массовым и предполагает точечные решения на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что указ президента подразумевает вхождение государства для решения конкретных задач в сфере безопасности и не говорит о национализации объектов. Верховный суд вступился за девятиклассника. Он отметил, что школа не может отказать учащимся в продолжении учебы в 10 классе. Отбор в профильные классы не должен лишать ребенка конституционного права на образование, говорится в решении высшей судебной инстанции. А что это значит на практике, разбиралась Светлана Чередникова.
6: В суд обратилась жительница Свердловской области. Ее сыну отказали в приеме в 10 класс. Руководство школы мотивировало это тем, что в 10 классах профильное обучение, а истица просила зачислить ребенка в общеобразовательный класс. Женщина потребовала признать приказ школы незаконным. И три суда встали на сторону школы. Но Верховный суд отменил все эти решения, признав приказ об отчислении недействительным. Он отметил, что в России обязательным является не только основное общее образование, то есть 9 классов, но и среднее общее – это 10 и 11. Также суд подчеркнул, что ОГЭ после 9 класса – это подтверждение образовательного этапа, но не свидетельство завершения всего обучения, и потому не может служить основанием для отчисления из школы. А правила отбора в профильные классы не должны ограничивать конституционное право на образование. Значит ли это, что школы теперь не смогут отказывать желающим в поступлении в 10 класс? Комментирует управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов Ларин и партнеры Владимир Юрасов.
7: Тут надо понимать, что постановление Верховного суда касается только той ситуации, которую он рассматривал. Верховный суд – это не конституционный суд. Он не меняет положение законов, которые могут нарушать права граждан. Соответственно, Верховный суд только подытожил, будет это влиять на всех остальных учеников 9-х, 10-х классов и на администрацию школ. Формально нет. Но те граждане, которые будут отстаивать права, большая вероятность, будут получать аналогичные решения. Школы, по сути, у нас забыли норму Конституции.
6: С 1 сентября Минпросвещение вводит новый образовательный стандарт. Согласно ему, старшие школьники смогут выбирать базовое обучение, а не спецклассы. Но проблема в том, что классов базового обучения в старшей школе почти нет. С тех пор, как 5 лет назад Минпросвещение дало школам право самим решать, какие классы и из кого набирать, учебные заведения сознательно выбирают профильные варианты. В 9 классе школьники сдают ОГЭ, и если не набирают определенный балл, их в 10 классы не берут. Вместо них берут детей из других школ. Так школа формирует сильные классы, которые, как правило, хорошо сдают ЕГЭ, что сказывается на рейтинге школы, ее финансировании, зарплатах учителей. Базовые классы такой выгоды школе не несут. Мама, закончившая 9 класс девочки, москвичка Жанна, рассказала нам, что ее дочь поступила в 10 профильный IT-класс по результатам 4 ОГЭ, набрав минимальный проходной балл 16. Однако тех, кто не рассчитывал на высокие оценки, школа отправила в колледж, говорит Жанна.
8: По прошлому году у друзей не брали в общеобразовательный класс. Говорили прийти забрать документы, и они начали искать колледжи, и выяснилось, что мест в колледжах уже нет. И они вернулись с этими документами, их опять не берут. И они через МОСРУ, то есть они через школу, школа им отказала, только на основании вот этого обращения их зачислили в класс. 35-м, 36-м там, или 41-м ребенком, но зачислили. А потом говорилось о том, что почему такая ситуация получилась, потому что детей не брали в школу, а в колледже не подготовили достаточное количество мест под такое количество учащихся. И в этом году вот эту ситуацию они нормализовали, что всем хватит.
6: Если в мегаполисах проблема с зачислением в 10 класс все же стоит не так остро в силу количества и разнообразия школ и колледжей, то в небольших населенных пунктах альтернативная школа или колледж вполне могут быть в паре часов езды. При этом только у малой части колледжей, это, как правило, государственные и самые престижные учебные заведения, есть нормальное общежитие, отмечает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
9: На престижные направления многие, которые хотели бы ребята, а уж тем более, если это вузовские программы, точно нужен средний балл аттестата выше 4. На самые престижные, это не только IT касается, даже повар-кондитер в Москве это 4,7, 4,8. Средний балл аттестата, это очень высоко, потому что очень мало бюджетных мест. Средний балл аттестата меньше 4, это, как правило, не самые, прямо скажем, престижные направления. И колледжи, те, которые не прошли переоборудование, переоснащение, это не самые востребованные на рынке труда специальности. Дальше с трудоустройством тоже проблемы могут быть.
6: Цена за обучение на платном отделении госколледжа в среднем 130 тысяч рублей в год за рядовую специальность вроде электрика или сантехника. Но на таких направлениях в этом году государство добавило бюджетных мест. На IT или архитектурном цена обучения от 200 тысяч за год. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
1: Канада против Дональда Трампа. Оттава готовится объявить об ответных пошлинах для США. Ранее Соединенные Штаты ввели 50% тарифы на импорт ряда канадских товаров общей стоимостью около 20 миллиардов долларов. Переговоры между США и Канадой о торговой сделке сорвались в самый последний момент из-за давления со стороны министра торговли Говарда Латника. А канадская сторона обвинила его в том, что он начал менять условия сделки прямо на ходу. Торговый конфликт между сторонами уже перерос в публичное поле. А Дональд Трамп в своих соцсетях назвал руководство Канады клоунами и призвал подчиниться. В ответ глава провинции Онтарио Даг Форд сравнил президента США со школьным хулиганом и неудачником.
10: Я не отвечаю диктатору, такому, как президент Трамп, такому задире, как президент Трамп. Как я уже говорил, он из тех парней в школе, которые сегодня заберут ваши деньги на обед, завтра выбьют вам зубы, а потом украдут ваши кроссовки. Но я не собираюсь принимать советы от человека, который является королем банкротств. Он хочет причинить боль канадцам. Мы будем использовать любую возможную боль против американцев. И знаете, мне жаль американский народ. Нет, я люблю его. И до сих пор люди из США звонят мне и говорят: «Молодец, продолжай в том же духе». Но знайте, что президент Трамп не любит собственный народ. И если бы мне разрешили, я бы ходил по домам американцев, стучался в двери и говорил об этом. И знаете, что еще? Я в этой игре гораздо дольше, чем он. У меня кожа толстая, как у аллигатора. И вы думаете, что его оскорбления меня тронут? Ну давай, приятель, я готов. Давай же. Я всю жизнь имел дело с такими, как он. И знаете, они все станут неудачниками, потому что и есть неудачники.
1: Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что по итогам сорванных переговоров его страна оказалась фактически в состоянии торговой войны. А к чему приведет эскалация этого конфликта и как это может отразиться на экономике самих американцев и их соседей, рассуждает доцент финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов.
11: Нет, вполне себе война. Войны всегда с чего-то начинаются. И, в общем-то, первая атака, она, как правило, началом войны и считается. В целом же эти торговые споры между США и Канадой являются обоюдоострым мечом. США и Канада, как экономики, они очень глубоко интегрированы друг в друга. Говорят о том, что Канада на 75% в плане экспорта зависит от США. Но ведь и Соединенные Штаты Америки целыми индустриями зависят от Канады. Мы тут можем говорить, например, об электроэнергии, о разных критически важных минералах, которых не хватает в Соединенных Штатах Америки, которые не добывают в Соединенных Штатах Америки. Они используются, в общем-то, для оборонной промышленности штатов. Если говорить об экономике конкретно Соединенных Штатов Америки, то самый, мне кажется, находящийся под угрозой объект — это машиностроение. Вообще автомобилестроение, грузовое, какое угодно, потому что интеграция этой сферы у Канады и США, она просто на высочайшем уровне. То есть одна какая-нибудь там деталь может несколько раз границу пересекать между этими странами в ходе сборки одного и того же автомобиля. Машины станут просто дорожать, потому что, ну, одна и та же запчасть потенциально будет облагаться этими пошлинами аж несколько раз. Поэтому, на мой взгляд, эти угрозы Соединенных Штатов Америки, они в известной мере выглядят как шапкозакидательство. Ну, в общем-то, Штаты от этого тоже серьезно пострадают. Для чего Трамп это все делает? Во-первых, он это делает, потому что он это делать может. Соединенные Штаты Америки являются все-таки крупнейшей экономикой, для Канады критически важной экономикой. Ну и коль скоро Трамп понимает зависимость Канады от Соединенных Штатов Америки, хотя и несколько недооценивается зависимость США от Канады, он считает, что он просто может таким образом экономически давить. Поэтому Трамп-то рассчитывает, что он всех подчинит, сделает из Канады пример, но получить он может обратный эффект, когда Канада поймет, что ей нужно срочно диверсифицировать свою торговлю, сделать так, чтобы экономика меньше могла страдать от каких-то сумасбродных решений американского руководства.
1: Доцент финансового университета Иван Пятибратов. Эксперты также считают, что напряженные отношения Белого дома со своим североамериканским соседом ставят под сомнение будущие соглашения между США, Канадой и Мексикой.
2: Реклама. Хотите инвестировать за рубеж, но опасаетесь политических рисков? Национализация, запрет на вывод прибыли, блокировка платежей. Не позволяйте рискам встать на пути вашего бизнеса. Страховое агентство АОЭКСАР, входящее в группу Российского экспортного центра, гарантия защиты вашего капитала. Страхование зарубежных инвестиций АОЭКСАР покрывает основную долю убытков. Расширяйте географию, привлекайте надежных партнеров, получайте экспертизу государственного института. АОЭКСАР. Инвестируйте с уверенностью.
12: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ. Контекст». С 1 по 4 сентября. Владивосток. 11-й Восточно-экономический форум. Среди ключевых тем деловой программы мероприятия «Искусственный интеллект», «Роботизация производств», «Платформенная экономика» и «Технологии будущего». Участники форума обсудят решения для развития экономики Дальнего Востока и всей России. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+.
2: Компании и корпорации.
13: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
13: МТС отчиталась о росте прибыли во втором квартале. Чистая прибыль группы увеличилась почти 24 раза до 67 миллиардов рублей, обновив исторический рекорд. Выручка выросла на 9% до 214 миллиардов. Доходы от телеком-услуг прибавили 12%. Гендиректор МТС Инесса Галактионова назвала ключевыми драйверами роста направления телеком и эдтех. По ее словам, группа сохраняет финансовую устойчивость. Российская абонентская база МТС достигла 84 миллионов пользователей. Компания также завершает согласование новой див-политики. Озон отменил постоплату заказов в 38 регионах России. Компании объяснили решение стремлением сократить число возвратов. Ограничение касается товаров продавцов, работающих по модели FBO, со складов маркетплейса. Для продавцов, работающих со своих складов по схеме FBS, Озон до 22 сентября отменил штрафы за отмену заказов по вине продавца, жалобы клиентов и просроченные отгрузки. Кроме того, маркетплейс запустил акцию «Скидка на сток», чтобы помочь продавцам быстрее распродать остатки со складов. Сеть офф-прайс-магазина «Фамилия» подала заявку на регистрацию товарного знака «Фамилия премиум», пишет «Шопперс». Компания не планирует открывать отдельные магазины премиальных брендов, но может усилить это направление внутри существующей сети. Сейчас «Фамилия» продает со скидками стоки известных марок. В ассортименте есть «Армани», «Кельвин Кляйн», в этом году появились «Баленсиага» и «Диор». Эксперты считают, что специальные зоны или корнеры помогут сделать премиальные товары заметнее, повысить средний чек и привлечь более обеспеченных покупателей. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
1: Тринадцать сорок шесть в Москве. Теми, кто в теме. Сегодня театральная тема в стенах Московского театра мюзикла. Обсуждаем его первую премьеру нового сезона, спектакль «Плакса» по мотивам одноименного сериала. Говорим о сегодняшнем состоянии театральной сферы, выясняем, с какими проблемами сталкивается бизнес по производству мюзиклов и как он их преодолевает. Говорим с Михаилом Швидким, художественным руководителем Московского театра мюзикла.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
14: Добрый день, это «С теми, кто в теме», Александра Сидорова, и сегодня я в гостях в Московском театре мюзикла. Мой собеседник – это его художественный руководитель Михаил Ефимович Швыдкой.
15: Здравствуйте, здравствуйте всех, рад слышать и видеть.
14: У вас сезон начинается 10 сентября, и премьера очень необычная. Это мюзикл «Плакса» по мотивам одноименного сериала. При этом это еще довольно сложно сочиненная коллаборация. Это и телеканал СТС, и Сергей Жуков, лидер группы «Руки вверх», который тут и композитор, и продюсер.
15: Для нас это достаточно необычный опыт. Мы привыкли все решать сами. У нас никогда не было партнеров, которым надо было давать отчет или каким-то образом ориентироваться на их вкусы. Но так сложились обстоятельства, что у нас два года по существу не было премьер. И когда коллеги из СТС, прежде всего Максим Рыбаков, генеральный продюсер, предложил посмотреть сериал «Плакса» и попробовать поработать над этим материалом, мы согласились. Мы так приглядывались друг к другу и к коллегам из СТС, и к Сергею Жукову. Одно дело, человек, работающий на стадионах, я должен сразу сказать, что это вызывает у меня огромное уважение. Люди, которые могут собрать два стадиона Лужники подряд, обладают каким-то магнетизмом, который мне недоступен. И я понимаю, что за этим какая-то огромная работа и очень большой талант. И очень точное чувство потребности публики. В этом смысле, мне кажется, ну, я не могу сказать, что Канье Вест отдыхает, но, во всяком случае, это арена Лужники больше, чем Газпром-арена в Питере. Тем не менее, он, как человек тонкий и чувствующий, ему захотелось поработать вот именно в театральном пространстве. Для театра этот опыт важен, потому что, во-первых, мы работаем первый раз с композитором, который сознательно пишет такую достаточно простую музыку, но которая попадает в сердца и в умы людей. Это попытка привлечь в театр молодежь. «Плакс» ориентирована на молодых людей. Все иногда смеются над этим текстом жуковским. «Ты целуй меня везде, 18 мне уже». Но на самом деле эта история про достаточно трагический возраст. Когда еще, но уже, когда еще ничего как бы нельзя, и переход к тому возрасту жизненному, когда мир открывается, когда взрываются гормоны, когда человек чувствует необычайное одиночество на самом деле. Потому что героиня этого спектакля, она одинока. Вообще переход от подросткового состояния, от юношества к молодости, это очень трагичный переход. И вот это меня заинтересовало в высшей степени, потому что это не просто легкая музыкальная история, но это некое серьезное исследование вот этого процесса взросления и процесса первой любви. У нас так получилось, что и «Маленький цветочек», который в сентябре тоже будет выходить, это тоже история, как пробуждается любовь.
14: До 2020 года у вас было много еще и международных коллабораций. Из того, что я прям сразу вспоминаю, это «Prime Time».
15: «Prime Time» — это канадцы. Мы «Принцессу цирка» делали с канадским режиссером и с канадским хореографом, но там немножко все по-другому. Грубо говоря, мы придумывали, и для реализации своих планов мы нанимали канадских исполнителей. исполнителей. Мы работали с компанией «Семь пальцев», это были наши субподрядчики. А здесь нам принесли материал, на основании которого мы должны делать. Это замысел не наш личный. И второе, конечно, это впервые мы делаем такую финансовую коллаборацию, потому что кроме СТС, это еще национальная медиагруппа, куда входит СТС, они представляют свой новый дивизион ивентов. Мы с Александром Сеевичем Новиковым, и когда был здоров Давид Яковлевич Смеленский, работали очень просто. Приблизительно так же, как и Корж. Бухгалтерию вели на манжетах, нам этого было достаточно. Все вопросы мы решаем за 15 минут. А тут мы столкнулись с большими корпорациями, у которых совет директоров, утвержденный бюджет на постановку, чего у нас в театре, в общем, никогда не было. Когда нам казалось, что надо что-то сделать получше и добавить денег, мы говорили, давай посмотрим, добавим денег, добавим еще там 4 пары танцовщиков. Здесь для того, чтобы принять такое решение, в отличие от нашего театра семейного, там порядок и там серьезная структура жизни.
14: К разговору о канадцах. Понятно, что это была работа отчасти по субподряду, но сегодня, в 26-м году, она хоть как-то с кем-то возможна. Есть ли сейчас какое-то поле для маневра за рубежом в отношении российского мюзикла?
15: Знаете, я думаю, что нет. Если говорить так уж по чести, при всем моем уважении к тому, что делают венгры или французы, но мне кажется, что сегодня уровень российского мюзикла, мы не уступаем тем европейцам, с которыми теоретически мы могли бы работать. Ни немцам, ни французам. Англичане и американцы – это особая статья. Когда-то я разговаривал с таким замечательным режиссером из Берлина Барри Коски, который руководил Комиш-Опер. Он и сейчас продолжает там работать. Но это невозможно, так же, как невозможно сегодня работать нашими цирковыми канадцами. Я бы и продолжал бы с ними работать. У них очень хорошо работает голова, они очень живые, но они не могут с нами работать. Мне кажется, что сегодня российская площадка мюзикла не провинциальна. Нам не нужна прививка кого-то. Для того, чтобы стать еще лучше, мы должны упираться сами. И я думаю, что в этом одна из серьезных проблем. И ставить очень серьезные задачи перед самими собой. Меньше чем через год мы должны ехать на гастроли в Китай. А в Китае хорошие хореографы очень новые, совершенно интересные. Я считаю, что вообще мы достаточно открыты для работы.
14: Многие бизнесмены сейчас нам говорят про одни и те же проблемы. А мюзиклы – это все-таки тоже бизнес. У всех проблемы с логистикой из-за бензина, и у всех проблемы с тем, что происходит сейчас с площадками. У вас все-таки частный театр. Может быть, у вас условный декоратор иногда что-то на Вайлдберрисе заказывал?
15: Мы начали это ощущать 4 года назад. Мы работаем на французском оборудовании. У нас было программное обеспечение иностранное. Сегодня больше китайского. Раньше было много очень на рынке. В Москве. Это мог купить что-то за 3 часа. А сейчас нужно заказывать за 3-4 месяца, а то и за полгода. Когда ты ставишь современный спектакль, ну, как Плакса, ты покупаешь современный костюм. Раньше это было проще значительно. Но меня беспокоит на самом деле, как будут люди приезжать, например, в театр. Раньше мы об этом не думали вообще. Ну, вот мы сейчас были, скажем, там, в Михайловском, в Псковской губернии, в пушкинских местах. У них в июле был провал. Не доехало 20 тысяч приблизительно посетителей. Понятно, что Москва – это не 200 километров от Пскова. Общественный городской транспорт будет ходить. Но это все очень сложно психологически. Потому что люди будут думать, поехать в театр или, грубо говоря, надо будет сохранить бензин, поехать на работу. И вообще театр как лакмусовая бумажка. Любой комплекс проблем экономических на театр отражается мгновенно. На покупках билетов. Люди не будут отказывать себе в медицине или в оплате образования, а досуги могут отказать.
14: В кино есть ощущение, что именно сейчас кризис всех возможных жанров. Все снимают сказки, либо бесконечные ремейки. В театре как будто бы жизнь бьет ключом. Те, кто ставят, черпают идеи. Вот на ваш взгляд, откуда и почему у нас сейчас такой бум театра?
15: Сегодня многое начинается с маркетинга, и критерий качества фильма – это сколько собрали в первые выходные. Хотя на самом деле кинематограф – это все-таки не киноиндустрия, как сегодня любят говорить, а киноискусство, как говорили раньше. Не надо думать, что в советском кино все было идеально, потому что мы смотрим лучшее из того, что происходилось. Постепенно это отсеивается, и у нас остается классика. Про театр. Я думаю, что это, если будете смеяться, наверное, это послековидный синдром. Людям, которые сидели в заперти, очень захотелось живого общения. Театр живое. Люди приходят и вместе что-то переживают. В кино все-таки ты приходишь, ты смотришь вместе с другими, но все равно ты эмоционально одинок. Чем будет дальше, тем будет театр все более и более востребован. Чем больше искусственного интеллекта, виртуальность, возможности, тем люди захотят пообщаться с живым. Второй момент, конечно, это чистая экономика. Это дешевле, чем кино. Мюзикл не дешевле, чем кино. Бюджет мюзикла равен бюджету такого среднего сегодня фильма. Это порядка 200 миллионов рублей.
14: 2 года назад вы мне тоже эту цифру озвучивали.
15: Чуть-чуть все подорожало, естественно. Но все равно это как бы сопоставимо с картиной, немалобюджетной даже. Театральный молодняк, он просто фонтанирует. И это не те суммы, которыми люди боятся рисковать. Но главное, повторю, не деньги. Театр более открыт для эксперимента в большей степени, чем кино. И сегодня. И, во-вторых, это живое живо.
14: Спасибо вам большое за эту душевную беседу. Теперь мы тоже в вашей живой театральной теме. Это был худрук Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: С Михаилом Швыдким беседовала Александра Сидорова. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. Американка Чарли Данелио начала заниматься танцами, когда ей было 3 года. Участвовала в конкурсах, выступала на профессиональной сцене. А в 2019-м, когда ей было 15, начала выкладывать свои танцевальные видео в соцсетях. Позже стала сопровождать эти ролики рассказами о себе, о школе, о семье, об изнанке танцевального шоу-бизнеса и опыте общения со звездами. Сейчас Чарли в своих видео переключилась на собственные бизнес-проекты, бренд повседневной одежды и линии косметики и парфюмерии. Совокупно у Данелио во всех соцсетях и на видеоплатформах, где есть ее аккаунты, около 200 миллионов подписчиков. Личное состояние девушки оценивается в 23 миллиона долларов. Чарли зарабатывает на прямой монетизации и спонсорстве. Стоимость одного поста в ее блоге может достигать полумиллиона долларов США. Блогер на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские военные взяли под контроль Анновку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, российские войска нанесли удар по месту запуска украинских крылатых ракет «Фламинго». Целями ударов стали и предприятия военной промышленности, логистические центры и склады боеприпасов на Украине. Также были атакованы объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры. Возгорание произошло на осадителе механических очистных сооружений закрытого типа на Атырауском НПЗ в Казахстане. Пострадавших там нет, сообщил Казмунайгаз. На момент происшествия какие-либо работы на объекте не проводились. Загорелся нефтешлам, находящийся внутри осадителя. Кассация отклонила жалобы структур Google на взыскание в пользу российского Google свыше 160 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московского округа поддержал решение судов первой и апелляционной инстанции. Структуры Google подали жалобы на определение столичного арбитража в начале апреля. Из был заявлено признание недействительными сделок российской компании с Google Island. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Селлеры, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они говорят, что не могут получить документы, без которых невозможно понять, что делать дальше. Как решение ситуации видят участники рынка? Министерство энергетики Казахстана готово принимать и перерабатывать российскую нефть. Объемы возьмет на себя нефтеперерабатывающий завод «Конденсат». Какие объемы может перерабатывать этот НПЗ? В Армении задержали бывшего президента и лидера оппозиции Роберта Кочаряна. Вместе с ним задержан его сын и еще 4 человека. С чем связано задержание и как это повлияет на обстановку в стране? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Без бумаги никуда. Селлеры, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они говорят, что не могут получить документы, без которых невозможно понять, что делать дальше. Договариваться с банками, с поставщиками, пытаться восстанавливать бизнес или запускать процедуру банкротства. Торгово-промышленная палата предложила установить обязательный срок для выдачи документов маркетплейсам. Об этом объединение пишет в своем обращении в правительство. Почему эта проблема сейчас чрезвычайно важна для пострадавших продавцов и каким мог бы быть этот срок, мы обсудили с вице-президентом Торгово-промышленной палаты России Еленой Дыбовой.
16: По тем обращениям, которые есть у нас сейчас из разных регионов, это, к сожалению, проблема практически затронула всех. И это действительно очень большая сложность. И так ситуация очень сложная, неопределенность. Основной части надо понимать, что делать дальше, как выходить из создавшейся ситуации. А тут до конца нет вот этого полного понимания, что произошло, какой объем ущерба. Это сейчас на повестке самый первый вопрос.
17: Что предприниматель фактически не может сделать без такой справки? Получить компенсацию, господдержку?
16: Мы с вами понимаем, что до конца еще меры поддержки не определены. Вопрос в разработке. Полного объема и полного перечня мы еще не видели. Вчера только Минфин направил свои предложения и так далее. Сейчас все в стадии такой выработки позиции. Зачем нужно предпринимателю? Основная часть должна принять решение. Ущерб такой. Что делать дальше? Пытаться бизнес восстанавливать, договариваться с поставщиками, с сотрудниками, увольнять, не увольнять, есть шанс вообще остаться, либо принимать решение и все-таки переходить к процедуре банкротства. Очень многих кредиты банковские, с которыми тоже банк же не на слово не посмотрит в красивые глаза предпринимателям и скажет: ты знаешь, я не буду с тебя сейчас проценты брать по кредиту, потому что ты честный и все так случилось. Банку тоже нужны документы.
17: Какой срок выдачи справки был бы адекватным в такой ситуации?
16: Мы, когда готовили наше обращение, наше предложение в правительство, написали в адекватно короткие сроки. Мы понимаем, что с одной стороны маркетплейсам тоже нужно время, чтобы оценить и масштаб, и ущерб. И, конечно, нужен адекватный срок. Но просто мы понимаем, что есть склады, которые были самыми первыми, которые уже достаточно давно, в принципе, произошла эта беда. И поэтому, конечно, мы рассчитываем, что в течение, учитывая, что все-таки маркетплейсы — это цифровые платформы, мы рассчитывали, что где-то в течение 2 недель такие документы у бизнеса начнут появляться. И поэтому, конечно, сроки должны быть сжаты по минимуму, потому что слишком серьезно люди пострадали, и для дальнейших шагов им нужно крайне необходимо эти документы.
1: Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты России. Плата также предложила проводить ревизию остатков товаров на уцелевших складах при участии продавцов, а также обеспечить их доступом к информации о фактическом наличии товара. Wildberries, в свою очередь, сообщает, что справки автоматически появляются в личном кабинете продавца и актуализируются по мере поступления данных. Но окончательные отчеты будут готовы только после завершения инвентаризации. Вот что заявил «Бизнес FM» представитель компании Дмитрий Борщевский.
18: Marketplace выдает продавцам справки, подтверждающие нахождение их товаров на складах, пострадавших в результате атак на логистическую инфраструктуру Wildberries. Справка автоматически появляется в личном кабинете продавца и может использоваться для подтверждения статуса пострадавшего в результате форс-мажора перед банками и другими организациями. Перечень пострадавших товаров продолжает уточняться, поэтому справки выдаются и актуализируются по мере поступления данных. Отчеты о пострадавшем товаре будут представлены после завершения инвентаризации и сопоставления данных, необходимых для уточнения определения объема ущерба.
1: Дмитрий Борщевский. Действительно, у пострадавших продавцов Wildberries появилась справка о повреждении товаров из-за атаки беспилотников, но она очень короткая и не содержит конкретики ни перечня товаров, ни их стоимости, говорит селлер, представитель компании «Белобувь» по продаже обуви Георгий Сажин.
19: Справка действительно у Wildberries, по крайней мере, появилась, но она буквально 3 строки занимает, и там указано, что просто товары пострадали в результате налета беспилотников. Все, никакой конкретики нету. Что касается списка товаров пострадавших, они обещали в течение 30 дней предоставить с момента первого удара, но до сих пор мы никаких данных в личном кабинете не увидели.
17: Для чего эту справку вообще можно использовать? Ведь если мы правильно понимаем, она все равно не подтверждает, что ущерб выше 5% годового дохода.
19: Действительно, да, мы тоже об этом задумывались. То есть она по месту требования, но по факту мы ее предъявить никуда не можем, кроме как в качестве обоснования для подачи судебного иска против Wildberries.
17: С Озоном, вы же селлеры на Озоне, из-за вот этих вот атак в последние дни у вас там тоже был товар?
19: Да, товар у нас тоже был, товар тоже пострадал по первому складу, который атаковали. Мы сумели вытащить какие-то данные по последним атакам, то, что были вчера, мы пока данные не вытащили. Но, опять же, Озон, они в этом плане хорошо сделали, что сразу уведомили нас в личном кабинете отдельным сообщением, что у нас была подключена страховка от Ингостраха, и после подсчета ущерба и инвентаризации с нами свяжутся для согласования суммы компенсации.
1: Представитель компании «Белобувь» по продаже обуви Георгий Саженов. Компания «Озон» «Бизнес ФМ» сообщили, что продавцы, которые имеют активные страховые полисы от «Ингострах» с покрытием рисков ущерба от атак БПЛА, смогут получить выплаты за поврежденные товары. Как уточнили в компании, никаких дополнительных действий и обращений в страховую компанию продавцам с такими полисами делать не нужно. После завершения инвентаризации на объектах им пришлют подробные инструкции. Накануне Минфина высказал готовность помочь бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries. Про Озон пока ничего не говорилось. Маркетплейс и селлеры получат отсрочку в 12 месяцев по налогам и страховым взносам, а также будут приостановлены проверки. Однако было указано, что меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода, комментирует Артем Самодуров, владелец компании «Эвтокосметик» по производству декоративной косметики и грима.
20: Пришли радостные новости по поводу возможных, ну уже, скорее всего, реальных налогов каникул тем, кто потерял товары. И я, насколько понимаю, все эти меры поддержки модерируются маркетплейсом. Мы в целом, да, Wildberries помогает нам в этом. Мы уже где-то на 2 встречах были, где они нам рассказывали, что происходит и куда мы движемся.
17: Что рассказывали, что происходит и куда движетесь?
20: Денежных компенсаций, скорее всего, не будет, потому что вопрос какой-то тонкий, сложный, комплексный. Ну, я так понимаю, что и такого количества финансов сложно найти, поэтому они пытаются налоговыми каникулами оказать помощь, содействие. Пытаются из Минпромторга для промышленных предприятий тоже какую-то поддержку выбить. Но так как мы московское промышленное предприятие, для нас тоже важно. И они помогают безболезненно перейти на отгрузки со своего склада.
17: Чтобы попал пострадавший селлер под эти налоговые послабления, это же нужно, наверное, оказаться в реестре пострадавших, да, в каком-то?
20: Информация пришла только вчера о том, что да, что вообще такая мера будет. Как она будет работать, кто именно туда попадет, по каким критериям, пока до конца не ясно. Да, там 5%, называется 5% годового оборота, тоже до конца непонятно. Это оборот в штуках, в деньгах, в себестоимости, не в себестоимости. Здесь этот момент пока не прояснен, но они обещают там в течение 3 дней какие-то детальные информации предоставить.
1: Артем Самодуров, владелец компании «Эвтокосметик» по производству декоративной косметики и грима. Как пояснил глава Минэка Максим Решетников, решение об отсрочке или рассрочке будет предоставляться автоматически на основании перечня пострадавших предпринимателей. Его формирует компания РВБ и ежемесячно направляет в налоговую службу. Казахстан готов принимать и перерабатывать российскую нефть, сообщило Министерство энергетики страны. Объемы возьмет на себя нефтеперерабатывающий завод «Конденсат», заявил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Акинженов. 70% от полученной продукции будет потом поставляться в Россию, а оставшиеся 30% оставлять в Казахстане, добавил он. На сегодняшний момент у нас договоренность есть, до 30% будет оставаться в Казахстане востребованных нефтепродуктов, бензина и дизеля, остальные будут отправляться в Россию. Я считаю, что это нормальные условия, собственник предприятия не включен ни в какие санкционные списки, поэтому санкционная история минует нас стороной, заявил Акинженов. А какие объемы может перерабатывать НПЗ конденсат, говорит ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
0: Россия с Казахстаном договаривается о дополнительных объемах поставки и условиях этих поставок нефтепродуктов. Хоть мощность переработки на данном заводе, она небольшая, но, тем не менее, можно взаимовыгодно договориться. То есть Россия будет поставлять туда сырье. Из полученных объемов 70% будет уходить в Россию, а 30% оставается для нужд Казахстана. И это, по всей видимости, и будет оплата. По сути, вот такая давальческая схема, которая оплачена полученными нефтепродуктами. Здесь подобное может быть выгодно. Да, объемы небольшие, мощность недавно была увеличена этого завода до 850 тысяч тонн в год, но при этом непонятно, что-то все ли объемы будут задействованы. В любом случае, небольшая мощность, в отличие от российских обычных НПЗ, которые перерабатывают миллионы тонн в год, казахское предприятие небольшое. Но при этом, чтобы закрыть текущие потребности российского рынка, текущий кризис, преодолеть любые объемы для России важны, чтобы погасить дефицит. И тут важна скорость скорее. Чем быстрее получены эти продукты из Казахстана будут поступать на российский рынок, тем лучше. Потому что все равно это воспринимается как временная схема, и в дальнейшем ее предполагается отказаться, и чтобы Россия опять стала экспортером и бензина, и дизеля. Риск для Казахстана тоже есть, потому что предприятие не находится под санкциями, а мы видим, что после начала топливного кризиса российского и после того, как Россия активизировала закупки нефтепродуктов как из ближнего зарубежья, прежде всего из Белоруссии, так и из дальнего зарубежья, то европейцы вводили дополнительные ограничения против всех тех структур, которые помогают России преодолеть топливный кризис. Поэтому не исключено, что и на Казахстан будет оказываться дополнительное давление. Может быть, даже это предприятие попадет под санкции Евросоюза. Но, тем не менее, оно в любом случае может работать только на российском сырье, даже в долгосрочной перспективе. Оно может работать исключительно на российский и казахский рынок. Вполне возможно, что собственники предприятия идут на этот риск, понимая, что могут попасть под ограничения, но в целом, в общем-то, все равно сотрудничество с Россией принесет им большие прибыли.
21: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. А в результате атаки беспилотников сегодня поврежденного Шахтинский НПЗ. Завод временно приостановил работу, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Ранее губернатор отметил, что около 30 дронов было сбито ночью во вторник над Ростовской областью, в том числе в Новошахтинске, где в результате падения обломков БПЛА получили повреждения 4 частных дома. Пострадавших нет.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению.
22: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
22: Особые показания.
2: Дефицит времени.
22: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
22: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
22: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
23: Консультация с врачом не требуется.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
24: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
25: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Минфин внес в правительство пакет мер поддержки бизнеса, пострадавшего в результате атак беспилотников. На помощь смогут рассчитывать юрлица и индивидуальные предприниматели, у которых размер ущерба превышает 5% годового дохода. Для них предлагается на год продлить сроки уплаты НДС, кроме налога на привозе товаров в Россию, налога на прибыль, платежей по ОСН и АОСН, а также страховых взносов. Мера поддержки затронет платежи с августа 2026 года по июль 2027. Правительство разработает льготы по налогообложению и закупке оборудования для искусственного интеллекта. Также будут представлены прочие механизмы поддержки, которые позволят снизить стоимость владения таким оборудованием. Кроме того, Кабмин планирует разделить дата-центры на инфраструктуру для ИИ и прочие объекты. В Ленобласти завершили строительство полигона для тестирования технологии ВСМ. Об этом сообщил Минтранс. На полигоне пройдут комплексные испытания конструкции пути будущей высокоскоростной магистрали от земляного полотна до безбалластного основания. Кроме того, там будет испытана работа новых стрелочных переводов, рельсовых скреплений и цифровых систем управления. Эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках в отдаленных населенных пунктах начнется 1 сентября и продлится 3 года. В нем смогут участвовать организации, у которых не менее 3 лет есть лицензия на торговлю медикаментами. В передвижных аптеках будут продавать наиболее востребованные препараты, кроме тех, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, более 25% спирта или требуют особых условий хранения. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Погода в Москве.
21: Сейчас в городе плюс 15, в некоторых районах продолжается дождь. На завтра синоптики обещают до 17 тепла. В Москве. В Армении задержали бывшего президента и лидера оппозиции Роберта Кочаряна. Вместе с ним задержан его сын Сидрак Кочарян и еще 4 человека, сообщает антикоррупционный комитет Армении. По данным СМИ, обыски проходят в магазинах и офисе ювелирного бренда «Прегамеш», который принадлежит невестке Роберта Кочаряна, известной певице Сирушо. Депутат парламента Анна Григорян сообщила журналистам, что другой сын Кочаряна, Левон, являющийся членом фракции «Армения», доставлен в службу национальной безопасности. В офисе экс-президента страны и главы оппозиционного блока Армении назвали задержание атакой властей, комментирует директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
4: В парламенте радикализируется, я бы сказал, противостояние правящей партии и оппозиционеров на то, что сейчас происходит. В принципе, попытки влиять на оппозиционеров, на людей, которые поддерживают оппозицию при помощи судебной системы, это явление не новое в Армении. Один из инструментов вот этой вот радикализирующейся борьбы – это такого рода акции, преследования, судебные дела, которые фактически не очень даже и прекращаются.
5: Последствия какие могут быть? Может ли привести к выходу оппозиции на улицы?
4: Я не думаю, что сейчас у оппозиции в августе, во время отпусков, такого вот потенциала, чтобы в ответ на это были сколько-нибудь существенные митинги протестов, это, я думаю, вряд ли.
5: Как-то с евроинтеграцией, может быть, такая попытка расчистить оппозицию?
4: Никакой перспективы в евроинтеграции у Армении нету. Будет Армения готовить заявку на кандидатство в Евросоюз и потом будет смотреть на ту реакцию, которую Евросоюз на это будет иметь. Ну, процесс, ну, на десятилетия, я думаю.
21: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Роберт Кочарян занимал должность президента Армении с 1998 по 2008 годы. На парламентских выборах в июне этого года возглавляемый им блок Армения набрал почти 10% голосов. После этого ЦИК Армении разрешил возбудить против Кочаряна уголовное дело за злоупотребление служебным положением в период президентства. Вместе с тем, Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иск 7 оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов. Оппоненты премьера Пашиняна требуют аннулировать итоги голосования из-за многочисленных нарушений, допущенных, по их мнению, в ходе предвыборной кампании. День Д для иранской экономики. США пригрозили исключить союзников Ирана из долларовой системы. Как заявил глава американского Минфина Скотт Бессент, это начало специальной операции против Тегерана под названием «Экономический изгой». Она направлена на атаку против любых финансовых связей Ирана по всему миру. Президент Трамп, по словам Бессента, лично звонит мировым лидерам с конкретными просьбами прекратить их взаимодействие с Тегераном. Любую организацию, которая будет способствовать отмыванию денег от имени Тегерана, исключат из американской долларовой системы. А впрочем, к эффективности этих мер. Есть вопросы, рассуждают журналисты Axios.
6: Война повергла иранскую экономику в глубокий кризис. В понедельник курс иранской валюты риала достиг нового минимума, упав до 2 миллионов риалов за доллар США. Нынешняя военно-морская блокада со стороны Штатов препятствует экспорту большей части иранской нефти, перекрывая тем самым жизненно важный источник дохода для экономики страны. Стремительный рост инфляции приводит к повышению цен на продукты питания. Бессент пообещал, что Министерство финансов США ускорит применение существующих и новых санкций. Однако не назвал крайние сроки для выполнения требований и сказал, я не собираюсь устанавливать сроки, но у нас нет бесконечного терпения. США уже ввели значительные вторичные санкции против стран, торгующих с Ираном, особенно в нефтяном секторе. Однако Штаты, включая нынешнюю администрацию, применяют их лишь частично. Для того, чтобы новая кампания экономического давления оказалась эффективной, США необходимо мобилизовать своих западных союзников для формирования коалиции, которая будет добиваться принятия мер против Ирана. Администрации Трампа также придется активно противостоять таким странам, как Китай, Россия, Индия, Пакистан, Катар, Турция и другие, которые все еще торгуют с Ираном. Правда, до сих пор Белый дом этого не делал. К тому же реальность такова, что Иран находится под международными санкциями много лет, но режим существенно не изменил своего поведения в регионе или своей позиции в отношении своей ядерной программы.
21: Что стоит за этими заявлениями США, реальная угроза иранской экономике или, скорее, популизм, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
7: Мы уже сталкивались с заявлением Трампа и о 100% пошлинах, и о 500% пошлинах. На фоне последствий, в кавычках, последствий этих действий, был изобретен знаменитый мем так вот «Trump always chicken out», то есть Трамп всегда сдает назад, Трамп всегда отступает. Что это будет значить сейчас, никто не знает. Они действительно развили безумную медийную активность с этими звонками по всему миру политикам. Но когда Трамп говорит, что все страны, которые контачат с Ираном, помогает ему обходить санкции и так далее. Под словом «все» очевидно, что в первую очередь подразумевается Китай, потому что 40% примерно экспорта Ирана приходится на Китай. Это не только нефть, там еще железная руда, какие-то удобрения отчасти. Поэтому пока это только слова. Очень интересен список активов, которые выбрало Министерство финансов США, предложив наложить ограничения в первую очередь на цифровые активы, технологии, золото, авиации, судоходство. Такой, мягко говоря, странный список, учитывая структуру экспорта Ирана, который живет в санкциях с 79-го

0: Ювелирные сети начали привлекать покупателей золотыми слитками. Золотые слитки становятся новым товаром ювелирного ритейла, в частности, в сети Sunlight, как пишет Коммерсант. Число заказов слитков за январь-июль выросло втрое, а средний чек в июле достиг 74 тысяч рублей. Об аналогичных тенденциях заявляют и другие участники рынка. Рост спроса они связывают с высокой волатильностью цен на золото, но, по словам экспертов, покупка физического драгметалла в рознице имеет существенный минус. Наценка ювелирных сетей и банковские спреды могут превышать 20%. Продажа золотых слитков выросла именно у федеральных ювелирных сетей, отмечает директор ассоциации «Клуб российская ювелирная торговля» Татьяна Будная.
1: Широко представлено у федеральных сетей, таких как Sunlight, Соколов, 585. Эта история, в принципе, давно уже существует, но если мы говорим про региональные сети, она, в принципе, присутствует, но востребована мало. В инвестиционных целях покупка слитков в ювелирных магазинах неинтересна, так как покупатель оплачивает товар плюс НДС, в отличие от банков, где слитки продаются без НДС. Поэтому с точки зрения инвестиций, скажем, многих это останавливает.
2: Что тогда значит золотой слиток в ювелирной рознице? Кто его покупает?
1: Это, в принципе, граммовые слитки какие-то, небольшие, буквально маленькие. В большей степени это сувенирные продукты. Это для подарка кому-то на день рождения или еще что-то, но не более того. Это не инвестиционная история. Ликвидность такая странная. Не видно, чтобы кто-то, знаете, активно продавал и покупал, если мы говорим про региональные сети.
2: Может ли падение спроса на ювелирные изделия заставить сети активнее развивать категорию инвест-золота? Или это по-прежнему будет таким нишевым продуктом?
1: Ювелирные магазины, им не интересно продавать просто слитки. Это основной продукт, это ювелирные украшения. Есть много проблем в ювелирной отрасли сейчас. Помимо маркировки, вводится маркировка камней. В России это существует на данный момент одна лаборатория, куда завезенные камни, имеющие сертификаты, например, отправляются специальной службой, спецсвязью. Ну, это траты достаточно большие и весомые. И есть такой момент, что 1/3, предположим, партии может не пройти сертификацию, и производством приходится возвращать этот товар к себе, делать новую спецификацию и отправлять снова. Если, скажем, будем ставку делать на продажу только слитков в ювелирных магазинах, то это забудет вообще на корню в России ювелирное производство. Уже многие сейчас подумают о том, чтобы вынести свои производства в другие государства, близлежащие, потому что там существенно проще производить, ну и, соответственно, продавать в другие страны.
0: Директор ассоциации «Клуб российская ювелирная торговля» Татьяна Будная. Эксперты отмечают, что быстро заработать на вложение в физическое золото сложно. Это всегда история долгосрочная, подчеркивает вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
3: Россияне активно покупают физическое золото. На самом деле большой альтернативы нет. Депозиты, ставка по ним падает уже не первый год. СБ снижает ключевую ставку. То есть понятно, что депозиты приносят все меньше и меньшую доходность. Фондовый рынок отечественный, но у нас долгие годы где находится. Акции падают просто значительно. Последние дни тоже усилилось падение. Облигации, там рекорд дефолтов по количеству эмитентов, которые отказались выплачивать купоны или еще что-то. Причем, в общем, там даже крупные есть. Недвижимость. Она растет на уровне инфляции, плюс налоги и все прочее. То есть остается золото, оно освобождено от НДС. Если вы держите больше 3 лет слиток или золотую монету, вы не платите НДФЛ. Эти причины приводят к тому, что произошел бурный всплеск потребления россиянами слитков и монет.
2: Разница спредов в ритейле и в банках. При какой наценке покупка физического золота перестает быть привлекательной инвестицией?
3: Покупка физического золота, это не только слитков касается, но и монет тоже. Там наценка средняя 10-11% к биржевой цене металла. Это всегда история долгосрочная. То есть, если ваша задача спекулировать золото в краткосрочном масштабе, это не физический металл. Это какие-то фьючерсы, биржевое золото. Если вы рассматриваете инвестицию, создание собственного золотого запасов, наша страна делает, другие развитые страны развивающиеся, то это от 3 лет. И здесь стоимость спреда, она нивелируется абсолютно, потому что там спред на слиток 7-8% вы заплатите. Но золото выросло на 5% за год. Чуть уменьшится ваша доходность, но она все равно зашкаливающая.
0: Вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский. Для ювелирных сетей продажи золотых слитков стали выходом из новым источником дохода на фоне снижения спроса на украшения. В первом полугодии число покупок сократилось на 11%.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 14:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. В результате пожара на предприятии в Амурской области пострадал 131 человек, из них 19 человек госпитализированы, еще 112 пострадавших осматривают медики, сообщили в Минздраве. Ранее сообщалось, что при пожаре на Амурском газохимическом комплексе погиб гражданин Китая, 123 человека пострадали. В Амурскую область отправят спецборт медицины катастроф со специалистами крупнейших медицинских центров России. Ликвидация очага возгорания на строящемся предприятии продолжается. В Минсельхозе создали оперативный штаб, который поможет переориентировать экспорт российской сельхозпродукции и устранить логистические ограничения при ее транспортировке. Возглавит работу штаба замминистра Максим Боровой. Ключевая задача – обеспечить своевременную реализацию зерновой и масложировой продукции и выстроить маршруты поставок. Для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления, исходя из географии и экономики перевозок. Россия и Индия ведут переговоры об отмене визовых сборов для туристов. Об этом сообщил РИА Новости глава департамента экономического сотрудничества Минэкономразвития Никита Кондратьев. Он подчеркнул, что данная мера увеличит спрос на поездки между нашими странами. Экс-министра обороны Украины Федорова вызвали на заседание Временной следственной комиссии Рады. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские паблики. Комиссия расследует возможные нарушения в сфере обороны и занимается вопросами коррупции в период военного положения. От Федорова ждут объяснений и показаний. Его вызвали через два дня после повторного призыва экс-министра провести выборы на Украине. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14:30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Кремле объяснили необходимость указа о возможности временного управления над объектами критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту объектов от атак БПЛА. Ответ Дмитрия Пескова на вопрос Бизнес ФМ буквально через минуту в нашем эфире. Очередное задержание руководителя компании по производству дронов, гендиректора Тула Дрона Евгения Григорьева, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, пишут местные СМИ. Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с главным дипломатом Ватикана Полом Галлахером. Москва и Ватикан готовы продолжать сотрудничество по гуманитарным вопросам, связанным с конфликтом на Украине, отметили в российском МИДе. А чем символичен приезд представителей Святого Престола в Москву и какая у него цель? Комментарий Георгия Бофта. Эти и другие темы в эфире Business FM. Зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания мерам безопасности. Так в Кремле объяснили необходимость указа о возможности временного управления над объектами критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту объекта от атак БПЛА. Вот что заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Бизнес ФМ.
3: В чем была необходимость принятия указа о временном управлении в случае необеспечения мер безопасности на предприятиях критической инфраструктуры? Есть ли случаи невыполнения собственниками своих обязанностей или меры по безопасности предприятий с участием бизнеса планируется усилить?
4: Безусловно, планируется усилить. Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. Учитывая ту линию, которую проводят страны Запада, мы с вами вот только что говорили о заявлениях Штуба, о заявлениях британских премьеров. Собственно, это заявление, которое говорит о том, что вот такая воинственная линия, агрессивная линия по отношению к нашей стране продолжается. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность. Но в контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
2: Как пояснил вице-премьер Денис Мантуров, механизм временного управления не будет массовым и предполагает точечное решение на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что указ президента подразумевает вхождение государства для решения конкретных задач в сфере безопасности и не говорит о национализации объектов. На фоне этого глава РСПП Александр Шохин призвал доработать указ президента о защите критической инфраструктуры. Он считает необходимым разъяснить, что именно означает несвоевременное восстановление работы объекта. И указывает, что критерии своевременного восстановления должны учитывать тип объекта и размер ущерба, который он получил. Очередное задержание руководителя компании по производству дронов. Гендиректора Тула Дрона Евгения Григорьева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, пишут местные СМИ. Его задержали в середине августа и отправили под стражу на 2 месяца. Сама компания Тула Дрон молодая, основана в конце 2025 года. Официально это научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. Других подробностей дела, в том числе суммы ущерба, в открытом доступе нет. Дело против Тула Дрон уже 5-е подобное дело с начала мая. Ранее аналогичное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлялись против руководства Drone Solution и топ-менеджеров ГК «Эвко». О том, о чем говорит череда подобных дел, говорит основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
5: Первое, что можно сказать, что компании, которые пользуются государственной и грантовой поддержкой, таких компаний огромная куча. И есть компании, коих большинство, которые решают эти задачи достаточно эффективно. Почему возникают прецеденты, связанные с компанией Тула Дрон, связанные с недавним арестом бывшего и нынешнего генерального директора компании Дрон Solution, которые обвиняют в мошенничестве и при растрате государственных денег? Что хочется сказать самое главное в том, что отрасль беспилотных технологий, она очень наукоемкая и требует специальной подготовки. Поэтому очень многим кажется, что в этом никто не разбирается, можно набрать огромное количество грантов и как-то по ним отчитаться. И, возможно, в прошлом такие ситуации, здесь же говорится о том, что это же происходило не здесь и сейчас, это происходило на протяжении какого-то времени. Да, действительно, у многих сотрудников и в государственных структурах, и в частных, не хватает и отсутствует квалификация по этим вот высоким технологиям. Но, соответственно, сейчас происходит ключевой кардинальный перелом о том, что появляются эти компетенции и начинают в том числе и правоохранительные органы, силовые структуры, разбираться в этих вопросах. Появились эксперты, которые вскрывают эти мошеннические действия. Что нужно понимать, что вопрос только в отсутствии компетенции у правоохранительных органов и у определенных органов государственной власти, в том числе те, кто распределяют деньги, получают отчетность. Нужно понимать, что ситуация с компаниями, которые успешно реализуют грантовую и финансовую поддержку государства, это большая часть компаний. А вот таких игроков рынка, которые занимаются хищением денежных средств, их выявляют и их устраняют. Это системно, да, это системная проблема. С ней научились эффективно бороться. Мы видим, что ряд возбужденных дел уголовных говорит о том, что научились правоохранительные органы работать с такого вида мошенническими действиями, и появилась экспертность в этих правоохранительных органов.
2: Основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев. Центр Тула Дрона был открыт в рамках нацпроекта «Беспилотная авиационная система». Летом прошлого года губернатор Дмитрий Миляев сообщал, что на создание центра направили более 1 000 000 000 рублей. И 700 миллионов из них – это федеральные средства. Глава МИДа России Сергей Лавров провел переговоры с главным дипломатом Ватикана Полом Галлахером. Москва и Ватикан готовы продолжать сотрудничество по гуманитарным вопросам, связанным с конфликтом на Украине. В частности, речь идет о крайне чувствительном детском досье, отметил российский министр. Также, по словам Лаврова, вопросы военного перемирия и применение ИИ будут предметом диалога сторон. Визит делегации Ватикана продлится до 28 августа. Чем символичен приезд представителей Святого Престола в Москву и какая цель у этого визита, рассуждает политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
6: прорыва не будет от этого визита, потому что сам по себе никакой Ватикан не может сблизить переговорные позиции сторон, а они несовместимы пока что. В то же время Ватикан такой относительно умеренно, скажем так, сносный для России посредник, представитель Европы, к тому же, что немаловажно, с которым, по крайней мере, можно разговаривать и настаивать на своей позиции. Ватикан недавно, кстати говоря, призвал сохранять жизни гражданских лиц, не наносить удары по гражданской инфраструктуре и так далее и тому подобное. И Украина была этим недовольна, потому что она сочла, что он ставит на одну доску агрессора и жертву. Но, тем не менее, Ватикан такую занял христианскую позицию. И, возможно, это, кстати, в Москве оценили. Может быть, разговор с представителем Ватикана — это некая разминка перед тем, что рано или поздно когда-нибудь будут разговаривать и с другими представителями Европы. Что Москва — это не какой-то зачумленный субъект, а вполне себе договороспособная, достойная диалога субъект этого процесса. Еще раз повторяю, конечно, никакого прорыва от этих встреч и переговоров ждать не стоит. Представители России повторят известную свою переговорную позицию про вывод ВСУ с Донбасса и ликвидацию первопричин данного конфликта, что, конечно, Ватикан сделать не может при всей своей прямой связи с Богом.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Сергей Лавров уже принимал Пола Галлахера в ноябре 2021 года. Тогда архиепископ последний раз приезжал в Москву. Его нынешний приезд первый после начала СВО и первый с начала понтификата Льва XIV, ставшего преемником Папы Франциска. Верховный суд вступился за девятиклассника. Он отметил, что школа не может отказать учащемуся в продолжении учебы в 10 классе. Отбор в профильные классы не должен лишать ребенка конституционного права на образование, говорится в решении высшей судебной инстанции. Что это значит на практике, разбиралась Светлана Чередникова.
7: В суд обратилась жительница Свердловской области. Ее сыну отказали в приеме в 10 класс. Руководство школы мотивировало это тем, что в 10 классах профильное обучение, а истица просила зачислить ребенка в общеобразовательный класс. Женщина потребовала признать приказ школы незаконным, и три суда встали на сторону школы. Но Верховный суд отменил все эти решения, признав приказ об отчислении недействительным. Он отметил, что в России обязательным является не только основное общее образование, то есть 9 классов, но и среднее общее – это 10 и 11. Также суд подчеркнул, что ОГЭ после 9 класса – это подтверждение образовательного этапа, но не свидетельство завершения всего обучения, и потому не может служить основанием для отчисления из школы. А правила отбора в профильные классы не должны ограничивать конституционное право на образование. Значит ли это, что школы теперь не смогут отказывать желающим в поступлении в 10 класс? Комментирует управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов Лайн и партнеры Владимир Юрасов.
8: Тут надо понимать, что постановление Верховного суда касается только той ситуации, которую он рассматривал. Верховный суд – это не конституционный суд. Он не меняет положение законов, которые могут нарушать права граждан. Соответственно, Верховный суд только подытожил, будет это влиять на всех остальных учеников 9-х, 10-х классов и на администрацию школ. Формально нет. Но те граждане, которые будут отстаивать права, большая вероятность, будут получать аналогичные решения. Школы, по сути, у нас забыли норму Конституции.
7: С 1 сентября Минпросвещение вводит новый образовательный стандарт. Согласно ему, старшие школьники смогут выбирать базовое обучение, а не спецклассы. Но проблема в том, что классов базового обучения в старшей школе почти нет. С тех пор, как 5 лет назад Минпросвещение дало школам право самим решать, какие классы и из кого набирать, учебные заведения сознательно выбирают профильные варианты. В 9 классе школьники сдают ОГЭ, и если не набирают определенный балл, их в 10 классы не берут. Вместо них берут детей из других школ. Так школа формирует сильные классы, которые, как правило, хорошо сдают ЕГЭ, что сказывается на рейтинге школы, ее финансировании, зарплатах учителей. Базовые классы такой выгоды школе не несут. Мама, закончившая 9 класс девочки, москвичка Жанна, рассказала нам, что ее дочь поступила в 10 профильный IT-класс по результатам 4 ОГЭ, набрав минимальный проходной балл 16. Однако тех, кто не рассчитывал на высокие оценки, школа отправила в колледж, говорит Жанна.
9: По прошлому году у друзей не брали в общеобразовательный класс. Говорили прийти забрать документы, и они начали искать колледжи, и выяснилось, что мест в колледжах уже нет. И они вернулись с этими документами, их опять не берут. И они через МОСРУ, то есть они через школу, школа им отказала, только на основании вот этого обращения их зачислили в класс. 35-м, 36-м там, или 41-м ребенком, но зачислили. А потом говорилось о том, что почему такая ситуация получилась, потому что детей не брали в школу, а в колледже не подготовили достаточное количество мест под такое количество учащихся. И в этом году вот эту ситуацию они нормализовали, что всем хватит.
7: Если в мегаполисах проблема с зачислением в 10 класс все же стоит не так остро, в силу количества и разнообразия школ и колледжей, то в небольших населенных пунктах альтернативная школа или колледж вполне могут быть в паре часов езды. При этом только у малой части колледжей, это, как правило, государственные и самые престижные учебные заведения, есть нормальное общежитие, отмечает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
10: На престижные направления многие, которые хотели бы ребята, а уж тем более, если это вузовские программы, точно нужен средний балл аттестата выше 4. На самые престижные, это не только IT касается, даже повар-кондитер в Москве это 4,7, 4,8. Средний балл аттестата, это очень высоко, потому что очень мало бюджетных мест. Туда. Средний балл аттестата меньше 4, это, как правило, не самые, прямо скажем, престижные направления. И колледжи, те, которые не прошли переоборудование, переоснащение, это не самые востребованные на рынке труда специальности. Дальше с трудоустройством тоже проблемы могут быть.
7: Цена за обучение на платном отделении госколледжа в среднем 130 тысяч рублей в год за рядовую специальность вроде электрика или сантехника. Но на таких направлениях в этом году государство добавило бюджетных мест. На IT или архитектурном цена обучения от 200 тысяч за год. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес FM.
0: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов.
13: Успеть за 10 секунд на Business FM.
0: Компании и корпорации.
14: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
14: МТС отчиталась о росте прибыли во втором квартале. Чистая прибыль группы увеличилась почти 24 раза до 67 миллиардов рублей, обновив исторический рекорд. Выручка выросла на 9% до 214 миллиардов. Доходы от телеком-услуг прибавили 12%. Гендиректор МТС Инесса Галактионова назвала ключевыми драйверами роста направления телеком и эдтех. По ее словам, группа сохраняет финансовую устойчивость. Российская абонентская база МТС достигла 84 миллионов пользователей. Компания также завершает согласование новой див-политики. Озон отменил постоплату заказа в 38 регионах России. Компании объяснили решение стремлением сократить число возвратов. Ограничение касается товаров продавцов, работающих по модели FBO, со складов маркетплейса. Для продавцов, работающих со своих складов по схеме FBS, Озон до 22 сентября отменил штрафы за отмену заказов по вине продавца, жалобы клиентов и просроченные отгрузки. Кроме того, маркетплейс запустил акцию «Скидка на сток», чтобы помочь продавцам быстрее распродать остатки со складов. Сеть офф-прайс-магазина «Фамилия» подала заявку на регистрацию товарного знака «Фамилия премиум», пишет Shoppers. Компания не планирует открывать отдельные магазины премиальных брендов, но может усилить это направление внутри существующей сети. Сейчас «Фамилия» продает со скидками стоки известных марок. В ассортименте есть «Армани», «Кельвин Клайн». В этом году появились «Баленсиаго» и «Диор». Эксперты считают, что специальные зоны или корнеры помогут сделать премиальные товары заметнее, повысить средний чек и привлечь более обеспеченных покупателей. Новости компании, корпорации «Держитесь курса».
2: «14:48 в Москве. Теми, кто в теме. Сегодня театральная тема в стенах Московского театра мюзикла. Обсуждаем его первую премьеру нового сезона, спектакль «Плакса» по мотивам одноименного сериала. Говорим о сегодняшнем состоянии театральной сферы, выясняем, с какими проблемами сталкивается бизнес по производству мюзиклов и как он их преодолевает. Говорим с Михаилом Швидким, художественным руководителем Московского театра мюзикла.
13: «Бизнес-ФМ» с теми, кто в теме.
15: Добрый день, это «С теми, кто в теме», Александра Сидорова. И сегодня я в гостях в Московском театре мюзикла. Мой собеседник – это его художественный руководитель Михаил Ефимович Швыдкой.
16: Здравствуйте, здравствуйте всех. Рад слышать и видеть.
15: У вас сезон начинается 10 сентября, и премьера очень необычная. Это мюзикл «Плакса» по мотивам одноименного сериала. При этом это еще довольно сложно сочиненная коллаборация. Это и телеканал СТС, и Сергей Жуков, лидер группы «Руки вверх», который тут и композитор, и продюсер.
16: Для нас это достаточно необычный опыт. Мы привыкли все решать сами. У нас никогда не было партнеров, которым надо было давать отчет или каким-то образом ориентироваться на их вкусы. Но так сложились обстоятельства, что у нас 2 года по существу не было премьеры. И когда коллеги из СТС, прежде всего Максим Рыбаков, генеральный продюсер, предложил посмотреть сериал «Плакса» и попробовать поработать над этим материалом, мы согласились. Мы так приглядывались друг к другу и к коллегам из СТС, и к Сергею Жукову. Одно дело, человек, работающий на стадионах, я должен сразу сказать, что это вызывает у меня огромное уважение. Люди, которые могут собрать 2 стадиона Лужники подряд, обладают каким-то магнетизмом, который мне недоступен. И я понимаю, что за этим какая-то огромная работа и очень большой талант. И очень точное чувство потребности публики. В этом смысле, мне кажется, я не могу сказать, что Канье Уэст отдыхает, но, во всяком случае, это арена Лужники больше, чем Газпром-арена в Петербурге. Тем не менее, он, как человек тонкий и чувствующий, ему захотелось поработать вот именно в театральном пространстве. Для театра этот опыт важен, потому что, во-первых, мы работаем первый раз с композитором, который сознательно пишет такую достаточно простую музыку, но которая попадает в сердца и в умы людей. Это попытка привлечь в театр молодежь. «Плакса» ориентирована на молодых людей. Все иногда смеются над этим текстом жуковским. «Ты сулы меня везде, 18 мне уже». Но на самом деле эта история про достаточно трагический возраст. Когда еще, но уже, когда еще ничего как бы нельзя, и переход к тому возрасту жизненному, когда мир открывается, когда взрываются гормоны, когда человек чувствует необычайное одиночество на самом деле. Потому что героиня этого спектакля, она одинока. Вообще переход от подросткового состояния, от юношества к молодости, это очень трагичный переход. И вот это меня заинтересовало в высшей степени, потому что это не просто легкая музыкальная история, но это некое серьезное исследование вот этого процесса взросления и процесса первой любви. У нас так получилось, что и «Маленький цветочек», который в сентябре тоже будет выходить, это тоже история, как пробуждается любовь.
15: До 2020 года у вас было много еще и международных коллабораций. Из того, что я прям сразу вспоминаю, это «Прайм-тайм».
16: «Прайм-тайм» — это канадцы. Мы «Принцессу цирка» делали с канадским режиссером и с канадским хореографом, но там немножко все по-другому. Грубо говоря, мы придумывали, и для реализации своих планов мы нанимали канадских исполнителей. Мы работали с компанией «Семь пальцев», это были наши субподрядчики. А здесь нам принесли материал, на основании которого мы должны делать. Это замысел не наш личный. И второе, конечно, это впервые мы делаем такую финансовую коллаборацию, потому что кроме СТС, это еще национальная медиагруппа, куда входит СТС. Они представляют свой новый дивизион ивентов. Мы с Александром Сеевичем Новиковым, и когда был здоров Давид Яковлевич Смеленский, работали очень просто. приблизительно так же, как и Корж. Бухгалтерию вели на манжетах, нам этого было достаточно. Все вопросы мы решаем за 15 минут. А тут мы столкнулись с большими корпорациями, у которых совет директоров, утвержденный бюджет на постановку, чего у нас в театре, в общем, никогда не было. Когда нам казалось, что надо что-то сделать получше и добавить денег, мы говорили, давай посмотрим, добавим денег, добавим еще там 4 пары танцовщиков. Здесь для того, чтобы принять такое решение, в отличие от нашего театра семейного, там порядок и там серьезная структура жизни.
15: К разговору о канадцах. Понятно, что это была работа отчасти по субподряду, но сегодня, в 26-м году, она хоть как-то с кем-то возможна. Есть ли сейчас какое-то поле для маневра за рубежом в отношении российского мюзикла?
16: Понимаете, я думаю, что нет. Если говорить так уж по чести, при всем моем уважении к тому, что делают венгры или французы, но мне кажется, что сегодня уровень российского мюзикла мы не уступаем тем европейцам, с которыми теоретически мы могли бы работать. Ни немцам, ни французам. Англичане и американцы — это особая статья. Когда-то я разговаривал с таким замечательным режиссером из Берлина Барри Коски, который руководил Комиш-Опер. Он и сейчас продолжает там работать. Но это невозможно, так же, как невозможно сегодня работать нашими цирковыми канадцами. Я бы и продолжал бы с ними работать. У них очень хорошо работает голова, они очень живые, но они не могут с нами работать. Мне кажется, что сегодня российская площадка мюзикла не провинциальна. Нам не нужна прививка кого-то. Для того, чтобы стать еще лучше, мы должны упираться сами. И я думаю, что в этом одна из серьезных проблем — ставить очень серьезные задачи перед самими собой. Меньше чем через год мы должны ехать на гастроли в Китай. А в Китае хорошие хореографы очень новые, совершенно интересные. Я считаю, что вообще мы достаточно открыты для работы.
15: Многие бизнесмены сейчас нам говорят про одни и те же проблемы. А мюзиклы — это все-таки тоже бизнес. У всех проблемы с логистикой из-за бензина, и у всех проблемы с тем, что происходит сейчас с площадками. У вас все-таки частный театр. Может быть, у вас условный декоратор иногда что-то на Wildberries заказывал?
16: Мы начали это ощущать 4 года назад. Мы работаем на французском оборудовании. У нас было программное обеспечение иностранное. Сегодня больше китайского. Раньше было много очень на рынке в Москве. И ты мог купить что-то за 3 часа. А сейчас нужно заказывать за 3-4 месяца, а то и за полгода. Когда ты ставишь современный спектакль, ну, как Плакса, ты покупаешь современный костюм. Раньше это было проще значительно. Но меня беспокоит на самом деле, как будут люди приезжать, например, в театр. Раньше мы об этом не думали вообще. Ну, вот мы сейчас были, скажем, там, в Михайловском, Псковской губернии, в пушкинских местах. У них в июле был провал. Не доехало 20 тысяч приблизительно посетителей. Понятно, что Москва — это не 200 километров от Пскова. Общественный городской транспорт будет ходить. Но это все очень сложно психологически, потому что люди будут думать, поехать в театр или, грубо говоря, им надо будет сохранить бензин, поехать на работу. И вообще театр как лакмусовая бумажка. Любой комплекс проблем экономических на театре отражается мгновенно. На покупках билетов. Люди не будут отказывать себе в медицине или в оплате образования, а досуги могут отказать.
15: В кино есть ощущение, что именно сейчас кризис всех возможных жанров. Все снимают сказки, либо бесконечные ремейки. В театре как будто бы жизнь бьет ключом. Те, кто ставят, черпают идеи. Вот на ваш взгляд, откуда и почему у нас сейчас такой бум театра?
16: Сегодня многое начинается с маркетинга, и критерий качества фильма – это сколько собрали в первые выходные. Хотя на самом деле кинематограф – это все-таки не киноиндустрия, как сегодня любят говорить, а киноискусство, как говорили раньше. Не надо думать, что в советском кино все было идеально, потому что мы смотрим лучшее из того, что происходило. Постепенно это отсеивается, и у нас остается классика. Про театр. Я думаю, что это, если будете смеяться, наверное, это послековидный синдром. Людям, которые сидели в заперти, очень захотелось живого общения. Театр живое. Люди приходят и вместе что-то переживают. В кино все-таки ты приходишь, ты смотришь вместе с другими, но все равно ты эмоционально одинок. Чем будет дальше, тем будет театр все более и более востребован. Чем больше искусственного интеллекта, виртуальности, тем люди захотят пообщаться с живым. Второй момент, конечно, это чистая экономика. Театр дешевле, чем кино. Мюзикл не дешевле, чем кино. Бюджет мюзикла равен бюджету такого среднего сегодня фильма, это порядка 200 миллионов рублей.
15: 2 года назад вы мне тоже эту цифру озвучивали.
16: Чуть-чуть все подорожало, естественно. Но все равно, это как бы сопоставимо. сопоставимы с картиной, немалобюджетной даже. Театральный молодняк, он просто фонтанирует. И это не те суммы, которыми люди боятся рисковать. Но главное, повторю, не деньги. Театр более открыт для эксперимента в большей степени, чем кино. И сегодня. И, во-вторых, это живое с живым.
15: Спасибо вам большое за эту душевную беседу. Теперь мы тоже в вашей живой театральной теме. Это был худрук Московского театра-мюзикла Михаил Швыдкой.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С Михаилом Швыдким беседовала Александра Сидорова. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Реклама.
17: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
18: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
0: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Правительство подготовит предложение о том, какие объекты критической инфраструктуры необходимо будет передать во временное управление для обеспечения безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такие предложения будут изучать и только потом оформлять в виде конкретных решений. При пожаре на территории Амурского газохимического комплекса пострадал 131 человек, из них 19 госпитализированы, 6 находятся в тяжелом состоянии, заявили в Минздраве. В Амурскую область спецбортом направят бригаду врачей. Пожар на предприятии произошел сегодня, причины неизвестны, погиб гражданин Китая. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности. Американские исследователи предупреждают о снижении мирового уровня рождаемости в этом году. Впервые в истории он, вероятно, будет ниже необходимого для воспроизводства населения. Из 236 изучаемых стран долгосрочную тенденцию к сокращению рождаемости выявили в 219. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Селлеры, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они говорят, что не могут получить документы, без которых невозможно понять, что делать дальше. Как решение ситуации видят участники рынка? Казахстан готов принимать и перерабатывать российскую нефть, сообщило Министерство энергетики страны. Объемы возьмет на себя нефтеперерабатывающий завод «Конденсат». А сколько он сможет переработать? В Армении задержали бывшего президента и лидера оппозиции Роберта Кочаряна. Вместе с ним задержали его сына и еще 4 человек. С чем связано задержание и как это повлияет на обстановку в стране? Эти и другие темы на Business FM. Без бумаги никуда. Селлеры, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они говорят, что не могут получить документы, без которых невозможно понять, что делать дальше. Договариваться с банками и поставщиками, пытаться восстанавливать бизнес или запускать процедуру банкротства. Торгово-промышленная палата предложила установить обязательный срок для выдачи документов маркетплейсам. А почему эта проблема сейчас чрезвычайно важна для пострадавших продавцов и как могут измениться сроки, мы обсудили с вице-президентом Торгово-промышленной палаты России Еленой Дыбовой.
20: По тем обращениям, которые есть у нас сейчас из разных регионов, это, к сожалению, проблема практически затронула всех. И это действительно очень большая сложность. И так ситуация очень сложная, неопределенность. Основной части надо понимать, что делать дальше, как выходить из создавшейся ситуации. А тут до конца нет вот этого полного понимания, что произошло, какой объем ущерба. Это сейчас на повестке самый первый вопрос.
21: Что предприниматель фактически не может сделать без такой справки? Получить компенсацию, господдержку?
20: Мы с вами понимаем, что до конца еще меры поддержки не определены. Вопрос в разработке. Полного объема и полного перечня мы еще не видели. Вчера только Минфин направил свои предложения и так далее. Сейчас все в стадии такой выработки позиции. Зачем нужно предпринимателю? Основная часть должна принять решение. Ущерб такой. Что делать дальше? Пытаться бизнес восстанавливать, договариваться с поставщиками, с сотрудниками, увольнять, не увольнять, есть шанс вообще остаться, либо принимать решение и все-таки переходить к процедуре банкротства. Очень многих кредиты банковские, с которыми тоже банк же не на слово не посмотрит в красивые глаза предпринимателям и скажет: ты знаешь, я не буду с тебя сейчас проценты брать по кредиту, потому что ты честный и все так случилось. Банку тоже нужны документы.
21: Какой срок выдачи справки был бы адекватным в такой ситуации?
20: Мы, когда готовили наше обращение, наше предложение в правительство, написали в адекватно короткие сроки. Мы понимаем, что с одной стороны маркетплейсам тоже нужно время, чтобы оценить и масштаб, и ущерб. И, конечно, нужен адекватный срок. Но просто мы понимаем, что есть склады, которые были самыми первыми, которые уже достаточно давно, в принципе, произошла эта беда, и поэтому, конечно, мы рассчитываем, что в течение, учитывая, что все-таки маркетплейсы — это цифровые платформы, мы рассчитывали, что где-то в течение 2 недель такие документы у бизнеса начнут появляться. И поэтому, конечно, сроки должны быть сжаты по минимуму, потому что слишком серьезно люди пострадали, и для дальнейших шагов им нужно крайне необходимо эти документы.
2: Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. А палата также предложила проводить ревизию остатков товаров на уцелевших складах при участии продавцов и дать им информацию о фактическом наличии товара. Wildberries, в свою очередь, сообщает, что справки автоматически появляются в личном кабинете продавца и актуализируются по мере поступления данных, но окончательные отчеты будут готовы только после завершения инвентаризации. Вот что заявил Бизнес-ФМ представитель компании Дмитрий Борщевский.
22: Marketplace выдает продавцам справки, подтверждающие нахождение их товаров на складах, пострадавших в результате атак на логистическую инфраструктуру Wildberries. Справка автоматически появляется в личном кабинете продавца и может использоваться для подтверждения статуса пострадавшего в результате форс-мажора перед банками и другими организациями. Перечень пострадавших товаров продолжает уточняться, поэтому справки выдаются и актуализируются по мере поступления данных. Отчеты о пострадавшем товаре будут представлены после завершения инвентаризации и сопоставления данных, необходимых для уточнения определения объема ущерба.
2: Дмитрий Борщевский. Действительно, у пострадавших продавцов Wildberries появилась справка о повреждении товаров из-за атаки беспилотников, но она очень короткая и без конкретики, говорит селлер, представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
23: Справка действительно у Wildberries, по крайней мере, появилась, но она буквально 3 строки занимает, и там указано, что просто товары пострадали в результате налета беспилотников. Все, никакой конкретики нету. Что касается списка товаров пострадавших, они обещали в течение 30 дней предоставить с момента первого удара, но до сих пор мы никаких данных в личном кабинете не увидели.
21: Для чего эту справку вообще можно использовать? Ведь если мы правильно понимаем, она все равно не подтверждает, что ущерб выше 5% годового дохода.
23: Действительно, да, мы тоже об этом задумывались. То есть она по месту требования требования, но по факту мы ее предъявить никуда не можем, кроме как в качестве обоснования для подачи судебного иска против Альберса.
21: С Озоном, вы же селлеры на Озоне, из-за вот этих вот атак в последние дни у вас там тоже был товар?
23: Да, товар у нас тоже был, товар тоже пострадал по первому складу, который атаковали. Мы сумели вытащить какие-то данные по последним атакам, то, что были вчера, мы пока данные не вытащили. Но, опять же, Озон, они в этом плане хорошо сделали, что сразу уведомили нас в личном кабинете отдельным сообщением, что у нас была подключена страховка от Ингостраха, и после подсчета ущерба и инвентаризации с нами свяжутся для согласования суммы компенсации.
2: Селлер Георгий Саженов. Компания «Озон» Бизнес-ФМ сообщили, что продавцы, которые имеют активные страховые полисы от «Ингострах», с покрытием рисков ущерба от атак БПЛА могут получить выплаты за поврежденные товары. Как уточнили в компании, никаких дополнительных действий и обращений в страховую компанию продавцам с такими полисами делать не нужно. После завершения инвентаризации на объектах им пришлют подробные инструкции. Накануне Минфин высказал готовность помочь бизнесу, пострадавшему от атак на склад Wildberries. Про Озон пока ничего не говорилось. Маркетплейсы селлера получат отсрочку в 12 месяцев по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Однако было указано, что меры поддержки распространятся на юрлицы ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. Комментирует Артем Самодуров, владелец компании FT Cosmetic по производству декоративной косметики и грима.
1: Пришли радостные новости по поводу возможных, ну уже, скорее всего, реальных налогов каникул тем, кто потерял товары. И я, насколько понимаю, все эти меры поддержки моделируются маркетплейсом. Ну и в целом, да, Wildberries помогает нам в этом. Мы уже где-то на двух встречах были, где они нам рассказывали, что происходит и куда мы движемся.
21: Что рассказывали, что происходит и куда движетесь?
1: Денежных компенсаций, скорее всего, не будет, потому что вопрос какой-то тонкий, сложный, комплексный. Ну, я так понимаю, что и такого количества финансов сложно найти, поэтому они пытаются налоговыми каникулами оказать помощь, содействие. Пытаются из Минпромторга для промышленных предприятий тоже какую-то поддержку выбить. Но так как мы московское промышленное предприятие, для нас тоже важно. И они помогают безболезненно перейти на отгрузки со своего склада. Помогают инвестам, помогают и глобально перестроить процессы со стороны площадки. Они помогают еще отсрочку банковского кредитной каникулы получить в банках, если у компании кредиты, а они у нас есть.
21: Чтобы попал пострадавший селлер под эти налоговые послабления, это же нужно, наверное, оказаться в реестре пострадавших, да, в каком-то?
1: Информация пришла только вчера о том, что да, что вообще такая мера будет. Как она будет работать, кто именно туда попадет, по каким критериям, пока до конца не ясно. Да, там 5%, называется 5% годового оборота, тоже до конца непонятно. Это оборот в штуках, в деньгах, себестоимости. Здесь этот момент пока не прояснен, но они обещают там в течение 3 дней какие-то детальные информации предоставить.
2: Артем Самодуров, FT Cosmetic. Как пояснил глава Минэк Максим Решетников, решение об отсрочке или рассрочке будет предоставляться автоматически на основании перечня пострадавших предпринимателей. Его формирует компания РВБ и ежемесячно направляет в налоговую службу. Казахстан готов принимать и перерабатывать российскую нефть, сообщило Министерство энергетики страны. Объемы возьмет на себя нефтеперерабатывающий завод «Конденсат», заявил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Акинженов. 70% от полученной продукции будет потом поставляться в Россию, а оставшиеся 30% оставаться в Казахстане, добавил он. Я считаю, это нормальные условия. Собственник предприятия не включен ни в какие санкционные списки, поэтому санкционная история минует нас стороной, заявил Акинженов. А какие объемы может перерабатывать НПЗ «Конденсат», говорит ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: Россия с Казахстаном договаривается о дополнительных объемах поставки и условиях этих поставок нефтепродуктов. Хоть мощность переработки на данном заводе она небольшая, но тем не менее можно взаимовыгодно договориться. То есть Россия будет поставлять туда сырье. Из полученных объемов 70% будет уходить в Россию, а 30% оставается для нужд Казахстана. И это, по всей видимости, и будет оплата. По сути, вот такая давальческая схема, которая оплачена полученными нефтепродуктами. Здесь подобное может быть выгодно. Да, объемы небольшие, мощность мощность недавно была увеличена этого завода до 850 тысяч тонн в год, но при этом непонятно, что-то все ли объемы будут задействованы. В любом случае, небольшая мощность, в отличие от российских обычных НПЗ, которые перерабатывают миллионы тонн в год, казахское предприятие небольшое. Но при этом, чтобы закрыть текущие потребности российского рынка, текущий кризис, преодолеть любые объемы для России важны, чтобы погасить дефицит. И тут важна скорость скорее. Чем быстрее получены эти продукты из Казахстана будут поступать на российский рынок, тем лучше. Потому что все равно это воспринимается как временная схема, и в дальнейшем ее предполагается отказаться, и чтобы Россия опять стала экспортером и бензина, и дизеля. Риск для Казахстана тоже есть, потому что предприятие не находится под санкциями, а мы видим, что после начала топливного кризиса российского и после того, как Россия активизировала закупки нефтепродуктов как из ближнего зарубежья, прежде всего из Белоруссии, так и из дальнего зарубежья, то европейцы вводили дополнительные ограничения против всех тех структур, которые помогают России преодолеть топливный кризис. Поэтому не исключено, что и на Казахстан будет оказываться дополнительное давление, может быть, даже это предприятие попадет под санкции Евросоюза.
2: Ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков. В результате атаки беспилотников сегодня поврежден Новошахтинский НПЗ. Завод временно приостановил работу, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Ранее губернатор отметил, что около 30 дронов было сбито ночью во вторник над Ростовской областью, в том числе в Новошахтинске, где в результате падения обломков БПЛА получили повреждения 4 частных дома. Пострадавших нет. Так едет ли к нам Kanye West? «Газпром-арена» фактически отказывается от концертов. Представители площадки заявили, что организаторы концерта, агентство Agency, начали продажу билетов, не имея подписанного договора аренды. В агентстве говорят, что концерты не отменены, что подготовка идет в штатном режиме, а билеты остаются в продаже. В официальной афише тура самого рэпера питерские концерты до сих пор заявлены. Но вопрос о том, приедет ли Kanye в Санкт-Петербург, остается открытым. На фоне всех этих противоречивых заявлений Ивану Медведеву навеяло.
4: Навеяло. Одну простую сказку, а может и не сказку, а может непростую, хотим вам рассказать. В Россию едет Kanye, а может и не Kanye, а может и не едет, но мы продолжим ждать. Споет он в Петербурге, а может в Оренбурге, а может быть в Самаре, а может не споет. Но Kanye точно едет, а может и не едет, а может уже вышел и до сих пор идет. Его мы тут встречаем, а может не встречаем, а может провожаем, а может быть не тут. Одно мы знаем точно – билеты покупаем. На цены мы не смотрим, берем все, что дают. Россию любит Kanye, а может и не Kanye, а может не Россию, а может Казахстан. В его кумирах фюрер, а может и не фюрер. А может пусть не едет, может лучше Утан-клан.
5: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
19: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Около 43% мировой добычи нефти приходится на страны, которые в 26-м году затронуты военными конфликтами. Такие подсчеты, основанные на данных Международного энергетического агентства, публикует Рейтер. Из них следует, что текущие перебои с поставками энергоносителей существенно превосходят прошлые энергетические кризисы. Страны, затронутые войнами, в общей сложности производят около 45 миллионов баррелей нефти в день. Это данные за 25-й год. По подсчетам аналитиков, перебои в поставках нефти из стран Персидского залива из-за войны в Иране и блокировки Армузского пролива достигают от 5 до 7 миллионов бочек в день. Военные конфликты также нарушают работу НПЗ как на Ближнем Востоке, так и в России. По оценке Рейтера, военные конфликты уже привели к сокращению мировых мощностей по нефтепереработке более чем на 10%. Столичные девелоперы стали чаще предлагать субсидированные ипотечные программы. Рост количества таких предложений в августе к июлю составил около 20-30%. Это данные сети агентств «Этажи». Отмечается, что застройщики в основном предлагают партнерские программы с банками. Если раньше в среднем у застройщика было по 2-3 программы, то сейчас до 4-6 программ. А еще предлагаются скидки как по льготным программам, так и по рыночным. Они варьируются от 3,5% до 12,5%. Эксперты основной причиной расширения выдачи по программам ипотеки от застройщика называют ужесточение условий по семейной программе и более сдержанное снижение ключевой ставки ЦБ. В России запустят оплату билетов на ряд поездов за цифровые рубли. Сделать это в ближайшее время планирует железнодорожный перевозчик Grand Service Express, сообщили в компании. Его поезда ходят в Крым и между городами материковой части России. Цифровыми рублями в его составах можно будет оплатить и товары, приобретаемые в дороге. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Погода в Москве.
2: Сейчас в городе плюс 16, дождь, по обещаниям синоптиков, скоро закончится. +15-16 в Москве. В Армении задержали бывшего президента и лидера оппозиции Роберта Кочеряна. Вместе с ним задержали его сына Сидрака Кочеряна и еще 4 человек, сообщает антикоррупционный комитет Армении. По данным СМИ, обыски проходят в магазинах, офисе ювелирного бренда «Прегамеша», который принадлежит невестке Роберта Кочеряна, известной певице Сирушо. Депутат парламента Анна Григорян сообщила журналистам, что другой сын Кочеряна, Левон, являющийся членом фракции «Армения», доставлен в службу национальной безопасности. В офисе экс-президента страны и главы оппозиционного блока «Армения» назвали задержание атакой властей, комментирует директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
8: В парламенте радикализируется, я бы сказал, противостояние правящей партии и оппозиционеров на то, что сейчас происходит. В принципе, попытки влиять на оппозиционеров, на людей, которые поддерживают оппозицию при помощи судебной системы, это явление не новое в Армении. Один из инструментов вот этой вот радикализирующейся борьбы – это такого рода акции, преследования, судебные дела, которые фактически не очень даже и прекращаются.
9: Последствия какие могут быть? Может ли привести к выходу оппозиции на улицы?
8: Я не думаю, что сейчас у оппозиции в августе, во время отпусков, такого вот потенциала, чтобы в ответ на это были сколько-нибудь существенные митинги протестов, это, я думаю, вряд ли.
9: Как-то с евроинтеграцией, может быть, такая попытка расчистить оппозицию?
8: Никакой перспективы в евроинтеграции у Армении нету. Будет Армения готовить заявку на кандидатство в Евросоюз и потом будет смотреть на ту реакцию, которую Евросоюз на это будет иметь. Ну, процесс, ну, на десятилетие, я думаю.
2: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Роберт Кочеряна занимал должность президента Армении с 1998 по 2008 годы. На парламентских выборах в июне этого года возглавляемый им блок Армения набрал почти 10% голосов. А после этого ЦИК Армении разрешила возбудить против Кочеряна уголовное дело за злоупотребление служебным положением в период президентства. Вместе с тем, Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иск 7 оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов. Канада против Дональда Трампа. Оттава готовится объявить об ответных пошлинах для США. Ранее Соединенные Штаты ввели 50-процентные тарифы на импорт ряда канадских товаров общей стоимостью около 20 миллиардов долларов. Переговоры между США и Канадой о торговой сделке сорвались в самый последний момент из-за давления со стороны министра торговли Говарда Латника. Канадская сторона обвинила его в том, что он начал менять условия сделки прямо на ходу. Торговый конфликт между странами уже перерос в публичное поле. Дональд Трамп в своих соцсетях назвал руководство Канады клоунами и призвал подчиниться. В ответ глава провинции Онтарио Даг Форд сравнила президента США со школьным хулиганом и неудачником.
10: Я не отвечаю диктатору, такому, как президент Трамп, такому задире, как президент Трамп. Как я уже говорил, он из тех парней в школе, которые сегодня заберут ваши деньги на обед, завтра выбьют вам зубы, а потом украдут ваши кроссовки. Но я не собираюсь принимать советы от человека, который является королем банкротств. Он хочет причинить боль канадцам. Мы будем использовать любую возможную боль против американцев. И знаете, мне жаль американский народ. Нет, я люблю его. И до сих пор люди из США звонят мне и говорят: молодец, продолжай в том же духе. Но знайте, что президент Трамп не любит собственный народ. И если бы мне разрешили, я бы ходил по домам американцев, стучался в двери и говорил об этом. И знаете, что еще? Я в этой игре гораздо дольше, чем он. У меня кожа толстая, как у аллигатора. И вы думаете, что его оскорбления меня тронут? Ну давай, приятель, я готов. Давай же. Я всю жизнь имел дело с такими, как он. И знаете, они все станут неудачниками, потому что и есть неудачники.
2: Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что по итогам сорванных переговоров его страна оказалась фактически в состоянии торговой войны. А к чему приведет эскалация этого конфликта и как это может отразиться на экономике самих американцев и их соседей, рассуждает доцент финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов.
7: Нет, вполне себе война. Войны всегда с чего-то начинаются. И, в общем-то, первая атака, она, как правило, началом войны и считается. В целом же эти торговые споры между США и Канадой являются обоюдоострым мечом. США и Канада, как экономики, они очень глубоко интегрированы друг в друга. Говорят о том, что Канада на 75% в плане экспорта зависит от США. Но ведь и Соединенные Штаты Америки целыми индустриями зависят от Канады. Мы тут можем говорить, например, об электроэнергии, о разных критически важных минералах, которых не хватает в Соединенных Штатах Америки, которые не добывают в Соединенных Штатах Америки. Они используются, в общем-то, для оборонной промышленности штатов. Если говорить об экономике конкретно Соединенных Штатов Америки, то самый, мне кажется, находящийся под угрозой объект — это машиностроение. Вообще автомобилестроение, грузовое, какое угодно, потому что интеграция этой сферы у Канады и США, она просто на высочайшем уровне. То есть одна какая-нибудь там деталь может несколько раз границу пересекать между этими странами в ходе сборки одного и того же автомобиля. Машины станут просто дорожать, потому что, ну, одна и та же запчасть потенциально будет облагаться этими пошлинами аж несколько раз. Поэтому, на мой взгляд, эти угрозы Соединенных Штатов Америки, они в известной мере выглядят как шапка закидательства. Ну, в общем-то, Штаты от этого тоже серьезно пострадают. Для чего Трамп это все делает? Во-первых, он это делает, потому что он это делать может. Соединенные Штаты Америки являются все-таки крупнейшей экономикой, для Канады критически важной экономикой. Ну и коль скоро Трамп понимает зависимость Канады от Соединенных Штатов Америки, хотя и несколько недооценивается зависимость США от Канады, он считает, что он просто может таким образом экономически давить. Поэтому Трамп-то рассчитывает, что он всех подчинит, сделает из Канады пример, но получить он может обратный эффект, когда Канада поймет, что ей нужно срочно диверсифицировать свою торговлю, сделать так, чтобы экономика меньше могла страдать от каких-то сумасбродных решений американского руководства.
2: Доцент финансового университета Иван Пятибратов. Эксперты также считают, что напряженные отношения Белого дома со своим североамериканским соседом ставят под сомнение будущее соглашения между США, Канадой.

0: Интернет торговля Татьяна Будная.
1: Широко представлена у федеральных сетей, таких как Sunlight, Соколов, 585. Эта история, в принципе, давно уже существует, но если мы говорим про региональные сети, она, в принципе, присутствует, но востребована мало. В инвестиционных целях покупка слитков в ювелирных магазинах неинтересна, так как покупатель оплачивает товар плюс НДС, в отличие от банков, где слитки продаются без НДС. Поэтому с точки зрения инвестиций, скажем, многих это останавливает.
2: Что тогда значит золотой слиток в ювелирной рознице? Кто его покупает?
1: Это, в принципе, граммовые слитки какие-то, небольшие, буквально маленькие. В большей степени это сувенирные продукты. Это для подарка кому-то на день рождения или еще что-то, но не более того. Это не инвестиционная история. Ликвидность такая странная. Не видно, чтобы кто-то, знаете, активно продавал и покупал, если мы говорим про региональные сети.
2: Может ли падение спроса на ювелирные изделия заставить сети активнее развивать категорию инвест золота? Или это по-прежнему будет таким нишевым продуктом?
1: Ювелирные магазины, им не интересно продавать просто слитки. Это основной продукт, это ювелирные украшения. Есть много проблем в ювелирной отрасли сейчас. Помимо маркировки, вводится маркировка камней. В России это существует на данный момент одна лаборатория, куда завезенные камни, имеющие сертификаты, например, отправляются специальной службой, спецсвязью. Ну, это траты достаточно большие и весомые. И есть такой момент, что 1/3, предположим, партии может не пройти сертификацию, и производством приходится возвращать этот товар к себе, делать новую спецификацию и отправлять снова. Если, скажем, будем ставку делать на продажу только слитков в ювелирных магазинах, то это забудет вообще на корню. В России ювелирное производство. Уже многие сейчас подумают о том, чтобы вынести свои производства в другие государства, близлежащие, потому что там существенно проще производить, ну и, соответственно, продавать в другие страны.
0: Директор Ассоциации клуба «Российская ювелирная торговля» Татьяна Будная. Эксперты отмечают, что быстро заработать на вложение в физическое золото сложно. Это всегда история долгосрочная, подчеркивает вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
3: Россияне активно покупают физическое золото. На самом деле большой альтернативы нет. Депозиты, ставка по ним падает уже не первый год. СБ снижает ключевую ставку. То есть понятно, что депозиты приносят все меньше и меньшую доходность. Фондовый рынок отечественный, но у нас долгие годы где находится. Акции падают просто значительно. Последние дни тоже усилилось падение. Облигации, там рекорд дефолтов по количеству эмитентов, которые отказались выплачивать купоны или еще что-то. Причем, в общем, там даже крупные есть. Недвижимость, она растет на уровне инфляции, плюс налоги и все прочее. То есть остается золото, оно освобождено от НДС. Если вы держите больше 3 лет слиток или золотую монету, вы не платите НДФЛ. Эти причины приводят к тому, что произошел бурный всплеск потребления россиянами слитков и монет.
2: Разница спредов в ритейле и в банках. При какой наценке покупка физического золота перестает быть привлекательной инвестицией?
3: Покупка физического золота, не только слитков касается, но и монет тоже. Там наценка средняя 10-11% к биржевой цене металла. Это всегда история долгосрочная. То есть, если ваша задача спекулировать золото в краткосрочном масштабе, это не физический металл. Это какие-то фьючерсы, биржевое золото. Если вы рассматриваете инвестицию, создание собственного золотого запаса, наша страна делает, другие развитые страны развивающиеся, то это от 3 лет. И здесь стоимость спреда, она нивелируется абсолютно. Потому что там спред на слиток 7-8% вы заплатите. Но золото выросло на 5-5% за год. Чуть уменьшится ваша доходность, но она все равно зашкаливающая.
0: Алексей Визовский, вице-президент инвесткомпании «Золотая плата».
4: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: В Москве 15:28, студия Вероника Романова. На участие в дистанционном электронном голосовании зарегистрировались 2 миллиона человек, сообщают Минцифры. В этом году онлайн-голосование без посещения избирательного участка будет доступно жителям 33 регионов. Это считается самым большим количеством за время существования сервиса. Выборы депутатов Госдумы, а также региональных и местных кампаний пройдут в России с 18 по 20 сентября. Регистрация на участие в электронном голосовании заканчивается 14 сентября в полночь. До этого времени избиратели покупатель может отозвать заявку или отменить выбор.

0: участка через госуслуги. Режим ЧС ввели в Комсомольске-на-Амуре из-за надвигающегося паводка, сообщил глава города Дмитрий Заплутаев. По его словам, уровень воды в Амуре к 25 августа поднялся на 11 сантиметров до 535. В ближайшие 2-3 дня он прибавит еще 15-20 сантиметров. Американцы научились готовить белковое печенье из мусора. Команда университета Южного Иллинойса создала дрожжи, способные перерабатывать пластик и сельскохозяйственные отходы. Сначала материалы расщепляют с помощью воды, кислорода, высокой температуры и давления. Затем микроорганизмы превращают получившиеся фрагменты в пищевые компоненты, белки, жиры, витамины, ароматизаторы. Из них с добавлением клетчатки, крахмала и подсластителя на 3D-принтере печатают готовый продукт. Разработка предназначена для ситуаций, где доступ к обычной еде ограничен. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Кремле объяснили необходимость указа о возможности временного управления над объектами критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту объектов от атак БПЛА. Ответ Дмитрия Пескова на вопрос «Бизнес-ФМ» буквально через минуту в нашем эфире. Очередное задержание руководителя компании по производству дронов. Гендиректора Тула дрона Евгения Григорьева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, пишут местные СМИ. Глава МИДа России Сергей Лавров провел переговоры с главным дипломатом Ватикана Паулом Галлахером. Москва и Ватикан готовы продолжать сотрудничество по гуманитарным вопросам, связанным с конфликтом на Украине, отметили в российском МИДе. Чем символичен приезд представителей Святого Престола в Москву и какая у него цель? Комментарий Георгия Бофта. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания мерам безопасности. Так в Кремле объяснили необходимость указа о возможности временного управления над объектами критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту объектов от атак БПЛА. Вот что заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Бизнес-ФМ».
3: В чем была необходимость принятия указа о временном управлении в случае необеспечения мер безопасности на предприятиях критической инфраструктуры? Есть ли случаи невыполнения собственниками своих обязанностей или меры по безопасности предприятий с участием бизнеса планируется усилить?
4: Безусловно, планируется усилить. Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. Учитывая ту линию, которую проводят страны Запада, мы с вами вот только что говорили о заявлениях Штуба, о заявлениях британских премьеров. Собственно, это заявление, которое говорит о том, что вот такая воинственная линия, агрессивная линия по отношению к нашей стране продолжается. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность. Но в контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
2: Как пояснил вице-премьер Денис Мантуров, механизм временного управления не будет массовым и предполагает точечные решения на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что указ президента подразумевает вхождение государства для решения конкретных задач в сфере безопасности и не говорит о национализации объектов. На фоне этого глава РСПП Александр Шохин призвал доработать указ президента о защите критической инфраструктуры. Он считает необходимым разъяснить, что именно означает несвоевременное восстановление работы объекта, и указывает, что критерии своевременного восстановления должны учитывать тип объекта и размер ущерба, который он получил. Очередное задержание руководителя компании по производству дронов. Гендиректора Тула Дрон Евгения Григорьева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, пишут местные СМИ. Его задержали в середине августа и отправили под стражу на 2 месяца. Сама компания Тула Дрон молодая, основана в конце 2025 года. Официально это научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. Других подробностей дела, в том числе суммы ущерба, в открытом доступе нет. Дело против Тула Дрон уже 5-е. Подобное дело с начала мая. Ранее аналогичное различные обвинения в мошенничестве в особо крупном размере предъявлялись против руководства Drone Solutions или топ-менеджмента ГКФКО. О чем говорит череда подобных дел, комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
5: Первое, что можно сказать, что компании, которые пользуются государственной и грантовой поддержкой, таких компаний огромная куча. И есть компании, коих большинство, которые решают эти задачи достаточно эффективно. Почему возникают прецеденты, связанные с компанией Tula Drone, связанные с недавним арестом бывшего и нынешнего генерального директора компании Drone Solution, которые обвиняют в мошенничестве и при растрате государственных денег? Что хочется сказать самое главное в том, что отрасль беспилотных технологий, она очень наукоемкая и требует специальной подготовки. Поэтому очень многим кажется, что в этом никто не разбирается, можно набрать огромное количество грантов и как-то по ним отчитаться. И, возможно, в прошлом такие ситуации, здесь же говорится о том, что это же происходило не здесь и сейчас, это происходило на протяжении какого-то времени. Да, действительно, у многих сотрудников и в государственных структурах, и в частных, не хватает и отсутствует квалификация по этим вот высоким технологиям. Но, соответственно, сейчас происходит ключевой кардинальный перелом о том, что появляются эти компетенции и начинают в том числе и правоохранительные органы, силовые структуры, разбираться в этих вопросах. Появились эксперты, которые вскрывают эти мошеннические действия. Что нужно понимать, что вопрос только в отсутствии компетенции у правоохранительных органов и у определенных органов государственной власти, в том числе те, кто распределяют деньги, получают отчетность. Нужно понимать, что ситуация с компаниями, которые успешно реализуют грантовую и финансовую поддержку государства, это большая часть компаний. А вот таких игроков рынка, которые занимаются хищением денежных средств, их выявляют и их устраняют. Это системно, да, это системная проблема. С ней научились эффективно бороться. Мы видим, что ряд возбужденных дел уголовных говорит о том, что научились правоохранительные органы работать с такого вида мошенническими действиями, и появилась экспертность в этих правоохранительных органах.
2: Руководитель Центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. Центр Tula Drone был открыт в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Летом прошлого года губернатор Дмитрий Миляев сообщал, что на создание центра направили более 1 000 000 000 рублей. И 700 миллионов из них – это федеральные средства. Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с главным дипломатом Ватикана Полом Галлахером. Москва и Ватикан готовы продолжать сотрудничество по гуманитарным вопросам, связанным с конфликтом на Украине. В частности, речь идет о крайне чувствительном детском досье, отметил российский министр. Также, по словам Лаврова, вопросы военного применения ИИ будут предметом диалога сторон. Визит делегации Ватикана продлится до 28 августа. Чем символичен приезд представителей Святого Престола в Москву и какая цель у этого визита, рассуждает политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
6: Прорыва не будет от этого визита, потому что сам по себе никакой Ватикан не может сблизить переговорные позиции сторон, а они несовместимы пока что. В то же время Ватикан такой относительно умеренно, скажем так, сносный для России посредник, представитель Европы, к тому же, что немаловажно, с которым, по крайней мере, можно разговаривать и настаивать на своей позиции. Ватикан недавно, кстати говоря, призвал сохранять жизни гражданских лиц, не наносить удары по гражданской инфраструктуре и так далее и тому подобное. И Украина была этим недовольна, потому что она сочла, что он ставит на одну доску агрессора и жертву. Но, тем не менее, Ватикан такую занял христианскую позицию. И, возможно, это, кстати, в Москве оценили. Может быть, разговор с представителем Ватикана – это некая разминка перед тем, что рано или поздно когда-нибудь будут разговаривать и с другими представителями Европы. Что Москва – это не какой-то зачумленный субъект, а вполне себе договороспособные, достойные диалога субъекта этого процесса. Еще раз повторяю, конечно, никакого прорыва от этих встреч и переговоров ждать не стоит. Представители России повторят известную свою переговорную позицию про вывод ВСУ с Донбасса и ликвидацию первопричин данного конфликта, что, конечно, Ватикан сделать не может при всей своей прямой связи с Богом.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Сергей Лавров уже принимал Пола Галлахера в ноябре 2021 года. Тогда архиепископ последний раз приезжал в Москву. Его нынешний приезд первый после начала СВО. И первый с начала понтификата Льва XIV, ставшего преемником Папы Франциска. День Д для иранской экономики. США пригрозили исключить союзников Ирана из долларовой системы. Как заявил глава американского Минфина Скотт Бессент, это начало специальной операции против Тегерана под названием «Экономический изгой». Она направлена на атаку против любых финансовых связей Ирана по всему миру. Президент Трамп, по словам Бессента, лично звонит мировым лидерам с конкретными просьбами прекратить их взаимодействие с Тегераном. Любую организацию, которая будет способствовать отмыванию денег от имени Тегерана, исключат из американской долларовой системы. А впрочем, к эффективности этих мер есть вопрос, рассуждает журналист Axios.
7: Война повергла иранскую экономику в глубокий кризис. В понедельник курс иранской валюты риала достиг нового минимума, упав до 2 миллионов риалов за доллар США. Нынешняя военно-морская блокада со стороны Штатов препятствует экспорту большей части иранской нефти, перекрывая тем самым жизненно важный источник дохода для экономики страны. Стремительный рост инфляции приводит к повышению цен на продукты питания. Бессент пообещал, что Министерство финансов США ускорит применение существующих новых санкций, однако не назвал крайние сроки для выполнения требований и сказал: «Я не собираюсь устанавливать сроки, но у нас нет бесконечного терпения». США уже ввели значительные вторичные санкции против стран, торгующих с Ираном, особенно в нефтяном секторе. Однако Штаты, включая нынешнюю администрацию, применяют их лишь частично. Для того, чтобы новая кампания экономического давления оказалась эффективной, США необходимо мобилизовать своих западных союзников для формирования коалиции, которая будет добиваться принятия мер против Ирана. Администрации Трампа также придется активно противостоять таким странам, как Китай, Россия, Индия, Пакистан, Катар, Турция и другие, которые все еще торгуют с Ираном. Правда, до сих пор Белый дом этого не делал. К тому же реальность такова, что Иран находится под международными санкциями много лет, но режим существенно не изменил своего поведения в регионе или своей позиции в отношении своей ядерной программы.
2: Что стоит за этими заявлениями США? Реальная угроза иранской экономике или, скорее, популизм, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
8: Мы уже сталкивались с заявлениями Трампа и о 100% пошлинах, и о 500% пошлинах. На фоне последствий, в кавычках, последствий этих действий, был изобретен знаменитый мем «Taco, Trump always chicken out», то есть Трамп всегда сдает назад, Трамп всегда отступает. Что это будет знать сейчас, никто не знает. Они действительно развили безумную медийную активность с этими звонками по всему миру политикам. Но когда Трамп говорит, что все страны, которые контачат с Ираном, помогает им обходить санкции и так далее. Под словом «все» очевидно, что в первую очередь подразумевается Китай, потому что 40% примерно экспорта Ирана приходится на Китай. Это не только нефть, там еще железная руда, какие-то удобрения отчасти. Поэтому пока это только слова. Очень интересен список активов, которые выбрало Министерство финансов США, предложив наложить ограничения в первую очередь на цифровые активы, технологии, золото, авиации, судоходство. Такой, мягко говоря, странный список, учитывая структуру экспорта Ирана, который живет в санкциях 79-го года, по-моему, первые санкции были введены, достаточно жесткий пик пришелся на 12-16 год, и, собственно, 10 лет под жесточайшими санкциями, особенно в период эскалации за последний год, то, наверное, Иран тоже как-то готовится и ищет обходные пути. Как обычно, будем наблюдать, превратится это в очередную атаку, или действительно Трамп будет вводить какие-то санкции. Здесь уже понятно, что надо ждать реакцию Китая и то, как именно Китай будет на них реагировать.
2: Михаил Ханов, финансовый эксперт. На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о начале самой сокрушительной экономической операции против Ирана. По данным CNN, президент США изменил подход, отказавшись от продолжения переговоров с Тегераном и сделав акцент на постепенном усилении экономического и военного давления.
1: Реклама.
9: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Блокбастер.
10: Изначально это было два слова – «блок» и «баст», что буквально означает «разрушитель квартала». Так, в годы Второй мировой войны англичане и американцы называли особо мощные фугасные авиабомбы весом в 2 тонны. При взрыве они могли разрушить или повредить здание на площади, сопоставимой с городским кварталом. В 1970-х этот термин проник в театральный и деловой сленг. В мире шоу-бизнеса «блокбастер» означает «большой и шумный успех». Срочные переводы на Business FM.
1: Компании и корпорации.
11: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
11: Мессенджер Макс запустил мультиаккаунты. Теперь пользователи Android могут держать 2 профиля в одном приложении и переключаться между ними без повторной авторизации. Функция рассчитана, в частности, на разделение рабочих и личных сообщений. Чтобы добавить 2-й профиль, нужно обновить приложение через RuStore, открыть настройки, выбрать добавление аккаунта и подтвердить вход по SMS и паролем 2-факторной аутентификации. В дальнейшем мультиаккаунты появятся в веб- и десктоп-версиях Макс. Магнит, Азбука Вкуса и Дикси с 1 сентября начнут принимать оплату цифровыми рублями. Новая возможность появится в магазинах У дома, супермаркетах, гипермаркетах и М-косметик. Оплатить покупки можно будет как на кассе с сотрудником, так и на кассе самообслуживания через QR-код и подтверждение операции. Volkswagen готовит новые меры экономии. Руководство компании уже заявило сотрудникам о необходимости сократить расходы и упростить внутренние процессы. Отмечалось, что отрасль испытывает давление из-за пошлин, появления новых конкурентов и геополитических рисков. Ранее Volkswagen объявил о планах сократить к 2030 году около 50 тысяч рабочих мест в Германии. 35 тысяч вакансий будут ликвидированы в ключевом бренде компании, а остальные в дочерних структурах, таких как Audi и Porsche. Более 37 тысяч сотрудников уже подписали соответствующие соглашения. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. Рынок микрозаймов начал сжиматься. Во втором квартале этого года число действующих договоров сократилось на 1.5% до 26 миллионов. Снижение составило 1.5%, антирекорд последних 6 лет, сообщили в Союзе МФО микрофинансирования и развития. Онлайн-портфель, на который приходится 77% рынка, вырос всего на 0,8%. При этом совокупный портфель займов снизился на 0,7%. Участники рынка связывают это с ужесточением регулирования и высокой закредитованностью заемщиков. С апреля максимально допустимая переплата по займам снижена со 135% до 100%. К тому же МФО стали жестче оценивать доходы клиентов. Рынок скорее трансформируется. Говорить о снижении спроса со стороны заемщиков не стоит. Он устойчиво растет, говорит старший директор по банковским рейтингам, эксперт РА Иван Уклейн.
12: Снижение числа активных договоров – это нормальная тенденция в условиях, когда крупные компании переориентируются на выдачу займов с кредитным лимитом. То есть вместо 2-3 займов по 30 тысяч рублей, одна компания, которой заемщик наиболее лоялен и с которой имеет продолжительную историю отношений, одобряет ему более крупную сумму, но с возможностью постепенной выборки. Соответственно, это возможность для клиента не открывать несколько займов в разных компаниях, снизить свою долговую нагрузку. Для самой компании это заякоривание клиента, соответственно, увеличение lifetime value, то есть сборов с клиента на всех этапах жизненного цикла работы с этой компанией. Ну и, соответственно, снижение темпов роста онлайн-портфеля связано как с замедлением оборачиваемости, так и с увеличением продажи портфеля коллекторам. Во втором квартале текущего года объем продаж бьет рекорды, соответственно, расчистка балансов, она, конечно, тоже влияет на число активных договоров, с учетом того, что доля просрочки в портфелях микрофинансовых организаций является довольно высокой. Скорее, эксперт РА считает, что это коррекция, то есть мы не ожидаем продолжения значимого снижения в 3-м квартале. Однако в 4-м квартале, с учетом действительно тех ограничений, которые вводятся на число займов, действительно мы не исключаем, что какая-то часть рынка не сможет адаптироваться, и с учетом среднего числа займов больше 2, действительно ограниченное снижение будет наблюдаться по портфелю. Вместе с тем сезонные факторы, сезонный рост спроса в 4-м квартале, активность крупных компаний, которые адаптировали свою кредитную кредитную линейку, конечно, не даст рынку просесть существенно. Тем не менее, в следующем году, если текущие вводные сохраняются, с марта будет достаточно существенная просадка как выдачи, так и портфеля в сегменте онлайн, поскольку далеко не все заемщики окажутся готовы сдавать свои биометрические данные для выдачи микрозаймов, и, соответственно, это окажет существенное давление на динамику рынка в следующем году. Но это перспектива долгосрочная.
2: Старший директор по банковским рейтингам эксперт Райван Уклейн. Обязательная биометрическая идентификация для онлайн-заемщиков МФО начнет действовать в марте следующего года, а с апреля правило «один заем в одни руки». По оценке участников рынка, в совокупности эти меры могут сократить выдачу микрозаймов в следующем году на треть. Платную медицину в России переведут в цифру. По новым правилам, которые вступят в силу в начале сентября, договор на лечение в платных медучреждениях можно будет оформить не только на сайте клиники, но и через мобильное приложение или платформу МАКС. А подписывать документ, усиленный электронной подписью, пациенту больше не потребуется. Договор вступит в силу после полной или частичной оплаты. В документе также появится предупреждение о последствиях отказа от рекомендации врача. Также клиники будут обязаны по требованию предоставлять пациенту подробную информацию о методах лечения, рисках и результатах. Платные консультации и вмешательства, в том числе сверх стандарта медпомощи, согласно нововведению, будут проводиться по просьбе пациента. Ее необходимо оформить письменным согласием. Новые правила будут защищать пациентов от навязанных услуг, говорит руководитель юридической компании Mel Eagle, юрист в области здравоохранения Алина Чемберева.
13: Изменения относительно предыдущего постановления правительства не кардинальные. Согласие пациента на услуги сверхстандарта закрепили в связи с тем, что у нас есть заболевания, по которым Минздравом утверждены и разработаны стандарты. Стандарты представляют собой частоту предоставления той или иной медицинской услуги. При этом есть ряд заболеваний, состояний, по которым стандартов нет. В целом, стандарт – это инструмент, от которого в настоящий момент Министерство здравоохранения в регулировании медицинских услуг отходит. Поэтому в данном случае норма постановления направлена на защиту прав пациента для того, чтобы ему не навязывали дополнительные услуги, но при этом пациент имел возможность получать услуги в объеме отдельных манипуляций, как предусмотренных стандартом, так и не предусмотренных стандартом, так и отдельных манипуляций в случаях, когда стандарта по тому или иному заболеванию или состоянию вообще не утверждено. По поводу согласия на вмешательство, все же согласие, которое будет инкорпорировано в договор об оказании платных медицинских услуг, ключевым являться не будет. То есть постановление правительства в данном случае ничего не меняет в отношении информированных добровольных согласий на вмешательство. То есть договор – это документ, который регулирует финансовые аспекты оказания медицинских услуг и организационные. Помимо этого, 323-м федеральным законом, который обладает большей юридической силой, утверждены требования к информированному добровольному согласию. Здесь у нас ничего не меняется. То есть ключевой документ, который доносит информацию о рисках, это ИДС. Оно остается прежним, его регулирование не менялось, поэтому согласие в договоре его не перебьет. Поэтому все эти риски, касающиеся конкретного вмешательства, они как были, так и остаются в рамках информированных добровольных согласий. Согласие, которое будет в договоре, оно касается больше набора услуг, который может быть предоставлен. По поводу роста числа судебных споров, это стоит ожидать вне зависимости от постановления правительства, а скорее по причинам, связанным с социальной повесткой, которая сейчас направлена все-таки в сторону обвинения медицинских работников и провайдеров медицинских услуг, связана с развитием рынка юридических услуг, плюс это связано с ухудшением экономического положения. Споры, они будут только расти, это связано с потребительским поведением.
2: Юрист в области здравоохранения Алина Чемберева. Нововведение никак не повлияет на стоимость платных медуслуг, говорит заместитель генерального директора по развитию сети многопрофильных медицинских клиник К+31 Андрей Мельников.
14: Переход на дистанционное заключение договоров через приложение Messenger для нас существенно упростит процедуру регистрации пациентов, сократит время ожидания пациентов на ресепшенах и позволит нам более эффективно распределять ресурсы наших администраторов. Это нововведение не требует от нас дополнительных ресурсов на IT, они у нас и так есть. Соответственно, никак не поменяет стоимость услуг для конечных пользователей, то есть пациентов.
2: Андрей Мельников. Еще одним новшеством сентября станет обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений. В частности, получать медицинские документы смогут не только законные представители пациента, но и близкие родственники, родители, дети, братья, сестры, бабушки и дедушки. В справках будут указываться данные из медкарты. Документы можно будет получать на бумаге или в электронном виде. При этом для заверенной бумажной справки в большинстве случаев будет достаточно штампа медорганизации, организации, а не отдельного врача.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер».
15: и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
16: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Деньги.
18: Денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента присваивается двум металлам, золоту и серебру, называется биметаллизм. При этом золотые и серебряные монеты обращаются на равных правах. Биметаллизм использовался в Персии, в Риме, Византии и арабских странах. Главный его минус в том, что постоянно возникает несоответствие между рыночной и зафиксированной стоимостями золота и серебра. Поэтому в конце 19 века капиталистические страны перешли к золотому монометаллизму.
15: История денег на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
19: В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли, писал Чехов. А сегодня мы бы с вами сказали, перефразируя, что должно быть прекрасно и личное впечатление, и цифровой след. Потому что сегодня изучают сначала резюме, потом соцсети, а потом уже приглашают на встречу. Или наоборот, после личного знакомства на каком-нибудь форуме продолжают формировать впечатление по соцсетям. Иногда посты в соцсетях мешают трудоустроиться, а иногда становятся причиной увольнения. Давайте обсудим эту тему. Если кто-то откроет ваш профиль в соцсетях прямо сейчас или перед собеседованием, что он поймет о вас и что запомнит? Еще до того, как вы пожмете руку будущему работодателю или партнеру, вас уже могут изучить по цифровому следу. Сегодня ваши соцсети – это продолжение профессионального образа. Посты, комментарии, фотографии, реакции, публичные высказывания – все это формирует цифровой след. Иногда один эмоциональный комментарий или пост, написанный в момент раздражения, может рассказать о человеке больше, чем его резюме. А один негативный отзыв о ресторане на Яндекс.Картах может стать даже причиной увольнения. Так произошло с коммерческим директором одной крупной компании, который назвал сервис худшим, а скриншот этого комментария его коллеги переслали собственнику. Он решил уволить топ-менеджера. Таких примеров десятки, тут надо выделить главное. К увольнениям приводит распространение любого негатива, проявление агрессии, публичные конфликты, привычка обвинять всех вокруг и неспособность управлять своими эмоциями. Даже если название компании работодателя не указано в профиле, он не является личным. Так считает большинство HR. И все же цифровой след может работать на вас, если показывать интересы, экспертизу и ценности. Иногда полезно провести простой репутационный аудит, открыть свои соцсети и посмотреть на них глазами незнакомого человека, спрашивая себя, я бы захотел работать с этим человеком.
15: Карьера на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Марк Твен. Давайте поблагодарим дураков. Не будь их, остальным было бы трудно добиться успеха. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 15.58, студия Вероника Романова. Постоплата товаров на Озоне доступна во всех регионах страны. После получения сейчас нельзя оплатить только товары, которые продавцы размещают в наших логистических центрах. Это поможет предпринимателям, ведь возвратов у них станет меньше. Так заявили газете «Ведомости» в пресс-службе компании и уточнили, что подобные ограничения работают только в части регионов. Ранее сегодня СМИ писали, что компания отключила возможность оплатить товары после получения в 38 регионах, чтобы снизить количество возвратов. В Озоне подчеркнули, что мера должна была коснуться только товаров продавцов, хранящихся на складах маркетплейса. Экс-президенту Армении Роберту Кочеряну предъявили обвинение по трем статьям: превышение служебных полномочий, получение взятки в особо крупном размере и отмывание денег. Об этом сообщает Генпрокуратура Армении. По версии следствия, Кочерян и его близкие оформляли государственную недвижимость на аффилированные компании, а затем передавали ее третьим лицам. Также утверждается, что ряд объектов приобрели по ценам ниже рыночных. На имущество семьи Кочеряна наложен арест. Всего задержано 6 человек, включая Роберта Кочеряна и его сына Ливона. Уголовные дела завели еще в отношении 9 человек. Следствие требует арестовать и другого сына экс-президента Сидрака Кочеряна. Средняя цена подписки на популярные американские стриминговые видеосервисы за последние 3 года выросла на 16-30%. Это данные британской исследовательской компании Empire Analysis. По ее подсчетам, с августа 2023 года по июль 2026 средняя подписка на Netflix подорожала на 16%, на Disney Plus на 17%, на Amazon Prime на 30%. Существеннее всего за 3 года выросли цены в Европе. В Центральной и Восточной в среднем на 18%, в Западной на 16%. А в США средняя стоимость подписки увеличилась на 15%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Селлеры, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они говорят, что не могут получить документы, без которых невозможно понять, что делать дальше. А как решение ситуации видят участники рынка? Казахстан готов принимать и перерабатывать российскую нефть, сообщило Министерство энергетики страны. Объемы возьмет на себя нефтеперерабатывающий завод «Конденсат». А сколько может переработать это предприятие? При пожаре на территории Амурского газохимического комплекса пострадал 131 человек, в больницах 19. Один сотрудник, гражданин Китая, погиб. Для помощи пострадавшим из Москвы в Амурскую область направят спецборт медицины катастроф. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Без бумаги никуда. Селлеры, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они говорят, что не могут получить документы, без которых невозможно понять, что делать дальше. Договариваться с банками и поставщиками, пытаться восстанавливать бизнес или запускать процедуру банкротства. Торгово-промышленная палата предложила установить обязательный срок для выдачи документов маркетплейсам. А почему эта проблема сейчас чрезвычайно важна для пострадавших продавцов и как могут измениться сроки, мы обсудили с вице-президентом Торгово-промышленной палаты России Еленой Дыбовой.
20: По тем обращениям, которые есть у нас сейчас из разных регионов, это, к сожалению, проблема практически затронула всех. И это действительно очень большая сложность. И так ситуация очень сложная, неопределенность. Основной части надо понимать, что делать дальше, как выходить из создавшейся ситуации. А тут до конца нет вот этого полного понимания, что произошло, какой объем ущерба. Это сейчас на повестке самый первый вопрос.
21: Что предприниматель фактически не может сделать без такой справки? Получить компенсацию, господдержку?
20: Мы с вами понимаем, что до конца еще меры поддержки не определены. Вопрос в разработке. Полного объема и полного перечня мы еще не видели. Вчера только Минфин направил свои предложения и так далее. Сейчас все в стадии такой выработки позиции. Зачем нужно предпринимателю? Основная часть должна принять решение. Ущерб такой. Что делать дальше? Пытаться бизнес восстанавливать, договариваться с поставщиками, с сотрудниками, увольнять, не увольнять, есть шанс вообще остаться, либо принимать решение и все-таки переходить к процедуре банкротства. Очень многих кредиты банковских которыми тоже банк же ни на слово не посмотрит в красивые глаза предпринимателям и скажет: ты знаешь, я не буду с тебя сейчас проценты брать по кредиту, потому что ты честный, и все так случилось. Банку тоже нужны документы.
21: Какой срок выдачи справки был бы адекватным в такой ситуации?
20: Мы, когда готовили наше обращение, наше предложение в правительство, написали в адекватно короткие сроки. Мы понимаем, что, с одной стороны, маркетплейсам тоже нужно время, чтобы оценить и масштаб, и ущерб. И, конечно, нужен адекватный срок. Но просто мы понимаем, что есть склады, которые были самыми первыми, которые уже достаточно давно, в принципе, произошла эта беда. И поэтому, конечно, мы рассчитываем, что в течение, учитывая, что все-таки маркетплейсы — это цифровые платформы, мы рассчитывали, что где-то в течение 2 недель такие документы у бизнеса начнут появляться. И поэтому, конечно, сроки должны быть сжаты по минимуму, потому что слишком серьезно люди пострадали, и для дальнейших шагов им нужно крайне необходимо эти документы.
2: Вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Палата также предложила проводить ревизию остатков товаров на уцелевших складах при участии продавцов и дать им информацию о фактическом наличии товара. Wildberries, в свою очередь, сообщает, что справки автоматически появляются в личном кабинете продавца и актуализируются по мере поступления данных, но окончательные отчеты будут готовы только после завершения инвентаризации. Вот что заявил Бизнес-ФМ представитель компании Дмитрий Борщевский.
3: Marketplace выдает продавцам справки, подтверждающие нахождение их товаров на складах, пострадавших в результате атак на логистическую инфраструктуру Wildberries. Справка автоматически появляется в личном кабинете продавца и может использоваться для подтверждения статуса пострадавшего в результате форс-мажора перед банками и другими организациями. Перечень пострадавших товаров продолжает уточняться, поэтому справки выдаются и актуализируются по мере поступления данных. Отчеты о пострадавшем товаре будут представлены после завершения инвентаризации и сопоставления данных, необходимых для уточнения определения объема ущерба.
2: Дмитрий Борщевский. Действительно, у пострадавших продавцов Wildberries появилась справка о повреждении товаров из-за атаки беспилотников, но она очень короткая и без конкретики, говорит селлер, представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
4: Справка действительно у Wildberries, по крайней мере, появилась, но она буквально 3 строки занимает, и там указано, что просто товары пострадали в результате налета беспилотников. Все, никакой конкретики нету. Что касается списка товаров пострадавших, они обещали в течение 30 дней предоставить с момента первого удара, но до сих пор мы никаких данных в личном кабинете не увидели.
21: Для чего эту справку вообще можно использовать? Ведь если мы правильно понимаем, она все равно не подтверждает, что ущерб выше 5% годового дохода.
4: Действительно, да, мы тоже об этом задумывались, то есть она по месту требует, но по факту мы ее предъявить никуда не можем, кроме как в качестве обоснования для подачи судебного иска против Wildberries.
21: С Озоном, вы же селлеры на Озоне, из-за вот этих вот атак в последние дни у вас там тоже был товар?
4: Да, товар у нас тоже был, товар тоже пострадал по первому складу, который атаковали. Мы сумели вытащить какие-то данные по последним атакам, то, что были вчера, мы пока данные не вытащили. Но, опять же, Озон, они в этом плане хорошо сделали, что сразу уведомили нас в личном кабинете отдельным сообщением, что у нас была подключена страховка от Ингостраха, и после подсчета ущерба и инвентаризации с нами свяжутся для согласования суммы компенсации.
2: Селлер Георгий Саженов. Компания «Озон» Бизнес-ФМ сообщили, что продавцы, которые имеют активные страховые полисы от «Ингострах» с покрытием рисков ущерба от атак БПЛА, могут получить выплаты за поврежденные товары. Как уточнили в компании, никаких дополнительных действий и обращений в страховую компанию продавцам с такими полисами делать не нужно. После завершения инвентаризации на объектах им пришлют подробные инструкции. Накануне Минфин высказал готовность помочь бизнесу, пострадавшему от атак на складах Wildberries. Про Озон пока ничего не говорилось. Маркетплейсы и селлеры получат отсрочку в 12 месяцев по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Однако было указано, что меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. Комментирует Артем Самодуров, владелец компании FT Cosmetic по производству декоративной косметики и грима.
22: Пришли радостные новости по поводу возможных, ну уже, скорее всего, реальных налогов каникул тем, кто потерял товары. И я, насколько понимаю, все эти меры поддержки моделируются маркетплейсом. Мы в целом, да, Wildberries помогает нам в этом. Мы уже где-то на 2 встречах были, где они нам рассказывали, что происходит и куда мы движемся.
21: Вы что, рассказывали, что происходит и куда движетесь?
22: Денежных компенсаций, скорее всего, не будет, потому что вопрос к какой-то тонкий, сложный, комплексный. Ну, я так понимаю, что и такого количества финансов сложно найти, поэтому они пытаются налоговыми каникулами оказать помощь, содействие. Пытаются из Минпромторга для промышленных предприятий тоже какую-то поддержку выбить, но так как московское промышленное предприятие для нас тоже важно. И они помогают безболезненно перейти на отгрузки со своего склада, помогают соинвестам, помогают и глобально перестроить процессы со стороны площадки. Они помогают еще отсрочку банковского кредитной каникулы получить в банках, если у нас, если есть у компании кредиты, а они у нас есть.
21: Чтобы попал пострадавший селлер под эти налоговые послабления, это же нужно, наверное, оказаться в реестре пострадавших, да, в каком-то?
22: Информация пришла только вчера о том, что да, что вообще такая мера будет. Как она будет работать, кто именно туда попадет, по каким критериям, пока до конца не ясно. Да, там 5%, называется 5% годового оборота, тоже до конца непонятно. Это оборот в штуках, в деньгах, в себестоимости. Здесь этот момент пока не прояснен, но они обещают там в течение 3 дней какие-то детальные информации предоставить.
2: Артем Самодуров, «Автокосметика». Как пояснил глава МинЭК Максим Решетников, решение об отсрочке или рассрочке будет предоставляться автоматически на основании перечня пострадавших предпринимателей. Его формирует компания РВБ и ежемесячно направляет в налоговую службу. Казахстан готов принимать и перерабатывать российскую нефть, сообщило Министерство энергетики страны. Объемы возьмет на себя нефтеперерабатывающий завод «Конденсат», заявил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Акинженов. 70% от полученной продукции будет потом поставляться в Россию, а оставшиеся 30% оставаться в Казахстане, добавил он. Я считаю, это нормальные условия. Собственник предприятия не включен ни в какие санкционные списки, поэтому санкционная история минует нас стороной, заявил Акинженов. А какие объемы может перерабатывать НПЗ «Конденсат», говорит ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
5: Россия с Казахстаном договаривается о дополнительных объемах поставки и условиях этих поставок нефтепродуктов. Хоть мощность переработки на данном заводе, она небольшая, но, тем не менее, можно взаимовыгодно договориться. То есть Россия будет поставлять туда сырье, из полученных объемов 70% будет уходить в Россию, а 30% оставается для нужд Казахстана. И это, по всей видимости, и будет оплата. По сути, вот такая давальческая схема, которая оплачена полученными нефтепродуктами. Здесь подобное может быть выгодно. Да, объемы небольшие, мощность недавно была увеличена этого завода до 850 тысяч тонн в год, но при этом непонятно, что-то все ли объемы будут задействованы. В любом случае, небольшая мощность, в отличие от российских обычных НПЗ, которые перерабатывают миллионы тонн в год, казахское предприятие небольшое. Но при этом, чтобы закрыть текущие потребности российского рынка, текущий кризис, преодолеть любые объемы для России важны, чтобы погасить дефицит. И тут важна скорость скорее. Чем быстрее получены эти продукты из Казахстана будут поступать на российский рынок, тем лучше. Потому что все равно это воспринимается как временная схема, и в дальнейшем ее предполагается отказаться, и чтобы Россия опять стала экспортером и бензина, и дизеля. Риск для Казахстана тоже есть, потому что предприятие не находится под санкциями, а мы видим, что после начала топливного кризиса российского и после того, как Россия активизировала закупки нефтепродуктов как из ближнего зарубежья, прежде всего из Белоруссии, так и из дальнего зарубежья, то европейцы вводили дополнительные ограничения против всех тех структур, которые помогают России преодолеть топливный кризис. Поэтому не исключено, что и на Казахстан будет оказываться дополнительное давление. Может быть, даже это предприятие попадет под санкции Евросоюза.
2: Ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков. В результате атаки беспилотников сегодня поврежден Новошахтинский НПЗ. Завод временно приостановил работу, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Ранее губернатор отметил, что около 30 дронов было сбито ночью во вторник над Ростовской областью, в том числе в Новошахтинске, где в результате падения обломков БПЛА получили повреждения 4 частных дома. Пострадавших нет. Так едет ли к нам Kanye West? «Газпром-арена» фактически отказывается от концертов. Представители площадки заявили, что организаторы концерта, агентство Agency, начали продажу билетов, не имея подписанного договора аренды. В агентстве говорят, что концерты не отменены, что подготовка идет в штатном режиме, а билеты остаются в продаже. В официальной афише тура самого рэпера питерские концерты до сих пор заявлены. Но вопрос о том, приедет ли Kanye в Санкт-Петербург, остается открытым. На фоне всех этих противоречивых заявлений Ивану Медведеву навеяло.
6: Одну простую сказку А может и не сказку, а может непростую, хотим вам рассказать. В Россию едет Канье, а может и не Канье, а может и не едет, но мы продолжим ждать. Споет он в Петербурге, а может в Оренбурге, а может быть в Самаре, а может не споет. Но Канье точно едет, а может и не едет, а может уже вышел и до сих пор идет. Его мы тут встречаем, а может не встречаем, а может провожаем, а может быть не тут. Одно мы знаем точно, билеты покупаем, на цены мы не смотрим, берем все, что... что дают. Россию любит Канье. А может и не Канье. А может не Россию. А может Казахстан. В его кумирах фюрер. А может и не фюрер. А может пусть не едет. Может лучше Утан-клан.
15: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
7: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Около 43% мировой добычи нефти приходится на страны, которые в 26-м году затронуты военными конфликтами. Такие подсчеты, основанные на данных Международного энергетического агентства, публикует Рейтер. Из них следует, что текущие перебои с поставками энергоносителей существенно превосходят прошлые энергетические кризисы. Страны, затронутые войнами, в общей сложности производят около 45 миллионов баррелей нефти в день. Это данные за 25-й год. По подсчетам аналитиков, перебои в поставках нефти из стран Персидского залива из-за войны в Иране и блокировки Армузского пролива достигают от 5 до 7 миллионов бочек в день. Военные конфликты также нарушают работу НПЗ как на Ближнем Востоке, так и в России. По оценке Рейтер, военные конфликты уже привели к сокращению мировых мощностей по нефтепереработке более чем на 10%. Столичные девелоперы стали чаще предлагать субсидированные ипотечные программы. Рост количества таких предложений в августе к июлю составил около 20-30%. Это данные сети агентств «Этажи». Отмечается, что застройщики в основном предлагают партнерские программы с банками. Если раньше в среднем у застройщика было по 2-3 программы, то сейчас до 4-6 программ. А еще предлагаются скидки как по льготным программам, так и по рыночным. Они варьируются от 3,5% до 12,5%. Эксперты основной причиной расширения выдачи по программам ипотеки от застройщика называют ужесточение условий по семейной программе и более сдержанное снижение ключевой ставки ЦБ. В России запустят оплату билетов на ряд поездов за цифровые рубли. Сделать это в ближайшее время планирует железнодорожный перевозчик Grand Service Express, сообщили в компании. Его поезда ходят в Крым и между городами материковой части России. Цифровыми рублями в его составах можно будет оплатить и товары, приобретаемые в дороге. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Погода в Москве.
2: Сейчас в городе плюс 17 градусов. Как обещают синоптики, дождь еще вернется сегодня в столицу. Завтра также в городе, вероятно, небольшие дожди и до плюс 17 в течение дня. Шестнадцать в Москве. В Армении задержали бывшего президента и лидера оппозиции Роберта Кочеряна. Вместе с ним задержали его сына Сидрака Кочеряна и еще 4 человек, сообщает антикоррупционный комитет Армении. По данным СМИ, обыски проходят в магазинах и офисе ювелирного бренда «Прегамеша», который принадлежит невестке Роберта Кочеряна, известной певице Сирушо. Депутат парламента Анна Григорян сообщила журналистам, что другой сын Кочеряна, Левон, являющийся членом фракции «Армения», доставлен в службу национальной безопасности. В офисе экс-президента страны и главы оппозиционного блока «Армения» назвали задержание атакой властей, комментирует директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
8: В парламенте радикализируется, я бы сказал, противостояние правящей партии и оппозиционеров на то, что сейчас происходит. В принципе, попытки влиять на оппозиционеров, на людей, которые поддерживают оппозицию при помощи судебной системы. Это явление не новое в Армении. Один из инструментов вот этой вот радикализирующейся борьбы – это такого рода акции, преследования, судебные дела, которые фактически не очень даже и прекращаются.
9: Последствия какие могут быть? Может ли привести к выходу оппозиции на улицы?
8: Я не думаю, что сейчас у оппозиции в августе, во время отпусков, такой вот потенциал, чтобы в ответ на это были сколько-нибудь существенные митинги протестов, это, я думаю, вряд ли.
9: Как-то с евроинтеграцией, может быть, такая попытка расчистить оппозицию?
8: Никакой перспективы в евроинтеграции у Армении нету. Будет Армения готовить заявку на кандидатство в Евросоюз и потом будет смотреть на ту реакцию, которую Евросоюз на это будет иметь. Ну, процесс на десятилетия, я думаю.
2: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. А Роберт Кочарян занимал должность президента Армении с 1998 по 2008 годы. На парламентских выборах в июне этого года возглавляемый им блок Армения набрал почти 10% голосов. А после этого ЦИК Армении разрешила возбудить против Кочаряна уголовное дело за злоупотребление служебным положением в период президентства. Вместе с тем, Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иск 7 оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов. Канада против Дональда Трампа. Оттава готовится объявить об ответных пошлинах для США. Ранее Соединенные Штаты ввели 50% тарифы на импорт ряда канадских товаров общей стоимостью около 20 миллиардов долларов. Переговоры между США и Канадой о торговой сделке сорвались в самый последний момент из-за давления со стороны министра торговли Говарда Латника. Канадская сторона обвинила его в том, что он начал менять условия сделки прямо на ходу. Торговый конфликт между странами уже перерос в публичное поле. Дональд Трамп в своих соцсетях назвал руководство Канады клоунами и призвал подчиниться. В ответ глава провинции Онтарио Даг Форд сравнила президента США со школьным хулиганом и неудачником.
10: Я не отвечаю диктатору, такому, как президент Трамп, такому задире, как президент Трамп. Как я уже говорил, он из тех парней в школе, которые сегодня заберут ваши деньги на обед, завтра выбьют вам зубы, а потом украдут ваши кроссовки. Но я не собираюсь принимать советы от человека, который является королем банкротств. Он хочет причинить боль канадцам. Мы будем использовать любую возможную боль против американцев. И знаете, мне жаль американский народ. Нет, я люблю его. И до сих пор люди из США звонят мне и говорят: «Молодец, продолжай в том же духе». Но знайте, что президент Трамп не любит собственный народ. И если бы мне разрешили, я бы ходил по домам американцев, стучался в двери и говорил об этом. И знаете, что еще? Я в этой игре гораздо дольше, чем он. У меня кожа толстая, как у аллигатора. И вы думаете, что его оскорбления меня тронут? Ну давай, приятель, я готов. Давай же. Я всю жизнь имел дело с такими, как он. И знаете, они все станут неудачниками, потому что и есть неудачники.
2: Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что по итогам сорванных переговоров его страна оказалась фактически в состоянии торговой войны. А к чему приведет эскалация этого конфликта и как это может отразиться на экономике самих американцев и их соседей, рассуждает доцент финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов.
11: Нет, вполне себе война. Войны всегда с чего-то начинаются. И, в общем-то, первая атака, она, как правило, началом войны и считается. В целом же эти торговые споры между США и Канадой являются обоюдоострым мечом. США и Канада, как экономики, они очень глубоко интегрированы друг в друга. Говорят о том, что Канада на 75% в плане экспорта зависит от США. Но ведь и Соединенные Штаты Америки целыми индустриями зависят от Канады. Мы тут можем говорить, например, об электроэнергии, о разных критически важных минералах, которых не хватает в Соединенных Штатах Америки, которые не добывают в Соединенных Штатах Америки. Они используются, в общем-то, для оборонной промышленности штатов. Если говорить об экономике конкретно Соединенных Штатов Америки, то самый, мне кажется, находящийся под угрозой объект — это машиностроение. Вообще автомобилестроение, грузовое, какое угодно, потому что интеграция этой сферы у Канады и США, она просто на высочайшем уровне. То есть одна какая-нибудь там деталь может несколько раз границу пересекать между этими странами в ходе сборки одного и того же автомобиля. автомобиля. Машины станут просто дорожать, потому что, ну, одна и та же запчасть потенциально будет облагаться этими пошлинами аж несколько раз. Поэтому, на мой взгляд, эти угрозы Соединенных Штатов Америки, они в известной мере выглядят как шапкозакидательство. Ну, в общем-то, Штаты от этого тоже серьезно пострадают. Для чего Трамп это все делает? Во-первых, он это делает, потому что он это делать может. Соединенные Штаты Америки являются все-таки крупнейшей экономикой, для Канады критически важной экономикой. Ну и коль скоро Трамп понимает зависимость Канады от Соединенных Штатов Америки, хотя и несколько недооценивается зависимость США от Канады, он считает, что он просто может таким образом экономически давить. Поэтому Трамп-то рассчитывает, что он всех подчинит, сделает из Канады пример, но получить он может обратный эффект, когда Канада поймет, что ей нужно срочно диверсифицировать свою торговлю, сделать так, чтобы экономика меньше могла страдать от каких-то сумасбродных решений американского руководства.
2: Доцент финансового университета Иван Пятибратов. Эксперты также считают, что напряженные отношения Белого дома со своим североамериканским соседом ставят под сомнение будущее соглашения между США, Канадой и Мексикой. Ювелирные сети начали привлекать покупателей золотыми слитками. Золотые слитки становятся новым товаром ювелирного ритейла. А в частности, в сети Sunlight, как пишет Коммерсант, число заказов слитков за январь-июль выросло втрое, а средний чек в июле достиг 74 тысяч рублей. Об аналогичных тенденциях заявляют и другие участники рынка. Рост спроса они связывают с высокой волатильностью цен на золото. Но, по словам экспертов, покупка физического драгметалла в рознице имеет существенный минус. Наценка ювелирных сетей и банковские спреды могут превышать 20%. Продажа золотых слитков выросла именно у федеральных ювелирных сетей, отмечает директор Ассоциации клуба российской ювелирной торговли Татьяна Будная.
12: Широко представлена у федеральных сетей, таких как Sunlight, Соколов, 585. Эта история, в принципе, давно уже существует, но если мы говорим про региональные сети, она, в принципе,

0: Нижнему будет таким нишевым продуктом.
1: Ювелирные магазины, им не интересно продавать просто слитки. Это основной продукт, это ювелирные украшения. Есть много проблем в ювелирной отрасли сейчас. Помимо маркировки, вводится маркировка камней. В России это существует на данный момент одна лаборатория, куда завезенные камни, имеющие сертификаты, например, отправляются специальной службой, спецсвязью. Ну, это траты достаточно большие и весомые. И есть такой момент, что одна треть, предположим, партии, может не пройти сертификацию. И производством приходится возвращать этот товар себе, делать новую спецификацию и отправлять снова. Если, скажем, будем ставку делать на продажу только слитков в ювелирных магазинах, то это загубит вообще на корню в России ювелирное производство. Уже многие сейчас подумают о том, чтобы вынести свои производства в другие государства, близлежащие, потому что там существенно проще производить, ну и, соответственно, продавать в другие страны.
2: Директор Ассоциации клуба «Российская ювелирная торговля» Татьяна Будная. Эксперты отмечают, что быстро заработать на вложение в физическое золото сложно. Это всегда история долгосрочная, подчеркивает вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
3: Россияне активно покупают физическое золото. На самом деле большой альтернативы нет. Депозиты, ставка по ним падает уже не первый год. СБ снижает ключевую ставку. То есть понятно, что депозиты приносят все меньше и меньшую доходность. Фондовый рынок отечественный, но у нас долгие годы где находится. Акции падают просто значительно. Последние дни тоже усилилось падение. Облигации, там рекорд дефолтов по количеству эмитентов, которые отказались выплачивать купоны или еще что-то. Причем, в общем, там даже крупные есть. Недвижимость, она растет на уровне инфляции, плюс налоги и все прочее. То есть остается золото, оно освобождено от НДС. Если вы держите больше 3 лет слиток или золотую монету, вы не платите НДФЛ. Эти причины приводят к тому, что произошел бурный всплеск потребления россиянами слитков и монет.
0: Разница спредов в ритейле и в банках. При какой наценке покупка физического золота перестает быть привлекательной инвестицией?
3: Покупка физического золота, это не только слитков касается, но и монет тоже. Там наценка средняя 10-11% к биржевой цене металла. Это всегда история долгосрочная. То есть, если ваша задача спекулировать золото в краткосрочном масштабе, это не физический металл. Это какие-то фьючерсы, биржевое золото. Если вы рассматриваете инвестицию, создание собственного золотого запаса, наша страна делает, другие развитые страны развивающиеся, то это от 3 лет. И здесь стоимость спреда, она нивелируется абсолютно. Потому что там спред на слиток 7-8% вы заплатите. Но золото выросло на 5% за год. Чуть уменьшится ваша доходность, но она все равно зашкаливающая.
2: Алексей Визовский, вице-президент инвесткомпании «Золотая плата».
4: Наизусть. Мольер. Кто выиграл время, тот выиграл все. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 16:28, студия Вероника Романова. Еврокомиссия пока не дала согласия Украине на использование денег из кредитов 90 миллиардов евро для покупки из США средств ПВО для Патриот. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйваре на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, сперва Киев должен утвердить контракты с представителями военной промышленности. Только после этого Еврокомиссия может одобрить использование средств из кредита. Кроме того, Еврокомиссии перед этим необходимо провести анализ подписанных соглашений. Уйваре отметил, что в целом власти Украины на данный момент прислали в Еврокомиссию контракты на 22 миллиарда евро. Он дополнил, что Европа в 26-м собирается одобрить Киеву 28 миллиардов евро исключительно на оружие. Накануне Еврокомиссия согласовала выделение Украине более 6 миллиардов евро на закупку вооружений. Организаторы концерта американского рэпера Канье Уэста исключают перенос мероприятия на другую площадку. Переговоры с «Газпром-ареной» продолжаются. Это заявила гендиректор Say Agency Анна Супчева. Накануне владельцы стадиона в Санкт-Петербурге заявили, что не подписывали договор на проведение концерта Уэста, поэтому мероприятие не сможет там состояться. Организаторы позднее подтвердили, что процесс согласования проведения мероприятия с площадкой пока не завершен, но при этом Канье Уэст уже получил аванс за 2 выступления в России. Владелец OnlyFans Леонид Радвинский получил 700 миллионов долларов дивидендов незадолго до смерти, пишет Financial Times со ссылкой на годовую отчетность компании. Согласно документам, выручка Phoenix International, которая принадлежит OnlyFans, за финансовый год, завершившийся в ноябре 2025-го, выросла до 1 миллиарда 600 миллионов долларов. Прибыль компании увеличилась

0: на 5% и достигла 715 миллионов долларов. Большая ее часть была направлена на дивиденды Радвинскому. Бизнесмен скончался от рака в этом году в возрасте 43 лет. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Кремле объяснили необходимость указа о возможности временного управления над объектами критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту объектов от атак БПЛА. Ответ Дмитрия Пескова на вопрос Бизнес ФМ буквально через минуту в нашем эфире. Очередное задержание руководителя компании по производству дронов, гендиректора Тула Дроны Евгения Григорьева, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, пишут местные СМИ. Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с главным дипломатом Ватикана Полом Галлахером. Москва и Ватикан готовы продолжать сотрудничество по гуманитарным вопросам, связанным с конфликтом на Украине, отметил российский министр. Чем символичен приезд представителей Святого Престола в Москву и какая у него цель? Комментарий Георгия Бофта. Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания мерам безопасности. Так в Кремле объяснили необходимость указа о возможности временного управления над объектами критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту объектов от атак БПЛА. Вот что заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Бизнес ФМ.
3: В чем была необходимость принятия указа о временном управлении в случае необеспечения мер безопасности на предприятиях критической инфраструктуры? Есть ли случаи невыполнения собственниками своих обязанностей или меры по безопасности предприятий с участием бизнеса планируется усилить?
4: Безусловно, планируется усилить. Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. Учитывая ту линию, которую проводят страны Запада, мы с вами вот только что говорили о заявлениях Штуба, о заявлениях британских премьеров. Собственно, это заявление, которое говорит о том, что вот такая воинственная линия, агрессивная линия по отношению к нашей стране продолжается. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность. Но в контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающий пояснение.
2: Как пояснил вице-премьер Денис Мантуров, механизм временного управления не будет массовым и предполагает точечные решения на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что указ президента подразумевает вхождение государства для решения конкретных задач в сфере безопасности и не говорит о национализации объектов. На фоне этого глава РСПП Александр Шохин призвал доработать указ президента о защите критической инфраструктуры. Он считает необходимым разъяснить, что именно означает несвоевременное восстановление работы объекта. И указывает, что критерии своевременного восстановления должны учитывать тип объекта и размер ущерба, который он получил. Очередное задержание руководителя компании по производству дронов. Гендиректора Тула Дрон Евгения Григорьева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, пишут местные СМИ. Его задержали в середине августа и отправили под стражу на 2 месяца. Сама компания Тула Дрон молодая, основана в конце 2025 года. Официально это научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. Других подробностей дела, в том числе суммы ущерба, в открытом доступе нет. Дело против Тула Дрон уже 5-е. Подобное дело с начала мая. Ранее аналогичное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлялись против руководства Drone Solutions или топ-менеджмента ГКФКО. О чем говорит череда подобных дел, комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
5: Первое, что можно сказать, что компании, которые пользуются государственной и грантовой поддержкой, таких компаний огромная куча. И есть компании, коих большинство, которые решают эти задачи достаточно эффективно. Почему возникает возникают прецеденты, связанные с компанией «Тула Дрон», связанные с недавним арестом бывшего и нынешнего генерального директора компании «Дрон Солюшн», которые обвиняют в мошенничестве и при растрате государственных денег. Что хочется сказать самое главное в том, что отрасль беспилотных технологий, она очень наукоемкая и требует специальной подготовки. Поэтому очень многим кажется, что в этом никто не разбирается, можно набрать огромное количество грантов и как-то по ним отчитаться. И, возможно, в прошлом такие ситуации, здесь же говорится о том, что это же происходило не здесь и сейчас, это происходило на протяжении какого-то времени. Да, действительно, у многих сотрудников и в государственных структурах, и в частных, не хватает и отсутствует квалификация по этим вот высоким технологиям. Но, соответственно, сейчас происходит ключевой кардинальный перелом о том, что появляются эти компетенции, и начинают в том числе и правоохранительные органы, и силовые структуры разбираться в этих вопросах. Появились эксперты, которые вскрывают эти мошеннические действия. Что нужно понимать, что вопрос только в отсутствии компетенций у правоохранительных органов и у определенных органов государственной власти, в том числе те, кто распределяют деньги и получают отчетность. Нужно понимать, что ситуация с компаниями, которые успешно реализуют грантовую и финансовую поддержку государства, это большая часть компаний. А вот таких игроков рынка, которые занимаются хищением денежных средств, их выявляют и их устраняют. Это системно, да, это системная проблема. С ней научились эффективно бороться. Мы видим, что ряд возбужденных дел уголовных говорит о том, что научились правоохранительные органы работать с такого вида мошенническими действиями, и появилась экспертность в этих правоохранительных органах.
2: Руководитель Центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. Центр «Тула Дрон» был открыт в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Летом прошлого года губернатор Дмитрий Миляев сообщал, что на создание центра направили более 1 000 000 000 рублей. И 700 миллионов из них – это федеральные средства. Глава МИДа России Сергей Лавров провел переговоры с главным дипломатом Ватикана Полом Галлахером. Москва и Ватикан готовы продолжать сотрудничество по гуманитарным вопросам, связанным с конфликтом на Украине. В частности, речь идет о крайне чувствительном детском досье, отметил российский министр. Также, по словам Лаврова, вопросы военного применения ИИ будут предметом диалога сторон. Визит делегации Ватикана продлится до 28 августа. Чем символичен приезд представителей Святого Престола в Москву и какая цель у этого визита, рассуждает политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
6: Прорыва не будет от этого визита, потому что сам по себе никакой Ватикан не может сблизить переговорные позиции сторон, а они несовместимы пока что. В то же время Ватикан такой относительно умеренно, скажем так, сносный для России посредник, представитель Европы, к тому же, что немаловажно, с которым, по крайней мере, можно разговаривать и настаивать на своей позиции. Ватикан недавно, кстати говоря, призвал сохранять жизни гражданских лиц, не наносить удар по гражданской инфраструктуре и так далее и тому подобное. И Украина была этим недовольна, потому что она сочла, что он ставит на одну доску агрессора и жертву. Но, тем не менее, Ватикан такую занял христианскую позицию. И, возможно, это, кстати, в Москве оценили. Может быть, разговор с представителем Ватикана – это некая разминка перед тем, что рано или поздно когда-нибудь будут разговаривать и с другими представителями Европы. Что Москва – это не какой-то зачумленный субъект, а вполне себе договороспособная, достойная диалога субъекта этого процесса. Еще раз повторяю, конечно, никакого прорыва от этих встреч и переговоров ждать не стоит. Представители России повторят известную свою переговорную позицию про вывод ВСУ с Донбасса и ликвидацию первопричин данного конфликта, что, конечно, Ватикан сделать не может при всей своей прямой связи с Богом.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Сергей Лавров уже принимал Пола Галлахера в ноябре 2021 года. Тогда архиепископ последний раз приезжал в Москву. Его нынешний приезд первый после начала СВО. И первый с начала понтификата Льва XIV, ставшего преемником Папы Франциска. День Д для иранской экономики. США пригрозили исключить союзников Ирана из долларовой системы. Как заявил глава американского Минфина Скотт Бессент, это начало специальной операции против Тегерана под названием «Экономический изгой». Она направлена на атаку против любых финансовых связей Ирана по всему миру. Президент Трамп, по словам Бессента, лично звонит мировым лидерам с конкретными просьбами прекратить их взаимодействие с Тегераном. Любую организацию, которая будет способствовать отмыванию денег от имени Тегерана, исключат из американской долларовой системы. А впрочем, к эффективности этих мер есть вопросы, рассуждает журналист Axios.
7: Война повергла иранскую экономику в глубокий кризис. В понедельник курс иранской валюты риала достиг нового минимума, упав до 2 миллионов риалов за доллар США. Нынешняя военно-морская блокада со стороны Штатов препятствует экспорту большей части иранской нефти, перекрывая тем самым жизненно важный источник дохода для экономики страны. Стремительный рост инфляции приводит к повышению цен на продукты питания. Бессент пообещал, что Министерство финансов США ускорит применение существующих и новых санкций. Однако не назвал крайние сроки для выполнения требований и сказал: «Я не собираюсь устанавливать сроки, но у нас нет бесконечного терпения». США уже ввели значительные вторичные санкции против стран, торгующих с Ираном, особенно в нефтяном секторе. Однако Штаты, включая нынешнюю администрацию, применяют их лишь частично. Для того, чтобы новая кампания экономического давления оказалась эффективной, США необходимо мобилизовать своих западных союзников для формирования коалиции, которая будет добиваться принятия мер против Ирана. Администрации Трампа также придется активно противостоять таким странам, как Китай, Россия, Индия, Пакистан, Катар, Турция и другие, которые все еще торгуют с Ираном. Правда, до сих пор Белый дом этого не делал. К тому же реальность такова, что Иран находится под международными санкциями много лет, но режим существенно не изменил своего поведения в регионе или свои позиции в отношении своей ядерной программы.
2: Что стоит за этими заявлениями США? Реальные угрозы иранской экономике или, скорее, популизм, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
8: Мы уже сталкивались с заявлениями Трампа и о 100% пошлинах, и о 500% пошлинах. На фоне последствий, в кавычках, последствий этих действий, был изобретен знаменитый мем «Taco Trump always chicken out», то есть Трамп всегда сдает назад, Трамп всегда отступает. Что это будет значить сейчас, никто не знает. Они действительно развили безумную медийную активность с этими звонками по всему миру политикам. Но когда Трамп говорит, что все страны, которые контачат с Ираном, помогают им обходить санкции и так далее, под словом «все», очевидно, что в первую очередь подразумевается Китай, потому что 40% примерно экспорта Ирана приходится на Китай. Это не только нефть, там еще железная руда, какие-то удобрения отчасти. Поэтому пока это только слова. Очень интересен список активов, которые выбрало Министерство финансов США, предложив наложить ограничения в первую очередь на цифровые активы, технологии, золото, авиации, судоходство. Такой, мягко говоря, странный список, учитывая структуру экспорта Ирана, который живет в санкциях. С 79-го года, по-моему, первые санкции были введены достаточно жесткие. Пик пришелся на 12-16 год и, собственно, 10 лет под жесточайшими санкциями, особенно в период эскалации за последний год, то, наверное, Иран тоже как-то готовится и ищет обходные пути. Как обычно, будем наблюдать, превратится это в очередную атаку, или действительно Трамп будет вводить какие-то санкции. Здесь уже понятно, что надо ждать реакцию Китая и то, как именно Китай будет на них реагировать.
2: Михаил Ханов, финансовый эксперт. На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о начале самой сокрушительной экономической операции против Ирана. По данным CNN, президент США изменил подход, отказавшись от продолжения переговоров с Тегераном и сделав акцент на постепенном усилении экономического и военного давления.
1: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
9: «Максидом».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. В деловом мире зеркало заднего вида всегда чище, чем лобовое стекло. Цена – это то, что вы платите. Ценность – это то, что вы получаете. Если вы не видите на рынке дурака, то, наверное, это вы сами. Уоррен Баффет – крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества. Слова, проверенные делом. На Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
10: Мессенджер Макс запустил мультиаккаунты. Теперь пользователи Android могут держать два профиля в одном приложении и переключаться между ними без повторной авторизации. Функция рассчитана, в частности, на разделение рабочих и личных сообщений. Чтобы добавить второй профиль, нужно обновить приложение через RuStore, открыть настройки, выбрать добавление аккаунта и подтвердить вход по SMS и паролем двухфакторной аутентификации. В дальнейшем мультиаккаунты появятся в веб- и десктоп-версиях Макс. Магнит, Азбука Вкуса и Dixi с 1 сентября начнут принимать оплату цифровыми рублями. Новая возможность появится в магазинах у дома, супермаркетах, гипермаркетах и М-косметик. Оплатить покупки можно будет как на кассе с сотрудником, так и на кассе самообслуживания через QR-код и подтверждение операции. Volkswagen готовит новые меры экономии. Руководство компании уже заявило сотрудникам о необходимости сократить расходы и упростить внутренние процессы. Отмечалось, что отрасль испытывает давление из-за пошлин, появления новых конкурентов и геополитических рисков. Ранее Volkswagen объявил о планах сократить к 30-му году около 50 тысяч рабочих мест в Германии. 35 тысяч вакансий будут ликвидированы в ключевом бренде компании, а остальные в дочерних структурах, таких как Audi и Porsche. Более 37 тысяч сотрудников уже подписали соответствующие соглашения. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
2: Шестнадцать сорок пять в Москве. Рынок микрозаймов начал сжиматься. Во втором квартале этого года число действующих договоров сократилось на 1.5% до 26 миллионов. Снижение составило 1.5% – антирекорд последних 6 лет, сообщили в Союзе МФО «Микрофинансирование и развитие». Онлайн-портфель, на который приходится 77% рынка, вырос всего на 0,8%. При этом совокупный портфель займов снизился на 0,7%. Участники рынка связывают это с ужесточением регулирования и высокой закредитованностью заемщиков. С апреля максимально допустимая переплата по займам снижена со 135% до 100%. К тому же МФО стали жестче оценивать доходы клиентов. Рынок скорее трансформируется. Говорить о снижении спроса со стороны заемщиков не стоит. Он устойчиво растет, говорит старший директор по банковским рейтингам эксперт РАМ Иван Уклеин.
11: Снижение числа активных договоров – это нормальная тенденция в условиях, когда крупные компании переориентируются на выдачу займов с кредитным лимитом. То есть вместо 2-3 займов по 30 тысяч рублей, одна компания, которой заемщик наиболее лоялен и с которой имеет продолжительную историю отношений, одобряет ему более крупную сумму, но с возможностью постепенной выборки. Соответственно, это возможно для клиента не открывать несколько займов в разных компаниях, снизить свою долговую нагрузку. Для самой компании это заякоривание клиента, соответственно, увеличение lifetime value, то есть сборов с клиента на всех этапах жизненного цикла работы с этой компанией. Ну и, соответственно, снижение темпов роста онлайн-портфеля связано как с замедлением оборачиваемости, так и с увеличением продажи портфелей коллекторам. Во втором квартале текущего года объем продаж бьет рекорды, соответственно, расчистка балансов, она, конечно, тоже влияет на число активных договоров, с учетом того, что доля просрочки в портфелях микрофинансовых организаций является довольно высокой. Скорее, эксперт РАС считает, что это коррекция, то есть мы не ожидаем продолжения значимого снижения в третьем квартале, однако в четвертом квартале, с учетом действительно тех ограничений, которые вводятся на число займов, действительно мы не исключаем, что какая-то часть рынка не сможет адаптироваться, и с учетом среднего числа займов больше 2, действительно ограниченное снижение будет наблюдаться по портфелю. Вместе с тем сезонные факторы, сезонный рост спроса в четвертом квартале, активность крупных компаний, которые адаптировали свою кредитную линейку, конечно, не даст рынку просесть существенно. Тем не менее, в следующем году, если текущие вводные сохраняются, с марта будет достаточно существенная просадка как выдачи, так и портфеля в сегменте онлайн, поскольку далеко не все заемщики окажутся готовы сдавать свои биометрические данные для выдачи микрозаймов, и, соответственно, это окажет существенное давление на динамику рынка в следующем году. Но это перспектива долгосрочная.
2: Старший директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклеин. Обязательная биометрическая идентификация для онлайн-заемщиков МФО начнет действовать в марте следующего года, а с апреля правило «один заем в одни руки». По оценке участников рынка, в совокупности эти меры могут сократить выдачу микрозаймов в следующем году на треть. Платную медицину в России переведут в цифру. По новым правилам, которые вступят в силу в начале сентября, договор на лечение в платных медучреждениях можно будет оформить не только на сайте клиники, но и через мобильное приложение или платформу МАКС. А подписывать документ, усиленный электронной подписью пациенту, больше не потребуется. Договор вступит в силу после полной или частичной оплаты. В документе также появится предупреждение о последствиях отказа от рекомендации врача. Также клиники будут обязаны по требованию предоставлять пациенту подробную информацию о методах лечения, рисках и результатах. Платные консультации и вмешательства, в том числе сверх стандарта медпомощи, согласно нововведению, будут проводиться по просьбе пациента. Ее необходимо оформить письменным согласием. Новые правила будут защищать пациентов от навязанных услуг, говорит руководитель юридической компании Mel Eagle, юрист в области здравоохранения Алина Чемберева.
12: Изменения относительно предыдущего постановления правительства не кардинальные. Согласие пациента на услуги сверхстандарта закрепили в связи с тем, что у нас есть заболевания, по которым Минздравом утверждены и разработаны стандарты. Стандарты представляют собой частоту предоставления той или иной медицинской услуги. При этом есть ряд заболеваний, состояний, по которым стандартов нет. В целом, стандарт – это инструмент, от которого в настоящий момент Министерство здравоохранения в регулировании медицинских услуг отходит. Поэтому в данном случае норма постановления направлена на защиту прав пациента для того, чтобы ему не навязывали дополнительные услуги, но при этом пациент имел возможность получать услуги в объеме отдельных манипуляций, как предусмотренных стандартом, так и не предусмотренных стандартом, так и отдельных манипуляций в случаях, когда стандарта по тому или иному заболеванию или состоянию вообще не утверждено. По поводу согласия на вмешательство, все же согласие, которое будет инкорпорировано в договор об оказании платных медицинских услуг, ключевым являться не будет. То есть постановление правительства в данном случае ничего не меняет в отношении информированных добровольных согласий на вмешательство. То есть договор – это документ, который регулирует финансовые аспекты оказания медицинских услуг и организационные. Помимо этого, 323-м федеральным законом, который обладает большей юридической силой, утверждены требования к информированному добровольному согласию. Здесь у нас ничего не меняется. То есть ключевой документ, который доносит информацию о рисках, это ИДС. Оно остается прежним, его регулирование не менялось, поэтому согласие в договоре его не перебьет. Поэтому все эти риски, касающиеся конкретного вмешательства, они как были, так и остаются в рамках информированных добровольных согласий. Согласие, которое будет в договоре, оно касается больше набора услуг, который может быть предоставлен. По поводу роста числа судебных споров, это стоит ожидать вне зависимости от постановления правительства, а скорее по причинам, связанным с социальной повесткой, которая сейчас направлена все-таки в сторону обвинения медицинских работников и провайдеров медицинских услуг, связана с развитием рынка юридических услуг, плюс это связано с ухудшением экономического положения. Споры, они будут только расти, это связано с потребительским поведением.
2: Юрист в области здравоохранения Алина Чемберева. Нововведение никак не повлияет на стоимость платных медуслуг, говорит заместитель генерального директора по развитию сети многопрофильных медицинских клиник К+31 Андрей Мельников.
13: Переход на дистанционное заключение договоров через приложение Messenger для нас существенно упростит процедуру регистрации пациентов, сократит время ожидания пациентов на ресепшенах и позволит нам более эффективно распределять ресурсы наших администраторов. Это нововведение не требует от нас дополнительных ресурсов на IT, они у нас и так есть. Соответственно, никак не поменяет стоимость услуг для конечных пользователей, то есть пациентов.
2: Андрей Мельников. Еще одним новшеством сентября станет обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений. В частности, получать медицинские документы, законные представители пациента, но и близкие родственники, родители, дети, братья, сестры, бабушки и дедушки. В справках будут указываться данные из медкарты. Документы можно будет получать на бумаге или в электронном виде. При этом для заверенной бумажной справки в большинстве случаев будет достаточно штампа медорганизации, а не отдельно врача.
1: Реклама.
14: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Пэбанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
15: АО Тэбанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
15: Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Если вернуться в прошлое лет на 200 назад, то станет понятным, что все обыденные для современного человека вещи когда-то были фантастикой или магией.
16: говорить с людьми на другом конце земного шара, моментально отправить и получить письмо, летать – все это казалось невероятным и волшебным. Изобретательство – это волшебство, воплощение самых невероятных задумок и фантазий. А вы не хотели бы быть волшебником? Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель, основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal. Слова, проверенные делом. На Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: За последние 10 лет объем рынка гибких офисов Москвы вырос почти в 10 раз. И в первом полугодии этого года составил 426 тысяч квадратных метров, подсчитали в NF Group. По данным компании, сегодня в столице работают 154 гибких офиса, рассчитанных примерно на 62 тысячи рабочих мест, что на 11% выше год к году. В первом полугодии были открыты 5 площадок, во втором операторы планируют вывести на рынок еще 7 готовых пространств и один офис под конкретного клиента. Статистика компании Commonwealth Partnership подтверждает, по итогам первого полугодия в сегменте гибких рабочих пространств Москвы наблюдался рост общего предложения и ставок и одновременно снижение спроса. Общий объем арендованных площадей с января по июнь составил 32 с небольшим тысячи квадратных метров, что на 31,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, доля свободных площадей выросла на 13%. Пунктов до почти 18%. Опрошенные Business FM эксперты признают, что сегмент существует сегодня в режиме стресс-теста. Но паниковать не спешат и считают, что говорить надо просто о поиске новой точки равновесия. Рынок гибких офисов не исчезает, но явно переходит в состояние конкуренции за заполняемость. И выигрывать теперь будет не тот, кто вывел больше квадратных метров, а тот, кто умеет удерживать арендаторов и быстро перезаполнять освобождающиеся блоки. Арендаторы становятся все более избирательными, операторы проявляют гибкость в обсуждении коммерческих условий и стремятся перейти к модели безопасного роста, открывая новые проекты преимущественно под гарантированный спрос или конкретного крупного заказчика, минимизируя риски. Правда, пока получается не у всех. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
16: Недвижимость на Business FM. Business FM. Инструкция по применению.
18: Показания.
16: Потребность быть в курсе в любой момент.
18: Особые показания.
16: Дефицит времени.
18: Способ применения и дозы.
16: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
18: Передозировка.
16: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
18: и, очевидно, уже в курсе.
16: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
19: Консультация с врачом не требуется.
16: Business FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 16:58, студия Вероника Романова. Правительство подготовит предложение о том, какие объекты критической инфраструктуры необходимо будет передать во временное управление для обеспечения безопасности. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такие предложения будут изучать и только потом оформлять в виде конкретных решений. Песков также сказал, что первый вице-премьер Денис Мантуров дал исчерпывающее пояснение. Накануне Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Согласно документу, они могут передать даваться во временное управление, если их владельцы не справляются с защитой, в том числе от атак БПЛА. А Мантуров отметил, что механизм не равен национализации и будет применяться точечно. Отбор в профильные классы не должен мешать школьникам продолжать образование, это заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что каждый девятиклассник, завершивший обучение и получивший аттестат, имеет право дальше учиться в школе. И отметил, что если в образовательном учреждении, где ребенок окончил 9 класс, нет свободных мест, власти должны обеспечить ему возможность продолжить учебу в другой доступной образовательной организации. Представители МИДов России и Индии ведут переговоры об отмене визовых сборов для туристов. Об этом рассказал глава Департамента экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономики Никита Кондратьев. По его мнению, эта мера увеличит спрос на поездки. Стоимость оформления однократной визы в Индию для россиян составляет 3 500 рублей, двукратный – 7 500, многократный – почти 10. В начале года власти России и Индии обсуждали введение безвиза для туристических групп от 3 до 50 человек на срок не более 21 дня, но стороны решили приостановить рассмотрение этой меры. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 5 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Селлеры, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они говорят, что не могут получить документы, без которых невозможно понять, что делать дальше. Как решение ситуации видят участники рынка? Казахстан готов принимать и перерабатывать российскую нефть, сообщил Министерство энергетики страны. Объемы возьмет на себя нефтеперерабатывающий завод «Конденсат». А какие именно объемы может дать этот НПЗ и насколько значимы они для России? При пожаре на территории Амурского газохимического комплекса пострадали 131 человек, в больницах 19, один сотрудник, гражданин Китая, погиб. Для помощи пострадавшим из Москвы в Амурскую область направят спецборт медицины катастроф. Эти и другие темы в эфире Business FM. Без бумаги никуда. Селлеры, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они говорят, что не могут получить документы, без которых невозможно понять, что делать дальше. Договариваться с банками и поставщиками, пытаться восстанавливать бизнес или запускать процедуру банкротства. Торгово-промышленная палата предложила установить обязательный срок для выдачи документов маркетплейсам. А почему эта проблема сейчас чрезвычайно важна для пострадавших продавцов и как могут измениться сроки, мы обсудили с вице-президентом Торгово-промышленной палаты России Еленой Дыбовой.
20: По тем обращениям, которые есть у нас сейчас из разных регионов, это, к сожалению, проблема практически затронула всех. И это действительно очень большая сложность. И так ситуация очень сложная, неопределенность. Основной части надо понимать, что делать дальше, как выходить из создавшейся ситуации. А тут до конца нет вот этого полного понимания, что произошло, какой объем ущерба. Это сейчас на повестке самый первый вопрос.
21: Что предприниматель фактически не может сделать без такой справки? Получить компенсацию, господдержку?
20: Мы с вами понимаем, что до конца еще меры поддержки не определены. Вопрос в разработке. Полного объема и полного перечня мы еще не видели. Вчера только Минфин направил свои предложения и так далее. Сейчас все в стадии такой выработки позиции. Зачем нужно предпринимателю? Основная часть должна принять решение. Ущерб такой. Что делать дальше? Пытаться бизнес восстанавливать, договариваться с поставщиками, с сотрудниками, увольнять, не увольнять, есть шанс вообще остаться, либо принимать решение и все-таки переходить к процедуре банкротства. Очень многих кредиты банковские, с которыми тоже банк же не на слово не посмотрит в красивые глаза предпринимателям и скажет: ты знаешь, я не буду с тебя сейчас проценты брать по кредиту, потому что ты честный и все так случилось. Банку тоже нужны документы.
21: Какой срок выдачи справки был бы адекватным в такой ситуации?
20: Мы, когда готовили наше обращение, наше предложение в правительство, написали в адекватно короткие сроки. Мы понимаем, что с одной стороны маркетплейсам тоже нужно время, чтобы оценить и масштаб, и ущерб. И, конечно, нужен адекватный срок. Но просто мы понимаем, что есть склады, которые были самыми первыми, которые уже достаточно давно, в принципе, произошла эта беда. И поэтому, конечно, мы рассчитываем, что в течение, учитывая, что все-таки маркетплейсы — это цифровые платформы, мы рассчитывали, что где-то в течение 2 недель такие документы у бизнеса начнут появляться. И поэтому, конечно, сроки должны быть сжаты по минимуму, потому что слишком серьезно люди пострадали, и для дальнейших шагов им нужно крайне необходимо эти документы.
2: Вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. А палата также предложила проводить ревизию остатков товаров на уцелевших складах при участии продавцов и дать им информацию о фактическом наличии товара. Wildberries, в свою очередь, сообщает, что справки автоматически появляются в личном кабинете продавца и актуализируются по мере поступления данных, но окончательные отчеты будут готовы только после завершения инвентаризации. Вот что заявил Business FM представитель компании Дмитрий Борщевский.
3: Marketplace выдает продавцам справки, подтверждающие нахождение их товаров на складах, пострадавших в результате атак на логистическую инфраструктуру Wildberries. Справка автоматически появляется в личном кабинете продавца и может использоваться для подтверждения статуса пострадавшего в результате форс-мажора перед банками и другими организациями. Перечень пострадавших товаров продолжает уточняться, поэтому справки выдаются и актуализируются по мере поступления данных. Отчеты о пострадавшем товаре будут представлены после завершения инвентаризации и сопоставления данных, необходимых для уточнения определения объема ущерба.
2: Дмитрий Борщевский. Действительно, у пострадавших продавцов Wildberries появилась справка о повреждении товаров из-за атаки беспилотников, но она очень короткая и без конкретики, говорит селлер, представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
4: Справка действительно у Wildberries, по крайней мере, появилась, но она буквально 3 строки занимает, и там указано, что просто товары пострадали в результате налета беспилотников. Все, никакой конкретики нету. Что касается списка товаров пострадавших, они обещали в течение 30 дней предоставить с момента первого удара, но до сих пор мы никаких данных в личном кабинете не увидели.
21: Для чего эту справку вообще можно использовать? Ведь если мы правильно понимаем, она все равно не подтверждает, что ущерб выше 5% годового дохода.
4: Действительно, да, мы тоже об этом задумывались, то есть она по месту требования, но по факту мы ее предъявить никуда не можем, кроме как в качестве обоснования для подачи судебного иска против Wildberries.
21: С Озоном, вы же селлеры на Озоне, из-за вот этих вот атак в последние дни у вас там тоже был товар?
4: Да, товар у нас тоже был, товар тоже пострадал по первому складу, который атаковали. Мы сумели вытащить какие-то данные по последним атакам, то, что были вчера, мы пока данные не вытащили. Но, опять же, Озон, они в этом плане хорошо сделали, что сразу уведомили нас в личном кабинете отдельным сообщением, что у нас была подключена страховка от Ингостраха, и после подсчета ущерба и инвентаризации с нами свяжутся для согласования суммы компенсации.
2: Селлер Георгий Сажинов. Компания «Озон» Business FM сообщили, что продавцы, которые имеют активные страховые полисы от «Ингострах» с покрытием рисков ущерба от атак БПЛА, могут получить выплаты за поврежденные товары. Как уточнили в компании, никаких дополнительных действий и обращений в страховую компанию продавцам с такими полисами делать не нужно. После завершения инвентаризации на объектах им пришлют подробные инструкции. Накануне Минфин высказал готовность помочь бизнесу, пострадавшему от атак на склад Wildberries. Про Озон пока ничего не говорилось. Маркетплейс и селлеры получат отсрочку в 12 месяцев по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Однако было указано, что меры поддержки распространятся на юрлицы ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. Комментирует Артем Самодуров, владелец компании FT Cosmetic по производству декоративной косметики и грима.
22: Пришли радостные новости по поводу возможных, ну уже, скорее всего, реальных налогов каникул тем, кто потерял товары. И я, насколько понимаю, все эти меры поддержки моделируются маркетплейсом. Мы в целом, да, Wildberries помогает нам в этом. Мы уже где-то на 2 встречах были, где они нам рассказывали, что происходит и куда мы движемся.
21: Вы что, рассказывали, что происходит и куда движетесь?
22: Денежных компенсаций, скорее всего, не будет, потому что вопрос какой-то тонкий, сложный, комплексный. Ну, я так понимаю, что и такого количества финансов сложно найти, поэтому они пытаются налоговыми каникулами оказать помощь, содействие. Пытаются из Минпромторга для промышленных предприятий тоже какую-то поддержку выбить. Но так как мы московское промышленное предприятие, для нас тоже важно. И они помогают безболезненно перейти на отгрузки со своего склада. Помогают инвесторам, помогают и глобально перестроить процессы со стороны площадки. Они помогают еще отсрочку банковского кредитной каникулы получить в банках, если у компании кредиты, а они у нас есть.
21: Чтобы попал пострадавший селлер под эти налоговые послабления, это же нужно, наверное, оказаться в реестре пострадавших, да, в каком-то?
22: Информация пришла только вчера о том, что да, что вообще такая мера будет. Как она будет работать, кто именно туда попадет, по каким критериям, пока до конца не ясно. Да, там 5%, называется 5% годового оборота, тоже до конца непонятно. Это оборот в штуках, в деньгах. себестоимости. Здесь этот момент пока не прояснен, но они обещают там в течение 3 дней какие-то детальные информации предоставить.
2: Артем Самодуров, «Автокосметика». Как пояснил глава Минэк Максим Решетников, решение об отсрочке или рассрочке будет предоставляться автоматически на основании перечня пострадавших предпринимателей. Его формирует компания РВБ и ежемесячно направляет в налоговую службу. Казахстан готов принимать и перерабатывать российскую нефть, сообщило Министерство энергетики страны. Объемы возьмет на себя нефтеперерабатывающий завод «Конденсат», заявил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Акинженов. 70% от полученной продукции будет потом поставляться в Россию, а оставшиеся 30% оставаться в Казахстане, добавил он. Я считаю, это нормальные условия. Собственник предприятия не включен ни в какие санкционные списки, поэтому санкционная история минует нас стороной, заявил Акинженов. А какие объемы может перерабатывать НПЗ «Конденсат», говорит ведущий эксперт фонда «Нацэнергобезопасности» Игорь Юшков.
5: Россия с Казахстаном договаривается о дополнительных объемах поставки и условиях этих поставок нефтепродуктов. Хоть мощность переработки на данном заводе, она небольшая, но, тем не менее, можно взаимовыгодно договориться. То есть Россия будет поставлять туда сырье. Из полученных объемов 70% будет уходить в Россию, а 30% оставается для нужд Казахстана. И это, по всей видимости, и будет оплата. По сути, вот такая давальческая схема, которая оплачена полученными нефтепродуктами. Здесь подобное может быть выгодно. Да, объемы небольшие, мощность недавно была увеличена этого завода до 850 тысяч тонн в год, но при этом непонятно, что-то все ли объемы будут задействованы. В любом случае, небольшая мощность, в отличие от российских обычных НПЗ, которые перерабатывают миллионы тонн в год, казахское предприятие небольшое. Но при этом, чтобы закрыть текущие потребности российского рынка, текущий кризис, преодолеть любые объемы для России важны, чтобы погасить дефицит. И тут важна скорость скорее. Чем быстрее получены эти продукты из Казахстана будут поступать на российский рынок, тем лучше. Потому что все равно это воспринимается как временная схема, и в дальнейшем ее предполагается отказаться, и чтобы Россия опять стала экспортером и бензина, и дизеля. Риск для Казахстана тоже есть, потому что предприятие не находится под санкциями, а мы видим, что после начала топливного кризиса российского и после того, как Россия активизировала закупки нефтепродуктов как из ближнего зарубежья, прежде всего из Белоруссии, так и из дальнего зарубежья, то европейцы вводили дополнительные ограничения против всех тех структур, которые помогают России преодолеть топливный кризис. Поэтому не исключено, что и на Казахстан будет оказываться дополнительное давление. Может быть, даже это предприятие попадет под санкции Евросоюза.
2: Ведущий эксперт фонда «Нацэнергобезопасности» Игорь Юшков. В результате атаки беспилотников сегодня поврежден Новошахтинский НПЗ. Завод временно приостановил работу, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Ранее губернатор отметил, что около 30 дронов было сбито ночью во вторник над Ростовской областью, в том числе в Новошахтинске, где в результате падения обломков БПЛА получили повреждения 4 частных дома. Пострадавших нет. Так едет ли к нам Kanye West? «Газпром-арена» фактически отказывается от концертов. Представители площадки заявили, что организаторы концерта, агентство Sea Agency, начали продажу билетов, не имея подписанного договора аренды. В агентстве говорят, что концерты не отменены, что подготовка идет в штатном режиме, а билеты остаются в продаже. В официальной афише тура самого рэпера питерские концерты до сих пор заявлены. Но вопрос о том, приедет ли Kanye в Санкт-Петербург, остается открытым. На фоне всех этих противоречивых заявлений Ивану Медведеву навеяло.
6: Навеяло. Одну простую сказку, а может и не сказку, а может непростую, хотим вам рассказать. В Россию едет Канье, а может и не Канье, а может и не едет, но мы продолжим ждать. Споет он в Петербурге, а может в Оренбурге, а может быть в Самаре, а может не споет. Но Канье точно едет, а может и не едет, а может уже вышел и до сих пор идет. Его мы тут встречаем, а может не встречаем, а может провожаем, а может быть не тут. Одно мы знаем точно – билеты покупаем. На цены мы не смотрим, берем все, что дают. Россию любит Канье, а может и не Канье, а может не Россию, а может Казахстан. В его кумирах фюрер, а может и не фюрер. А может, пусть не едет, может, лучше Вутан-клан.
7: Реклама. Где начинается твоя дорога? Мустанг 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Танк 300 на особых условиях в августе. Танк 300. Следуй за открытиями.
8: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motors.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Развитию ресторанного бизнеса очень поспособствовала Великая Французская революция. Аристократия лишилась кто денег, кто свободы, а кто и головы. И повара, которые десятилетиями вкусно, разнообразно и изысканно кормили знатные семейства, остались не у дел. Они разъехались по миру, устраиваясь на работу в уже существующие заведения или открывая свои. Например, бывший шеф-повар герцога Орлеанского Мео открыл свой ресторан в районе Пале Рояль, недалеко от Лувра, в 1791 году. Посетителям заведения с роскошными интерьерами и изысканным обществом предлагалось меню из 100 блюд, 22 сорта красного вина и 27 белого. К началу 19 века только в Париже насчитывалось более 500 ресторанов. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
23: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Комитет Заксобрания Нижегородской области по бюджету и налогам поддержал законопроект о введении в регионе специального налогового режима автоматизированной упрощенной системы налогообложения с будущего года. Законопроект внесли губернатор, фракция «Единая Россия» КПРФ. Коммунисты предлагали ввести АОСН еще в прошлом году, но тогда правительство их не поддержало. Сейчас Нижегородская область – последний в стране регион, который не присоединился к эксперименту. Расходы на строительство метро в Нижнем Новгороде увеличат на 14,5 миллиардов рублей. Средства пойдут на станции Синая в Нагорной части города и Сурмовская в Заречной. Деньги поступят за счет казначейского инфраструктурного кредита, рассказала министр финансов Ольга Сулейман на заседании комитета Заксобрания по бюджету. Далее эту сумму направят в виде субсидии бюджету Нижнего Новгорода. По данным «Коммерсант Приволжья», общая стоимость контракта на строительство метро до Сенной площади составляет сейчас 48 миллиардов рублей, до станции Сурмовская – 19,5 миллиардов. Россельхознадзор приостановил продажу отдельных секций ветеринарной вакцины Мультикана в Нижегородской области, сообщил представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов. Напомню, на прошлой неделе жители Ярославской и еще ряда областей заявили о гибели собак из-за данного препарата. Никонов заверил, что в Нижегородской области таких случаев не было. Производитель «Ветбиохим» провел проверку и не нашел нарушений в составе. Тем не менее, продажа препарата приостановлена. Забракованными считаются Мультикан 8 серии 20 и 21, Мультикан 6 серии 11 и 12. Их используют для профилактики опасных инфекций собак, в том числе чумы, а Мультикан 8 еще и от бешенства. Владельцев животных призывают перед вакцинацией обязательно проверять номер серии на упаковке и не использовать сомнительные препараты. В России хотят законодательно закрепить понятие семейного предпринимательства. Такой законопроект внесли в Госдуму. Семейными предлагается считать микропредприятия, где не менее половины сотрудников являются близкими родственниками, а управляет компанией один из них. Для индивидуальных предпринимателей в общем деле должны быть заняты как минимум два члена одной семьи. К родственникам относятся в том числе родители, дети, братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки, а также усыновители и усыновленные. Такие компании предлагают включать в число социальных предприятий, чтобы расширить возможности их поддержки. Нижегородцы могут получить социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность в размере 13% от потраченной суммы, пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, не должна превышать 25% от годового дохода. Деньги частично вернут за пожертвования в пользу благотворительных, религиозных, социально ориентированных, некоммерческих организаций, в том числе работающих в сфере науки, культуры, физической культуры и образования. Вычет не предоставляется, если пожертвованные деньги были перечислены не напрямую организации, а в адрес учрежденных ими фондов, если расходы на благотворительность предполагали получение какой-либо выгоды или если были перечислены другому физическому лицу. Вуди Аллен начинает работу над новым фильмом. Старт съемок картины запланирован на начало октября в Мадриде, сообщает издание Deadline. Название, актерский состав и подробности сюжета пока не раскрывают. По данным газеты El País, кинопроект Вуди Аллена частично профинансировали власти испанской столицы. Это будет 51-я работа режиссера, сейчас ему 90 лет. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями небо, плюс 13 градусов, временами возможен дождь. Завтра утром пасмурно, плюс 15, и также возможны осадки, днем облачно, плюс 18, и также есть вероятность дождя.
11: Валюта.
10: На 25 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 39 копеек. Держитесь курса.
11: Компании и корпорации.
23: Нижегородские компании приглашают поучаствовать в акселерационной программе «Экспортный мини-MBA». Обучение стартует 30 сентября на базе технопарка «Анкудиновка». Оно будет проходить в очном формате с сентября по ноябрь и включать 5 модулей продолжительностью по 2 дня каждый. В качестве спикеров выступят эксперты школы экспорта Российского экспортного центра. Программа ориентирована на предприятия, которые уже имеют опыт работы на внешних рынках и готовы масштабировать экспортное направление. В течение обучения участники вместе с экспертами и наставниками разработают индивидуальные бизнес-планы по увеличению экспортной выручки на ближайшие 3 года. В программе сочетаются теоретические знания и практическая работа, поэтому полученные инструменты компании смогут сразу применить в своей деятельности. Участники разберут ключевые аспекты развития экспорта от маркетинга и анализа потребительских сегментов до финансового планирования и ведения переговоров с зарубежными партнерами, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. К участию в программе приглашают субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области. При условии, что период деятельности компании составляет не менее 3 лет до момента подачи заявки, а опыт экспортной деятельности не менее 1 года. Годовой оборот за предыдущий год должен быть не менее 30 миллионов рублей. Также участникам необходимо предоставить данные бухгалтерской отчетности за последние 2 полных финансовых года. Основной вид экономической деятельности по АКВЭД должен относиться к производству или оптовой торговле. Участие в программе бесплатное, подать заявку можно до 16 сентября. Мероприятие запрещено для детей. Озон перечислит выплаты за поврежденные товары продавцам, у которых есть страховые полисы с покрытием рисков ущерба от атак беспилотников, рассказали в компании. За последние несколько дней логистические объекты Озон в Самарской, Оренбургской областях, Дагестане и Краснодарском крае подверглись беспилотным атакам, напоминает Forbes. Компания перенастроила маршруты с пострадавших складов. Серийное производство российско-белорусского самолета «Асвэй» могут организовать на Нижегородском авиазаводе «Сокол», пишет «Коммерсант Приволжье». Стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов рублей. На Нижегородском заводе планируют изготавливать детали планера и систем, собирать панели фюзеляжа, двери, люки и так далее. Для этого рассчитывают использовать участок, предназначенный ранее для сборки деталей КИЛ-114. Напомню, самолет «Асвэй» вмещает до 19 пассажиров. Он предназначен для местных и региональных перевозок. Росавиация ожидает сертификации самолета до конца 2029 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса. Доставка товаров увеличилась до 10 дней после ударов по складским помещениям Озон и Wildberries. И заказы иногда приходят поврежденные огнем, сообщают слушатели Business FM. По данным опроса в телеграм-канале BFM News, товар идет до ПВЗ дольше, чем раньше у 47% респондентов. 53% ничего не заметили. Всего в опросе участвовало 1500 человек. Проблему с задержками подтверждают селлеры и владельцы ПВЗ. Как изменилась доставка, выясняла Диана Чубанова.
12: Ваш товар задерживается. Доставка на следующий следующий день после заказа на Озон или Wildberries теперь роскошь. Или счастливая случайность. Даже если в личном кабинете сказано, что товар придет завтра, то, скорее всего, это обещание не будет выполнено несколько дней. Но самое неприятное, что ситуация с нарушением логистики у торговых площадок сказывается на цене, рассказала жительница Москвы Александра. Она пользуется Озон и Wildberries.
13: Очень многие позиции, во-первых, подорожали. Гель для стирки, который раньше стоил 350-400 рублей, сейчас может стоить 600. И это прям ровно та же карточка, по которой я заказывала ранее. Ну и сроки доставки серьезно увеличились. Многие позиции придут, например, через неделю, через 5 дней. То, что раньше можно было заказать с доставкой завтра. Что касается погорелого товара, заказывала в подарок набор косметики. Пришел вовремя, без задержек. Но прямо в ПВЗ я увидела товар явно погорелец. Коробка поломанная и немножечко в таких темных разводах, а внутри товар был мокрый. То есть сама косметика вроде бы не пострадала, но упаковка в ужасном состоянии. Сотрудники сразу приняли товар обратно с бесплатным возвратом, отфотографировав.
12: Когда доставка заказа день за днем переносится на завтра, то отменить заказ не всегда выходит, пишут нам слушатели. То есть, если доставка занимает до 10 дней, отменить ее покупатель может только платно. Цена такой отмены – 100 рублей. Теперь как с такси. Когда водитель проделал к вам уже полпути, но вы передумали ехать. История, похоже, не массовая, но с некоторыми заказами случается. В одном из московских ПВЗ нам рассказали, что задержки в среднем сейчас занимают 3 дня, и привозить заказы со складов стали реже, говорит владелец пункта выдачи Алексей.
14: Для клиентов сроки увеличились, для нас вообще сократилось поставки на ПВЗ водителей. То есть, если раньше они 3 раза в день приезжали, то сейчас 2. Они, наверное, по мере загрузки ездят.

0: Если от него отказываются частично, забрать, вывести его невозможно, потому что нет слотов для вывоза. И вынужден его продавать там на площадке на РВБ. Ну и если вы работаете по модели Био, у вас товар лежит на складах, который он был до момента атаки. Он там остался на складах. Просто вы вот так же дальше продаете в надежде, что когда выручка вам придет на личный кабинет РВБ, потом эти деньги перечислят вам.
1: То есть он просто лежит на складе, ждет своего часа.
0: Ну, вы его продвигаете с помощью рекламы, или может не продвигать, вам может лежать, но все стараются его распродать побыстрее, чтобы получить хотя бы деньги в каком-то размере.
1: Как-то вообще сам товар повреждается? Вот были такие случаи, чтобы кому-то пришел поврежденный товар?
0: Я не видел такого. У меня не было отзывов, что товар пришел поврежденный из-за этих происшествий.
2: Селлеры пытаются распродать товар с поврежденного склада быстрее, в том числе и с помощью снижения цен. Некоторые продают остатки по себестоимости, лишь бы вывести их со склада. Поэтому распродаж на обеих платформах действительно стало заметно больше. Так что один товар подорожал из-за усложнившейся логистики, другой распродают по себестоимости или даже в минус продавцу. Но и тот, и другой, скорее всего, придет не завтра. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Один человек погиб, и еще более 130 пострадали при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. 19 человек доставлены в больницу с травмами средней и высокой степени тяжести, еще 112 осматриваются медиками, уточняли Минздраве России. Погибший гражданин Китая, сотрудник подрядной организации, его семье окажут поддержку, в том числе материально. Амурский газохимический комплекс – это одно из крупнейших предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Оно готовилось к пуску, причин пожара устанавливается, возгорание локализовано, продолжает шеф-редактор ГТРК «Амур» Любовь Ломака.
1: Пожар на Амурском газохимическом комплексе произошел сегодня днем. Известно, что в Амурской области вылетел спецборт МЧС с речами ни из Склифосовского, ни из Вишневского и других федеральных центров. К работе привлекли частные клиники нашей области. На площадке продолжают ликвидировать очаг возгорания. Специалисты проводят контролируемое выжигание остатков технических газов. Оборудование комплекса не повреждено. Предварительная причина – взрыв бочки с метанолом на вспомогательном участке установки пиролиза. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности. Также прокуратура взяла на контроль расследование этого дела.
0: Любовь Ломака, шеф-редактор ГТРК «Амур». Роспотребнадзор по Амурской области сообщил, что специалисты не выявили превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ после пожара на предприятии. Ранее в апреле, как пишет РИА Новости, на Амурском газохимическом комплексе были обнаружены нарушения пожарной безопасности, за что Ростехнадзор оштрафовал предприятие. Зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания мерам безопасности. Так в Кремле объяснили необходимость указа о возможности временного управления над объектами критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должной защиты объектов от атак БПЛА. Вот что заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос бизнес-ФМ.
2: В чем была необходимость принятия указа о временном управлении в случае необеспечения мер безопасности на предприятиях критической инфраструктуры? Есть ли случаи невыполнения собственниками своих обязанностей или меры по безопасности предприятий с участием бизнеса планируется усилить?
3: Безусловно, планируется усилить. Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. Учитывая ту линию, которую проводят страны Запада, мы с вами вот только что говорили о заявлениях Штуба, о заявлениях британских премьеров. Собственно, это заявление, которое говорит о том, что вот такая воинственная линия, агрессивная линия по отношению к нашей стране продолжается. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность. Но в контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
0: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, как пояснял вице-премьер Денис Мантуров, механизм временного управления не будет массовым и предполагает точные решения на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что указ президента подразумевает вхождение государства для решения конкретных задач в сфере безопасности и не говорит о национализации объектов. На фоне этого глава РСПП Александр Шохин призвал доработать указ президента о защите критической инфраструктуры. Он считает необходимым разъяснить, что именно означает несвоевременное восстановление работы объекта. И указывает, что критерии своевременного а восстановление должны учитывать тип объекта и размер ущерба, который он получил. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Россию для проведения ряда встреч. Об этом сообщают американские СМИ. Что это за встречи и с кем, пока неизвестно. Подробности последуют. А сейчас очередное задержание руководителя компании по производству дронов. Гендиректора Тулу Дрон Евгения Григорьева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, пишут местные СМИ. Его задержали в середине августа и отправили под стражу на 2 месяца. Сама компания Тулу Дрон молодая, основана в конце 2025 года. Официально это научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. Других подробностей дела, в том числе суммы ущерба в открытом доступе, нет. Дело против Тулу Дрон уже пятое подобное с начала мая. Ранее аналогичные обвинения в мошенничестве в особо крупном размере предъявлялись против руководства Дрон Solutions или топ-менеджеров ГКФ. О чем говорит череда подобных дел, комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
4: Первое, что можно сказать, что компании, которые пользуются государственной и грантовой поддержкой, таких компаний огромная куча. И есть компании, коих большинство, которые решают эти задачи достаточно эффективно. Почему возникают прецеденты, связанные с компанией Tula Drone, связанные с недавним арестом бывшего и нынешнего генерального директора компании Drone Solution, которые обвиняют в мошенничестве и при растратах государственных денег? Что хочется сказать самое главное в том, что отрасль беспилотных технологий, она очень наукоемкая и требует специальной подготовки. Поэтому очень многим кажется, что в этом никто не разбирается, можно набрать огромное количество грантов и как-то по ним отчитаться. И, возможно, в прошлом такие ситуации, здесь же говорится о том, что это же происходило не здесь и сейчас, это происходило на протяжении какого-то времени. Да, действительно, у многих сотрудников и в государственных структурах, и в частных, не хватает и отсутствует квалификация по этим вот высоким технологиям. Но, соответственно, сейчас происходит ключевой кардинальный перелом о том, что появляются эти компетенции и начинают в том числе и правоохранительные органы, силовые структуры, разбираться в этих вопросах. Появились эксперты, которые вскрывают эти мошеннические действия. Что нужно понимать, что вопрос только в отсутствии компетенции у правоохранительных органов и у определенных органов государственной власти, в том числе те, кто распределяют деньги и получают отчетность. Нужно понимать, что ситуация с компаниями, которые успешно реализуют грантовую и финансовую поддержку государства, это большая часть компаний. А вот таких игроков рынка, которые занимаются хищением денежных средств, их выявляют и их устраняют. Это системно, да, это системная проблема. С ней научились эффективно бороться. Мы видим, что ряд возбужденных дел уголовных говорит о том, что научились правоохранительные органы работать с такого вида мошенническими действиями, и появилась экспертность в этих правоохранительных органов.
0: Максим Кондратьев, основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Центр Tula Drone был открыт в рамках НАСА-проекта беспилотной авиационной системы. Летом прошлого года губернатор Дмитрий Миряев сообщал, что на создание центра направили более 1 000 000 000 рублей, 700 миллионов из них – это федеральные средства. США планирует крупнейший в истории массовый отзыв виз. Администрация Дональда Трампа готовится отозвать деловые и туристические визы под угрозой до 200 тысяч иностранцев, сообщает Associated Press. Если решение будет принято окончательно, это станет крупнейшим единовременным отзывом виз в истории Америки и, вероятно, обернется целым шквалом судебных исков, отмечает агентство.
5: США, по данным источников Associated Press, в ближайшие недели может объявить об отзыве так называемых виз B1 и B2, выданных в период с 16 по 26 год. Речь идет о тех владельцах виз, которые обращались за убежищем или намерены сделать это сейчас. Мера будет реализована совместно с Министерством внутренней безопасности США. Смысл в том, чтобы выявить и отозвать неиммиграционные визы иностранцев, которые въехали в страну якобы на короткий срок, а затем подали на получение убежища, чтобы остаться в Америке. Запрос на предоставление убежища не должен быть лазейкой для обхода иммиграционного законодательства, подчеркнули в Госдепартаменте США. Визы B1 обычно выдаются для деловых поездок, а B2 для туризма, посещения родственников или получения медпомощи. И пока не ясно, сколько владельцев таких виз уже подали на получение убежища или собираются это сделать. В целом, проверка действующих владельцев таких виз началась после того, как ведомство получило от службы гражданства и иммиграции США информацию о таких заявителях. Сейчас те, кто подает на визы B1 и B2, уже обязаны подтверждать, что не намерены просить убежище в Америке и доказывать, что действительно планируют вернуться в свою страну.
0: Отзыв туристических и деловых виз у иностранцев – это очередной шаг в ужесточении иммиграционной политики США, который неоднократно заявлял Трамп, говорит эксперт по визовым и иммиграционным вопросам Юрий Певзнер.
6: Трамп, в принципе, ужесточает миграционную политику в Штатах. Во время своего второго срока он это декларировал при избрании и проводит эту политику. И это не первый его демарш в этом направлении. Если говорить о практических последствиях отзыва виз B1, B2 у иностранцев, эта мера не говорит о том, что будет массово отзываться туристические визы у всех их получивших. Но если говорить об абсолютных цифрах, то действительно эта цифра может измеряться сотнях тысяч человек.
7: А как сейчас, в принципе, выдают эти визы? Насколько это все сложно? И затрагивает ли эта история в целом россиян?
6: Если говорить вообще о россиянах, эта история с точки зрения формальной логики затронуть не должна. Потому что если человек подает документы на визу B1 и B2, это не говорит о том, что он планирует в дальнейшем подавать документы на получение убежища. проще. И процедура получения B1, B2 виз в связи с этой кампанией не меняется, она остается такой же, какой была. Единственное, что локализация подачи на визы в США для россиян изменилась. Если раньше можно было подавать практически в любом консульстве, то сейчас их осталось, если мне память не изменяет, всего 2 по миру. Что касается сроков с 2016 года, во-первых, эти визы бывают действительно длительные, они бывают 10-летние. Например, в Израиле выдают в основном 10-летние визы израильтянам. Кроме всего прочего, нужно понимать, если человек въехал по визе B1 или B2 и подал документы на предоставление убежища, то после окончания визы, с точки зрения законодательства США, он может оставаться в стране и ожидать решения о предоставлении убежища или отказа предоставления убежища уже после срока окончания визы.
0: Юрий Певзнер, эксперт по визовым и иммиграционным вопросам. За последние 1.5 года США отозвали около 175 тысяч виз у людей, осужденных или обвиняемых в преступлениях, а также у некоторых критиков американской политики. Кроме того, администрация Трампа уже ввела бессрочную паузу на выдачу иммиграционных виз для граждан 75 стран, в числе которых Россия. Также американское правительство ужесточает борьбу с родильным туризмом, поездками иностранок в США ради рождения ребенка в Америке и получения гражданства. Попытки Трампа отменить это право пока блокируют суды.
8: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
9: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды. Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
10: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Насколько бы странным это ни выглядело для английского священника 19 века, но Роберт Джон Лечмер Гуппи действительно любил естественные науки и так усердно занимался ими на острове Тринидад в Карибском море, что сделал карьеру ученого, став президентом Тринидадского научного общества. В 1866 году Гуппи выступил с докладом перед коллегами в Лондоне и представил несколько крохотных рыбок, которые, по уверениям Роберта, были живородящими. Они метали икру, как принято среди рыб. Ученого подняли на смех. Но рыбки в итоге оказались у знаменитого ихтиолога Альберта Гюнтера, который вскоре убедился, что Гуппи был прав. И мало того, что рыбки оказались живородящими, они еще приносили огромную пользу, поедая личинок малярийного комара и спасая тем самым людей от тропических болезней. Репутация Гуппи была восстановлена, а рыбки, названные в его честь, сегодня одна из самых популярных аквариумных разновидностей. Говорящие фамилии на Business FM.
8: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
11: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
11: Мессенджер Макс запустил мультиаккаунты. Теперь пользователи Android могут держать 2 профиля в одном приложении и переключаться между ними без повторной авторизации. Функция рассчитана, в частности, на разделение рабочих и личных сообщений. Чтобы добавить второй профиль, нужно обновить приложение через RuStore, открыть настройки, выбрать добавление аккаунта и подтвердить вход по SMS и паролем двухфакторной аутентификации. В дальнейшем мультиаккаунты появятся в веб- и десктоп-версиях Макс. Магнит, Азбука Вкуса и Дикси с 1 сентября начнут принимать оплату цифровыми рублями. Новая возможность появится в магазинах У дома, супермаркетах, гипермаркетах и М-косметик. Оплатить покупки можно будет как на кассе с сотрудником, так и на кассе самообслуживания через QR-код и подтверждение операции. Volkswagen готовит новые меры экономии. Руководство компании уже заявило сотрудникам о необходимости сократить расходы и упростить внутренние процессы. Отмечало, что отрасль испытывает давление из-за пошлин, появления новых конкурентов и геополитических рисков. Ранее Volkswagen объявил о планах сократить к 2030 году около 50 тысяч рабочих мест в Германии. 35 тысяч вакансий будут ликвидированы в ключевом бренде компании, а остальные в дочерних структурах, таких как Audi и Porsche. Более 37 тысяч сотрудников уже подписали соответствующие соглашения. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
12: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: 17:46 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Глава МИДа России Сергей Лавров провел переговоры с главным дипломатом Ватикана Полом Галлахером. Москва и Ватикан готовы продолжать сотрудничество по гуманитарным вопросам, связанным с конфликтом на Украине. В частности, речь идет о крайне чувствительном детском досье, отметил российский министр. Также, по словам Лаврова, вопросы военного применения ИИ будут предметом диалога сторон. Визит делегации Ватикана продлится до 28 августа. Чем символичен приезд представителей Святого Престола в Москву и какая цель у этого визита, рассуждает политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
14: Прорыва не будет от этого визита, потому что сам по себе никакой Ватикан не может сблизить переговорные позиции сторон, а они несовместимы пока что. В то же время Ватикан такой относительно умеренно, скажем так, сносный для России посредник, представитель Европы, к тому же, что немаловажно, с которым, по крайней мере, можно разговаривать и настаивать на своей позиции. Ватикан недавно, кстати говоря, призвал сохранять жизни гражданских лиц, не наносить удары по гражданской инфраструктуре и так далее и тому подобное. И Украина была этим недовольна, потому что она сочла, что он ставит на одну доску агрессора и жертву. Но, тем не менее, Ватикан такую занял христианскую позицию. И, возможно, это, кстати, в Москве оценили. Может быть, разговор с представителем Ватикана – это некая разминка перед тем, что рано или поздно когда-нибудь будут разговаривать и с другими представителями Европы. Что Москва – это не какой-то зачумленный субъект, а вполне себе договороспособные, достойные диалога субъекта этого процесса. Еще раз повторяю, конечно, никакого прорыва от этих встреч и переговоров ждать не стоит. Представители России повторят известную свою переговорную позицию про вывод ВСУ с Донбасса и ликвидацию первопричин данного конфликта, что, конечно, Ватикан сделать не может при всей своей прямой связи с Богом.
0: Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает». Сергей Лавров уже принимал Пола Галлахера в ноябре 21-го, тогда архиепископ последний раз приезжал в Москву. Его нынешний приезд первый после начала СВО и первый с начала понтификата Льва XIV, ставшего преемником папы Франциска.
8: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Добрый вечер, Алексей.
15: Добрый вечер.
0: Ну вот, российский рынок перешел к заметному росту вечером. Все это на информации о том, что в Москву прилетел глава ЦРУ Рэдклифф. Ну, правда, сомневаюсь, что он прилетел по Украине. Говорить, скорее, все-таки будет обсуждать Иран.
15: Мир делить
0: да,
15: будет.
0: Да, но вот, тем не менее, рынок это трактует как некие возможные переговоры мирные по Украине.
15: Ну, интересно. Конечно, директор ЦРУ лучше, чем Ватикан. Понятно, здесь все-таки, видимо, у рынка вновь появились какие-то интересные мысли относительно переговоров, да и вообще слово «переговоры» прозвучало, это уже хорошо на самом деле, это вот рынок воспринимает как очень прекрасную новость, но, на мой взгляд, наступает вновь на те же грабли, что и ранее, много уже кто прилетал в Москву, конечно, не такого уровня, да, все-таки спецпосланники президента США, ну, пониже уровнем, на мой взгляд, во всяком случае, чем директор ЦРУ. Ну, посмотрим, нужна информация. Вот сейчас сложно сказать, зачем прилетел директор ЦРУ в Москву и какие переговоры он будет вести. Переговоры, во-первых, какого уровня пройдут. Во-вторых, о чем будут переговариваться. Ну, посмотрим. На самом деле ситуация такая неожиданная для рынка. Да, вот рынок всегда реагирует на какие-то неожиданные вещи более ярко, чем на какие-то события, которые уже ожидались. Обычно зачастую бывает и обратная реакция. Да, все мы прекрасно знаем. Покупай на слухах или на ожиданиях и продавай по факту. Вот получилось наоборот. Вот на неожиданном факте вдруг российский рынок...
0: Раздули слухи на неожиданном факте.
15: Стали раздувать слухи, рынок здесь вырос, но уже не так сильно. Растет 2,5%. Прибавляет индекс Московской биржи. Почти до 3 доходили, но посмотрим, действительно, история одного дня, может быть, как-то она выльется в более серьезный отскок, но много сегодня было разговоров по поводу того, что с утра все это были технические моменты. Теперь уже не технические, теперь уже можно сказать, что и элементы геополитики в этом росте тоже появились. Ну, конечно, есть факторы, которые вот препятствуют, может, более сильному росту. Это, допустим, цены на нефть, которые снижаются. Ну, снижаться они начали еще накануне, после того, как стало известно, что все-таки США идут по лестнице эскалации с Ираном, но по лестнице экономической эскалации. И Скотт Бессент, министр финансов США, накануне объявил о новых, ну, вроде как, страшных санкциях. Хотя на рынке вот много комментариев, на самом деле, от участников торгов о том, что ждали они чего-то более страшного. Ну, что может более страшное, чем так называемые вторичные санкции. Так что вот этот переход от военного противостояния к экономическому давлению в рамках вот этого конфликта США и Ирана, ну, по мнению участников торгов, все-таки несет меньше риски для физических поставок нефти. Может быть, так оно есть на самом деле, но вспомним заявление иранской стороны не так давно, что они в любом случае перекроют Армуз, полностью перекроют. Сейчас вроде как какие-то танкеры и сухогрузы проходят через пролив, но вот обещали они полностью перекрыть, если будут введены вот эти жесткие экономические санкции. Пока Иран не особо комментирует эту ситуацию в плане пролива, конечно, Армуза, ну вот посмотрим. Здесь рынок пока, вот как мы видим, все-таки заложился на более такой мягкий сценарий. Все-таки экономическая война – это не открытое боевое противостояние. И вот здесь, видимо, пока некое снижение цен на нефть мы будем наблюдать. Ну, даже министр обороны США Хексит заявил, что Штаты больше склоняются к мерам экономического давления на Иран. Ну, вот даже министр обороны такой сказал. Хотя, добавил, он же все-таки министр обороны, что не исключает дальнейшего применения военной силы. В общем, цены на нефть снижаются. Не очень хороший фактор для российского рынка, но при этом рубль немножко даже сегодня подрос. И китайский юань опустился ниже 12,5, 12 рублей 47 копеек. Но впереди еще единый день уплаты налогов, хотя как-то на рубль это сильно не сказывается, во всяком случае, вот в текущей ситуации. И это не очень хороший признак для рубля. Обычно такое не часто бывает, но обычно, если рубль не улучшает свои позиции вот в этот период, перед уплатой налогов единым днем, то потом продолжает свое падение. Но пока, как мы видим, рубль немножко свое падение приостановил, и доллар США, который тоже рос в последнее время к рублю, не так сильно, как на прошлой неделе, перешел в консолидацию, чуть выше 84 рублей торгуется американская валюта.
8: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о цифровых платформах для бизнеса. С руководителем Департамента развития цифровых каналов юридических лиц АО «Альфа-Банк» Сергеем Паршиковым, директором по развитию СКБ «Контур» Ильей Бубликом и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на Бизнес FM. Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод.
16: Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
17: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
18: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Пока звучит этот текст, мир выбросит миллион тонн мусора.
21: Успеть за 10 секунд на Business FM.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
23: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
24: В Москве 17:57, студия Вероника Романова. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф посетил Россию, это сообщает журналистка канала CBS со ссылкой на свои источники, но официальной информации по-прежнему нет. Сегодня утром СМИ со ссылкой на сервис FlightRadar писали, что утром в московский аэропорт Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США «Боинг». При этом позднее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что не располагает информацию о прибытии этого лайнера в Москву и добавил, что планов о встрече в Кремле с представителями американской администрации на этой неделе нет. Секретная служба США обнаружила видео с угрозами от Ирана в адрес младшего сына президента Трампа, Бэрона. Об этом пишет CNN. Видео транслировалось на государственном иранском телеканале ИРИП, и, как утверждают американские спецслужбы, это первый случай, когда угрозы звучат конкретно в адрес Бэрона. В начале видео на экране появляется написанный на английском вопрос: «Где можно убить Бэрона Трампа?». Затем авторы ролика указывают конкретные места, где он регулярно бывает. В конце сообщается, что многие люди с радостью готовы получить вознаграждение. Вознаграждение в размере 10 миллионов долларов. Максимальная стоимость аренды жилья в Москве составляет 3,5 миллиона рублей в месяц. За эту сумму предлагают снять двухуровневую квартиру в центральном районе города Хамовники. Это следует из исследования топ-100 самых дорогих квартир агентства «Интермарк-аренда». За первые 6 месяцев этого года средняя стоимость жилья из рейтинга увеличилась на 2% год к году и составила 1 миллион 610 тысяч рублей в месяц. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 6 вечера. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Пострадавшие от атак БПЛА «Седлера» ждут цифр, а покупатели заказов, продавцы жалуются на сложности с документальным подтверждением ущерба. Чтобы договариваться с банками и претендовать на налоговую отсрочку, почему маркетплейсы не спешат с таким подтверждением? Казахстан готов принимать и перерабатывать российскую нефть на НПЗ. Конденсат, сообщили власти. 70% от полученной продукции будут поставлять в Россию, оставшиеся 30% оставлять в Казахстане. Какие объемы может перерабатывать конденсат и не грозят ли ему западные санкции? И в Армении задержали бывшего президента и лидера оппозиции Роберта Кочаряна, а также его сына и еще 4 человек. Сына зовут Сидрака, а по другим данным задержан также и другой сын Кочаряна, Ливон. Что стоит за новой атакой армянских властей на оппозицию? Подробности на Business FM. Роллер ждут цифры, а покупатели заказов. Продавцы, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они хотят получить документ с конкретными цифрами, чтобы договариваться с банками, претендовать на налоговую отсрочку и вообще понимать, стоит ли продолжать бизнес. Продолжит Наталья Шашина.
1: Предприниматели должны принять решение. Ущерб такой. Что делать дальше? Отмечает в беседе с Бизнес-ФМ вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Но чтобы все посчитать, договариваться с поставщиками и кредиторами, претендовать на отсрочку по налогам или же принимать решение о банкротстве, селлерам нужны документы, подтверждающие, сколько они потеряли. Палата обратилась в правительство с предложением установить обязательный срок для выдачи документов маркетплейсам, говорит Дыбова.
2: Мы понимаем, что с одной стороны маркетплейсам тоже нужно время, чтобы оценить и масштаб, и ущерб. Но есть склады, которые были самыми первыми, которые уже достаточно давно, в принципе, произошла эта беда. И поэтому, конечно, учитывая, что все-таки маркетплейсы — это цифровые платформы, мы рассчитывали, что где-то в течение 2 недель такие документы у бизнеса начнут появляться.
1: Wildberries сообщает, справки о том, что товары селлера были на пострадавших складах, уже есть в личных кабинетах. Окончательные отчеты будут после завершения инвентаризации. Селлеры жалуются, справка есть, но в ней нет конкретики, говорит основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области Галина Ворожбит.
3: Ни количество пострадавших товаров, нет никакой суммы. У меня знакомая обращалась в Озонбанк с просьбой о предоставлении кредитных каникул. Озонбанк ей отказал. Я сама пока еще не обращалась, хотя у меня тоже есть кредитная нагрузка. Налоговая на основании этой справки тоже не предоставит никакой отсрочки, потому что там действительно не указаны никакие цифры. Я сама подавала досудебную претензию к Wildberries, чтобы мне выдали эту справку еще 20 июля. Сегодня какое? 25 августа. Никакого ответа нет.
1: Минфин предложил отсрочку по налогам и страховым взносам на 12 месяцев и приостановку проверок, но только для тех, чей ущерб превышает 5% годового дохода. Ключевым механизмом будет формирование перечня пострадавших. Его, как говорил глава Минэко Максим Решетников, будет вести компания РВБ и передавать в налоговую. Пока продавцы не понимают, как будут считать эти 5%, и надеются вскоре получить информацию от площадки. Комментирует владелица компании «Багряница» по пошиву одежды Анастасия Аксенова.
4: На самом деле Wildberries оказали огромную поддержку, потому что они с самого начала, во-первых, были на связи, координировали действия. Нам выплатили уже дважды компенсацию, и справка тоже у нас появилась в личном кабинете.
5: То есть они компенсировали, да, какой-то суммой? Сколько это было в процентах?
4: У нас это получилось почти 50%. У нас вообще, в принципе, не очень большие объемы. У нас маленький бизнес. Если честно, я вообще не ожидала никаких мер поддержки. Меня это очень сильно удивило.
1: Впрочем, есть и те, кто компенсации пока не получил. А покупатели сталкиваются с нюансами доставки теперь уже на 2 маркетплейсах. Алексей поехал с семьей в отпуск в Махачкалу. Дочка забыла солнечные очки. Решили заказать на Озон с доставкой на следующий день. Но произошла атака на склад в Дагестане. Заказ отменили. В приложении была плашка «Временно не принимаем заказы». Сейчас доставка в Махачкалу снова возможна. Но сроки ожидания на товары, нужные Алексею, выросли до недели.
25: Проблема в другом, в том, что сюда мы летели в компании S7, где можно ноутбуки вручную класть с собой, дополнительно взять в сумки. А обратно, поскольку мы билеты брали в последний момент, мы полетим в компании «Победа», у которых сумки с ноутбуками нельзя. Должен быть чехол, без карманов, без всего, только под ноутбук, чтобы туда ничего больше дополнительно нельзя было положить. Мы думали, что туда не успел прийти этот чехол дома. Мы его заказали перед вылетом, когда уже поняли, что дело труба. Но туда он прийти не успел, а сюда сейчас мы его не купим. Будем что-нибудь придумывать, какую-нибудь ткань колхозить, делать самодельный чехольчик для ноутбука, чтобы ноутбук не оставить у трапа самолета.
1: Что касается самих селлеров «Озон», в компании «Бизнес-ФМ» сообщили, что продавцы, имеющие страховку от «Ингосстраха» с покрытием рисков от БПЛА, смогут получить выплаты. Когда закончится инвентаризация, им пришлют инструкции, как это сделать. И один из главных вопросов в чатах селлеров – насколько выплаты покроют ущерб. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
0: Казахстан готов принимать и перерабатывать российскую нефть. Об этом сообщило Министерство энергетики страны. Объемы возьмет на себя нефтеперерабатывающий завод «Конденсат», заявил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Акинженов. 70% от полученной продукции будут потом поставлять в Россию, оставшиеся 30% оставлять в Казахстане, добавил он. На сегодняшний момент у нас договоренность есть, что до 30% будет оставаться в Казахстане востребованных нефтепродуктов, бензина и дизеля, остальное будет отправляться в Россию. Я считаю, что это нормальные условия. Собственник предприятия не включен ни в какие санкционные списки, поэтому санкционная история минует нас страной, так сказал Акинженов. Какие объемы может переработать НПЗ «Конденсат», говорит ведущий эксперт фонда «Нацэнергобезопасности» Игорь Юшков.
6: Россия с Казахстаном договаривается о дополнительных объемах поставки и условиях этих поставок нефтепродуктов. Хоть мощность переработки на данном заводе она небольшая, но тем не менее можно взаимовыгодно договориться. То есть Россия будет поставлять туда сырье. Из полученных объемов 70% будет уходить в Россию, а 30% оставается для нужд Казахстана. И это, по всей видимости, и будет оплата. По сути, вот такая давальческая схема, которая оплачена полученными нефтепродуктами. Здесь подобное может быть выгодно. Да, объемы небольшие, мощность недавно была увеличена этого завода до 850 тысяч тонн в год, но при этом непонятно, что-то все ли объемы будут задействованы. В любом случае, небольшая мощность, в отличие от российских обычных НПЗ, которые перерабатывают миллионы тонн в год, казахская предприятие небольшое. Но при этом, чтобы закрыть текущие потребности российского рынка, текущий кризис, преодолеть любые объемы для России важны, чтобы погасить дефицит. И тут важна скорость скорее. Чем быстрее получены эти продукты из Казахстана будут поступать на российский рынок, тем лучше. Потому что все равно это воспринимается как временная схема, и в дальнейшем ее предполагается отказаться, и чтобы Россия опять стала экспортером и бензина, и дизеля. Риск для Казахстана тоже есть, потому что предприятие не находится под санкциями, а мы видим, что после начала топливного кризиса российского и после того, как Россия активизировала закупки нефтепродуктов как из ближнего зарубежья, прежде всего из Белоруссии, так и из дальнего зарубежья, то европейцы вводили дополнительные ограничения против всех тех структур, которые помогают России преодолеть топливный кризис. Поэтому не исключено, что и на Казахстан будет оказываться дополнительное давление. Может быть, даже это предприятие попадет под санкции Евросоюза.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт фонда «Нацэнергобезопасности». В результате атаки беспилотников сегодня поврежденного Шахтинский НПЗ завод временно приостановил работу, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Ранее губернатор отметил, что около 30 дронов было сбито ночью во вторник над Ростовской областью, в том числе в Новошахтинске, где в результате падения обломков ОБПЛА получили повреждения 4 частных дома, пострадавших нет. В Армении задержали бывшего президента и лидера оппозиции Роберта Качаряна. Вместе с ним задержан его сын Седрак Качарян и еще 4 человека, сообщает антикоррупционный комитет Армении. По данным СМИ, обыски проходят в магазинах и в офисе ювелирного бренда «Прогамеш», который принадлежит невестке Роберта Качаряна, известной певице Сирушу. Депутат парламента Анна Григоран сообщила журналистам, что другой сын Качаряна, Ливон, являющийся членом фракции Армения, доставлен в службу национальной безопасности. В офисе экс-президент страны и главы оппозиционного блока Армения назвали задержание атакой власти. Комментирует директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
7: В парламенте радикализируется, я бы сказал, противостояние правящей партии и оппозиционеров на то, что сейчас происходит. В принципе, попытки влиять на оппозиционеров, на людей, которые поддерживают оппозицию при помощи судебной системы, это явление не новое в Армении. Один из инструментов вот этой вот радикализирующейся борьбы – это такого рода акции, преследования, судебные дела, которые фактически не очень даже и прекращаются.
9: Последствия какие могут быть? Может ли привести к выходу оппозиции на улицы?
7: Я не думаю, что сейчас у оппозиции в августе, во время отпусков, такого вот потенциала, чтобы в ответ на это были сколько-нибудь существенные митинги протестов, это, я думаю, вряд ли.
9: Как-то с евроинтеграцией, может быть, такая попытка расчистить оппозицию?
7: Никакой перспективы в евроинтеграции у Армении нету. Будет Армения готовить заявку на кандидатство в Евросоюз и потом будет смотреть на ту реакцию, которую Евросоюз на это будет иметь. Ну, процесс, на десятилетия, я думаю.
0: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Роберт Кочарян занимал должность президента Армении с 1998 года по 2008 на парламентских выборах в июне этого года. Возглавляемый блок Армении набрал почти 10% голосов. После этого ЦИК Армении разрешил возбудить против Кочаряна уголовное дело за злоупотребление служебным положением в период президентства. Вместе с тем, Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иски семи оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов. Оппоненты премьера Пашиняна требуют аннулировать итоги голосования за многочисленных нарушений, допущенных, по их мнению, в ходе предвыборной кампании. Так едет ли к нам Kanye West? «Газпром-арена» фактически отказывается от концертов. Представители площадки заявили, что организаторы концерта, агентство Say Agency, начали продажу билетов, не имея подписанного договора аренды. А в Say Agency говорят, что концерты не отменены, что подготовка идет в штатном режиме, а билеты остаются в продаже. В официальной афише тура самого рэпера питерские концерты до сих пор заявлены. Но вопрос о том, приедет ли Kanye в Санкт-Петербург, остается открытым. На фоне всех этих противоречивых заявлений Ивану Медведеву навеяло.
10: Навеяло. Одну простую сказку, а может и не сказку, а может непростую, хотим вам рассказать. В Россию едет Канье, а может и не Канье, а может и не едет, но мы продолжим ждать. Споет он в Петербурге, а может в Оренбурге, а может быть в Самаре, а может не споет. Но Канье точно едет, а может и не едет, а может уже вышел и до сих пор идет. Его мы тут встречаем, а может не встречаем, а может провожаем, а может быть не тут. Одно мы знаем точно – билеты покупаем. На цены мы не смотрим, берем все, что дают. Россию любит Канье, а может и не Канье, а может не Россию, а может Казахстан, в его кумирах фюрер, а может и не фюрер. А может, пусть не едет, может, лучше Утан-клан?
11: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
12: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
13: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
14: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
15: Так, мол, и так, мол. Канал «Сити Хаката» в японском городе Фукуока, открытый в 1996 году, это буквально город в городе. Торгово-развлекательный центр построен вокруг искусственного канала. И это не одно сооружение, а целый комплекс зданий разнообразных стилей и форм. Помимо стандартного набора из магазинов, кинотеатров и ресторанов, в канал «Сити» есть две гостиницы, казино, театр и смотровые площадки. Но главное в этом городе шопинга, как ни странно, безостановочная культурная программа. В центре ежедневно проходят театральные постановки и концерты. На набережных канала выступают музыканты, цирковые и эстрадные артисты, работают и выставляют свои полотна художники. С 10 утра до 10 вечера проходит шоу фонтанов, которых в комплексе множество. Ежегодно канал «Сити Хаката» посещают порядка 17 миллионов человек. Так, мол, и так, мол, на Бизнес ФМ. Наизусть. Мольер.
26: Кто выиграл время, тот выиграл все.
15: Наизусть. На Бизнес ФМ.
14: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
27: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
8: Национальная система платежных карт с 1 сентября будет уведомлять Росфинмониторинг об операциях, совершаемых через сервис быстрых платежей, платежные карты, включая операции с использованием универсального платежного кода. Такие поправки внесены в антиотмывочный закон, сообщает ТАСС. Нововведение направлено на ускорение проверок данных и снижение нагрузки на кредитные организации за счет сокращения количества верных запросов, которые ведомство направляет банкам. 19 так называемых умных светофоров установят на Московском шоссе до конца года. Они появятся на пути от совхоза Горьковский до Московского вокзала. 8 объектов на этом участке уже смонтировали. Проект реализуют в рамках развития интеллектуальной транспортной системы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области. После установки оборудования настроят так, чтобы режимы работы светофоров менялись в зависимости от транспортной нагрузки. В первую очередь учтут часы пика и предвыходные дни, когда поток машин возрастает. Сейчас у них в Нижнем Новгороде работают более 100 умных светофоров. Они установлены на проспекте Гагарина, Казанском шоссе, улицах Родионова и Белинского, проспекте Ленина и других магистралях. Следующими участками для внедрения системы станут Южное шоссе и улица Веденяпина, затем Сормовское шоссе и улица Коминтерна. Нижегородцам расскажут об амнистии за дробление бизнеса. Региональное управление Федеральной налоговой службы 27 августа проведет вебинар на эту тему. В программе «Нормативное регулирование дробления бизнеса. Основные положения налоговой амнистии и условия ее применения». Также спикер ответит на вопросы участников, которые можно заранее отправить на электронную почту. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Мероприятие запрещено для детей. Предприятие быстрого питания «Вкусная точка» закрывается в торговом центре на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Информация следует из объявления, расположенного на входе в точку общепита. Речь идет о заведении в здании номер 122 по шоссе, где ранее находился гипермаркет «Карусель». Кафе прекратит работу с 26 августа. Напомню, на месте гипермаркета реализует мастер-план комплексного развития территории. Он затронет участок в границах улиц Актюбинская и Фибролитовой, и Московского и Комсомольского шоссе. Эту территорию будут развивать по инициативе правообладателя. 12 сентября Нижний Новгород присоединится к экологической акции «360». Она объединит более 20 городов в 8 регионах страны от Краснодарского до Забайкальского края. Регистрация волонтеров уже открыта на сайте. Главная задача – объединить людей, готовых своими руками сделать территорию, где они живут, чище. Волонтеры наведут порядок в черте города и на природе, а их имена появятся на интерактивной карте добрых дел, которая покажет географию проекта и вклад каждого участника в общее дело. В Нижнем Новгороде акция состоится на берегу Пермяковского озера. Организаторы подготовят для волонтеров мастер-классы, фотозоны и памятные подарки. Прийти можно одному или собрать свою команду. Мероприятие для лиц старше 12 лет. Завышенные ожидания по зарплатам осложнили поиск сотрудников. Большинство российских компаний испытывают трудности с наймом. По данным газеты «Ведомости», также фирмы отмечают нехватку подходящих специалистов и низкое качество потока соискателей. За июль 93% работодателей заявили о нехватке необходимых навыков у кандидатов. Сложнее всего бизнесу закрывать инженерно-технические, IT и коммерческие вакансии. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
16: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями небо, плюс 13 градусов, временами возможен дождь. Завтра утром пасмурно, плюс 15, и также возможны осадки, днем облачно, плюс 18, и также есть вероятность дождя.
17: Валюта.
16: Центробанк России установил следующие курсы валют на 26 августа. Доллар США 84 рубля 46 копеек. Евро 98 рублей 52 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 57 копеек. Держитесь курса.
17: Компании и корпорации.
8: На госплощадке особой экономической зоны Кулибин открыли первый завод. «Аксис» запустил производство твердосплавного металлорежущего инструмента и технологической оснастки. Общий объем инвестиций составляет более 3,5 миллиардов рублей. На реализацию первой очереди направлено около 1,5 миллиардов. Выпускаемая продукция внесена в реестр Минпромторга и входит в планы импортозамещения. По словам главы региона Глеба Никитина, в этом году на территории особой экономической зоны запустят еще ряд предприятий. В Кулибине компания планирует создать региональный станкоинструментальный кластер, включающий в себя центр производства твердосплавных изделий, цех по сборке металлообрабатывающего оборудования, производство оснастки, крепежа и корпусного инструмента, инжиниринговый центр для разработки передовых решений. В перспективе промышленный комплекс объединит 3 корпуса общей площадью более 60 тысяч квадратных метров. Рейтинговое агентство НКР снизило кредитные рейтинги холдинговой компании «Инвест КЦ», в которой входят дзержинские предприятия «Корунд Циан» и «Корунд Циан-2» и выпуск его биржевых облигаций с АРО до BBB+.ru. Прогноз по рейтингу остался стабильным, сообщает «Интерфакс». Свое решение в агентстве объясняет ухудшением метрик финансового профиля компании, а также снижением оценки устойчивости рыночных позиций и ухудшением оценки качества управления ликвидностью. По данным НКР, в прошлом году выручка «Инвест КЦ» сократилась с почти 17 до 10 миллиардов рублей. Операционная прибыль снизилась с 9 до 1,5 миллиардов. На фоне сокращения отгрузки цианида натрия, укрепления рубля, снижения рыночных цен на цианид натрия, в том числе из-за существенного усиления конкуренции со стороны китайского импорта. Дебютный выпуск облигаций на 62 миллиона долларов с 3-летним сроком обращения «Инвест КЦ» разместила на московской бирже в июне прошлого года. На 18% увеличилась выработка у производителей коммунальной техники благодаря федеральному проекту «Производительность труда». Эксперты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками Комтехмаш из Арсамаса подвели итоги внедрения инструментов бережливых технологий на предприятии. Основной вид деятельности компании – производство, поставка и обслуживание запасных частей к машинам коммунального хозяйства. В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления нестандартных цистерн. За полгода специалисты проанализировали работу пилотного участка и предложили улучшение по трем основным проблемам, которые оказывали наибольшее влияние на поток. Так, эксперты центра совместно с рабочей группой предприятия стандартизировали операции на сварочном участке, оптимизировали маршрут перемещения деталей изделия, а также сократили время на разметку путем нанесения гравировки на заготовке. Внедрение бережливых технологий позволило увеличить выработку на 18% и сократить время изготовления продукции на 13% с 34 до 29 часов, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В регионе инструмент бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда» успешно внедряют 30 производителей оборудования и комплектующих для автотранспортных средств. Всего на сегодняшний день к программе присоединились 330 компаний Нижегородской области. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса! От 30 букетов до одного. Как меняется спрос на цветы к 1 сентября? Какие цветы в тренде? Сколько готовы тратить родители? И что об этом думают сами учителя? Подробнее Наталья Шашина.
18: В этом году, по оценкам флористов, средняя стоимость букета составит примерно 3250 рублей. 5 гладиолусов или георгинов обойдутся приблизительно в 2700, сообщил цветочный маркетплейс FlowWow. Примерно в такую сумму планирует уложиться и москвичка, мама первоклассника Александра.
19: Я очень спокойно отношусь к 1 сентября и 1 классу, поэтому, скорее всего, мы просто купим в цветочном магазине обычный букет. Это не будут там розы, это не будет дизайнерский букет. Обычно букет там в пределах 3-3,5 тысяч рублей. Для меня, наверное, это традиция, когда все шли в первый класс. В мое время еще дарили букеты, которые собирали на даче. Какой-то вот прям обязаловки, что это должен быть огромный, дорогущий, масштабный букет. Такого у меня нет.
18: Жительница Калуги, мама пятиклассника Ксения, будет подбирать недорогой вариант – до 1500.
20: В том году не покупали, потому что договаривались не брать цветы на 1 сентября. У нашей классной была аллергия на цветы и брали всегда сухоцветы от всего коллектива. В этом году будем брать, потому что идем в 5-й класс. Учительница новая, возьмем, но стараемся брать бюджетно. Что-нибудь не больше 1000, наверное, 1500, это точно.
18: В тренде классика. Гладиолусы, георгины, подсолнухи, так называемые бабушкины цветы, говорит преподаватель школы флористики «Красиво» Георгий Сухаржевский. Основные объемы гладиолусов и георгинов производят на юге России и в центральной части страны, в том числе Подмосковье. Цены по сравнению с прошлым годом выросли примерно на 10%, говорит Сухаржевский.
21: Есть экономическая ситуация, есть заградительные всякие вещи, связанные с санкциями, и поэтому, да, цветок дорожает, мы это остановить не можем. Но если говорить о том, что мы смещаемся все-таки на покупку цветов именно в осенний период на нашего российского производителя, то цена, если и растет, то не так, наверное, высоко.
18: Нельзя сказать, чтобы клиенты переключились на более дешевые цветы, говорит управляющая салона «Цветы и джаз» Евгения.
22: Насчет дешевого нет, кстати, такой тенденции нет. Если от класса, например, дарят, то сумма, которую сейчас на цветы планируют, осталась та же самая практически. Если вместо цветов у нас есть такая акция, когда каждый ребеночек по цветочку, по одному дарит преподавателю, и он там собирает из них уже букет. К нам вот стали обращаться люди, у которых проводится эта акция, и мы продаем монобукет, можно так сказать. Поддерживаем таким образом тоже.
1: Как указано на сайте акции «Дети вместо цветов», в ней зарегистрировалось уже 83 тысячи участников из 413 городов. Учителю дарят один букет вместо десятков. Сэкономленное идет на благотворительность. Сама традиция цветов на 1 сентября трансформируется. В первом классе букет считается чем-то обязательным, а дальше родители начинают искать альтернативы, говорит учитель начальных классов Валентина.
2: Первый класс это обязательно, конечно, все, потому что и у родителей даже, мне кажется, вот стереотип, как это так, мой ребенок пойдет без букета. Ну, то есть фотография должна быть по стандарту. Ребенок, ранец, рюкзак. Соответственно, чуть позже становится все меньше и меньше. Ну, а в современном мире букеты трансформировались во что-то съедобное, может быть, или что-то нужное, типа там букет из карандашей, линеек.
3: 30 детей, 30 букетов. Как вы это несете домой?
2: Я мало когда все это несу домой. Если вдруг кто-то просит, как бы, принеси букетик там, чтобы украсить квартиру, там, подоконник, я могу принести 2-3. А все остальные я либо раздаю коллегам, либо они остаются в ведерке, даже не в вазе, а в ведерке, достаивать свой век недолгий в кабинете.
1: И, как говорят некоторые учителя, роскошный букет на 1 сентября – это скорее для семейного фотоальбома, чем для педагога. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Арина Машагина, Бизнес ФМ.
26: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва».

8242. Слова, проверенные делом. В жизни всегда что-то выигрываешь и что-то теряешь. Будь доволен и весел при выигрыше. Не сожалей о проигрыше и не раскаивайся. Никогда не оглядывайся назад. Прошлого ты все равно не изменишь. Но я стараюсь учиться на его ошибках. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 18:28, студия Вероника Романова. Число погибших после пожара на Амурском газохимическом комплексе в Преамурье выросло до 3, среди них 2 гражданина Китая и 1 гражданин России. Пострадавших, по последним данным, 146. Это сообщает пресс-служба предприятия. 24 человека госпитализированы. Руководство комплекса обещает оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Сегодня на территории газохимического комплекса в Преамурье произошел пожар. Причиной возгорания мог стать взрыв бочки с метанолом. Представители администрации Дональда Трампа обратились к Киеву с просьбой не атаковать Москву, Санкт-Петербург и северные российские регионы с 24 по 26 августа. Это сообщает репортер Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на источники, знакомые с этой информацией. По их данным, Вашингтон объяснил, что в эти даты планируют направить в российскую столицу самолет с высокопоставленным чиновником. Украина согласилась на эту просьбу, рассказали собеседники издания. Сегодня в Москве приземлился военно-транспортный самолет ВВС США, который следовал из Риги, при этом исходным пунктом рейса числится город Кэмп-Спрингс в американском штате Мэриленд, где расположена авиабаза Эндрюс. Позднее журналистка CBS сообщила, что в Москву прилетел глава ЦРУ Джон Рэдклифф. Официального подтверждения этой информации нет. Военно-морские силы США обезвредили все мины в водах Армузского пролива, это заявил Дональд Трамп. Он добавил, что американская сторона следит за перемещениями в проливе с помощью космических сил. Наблюдение также ведется за горой Кирки, где, по версии США, Иран обогащает остатки урана. 17-летний российский тяжелоатлет Арсений Курочкин установил 2 рекорда Европы на юношеском чемпионате в Приштине. Спортсмен весовой категории до 75 килограммов взял золото в толчке, результат 165 килограммов, и по сумме двоеборья 297 килограммов, а также серебро в рывке. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. По последним данным, 3 человека погибло, а еще 146 пострадали при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. Возгорание локализовано. АГК – одно из крупнейших предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Оно готовилось к пуску. Причины пожара устанавливаются. А зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания мерам безопасности. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Бизнес ФМ, объяснил необходимость указа о возможности временного управления над объектами критической инфраструктуры. На этом фоне глава РСПП Александр Шохин призвал доработать указ президента, разъяснив, что именно означает несвоевременное восстановление работы объекта. И очередное задержание руководителя компании по производству дронов, гендиректора Тула Дрон, Евгения Григорьева, подозревает мошенничество в особо крупном размере. Пишет, что местные СМИ, подробностей пока нет. Дело против Тула Дрон уже 5-е подобное с начала мая. О чем это говорит? Подробности на Бизнес FM.
0: Реклама.
3: Когда бизнесу сложно быть

0: уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
1: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
4: Три человека погибло, еще 146 пострадали при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. 24 человека доставлены в больницу с травмами средней и высокой степени тяжести. Еще 122 получили травмы, оказана медпомощь на месте. Госпитализации не потребовалось, сообщили на предприятии. Подтверждена гибель трех человек, сотрудников подрядных организаций, двух граждан Китая, одного гражданина России. Амурский газохимический комплекс – это одно из крупнейших предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Оно подготовилось к пуску. Причины на пожар устанавливают. Возгорание локализовано. Продолжает шеф-редактор ГТРК «Амур» Любовь Ломака.
5: Пожар на Амурском газохимическом комплексе произошел сегодня днем. Известно, что в Амурской области вылетел спецборт МЧС с речами ни из Склифосовского, ни из Вишневского и других федеральных центров. К работе привлекли частные клиники нашей области. На площадке продолжают ликвидировать очаг возгорания. Специалисты проводят контролируемое выжигание остатков технических газов. Оборудование комплекса не повреждено. Предварительная причина – взрыв бочки с метанолом на вспомогательном участке установки пиролиза. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности. Также прокуратура взяла на контроль расследование этого дела.
4: Любовь Ломака, шеф-редактор ГТРК «Амур». Роспотребнадзор по Амурской области сообщил, что специалисты не выявили превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ после пожара на предприятии. Ранее в апреле, как пишет РИА Новости, на Амурском газохимическом комплексе были обнаружены нарушения пожарной безопасности, за что Ростехнадзор оштрафовал предприятие. А сейчас с теми, кто в теме. Сегодня театральная тема. В стенах Московского театра мюзикла. Обсуждаем его первую премьеру нового сезона, спектакль «Плакса» по мотивам одноименного сериала. Говорим о сегодняшнем состоянии театральной сферы, выясняем, с какими проблемами сталкивается бизнес по производству мюзиклов и как он их преодолевает. Говорим с Михаилом Швыдким, художественным руководителем Московского театра мюзикла.
2: «Бизнес FM». Теми, кто в теме.
6: Добрый день, это «С теми, кто в теме», Александра Сидорова. И сегодня я в гостях в Московском театре мюзикла. Мой собеседник – это его художественный руководитель Михаил Ефимович Швыдкой.
7: Здравствуйте, здравствуйте всех. Рад слышать и видеть.
6: У вас сезон начинается 10 сентября, и премьера очень необычная. Это мюзикл «Плакса» по мотивам одноименного сериала. При этом это еще довольно сложно сочиненная коллаборация. Это и телеканал СТС, и Сергей Жуков, лидер группы «Руки вверх», который тут и композитор, и продюсер.
7: Для нас это достаточно необычный опыт. Мы привыкли все решать сами. У нас никогда не было партнеров, которым надо было давать отчет или каким-то образом ориентироваться на их вкусы. Но так сложились обстоятельства, что у нас 2 года по существу не было премьер. И когда коллеги из СТС, прежде всего Максим Рыбаков, генеральный продюсер, предложил посмотреть сериал «Плакса» и попробовать поработать над этим материалом, мы согласились. Мы так приглядывались друг к другу и к коллегам из СТС, и к Сергею Жукову. Одно дело, человек, работающий на стадионах, я должен сразу сказать, что это вызывает у меня огромное уважение. Люди, которые могут собрать 2 стадиона Лужники подряд, обладают каким-то магнетизмом, который мне недоступен. И я понимаю, что за этим какая-то огромная работа и очень большой талант. И очень точное чувство потребности публики. В этом смысле, мне кажется, ну, я не могу сказать, что Канье Уэст отдыхает, но, во всяком случае, это арена Лужники больше, чем Газпром-арена в Петербурге. Петербурге. Тем не менее, он, как человек тонкий и чувствующий, ему захотелось поработать вот именно в театральном пространстве. Для театра этот опыт важен, потому что, во-первых, мы работаем первый раз с композитором, который сознательно пишет такую достаточно простую музыку, но которая попадает в сердца и в умы людей. Это попытка привлечь в театр молодежь. Плакс ориентирована на молодых людей. Все иногда смеются над этим текстом жуковским. «Ты целуй меня везде, 18 мне уже». Но на самом деле эта история про достаточно трагический возраст. Когда еще, но уже, когда еще ничего как бы нельзя, и переход к тому возрасту жизненному, когда мир открывается, когда взрываются гормоны, когда человек чувствует необычайное одиночество на самом деле. Потому что героиня этого спектакля, она одинока. Вообще переход от подросткового состояния, от юношества к молодости, это очень трагичный переход. И вот это меня заинтересовало в высшей степени, потому что это не просто легкая музыкальная история, но это некое серьезное исследование вот этого процесса взросления и процесса первой любви. У нас так получилось, что и «Маленький цветочек», который в сентябре тоже будет выходить, это тоже история, как пробуждается любовь.
6: До 2020 года у вас было много еще и международных коллабораций. Из того, что я прям сразу вспоминаю, это «Prime Time».
7: «Prime Time» — это канадцы. Мы «Принцессу цирка» делали с канадским режиссером и с канадским хореографом, но там немножко все по-другому. Грубо говоря, мы придумывали, и для реализации своих планов мы нанимали канадских исполнителей. Мы работали с компанией «Семь пальцев», это были наши субподрядчики. А здесь нам принесли материал, на основании которого мы должны делать. Это замысел не наш личный. И второе, конечно, это впервые мы делаем такую финансовую коллаборацию, потому что кроме СТС, это еще национальная медиагруппа, куда входит СТС, они представляют свой новый дивизион ивентов. Мы с Александром Сеевичем Новиковым, и когда был здоров Давид Яковлевич Смеленский, работали очень просто. Приблизительно так же, как и Корж. Бухгалтерию вели на манжетах, нам этого было достаточно. Все вопросы мы решаем за 15 минут. А тут мы столкнулись с большими корпорациями, у которых совет директоров, утвержденный бюджет на постановку, чего у нас в театре, в общем, никогда не было. Когда нам казалось, что надо что-то сделать получше и добавить денег, мы говорили, ну, давай посмотрим, добавим денег, добавим еще там 4 пары танцовщиков. Здесь для того, чтобы принять такое решение, в отличие от нашего театра семейного, там порядок и там серьезная структура жизни.
6: К разговору о канадцах. Понятно, что это была работа отчасти по субподряду, но сегодня, в 26-м году, она хоть как-то с кем-то возможна. Есть ли сейчас какое-то поле для маневра за рубежом в отношении российского мюзикла?
7: Знаете, я думаю, что нет. Если говорить так уж по чести, при всем моем уважении к тому, что делают венгры или французы, но мне кажется, что сегодня уровень российского мюзикла, мы не уступаем тем европейцам, с которыми теоретически мы могли бы работать. Ни немцам, ни французам. Англичане и американцы — это особая статья. Когда-то я разговаривал с таким замечательным режиссером из Берлина Барри Коски, который руководил Комиш-опер. Он и сейчас продолжает там работать. Но это невозможно, так же, как невозможно сегодня работать нашими цирковыми канадцами. Я бы и продолжал бы с ними работать. У них очень хорошо работает голова, они очень живые, но они не могут с нами работать. Мне кажется, что сегодня российская площадка мюзикла не провинциальна. Нам не нужна прививка кого-то. Чтобы стать еще лучше, мы должны упираться сами. И я думаю, что в этом одна из серьезных проблем. И ставить очень серьезные задачи перед самими собой. Меньше чем через год мы должны ехать на гастроли в Китай. А в Китае хороший хореограф очень новый, совершенно интересный. Я считаю, что вообще мы достаточно открыты для работы.
6: Многие бизнесмены сейчас нам говорят про одни и те же проблемы. А мюзиклы — это все-таки тоже бизнес. У всех проблемы с логистикой из-за бензина, и у всех проблемы с тем, что происходит сейчас с площадками. У вас все-таки частный театр. Может быть, у вас условный декоратор иногда что-то на Вайлдберрисе заказывал?
7: Мы начали это ощущать 4 года назад. Мы работаем на французском оборудовании. У нас было программное обеспечение иностранное. Сегодня больше китайского. Раньше было много очень на рынке. киоске, и ты мог купить что-то за 3 часа. А сейчас нужно заказывать за 3-4 месяца, а то и за полгода. Когда ты ставишь современный спектакль, ну, как Плакса, ты покупаешь современный костюм. Раньше это было проще значительно. Но меня беспокоит на самом деле, как будут люди приезжать, например, в театр. Раньше мы об этом не думали вообще. Ну, вот мы сейчас были, скажем, там, в Михайловском, Псковской губернии, в пушкинских местах. У них в июле был провал. Не доехало 20 тысяч приблизительно посетителей. Понятно, что Москва — это не 200 километров от Пскова. Общественный городской транспорт будет ходить. Но это все очень сложно психологически, потому что люди будут думать, поехать в театр или, грубо говоря, им надо будет сохранить бензин, поехать на работу. И вообще театр как лакмусовая бумажка. Любой комплекс проблем экономических на театр отражается мгновенно. На покупках билетов. Люди не будут отказывать себе в медицине или в оплате образования, а досуги могут отказать.
6: Кино, есть ощущение, что именно сейчас кризис всех возможных жанров. Все снимают сказки, либо бесконечные ремейки. В театре как будто бы жизнь бьет ключом. Те, кто ставят, черпают идеи. Вот на ваш взгляд, откуда и почему у нас сейчас такой бум театра?
7: Сегодня многое начинается с маркетинга, и критерий качества фильма – это сколько собрали в первые выходные. Хотя на самом деле кинематограф – это все-таки не киноиндустрия, как сегодня любят говорить, а киноискусство, как говорили раньше. Не надо думать, что в советском кино все было идеально, потому что мы смотрим лучшее из того, что происходило. Постепенно это отсеивается, и у нас остается классика. Про театр. Я думаю, что это, если будете смеяться, наверное, это послековидный синдром. Людям, которые сидели в заперти, очень захотелось живого общения. Театр живое. Люди приходят и вместе что-то переживают. В кино все-таки ты приходишь, ты смотришь вместе с другими, но все равно ты эмоционально одинок. Чем будет дальше, тем будет театр все более и более востребован. Чем больше искусственного интеллекта, виртуальности, тем люди захотят пообщаться с живым. Второй момент, конечно, это чистая экономика. Театр дешевле, чем кино. Мюзикл не дешевле, чем кино. Бюджет мюзикла равен бюджету такого среднего сегодня фильма, это порядка 200 миллионов рублей.
6: 2 года назад вы мне тоже эту цифру озвучивали.
7: Чуть-чуть все подорожало, естественно. Да. Но все равно, это как бы сопоставимо с картиной, немалобюджетной даже. Театральный молодняк, он просто фонтанирует. И это не те суммы, которыми люди боятся рисковать. Но главное, повторю, не деньги. Театр более открыт для эксперимента в большей степени, чем кино. И сегодня... И, во-вторых, это живое живо.
6: Спасибо вам большое за эту душевную беседу. Теперь мы тоже в вашей живой театральной теме. Это был худрук Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
4: С Михаилом Швыдким беседовала Александра Сидорова. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
2: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне.
8: Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
2: Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
9: Группа «Лента» с 1 сентября планирует запустить оплату в цифровых рублях в большинстве розничных сетей группы, в том числе в «Монетке» и «Улыбке радуги», сообщают РИА Новости. Отмечается, что возможность приема оплат цифровым рублем в «Ленте» будет доступна только в офлайне. В компании пояснили, что в онлайне функционал подписок на цифровой рубль еще находится в разработке на стороне Банка России и обслуживающих банков. Согласно законодательству, оплату в цифровых рублях с сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Группа «Самолет» обещает выполнить все финансовые обязательства перед партнерами, сообщили ТАСС в пресс-службе девелопера. Ранее в телеграм-каналах писали, что рекламное агентство в этом году подали к группе «Самолет» иски на 1 миллиард рублей. Они могут быть связаны с задержкой выплат подрядчикам в связи с оптимизацией девелопером своих затрат. Мираторг выиграл суд по защите репутации у блогера Стаса и как просто настоящее имя Станислав Васильев. Как пишет издание «Шопперс», поводом для иска стал ролик, опубликованный Васильевым 15 марта, где он связывал массовый забой скота в Новосибирской области с выгодой агрохолдингов, в том числе Мираторга. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: В 18:48 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с главным дипломатом Ватикана Полом Галлахером. Москва и Ватикан готовы продолжать сотрудничество по гуманитарным вопросам, связанным с конфликтом на Украине. В частности, речь идет о крайне чувствительном детском досье, отметил российский министр. Также, по словам Лаврова, вопросы военного применения и будут предметом диалога сторон. Визит делегации Ватикана продлится до 28 августа. Чем символичен приезд представителей Святого Престола в Москву и какая цель этого визита, рассуждает политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
10: Прорыва не будет от этого визита, потому что сам по себе никакой Ватикан не может сблизить переговорные позиции сторон, а они несовместимы пока что. В то же время Ватикан такой относительно умеренно, скажем так, сносный для России посредник, представитель Европы, к тому же, что немаловажно, с которым, по крайней мере, можно разговаривать и настаивать на своей позиции. Ватикан недавно, кстати говоря, призвал сохранять жизни гражданских лиц, не наносить удары по гражданской инфраструктуре и так далее и тому подобное. И Украина была этим недовольна, потому что она сочла, что он ставит на одну доску агрессора и жертву. Но, тем не менее, Ватикан такую занял христианскую позицию. И, возможно, это, кстати, в Москве оценили. Может быть, разговор с представителем Ватикана – это некая разминка перед тем, что рано или поздно когда-нибудь будут разговаривать и с другими представителями Европы. Что Москва – это не какой-то зачумленный субъект, а вполне себе договороспособная, достойная диалога субъекта этого процесса. Еще раз повторяю, конечно, никакого прорыва от этих встреч и переговоров ждать не стоит. Представители России повторят известную свою переговорную позицию про вывод ВСУ с Донбасса и ликвидацию первопричин данного конфликта, что, конечно, Ватикан сделать не может при своей прямой связи с Богом.
4: Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает». Сергей Лавров уже принимал Пола Галлахера в ноябре 21-го, тогда архиепископ последний раз приезжал в Москву. Его нынешний приезд первый после начала СВО и первый с начала понтификата Льва XIV, ставшего преемником Папы Франциска.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
4: Добрый еще раз.
11: Добрый вечер.
4: Ну что ж, уже более процента с максимумов мы потеряли по индексу Мосбиржи. Все это после того, как появилась информация о том, что самолет ВС США «Боинг» вылетел из Внуково, куда он ранее прилетал вместе с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом. Если Рэдклифф на борту и сейчас, ну, скорее есть, чем нет.
11: А был ли Рэдклифф?
4: А был, да, ли мальчик?
11: Вот, на самом деле, да, интересно сегодня информация поступает. И рынок так интересно на все это реагирует, бодро очень на самом деле. Еще раз подтверждает то, что основные новости при принятии решений, во всяком случае, на российском рынке акций остаются новости геополитики. И вот эти непонятные сообщения, может, вбросы, может, не вбросы, но то, что сначала директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Москву, прилетел, точнее сказать, ну вот вроде как военно-транспортный самолет американский уже вылетел в обратном направлении. Но вот приводит это система онлайн-мониторинга мирового авиационного трафика. Ну, там, наверное, может действительно посмотреть, какой самолет прилетел, какой улетел. Интересная информация. Может быть, ошибся адресом Рэдклифф. Кто его знает на самом деле?
4: И заблудился.
11: Да, летел в Латвию, прилетел в Москву. Ну, бывает на самом деле.
4: Ну, я думаю, что на самом деле у Трампа сейчас главная боль — это Иран, и очень хочется, чтобы с Ираном никто не сотрудничал, прежде всего Россия и Китай. Скорее всего, Рэдклифф именно с этим и прилетал. Это мое предположение.
11: Может быть и так. На самом деле, сейчас исключать любые версии было бы очень сложно. И, видимо, ему сказали, что не по адресу обратился, и он быстро улетел. Но посмотрим. Тем не менее, реакция рыночная была. Она, кстати, остается. Все-таки 2% мы прибавляем, не 3%, как на пике сегодняшнего роста. Но, тем не менее, ближе к закрытию 2% – это уже неплохо. Ну, плюс еще не будем забывать, что падали. И многие сегодняшние, во всяком случае, утренний рост до момента, как появилась вот эта информация про директора ЦРУ, все-таки связывали весь рост больше с техническими фактами, с закрытием коротких позиций. Ну вот потом, да, случился такой хороший, мощный скачок. Посмотрим, на самом деле, может, еще какая-то информация появится. Рубль к закрытию тоже перешел к росту. Ну, здесь абсолютно небольшой рост, на самом деле. Меньше копейки ближе к закрытию теряет китайский юань. Торгует чуть ниже 12 рублей 50 копеек. Ну и доллар США, если опираться на однодневный фьючерсный контракт на курс доллар-рубль, то к снижению тоже перешел, к небольшому снижению, и торгуется американская валюта чуть ниже 84 рублей. Ну и цены на нефть сегодня падают уже заметно, около 4%. Уже потери в Лондоне, почти 3,5% в Нью-Йорке. Смесь Brent торгуется в районе 88,5 долларов. Ну, рынок вчерашнюю информацию, естественно, переваривает, видимо, до сих пор. Заключалась она в том, что США ввели новые санкции против Ирана, причем, как по словам Скотта Бессента, министра финансов, это страшнейшие санкции. Ну и, соответственно, здесь у рынка пока логика достаточно простая. Все-таки переход от военного противостояния к экономическому давлению — это лучше. Лучше для поставок нефти. Во всяком случае, несет меньше рисков для физических поставок нефти из Персидского залива. И вот на этом фоне решили поиграть на понижение. Ну и Пит Хексет, министр обороны США, тоже сказал, что Штаты больше склоняются к мерам экономического давления на Иран. Так что вот эти факторы пока повлияли на отрицательную динамику на рынке нефти.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о цифровых платформах для бизнеса. С руководителем Департамента развития цифровых каналов юридических лиц АО «Альфа-Банк» Сергеем Паршиковым, директором по развитию СКБ «Контур» Ильей Бубликом и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
8: Учебный туризм появился в Англии в начале 19 века. Состоятельным лондонским леди пришлась по душе идея выбираться иногда из своих благополучных домов и в сопровождении священников отправляться в столичные районы, где ютились бедняки. Женщины раздавали нищим еду и милостыни, а взамен получали благословение. К началу 20-го столетия трущобные экскурсии стали привычной туристической практикой во многих крупных городах. В «Нью-Йорк Таймс», например, печатались объявления о проведении вечеринок в местных гетто с обязательным посещением опаснейших злачных мест. Современные трущобные туры зачастую проводят сами обитатели бедных районов. В некоторых городах за отдельную плату можно даже переночевать рядом с бездомными в парке или заброшенном доме. Стоимость страховки такого отдыха, естественно, превышает саму цену ночевок.
2: Тоже отдых на Бизнес FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
12: Ремастеринг старых музыкальных альбомов схож с реставрацией картин, но в отличие от нее может быть частично автоматизирован после преобразования звука в цифровой вид. Сами артисты относятся к реставрации по-разному. Один из великих мастеринг-инженеров, Боб Людвиг, рассказывал, что Брюс Спрингстин, к примеру, хотел оставаться ближе к оригиналу, а Джон Мелленкэмп предпочитал осовременивать старые работы. Современные технологии позволяют не только убрать шумы или сделать новый микс, но и осуществить демиксинг, то есть машинное разделение голосов и инструментов, записанных на одну дорожку. Именно так в 2023 году для последней песни «Beatles Now and Then» голос Джона Леннона отделили от звука пианино. Первую попытку делали еще в 90-е годы, но тогда результат не устроил оставшихся битлов. Удачная технология демиксинга была разработана для документального сериала «The Beatles Get Back». Там стояла задача вычленить разговоры музыкантов из монофонического звука, записанного в 69-м для фильма «Let It Be». Новозеландские инженеры и специалист по машинному обучению Эмиль Деларей научили искусственный интеллект распознавать голоса Леннона и Маккартни, а также гитары, бас и ударные. Сегодня нейросети позволяют правдоподобно имитировать высокие частоты или потерянные из-за дефектов пленки звуки и даже сделать из монозвука реалистичную звуковую атмосферу, опираясь на оригинальные фото и видео. Но это уже не реставрация, а реконструкция. На любителя. И корректной практикой, видимо, остается совместный выпуск старых и обновленных версий, чтобы можно было услышать, сравнить и, если есть желание, выбрать.
2: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Здравствуйте. В результате атак нескольких городов ДНР обесточены. В регионе вводится верное отключение света, сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков. Дебальцево и Амбросиевка пока полностью обесточены. Идет восстановление сетей. Тяжелая ситуация сложилась и в Мариуполе. Уже третью неделю из-за повреждения ряда подстанций в городе проходит верное отключение электроэнергии, говорится в сообщении Черткова, распространенном во вторник его пресс-службой. Пожарные тушат возгорание в заповеднике Утриш на площади 3,5 гектара, возникшее после падения беспилотника. Об этом сообщила в телеграм-канале глава Анапы Светлана Маслова. По ее словам, тушение огня ведется в труднодоступных условиях, на крутых склонах, без лесных дорог, поэтому доставка сил и средств организована с помощью морских судов. Мэр также отметила, что распространению огня способствует жаркая ветреная погода. Число погибших после пожара на Амурском газохимическом комплексе в Приамурье выросло до 3. Среди них 2 гражданина Китая, 1 гражданин России. Количество пострадавших увеличилось до 146, сообщает пресс-служба предприятия. В настоящее время на площадке строительства продолжаются поисково-спасательные работы. Также говорится в сообщении. В китайском городе Цзинянь, провинции Шаньдунь, на востоке страны, введен в эксплуатацию крупнейший в мире подводный автомобильный тоннель. Он проложен под рекой Хуанхэ методом щитовой проходки, передает агентство Синьхуа. Общая протяженность тоннеля составляет почти 5800 метров. Согласно данным агентства, тоннель позволяет сократить дорогу между двумя берегами реки с 30-40 до 5 минут. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве, возможно, побывал глава ЦРУ Джон Рэтклифф, по данным американских СМИ, для проведения встреч. Не уточняется, с кем и по какому вопросу. Сначала сообщалось, что во Внуково приземлился самолет американский КВВС. Теперь, что он уже вылетел обратно. Есть ли на борту Рэтклифф, также пока неизвестно. Если это он, то зачем он мог прилетать в Москву? Пострадавшие от атак БПЛА «Селлера» ждут цифровку потери заказа. Продавцы жалуются на сложности с документальным подтверждением ущерба, чтобы договориться с банками и претендовать на налоговую отсрочку. Почему маркетплейсы не спешат с таким подтверждением? И Казахстан готов принимать и перерабатывать российскую нефть. На НПЗ «Конденсат» сообщили власти, 70% от полученной продукции будут поставлять в Россию, оставшиеся 30% составлять в Казахстане. Какие объемы может перерабатывать конденсат и не грозят ли ему западные санкции? Подробности на Business FM. СМИ утверждают, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Москву для проведения встречи. Первая об этом сообщила журналистка американского телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники. По данным репортера Axios Барака Равида, который также ссылается на неназванные источники, накануне визита Рэтклиффа в США предупредили Украину, что в Москву отправляется делегация высокопоставленных американских чиновников и попросили приостановить удары до момента, пока она не уедет. Телеграм-канал Юнашев Live пишет, что на этот вторнику президента было назначено очень масштабное мероприятие, но пару дней назад его перенесли, а Юнашев связывает это с визитом Рэтклиффа. С кем именно мог встретиться директор ЦРУ, если он действительно прилетел в Москву, неизвестно. Однако глава СВР Сергей Нарышкин неоднократно говорил о готовности провести встречу с Рэтклиффом. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что он в Кремле не располагает информацией о прилете во Внуково военно-транспортного самолета ВВС США. Российская сторона не планирует на это неделю встречи с представителями администрации США, добавил Песков. На сообщениях о прибытии главы ЦРУ в Москву российский рынок акций резко ускорил рост. Индекс Мосбиржи в моменте прибавлял более 3,5%, приблизившись к отметке 2150 пунктов. Но до сих пор, по данным сервиса Flightradar24, самолет ВВС США Boeing C-17 вылетел из Внуково. Неизвестно, находится ли на борту директор ЦРУ Рэтклифф, но индекс Мосбиржи потерял на этом сразу около процента, откатился вниз. Обсудим. У нас на прямой связи политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
14: Здравствуйте.
4: Ну, как вы считаете, что это было? Был ли это Рэтклифф? Если это он, то что он делал в Москве?
14: Надо сказать, что американские официальные лица тоже не комментируют этот визит и не подтверждают и не опровергают эту информацию. Но они, правда, не говорят, не знаем, кто это и зачем полетел. Они просто не комментируют. Теоретически визави Рэтклиффа могли быть Нарышкин и Бортников. Такой формат переговоров на уровне спецслужб уже был. Последний раз директор ЦРУ, тогда это был Бёрнс, до этого он послом был в Москве, прилетал в ноябре 2021 года. Он приезжал в серьезной миссии и пытался предотвратить СВО, заявив тогда, ну, как позже это выяснилось, о том, что американцам известно о военных приготовлениях России и так далее. Упредить ему тогда ничего не удалось. Про Рэтклиффа известно, что он, его можно отнести к числу ястребов. Это, безусловно, не собеседник формата риэлтора Уиткофа или зятя Трампа Кушнера. Это жесткий переговорщик, он мог привести какие-то достаточно конкретные, но я думаю, что жесткие предложения. Тем более, что его визит совпал ведь по времени через менее чем через неделю. Палата представителей Конгресса США выйдет из каникул и примет санкционный закон Грэма Блюменталя, поскольку Сенат за него уже проголосовал. Соответственно, возникает развилка. Можно применять его так, а можно применять его эдак. И вот типа посмотрите, что мы сейчас сделаем с Ираном путем экономического удушения. Так что давайте как-то договариваться. Это я предполагаю. Конечно, Рэдклифф мне пока не отзвонился и не рассказал, что он там разговаривал с кем.
4: Но, с другой стороны, больше всего, что сейчас заботит Трампа, это не Украина, это Иран. Он сейчас вводит очередную и не беспрецедентную блокаду Ирана и говорит, что все должны к ней присоединяться и ни в коем случае не мешать. Вот, лично обзванивает лидеров различных государств. И больше всего, конечно, США боятся, что Ирану будут помогать Китай и Россия, тем более у нас общее море, почти общая граница. Может быть, в этом плане господин Рэдклифф что-то хочет нам сказать, может быть, что-то на что-то поменять, дескать, вы не будете что-то поставлять Ирану, а мы что-то не будем поставлять в Украине.
14: Это хорошее предположение. Думаю, что Иран был сюжетом, одним из сюжетов переговоров, но все это связано с Украиной. Поскольку главный размен – это Украина, и все крутится вокруг нее. Иран для Москвы в данном случае имеет подчиненное значение, второстепенное. Если даже для Трампа он имеет значение там первостепенное, то он никогда не давал понять, что его сильно беспокоит российская именно помощь Ирану. Его беспокоит китайская помощь Ирану, которая и гораздо масштабнее, и гораздо откровеннее. Более того, китайцы просто демонстративно игнорируют многие американские антииранские санкции. Даже ей было распоряжение весной, ведь китайских властей официально на сей счет в ответ на очередной черный список американский, они прямое дали указание фигурантам этого списка, китайским компаниям, его игнорировать. Но по поводу России, я не думаю, что просто Россия так масштабно помогает Ирану, как Китай. И возможностей таких сейчас нет. Но да, Иран мог быть сюжетом. Иран мог быть сюжетом.
4: Ну, если все-таки глава ЦРУ это действительно был, то, наверное, он с какими-то реальными секретными документами сюда прилетал, дескать, смотрите, что мы знаем, вот, мы что-то такое-такое знаем, вот, у нас тут есть пакетики документов, чтобы торговаться, да, опять-таки, иначе этим занимаются дипломаты. Что такое мог привезти в Москву глава ЦРУ, что понадобилось, чтобы это вез глава ЦРУ?
14: Я не думаю, что у него есть какой-то компромат на кого-то. То есть он есть, конечно, и даже на всех, наверное, есть то, что они считают компроматом, но это не секрет, и тут нет ничего уникального. Досье собирают на всех крупных политических деятелей, и в данном случае вряд ли что-то уникальное он там предъявил.
4: Ну, может быть, это какие-то разведданные по поводу того, что Россия поставляет Ирану какие-то чувствительные, скажем так, компоненты для производства ракет или что-то в этом роде?
14: Это могло быть. Иран действительно мог быть частью общего разговора. Это да, это могло быть. Но что взамен США могут предложить такое, что Москва сразу скажет, ну да, мы согласны, сейчас от всего откажемся и так далее.
4: Ну и еще российский рынок как-то очень бодро отреагировал на приезд Рэдклиффа, подскочил в моменте на 3,5%. Есть ли поводы для радости?
14: Российский рынок правит эмоциями, причем эмоциями инвесторов, физиков, физических лиц, которые, на мой субъективный оценочный взгляд, по большей части политически малограмотны. И реагируют только на заголовки в брокерских приложениях. Как повод для спекуляций. Тем более, что для большинства это не заработок, а просто вид рулетки, игры в казино и так далее. Люди ходят за фаном, а не за прибылью.
4: Ну что ж, спасибо. Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает», был у нас на прямой связи. Ну, я отмечу, что бывший сенатор Грэм, когда входит у нас в список террористов и экстремистов, несмотря на то, что он уже ушел из этого мира. Селлеры ждут цифр, а покупатели заказов. Об этом в ближайшее время, но сейчас все-таки выясним, едет ли к нам Канье Уэст, или попробуем разобраться. А «Газпром-арена» фактически отказывается от концертов. Представители площадки заявили, что организаторы концерта агентства «Сэйдженси» начали на продажу билетов, не имея подписанного договора аренды. А в «Сэйдженси» говорят, что концерты не отменены, что подготовка идет в штатном режиме, а билеты остаются в продаже. Официальной афиши тура на самого рэпера питерские концерты до сих пор заявлены. Но вопрос в том, приедет ли Канье в Санкт-Петербург, остается открытым. И на фоне всех этих противоречивых заявлений Ивану Медведеву навеяло.
3: Навеяло.
15: Одну простую сказку, а может и не сказку, а может непростую, хотим вам рассказать. В Россию едет Канье, а может и не Канье, а может и не едет, но мы продолжим ждать. Споет он в Петербурге, а может в Оренбурге, а может быть в Самаре, а может не споет. Но Канье точно едет, а может и не едет, а может уже вышел и до сих пор идет. Его мы тут встречаем, а может не встречаем, а может провожаем, а может быть не тут. Одно мы знаем точно – билеты покупаем. На цены мы не смотрим, берем все, что дают. Россию любит Канье, а может и не Канье, а может не Россию, а может Казахстан, в его кумирах фюрер, а может и не фюрер, а может пусть не едет, может лучше Утан-клан.
3: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
16: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
17: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
18: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Деньги.
19: Слово «ямб» – искаженный вариант китайского «юаньбао». В дословном переводе означает «драгоценность». Этим словом в 18 веке называли тяжелые серебряные слитки. Именно их использовали банки в качестве платежного средства. Особенно популярны ямбы были при совершении крупных сделок.
3: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
20: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В России расширили перечень объектов критической инфраструктуры. В него включили логистические центры, а также предприятия энергетики, промышленности, связи и ЖКХ. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, пишут РИА Новости. Документ также предусматривает возможность ведения временного управления. На таких объектах это может произойти, если их владельцы не выполняют требования по обеспечению безопасности или затягивают восстановление работы предприятия. Решение в каждом случае будет принимать правительство. Минпросвещение приступило к разработке обновленного федерального гособразовательного стандарта для школьников 5-9 классов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, задача – четко определить личностные и предметные результаты, выстроить межпредметные связи, а также обеспечить согласованность всех вносимых изменений. Документ должен ясно показать, чему именно предстоит научиться детям и как связаны между собой разные школьные дисциплины. При разработке стандарта будет учтен комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года. И в продолжение темы 12 первых классов откроют в школе номер 131, расположенной в Прёкском районе Нижнего Новгорода, рассказали в городском департаменте образования. Это самое большое количество первых классов, которые набрали образовательное учреждение к новому учебному году. Чуть меньше этот показатель в школе номер 188 в Новой Кузнечихе. Там 1 сентября откроются двери для 11 первых классов. Самым криминальным районом Нижнего Новгорода оказался Нижегородский, пишет информагентство в городе Н со ссылкой на региональное управление МВД. В полиции рассказали, что в Нижегородском районе зарегистрировано 81 преступление на каждые 10 тысяч населения. Далее идут Ленинский и Канавинский районы. В Прёкском зарегистрировано 60 преступлений на 10 тысяч человек. В Сурмовском 59, в Советском 57, в Московском 56. Меньше всего противоправных действий зафиксировано в Автозаводском районе 49. Суд отказал группе нижегородцев в иске против стадиона «Водник». Активисты проиграли иск к мэрии и правительству области о признании незаконными активов, касающихся признания объектов стадиона аварийными, а также распоряжение правительства о создании комиссии. Эти документы власти подготовили для реализации проекта комплексного развития территории, который предполагает строительство двух высотных домов и изменение наполнения спортивного объекта. На западе Нижегородской области до конца августа установился 4-й класс пожароопасности лесов и торфяников. Посещать леса в это время запрещено, напомнили в региональном управлении МЧС. Нижегородцев призывают соблюдать правила безопасности, не жечь мусор на своих участках и около лесов, не бросать в траву спички и окурки. В случае обнаружения природного пожара следует немедленно позвонить в МЧС. 12 сентября состоится ежегодный гастрономический фестиваль «Арзамасский гусь». В этом году концепция фестиваля сфокусирована на развитии Арзамаса как одного из городов Золотого кольца России. Программа объединит кулинарные традиции регионов, концертные выступления и работу интерактивных площадок. Хедлайнером музыкальной части станет проект «Звента Свинтана». Ключевое событие – кулинарное шоу, для которого организаторы ищут авторов аутентичных семейных рецептов. Помимо кулинарной сцены, на Соборной площади будут работать гастролаборатории с мастер-классами от фудблогеров, ярмарка фермерской продукции, детские творческие зоны. Мероприятие для лиц старше 12 лет. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями небо, плюс 13 градусов, временами возможен дождь. Завтра утром пасмурно, плюс 15, и также возможны осадки, днем облачно, плюс 18, и также есть вероятность дождя.
21: Валюта.
0: Центробанк России установил следующие курсы валют на 26 августа. Доллар США 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 57 копеек. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
20: На госплощадке особой экономической зоны Кулибин открыли первый завод. «Аксис» запустил производство твердосплавного металлорежущего инструмента и технологической оснастки. Общий объем инвестиций составляет более 3,5 миллиардов рублей. На реализацию первой очереди направлено около 1,5 миллиардов. Выпускаемая продукция внесена в реестр Минпромторга и входит в планы импортозамещения. По словам главы региона Глеба Никитина, в этом году на территории особой экономической зоны запустят еще ряд предприятий. В Кулибине компания планирует создать региональный станкоинструментальный кластер, включающий в себя центр производства твердосплавных изделий, цех по сборке металлообрабатывающего оборудования, производству оснастки, крепежа и корпусного инструмента, инжиниринговый центр для разработки передовых решений. В перспективе промышленный комплекс объединит 3 корпуса общей площадью более 60 тысяч квадратных метров. Рейтинговое агентство НКР снизило кредитные рейтинги холдинговой компании «Инвест КЦ», в которой входят дзержинские предприятия «Корунд Циан» и «Корунд Циан-2», и выпуска его биржевых облигаций с АРО до BBB+.ru. Прогноз по рейтингу остался стабильным, сообщает «Интерфакс». Свое решение в агентстве объясняют ухудшением метрик финансового профиля компании, а также снижением оценки устойчивости рыночных позиций и ухудшением оценки качества управления ликвидностью. По данным НКР, в прошлом году выручка «Инвест КЦ» сократилась с почти 17 до 10 миллиардов рублей. Операционная прибыль снизилась с 9 до 1,5 миллиардов. На фоне сокращения отгрузки цианида натрия, укрепления рубля, снижения рыночных цен на цианид натрия, в том числе из-за существенного усиления конкуренции со стороны китайского импорта. Дебютный выпуск облигаций на 62 миллиона долларов с 3-летним сроком обращения «Инвесткац» разместила на московской бирже в июне прошлого года. На 18% увеличилась выработка у производителей коммунальной техники благодаря федеральному проекту «Производительность труда». Эксперты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками Комтехмаш из Арсамаса подвели итоги внедрения инструментов бережливых технологий на предприятии. Основной вид деятельности компании – производство, поставка и обслуживание запасных частей к машинам коммунального хозяйства. В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления нестандартных цистерн. За полгода специалисты проанализировали работу пилотного участка и предложили улучшение по трем основным проблемам, которые оказывали наибольшее влияние на поток. Так, эксперты центра совместно с рабочей группой предприятия стандартизировали операции на сварочном участке, оптимизировали маршрут перемещения деталей изделия, а также сократили время на разметку путем нанесения гравировки на заготовке. Внедрение бережливых технологий позволило увеличить выработку на 18% и сократить время изготовления продукции на 13% с 34 до 29 часов, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В регионе инструмент бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда» успешно внедряют 30 производителей оборудования и комплектующих для автотранспортных средств. Всего на сегодняшний день к программе присоединились 330 компаний Нижегородской области. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса!
21: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Доставка товаров увеличилась до 10 дней после ударов по складским помещениям Озон и Wildberries. И заказы иногда приходят поврежденные огнем, сообщают слушатели «Бизнес FM». По данным опроса в телеграм-канале BFM News, товар идет до ПВЗ дольше, чем раньше у 47% респондентов. 53% ничего не заметили. Всего в опросе участвовало 1500 человек. Проблему с задержками подтверждают селлеры и владельцы ПВЗ. Как изменилась доставка, выясняла Диана Чубанова.
1: Ваш товар задерживается. Доставка на следующий день после заказа на Озон или Wildberries теперь роскошь или счастливая случайность. Даже если в личном кабинете сказано, что товар придет завтра, то, скорее всего, это обещание не будет выполнено несколько дней. Но самое неприятное, что ситуация с нарушением логистики у торговых площадок сказывается на цене, рассказала жительница Москвы Александра. Она пользуется Озон и Wildberries.
5: Очень многие позиции, во-первых, подорожали. Гель для стирки, который раньше стоил 350-400 рублей, сейчас может стоить 600. И это прям ровно та же карточка, по которой я заказывала ранее. Ну и сроки доставки серьезно увеличились. Многие позиции придут, например, через неделю, через 5 дней. То, что раньше можно было заказать с доставкой завтра. Что касается погорелого товара, заказывала в подарок набор косметики. Пришел вовремя, без задержек. Но прямо в ПВЗ я увидела товар явно погорелец. Коробка поломанная и немножечко в таких темных разводах, а внутри товар был мокрый. То есть сама косметика вроде бы не пострадала, но упаковка в ужасном состоянии. Сотрудники сразу приняли товар обратно с бесплатным возвратом, отфотографировав.
1: Когда доставка заказа день за днем переносится на завтра, то отменить заказ не всегда выходит, пишут нам слушатели. То есть если доставка занимает до 10 дней, отменить ее покупатель может только платно. Цена такой отмены 100 рублей. Теперь как с такси. Когда водитель проделал к вам уже полпути, но вы передумали ехать. История, похоже, не массовая, но с некоторыми заказами случается. В одном из московских ПВЗ нам рассказали, что задержки в среднем сейчас занимают 3 дня, и привозить заказы со складов стали реже, говорит владелец пункта выдачи Алексей.
22: Для клиентов сроки увеличились, для нас вообще сократилось поставки на ПВЗ водителей. То есть, если раньше они 3 раза в день приезжали, то сейчас 2. Они, наверное, по мере загрузки ездят.
23: А товары приходят испорченные какие-то там, мятые, погоревшие, может быть?
22: Не видел, не замечал. Все стандартно, как и раньше.
23: Сроки сильно сдвигаются?
22: Плюс 2-3 дня.
23: Клиенты сильно возмущаются из-за задержки или спокойно реагируют?
22: В целом все спокойно. Если кому-то там нужно побыстрее, товар дешевле, то они могут и на других площадках заказывать.
23: Как давно это происходит? Вот с того момента, как налеты начались?
22: С начала августа где-то, да.
1: И такая ситуация в ПВЗ наблюдается с начала августа, говорит Алексей. Селлеры тоже замечают задержки доставки заказов. И даже более продолжительные. Бывает и 10 дней. В основном это происходит с товарами, которые хранились на пострадавших от БПЛА складах, говорит продавец на Wildberries и Озон Иван.
6: Товар, который там остался, он очень долго едет до покупателей, и, соответственно, когда он приезжает с сильными задержками покупателя, от него отказываются частично. Забрать, вывезти его невозможно, потому что нет слотов для вывоза. И вынужден его продавать там на площадке на РВБ. Ну, и если вы работаете по модели Био, у вас товар лежит на складах, который он был до момента атаки, он там остался на складах. Потому что вы вот так же дальше продаете в надежде, что когда выручка вам придет на личный кабинет РВБ, потом эти деньги перечислят вам.
23: То есть он просто лежит на складе, ждет своего часа.
6: Ну, вы его продвигаете с помощью рекламы, или может не продвигать, он может лежать, но все стараются его распродать побыстрее, чтобы получить хотя бы деньги в каком-то размере.
23: Как-то вообще сам товар повреждается? Вот были такие случаи, чтобы кому-то пришел поврежденный товар?
6: Я не видел такого, у меня не было отзывов, что товар пришел поврежденный из-за этих происшествий.
1: Селлеры пытаются распродать товар с поврежденного склада быстрее.

0: рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Деньги. Одну из машин для чеканки монет сконструировал Леонардо да Винчи. В наковальне его аппарата находился штемпель с матрицей будущего изображения. На штемпель клали серебряную заготовку, а сверху опускали тяжелый механический молот, который мощным ударом отчеканивал очередной талер. Позже появились винтовые станки. Их изобрел другой гений эпохи Возрождения – Бенвенуто Челлини.
2: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей Business FM. Новости. Коротко.
3: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Валикулеев. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Алексея Ханова виновным в государственной измене и подготовке теракта в Мариуполе, сообщает пресс-служба суда. Ему назначено 23 года колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей, говорится в сообщении. Дополнительные бригады санавиации и скорой помощи направлены в город Свободный для оказания медицинской помощи пострадавшим при пожаре на Амурском газохимическом комплексе, сообщило предприятие. Число госпитализированных после пожара выросло до 24, число погибших до 3. Ушибы и порезы во время пожара на Амурском ГХК получили 122 человека. В городе Рыбинске, это Ярославская область, начато строительство кампуса мирового уровня «Меркурий», который, как ожидается, обеспечит подготовку высокопрофессиональных инженеров для передовых отраслей российской промышленности. Создание кампуса на базе Рыбинского государственного авиационно-технического университета имени Соловьева – один из крупнейших образовательных и инфраструктурных проектов в регионе. Он выполняется по поручению президента Владимира Путина и направлен на подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей научно-технологической развития и повышение конкурентоспособности Ярославской области. Издательство «Просвещение» снизило цены на 94 учебника по русскому языку, истории и биологии после предписания ФАС. Об этом сообщили в ведомстве. В отдельных случаях цены снизились до 78%, отметили в антимонопольной службе. Суд в конце 2025 года отменил предписание ФАС о штрафе на 2 миллиарда рублей для издательства, но оставил в силе требования ведомства снизить цены на школьные учебники по русскому языку, истории и биологии. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 19:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Пострадавшие от атак БПЛА «Селлер» ждут цифры, а покупатели на заказах. Продавцы жалуются на сложности с документальным подтверждением ущерба, чтобы договариваться с банками и претендовать на налоговую отсрочку. Почему маркетплейсы не спешат с таким подтверждением? По последним данным, 3 человека погибло, еще 146 пострадали при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. Возгорание локализовано. АГК – одно из крупнейших предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Она готовилась к пуску. Причина пожара устанавливается. И Казахстан готов принимать и перерабатывать российскую нефть, сообщили местные власти. Этим займется НПЗ «Конденсат». При этом 70% полученной продукции будут поставлять в Россию, а оставшиеся 30% оставлять в Казахстане. Насколько велики эти объемы и как они могут отразиться на обеспеченность российских регионов топливом, подробности на Business FM. Селлеры ждут цифр, а покупатели заказов. Продавцы, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они хотят получить документы с конкретными цифрами, чтобы договариваться с банками и претендовать на налоговую отсрочку и вообще понимать, стоит ли продолжать бизнес, продолжит Наталья Шашина.
5: Предприниматели должны принять решение. Ущерб такой. Что делать дальше? Отмечает в беседе с Business FM вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Но чтобы все посчитать, договариваться с поставщиками и кредиторами, претендовать на отсрочку по налогам или же принимать решение о банкротстве, селлерам нужны документы, подтверждающие, сколько

0: не потеряли. Палата обратилась в правительство с предложением установить обязательный срок для выдачи документов маркетплейсам, говорит Дыбова.
1: Мы понимаем, что с одной стороны маркетплейсам тоже нужно время, чтобы оценить и масштаб, и ущерб. Но есть склады, которые были самыми первыми, которые уже достаточно давно, в принципе, произошла эта беда. И поэтому, конечно, учитывая, что все-таки маркетплейсы это цифровые платформы, мы рассчитывали, что где-то в течение 2 недель такие документы у бизнеса начнут появляться.
0: Wildberries сообщает, справки о том, что товары селлера были на пострадавших складах, уже есть в личных кабинетах. Окончательные отчеты будут после завершения инвентаризации. Селлеры жалуются, справка есть, но в ней нет конкретики, говорит основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области Галина Ворожбит.
2: Ни количество пострадавших товаров, нет никакой суммы. У меня знакомая обращалась в Озонбанк с просьбой о предоставлении кредитных каникул. Озонбанк ей отказал. Я сама пока еще не обращалась, хотя у меня тоже есть кредитная нагрузка. Налоговая на основании этой справки тоже не предоставит никакой отсрочки, потому что там действительно не указаны никакие цифры. Я сама подавала досудебную претензию к Wildberries, чтобы мне выдали эту справку еще 20 июля. Сегодня какое? 25 августа? Никакого ответа нет.
0: Минфин предложил отсрочку по налогам и страховым взносам на 12 месяцев и приостановку проверок, но только для тех, чей ущерб превышает 5% годового дохода. Ключевым механизмом будет формирование перечня пострадавших. Его, как говорил глава Минэка Максим Решетников, будет вести компания РВБ и передавать в налоговую. Пока продавцы не понимают, как будут считать эти 5% и надеются вскоре получить информацию от площадки. Комментирует владелица компании «Багряница» по пошиву одежды Анастасия. Россия Аксенова.
3: На самом деле Wildberries оказали огромную поддержку, потому что они с самого начала, во-первых, были на связи, координировали действия. Нам выплатили уже дважды компенсацию, и справка тоже у нас появилась в личном кабинете.
4: То есть они компенсировали, да, какой-то суммой? Сколько это было, в процентах?
3: У нас это получилось почти 50%. У нас вообще, в принципе, не очень большие объемы. У нас маленький бизнес. Если честно, я вообще не ожидала никаких мер поддержки. Меня это очень сильно удивило.
0: Впрочем, есть и те, кто компенсации пока не получил. А покупатели сталкиваются с нюансами доставки теперь уже на 2 маркетплейсах. Алексей поехал с семьей в отпуск в Махачкалу. Дочка забыла солнечные очки. Решили заказать на Озон с доставкой на следующий день. Но произошла атака на склад в Дагестане. Заказ отменили, в приложении была плашка «Временно не принимаем заказы». Сейчас доставка в Махачкалу снова возможна. Но сроки ожидания на товары, нужные Алексею, выросли до недели.
5: Проблема в другом, в том, что сюда мы летели в компанию S7, где можно ноутбуки в ручную кладь с собой дополнительно взять в сумки. А обратно, поскольку мы билеты брали в последний момент, мы полетим в компании «Победа», у которых сумки с ноутбуками нельзя. Должен быть чехол, без карманов, без всего, только под ноутбук, чтобы туда ничего больше дополнительно нельзя было положить. Мы думали, что туда не успел прийти этот чехол дома. Мы его заказали перед вылетом, когда уже поняли, что делал труба. Но туда он прийти не успел, а сюда сейчас мы его не купим. Будем что-нибудь придумывать, какую-нибудь ткань колхозить, делать самодельный чехольчик для ноутбука, чтобы ноутбук не оставить у трапа самолета.
0: Что касается самих селлеров Озон, в компании Business FM сообщили, что продавцы, имеющие страховку от Ингосстраха с покрытием рисков от БПЛА, смогут получить выплаты. Когда закончится инвентаризация, им пришлют инструкции, как это сделать. И один из главных вопросов в чатах селлеров – насколько выплаты покроют ущерб. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Business FM.
6: 3 человека погибло, а еще 146 пострадали при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. 24 человека доставлены в больницы с травмами средней и высокой степени тяжести. Остальным оказана медпомощь на месте. Госпитализации не потребовалось, сообщили на предприятии. Подтверждена гибель 3 человек, сотрудников подрядных организаций, 2 граждан Китая и 1 гражданина России. Амурский газохимический комплекс – это одно из крупнейших предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Оно готовилось к пуску. Причин пожара устанавливается. Возгорание локализовано. Продолжает шеф-редактор ГТРК «Амур» Любовь Ломака.
7: Пожар на Амурском газохимическом комплексе произошел сегодня днем. Известно, что в Амурской области вылетел спецборт МЧС с речами ни из Склифосовского, ни Вишневского и других федеральных центров. К работе привлекли частные клиники нашей области. На площадке продолжают ликвидировать очаг возгорания. Специалисты проводят контролируемое выжигание остатков технических газов. Оборудование комплекса не повреждено. Предварительная причина – взрыв бочки с метанолом на вспомогательном участке установки пиролиза. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности. Также прокуратура взяла на контроль расследование этого дела.
8: Любовь Ламака, шеф-редактор ГТРК «Амур». Роспотребнадзор по Амурской области сообщил, что специалисты не выявили превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ после пожара на предприятии. Ранее в апреле, как пишет РИА Новости, на Амурском газохимическом комплексе были обнаружены нарушения пожарной безопасности, за что Ростехнадзор оштрафовал предприятие. Премьер Никол Пашинян нанес последний удар по трехглавой партии войны в парламенте. Армении так комментируют последние события его сторонники. Речь идет о задержании экс-президента и лидера оппозиции Роберта Гочериана. Другие оппозиционные лидеры тоже оказались под преследованием. О версиях следствия и последствиях для парламента Армении Евгений Перечук.
9: Почему вы миллионер? Откуда у вашей семьи такое богатство? Спрашивал Никол Пашинян во время дискуссии в парламенте депутата от оппозиционного блока Армения Левона Кочеряна. Перед этим Левон Кочерян назвал премьера Армении предателем. Пашинян в ответ заявил: «Вы хотите сказать, что вы должны передать свои миллионы своим детям, а ваши дети их детям? Я говорю вам прямо, что этого не произойдет. Интерпретируйте это как хотите, а для меня это политический вопрос, а не личный». На следующий день Левон был доставлен в службу национальной безопасности, а его отец, бывший президент и лидер оппозиционного блока Армения Роберт Кочерян, задержан. Вместе с ним его сын Седрак Кочерян и еще 4 человека. По версии следствия, Кочерян, используя свое служебное положение, присвоил госсобственность и приобрел ряд ценных объектов общественного и экономического значения по ценам значительно ниже рыночных. Антикоррупционный комитет назвал некоторые из них: развлекательный центр Play City, компания Fast Card, земельный участок площадью 2 гектара, курортный комплекс Blue Seven, компания Art Build, земельный участок площадью 29 тысяч квадратных метров и расположенное на нем здание, а также фитнес-клуб Orange Fitness, бизнес-центр Пиаца Гранде и компания Toyota Ереван. О противостоянии Пашиняна и Кочеряна говорит руководитель армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
10: Мне кажется, главной причиной подобных действий Пашиняна заключается в том, что ему предстоят важные внешнеполитические шаги. Я имею в виду продолжение уступок Азербайджану и Турции, которые подразумевают тяжелые и даже в некоторых случаях унизительные уступки. И переориентация геополитическая на Запад, хотя в реальности, как многие эксперты отмечают, это в реальности переориентация на Турцию при поддержке США и ЕС. Именно поэтому он пытается нейтрализовать те политические силы, которые могут ему помешать, и тем более, которые выступают за сохранение союзных отношений с Россией и против нынешнего курса, формата переговоров с Азербайджаном и Турцией, которые подразумевают односторонние уступки армянской стороны.
9: В Армении преследуются лидеры сразу трех основных оппозиционных партий. Помимо Роберта Кочеряна, это Самвел Карапетян от фракции «Сильная Армения». Миллиардер и глава группы компаний «Ташир» был задержан в июне, сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняли в публичных призывах к захвату власти, в легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием служебного положения, даже в финансовых махинациях и подкупе избирателей. Был и Гагик Сарукян, основатель партии «Процветающая Армения». Обвинения против него связаны с неуплатой налогов и мошенничеством в период избирательных кампаний. Его активы сейчас изымаются. У Пашиняна после победы его партии на парламентских выборах развязаны руки. И сейчас он занят выполнением предвыборных обещаний, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
11: Конечно, развязано и предпарламентскими выборами. Он открыто говорил о том, что партия войны, как он их называет, так или иначе будет ликвидирована, уничтожена. Он не выбирал фактически выражения, разве что матерных выражений не было в отношении бывших руководителей Республики Армения. Пашинян, что обещал, то и делает. Когда произошли парламентские выборы, стало очевидно, что несмотря на все усилия, несмотря на брошенные огромные финансовые ресурсы, оппозиция не в состоянии справиться с Пашиняном. Да, конечно, победа партии Пашиняна не была столь оглушительной, но она была, и она была очевидной. Воспользовавшись этим карт-бланшем, Пашинян выполняет все свои предвыборные обещания. Надо понимать, что в самом армянском обществе тоже существует определенный запрос на юридическое преследование этих людей, потому что в бытность своей руководителями государства, они действительно создали систему, которая была сплошь коррумпирована. И вот эта коррумпированность в конечном итоге и привела к тому, что лидеры оппозиции не смогли повести за собой значительную массу народа.
9: В офисе экс-президента Роберта Качаряна и главы оппозиционного блока «Армения» назвали его задержание атакой властей. Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иски 7 оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов. Оппоненты Пашиняна требуют аннулировать итоги голосования из-за нарушений, допущенных, по их мнению, в ходе предвыборной кампании. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
12: Реклама. Хотите инвестировать за рубеж, но опасаетесь политических рисков? Национализация, запрет на вывод прибыли, блокировка платежей. Не позволяйте рискам встать на пути вашего бизнеса. Страховое агентство АОЭКСАР, входящее в группу Российского экспортного центра, гарантия защиты вашего капитала. Страхование зарубежных инвестиций АОЭКСАР покрывает основную долю убытков. Расширяйте географию, привлекайте надежных партнеров, получайте экспертизу Государственного института. АОЭКСАР. Инвестируйте с уверенностью.
13: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Мозамбикский метикал был введен в обращение в уже независимой республике в 1980-м, заменив собой эскудо португальских колоний. Некоторое время считался самой дешевой валютой мира, когда в результате гиперинфляции обесценился до уровня 24,5 тысячи метикалов за доллар. После деноминации дешевле американской валюты в несколько десятков раз. Валюты на Business FM. Блогеры. Американка Чарли Данелио начала заниматься танцами, когда ей было 3 года. Участвовала в конкурсах, выступала на профессиональной сцене. А в 2019-м, когда ей было 15, начала выкладывать свои танцевальные видео в соцсетях. Позже стала сопровождать эти ролики рассказами о себе, о школе, о семье, об изнанке танцевального шоу-бизнеса и опыте общения со звездами. Сейчас Чарли в своих видео переключилась на собственные бизнес-проекты, бренд повседневной одежды и линии косметики и парфюмерии. Совокупно у Данелио во всех соцсетях и на видеоплатформах, где есть ее аккаунты, около 200 миллионов подписчиков. Личное состояние девушки оценивается в 23 миллиона долларов. Чарли зарабатывает на прямой монетизации и спонсорстве. Стоимость одного поста в ее блоге может достигать полумиллиона долларов США.
12: Блогеры на Business FM.
13: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
12: Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
14: Группа «Лента» с 1 сентября планирует запустить оплату в цифровых рублях в большинстве розничных сетей группы, в том числе в «Монетке» и «Улыбке радуги», сообщают РИА Новости. Отмечается, что возможность приема оплат цифровым рублем в «Ленте» будет доступна только в офлайне. В компании пояснили, что в онлайне функционал подписок на цифровой рубль еще находится в разработке на стороне Банка России и обслуживающих банков. Согласно законодательству, оплату в цифровых рублях с сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Группа «Самолет» обещает выполнить все финансовые обязательства перед партнерами, сообщили ТАСС в пресс-службе девелопера. Ранее в телеграм-каналах писали, что рекламное агентство в этом году подали к группе «Самолет» иски на 1 миллиард рублей. Они могут быть связаны с задержкой выплат подрядчикам в связи с оптимизацией девелопером своих затрат. Мираторг выиграл суд по защите репутации у блогера Стаса, и как просто настоящее имя Станислав Васильев. Как пишет издание «Шоперс», поводом для иска стал ролик, опубликованный Васильевым 15 марта, где он связывал массовый забой скота в Новосибирской области с выгодой агрохолдингов, в том числе Мираторга. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
15: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Администрация Дональда Трампа готовится отозвать деловые и туристические визы под угрозой до 200 тысяч иностранцев, сообщает Associated Press. Если решение будет принято окончательно, это станет крупнейшим единовременным отзывом виз в истории Америки и, вероятно, обернется целым шквалом судебных исков, отмечает агентство.
1: США, по данным источников Associated Press, в ближайшие недели может объявить об отзыве так называемых виз B1 и B2, выданных в период с 16 по 26 год. Речь идет о тех владельцах виз, которые обращались за убежищем или намерены сделать это сейчас. Мера будет реализована совместно с Министерством внутренней безопасности США. Смысл в том, чтобы выявить и отозвать неиммиграционные визы иностранцев, которые въехали в страну якобы на короткий срок, а затем подали на получение убежища, чтобы остаться в Америке. Запрос на предоставление убежища не должен быть лазейкой для обхода иммиграционного законодательства, подчеркнули в Госдепартаменте США. Визы B1 обычно выдаются для деловых поездок, а B2 для туризма, посещения родственников или получения медпомощи. И пока не ясно, сколько владельцев таких виз уже подали на получение убежища или собираются это сделать. В целом, проверка действующих владельцев таких виз началась после того, как ведомство получило от службы гражданства и иммиграции США информацию о таких заявителях. Сейчас те, кто подает на визы B1 и B2, уже обязаны подтверждать, что не намерены просить убежище в Америке и доказывать, что действительно планируют вернуться в свою страну.
0: Отзыв туристических и деловых виз у иностранцев – очередной шаг в ужесточении иммиграционной политики США, о которой неоднократно заявлял Трамп, говорит эксперт по визовым и иммиграционным вопросам Юрий Пязнер.
2: Трамп, в принципе, ужесточает миграционную политику в Штатах. Во время своего второго срока он это декларировал при избрании и проводит эту политику. И это не первый его демарш в этом направлении. Если говорить о практических последствиях отзыва виз B1, B2 у иностранцев, эта мера не говорит о том, что будет массово отзываться туристические визы у всех их получивших. Но если говорить об абсолютных цифрах, то действительно эта цифра может измеряться сотнях тысяч человек.
3: А как сейчас, в принципе, выдают эти визы? Насколько это все сложно? И затрагивает ли эта история в целом россиян?
2: Если говорить вообще о россиянах, эта история с точки зрения формальной логики затронуть не должна. Потому что если человек подает документы на визу B1 и B2, это не говорит о том, что он планирует в дальнейшем подавать документы на получение убежища. И процедура получения B1 и B2 виз в связи с этой кампанией не меняется, она остается такой же, какой была. Единственное, что локализация подачи на визы США для россиян изменилась. Если раньше можно было подавать практически в любом консульстве, то сейчас их осталось, если мне память не изменяет, всего 2 по миру. Что касается сроков с 2016 года, во-первых, эти визы бывают действительно длительные, они бывают 10-летние. Например, в Израиле выдают в основном 10-летние визы израильтянам. Кроме всего прочего, нужно понимать, если человек въехал по визе B1 или B2 и подал документы на предоставление убежища, то после окончания визы, с точки зрения законодательства США, он может оставаться в стране и ожидать решения о предоставлении убежища или отказа предоставления убежища уже после срока окончания визы.
0: Юрий Певзнар, эксперт по визовым и иммиграционным вопросам. За последние полтора года США отозвали около 175 тысяч виз у людей, осужденных или обвиняемых в преступлениях, а также у некоторых критиков американской политики. Кроме того, администрация Трампа уже ввела бессрочную паузу на выдачу иммиграционных виз для граждан 75 стран, в числе которых Россия. Также американское правительство ужесточает борьбу с родильным туризмом, поездками иностранных в США ради рождения ребенка в Америке и получением гражданства. Попытки Трампа отменить это право пока блокируются. Блокирует суды.
4: Капитал с Алексеем Завьяловым.
0: Добрый вечер, Алексей.
5: Добрый вечер.
0: Ну что ж, вероятный визит в Москву главы ЦРУ Рэдклиффа взбодрил сильно российский рынок. В моменте более 3,5% прибавляли, но по итогам основных торгов 2% с четвертью, что тоже, в общем-то, немало. Ну, вопрос,
5: для
0: конечно, да.
5: Текущей ситуации очень хороший рост, даже более чем на 2%. Конечно, хотелось бы 3,5% увидеть на закрытии, но, увы, каких-то подробностей приезда директора ЦРУ в Москву рынок пока не увидел. Есть, конечно, какие-то утечки, но прежде всего это домыслы, скорее всего, какие-то публикации, и прежде всего это в американской прессе, так что на это опираться довольно сложно. Может быть, появятся какие-то уже официальные сообщения со стороны, во всяком случае, России. Вот это будет интересно. Но если появится, то, скорее всего, уже завтра мы услышим комментарии насчет прилета в Москву директора ЦРУ. Посмотрим. Ну, вот рынок действительно живет новостями геополитики в первую очередь. И еще раз мы в этом сегодня убедились. Если говорить про уже вечернюю торговую сессию, примерно все то же самое, что было и на закрытии основной торговой сессии. Да, пытались расти и даже выше были. Но, в принципе, еще раз скажу, нет подробностей и нету продолжения роста. 2,3% прибавляет индекс Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии, 2118 пунктов. Ну и рубль сегодня даже немножко подрос к китайскому юаню. Всего лишь около 3 копеек прибавила российская валюта. Соответственно, китайский юань на закрытии 12 рублей 49 копеек. Доллар США, ну, можно сказать, что немножко тоже снизился. Во всяком случае, сейчас, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, американская валюта торгуется чуть выше 84 рублей. Ну и, соответственно, цены на нефть упали. Упали очень заметно. Почти 4% теряют контракты в Лондоне. Смесь Brent опустилась ниже $89 за баррель. Но все это на фоне еще вчерашних сообщений от министра финансов США Скотта Бессента о введении новых страшных, как он говорит, санкций против Ирана. Но здесь рынок так рассуждает в том ключе, что переход от военного противостояния к экономическому давлению – это все-таки неплохо и несет меньше риска в плане поставок нефти из этого региона.
4: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
8: Особая пенсия. Определенной формой пожизненной пенсии можно считать выплату на Аляске так называемого нефтяного дивиденда. В 1976 году жители штата одобрили поправку Конституции, по которой не менее четверти доходов от всех природных ресурсов Аляски должны использоваться на выплаты населению. Размер дивиденда меняется год от года в зависимости от доходов и бюджетной политики штата. В 2022 сумма выплат за год составила почти $3300, а в 2025 ровно 1000. Все жители получают одинаковую сумму, независимо от возраста и трудоспособности. Главное – соответствовать критериям резидентства Аляски. Выезд с территории штата более чем на 180 дней в году надо обосновывать, чтобы не лишиться вознаграждения.
4: Особая пенсия. На Бизнес FM.
7: Карьера с Ольгой Дементьевой.
9: В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли, писал Чехов. А сегодня мы бы с вами сказали, перефразируя, что должно быть прекрасно и личное впечатление, и цифровой след. Потому что сегодня изучают сначала резюме, потом соцсети, а потом уже приглашают на встречу. Или наоборот, после личного знакомства на каком-нибудь форуме продолжают формировать впечатление по соцсетям. Иногда посты в соцсетях мешают трудоустроиться, а иногда становятся причиной увольнений. Давайте обсудим эту тему. Если кто-то откроет ваш профиль в соцсетях прямо сейчас или перед собеседованием, что он поймет о вас и что запомнит? Еще до того, как вы пожмете руку будущему работодателю или партнеру, вас уже могут изучить по цифровому следу. Сегодня ваши соцсети – это продолжение профессионального образа. Посты, комментарии, фотографии, реакции, публичные высказывания – все это формирует цифровой след. Иногда один эмоциональный комментарий или пост, написанный в момент раздражения, может рассказать о человеке больше, чем его резюме. А один негативный отзыв о ресторане на Яндекс.Картах может стать даже причиной увольнения. Так произошло с коммерческим директором одной крупной компании, который назвал сервис худшим, а скриншот этого комментария его коллеги переслали собственнику. Он решил уволить топ-менеджера. Таких примеров десятки, тут надо выделить главное. К увольнениям приводит распространение любого негатива, проявление агрессии, публичные конфликты, привычка обвинять всех вокруг и неспособность управлять своими эмоциями. Даже если название компании работодателя не указано в профиле, он не является личным. Так считает большинство HR. И все же цифровой след может работать на вас, если показывать интересы, экспертизу и ценности. Иногда полезно провести простой репутационный аудит, открыть свои соцсети и посмотреть на них глазами незнакомого человека, спрашивая себя, я бы захотел работать с этим человеком.
7: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: 19:58 московское время. У микрофона Сардар Уликулиев. Супружеская пара пострадала при попадании украинского дрона по автомобилю Белгородской области, сообщил оперштаб региона. Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизельного топлива для производителей, который сейчас действует до 1 сентября, сообщили в Министерстве энергетики. Минэнерго подчеркнули, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период сезонных полевых работ. Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса, добавили в ведомстве. Власти Канады с 8 сентября ведут ответные пошлины в размере 15, 25 и 50% на импорт товаров из США объемом 27 миллиардов 600 миллионов долларов, которые затронут сталь, электронику, молочную продукцию, сельхозоборудование, бытовую технику и целлюлозно-бумажную отрасль, говорится в сообщении канадского министерства финансов. Австралийская ассоциация звукозаписывающих компаний заявила, что допустит к чартам и премиям только композиции, в значительной мере созданные человеком. Участие считается значительным, если человек написал песню, исполнил вокалы и основные инструментальные партии. Изменения последовали за скандалом с кавером на «Like a Prayer» Мадонны. Диджей Джош Фавас скрыл, что вокалы ударные были сгенерированы. Трек 16 недель держался в чартах, занял первое место на национальном радио и набрал десятки миллионов в прослушивании в Spotify. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве в 8 вечера в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве, возможно, побывал глава ЦРУ Джон Рэдклифф, по данным американских СМИ, для проведения встреч. Не уточняется, с кем и по какому вопросу. Сначала сообщалось, что во Внуково приземлился самолет американский ВВС, затем, что он вылетел обратно. Российский рынок акций подскочил на этом на 3%. Зачем глава ЦРУ мог прилетать в Россию? Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, пишут Телеграф и Фигаро. Предполагает, что могут быть сокращены около 100 тысяч работников Volkswagen по всему миру. Каковы причины упадка главного автоконцерна Германии? И власти Петербурга пообещали решить проблему, которую в нашем эфире подняли предприниматели. Речь о случае, когда из-за крученной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам недавно рассказала предпринимательница из Петербурга. А сегодня новая похожая история. Подробности на Business FM. СМИ утверждают, что глава ЦРУ Джон Рэтлиф прилетел в Москву для проведения встречи. Первой об этом сообщила журналистка американского телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники. По данным репортера Axios Барака Авида, который также ссылается на неназванные источники, накануне визита Рэтлифа США предупредили Украину, что в Москву отправляется делегация высокопоставленных американских чиновников и попросили приостановить удары до момента, пока она не уедет. Телеграм-канал Юнашев Лайф пишет, что на этот тур у президента было назначено очень масштабное мероприятие, но пару дней назад его перенесли. Юнашев связывает это с визитом Рэтлифа. С кем именно мог встретиться директор ЦРУ, если он действительно прилетел в Москву, неизвестно. Однако глава СВР Сергей Нарышкин неоднократно говорил о готовности привести встречу с Рэтлифом. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагает информация о прилете во Внуково военно-транспортного самолета ВС США. Российская сторона не планирует на этой неделе встречи с представителями администрации США, добавил Песков. В сообщениях о прибытии главы ЦРУ в Москву российский рынок акций ускорил рост. Индекс Мосбиржи в моменте прибавлял на 3,5%, приблизившись к отметке в 2150 пунктов. По данным сервиса Flightradar24, самолет ВС США Boeing C-17 вылетел из Внуково около 18:30 по московскому времени. Неизвестно, находился ли на борту директора ЦРУ Джон Рэтлиф. Мы обсудили это с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает». Как вы считаете, что это было? Был ли это Рэтлиф? Если это он, то что он делал в Москве?
11: Надо сказать, что американские официальные лица тоже не комментируют этот визит и не подтверждают и не опровергают эту информацию. Но они, правда, не говорят. Не знаем, кто это и зачем полетел. Они просто не комментируют. Теоретически визави Рэтлифа могли быть Нарышкин и Бортников. Такой формат переговоров на уровне спецслужб уже был. Последний раз директор ЦРУ, тогда это был Бернс, до этого он послом был в Москве, прилетал в ноябре 2021 года. Он приезжал в серьезной миссии и пытался предотвратить СВО. Про Рэтлифа известно, что его можно отнести к числу ястребов. Это, безусловно, не собеседник формата риэлтора Уиткофа или зятя Трампа Кушнера. Это жесткий переговорщик. Он мог привести какие-то достаточно конкретные, но я думаю, что жесткие предложения. Тем более, что его визит совпал ведь по времени менее чем через неделю. Палат представителей Конгресса США выйдет из каникул и примет санкционный закон, поскольку Сенат за него уже проголосовал. Соответственно, возникает развилка. Можно применять его так, а можно применять его эдак. Посмотрите, что мы сейчас сделаем с Ираном путем экономического удушения. Так что давайте как-то договариваться. Это я предполагаю. Конечно, Рэтклифф мне пока не отзвонился и не рассказал, что он там разговаривал с кем.
0: С другой стороны, больше всего, что сейчас забудет Трамп, это не Украина, это Иран. Он сейчас вводит очередную беспрецедентную блокаду Ирана и говорит, что все должны к ней присоединяться и ни в коем случае не мешать. Лично обзванивает лидеров различных государств. И больше всего США боятся, что Ирану будут помогать Китай и Россия, тем более у нас общее море, почти общая граница. Может быть, в этом плане господин Рэтлиф что-то хочет нам сказать, может быть, что-то на что-то поменять, дескать, вы не будете что-то поставлять Ирану, а мы что-то не будем поставлять Украине.
11: Хорошее предположение. Думаю, что Иран был одним из сюжетов переговоров, но все равно это связано с Украиной. Поскольку главный размен – это Украина, и все крутится вокруг нее. Иран для Москвы в данном случае имеет подчиненное значение, второстепенное. А если даже для Трампа он имеет значение первостепенное, то он никогда не давал понять, что его сильно беспокоит российская именно помощь Ирану. Его беспокоит китайская помощь, которая и гораздо масштабнее, и гораздо откровеннее. Более того, китайцы просто демонстративно игнорируют многие американские антииранские санкции. Даже ей было распоряжение весной, ведь китайских властей официально на сей счет. В ответ на очередной черный список американский, они прямое дали указание фигурантам этого списка, китайским компаниям, его игнорировать. Но по поводу России, я не думаю, что просто Россия так масштабно помогает Ирану, как Китай. И возможностей таких сейчас нет. Но да, Иран мог быть сюжетом.
0: Но если все-таки глава ЦРУ это действительно был, то, наверное, он какими-то реальными секретными документами сюда прилетал, дескать, смотрите, что мы знаем, чтобы торговаться, да?
12: да, опять-таки.
0: Что такое мог привезти в Москву глава ЦРУ, что понадобилось, чтобы это вез глава ЦРУ?
11: Я не думаю, что у него есть какой-то компромат на кого-то. То есть он есть, конечно, и даже на всех, наверное, и то, что они считают компроматом, но это не секрет, и тут нет ничего уникального. Досье собирают на всех крупных политических деятелей, и в данном случае вряд ли что-то уникальное он предъявил.
0: Но еще российский рынок как-то очень бодро отреагировал на приезд Рэтклиффа, подскочил в моменте на 3,5%. Есть ли поводы для радости?
11: Российский рынок правится эмоциями, причем эмоциями инвесторов-физиков, физических лиц, которые, на мой субъективный оценочный взгляд, по большей части политически малограмотны и реагируют только на заголовки в брокерских приложениях. Тем более, что для большинства это не заработок, а просто вид рулетки, игры в казино и так далее. Люди ходят за фаном, а не за прибылью.
0: Георгий Бов, политолог, автор телеграм-канала «Бов знает», улетевший из

0: но все еще одна из самых крепких африканских валют. В новейшей истории на порядок с лишним дешевле
1: в Риге, сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерских.
2: Немецкий автопром попросту не в состоянии конкурировать. Цены значительно ниже, а качество вполне сопоставимое с нынешними продуктами немецких марок. В декабре прошлого года Volkswagen пришлось закрыть завод в Дрездене. Были слухи о возможном скором закрытии еще 4 предприятий, но в 2030-х годах. А закрытие площадок он назвал крайней мерой. В 2024 году Volkswagen заявила о планах сократить 50 тысяч человек. А в июле этого года Блюм допускал увольнение еще 50 тысяч сотрудников. Причем проблемы не только у Volkswagen, но и у всего автопрома Германии в принципе, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
3: Автопромышленный комплекс всегда за последние десятилетия, фактически после Второй мировой войны, считался показательным во всей Германии. Если автомобильному сектору было хорошо, то процветала вся немецкая экономика. Когда этот сектор страдал от экономических кризисов, то экономика всей страны страдала. Я вижу, что сегодня многие люди ощущают проблемы в автосекторе как уже не только временные, как это было на протяжении последних десятилетий, а как постоянные. И начинают действительно тревожиться. Массовых увольнений мы не чувствуем. Они просто сейчас готовятся. И нужно выждать, какая будет реакция после того, как это произойдет.
2: Среди других негативных для немецкого автопрома факторов – война на Ближнем Востоке, из-за которой выросли цены на нефть, а также пошлины в США, из-за чего продавать авто в Штатах стало крайне невыгодно. В немецкой экономике в целом на протяжении последних нескольких лет наблюдался определенный застой. Однако во втором квартале этого года ВВП Германии вырос на 0,3% вместо ожидаемых 0,2%, пишет Bloomberg. Хорошие результаты обеспечили рост экспорта, но не автомобилей, а также выросли госрасходы и в первую очередь на немецкую оборонную промышленность. Но не сказать, что это такой уж ощутимый скачок. Экономика вновь может сократиться, считает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
4: Сейчас сложно сказать, насколько еще просядет, насколько будет возмущение, потому что вот-вот только начинают возвращаться с отпусков, и недовольство будет. Пока забастовок нет, но я ожидаю, что забастовки будут в сентябре, в октябре, но люди недовольны. Плюс сейчас у нас будут выборы в разных землях, и я думаю, что будут высказываться. Но сейчас уже я вижу, что некоторые немецкие профсоюзы предлагают все-таки выходить на улицу и заявлять правительству Германии о своих проблемах, о планируемых больших увольнениях.
2: Bloomberg все же отмечает, что рост цен на энергоносители и продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке продолжают оказывать давление. Негативным фактором выступила и рекордная жара этим летом. Пересыхание рек, в частности Рейна, может привести к замедлению роста ВВП в третьем квартале, так как страдает логистика, указывал Бундесбанк в своем отчете на прошлой неделе. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
5: Так едет ли к нам Kanye West? «Газпром-арена» фактически отказывается от концертов. Представители площадки заявили, что организаторы концерта агентства «Сайдженси» начали продажу билетов, не имея подписанного договора аренды. «Сайдженси» говорят, что концерты не отменены, что подготовка идет в штатном режиме, а билеты остаются в продаже. Официальные афиши тура самого рэпера, питерские концерты до сих пор заявлены. Но вопрос в том, приедет ли Канье в Санкт-Петербург, остается открытым. На фоне всех этих противоречивых заявлений Ивану Медведеву навеяло.
6: Навеяло. Одну простую сказку, а может и не сказку, а может непростую, хотим вам рассказать. В Россию едет Канье, а может и не Канье, а может и не едет, но мы продолжим ждать. Споет он в Петербурге, а может в Оренбурге, а может быть в Самаре, а может не споет. Но Канье точно едет, а может и не едет, а может уже вышел и до сих пор идет. Его мы тут встречаем, а может не встречаем, а может провожаем, а может быть не тут. Одно мы знаем точно – билеты покупаем. На цены мы не смотрим, берем все, что дают. Россию любит Канье, а может и не Канье, а может не Россию, а может Казахстан. В его кумирах фюрер, а может и не фюрер. А может, пусть не едет, может, лучше Бутан-клан?
7: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Канал Сити Хаката в японском городе Фукуока, открытый в 1996 году, это буквально город в городе. Торгово-развлекательный центр построен вокруг искусственного канала. И это не одно сооружение,

0: целый комплекс зданий разнообразных стилей и форм. Помимо стандартного набора из магазинов, кинотеатров и ресторанов, в Канал-Сити есть две гостиницы, казино, театр и смотровые площадки. Но главное в этом городе шопинга, как ни странно, безостановочная культурная программа. В центре ежедневно проходят театральные постановки и концерты. На набережных канала выступают музыканты, цирковые и эстрадные артисты, работают и выставляют свои полотна художники. С 10 утра до 10 вечера проходит шоу фонтанов, которых в комплексе множество. Ежегодно канал Сити Хаката посещают порядка 17 миллионов человек. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сердар Авликулиев. Эксперты зернового рынка на фоне затрудненного судоходства и повреждений портовой инфраструктуры в Азово-Черноморском бассейне прогнозируют падение экспорта российского зерна в августе до 1 800 000 2,5 миллиона тонн. Год назад было отгружено более 5 миллионов тонн. Минсельхоз создал штаб для выработки оперативных решений по переориентации грузовых потоков и устранению логистических ограничений при транспортировке сельхозпродукции, говорится в его сообщении. Выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии в России по итогам первого полугодия выросла на 14,61% и составила 7,61 гигаватта. Такие данные получены Ассоциацией развития возобновляемой энергетики. Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, во второй декаде августа этого года повысилось до 12,9% с 12,89% в первой декаде, сообщается на сайте Центробанка. Рост этого индикативного показателя зафиксирован пятую декаду подряд после непрерывного подекадного снижения в течение 7 месяцев, начиная с первой декады декабря 2025 года. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил во вторник о старте комплексной реконструкции Ярославского вокзала. Здание обновят по стандарту Ленинградского. Мэр Москвы отметил, что в планах объединение территорий двух вокзалов. «Мы постараемся соединить Ярославский и Ленинградский вокзалы так, чтобы была единая территория крупнейшего транспортного узла нашей страны», подчеркнул Собянин. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 14. Осадков сегодня больше уже не ожидается. Ночью плюс 13, завтра днем до 18 градусов. Облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. В четверг предполагается предварительно без осадков и чуть теплее, плюс 19. 20:17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Войны нового времени – это войны с экономикой. Понятие экономической войны меняется. Сознательный ущерб экономической инфраструктуре государств становится едва ли не главным оружием сырьем. И целью ведения горячих войн – главная задача власти и бизнеса максимально быстро реагировать на угрозы и последствия их реализации, подчеркивает колумнист и публицист Семен Новопроцкий.
3: Теперь это не только тарифные войны, попытки вытеснить конкурентов с рынка или запретить импорт каких-либо товаров. Президент США Дональд Трамп, потерпев очевидное военное поражение в войне с Ираном, решил переключиться на иранскую экономику, объявив операцию на экономический политический изгой. В США угрожают санкциями и устранением из долларовой системы всем государствам, которые будут оказывать какую-либо экономическую и иную помощь Ирану. При этом трудно себе представить, чтобы США полностью запретили рассчитываться в долларах главному внешнеторговому партнеру Ирана, Китаю. Президент России подписал указ о защите критической инфраструктуры, потому что мы видим, что Россия и Украина фактически используют объекты критической инфраструктуры, объекты гражданской экономики как военные цели. Минфин внес в правительство меры по поддержке пострадавших предпринимателей, хранивших товары на складах Wildberries и самой компании РВБ. Теперь уже к этому списку смело можно добавлять Озон. И понятно, что невозможно предсказать, кто еще может оказаться в подобном списке. Минсельхоз России рассматривает экстренные меры поддержки сельхозпроизводителей в связи с тем, что сильно затруднен или практически приостановлен экспорт зерна через Черное море. А российский бизнес, по данным экспертных платформ, за первое полугодие 7 раз нарастил закупки средств антидроновой защиты. Россия официально признала, что уже закупает бензин для покрытия внутреннего дефицита. Понятно, что это тоже не закладывалось ни в какие макроэкономические прогнозы. Экономика становится фактически и целью, и орудием борьбы, средства защиты предприятий, пересмотр логистических маршрутов, становится частью повседневной работы. Тот же Иран легко и безболезненно не только перекрыл Ормузский пролив, но и очень легко вынес часть нефтепереработки Саудовской Аравии, часть предприятий крупнейшего в мире производителя сжиженного природного газа Катара, алюминиевые заводы в странах Ближнего Востока. Теперь экономика впервые, может быть, за долгое время, если не вообще впервые, становится буквальной целью. Это странно и неуместно звучали бы призывы переводить, в том числе, российскую экономику на мобилизационные рельсы. Мы видим, что экономика уже фактически перестраивается в режим того, что можно было бы назвать военным временем, но только в совершенно другом смысле, чем мы это раньше представляли.
2: Семен Новопрусский, колумнист «Бизнес-ФМ». В стремительно меняющемся мире экономические объекты, прежде всего логистические, нефтеперерабатывающие, энергетические, становятся буквальными военными целями, а экономические санкции – прямым заменителем военных действий. Экономическая война превращается в войну. С экономикой подытожил эксперт. Власти Петербурга пообещали решить проблему, которую в нашем эфире подняли предприниматели. Речь идет о случае, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам недавно рассказала предпринимательница из Петербурга. А сегодня новая похожая история о том, как копейки превращаются в миллионы для ФНС. Рассказ Михаила Сафонова.
4: Бизнесмен из Петербурга Петр Гордеев, он занимается благоустройством парков, обратился к нам, когда узнал от Бизнес-ФМ историю своей коллеги из его же города, Елены Солобоевой. Она недавно рассказала, как на ее ИП пришло доначисление налогов из-за технической ошибки в личной декларации. Образовалась недоимка в 10 рублей, и это привело к перерасчету налогов на 1,5 миллиона. У Петра история даже эффектнее. ФНС доначислила почти 2 миллиона из-за недоимки всего лишь в 1 рубль. И дело даже не в рубле, а в копейках, которые бухгалтер округлила, отчитываясь о налогах персонала.
5: Начали разбираться у себя, оказалось, что бухгалтер действительно подала уведомление на 1 рубль меньше, чем уплатила налог НДФЛ, потому что она считала в Excel, а 1С-ка там по-своему считает этот налог, он считается в целых рублях, а зарплата считается с рублями и копейками, да, и, соответственно, в какой-то момент нужно округлить эти 13%. Ну и где-то в этой математике рубль потерялся. Нам присылают требования, пытаются доначислить нам 1,9 миллиона.
4: Суть в следующем. Есть два варианта уплаты налогов по упрощенной системе. Либо 6% со всех доходов, либо предприниматель вычитает из общей выручки свои расходы, аренда, покупка материалов и так далее. Заявляет об этом ФНС. И уже с этой разницы платят 15%. Тут кому как выгоднее. Но в некоторых регионах, если использовать второй вариант, действует льготная ставка. В Петербурге 7%. Чтобы ее получить, нужно выполнить несколько условий. И одно из них – полное отсутствие задолженности по налогам на конец года. Минус рубль или даже копейка – значит, что условие не выполнено. И тогда система система сама доначисляет налоги по обычной ставке в 15%. По факту, от малого бизнеса могут потребовать доплатить миллионы рублей. Мы поговорили с консалтинговой компанией «Бизнес Финанс Групп». Это бухгалтерия нашего героя на аутсорсе. Ее руководитель Евгения Зубова рассказывает, что случаи в Петербурге не единичные.
6: У меня два предпринимателя лишились льготы по условию отсутствия задолженности на 31 декабря.
7: И в итоге какие это суммы?
6: Сумма где-то в районе 250 тысяч. Суммы могут быть у всех разные, но это почти в два раза. Вот в чем проблема. Да, 15% и 7%. Для любого предпринимателя это большая нагрузка.
4: Также мы обратились в ФНС с просьбой проанализировать и этот кейс. Там сообщили, что в Петербурге есть условия, которые установлены законом. Если образуется недоимка, то на льготу предприниматель права не имеет. Цитата из ответа налога.
8: Если налогоплательщик применяет ОСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и не соответствует условиям, в том числе имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, то применять налоговую ставку в размере 7% за период с 1 января по 31 декабря 2025 года не вправе. Отсутствие задолженности – это одно из важных условий применения льготной ставки.
4: Впрочем, есть и хорошие новости. Коллеги нашего героя из Петербурга, об истории которой он узнал от нас, отменили до начисления. Она подала уточненную декларацию, ждала ответа, и ее в итоге приняли. Елена Солобоева рассказала, что до этого наняла консультанта, и он сообщил, что правда на ее стороне, но доказывать придется в суде. После ее рассказа в эфире все обошлось.
9: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
4: Бизнесмен Петр Гордеев рассказал, что после того, как он отправил претензию, его вызвали в налоговую для объяснения о рублевой недоимке. И, судя по словам предпринимателя, по невербальным признакам он понял, что и в его случае тоже все будет хорошо. И проблемой занялись в правительстве Петербурга. Вице-губернатор города Алексей Корабельников опубликовал в мессенджерах ссылку на наш рассказ и сообщил, что власти все изучили и теперь готовят поправки, чтобы предприниматели могли воспользоваться льготой, если заплатят недоимку, а сама она не превышает 3000 рублей. А заодно рассказал о масштабе проблемы. Это поможет сохранить льготу почти для 5000 налогоплательщиков. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
2: Пожар возле Ялты помогает тушить добровольцам. Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился направить дополнительную технику на ликвидацию огня в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Ранее он своим указом присвоил пожару статус природной ЧС регионального характера. Руководитель ее ликвидации назначен на глава правительства республики Юрий Гацанюк. Пожар в горно-лесной зоне Ялты вспыхнул ночью 19 августа на площади около 3 гектаров и с тех пор разросся до 50 гектаров. Тушение осложнено труднодоступностью места, крутыми склонами и отсутствием источников воды. С огнем борются спасатели МЧС, сотрудники Ялтинского горно-лесного заповедника и добровольцы. Вот что рассказал нам главный редактор газеты «Ялта» Сергей Сардыка.
10: О том, что огнеопасно, объявлялось много раз. Плюс был сильный ветер с порывами до 15 метров. Конечно, это способствовало распространению огня. А к тому же там, между хребтами Иограф и Кизил-Кая, очень труднодоступная местность. Крутые склоны, отсутствие ручьев, воды. Спасатели прокладывали так называемые рукавные линии в эти места. В настоящее время около 800 человек борются с огнем. Над городом постоянно летает вертолет с бадьей, берет воду в море и летает тушит. Чувствуется некоторая гарь.
2: А понятны причины?
10: Конечно, это нам официальные органы потом расскажут. Говорилась версия, что был сбит пресловутый дрон, он упал и от него загорелось. Хотя пожары, если вы посмотрите ленту, они каждый год и в Крыму, и в Ялте. Население достаточно тревожно обсуждает то, что происходит. Потому что лес — это легкие Ялты, а там горят корабельные сосны, огромные деревья. Это очень плохо для экологии Ялты. Но никакой паники нету. МЧС обратилась с предложением добровольцам, крепким, здоровым мужчинам от 18 лет и владельцам горных мотоциклов, внедорожников, только помочь. Предложили там в 6 утра в определенном месте собраться и помогать гасить пожар. Многие откликнулись, ребята помогают.
2: Сергей Сардыко, главный редактор газеты «Ялта». Глава Крым Аксенов также поручил властям Ялты обеспечить мероприятия по защите населенных пунктов от лесного пожара, а в случае необходимости эвакуировать жителей в подготовку.

0: Бизнес ФМ. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: 20 часов 28 минут, московское время, у микрофона Сердар Влекулиев. Российская армия днем во вторник продолжила нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре. Украины задействованы в интересах ВСУ, сообщает в своем МАКС-канале Минобороны. Порту Южный были нанесены удары по двум сухогрузам, доставившим на Украину грузы военного назначения. Также поражены 4 хранилища с военным имуществом для ВСУ и объекты портовой инфраструктуры. Порту Черноморск удары были нанесены по резервуарам с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом сейчас стабильная. Дополнительные объемы после ограничения экспорта были перенаправлены на этот рынок. Об этом сообщили в Министерстве энергетики России. Большинство поляков выступает против поставок оружия Украине. Об этом говорят данные опроса, проведенного местной лабораторией Polster. 53% респондентов считают, что пора перестать отправлять Киеву вооружение. Еще 11% не имеют мнения по этому вопросу, передает РИА Новости. Авторы опроса отмечают, что это первый случай, когда количество противников военной помощи Украине преобладает над сторонниками. Американская компания SpaceX инвестирует 100 миллиардов долларов в строительство своего крупнейшего стартового комплекса для космических кораблей Starship на южном побережье Луизианы, сообщают власти штата. Комплекс займет около 130 тысяч акров. Это более 525 квадратных километров в районе Пекан-Айленд и объединит серийное производство, сборку и запуски ракет Starship. К строительным работам на площадке намерены приступить уже в 2027 году, рассчитывая провести первый старт в 29-м. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев, здравствуйте. Пострадавшие от атак БПЛА Селлера ждут цифр, а покупатели заказов. Продавцы жалуются на сложности с документальным подтверждением ущерба, чтобы договариваться с банками и претендовать на налоговую отсрочку. Почему маркетплейсы не спешат с таким подтверждением? В Армении задержали бывшего президента и лидера оппозиции Роберта Кочаряна, а также его сыновей, еще 4 человек. В офисе главы оппозиционного блока Армении назвали это атакой властей на оппозицию, а провластные политологи – последним ударом по трехглавой партии войны в парламенте Армении. Так что за этим стоит? Мировая рождаемость впервые за столетие упала ниже уровня воспроизводства населения, показало исследование. Причем рождаемость снизилась как в бедных, так и в богатых странах. По мнению западных ученых, основная причина в том, что содержать детей стало слишком дорого. В этом ли дело? Подробности на Бизнес ФМ. Селлеры ждут цифр, а покупатели заказов. Продавцы, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они хотят получить документы с конкретными цифрами, чтобы договариваться с банками и претендовать на налоговую отсрочку и вообще понимать, стоит ли продолжать бизнес, продолжит Наталья Шашина.
3: Предприниматели должны принять решение. Ущерб такой. Что делать дальше? Отмечает в беседе с Бизнес ФМ вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Но чтобы все посчитать, договариваться с поставщиками и кредиторами, претендовать на отсрочку по налогам или же принимать решение о банкротстве, селлерам нужны документы, подтверждающие, сколько они потеряли. Палата обратилась в правительство с предложением установить обязательный срок для выдачи документов маркетплейсам, говорит Дыбова.
4: Мы понимаем, что, с одной стороны, маркетплейсам тоже нужно время, чтобы оценить и масштаб, и ущерб. Но есть склады, которые были самыми первыми, которые уже достаточно давно, в принципе, произошла эта беда. И поэтому, конечно, учитывая, что все-таки маркетплейсы – это цифровые платформы, мы рассчитывали, что где-то в течение 2 недель такие документы у бизнеса начнут появляться.
3: Wildberries сообщает, справки о том, что товары селлера были на пострадавших складах, уже есть в личных кабинетах. Окончательные отчеты будут после завершения инвентаризации. Селлеры жалуются, справка есть, но в ней нет конкретики, говорит основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области Галина Ворожбит.
5: Ни количество пострадавших товаров, нет никакой суммы. У меня знакомая обращалась.

0: В Озонбанк с просьбой о предоставлении кредитных каникул. Озонбанк ей отказал. Я сама пока еще не обращалась, хотя у меня тоже есть кредитная нагрузка. Налоговая на основании этой справки тоже не предоставит никакой отсрочки, потому что там действительно не указаны никакие цифры. Я сама подавала досудебную претензию к Валберетс, чтобы мне выдали эту справку еще 20 июля. Сегодня какое? 25 августа? Никакого ответа нет.
1: Минфин предложил отсрочку по налогам и страховым взносам на 12 месяцев и приостановку проверок, но только для тех, чей ущерб превышает 5% годового дохода. Ключевым механизмом будет формирование перечня пострадавших. Его, как говорил глава Минэка Максим Решетников, будет вести компания РВБ и передавать в налоговую. Пока продавцы не понимают, как будут считать эти 5% и надеются вскоре получить информацию от площадки. Комментирует владелица компании «Багряница» по пошиву одежды Анастасия Аксенова.
2: На самом деле Wildberries оказали огромную поддержку, потому что они с самого начала, во-первых, были на связи, координировали действия. Нам выплатили уже дважды компенсацию, и справка тоже у нас появилась в личном кабинете.
3: То есть они компенсировали, да, какой-то суммой? Сколько этого в процентах?
2: У нас это получилось почти 50%. У нас вообще, в принципе, не очень большие объемы. У нас маленький бизнес. Если честно, я вообще не ожидала никаких мер поддержки. Меня это очень сильно удивило.
1: Впрочем, есть и те, кто компенсации пока не получил. А покупатели сталкиваются с нюансами доставки теперь уже на двух маркетплейсах. Алексей поехал с семьей в отпуск в Махачкалу. Дочка забыла солнечные очки. Решили заказать на Озон с доставкой на следующий день. Но произошла атака на склад в Дагестане. Заказ отменили, в приложении была плашка «Временно не принимаем заказы». Сейчас доставка в Махачкалу снова возможна. Но сроки ожидания на товары, нужные Алексею, выросли до недели.
4: Проблема в другом, в том, что сюда мы летели в компании S7, где можно ноутбуки вручную класть с собой, дополнительно взять в сумки. А обратно, поскольку мы билеты брали в последний момент, мы полетим в компании «Победа», у которых сумки с ноутбуками нельзя. Должен быть чехол, без карманов, без всего, только под ноутбук, чтобы туда ничего больше дополнительно нельзя было положить. Мы думали, что туда не успел прийти этот чехол дома. Мы его заказали перед вылетом, когда уже поняли, что делал труба, но туда он прийти не успел, а сюда сейчас мы его не купим. Будем что-нибудь придумывать, какую-нибудь ткань колхозить, делать самодельный чехольчик для ноутбука, чтобы ноутбук не оставить у трапа самолета.
1: Что касается самих селлеров Озон, в компании Business FM сообщили, что продавцы, имеющие страховку от Ингосстраха с покрытием рисков от БПЛА, смогут получить выплаты. Когда закончится инвентаризация, им пришлют инструкции, как это сделать. И один из главных вопросов в чатах селлеров – насколько выплаты покроют ущерб. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Business FM.
5: Премьер Никол Пашинян нанес последний удар по трехглавой партии войны в парламенте Армении. Так провластные политологи и аналитики интерпретируют задержание экс-президента и лидера оппозиции Роберта Кочериана. Другие оппозиционные лидеры тоже оказались под преследованием. А версии следствия и последствия для парламента Армении Евгений Перечук.
6: Почему вы миллионер? Откуда у вашей семьи такое богатство? Спрашивал Никол Пашинян во время дискуссии в парламенте депутата от оппозиционного блока Армения Левона Кочеряна. Перед этим Левон Кочерян назвал премьера Армении предателем. Пашинян в ответ заявил: «Вы хотите сказать, что вы должны передать свои миллионы своим детям, а ваши дети их детям? Я говорю вам прямо, что этого не произойдет. Интерпретируйте это как хотите, а для меня это политический вопрос, а не личный». На следующий день Левон был доставлен в службу национальной безопасности, а его отец, бывший президент и лидер оппозиционного блока Армения Роберт Кочерян, задержан. Вместе с ним его сын Седрак Кочерян и еще 4 человека. По версии следствия, Кочерян, используя свое служебное положение, присвоил госсобственность и приобрел ряд ценных объектов общественного и экономического значения по ценам значительно ниже рыночных. Антикоррупционный комитет назвал некоторые из них: развлекательный центр Play City, компания Fast Card, земельный участок площадью 2 гектара, курортный комплекс Blue 7, компания Art Build, земельный участок площадью 29 тысяч квадратных метров и расположенное на нем здание, а также фитнес-клуб Orange Fitness, бизнес-центр Пьяца Гранде и компания Toyota Ереван. О противостоянии Пашиняна и Кочеряна говорит руководитель армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
7: Мне кажется, главной причиной подобных действий Пашиняна заключается в том, что ему предстоят важные внешнеполитические шаги. Я имею в виду продолжение уступок Азербайджану и Турции, которые подразумевают тяжелые и даже в некоторых случаях унизительные уступки, и переориентация геополитическая на Запад. Хотя в реальности, как многие эксперты отмечают, это в реальности переориентация на Турцию при поддержке США и ЕС. Именно поэтому он пытается нейтрализовать все политические силы, которые могут ему помешать, и тем более, которые выступают за сохранение союзных отношений с Россией и против нынешнего курса, формата переговоров с Азербайджаном и Турцией, которые подразумевают односторонние уступки армянской стороны.
6: В Армении преследуются лидеры сразу трех основных оппозиционных партий. Помимо Роберта Качаряна, это Самвел Карапетян от фракции «Сильная Армения». Миллиардер и глава группы компаний «Ташир» был задержан в июне, сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняли в публичных призывах к захвату власти, в легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием служебного положения, даже в финансовых махинациях и подкупе избирателей. Был и Гагик Сарукян, основатель партии «Процветающая Армения». Обвинения против него связаны с неуплатой налогов и мошенничеством в период избирательных кампаний. Его активы сейчас изымаются. У Пашиняна после победы его партии на парламентских выборах развязаны руки. И сейчас он занят выполнением предвыборных обещаний, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
8: Конечно, развязано и перед парламентскими выборами он открыто говорил о том, что партия войны, как он их называет, так или иначе будет ликвидирована, уничтожена. Он не выбирал фактически выражения, разве что матерных выражений не было в отношении бывших руководителей Республики Армения. Пашинян, что обещал, то и делает. Когда произошли парламентские выборы, стало очевидно, что несмотря на все усилия, несмотря на брошенные огромные финансовые ресурсы, оппозиция не в состоянии справиться с Пашиняном. Да, конечно, победа партии Пашиняна не была столь оглушительной, но она была, и она была очевидной. Воспользовавшись этим карт-бланшем, Пашинян выполняет все свои предвыборные обещания. Надо понимать, что в самом армянском обществе тоже существует определенный запрос на юридическое преследование этих людей, потому что в бытность своими руководителями государства, они действительно создали систему, которая была сплошь коррумпирована. И вот эта коррумпированность в конечном итоге и привела к тому, что лидеры оппозиции не смогли повести за собой значительную массу народа.
6: В офисе экс-президента Роберта Качаряна и главы оппозиционного блока Армения назвали его задержание атакой властей. Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иски семи оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов. Оппоненты Пашиняна требуют аннулировать итоги голосования из-за нарушений, допущенных, по их мнению, в ходе предвыборной кампании. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Это не первый арест Качаряна. В июле 2018 года его арестовали по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. Ему вменяли вину разгона акции протеста против итогов президентских выборов 1 марта 2008 года, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек. Экс-президент Армении несколько раз освобождали из-под стражи и снова отправляли под арест. В июле 2019 года Конституционный суд Армении принял решение приостановить производство по делу против Качаряна. Также его обвиняли в получении взятки. Это дело было прекращено в 2021 году.
9: Очередное задержание руководителя компании по производству дронов. Гендиректора Тула Дрон Евгения Григорьева подозревает мошенничество в особо крупном размере, пишут местные СМИ. Его задержали в середине августа и отправили под стражу на 2 месяца. Сама компания Тула Дрон молодая, основана в конце 2025 года. Официально это научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. Других подробностей дела, в том числе суммы ущерба, в открытом доступе нет. Дело против Тула Дрон уже пятое подобное с начала мая. Ранее аналогичные обвинения в мошенничестве в особо крупном размере предъявлялись руководству Дрон Салют и топ-менеджером ГК «Эвка». О чем говорит череда подобных дел, комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
10: Первое, что можно сказать, что компании, которые пользуются государственной и грантовой поддержкой, таких компаний огромная куча. И есть компании, коих большинство, которые решают эти задачи достаточно эффективно. Почему возникают прецеденты, связанные с компанией Тула Дрон, связанные с недавним арестом бывшего и нынешнего генерального директора компании Дрон Солюшн, которые обвиняют в мошенничестве и при растрате государственных денег? Что хочется сказать самое главное в том, что отрасль беспилотных технологий, она очень наукоемкая и требует специальной подготовки. Поэтому очень многим кажется, что в этом никто не разбирается, можно набрать огромное количество грантов и как-то по ним отчитаться. И, возможно, в прошлом такие ситуации, здесь же говорится о том, что это же происходило не здесь и сейчас, это происходило на протяжении какого-то времени. Да, действительно, у многих сотрудников и в государственных структурах, и в частных, не хватает и отсутствует квалификация по этим вот высоким технологиям. Но, соответственно, сейчас происходит ключевой кардинальный перелом о том, что появляются эти компетенции и начинают в том числе числе и правоохранительные органы, силовые структуры, разбираться в этих вопросах. Появились эксперты, которые вскрывают эти мошеннические действия. Что нужно понимать, что вопрос только в отсутствии компетенции у правоохранительных органов и у определенных органов государственной власти, в том числе те, кто распределяют деньги и получают отчетность. Нужно понимать, что ситуация с компаниями, которые успешно реализуют грантовую и финансовую поддержку государства, это большая часть компаний. А вот таких игроков рынка, которые занимаются хищением денежных средств, их выявляют и их устраняют. Это системно, да, это системная проблема. С ней научились эффективно бороться. Мы видим, что ряд возбужденных дел уголовных говорит о том, что научились правоохранительные органы работать с такого вида мошенническими действиями, и появилась экспертность в этих правоохранительных органов.
9: Максим Кондратьев, основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Центр «Тула-дрон» был открыт в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Летом прошлого года губернатор Дмитрий Миляев сообщал, что на создание центра направили более 1 000 000 000 рублей, и 700 миллионов из них – это федеральные средства.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Американка Чарли Данелио начала заниматься танцами, когда ей было 3 года. Участвовала в конкурсах, выступала на профессиональной сцене. А в 2019-м, когда ей было 15, начала выкладывать свои танцевальные видео в соцсетях. Позже стала сопровождать эти ролики рассказами о себе, о школе, о семье, об изнанке танцевального шоу-бизнеса и опыте общения со звездами. Сейчас Чарли в своих видео переключилась на собственные бизнес-проекты, бренд повседневной одежды и линии косметики и парфюмерии. Совокупно у Данелио во всех соцсетях и на видеоплатформах, где есть ее аккаунты, около 200 миллионов подписчиков. Личное состояние девушки оценивается в 23 миллиона долларов. Чарли зарабатывает на прямой монетизации и спонсорстве. Стоимость одного поста в ее блоге может достигать 500 000 долларов США. Блогер на Бизнес FM. Транширы. Американский инвестор и финансист Стивен Коуэн слывет заядлым коллекционером. Его собрание картин и инсталляций оценивается примерно в 1 000 000 000 долларов. В 2004 году он купил у галериста Чарльза Саачи за 8 миллионов долларов работу английского художника Дэмиена Хёрста под названием «Физическая возможность смерти в сознании живущего». Инсталляция представляет собой мертвую 4-метровую тигровую акулу, помещенную в огромный аквариум, который залит раствором формальдегида. Причем на момент сделки рыба уже начала гнить из-за неправильной обработки. Автор предложил заменить главный объект за дополнительные 100 тысяч долларов. Миллиардер согласился. А в американской прессе разгорелся спор. 8 с лишним миллионов. Не многовато ли за просроченные рыбные консервы? Пусть и такие необычные. Транширы на Бизнес FM. Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Группа «Лента» с 1 сентября планирует запустить оплату в цифровых рублях в большинстве розничных сетей группы, в том числе в «Монетке» и «Улыбке радуги», сообщают РИА Новости. Отмечается, что возможность приема оплат цифровым рублем в «Ленте» будет доступна только в офлайне. В компании пояснили, что в онлайне функционал подписок на цифровой рубль еще находится в разработке на стороне Банка России и обслуживающих банков. Согласно законодательству, оплату в цифровых рублях с сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Группа «Самолет» обещает выполнить все финансовые обязательства перед партнерами, сообщили ТАСС в пресс-службе девелопера. Ранее в телеграм-каналах писали, что рекламное агентство в этом году подали к группе «Самолет» иски на 1 миллиард рублей. Они могут быть связаны с задержкой выплат подрядчикам в связи с оптимизацией девелопером своих затрат. Мираторг выиграл суд по защите репутации у блогера Стаса, и как просто, настоящее имя Станислав Васильев. Как пишет издание «Шопперс», поводом для иска стал ролик, опубликованный Васильевым 15 марта, где он связывал массовый забой скота в Новосибирской области с выгодой агрохолдингов, в том числе Мираторга. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
9: «20:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Мировая рождаемость упала ниже уровня воспроизводства населения, показало исследование. Американские ученые отмечают, что рождаемость упала повсеместно как в бедных, так и в богатых странах. По мнению авторов исследования, основная причина в том, что содержать детей стало слишком дорого как с точки зрения денег, так и с точки зрения времени и вкладываемых сил. И Валерий Бадоев продолжит.
13: Авторы исследования – профессор Пенсильванского университета Хесус Фернандес Вильяверде и аспирант Северо-Западного университета Патрик Норик. Они отмечают, что такого падения рождаемости еще никогда не было. Ни во время войн, ни во время пандемии. Суммарный коэффициент рождаемости, чтобы поддерживать численность населения на постоянном уровне, должен находиться на отметке в 2,2. Это усредненное количество детей на одну женщину. По мнению ученых, сейчас этот показатель может находиться ниже нужной отметки. То есть, темпов рождаемости может не хватать, чтобы население росло постоянно. Предполагается, что к 2056 году, то есть уже через 30 лет, население вырастет до 9 миллиардов человек, но затем начнет сокращаться. Сначала медленно, затем быстро. Стоит, однако, отметить, что прогнозы ООН более сдержаны. Там считают, что население Земли достигнет почти 10,5 миллиардов человек примерно к середине 2080-х годов, и только потом начнет сокращаться. Авторы исследования считают, что причина падения рождаемости в том, что содержать троих детей стало слишком дорого, и это не только про деньги, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
14: Дело в том, что рождаемость снижается и в богатых, и в бедных странах, в различных культурах, в традиционных, ультрарелигиозных и, наоборот, в более демократических политических системах. Значит, речь идет о других факторах, не только об экономических. Современный человек получает гораздо больше возможностей для саморазвития, для образования, для карьеры, для мобильности, для самореализации. Но при этом ребенок становится значительно более дорогим, прежде всего, с точки зрения времени и упускаемых возможностей в молодом возрасте. Первый ребенок относительно легко вписывается в привычную жизнь, последующие требуют перестройки образа жизни. Кроме того, люди стали позже создавать устойчивые пары. Мы видим статистику, это, кстати, ООНовская статистика в том числе. Первый брак у людей наступает позже, чем это было раньше.
13: Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, все же отмечают, что не стоит воспринимать результаты исследования как уже установленный факт, констатирующий, что человечество начнет вымирать уже через 30 лет. Однако данные показывают, что, возможно, люди по всему миру недооценивали влияние всех негативных факторов и скорость, с которой произошли изменения в демографии. Например, было принято считать, что условно в Европе, в Штатах, в России и в Южной Корее низкая рождаемость, но это компенсируется Индией, Китаем, Африкой и Латинской Америкой. Но данное исследование показало, что рождаемость падает везде. Нисходящий тренд обнаружен в 219 странах из 236 изученных, комментирует социолог, социальный психолог, член Российского общества социологов Сергей Таланов.
15: На рождаемость влияет жилье. Нужно давать, там, допустим, 3-5-комнатной квартире, когда родился ребенок, и переписывать собственность, когда ребенка подняли на 18 лет. А, соответственно, у нас везде строится однокомнатная, двухкомнатная, ну и так далее. Поэтому это многофакторная проблема. Все равно будет рождаемость расти в некоторых странах. Поэтому эти тенденции так и будут колебаться. В принципе, ничего страшного пока не происходит. В тех странах, в которых низкая рождаемость, правительство выделяет, субсидирует, рекламу меняют, фильмы соответствующие, жилье дают. Соответственно, рождаемость будет расти. А в некоторых странах она будет падать. Вот даже Китай. Сейчас проблема какая? К 100-му году, говорят, их останется всего лишь 740 миллионов человек. Потому что они несколько десятков лет назад сказали, одна семья, один ребенок. И сами себя загнали в эту ловушку. А сейчас они исправляют ситуацию. Они говорят, одна семья, трое детей. Но уже поздно.
13: В исследовании отмечается, что почти все страны принимают различные меры по стимулированию рождаемости. Опрошенные Бизнес-ФМ эксперты признают, что конкретно денежные выплаты, материнские капиталы, льготы и прочее могут снизить финансовую нагрузку. Но ни одно государство не может только деньгами поменять жизненные приоритеты населения, которое заинтересовано в стабильной, высокооплачиваемой работе и самореализации, что бывает редко совместимо с двумя, тремя и более детьми. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
16: Капитал с Алексеем Завьяловым.
17: Добрый вечер. Ростом, причем заметным ростом, завершилась основная торговая сессия вторника на российском рынке акций. Но заметный он по последним событиям, по тому, как развивается ситуация на нашем рынке. 2,2% прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2117 пунктов. Вечером похожие темпы роста рынок пока сохраняет. Но здесь рынок рос еще гораздо сильнее, прибавлял более 3%. И все это на фоне неожиданных новостей относительно того, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Россию для проведения переговоров. Об этом сначала сообщила американская пресса, потом все это подтвердилось, но непонятно, о чем были эти переговоры. На самом деле официальной информации так и не появилось до вечера вторника. Были какие-то вбросы, в основном в американской прессе, какие-то догадки в американской прессе, но не более того. На официальном уровне пока тишина. Может быть, завтра появится информация, но рынок, как мы видим, очень бодро подхватил эту новость и рос заметно, еще более заметно, конечно, чем на закрытии. Это еще раз подтверждает, что новости геополитики являются основными при принятии решений на российском рынке акций участниками торгов. Но, тем не менее, все-таки вот бодро все отыграли. Потом появилось сообщение, что самолет улетел, транспортный самолет американский, и, соответственно, рынок так немножко, можно сказать, сдулся. Но, тем не менее, выросли. Это уже хорошо. Так что ждем подробностей. Может быть, подробности все разъяснят. И уже после появления этой информации мы завтра продолжим рост. Хотя можем и уже обратную динамику показывать. Не раз мы уже это наблюдали. Причем цены на нефть резко идут вниз. Идут вниз они примерно на 4% в Лондоне и торгуют баррель смеси Brent в районе $88.5. Но здесь рынок, конечно, реагирует на то, что все-таки есть некая смена парадигмы в той войне, которая сейчас происходит в Персидском заливе. Во всяком случае, накануне стало известно о новых санкциях против Ирана. Их озвучил министр финансов США Скотт Бессон. Там и 60 организаций, лиц судов в рамках этих санкций попали. Вот, и, соответственно, сказал Бессон то, что США хотят добиться полной изоляции Ирана на мировой арене и отрезать любые источники потенциального финансирования. Но это все понятно. Это было уже ранее анонсировано, только по факту рынок узнал некоторые подробности. Помимо этого, министр войны США Пит Хексет заявил, что Штаты больше склоняются к мерам экономического давления на Иран. То есть и министр войны здесь тоже, в общем-то, поддержал вот эту точку зрения. Ну, хотя, конечно, он же министр войны США, он добавил, что не исключает дальнейшего применения военной силы. Но здесь рынок пока придерживается такой логики, что все-таки экономическое давление лучше, чем военное противостояние в рамках конфликта США и Ирана. И все-таки экономическое давление несет меньше рисков для физических поставок нефти из региона Персидского залива. На этом фоне мы наблюдаем падение. Рубль сегодня, ну, падал китайской валюте, во всяком случае, да и к доллару США тоже, но ближе к закрытию потери отыграл. Даже китайская валюта снизилась на 3 копейки. Юань на закрытии 12 рублей 49 копеек, а доллар США, ну, перешел в консолидацию против российского рубля, даже, можно сказать, немножко снизился в район 84 рублей.
16: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Тоже отдых. Трущобный туризм появился в Англии в начале 19 века. Состоятельным лондонским леди пришлась по душе идея выбираться иногда из своих благополучных домов и в сопровождении священников отправляться в столичные районы, где ютились бедняки. Женщины раздавали нищим еду и милостыни, а взамен получали благословение. К началу 20-го столетия трущобные экскурсии стали привычной туристической практикой во многих крупных городах. В «Нью-Йорк Таймс», например, печатали объявления.
11: сообщения о проведении вечеринок в местных гетто с обязательным посещением опаснейших злачных мест. Современные трущобные туры зачастую проводят сами обитатели бедных районов. В некоторых городах за отдельную плату можно даже переночевать рядом с бездомными в парке или заброшенном доме. Стоимость страховки такого отдыха, естественно, превышает саму цену ночевок.
16: Тоже отдых на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 20:58 московское время. У микрофона Сердаров Ликулеев. 5 человек получили ранения различной степени тяжести после удара ВСУ по Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Макс-канале. В течение вторника с 8 до 20 часов российское ПВО уничтожило 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 4 регионами и Черным морем, сообщило Минобороны России. Иран и Оман договорились об организации временного коридора в Ормузском проливе для прохода судов, а также разминировании пролива. Об этом сообщает во вторник ИРНА со ссылкой на совместное заявление двух стран. Стороны также продолжат технические переговоры с целью определить постоянный маршрут для движения судов через пролив. Потребители в Германии могут столкнуться с многомиллиардными дополнительными расходами на энергоносители из-за неподготовленности страны в вопросе запасов газа к резким похолоданиям и перебоям в поставках, передает агентство Bloomberg. Ранее немецкая ассоциация операторов газотранспортных систем заявила, что сейчас газохранилища заполнены лишь наполовину. Это рекордно низкий показатель, как минимум за 15 лет. Организация Объединенных Наций и Красный Крест призвали срочно разработать правила для автономного оружия. Речь идет об оружии, способном поражать цели без непосредственного участия человека, поясняет ведомости. Опасения вокруг автономного оружия усилились на фоне применения систем с искусственным интеллектом и частично автономных вооружений в конфликтах на Украине, Судане, секторе Газа, Иране и странах Персидского залива. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: В Москве 9 вечера. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве, возможно, побывал глава ЦРУ Джон Рэтлифф, по данным американских СМИ, для проведения встреч. Не уточняется с кем и по какому вопросу. Сначала сообщалось, что во Внуково приземлился самолет американский ВВС, затем, что он вылетел обратно. Российский рынок акций в моменте подскочил на этом на 3,5%. Зачем глава ЦРУ мог прилетать в Россию? Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, пишут Телеграф и Фигаро. Предполагает, что могут быть сокращены около 100 тысяч работников Volkswagen по всему миру. Каковы причины упадка главного автоконцерна Германии? Как это комментирует страна? И власти Петербурга пообещали решить проблемы, которые в нашем эфире подняли предприниматели. Речь о случае, когда из-за крошечной недоимки бизнесменов начисляют огромные налоги. Об этом нам недавно рассказала предпринимательница из Петербурга. А сегодня новая похожая история. Подробности на Бизнес FM. А СМИ утверждают, что глава ЦРУ Джон Рэтлифф прилетал в Москву для проведения встреч. Первой об этом сообщила журналистка американского телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники. По данным репортера Axios Барака Аравида, который также ссылается на неназванные источники, накануне визита Рэтлиффа США предупредили Украину, что в Москву отправляется делегация высокопоставленных американских чиновников и попросили приостановить удар до момента, пока она не улетит. Телеграм-канал Юнашев Лайв пишет, что на этот вторник у президента было назначено очень масштабное мероприятие, но пару дней назад его перенесли, и нашего связывает это с визитом Рэдклиффа. С кем именно мог встретиться директор ЦРУ, если он действительно прилетал в Москву, неизвестно. Однако глава СВР Сергей Нарышкин неоднократно говорил о готовности провести встречу с Рэдклиффом. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагает информация о прилете во Внуково военно-транспортного самолета ВВС США. Российская сторона не планирует на этой неделе встречи с представителями администрации США, добавил Песков. На сообщениях о прибытии главы ЦРУ в Москву российский рынок акций ускорил рост, индекс Мосбиржи в моменте прибавлял 3,5%, приблизившись к отметке в 2150 пунктов. По данным сервиса Flight Radar 24, самолет ВВС США Boeing C-17 вылетел из Внуково около 18:30 по московскому времени. Неизвестно, находился ли на борту директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Мы обсудили это с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает». Как вы считаете, что это было? Был ли это Рэдклифф? Если это он, то что он делал в Москве?
19: Надо сказать, что американские официальные лица тоже не комментируют этот визит и не подтверждают и не опровергают эту информацию. Но они, правда, не говорят. Не знаем, кто это и зачем полетел. Они просто не комментируют. Теоретически визави Рэдклиффа могли быть Нарышкин и Бортников. Такой формат переговоров на уровне спецслужб уже был. Последний раз директор ЦРУ, тогда это был Бернс, до этого он послом был в Москве, прилетал в ноябре 2021 года. Он приезжал в серьезной миссии и пытался предотвратить СВО. Про Рэдклиффа известно, что его можно отнести к числу ястребов. Это, безусловно, не собеседник формата риэлтора Уиткоффа или зятя Трампа Кушнера. Это жесткий переговорщик. Он мог привести какие-то достаточно конкретные, но я думаю, что жесткие предложения. Тем более, что его визит совпал ведь по времени менее чем через неделю. Палат представителей Конгресса США выйдет из каникул и примет санкционный закон, поскольку Сенат за него уже проголосовал. Соответственно, возникает развилка. Можно применять его так, а можно применять его эдак. Посмотрите, что мы сейчас сделаем с Ираном путем экономического удушения. Так что давайте как-то договариваться. Это я предполагаю. Конечно, Рэдклифф мне пока не отзвонился и не рассказал, что он там разговаривал с кем.
9: С другой стороны, больше всего, что сейчас забудет Трамп, это не Украина, это Иран. Он сейчас вводит очередную беспрецедентную блокаду Ирана и говорит, что все должны к ней присоединяться и ни в коем случае не мешать. Лично обзванивает лидеров различных государств. И больше всего США боятся, что Ирану будут помогать Китай и Россия, тем более у нас общее море, почти общая граница. Может быть, в этом плане господин Рэдклифф что-то хочет нам сказать, может быть, что-то на что-то поменять, дескать, вы не будете что-то поставлять Ирану, а мы что-то не будем поставлять Украине.
19: Хорошее предположение. Думаю, что Иран был одним из сюжетов переговоров, но все равно это связано с Украиной. Поскольку главный размен – это Украина, и все крутится вокруг нее. Иран для Москвы в данном случае имеет подчиненное значение, второстепенное. А если даже для Трампа он имеет значение первостепенное, то он никогда не давал понять, что его сильно беспокоит российская именно помощь Ирану. Его беспокоит китайская помощь, которая и гораздо масштабнее, и гораздо откровеннее. Более того, китайцы просто демонстративно игнорируют многие американские антииранские санкции. Даже ей было распоряжение весной, ведь китайских властей официально на сей счет. В ответ на очередной черный список американский, они прямое дали указание фигурантам этого списка, китайским компаниям, его игнорировать. Но по поводу России, я не думаю, что просто Россия так масштабно помогает Ирану, как Китай. И возможностей таких сейчас нет. Но да, Иран мог быть сюжетом.
9: Но если все-таки глава ЦРУ это действительно был, то, наверное, он какими-то реальными секретными документами сюда прилетал. Дескать, смотрите, что мы знаем, чтобы торговаться, да, опять-таки. Что такое мог привезти в Москву глава ЦРУ? Что вот понадобилось, чтобы это вез глава ЦРУ?
19: Я не думаю, что у него есть какой-то компромат на кого-то. То есть он есть, конечно, и даже на всех, наверное, то, что они считают компроматом, но это не секрет, и тут нет ничего уникального. Досье собирают на всех крупных политических деятелей, и в данном случае вряд ли что-то уникальное он предъявил.
9: Но еще что-то российский рынок как-то очень бодро отреагировал на приезд Рэдклиффа, подскочил в моменте на 3,5%. Есть ли поводы для радости?
19: Российский рынок правится эмоциями, причем эмоциями инвесторов-физиков, физических лиц, которые, на мой субъективный оценочный взгляд, по большей части политически малограмотны и реагируют только на заголовки в брокерских приложениях. Тем более, что для большинства это не заработок, а просто вид рулетки, игры в казино и так далее. Люди ходят за фаном, а не за прибылью.
9: Георгий Буфта, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Улетевший из Москвы военно-транспортный самолет США совершил посадку в Риге, сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Немецкий автопроизводитель Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, с которой ознакомились Телеграф и Фигаро. Предполагает, что могут быть сокращены около сотни тысяч работников Volkswagen по всему миру. Валерий Бадоев продолжит.
20: Одной из основных причин спада руководство Volkswagen называет проникновение китайских машин в Европу, с которыми немецкий автопром попросту не в состоянии конкурировать. Цены значительно ниже, а качество вполне сопоставимое с нынешними продуктами немецких марок. В декабре прошлого года Volkswagen пришлось закрыть завод в Дрездене. Были слухи о возможном скором закрытии еще 4 предприятий, но они пока не подтвердились. Однако гендиректор Оливер Блюм признал, что не видит возможностей для того, чтобы эти заводы сохранили свою прибыль в 2030-х годах, а закрытие площадок он назвал крайней мерой. В 2024 году Volkswagen заявила о планах сократить 50 тысяч человек, а в июле этого года Блюм допускал увольнение еще 50 тысяч сотрудников. Причем проблемы не только у Volkswagen, но и у всего автопрома Германии в принципе, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
21: Автопромышленный комплекс всегда за последние десятилетия, фактически после Второй мировой войны, считался показательным во всей Германии. Если автомобильному сектору было хорошо, то процветало вся немецкая экономика. Когда этот сектор страдал от экономических кризисов, то экономика всей страны страдала. Я вижу, что сегодня многие люди ощущают проблемы в автосекторе как уже не только временные, как это было на протяжении последних десятилетий, а как постоянные. И начинают действительно тревожиться. Массовых увольнений мы не чувствуем. Они просто сейчас готовятся. И нужно выждать, какая будет реакция после того, как это произойдет.
20: Среди других негативных для немецкого автопрома факторов – война на Ближнем Востоке, из-за которой выросли цены на нефть, а также пошлины в США, из-за чего продавать авто в Штатах стало крайне невыгодно. В немецкой экономике в целом на протяжении последних нескольких лет наблюдался определенный застой. Однако во втором квартале этого года ВВП Германии вырос на 0,3% вместо ожидаемых 0,2%, пишет Bloomberg. Хорошие результаты обеспечили рост экспорта, но не автомобилей, а также выросли госрасходы и в первую очередь на немецкую оборонную промышленность. Но не сказать, что это такой уж ощутимый скачок. Экономика вновь может сократиться, считает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
22: Сейчас сложно сказать, насколько еще просядет, насколько будет возмущение, потому что вот-вот только начинают возвращаться с отпусков, и недовольство будет. Пока забастовок нет, но я ожидаю, что забастовки будут в сентябре, в октябре, но люди недовольны. Плюс сейчас у нас будут выборы в разных землях, и я думаю, что будут высказываться. Но сейчас уже я вижу, что некоторые немецкие профсоюзы предлагают все-таки выходить на улицу и заявлять правительству Германии о своих проблемах, о планируемых больших увольнениях.
20: Bloomberg все же отмечает, что рост цен на энергоносители и продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке продолжают оказывать давление. Негативным фактором выступила и рекордная жара этим летом. Пересыхание рек, в частности Рейна, может привести к замедлению роста ВВП в третьем квартале, так как страдает логистика, указывал Бундесбанк в своем отчете на прошлой неделе. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
9: Франция хочет ограничить возможности Украины по закупке вооружения за пределами ЕС на деньги европейского кредита. Об этом сообщает Евроньюз. Сейчас Киев может закупать оружие, где до 35% стоимости приходится на поставщиков не из Евросоюза. Но это правило не действует, если европейских аналогов нет, или их недостаточно, либо они слишком дорогие. Уже были одобрены два исключения. Украина купила на европейские деньги китайские компоненты для беспилотников и американские перехватчики Патриот. Франция хочет, чтобы такие исключения были не всегда, а действовали определенное время с перспективой перехода на европейских поставщиков. При этом ряд членов ЕС, среди которых Дания, Швеция, Финляндия, Польша и страны Прибалтики, выступают за максимальную свободу Украины в закупках, исходя из потребностей фронта, комментирует сотрудник Центра международной безопасности ММО РАН Дмитрий Стефанович.
23: Франция очень хочет, чтобы как можно больше европейских денег на оборону было использовано для подкормки французского оборонно-промышленного комплекса. Каждая копейка, которая тратится где-то еще, это копейка, которую не доела французская военная промышленность. И это касается не только Украины, это касается огромного количества различных европейских проектов. Очень характерный перечень тех стран, которым это не нравится, которым, в общем, нет ни малейшего желания, опять же, кормить Париж и попадать в него зависимость, а желание получить какой-то реально оборонительный потенциал. Эти противоречия внутри Евросоюза не могут разрешить уже несколько лет. С точки зрения российских интересов это здорово, эти противоречия надо всеми силами усугублять, потому что, конечно, самое простое решение для повышения обороноспособности Евросоюза было всем скинуться и вложиться в французскую оборонку, потому что французы, в принципе, производить могут практически все, что угодно. Но этого никому не хочется делать.
0: Для Киева такой запрет стал бы серьезной проблемой?
23: Я думаю, что зависит от обстановки, то есть в мирное время чуть это меньшая проблема, но так как сейчас, опять же, Киеву надо всего много и желательно вчера, то, конечно, да, такой запрет резко ограничит возможности. Плюс, опять же, естественно, любое оружие, которое делалось в Евросоюзе, оно, как правило, достаточно серьезно дороже аналогов в любой другой части мира.
9: Дмитрий Стефанович, Центр международной безопасности «Меморан». Украина медленно проигрывает вооруженный конфликт с Россией, заявил в интервью Рейтера бывший украинский министр обороны Михаил Федоров. По его мнению, у Киева есть еще несколько месяцев и срочно необходим новый план прекращения конфликта.
16: Бизнес FM. Инструкция по применению.
2: Показания.
16: Потребность быть в курсе в любой момент.
2: Особые показания.
16: Дефицит времени.
2: Способ применения и дозы.
16: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
2: Передозировка.
16: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
2: и, очевидно, уже в курсе.
16: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
2: Консультация с врачом не требуется.
16: Наизусть. Марк Твен. Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Авликулеев. Инвесторы внесли рекордную сумму на брокерские счета во втором квартале, следует из обзора Банка России. Чистый приток денег составил 1 100 000 000 000 рублей. Это почти вдвое больше того же периода прошлого года. Тогда было 574 000 000 000 рублей, пишут ведомости. Порядка 65% от общего объема внесенных средств пришлось на квалифицированных инвесторов. Пошлина на экспорт подсолнечного масла в сентябре составит 14 377,7 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз России. Это почти в два раза выше августовского значения 7 748 рублей за тонну. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота повысится в 6,3 раза до 1958,8 рубля за тонну с 312,4 рубля в августе. Китай впервые запустил воздушный ветрогенератор на высоту 4000 метров, где была выработана электроэнергия, сообщает South China Morning Post. Китай поднял в воздух систему воздушного ветрогенератора на высоту 4000 метров над уровнем моря и выработал электроэнергию непосредственно в небе. Это первое в мире подобное достижение, пишет газета. Иностранные туроператоры и турагентства, а также онлайн-системы бронирования должны будут регистрироваться в налоговой службе Мальдив и уплачивать туристический налог. Соответствующий законопроект принял парламент республики, передает Интерфакс, ссылаясь на Atoll Times. Туристический налог должен будет уплачиваться со сделок по продаже услуг в стране. Все эти требования вступают в силу в октябре. Предполагается, что новый налог будет приносить государству около 1 600 000 000 мальдивских рупий в год. Это 103,5 миллиона долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Погода в Москве.
9: В Москве плюс 14, осадки сегодня уже не ожидаются, ночью плюс 13, завтра днем до 18 градусов, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в четверг до плюс 19 и предварительно без осадков. 21.17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Войны нового времени – это войны с экономикой. Понятие экономической войны меняется. Сознательный ущерб экономической инфраструктуре государств становится едва ли не главным оружием и целью ведения горячих войн. Главная задача власти и бизнеса – максимально быстро реагировать на угрозы и последствия их реализации, подчеркивает колумнист и публицист Семен Новопроцкий.
1: Теперь это не только тарифные войны, попытки вытеснить конкурентов с рынка или запретить импорт каких-либо товаров. Президент США Дональд Трамп, потерпев очевидное военное поражение в войне с Ираном, решил переключиться на иранскую экономику, объявив операцию «Экономический изгой». В США угрожают санкциями и устранением из долларовой системы всем государствам, которые будут оказывать какую-либо экономическую и иную помощь Ирану. При этом трудно себе представить, чтобы США полностью запретили рассчитываться в долларах главному внешнеторговому партнеру Ирана, Китаю. Президент России подписал указ о защите критической инфраструктуры, потому что мы видим, что Россия и Украина фактически используют объекты критической инфраструктуры, объекты гражданской экономики как военные цели. Минфин внес в правительство меры по поддержке пострадавших предпринимателей, хранивших товары на складах Wildberries и самой компании РВБ. Теперь уже к этому списку смело можно добавлять Озон. И понятно, что невозможно предсказать, кто еще может оказаться в подобном списке. Минсельхоз России рассматривает экстренные меры поддержки сельхозпроизводителей в связи с тем, что сильно затруднен или практически приостановлен экспорт зерна через Черное море. А российский бизнес, по данным экспертных платформ, за первое полугодие в 7 раз нарастил закупки средств антидроновой защиты. Россия официально признала, что уже закупает бензин для покрытия внутреннего дефицита. Понятно, что это тоже не закладывалось ни в какие макроэкономические прогнозы. Экономика становится фактически и целью, и орудием борьбы, средства защиты предприятий, пересмотра логистических маршрутов, становится частью повседневной работы. Тот же Иран легко и безболезненно не только перекрыл Ормузский пролив, но и очень легко вынес часть нефтепереработки Саудовской Аравии, часть предприятий крупнейшего в мире производителя сжиженного природного газа Катара, алюминиевые заводы в странах Ближнего Востока. Теперь экономика впервые, может быть, за долгое время, если не вообще впервые, становится буквальной целью. Странно и неуместно звучали бы призывы переводить в том числе российскую экономику на мобилизационные рельсы. Мы видим, что экономика уже фактически перестраивается в режим того, что можно было бы назвать военным временем, но только в совершенно другом смысле, чем мы это раньше представляли.
9: Семен Новопроцкий, колумнист «Бизнес FM». Стремительно меняющемся мире экономические объекты, прежде всего логистические, нефтеперерабатывающие, энергетические, становятся буквальными военными целями. А экономические санкции прямым заменителем военных действий, подытожил эксперт. Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года. Ранее оператор АЗС предложили продлить полный запрет на экспорт дистоплива на после 1 сентября, сообщил газета «Коммерсант». С таким предложением к вице-премьеру Александру Новаку обратился Российский топливный союз. Участники рынка говорят, что в том числе благодаря эмбарго дизель на АЗС продается почти бесперебойно, хотя его доступность для независимых АЗС остается ограниченной, а цены существенно превышают биржевые. Минэнерго заявили, что приоритетом остается полное обеспечение внутренних потребностей, и подчеркнули, что ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом стабильная. Сейчас идет сбор урожая. Мы спросили у российских фермеров, есть ли у них проблемы с топливом.
4: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
7: Идет уборка полным ходом. Дизельное топливо в хозяйстве есть. Лимит, который у меня был на август месяц с нефтепродуктом, я выкупил где-то 20 тонн. Мне пока вот хватает. С кем созваниваемся, с ребятами, вроде бы как работают, закупают дизельное топливо, проблем нет. А с бензином проблемка есть. Мне звонил один фермер, сказал, что Иван Иванович, что за дела? Выдают там по 50 литров, а мне не хватает.
8: Может ли дороговизна солярки повлиять на сроки уборки и сам урожай?
7: Любой товаропроизводитель, который вырастил свою продукцию, он любые деньги отдаст для того, чтобы убрать. Это нажива наших, кто реализует это дизельное топливо там или ГСМ. Это, конечно, неправильно. Во время уборки вот такие цены. Я последний лимит забирал 84 4 рубля тонна. Ребята, которые в нехватке дизельного топлива, отдают и по 120, по 130 рублей за тонну.
8: В сравнении с прошлым сезоном, насколько выросли расходы на топливо?
7: Процентов на 40 точно. В местах некоторых 50. После уборки обычно мы делали лущение, но эту работу мы выключили из списка, потому что лишнюю солярку уже смысла нету. Будем уже пахать.
4: Председатель сельхозкооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Подмосковье и Пензенской области Владимир Акатьев.
5: С бензином просто беда. Вот дизельное топливо более-менее, там пускай чуть подороже немножко, там, но мы обходимся. А бензин за двойную цену порой бывает невозможно купить. Вот здесь просто катастрофа. Здесь месяца полтора-два идет, как вот началось это вот столпотворение у заправочных пунктов, так она и идет, лучше не становится. А вот по дизельному топливу, по солярке, ну, есть проблемка. Вот, да, дороже, чем она была раньше, но терпимо. Дело то, что если бензин, его нет вообще, понимаете, его просто нет.
8: А по сравнению с прошлым сезоном, насколько расходы выросли на топливо?
5: Вот на дизельное топливо, ну, 10% вот где-то в этом районе. А бензин два раза туда выше. Чтобы взять вот через какие-то предприятия оптовые, нет такой возможности. Нам вот приезжал губернатор Пензенской области и был в нашем хозяйстве. Такой нормальный человек оказался. И он нам сказал, что да, эта проблема будет решена. Но она не решается абсолютно. И это вот вина как раз не областных начальников. Они вот как раз как бы на нашей стороне больше. Это вот федеральный центр не дорабатывает. Новых-то, да, ну, все нормально, но нет, очень плохо.
4: Председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
6: На топливо ситуация одно, а то, что теперь не за что его покупать. Если продукция у фермеров не продается, не за что покупать топливо. Земля не готовится на посевную. Министерство молчит, никаких круглых столов, ни совещаний. Горячая линия не работает. Топливо мы купили. Сейчас и коммерческое уже топливо есть. Люди просто сидят без денег. То, что мы уже на порядок меньше посеем, это точно. Процентов на 30. Если не будет рынка сбыта, просто разорятся ребята. Да, это сильнейший удар по сельскому хозяйству. Элеваторы все в частной собственности. Продукцию не принимают. Неизвестно, чьи они, в чьих руках. Цена на пшеницу рухнула. До 7 рублей, представляете? Ниже себестоимости вообще. Терминалы не принимают, не догружают.
9: Минсельхоз готовит предложение введения моратория на экспортные пошлины для пшеницы, ячменя и кукурузы. Мера должна действовать до конца нынешнего года, сообщают ведомости со ссылкой на источники в отрасли. Инициатива министерства связана с логистическим кризисом в портах в Азово-Черноморского бассейна, где проходит более 70% всего российского зернового экспорта. Отгрузки фактически остановились из-за ограничений. Пожар возле Ялты помогает тушить добровольцам. Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился направить дополнительную технику на ликвидацию огня в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Ранее он своим указом присвоил пожару статус природной ЧС регионального характера. Руководить ее ликвидацией назначен глава правительства республики Юрий Гацанюк. Пожар в горно-лесной зоне Ялты вспыхнул ночью 19 августа на площади около 3 гектаров и с тех пор разросся до 50 га. Тушение осложнено труднодоступной местности, крутыми склонами, отсутствием источников воды. С огнем борются спасатели МЧС, сотрудники Ялтинского горно-лесного заповедника и добровольцы. Вот что рассказал нам главный редактор газеты «Ялта» Сергей Сардыка.
10: О том, что огнеопасно, объявлялось много раз. Плюс был сильный ветер с порывами до 15 метров. Конечно, это способствовало распространению огня. А к тому же там между хребтами Иограф и Кизил-Кая очень труднодоступная местность. Крутые склоны, отсутствие ручьев, воды. Спасатели прокладывали так называемые рукавные линии в эти места. В настоящее время около 800 человек борются с огнем. Над городом постоянно летает вертолет, бадьей берет воду в море и летает, тушит. Чувствуется некоторая гарь.
9: А понятна причина?
10: Конечно, это нам официальные органы потом расскажут. Говорилась версия, что был сбит пресловутый дрон, он упал и от него загорелось. Хотя пожары, если вы посмотрите ленту, они каждый год и в Крыму, и в Ялте. Население достаточно тревожно обсуждает то, что происходит, потому потому что лес — это легкие Ялты, а там горят корабельные сосны, огромные деревья. Это очень плохо для экологии Ялты. Но никакой паники нету. МЧС обратилась с предложением добровольцам, крепким, здоровым мужчинам от 18 лет и владельцам горных мотоциклов, внедорожников помочь. Предложили там в 6 утра в определенном месте собраться и помогать гасить пожар. Многие откликнулись, ребята помогают.
9: Сергей Сардыка, главный редактор газеты «Ялта». Глава Крыма Сергей Аксенов также поручил властям Ялты обеспечить мероприятия по защите населенных пунктов от лесного пожара, а в случае необходимости эвакуировать жителей в подготовленные пункты временного размещения и обеспечить их питанием. При этом отмечает, что пока эвакуация не требуется.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости.

0: экономики внутреннего спроса, добавили в министерстве. Число погибших после пожара на Амурском газохимическом комплексе в Приамурье выросло до 3, среди них 2 гражданина Китая и 1 гражданин России. Количество пострадавших увеличилось до 146, сообщает пресс-служба предприятия. На площадке продолжаются поисково-спасательные работы, говорится также в сообщении. На аукционе Heritage Auctions за 3 миллиона 350 тысяч долларов был продан мяч Adidas Ацтека, которым аргентинский капитан Диего Марадона забил 22 июня 1986 года гол рукой Бога в четвертьфинале чемпионата мира по футболу против Англии. Более 30 лет реликвия хранилась у главного арбитра той встречи, тунисца Али бин Нассера. В 22 году он продал мяч за 2 миллиона 370 тысяч долларов. В Heritage Auctions лот назвали уникальным и самым значительным памятным предметом в мире футбола из всех существующих. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Пострадавшие от атак БПЛА «Селлера» ждут цифр, а покупатели заказов, продавцы жалуются на сложности с документальным подтверждением ущерба, чтобы договариваться с банками и претендовать на налоговую отсрочку. Почему маркетплейсы не спешат с таким подтверждением? В Армении задержали бывшего президента и лидера оппозиции Роберта Качаряна, а также его сыновей, еще 4 человек. В офисе главы оппозиционного блока Армения назвали это атакой властей на оппозицию, а провластные политологи – последним ударом по трехглавой партии войны в парламенте. Так что происходит в республике? Мировая рождаемость впервые за столетие упала ниже уровня воспроизводства населения, показало исследование, причем рождаемость снизилась как в бедных, так и в богатых странах. По мнению американских ученых, основная причина в том, что содержать детей стало слишком дорого. В этом и дело, подробности на Business FM. Селлеры ждут цифры, а покупатели заказов. Продавцы, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они хотят получить документы с конкретными цифрами, чтобы договариваться с банками, претендовать на налоговую отсрочку и вообще понимать, стоит ли продолжать бизнес, продолжит Наталья Шашина.
3: Предприниматели должны принять решение. Ущерб такой. Что делать дальше? Отмечает в беседе с Business FM вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Но чтобы все посчитать, договариваться с поставщиками и кредиторами, претендовать на отсрочку по налогам или же принимать решение о банкротстве, селлерам нужны документы, подтверждающие, сколько они потеряли. Палата обратилась в правительство с предложением установить обязательный срок для выдачи документов маркетплейсам, говорит Дыбова.
4: Мы понимаем, что с одной стороны, маркетплейсам тоже нужно время, чтобы оценить и масштаб, и ущерб. Но есть склады, которые были самыми первыми, которые уже достаточно давно, в принципе, произошла эта беда. И поэтому, конечно, учитывая, что все-таки маркетплейсы – это цифровые платформы, мы рассчитывали, что где-то в течение 2 недель такие документы у бизнеса начнут появляться.
3: Wildberries сообщает, справки о том, что товары селлера были на пострадавших складах, уже есть в личных кабинетах. Окончательные отчеты будут после завершения инвентаризации. Селлеры жалуются, справка есть, но в ней нет конкретики, говорит основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области Галина Ворожбит.
5: Ни количество пострадавших товаров, нет никакой суммы. У меня знакомая обращалась в Озонбанк с просьбой о предоставлении кредитных каникул. Озонбанк ей отказал. Я сама пока еще не обращалась, хотя у меня тоже есть кредитная нагрузка. Налоговая на основании этой справки тоже не предоставит никакой отсрочки, потому что там действительно не указаны никакие цифры. Я сама подавала досудебную претензию к Wildberries, чтобы мне выдали эту справку еще 20 июля. Сегодня какое? 25 августа? Никакого ответа нет.
3: Минфин предложил отсрочку по налогам и страховым взносам на 12 месяцев и приостановку проверок, но только для тех, чей ущерб превышает 5% годового дохода. Ключевым механизмом будет формирование перечня пострадавших. Его, как говорил глава Минэка Максим Решетников, будет вести компания РВБ и передавать в налоговую. Пока продавцы не понимают, как будут считать эти 5% и надеются вскоре получить информацию от площадки, комментирует владелица компании «Багряница» по пошиву одежды Анастасия Аксенова.
6: На самом деле, Вайлдберрис и каждый.

0: дали огромную поддержку, потому что они с самого начала, во-первых, были на связи, координировали действия. Нам выплатили уже дважды компенсацию, и справка тоже у нас появилась в личном кабинете.
1: То есть они компенсировали, да, какой-то суммой? Сколько это было, в процентах?
0: У нас это получилось почти 50%. У нас вообще, в принципе, не очень большие объемы. У нас маленький бизнес. Если честно, я вообще не ожидала никаких мер поддержки. Меня это очень сильно удивило.
2: Впрочем, есть и те, кто компенсации пока не получил. А покупатели сталкиваются с нюансами доставки теперь уже на двух маркетплейсах. Алексей поехал с семьей в отпуск в Махачкалу. Дочка забыла солнечные очки. Решили заказать на Озон с доставкой на следующий день. Но произошла атака на склад в Дагестане. Заказ отменили, в приложении была плашка «Временно не принимаем заказы». Сейчас доставка в Махачкалу снова возможна. Но сроки ожидания на товары, нужные Алексею, выросли до недели.
3: Проблема в другом, в том, что сюда мы летели в компанию S7, где можно ноутбуки в ручную кладь с собой дополнительно взять в сумки. А обратно, поскольку мы билеты брали в последний момент, мы полетим в компании «Победа», у которых сумки с ноутбуками нельзя. Должен быть чехол, без карманов, без всего, только под ноутбук, чтобы туда ничего больше дополнительно нельзя было положить. Мы думали, что туда не успел прийти этот чехол дома. Мы его заказали перед вылетом, когда уже поняли, что дело труба. Но туда он прийти не успел, а сюда сейчас мы его не купим. Будем что-нибудь придумывать, какую-нибудь ткань колхозить, делать самодельный чехольчик для ноутбука, чтобы ноутбук не оставить у трапа самолета.
2: Что касается самих селлеров Озон, в компании «Бизнес.ФМ» сообщили, что продавцы, имеющие страховку от «Ингосстраха» с покрытием рисков от БПЛА, смогут получить выплаты. Когда закончится инвентаризация, им пришлют инструкции, как это сделать. И один из главных вопросов в чатах селлеров – насколько выплаты покроют ущерб. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, «Бизнес.ФМ».
4: Премьер Никол Пашинян нанес последний удар по трехглавой партии войны в парламенте Армении. Так провластные политологи и аналитики интерпретируют задержание экс-президента и лидера оппозиции Роберта Кочаряна, а другие оппозиционные лидеры тоже оказались под преследованием. О версиях следствия и последствиях для парламента Армении Евгений Перечук.
5: Почему вы миллионер? Откуда у вашей семьи такое богатство? Спрашивал Никол Пашинян во время дискуссии в парламенте депутата от оппозиционного блока Армения Левона Кочаряна. Перед этим Левон Кочарян назвал премьера Армении предателем. Пашинян в ответ заявил: «Вы хотите сказать, что вы должны передать свои миллионы своим детям, а ваши дети их детям? Я говорю вам прямо, что этого не произойдет. Интерпретируйте это как хотите, а для меня это политический вопрос, а не личный». На следующий день Левон был доставлен в службу национальной безопасности, а его отец, бывший президент и лидер оппозиционного блока Армения Роберт Кочарян, задержан. Вместе с ним его сын Седрак Кочарян и еще 4 человека. По версии следствия, Кочарян, используя свое служебное положение, присвоил госсобственность и приобрел ряд ценных объектов общественного и экономического значения по ценам значительно ниже рыночных. Антикоррупционный комитет назвал некоторые из них: развлекательный центр Play City, компания Fast Card, земельный участок площадью 2 гектара, курортный комплекс Blue Seven, компания Art Build, земельный участок площадью 29 тысяч квадратных метров и расположенное на нем здание, а также фитнес-клуб Orange Fitness, бизнес-центр Пиаца Гранде и компания Toyota Ереван. О противостоянии Пашиняна и Кочаряна говорит руководитель армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
6: Мне кажется, главной причиной подобных действий Пашиняна заключается в том, что ему предстоят важные внешнеполитические шаги. Я имею в виду продолжение уступок Азербайджану и Турции, которые подразумевают тяжелые и даже в некоторых случаях и унизительные уступки. И переориентация геополитическая на Запад, хотя в реальности, как многие эксперты отмечают, это в реальности переориентация на Турцию при поддержке США и ЕС. Именно поэтому он пытается нейтрализовать те политические силы, которые могут ему помешать, и тем более, которые выступают за сохранение союзных отношений с Россией и против нынешнего курса, формата переговоров с Азербайджаном и Турцией, которые подразумевают односторонние уступки армянской стороны.
5: В Армении преследуются лидеры сразу трех основных оппозиционных партий. Помимо Роберта Кочаряна, это Самвел Карапетян от фракции «Сильная Армения». Миллиардер и глава группы компаний «Ташир» был задержан в июне, сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняли в публичных призывах к захвату власти, в легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием служебного положения, даже в финансовых махинациях и подкупе избирателей. Был и Гагик Сарукян, основатель партии «Процветающая Армения». Обвинения против него связаны с неуплатой налогов и мошенничеством в период избирательных кампаний. Его активы сейчас сейчас изымаются. У Пашиняна после победы его партии на парламентских выборах развязаны руки. И сейчас он занят выполнением предвыборных обещаний, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
7: Конечно, развязано. И перед парламентскими выборами он открыто говорил о том, что партия войны, как он их называет, так или иначе будет ликвидирована, уничтожена. Он не выбирал фактически выражения, разве что матерных выражений не было в отношении бывших руководителей Республики Армения. Пашинян, что обещал, то и делает. Когда произошли парламентские выборы, стало очевидно, что несмотря на все усилия, несмотря на брошенные огромные финансовые ресурсы, оппозиция не в состоянии справиться с Пашиняном. Да, конечно, победа партии Пашиняна не была столь оглушительной, но она была, и она была очевидной. Воспользовавшись этим карт-бланшем, Пашинян выполняет все свои предвыборные обещания. Надо понимать, что в самом армянском обществе тоже существует определенный запрос на юридическое преследование этих людей, потому что в бытность своими руководителями государства они действительно создали систему, которая была сплошь коррумпирована. И вот эта коррумпированность в конечном итоге и привела к тому, что лидеры оппозиции не смогли повести за собой значительные массы народа.
5: В офисе экс-президента Роберта Качаряна и главы оппозиционного блока Армения назвали его задержание атакой властей. Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иски 7 оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов. Оппоненты Пашиняна требуют аннулировать итоги голосования из-за нарушений, допущенных, по их мнению, в ходе предвыборной кампании. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Это не первая резка Чарьяна. В июле 2018 года его арестовали по обвинению в свержении конституционного строя. В 2008 году ему вменяли вину разгона акции протеста против итогов президентских выборов 1 марта 2008 года, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек. Экс-президент Армении несколько раз освобождали из-под стражи и снова отправляли под арест. В июле 2019 Конституционный суд Армении принял решение приостановить производство по делу против Качаряна. Также его обвиняли в получении взятки. Это дело было прекращено в 2021 году. Внедрение промышленных роботов затормозилось. А за весь прошлый год на российских предприятиях установили лишь около 2000 промышленных роботов. Об этом рассказали газете «Коммерсант» в Минпромторге. Для достижения планов по роботизации промышленности к 2030 году необходимо внедрить на российские производства дополнительно более 80 тысяч роботов. Показатель по плотности роботизации в 2025 году вообще не изменился. 29 роботов на 10 тысяч работников. При этом, согласно указу президента о национальных целях развития, Россия к 2030 году должна войти в топ-25 стран по показателям плотности роботизации. А для этого на каждые 10 тысяч работников должно приходиться 100 роботов. Комментирует эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
8: Здесь вопрос сугубо экономический. Если вы помните, то до 90-го года СССР занимала 42% рынка роботов, лидировала. Потом был колоссальнейший провал. Понятно, что всем было не до роботов. Но вот сейчас идет некоторое оживление, но для того, чтобы внедрять роботов, нужны некоторые финансовые условия. Ну, во-первых, это должно стимулироваться. Ну, например, налоговые льготы тем предприятиям, которые внедряют робототехнику. Потому что сами по себе роботы удовольствие дорогое. И сам робот стоит прилично денег, и второе, само внедрение, оно тоже требует определенных усилий. Вот в нынешних условиях как бы свободных денег у предприятий на роботизацию нет. Хотя существует там дефицит кадров, но он по-разному решается. Один мой знакомый директор завода, у него проблема была набрать квалифицированных слесарей, было крайне трудно. Ему пришлось покупать дорогие станки и приглашать на работу студентов, которым просто слесарить было неинтересно, а вот работать на станке, писать программы для станка, это вот их. И таким образом он решил проблему рабочей силы. Но это как бы частное предприятие, где хоть какие-то деньги были. А в большинстве случаев осуществлять роботизацию крайне сложно. Кроме того, под роботизацию должна быть создана инфраструктура. Например, в Германии, вот я был там на заводах полностью роботизированных, там существует масса КБ, которым просто заказывают по спецификации необходимого робота, и те, выполняя заказ, разрабатывают роботы, которые необходимы именно этому предприятию, именно для этой технологической операции. Более того, вот сами предприятия очень интересны. В цеху рабочих нет, но есть некоторая выгородка, за которой сидят программисты. То есть люди, которые постоянно какие-то программы дорабатывают, уточняют и так далее для этих роботов, которые на этом заводе работают. Вот этой инфраструктуры у нас пока нет совершенно. То есть ей необходимо заниматься. Ну, какие-то шаги в этом направлении делаются, но, как мне представляется, они совершенно недостаточны.
4: Эдуард Пройдаков, эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике. Мировым лидером по роботизации производства является Южная Корея. Там на 10 тысяч работников приходится более 1000 роботов. Наиболее широко их используют в электронной и автомобильной промышленности.
9: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова проверенные делом. Если вы сможете собрать вместе группу действительно талантливых людей, объединить их одной задачей и дать им работать вместе на пределе их возможностей, то у вашей компании не останется вариантов. Она достигнет колоссальных результатов. Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель. Основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal. Слова, проверенные делом. На Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
2: Группа «Лента» с 1 сентября планирует запустить оплату в цифровых рублях в большинстве розничных сетей группы, в том числе в «Монетке» и «Улыбке радуги», сообщают РИА Новости. Отмечается, что возможность приема оплат цифровым рублем в «Ленте» будет доступна только в офлайне. В компании пояснили, что в онлайне функционал подписок на цифровой рубль еще находится в разработке на стороне Банка России и обслуживающих банков. Согласно законодательству, оплату в цифровых рублях с сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Группа «Самолет» обещает выполнить все финансовые обязательства перед партнерами, сообщили ТАСС в пресс-службе девелопера. Ранее в телеграм-каналах писали, что рекламное агентство в этом году подали к группе «Самолет» иски на 1 миллиард рублей. Они могут быть связаны с задержкой выплат подрядчикам в связи с оптимизацией девелопером своих затрат. Мираторг выиграл суд по защите репутации у блогера Стаса, и как просто настоящее имя Станислав Васильев. Как пишет издание «Шоперс», поводом для иска стал ролик, опубликованный Васильевым 15 марта, где он связывал массовый забой скота в Новосибирской области с выгодой агрохолдингов, в том числе Мираторга. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: В 21:47 в Москве вы слушаете Business FM. Мировая рождаемость упала ниже уровня воспроизводства населения, показало исследование. Американские ученые отмечают, что рождаемость упала повсеместно как в бедных, так и в богатых странах. По мнению авторов исследования, основная причина в том, что содержать детей стало слишком дорого как с точки зрения денег, так и с точки зрения времени и вкладываемых сил. Валерий Убадоев продолжит.
10: Авторы исследования – профессор Пенсильванского университета Хесус Фернандес Вильяверде и аспирант Северо-Западного университета Патрик Норик. Они отмечают, что такого падения рождаемости еще никогда не было. Ни во время войн, ни во время пандемии. Суммарный коэффициент рождаемости, чтобы поддерживать численность населения на постоянном уровне, должен находиться на отметке в 2,2. Это усредненное количество детей на одну женщину. По мнению ученых, сейчас этот показатель может находиться ниже нужной отметки. То есть, темпов рождаемости может не хватать, чтобы население росло постоянно. Предполагается, что к 2056 году, то есть уже через 30 лет, население вырастет до 9 миллиардов человек, но затем начнет сокращаться. Сначала медленно, затем быстро. Стоит, однако, отметить, что прогнозы ООН более сдержаны. Там считают, что население Земли достигнет почти 10,5 миллиардов человек примерно к середине 2080-х годов, и только потом начнет сокращаться. Авторы исследования считают, что причина падения рождаемости в том, что содержать троих детей стало слишком дорого, и это не не только про деньги, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
11: Дело в том, что рождаемость снижается и в богатых, и в бедных странах, в различных культурах, в традиционных, ультрарелигиозных и, наоборот, в более демократических политических системах. Значит, речь идет о других факторах, не только об экономических. Современный человек получает гораздо больше возможностей для саморазвития, для образования, для карьеры, для мобильности, для самореализации. Но при этом ребенок становится значительно более дорогим, прежде всего, с точки зрения времени и упускаемых возможностей в молодом возрасте. Первый ребенок относительно легко вписывается в привычную жизнь, последующие требуют перестройки образа жизни. Кроме того, люди стали позже создавать устойчивые пары. Мы видим статистику, это, кстати, ООНовская статистика в том числе. Первый брак у людей наступает позже, чем это было раньше.
10: Эксперты, опрошенные Business FM, все же отмечают, что не стоит воспринимать результаты исследования как уже установленный факт, констатирующий, что человечество начнет вымирать уже через 30 лет. Однако данные показывают, что, возможно, люди по всему миру недооценивали влияние всех негативных факторов и скорость, с которой произошли изменения в демографии. Например, было принято считать, что условно в Европе, в Штатах, в России и в Южной Корее низкая рождаемость, но это компенсируется Индией, Китаем, Африкой и Латинской Америкой. Но данное исследование показало, что рождаемость падает везде. Нисходящий тренд обнаружен в 219 странах из 236 изученных, комментирует социолог, социальный психолог, член Российского общества социологов Сергей Таланов.
12: На рождаемость влияет жилье. Нужно давать, там, допустим, 3-5-комнатные квартиры, когда родился ребенок, и переписывать собственность, когда ребенка подняли на 18 лет. А, соответственно, у нас везде строится однокомнатная, двухкомнатная, ну и так далее. Поэтому это многофакторная проблема. Все равно будет рождаемость расти в некоторых странах. Поэтому эти тенденции так и будут колебаться. В принципе, ничего страшного пока не происходит. В тех странах, в которых низкая рождаемость, правительство выделяет, субсидирует, рекламу меняют, фильмы соответствующие, жилье дают. Соответственно, рождаемость будет расти. А в некоторых странах она будет падать. Вот даже Китай. Сейчас проблема какая? К 100-му году, говорят, их останется всего лишь 740 миллионов человек. Потому что они несколько десятков лет назад сказали, одна семья, один ребенок. И сами себя загнали в эту ловушку. А сейчас они исправляют ситуацию. Они говорят, одна семья, трое детей. Но уже поздно.
10: В исследовании отмечается, что почти все страны принимают различные меры по стимулированию рождаемости. Опрошенные Business FM эксперты признают, что конкретно денежные выплаты, материнские капиталы, льготы и прочее могут снизить финансовую нагрузку. Но ни одно государство не может только деньгами поменять жизненные приоритеты населения, которое заинтересовано в стабильной, высокооплачиваемой работе и самореализации, что бывает редко совместимо с двумя, тремя и более детьми. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Business FM.
13: Капитал с Алексеем Завьяловым.
14: Добрый вечер. Ростом, причем заметным ростом, завершилась основная торговая сессия вторника на российском рынке акций. Но заметный он по последним событиям, по тому, как развивается ситуация на нашем рынке. 2,2% прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2117 пунктов. Вечером похожие темпы роста рынок пока сохраняет. Но здесь рынок рос еще гораздо сильнее, прибавлял более 3%. И все это на фоне неожиданных новостей относительно того, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Россию для проведения переговоров. Об этом сначала сообщила американская пресса, потом все это подтвердилось, но непонятно, о чем были эти переговоры. На самом деле официальной информации так и не появилось до вечера вторника. Были какие-то вбросы в основном в американской прессе, какие-то догадки в американской прессе, но не более того. На официальном уровне пока тишина. Может быть, завтра появится информация, но рынок, как мы видим, очень бодро подхватил эту новость и рос заметно, еще более заметно, конечно, чем на закрытии. Это еще раз подтверждает, что новости геополитики являются основными при принятии решений на российском рынке акций участниками торгов. Но, тем не менее, все-таки вот бодро все отыграли. Потом появилось сообщение, что самолет улетел. Транспортный самолет американский. И, соответственно, рынок так немножко, можно сказать, сдулся. Но, тем не менее, выросли. Это уже хорошо, так что ждем подробностей. Может быть, подробности все разъяснят, и уже после появления этой информации мы завтра продолжим рост. Хотя можем и уже обратную динамику показывать. Не раз мы уже это наблюдали. Причем цены на нефть резко идут вниз. Идут вниз они примерно на 4% в Лондоне, и торгуется баррель смеси Brent в районе $88.5. Но здесь рынок, конечно, реагирует на то, что все-таки есть некая смена парадигмы в той войне, которая сейчас происходит в Персидском заливе. Во всяком случае, накануне стало известно о новых санкциях против Ирана. Их озвучил министр финансов США Скотт Бессон. Там и 60 организаций, лиц судов в рамках этих санкций попали. Вот, и соответственно, сказал Бессон то, что США хотят добиться полной изоляции Ирана на мировой арене и отрезать любые источники потенциального финансирования. Но это все понятно. Это было уже ранее анонсировано, только по факту рынок узнал некоторые подробности. Помимо этого, министр войны США Пит Хексет заявил, что Штаты больше склоняются к мерам экономического давления на Иран. То есть и министр войны здесь тоже, в общем-то, поддержал вот эту точку зрения. Ну, хотя, конечно, он же министр войны США, он добавил, что не исключает дальнейшего применения военной силы. Но здесь рынок пока придерживается такой логики, что все-таки экономическое давление лучше, чем военное противостояние в рамках конфликта США и Ирана. И все-таки экономическое давление несет меньше риск для физических поставок нефти из региона Персидского залива. На этом фоне мы наблюдаем падение. Рубль сегодня, ну, падал к китайской валюте, во всяком случае, да и к доллару США тоже, но ближе к закрытию потери отыграл. Даже китайская валюта снизилась на 3 копейки. Юань на закрытии 12 рублей 49 копеек, а доллар США, ну, перешел в консолидацию против российского рубля. Даже, можно сказать, немножко снизился в район 84 рублей.
13: Капитал на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
15: У продавцов электроники время года, которое мы сейчас проживаем, называется «назад в школу». Традиционный период презентации флагманов. Уже отчитались Google и Huawei, и появилась очередная порция слухов про новый iPhone. Google Pixel 11. Меня в линейке больше всего интересуют старшие модели Pro и Pro XL. Главное в обновленной версии – новые 50-мегапиксельные сенсоры цифровых камер, а также новый софт, улучшающий ночную съемку и повышающий художественность кадра за счет оригинальных стилей. У смартфонов Pixel специфическая картинка, но есть ценители и эксперты, которые считают ее лучшей из всех возможных. У линейки обновился процессор. Это собственная разработка Google с упором на решение задач искусственного интеллекта. У старших версий появилась умная светодиодная подсветка. Палевая цветовая палитра напоминает колористику китайских автомобилей. Убийственного цвета, сравнимого по эффективности с космическим оранжевым из актуальной линейки Apple, не замечено. Huawei начала продажи в России флагманского смартфона Bora 90S Pro Max. Внешнее устройство похоже на все топовые айфоны сразу, от которых отличается фирменным треугольником блока камер и цветами корпуса с градиентным переливом. Камеры – основное отличие и главная мощь модели. Большие сенсоры, щедрые мегапиксели, до 200 на телевике. Отмечу собственный процессор Huawei. Он уже приближается по производительности к лидерам рынка и внутренне решительную батарею. Новые айфоны ждем в сентябре, но слухи о них уже поступили на рынок. Почти наверняка мы увидим складную модель, процессор, выполненный по технологии 2 нанометра, камеру с переменной диафрагмой и новые цвета. Прошлогодний оранжевый оказался самым мощным оружием компании, с которым не совладали ни камеры, ни быстрые процессоры, ни искусственный интеллект конкурентов.
13: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Авликулиев. Дополнительные бригады санавиации скорой помощи направлены в город Свободный для оказания медицинской помощи пострадавшим при пожаре на Амурском газохимическом комплексе, сообщило предприятие. Число госпитализированных после пожара выросло до 24, число погибших до 3. Ушибы и порезы во время пожара на Амурском ГХК получили 122 человека. Потребители в Германии могут столкнуться с многомиллиардными дополнительными расходами на энергоносители из-за неподготовленности страны в вопросе запасов газа к резким похолоданиям и перебоям в поставках, передает агентство Bloomberg. Ранее немецкая ассоциация операторов газотранспортных систем заявила, что сейчас газохранилище заполнено лишь наполовину. Это рекордно низкий показатель, как минимум за 15 лет. В Рыбинске, Ярославская область, начато строительство кампуса мирового уровня «Меркурий», который, как ожидается, обеспечит подготовку высокопрофессиональных инженеров для передовых отраслей отечественной промышленности. Создание кампуса на базе Рыбинского государственного авиационного технического университета имени Соловьева – один из крупнейших образовательных и инфраструктурных проектов в регионе. Он выполняется по поручению президента Владимира Путина. Организация Объединенных Наций и Красный Крест призвали срочно разработать правила для автономного оружия. Речь идет об оружии, способном поражать цели без непосредственного участия человека, поясняют ведомости. Опасения вокруг автономного оружия усилились на фоне применения систем с искусственным интеллектом и частично автономных вооружений в конфликтах на Украине, в Судане, секторе Газа, Иране и странах Персидского залива. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве, возможно, побывал глава ЦРУ Джон Рэтлиф. По данным американских СМИ, для проведения встречи, не уточняется с кем и по какому вопросу. Сначала сообщалось, что во Внуково приземлился самолет американских ВВС, затем, что он вылетел обратно. Российский рынок акций в моменте подскочил на этом на 3,5%. А зачем глава ЦРУ мог прилетать в Россию? Площадки все нет, но билеты продаются. Ясности с концертами Kanye West в Петербурге пока нет. Президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн сомневается, что дело тут в политике. Он заявил бизнес-фэм, что договориться о проведении концерта можно было и сейчас, но помешала спешка. Так приедет ли скандальный рэпер? И власти Петербурга пообещали решить проблемы, которые в нашем эфире подняли предприниматели. Речь о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам рассказала предпринимательница из Петербурга. Ну и теперь новая похожая история. Подробности на Бизнес FM. СМИ утверждают, что глава ЦРУ Джон Рэтлиф прилетел в Москву для проведения встречи. Первой об этом сообщил журналистка американского телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники. По данным репортера Axios Барака Равида, который также ссылается на неназванные источники, накануне визита Рэтлифа США предупредили Украину, что в Москву отправляется делегация высокопоставленных американских чиновников и попросили приостановить удары до момента, пока она не уедет. Телеграм-канал Юнаш Флайв пишет, что на этот вторник у президента был назначен очень масштабное мероприятие, но пару дней назад его перенесли. Юнашу связывает это с визитом Рэтлифа. С кем именно мог встретиться директор ЦРУ, если он действительно прилетел в Москву, неизвестно. Однако глава СВР Сергей Нарышкин неоднократно говорил о готовности провести встречу с Рэтлифом. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагает информации о прилете во Внуково военно-транспортного самолета ВВС США. Российская сторона не планирует на этой неделе встречи с представителями администрации США, добавил Песков. На сообщениях о прибытии главы ЦРУ в Москву российский фондовый рынок ускорил рост. Индекс Мосбиржи в моменте прибавил 3,5%, приблизившись к отметке в 2150 пунктов. По данным сервиса FlightRadar24, самолет ВВС США Boeing 717 вылетел из Внуково около 18:30 по московскому времени. Неизвестно, находился ли на борту директор ЦРУ Джон Рэтлиф. Мы обсудили все это с политологом Георгием Бофтом, автором телеграм-канала «Бофт знает».
4: Как вы считаете, что это было? Был ли это Рэтлиф? Если это он, то что он делал в Москве?
18: Надо сказать, что американские официальные лица тоже не комментируют этот визит и не подтверждают и не опровергают эту информацию. Но они, правда, не говорят. Не знаем, кто это и зачем полетел. Они просто не комментируют. Теоретически визави Рэтлифа могли быть Нарышкин и Бортников. Такой формат переговоров на уровне спецслужб уже был. Последний раз директор ЦРУ, тогда это был Бёрнс, до этого он послом был в Москве, прилетал в ноябре 2021 года. Он приезжал в серьезной миссии и пытался предотвратить СВО. Про Рэтклиффа известно, что его можно отнести к числу ястребов. Это, безусловно, не собеседник формата риэлтора Уиткофа или зятя Трампа Кушнера. Это жесткий переговорщик, он мог привести какие-то достаточно конкретные, но я думаю, что жесткие предложения. Тем более, что его визит совпал ведь по времени менее чем через неделю. Палат представителей Конгресса США выйдет из каникул и примет санкционный закон, поскольку Сенат за него уже проголосовал. Соответственно, возникает развилка. Можно применять его так, а можно применять его эдак. Посмотрите, что мы сейчас сделаем с Ираном путем экономического удушения. Так что давайте как-то договариваться. Это я предполагаю. Конечно, Рэтклифф мне пока не отзвонился и не рассказал, что он там разговаривал с кем.
4: С другой стороны, больше всего, что сейчас заботит Трампа, это не Украина, это Иран. Он сейчас вводит очередную беспрецедентную блокаду Ирана и говорит, что все должны к ней присоединяться и ни в коем случае не мешать. Лично обзванивает лидеров различных государств. И больше всего США боятся, что Ирану будут помогать Китай и Россия, тем более у нас общее море, почти общая граница. Может быть, в этом плане господин Рэтклифф что-то хочет нам сказать, может быть, что-то на что-то поменять, дескать, вы не будете что-то поставлять Ирану, а мы что-то не будем поставлять Украине.
18: Хорошее предположение. Думаю, что Иран был одним из сюжетов переговоров, но все равно это связано с Украиной. Поскольку главный размен – это Украина, и все крутится вокруг нее. Иран для Москвы в данном случае имеет подчиненное значение, второстепенное. А если даже для Трампа он имеет значение первостепенное, то он никогда не давал понять, что его сильно беспокоит российская именно помощь Ирану. Его беспокоит китайская помощь, которая и гораздо масштабнее, и гораздо откровеннее. Более того, китайцы просто демонстративно игнорируют многие американские антииранские санкции. Даже ей было распоряжение весной, ведь китайских властей официально на сей счет. В ответ на очередной черный список американский, они прямое дали указание фигурантам этого списка, китайским компаниям, его игнорировать. Но по поводу России, я не думаю, что просто Россия так масштабно помогает Ирану, как Китай. И возможностей таких сейчас нет. Но да, Иран мог быть сюжетом.
4: Но если все-таки глава ЦРУ это действительно был, то, наверное, он какими-то реальными секретными документами сюда прилетал, дескать, смотрите, что мы знаем, чтобы торговаться, да, опять-таки. Что такое мог привезти в Москву глава ЦРУ, что понадобилось, чтобы это вез глава ЦРУ?
18: Я не думаю, что у него есть какой-то компромат на кого-то. То есть он есть, конечно, и даже на всех, наверное, и то, что они считают компроматом, но это не секрет, и тут нет ничего уникального. Досье собирают на всех крупных политических деятелей, и в данном случае вряд ли что-то уникальное он предъявил.
4: Но еще что-то российский рынок как-то очень бодро отреагировал на приезд Рэтлиффа, подскочил в моменте на 3,5%. Есть ли поводы для радости?
18: Российский рынок правит эмоциями, причем эмоциями инвесторов-физиков, физических лиц, которые, на мой субъективный оценочный взгляд, по большей части политически малограмотны и реагируют только на заголовки в брокерских приложениях. Тем более, что для большинства это не заработок, а просто вид рулетки, игры в казино и так далее. Люди ходят за фаном, а не за прибылью.
4: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Улетевший из Москвы военно-транспортный самолет США совершил посадку в Риге, сообщил ТАСС источника в авиадиспетчерских службах Евросоюза. У администрации президента не было претензий к Канье Уэсту. По крайней мере, в 2024 и 2025 годах, заявил бизнес-фэм президент корпорации «Пимай» Евгений Финкельштейн, который в то время сам пытался привести артиста в Россию. Промоутер уверен, что договориться о проведении концерта можно было бы и сейчас, если бы не излишняя спешка. Другие собеседники редакции также отмечают, что теперь вокруг этого привоза разгорелось уж слишком много скандалов. Иван Медведев подробнее.
19: Промоутеры, с которыми удалось побеседовать редакции, уверены, что «Газпром-арена» не передумает, а другая площадка не найдется, потому что дело уже не в стадионах. Организаторы, напомним, продолжают настаивать на том, что шоу состоится и подготовка к нему идет штатно. А «Газпром-арена», где должен был выступать артист, парирует. Договор с площадкой не был подписан, а без него невозможны и концерты. Директор концертного агентства «Эль Концерт» Тарас Волковинский недоумевает.
20: Все начинается от площадки. Как ты заключаешь контракт с артистом, а у тебя нет контракта с площадкой. Потому что ценообразование, в том числе и гонорарные части артиста, зависит от площадки, на которой это проводится. Площадку всегда тяжелее найти, чем договориться с артистом. С площадкой ты заключаешь договор, и потом уже ведешь разговоры с артистом. Если с артистом что-то не получается, хотя есть всегда предварительные расчеты, да, там какие-то переговоры, и потом уже переходит на стадию договоров, то ты хотя бы на этой площадке можешь потом что-то провести другое. А если с артистом заключился, ты говоришь, вот на эту площадку, да, вот отправил ему предоплату, а потом площадка говорит нет, то тогда ты либо ищешь другую площадку, либо попадаешь на деньги.
19: А вот владелец и глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который привозил в Россию таких звезд, как Риана, Робби Уильямс, Оззи Осборн, Рамштайн, Deep Purple, Limp Bizkit и так далее, и который в этом году сам вел переговоры с командой Kanye West, рассказал, что в его практике был опыт с поздним подписанием договора с площадкой, но с очень важным дополнением.
21: Я свою 30-летнюю практику имел концерты, подтвержденные и выпущенные в продажу концерты, имея на руках фактическое подтверждение от площадки, но договор пока был, как говорится, в пути. Но это было в нормальное время, когда нет никаких экстраординарных условий. Мы с вами живем в очень непростое время с очень непростым артистом, и в этом случае, переходя улицу на красный свет, надо быть очень осторожным. Я думаю, что вопрос перешел из плоскости процедурной и организационной в плоскость политическую, скорее всего.
19: Kanye West, напомним, мировая звезда первой величины, но с очень неоднозначной репутацией, омраченной прежде всего его высказываниями о нацизме. Если коротко, то осенью 2022 года Kanye опубликовал серию антисемитских постов, после чего от него начали отказываться крупные бренды, включая Adidas. Позднее рэпер открыто похвалил Гитлера. Через год Kanye West опубликовал на иврите извинения перед еврейской общиной и заявил, что сожалеет о своих словах и причиненной ими боли. Но в 2025 году взялся за старое, причем в еще более радикальной форме. Уэст опубликовал пост с признанием, что сам он является нацистом, заявил, что больше не собирается извиняться за свои высказывания о евреях и выпустил мерч со свастикой. В начале этого года Канье снова публично извинился, признал, что глубоко сожалеет о своих поступках и связал свое поведение с проблемами с психикой. Но ни в 24-м, ни в 25-м годах политических препятствий для выступления Kanye West в России не было, уверяет президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Эта компания привозила в нашу страну Мадонну, Пола Маккартни, Металлику, Depeche Mode, Леди Гагу, Элтона Джона, Уитни Хьюстон, 50 Cent и так далее. И несколько раз вела переговоры с Kanye.
22: В 26-м году в том числе, когда Kanye West приезжал в Россию, я его встречал и провозил его по всем площадкам. Дело в том, что когда ты привозишь такого артиста, перед тем, как выходить в продажу, ты должен пройти определенные процедуры. Тебе нужно получить разрешение, причем не только в городе, но и в принципе везде. Перед тем, как мы разговаривали с артистом, мы изначально разговаривали и с администрацией президента. У нас были получены разрешения на привоз этого артиста.
19: То есть тогда принципиально по Kanye West вопросов в администрации президента не возникало. Там был зеленый свет, правильно?
22: Абсолютно точно. Я думаю, что и сейчас в администрации президента вопросов не возникает.
19: А тогда где затык?
22: Вы знаете, мне кажется, что вся проблема заключается в том, что у нас есть такие общественные деятели, которые разных собственно, которые начинают пиариться. И начинается, как только пошел концерт Kanye West, скорее всего, наши все эти общественные организации начали писать, вот он здесь не нужен, стали вспоминать какие-то свастики. И после этого соответственно, видимо, «Газпром» принял определенное решение не брать на себя скандальную часть. Видимо, вышли.
19: Вышли, конечно, тоже эффектно. Сайт телеканала «Москва-24» приводит вот такую цитату из телеграм-бота «Газпром-арены». Да, 17 августа в официальных сетях «Газпром-арены» действительно публиковался анонс концерта и проводился розыгрыш билетов. Мы не отрицаем этого факта. Однако на данный момент мы не можем предоставить дополнительных комментариев о том, на основании чего эти публикации появились. Официальная позиция площадки неизменна, договор аренды не заключен. Конец цитаты. И теперь в то, что концерт Кани Уэста удастся провести в России в этом году, ни один из наших собеседников не верит. Вопрос, смогут ли организаторы шоу вернуть россиянам деньги за уже выкупленные, по их словам, более 100 тысяч билетов. При том, что в агентстве Say Agency говорят, что аванс Уэсту они уже заплатили. Иван Медведев, Наталья Космачева, Business FM.
17: Подробнее о том, почему сорвались прежние переговоры с другими потенциальными организаторами выступления Кани Уэста в России о бизнесе и политике, о страховках и перспективах возврата денег за билеты, Евгений Финкельштейн рассказал в новом выпуске программы «С теми, кто в теме». Слушайте в среду после полудня в 18:30 на Business FM.
13: Культ наличности. Лица на банкнотах. Эвита – одна из самых известных женщин в Латинской Америке. В 1945 году она стала женой вице-президента Аргентины Хуана Перона и вдохновила его на борьбу за президентское кресло. Год спустя Перон стал президентом страны, а Эвита – первой леди. Тогда она посвятила себя благотворительности и создала фонд социальной помощи, на средства которого строились больницы, школы и приюты. После внезапной смерти Эвиты от недуга Папа Римский получил тысячи писем из Аргентины с просьбами канонизировать ее. Культ Эвиты Перон на родине не угасает, а ее портрет напечатан на банкноте в 100 аргентинских песо. Культ наличности. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: У микрофона Сердар Влекулиев. Инвесторы внесли рекордную сумму на брокерские счета во втором квартале, следует из обзора Банка России. Чистый приток денег составил 1 100 000 000 000 рублей. Это почти вдвое больше того же периода прошлого года. Тогда было 574 миллиарда рублей, пишут ведомости. Порядка 65% от общего объема внесенных средств пришлось на квалифицированных инвесторов. Пошлина на экспорт подсолнечного масла в сентябре составит 14 377,7 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз России. Это почти в два раза выше августовского значения 7 748 рублей за тонну. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота повысится в 6,3 раза до 1958,8 рубля за тонну с 312,4 рубля в августе. Китай впервые запустил воздушный ветрогенератор на высоту 4000 метров, где была выработана электроэнергия, сообщает South China Morning Post. Китай поднял в воздух систему воздушного ветрогенератора на высоту 4000 метров над уровнем моря и выработал электроэнергию непосредственно в небе. Это первое в мире подобное достижение, пишет газета. Иностранные туроператоры и турагентства, а также онлайн-системы бронирования должны будут регистрироваться в налоговые службы Мальдив и уплачивать туристический налог. Соответствующий законопроект принял парламент республики, передает Интерфакс, ссылаясь на Atol Times. Туристический налог должен будет уплачиваться со сделок по продаже услуг в стране. Все эти требования вступают в силу в октябре. Предполагается, что новый налог будет приносить государству около 1 600 000 000 мальдивских рупий в год. Это 103,5 миллиона долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: А вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизеля. Об этом сообщили ТАСС Минэнерго, пока мораторий действует до 1 сентября. Ранее операторы АЗС предложили продлить полный запрет на экспорт дистоплива после этой даты, пишет Коммерсант. С таким предложением к вице-премьеру Александру Новикову обратился Российский топливный союз. Участники рынка говорят, что в том числе благодаря эмбарго дизель на АЗС продается почти бесперебойно, хотя его доступность для независимых АЗС остается ограниченной, а цена существенно превышает биржевые. Минэнерго заявили, что приоритетом остается полное обеспечение внутренних потребностей и подчеркнули, что ситуация на внутреннем рынке с дистопливом стабильная. Сейчас идет сбор урожая. Мы спросили у российских фермеров, есть ли у них проблемы с топливом.
2: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
1: Идет уборка полным ходом. Дизельное топливо в хозяйстве есть. Лимит, который у меня был на август месяц с нефтепродуктом, я выкупил где-то 20 тонн. Мне пока вот хватает. С кем созваниваемся, с ребятами, вроде бы как работают, закупают дизельное топливо, проблем нет. А с бензином проблемка есть. Мне звонил один фермер, сказал, что Иван Иванович, что за дела? Выдают там по 50 литров, а мне не хватает.
3: Может ли дороговизна солярки повлиять на сроки уборки и сам урожай?
1: Любой товаропроизводитель, который вырастил свою продукцию, он любые деньги отдаст для того, чтобы убрать. Это нажива наших, кто реализует это дизельное топливо там или ГСМ. Это, конечно, неправильно. Во время уборки вот такие цены. Я последний лимит забирал 84 рубля тонна. Ребята, которые в нехватке дизельное топливо, отдают и по 120, по 130 рублей за тонну.
3: В сравнении с прошлым сезоном, насколько выросли расходы на топливо?
1: Процентов на 40 точно. В местах некоторых 50. После уборки обычно мы делали лущение, но эту работу мы выключили из списка, потому что лишнюю солярку уже смысла нету. Будем уже пахать.
2: Председатель сельхозкооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Подмосковье и Пензенской области Владимир Акатьев.
6: С бензином просто беда. Вот дизельное топливо более-менее, там пускай чуть подороже немножко, там, но мы обходимся. А бензин за двойную цену порой бывает невозможно купить. Вот здесь просто катастрофа. Здесь месяца полтора-два идет, как вот началось это вот столпотворение у заправочных пунктов, так она и идет, лучше не становится. А вот по дизельному топливу, по солярке, ну, есть проблемка. Вот, да, дороже, чем она была раньше, но терпимо. Дело в том, что если бензин, его нет вообще, понимаете, его просто нет.
3: А по сравнению с прошлым сезоном, насколько расходы выросли на топливо?
6: Вот на дизельное топливо, ну, 10% где-то в этом районе. А бензин два раза туда выше. Чтобы взять вот через какие-то предприятия оптовые, нет такой возможности. Нам вот приезжал губернатор Пензенской области и был в нашем хозяйстве. И он нам сказал, что да, эта проблема будет решена. Но она не решается абсолютно. И это вот вина как раз не областных начальников. Это вот федеральный центр не дорабатывает. Новых-то, да, ну, все нормально. Но нет, нет. Очень плохо.
2: Председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
23: За топливо ситуация одно, а то, что теперь не за что его покупать. Если продукция у фермеров не продается, не за что покупать топливо. Земля не готовится на посевную. Министерство молчит, никаких круглых столов, ни совещаний. Горячая линия не работает. Топливо мы купили. Сейчас и коммерческое уже топливо есть. Люди просто сидят без денег. То, что мы уже на порядок меньше посеем, это точно. Процентов на 30. Если не будет рынка сбыта, просто разорятся ребята. Да, это сильнейший удар по сельскому хозяйству. Элеваторы все в частной собственности. Продукцию не принимают. Неизвестно, чьи они, в чьих руках. Цена на пшеницу рухнула. До 7 рублей, представляете? Ниже себестоимости вообще. Терминалы не принимают, не отгружают.
17: Минсельхоз готовит предложение о введении моратория на экспортные пошлины для пшеницы, ячменя и кукурузы. Мера должна действовать до конца нынешнего года, сообщает ведомость со ссылкой на источники в отрасли. Инициатива министерства связана с логистическим кризисом в портах Азово-Черноморского бассейна, где проходит более 70% всего российского зернового экспорта. Отгрузки фактически остановились из-за ограничений. Власти Петербурга пообещали решить проблему, которую в нашем эфире подняли предприниматели. Речь идет о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам недавно рассказывала предпринимательница из Петербурга. Ну а сейчас новая похожая история о том, как копейки превращаются в миллионы для ФНС. Рассказ Михаила Сафонова.
24: Бизнесмен из Петербурга Петр Гордеев, он занимается благоустройством парков, обратился к нам, когда узнал от Бизнес-ФМ историю своей коллеги из его же города, Елены Солобоевой. Она недавно рассказала, как на ее ИП пришло доначисление налогов из-за технической ошибки в личной декларации. Образовалась недоимка в 10 рублей, и это привело к перерасчету налогов на 1,5 миллиона. У Петра история даже эффектнее. ФНС доначислила почти 2 миллиона из-за недоимки всего лишь в 1 рубль. И дело даже не в рубле, а в копейках, которые бухгалтер округлила, отчитываясь о налогах персонала.
5: Начали разбираться у себя. Оказалось, что бухгалтер действительно подала уведомление на 1 рубль меньше, чем уплатила налог НДФЛ. Потому что она считала в Excel, а 1С там по-своему считает этот налог. Он считается в целых рублях, а зарплата считается с рублями и копейками. Да, и, соответственно, в какой-то момент нужно округлить эти 13%. Ну и где-то в этой математике рубль потерялся. Нам присылают требования, пытаются доначислить нам 1,9 миллиона.
24: Суть в следующем. Есть два варианта уплаты налогов по упрощенной системе. Либо 6% со всех доходов, либо предприниматель вычитает из общей выручки свои расходы, аренда, покупка материалов и так далее. Заявляет об этом ФНС. И уже с этой разницы платят 15%. Тут кому как выгоднее. Но в некоторых регионах, если использовать второй вариант, действует льготная ставка. В Петербурге 7%. Чтобы ее получить, нужно выполнить несколько условий. И одно из них – полное отсутствие задолженности по налогам на конец года. Минус рубль или даже копейка – значит, что условие не выполнено. И тогда система сама доначисляет налоги по обычной ставке в 15%. По факту, от малого бизнеса могут потребовать доплатить 1 000 000 рублей. Мы поговорили с консалтинговой компанией «Бизнес Финанс Групп». Это бухгалтерия нашего героя на аутсорсе. Ее руководитель Евгения Зубова рассказывает, что случаи в Петербурге не единичные.
7: У меня два предпринимателя лишились льготы по условию отсутствия задолженности на 31 декабря.
8: И в итоге какие это суммы?
7: Сумма где-то в районе 250 тысяч. Суммы могут быть у всех разные, но это почти в два раза. Вот в чем проблема. Да, 15% и 7%. Для любого предпринимателя это большая нагрузка.
24: Также мы обратились в ФНС с просьбой проанализировать и этот кейс. Там сообщили, что в Петербурге есть условия, которые установлены законом. Если образуется недоимка, то на льготу предприниматель права не имеет. Цитата из ответа налога.
9: Если налогоплательщик применяет ОСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и не соответствует условиям, в том числе имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, то применять налоговую ставку в размере 7% за период с 1 января по 31 декабря 2025 года не вправе. Отсутствие задолженности – это одно из важных условий применения льготной ставки.
24: Впрочем, есть и хорошие новости. Коллеги нашего героя из Петербурга, об истории которой он узнал от нас, отменили до начисления. Она подала уточненную декларацию, ждала ответа, и ее в итоге приняли. Елена Солобоева рассказала, что до этого наняла консультанта, и он сообщил, что правда на ее стороне, но доказывать придется в суде. После ее рассказа в эфире все обошлось.
11: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
24: Бизнесмен Петр Гордеев рассказал, что после того, как он отправил претензию, его вызвали в налоговую для объяснения о рублевой недоимке. И, судя по словам предпринимателя, по невербальным признакам он понял, что и в его случае тоже все будет хорошо. И проблемой занялись в правительстве Петербурга. Вице-губернатор города Алексей Корабельников опубликовал в мессенджерах ссылку на наш рассказ и сообщил, что власти все изучили и теперь готовят поправки, чтобы предприниматели могли воспользоваться льготой, если заплатят недоимку, а сама она не превышает 3 000 рублей. А заодно рассказал о масштабе проблемы. Это поможет сохранить льготу почти для 5 000 налогоплательщиков. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
25: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
26: Показания.
25: Потребность быть в курсе в любой момент.
26: Особые показания.
25: Дефицит времени.
26: Способ применения и дозы.
25: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
26: Передозировка.
25: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
26: и, очевидно, уже в курсе.
25: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
26: консультация с врачом не требуется. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизельного топлива для производителей, который сейчас действует до 1 сентября, сообщили в Министерстве энергетики страны. Минэнерго подчеркнули, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период сезонных и полевых работ. Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса, добавили в министерство. Астраханская область снизит отпуск 92-го и 95-го бензина до 30 литров.

0: Из сирийской армии, сообщает агентство САНА. Абди также отметил, что курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии станет частью государственного аппарата страны. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пончалеев. Здравствуйте. Пострадавшие от атак БПЛА-селлеры ждут цифр, а покупатели заказов. Продавцы жалуются на сложности с документальным подтверждением ущерба, чтобы договариваться с банками и претендовать на налоговую отсрочку. Почему маркетплейсы не спешат с таким подтверждением? Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, пишет Телеграф и Фигаро. Предполагает, что могут быть сокращены около 100 тысяч работников Volkswagen по всему миру. Каковы причины упадка главного автоконцерна Германии? В Армении задержали бывшего президента и лидера оппозиции Роберта Кочаряна, а также его сыновей, еще 4 человек. В офисе главы оппозиционного блока Армении назвали это атакой властей на оппозицию, а провластные политологи последним ударом по трехглавой партии войны в парламенте. Так что происходит в республике? Подробности на Business FM. Селлеры ждут цифр, а покупатели заказов. Продавцы, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они хотят получить документы с конкретными цифрами, чтобы договариваться с банками, претендовать на налоговую отсрочку и вообще понимать, стоит ли продолжать бизнес. Продолжит Наталья Шашина.
3: Предприниматели должны принять решение. Ущерб такой. Что делать дальше? Отмечает в беседе с Бизнес ФМ вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Но чтобы все посчитать, договариваться с поставщиками и кредиторами, претендовать на отсрочку по налогам или же принимать решение о банкротстве, селлерам нужны документы, подтверждающие, сколько они потеряли. Палата обратилась в правительство с предложением установить обязательный срок для выдачи документов маркетплейсам, говорит Дыбова.
4: Мы понимаем, что с одной стороны, маркетплейсам тоже нужно время, чтобы оценить и масштаб, и ущерб. Но есть склады, которые были самыми первыми, которые уже достаточно давно, в принципе, произошла эта беда. И поэтому, конечно, учитывая, что все-таки маркетплейсы – это цифровые платформы, мы рассчитывали, что где-то в течение 2 недель такие документы у бизнеса начнут появляться.
3: Wildberries сообщает, справки о том, что товары селлера были на пострадавших складах, уже есть в личных кабинетах. Окончательные отчеты будут после завершения инвентаризации. Селлеры жалуются, справка есть, но в ней нет конкретики, говорит основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области Галина Ворожбит.
5: Ни количество пострадавших товаров, нет никакой суммы. У меня знакомая обращалась в Озонбанк с просьбой о предоставлении кредитных каникул. Озонбанк ей отказал. Я сама пока еще не обращалась, хотя у меня тоже есть кредитная нагрузка. Налоговая на основании этой справки тоже не предоставит никакой отсрочки, потому что там действительно не указаны никакие цифры. Я сама подавала досудебную претензию к Wildberries, чтобы мне выдали эту справку еще 20 июля. Сегодня какое? 25 августа? Никакого ответа нет.
3: Минфин предложил отсрочку по налогам и страховым взносам на 12 месяцев и приостановку проверок, но только для тех, чей ущерб превышает 5% годового дохода. Ключевым механизмом будет формирование перечня пострадавших. Его, как говорил глава Минэка Максим Решетников, будет вести компания РВБ и передавать в налоговую. Пока продавцы не понимают, как будут считать эти 5% и надеются вскоре получить информацию от площадки. Комментирует владелица компании «Багряница» по пошиву одежды Анастасия. Россия Аксенова.
6: На самом деле Wildberries оказали огромную поддержку, потому что они с самого начала, во-первых, были на связи, координировали действия. Нам выплатили уже дважды компенсацию, и справка тоже у нас появилась в личном кабинете.
7: То есть они компенсировали, да, какой-то суммой? Сколько это было в процентах?
6: У нас это получилось почти 50%. У нас вообще, в принципе, не очень большие объемы. У нас маленький бизнес. Если честно, я вообще не ожидала никаких мер поддержки. Меня это очень сильно удивило.
3: Впрочем, есть и те, кто компенсации пока не получил. А покупатели сталкиваются с нюансами доставки теперь уже на двух маркетплейсах. Алексей поехал с семьей в отпуск в Махачкалу. Дочка забыла солнечные очки. Решили заказать на Озон с доставкой на следующий день. Но произошла атака на склад в Дагестане. Заказ отменили, в приложении была

0: Плашка «Временно не принимаем заказы». Сейчас доставка в Махачкалу снова возможна, но сроки ожидания на товары, нужные Алексею, выросли до недели.
1: Проблема в другом, в том, что сюда мы летели в компании S7, где можно ноутбуки в ручную кладь с собой дополнительно взять в сумки. А обратно, поскольку мы билеты брали в последний момент, мы полетим в компании «Победа», у которых сумки с ноутбуками нельзя. Должен быть чехол, без карманов, без всего, только под ноутбук, чтобы туда ничего больше дополнительно нельзя было положить. Мы думали, что туда не успел прийти этот чехол дома. Мы его заказали перед вылетом, когда уже поняли, что делал труба, но туда он прийти не успел, а сюда сейчас мы его не купим. Будем что-нибудь придумывать, какую-нибудь ткань колхозить, делать самодельный чехольчик для ноутбука, чтобы ноутбук не оставить у трапа самолета.
0: Что касается самих селлеров «Озон», в компании «Бизнес ФМ» сообщили, что продавцы, имеющие страховку от «Ингосстраха» с покрытием рисков от БПЛА, смогут получить выплаты. Когда закончится инвентаризация, им пришлют инструкции, как это сделать. И один из главных вопросов в чатах селлеров – насколько выплаты покроют ущерб. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, «Бизнес ФМ».
2: Немецкий автопроизводитель Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, с которой ознакомились Телеграф и Фигаро. Предполагает, что могут быть сокращены около 100 тысяч работников Volkswagen по всему миру. А Валерий Убадуев продолжит.
3: Одной из основных причин спада руководство Volkswagen называет проникновение китайских машин в Европу, с которыми немецкий автопром попросту не в состоянии конкурировать. Цены значительно ниже, а качество вполне сопоставимое с нынешними продуктами немецких марок. В декабре прошлого года Volkswagen пришлось закрыть завод в Дрездене. Были слухи о возможном скором закрытии еще 4 предприятий, но они пока не подтвердились. Однако гендиректор Оливер Блюм признал, что не видит возможностей для того, чтобы эти заводы сохранили свою прибыль в 2030-х годах, а закрытие площадок он назвал крайней мерой. В 2024 году Volkswagen заявила о планах сократить 50 тысяч человек, а в июле этого года Блюм допускал увольнение еще 50 тысяч сотрудников. Причем проблемы не только у Volkswagen, но и у всего автопрома Германии в принципе, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
4: Автопромышленный комплекс всегда за последние десятилетия, фактически после Второй мировой войны, считался показательным во всей Германии. Если автомобильному сектору было хорошо, то процветало вся немецкая экономика. Когда этот сектор страдал от экономических кризисов, то экономика всей страны страдала. Я вижу, что сегодня многие люди ощущают проблемы в автосекторе как уже не только временные, как это было на протяжении последних десятилетий, а как постоянные. И начинают действительно тревожиться. Массовых увольнений мы не чувствуем. Они просто сейчас готовятся. И нужно выждать, какая будет реакция после того, как это произойдет.
3: Среди других негативных для немецкого автопрома факторов – война на Ближнем Востоке, из-за которой выросли цены на нефть, а также пошлины в США, из-за чего продавать авто в Штатах стало крайне невыгодно. В немецкой экономике в целом на протяжении последних нескольких лет наблюдался определенный застой. Однако во втором квартале этого года ВВП Германии вырос на 0,3% вместо ожидаемых 0,2%, пишет Bloomberg. Хорошие результаты обеспечили рост экспорта, но не автомобилей, а также выросли госрасходы и в первую очередь на немецкую оборонную промышленность. Но не сказать, что это такой уж ощутимый скачок. Экономика вновь может сократиться, считает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
5: Сейчас сложно сказать, насколько еще просядет, насколько будет возмущение, потому что вот-вот только начинают возвращаться с отпусков, и недовольство будет. Пока забастовок нет, но я ожидаю, что забастовки будут в сентябре, в октябре, но люди недовольны. Плюс сейчас у нас будут выборы в разных землях, и я думаю, что будут высказываться. Но сейчас уже я вижу, что некоторые немецкие профсоюзы предлагают все-таки выходить на улицу и заявлять правительству Германии о своих проблемах, о планируемых больших увольнениях.
3: Bloomberg все же отмечает, что рост цен на энергоносители и продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке продолжают оказывать давление. Негативным фактором выступила и рекордная жара этим летом. Пересыхание рек, в частности Рейна, может привести к замедлению роста ВВП в третьем квартале, так как страдает логистика, указывал Бундесбанк в своем отчете на прошлой неделе. Валерий Убадуев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Премьер Никол Пашинян нанес последний удар по трехглавой партии войны в парламенте Армении. Так провластные политологи и аналитики интерпретируют задержание экс-президента и лидера оппозиции Роберта Кочеряна. Другие оппозиционные лидеры тоже оказались под преследованием. О версиях следствия и последствиях для парламента Армении Евгений Перельчук.
6: Почему вы миллионер? «Откуда у вашей семьи такое богатство?» – спрашивал Никол Пашинян во время дискуссии в парламенте депутата от оппозиционного блока Армения Левона Кочаряна. Перед этим Левон Кочарян назвал премьера Армении предателем. Пашинян в ответ заявил: «Вы хотите сказать, что вы должны передать свои миллионы своим детям, а ваши дети – их детям? Я говорю вам прямо, что этого не произойдет. Интерпретируйте это как хотите, а для меня это политический вопрос, а не личный». На следующий день Левон был доставлен в службу национальной безопасности, а его отец, бывший президент и лидер оппозиционного блока Армения Роберт Кочарян, задержан. Вместе с ним его сын Седрак Кочарян и еще 4 человека. По версии следствия, Кочарян, используя свое служебное положение, присвоил госсобственность и приобрел ряд ценных объектов общественного и экономического значения по ценам значительно ниже рыночных. Антикоррупционный комитет назвал некоторые из них: развлекательный центр Play City, компания FastCard, земельный участок площадью 2 гектара, курортный комплекс Blue Seven, компания ArtBuild, земельный участок площадью 29 тысяч квадратных метров и расположенное на нем здание, а также фитнес-клуб Orange Fitness, бизнес-центр Пиаца Гранде и компания Toyota Ереван. О противостоянии Пашиняна и Кочаряна говорит руководитель армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
7: Мне кажется, главной причиной подобных действий Пашиняна заключается в том, что ему предстоят важные внешнеполитические шаги. Я имею в виду продолжение уступок Азербайджану и Турции, которые подразумевают тяжелые и даже в некоторых случаях унизительные уступки, и переориентация геополитическая на Запад, хотя в реальности, как многие эксперты отмечают, это в реальности переориентация на Турцию при поддержке США и ЕС. Именно поэтому он пытается нейтрализовать те политические силы, которые могут ему помешать, и тем более, которые выступают за сохранение союзных отношений с Россией и против нынешнего курса, формата переговоров с Азербайджаном и Турцией, который подразумевает односторонние уступки армянской стороны.
6: В Армении преследуются лидеры сразу 3 основных оппозиционных партий. Помимо Роберта Кочаряна, это Самвел Карапетян от фракции «Сильная Армения». Миллиардер и глава группы компаний «Ташир» был задержан в июне, сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняли в публичных призывах к захвату власти, в легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием служебного положения, даже в финансовых махинациях и подкупе избирателей. Был и Гагик Сарукян, основатель партии «Процветающая Армения». Обвинения против него связаны с неуплатой налогов и мошенничеством в период избирательных кампаний. Его активы сейчас изымаются. У Пашиняна после победы его партии на парламентских выборах развязаны руки. И сейчас он занят выполнением предвыборных обещаний, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
8: Конечно, развязаны и предпарламентскими выборами. Он открыто говорил о том, что партия войны, как он их называет, так или иначе будет ликвидирована, уничтожена. Он не выбирал фактически выражения, разве что матерных выражений не было в отношении бывших руководителей Республики Армения. Пашинян, что обещал, то и делает. Когда произошли парламентские выборы, стало очевидно, что несмотря на все усилия, несмотря на брошенные огромные финансовые ресурсы, оппозиция не в состоянии справиться с Пашиняном. Да, конечно, победа партии Пашиняна не была столь оглушительной, но она была, и она была очевидной. Воспользовавшись этим карт-бланшем, Пашинян выполняет все свои предвыборные обещания. Надо понимать, что в самом армянском обществе тоже существует определенный запрос на юридическое преследование этих людей, потому что в бытность своей руководителями государства, они действительно создали систему, которая была сплошь коррумпирована. И вот эта коррумпированность в конечном итоге и привела к тому, что лидеры оппозиции не смогли повести за собой значительные массы народа.
6: В офисе экс-президента Роберта Кочаряна и главы оппозиционного блока Армения назвали его задержание атакой властей. Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иски 7 оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов. Оппоненты Пашиняна требуют аннулировать итоги голосования из-за нарушений, допущенных, по их мнению, в ходе предвыборной кампании. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Это не первый арест Кочаряна. В июле 2018 года его арестовали по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. Ему вменяли вину разгона акции протеста против итогов президентских выборов 1 марта 2008 года, в результате которого погибло по меньшей мере 10 человек. Экс-президент Армении несколько раз освобождали из-под стражи и снова отправляли под арест. В июле 2019 года Конституционный суд Армении принял решение приостановить производство по делу против Кочаряна. Также его обвиняли в получении взятки. Это дело было прекращено в 2021 году.
9: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
10: Максидом. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
11: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
10: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Компании и корпорации.
0: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
0: Издательство «Просвещение» снизило цены на 94 учебника по русскому языку, истории и биологии после предписания ФАС. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на антимонопольную службу. В отдельных случаях цены снизились до 78%. Суд в конце прошлого года отменил предписание ФАС о штрафе на 2 миллиарда рублей для «Просвещения», но оставил в силе требование снизить цены на учебники. Аэроэкспресс с 1 сентября запустит опцию покупки за цифровые рубли билетов на поезда и автобусы, курсирующие между Москвой и аэропортами, сообщают РИА Новости. Также сохранятся уже существующие способы оплаты проезда. Пассажиры смогут оплатить цифровыми рублями услуги хранения и упаковки багажа в терминалах компании, добавили в Аэроэкспрессе.
12: Бизнес и власть.
0: Парламент Мальдив принял законопроект, по которому иностранных туроператоров, турагентства и онлайн-системы бронирования обяжут регистрироваться в налоговой службе республики и платить туристический налог, сообщает Atoll Times. Эти требования вступят в силу в октябре. Предполагается, что новый налог принесет государству более 100 миллионов долларов в год. Как отмечает газета, теперь вводится принцип страны назначения для турбизнеса, который физически не присутствует на Мальдивах. Согласно этому правилу, налог взимается с услуг, оказываемых на Мальдивах, вне зависимости от географического положения продавца и покупателя. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.

0: показало исследование. Американские ученые отмечают, что рождаемость упала повсеместно как в бедных, так и в богатых странах. По мнению авторов исследования, основная причина в том, что содержать детей стало слишком дорого, как с точки зрения денег, так и с точки зрения времени и вкладываемых сил. Валерий Убадоев продолжит.
1: Авторы исследования – профессор Пенсильванского университета Хесус Фернандес Вильяверде и аспирант Северо-Западного университета Патрик Норик. Они отмечают, что такого падения рождаемости еще никогда не было. Ни во время войн, ни во время пандемии. Суммарный коэффициент рождаемости, чтобы поддерживать численность населения на постоянном уровне, должен находиться на отметке в 2,2. Это усредненное количество детей на одну женщину. По мнению ученых, сейчас этот показатель может находиться ниже нужной отметки. То есть, темпов рождаемости может не хватать, чтобы население росло постоянно. Предполагается, что к 2056 году, то есть уже через 30 лет, население вырастет до 9 миллиардов человек, но затем начнет сокращаться. Сначала медленно, затем быстро. Стоит, однако, отметить, что прогнозы ООН более сдержаны. Там считают, что население Земли достигнет почти 10,5 миллиардов человек примерно к середине 2080-х годов, и только потом начнет сокращаться. Авторы исследования считают, что причина падения рождаемости в том, что содержать троих детей стало слишком дорого, и это не только про деньги, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
2: Дело в том, что рождаемость снижается и в богатых, и в бедных странах, в различных культурах, в традиционных, ультрарелигиозных и, наоборот, в более демократических политических системах. Значит, речь идет о других факторах, не только об экономических. Современный человек получает гораздо больше возможностей для саморазвития, для образования, для карьеры, для мобильности, для самореализации. Но при этом ребенок становится значительно более дорогим, прежде всего, с точки зрения времени и упускаемых возможностей в молодом возрасте. Первый ребенок относительно легко вписывается в привычную жизнь, последующие требуют перестройки образа жизни. Кроме того, люди стали позже создавать устойчивые пары. Мы видим статистику, это, кстати, ООНовская статистика в том числе. Первый брак у людей наступает позже, чем это было раньше.
1: Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, все же отмечают, что не стоит воспринимать результаты исследования как уже установленный факт, констатирующий, что человечество начнет вымирать уже через 30 лет. Однако данные показывают, что, возможно, люди по всему миру недооценивали влияние всех негативных факторов и скорость, с которой произошли изменения в демографии. Например, было принято считать, что условно в Европе, в Штатах, в России и в Южной Корее низкая рождаемость, но это компенсируется Индией, Китаем, Африкой и Латинской Америкой. Но данное исследование показало, что рождаемость падает везде. Нисходящий тренд обнаружен в 219 странах из 236 изученных, комментирует социолог, социальный психолог, член Российского общества социологов Сергей Таланов.
3: На рождаемость влияет жилье. Нужно давать, там, допустим, 3-5-комнатные квартиры, когда родился ребенок, и переписывать собственность, когда ребенка подняли на 18 лет. А, соответственно, у нас везде строится однокомнатная, двухкомнатная, ну и так далее. Поэтому это многофакторная проблема. Все равно будет рождаемость расти в некоторых странах. Поэтому эти тенденции так и будут колебаться. В принципе, ничего страшного пока не происходит. В тех странах, в которых низкая рождаемость, правительство выделяет, субсидирует, рекламу меняют, фильмы соответствующие, жилье дают. Соответственно, рождаемость будет расти. А в некоторых странах она будет падать. Вот даже Китай. Сейчас проблема какая? К 100-му году, говорят, их останется всего лишь 740 миллионов человек. Потому что они несколько десятков лет назад сказали, одна семья, один ребенок. И сами себя загнали в эту ловушку. А сейчас они исправляют ситуацию. Они говорят, одна семья, трое детей, но уже поздно.
1: В исследовании отмечается, что почти все страны принимают различные меры по стимулированию рождаемости. Опрошенные Бизнес-ФМ эксперты признают, что конкретно денежные выплаты, материнские капиталы, льготы и прочее могут снизить финансовую нагрузку. Но ни одно государство не может только деньгами поменять жизненные приоритеты населения, которое заинтересовано в стабильной, высокооплачиваемой работе и самореализации, что бывает редко совместимо с двумя, тремя и более детьми. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Войны нового времени – это войны с экономикой. Понятие экономической войны меняется, сознательный ущерб экономической инфраструктуре государств становится едва ли не главным оружием и целью ведения горячих войн. Главная задача властей и бизнеса – максимально быстро реагировать на угрозы и последствия их реализации, подчеркивает колумнист и публицист Семен Новопрудский.
4: Теперь это не только тарифные войны, попытки вытеснить конкурентов с рынка или запретить импорт каких-либо товаров. Президент США Дональд Трамп, потерпев очевидное военное поражение в войне с Ираном, решил переключиться на иранскую экономику, объявив операцию «Экономический изгой». США угрожают санкциями и устранением из долларовой системы системы всем государствам, которые будут оказывать какую-либо экономическую и иную помощь Ирану. При этом трудно себе представить, чтобы США полностью запретили рассчитываться в долларах главному внешнеторговому партнеру Ирана, Китаю. Президент России подписал указ о защите критической инфраструктуры, потому что мы видим, что Россия и Украина фактически используют объекты критической инфраструктуры, объекты гражданской экономики как военные цели. Минфин внес в правительство меры по поддержке пострадавших предпринимателей, хранивших товары на складах Wildberries и самой компании РВБ. Теперь уже к этому списку смело можно добавлять Озон. И понятно, что невозможно предсказать, кто еще может оказаться в подобном списке. Минсельхоз России рассматривает экстренные меры поддержки сельхозпроизводителей в связи с тем, что сильно затруднен или практически приостановлен экспорт зерна через Черное море. А российский бизнес, по данным экспертных платформ, за первое полугодие 7 раз нарастил закупки средств антидроновой защиты. Россия официально признала, что уже закупает бензин для покрытия внутреннего дефицита. Понятно, что это тоже не закладывалось ни в какие макроэкономические прогнозы. Экономика становится фактически и целью, и орудием борьбы, средства защиты предприятий, пересмотра логистических маршрутов, становится частью повседневной работы. Тот же Иран легко и безболезненно не только перекрыл Ормузский пролив, но и очень легко вынес часть нефтепереработки Саудовской Аравии, часть предприятий крупнейшего в мире производителя сжиженного природного газа Катара, алюминиевые заводы в странах Ближнего Востока. Теперь экономика впервые, может быть, за долгое время, если не вообще впервые, становится буквальной целью. Это странно и неуместно звучали бы призывы переводить, в том числе, российскую экономику на мобилизационные рельсы. Мы видим, что экономика уже фактически перестраивается в режим того, что можно было бы назвать военным временем, но только в совершенно другом смысле, чем мы это раньше представляли.
0: Семен Новопрусский, колумнист «Бизнес-ФМ». А в стремительно меняющемся мире экономические объекты, прежде всего логистические, нефтеперерабатывающие, энергетические, становятся буквальными военными целями, а экономические санкции – прямым заменителем военных действий. Экономическая война превращается в войну с экономикой, подытожил эксперт. А российский рынок акций во вторник отскочил вверх, отыграв почти все потери начала недели. А рост произошел на новостях о визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
5: Российский рынок акций вырос по итогам торговой сессии вторника, причем по последним меркам вырос заметно. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 2,2%, 2117 пунктов на закрытии. В моменте рынок взлетал более чем на 3%, и случилось это уже ближе к закрытию торгов, когда появилась информация о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Россию для проведения переговоров. Интересная информация. Рынок реагировал бодро, но потом не появилось никаких особых подробностей. Были какие-то домыслы в основном в американской прессе, но ничего официального. Не исключено, что все-таки какие-то официальные заявления будут сделаны в ближайшем будущем. Но вот отсутствие, видимо, уже официальных каких-то сообщений привело к тому, что закрылись мы не выше 3%. Роста, но тем не менее рост неплохой на самом деле. Рубль отыграл все потери дня, даже немножко вырос китайскому юаню. Валюта китайская снизилась на 3 копейки, закрытие 12 рублей 49 копеек. Ну и доллар США стабилизировался, если рассматривать вечер вторника и однодневный фьючерсный контракт, в районе 84 рублей. Приближается единый день уплаты налогов, 28-е число каждого месяца, соответственно, ближайшая пятница, но пока это, как мы видим, сильно на рубль не влияет. Помимо этого, цены на нефть упали, причем упали заметно. Смесь Brent опустилась в район 88,5 долларов за баррель, но цены на нефть начали снижаться еще в понедельник, после того, как министр финансов США Скотт Бессент озвучил новые санкции против Ирана, подчеркнув, что США хотят добиться полной изоляции Ирана. Пакистана на мировой арене. Помимо этого, министр обороны даже США Пит Хексит заявил, что Штаты больше склоняются к мерам экономического давления на Иран. Ну и добавил, он же все-таки министр обороны, добавил, что не исключает дальнейшего применения военной силы. Но пока все чиновники американской администрации в основном говорят все-таки про экономическое давление. И на рынке сейчас сформировалась, ну, такая понятная логика. Все-таки экономическое давление в рамках конфликта США и Ирана лучше, чем военное противостояние. И, соответственно, несет меньше рисков для физических поставок нефти из региона Персидского залива. И, соответственно, все это пока приводит к снижению. Но не будем забывать, что Иран, в свою очередь, иранская сторона заявляла то, что если будут введены экономические санкции, Иран полностью остановит судоходство через Армуз. Так что ждем теперь ответа Ирана.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу, что официальный курс юаня на среду 12.57, доллара 84.46 и евро 98 рублей 52 копейки.
6: Business FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. Дополнительные бригады санавиации и скорой помощи направлены в город Свободный для оказания медицинской помощи пострадавшим при пожаре на Амурском газохимическом комплексе, сообщило предприятие. Число госпитализированных после пожара выросло до 24, число погибших до 3. Ушибы и порезы во время пожара на Амурском ГХК получили 122 человека. Потребители в Германии могут столкнуться с многомиллиардными дополнительными расходами на энергоносители из-за неподготовленности страны в вопросе запасов газа к резким похолоданиям и перебоям в поставках, передает агентство Bloomberg. Ранее немецкая ассоциация операторов газотранспортных систем заявила, что сейчас газохранилище заполнено лишь наполовину. Это рекордно низкий показатель, как минимум за 15 лет. В Рыбинске, Ярославская область, начато строительство кампуса мирового уровня «Меркурий», который, как ожидается, обеспечит подготовку высокопрофессиональных инженеров для передовых отраслей отечественной промышленности. Создание кампуса на базе Рыбинского государственного авиационного технического университета имени Соловьева – один из крупнейших образовательных и инфраструктурных проектов в регионе. Он выполняется по поручению президента Владимира Путина. Организация Объединенных Наций и Красный Крест призвали срочно разработать правила для автономного оружия. Речь идет об оружии, способном поражать цели без непосредственного участия человека, поясняет ведомости. Опасения вокруг автономного оружия усилились на фоне применения систем с искусственным интеллектом и частично автономных вооружений в конфликтах на Украине, в Судане, секторе Газа, Иране и странах Персидского залива. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве, возможно, побывал глава ЦРУ Джон Рэтлиф, по данным американских СМИ, для проведения встреч. Не уточняется, с кем и по какому вопросу. Сначала сообщалось, что во Внуково приземлился самолет американских ВВС, затем, что он вылетел обратно. Российский рынок акций в моменте подскочил на этом на 3,5%. А зачем глава ЦРУ мог прилетать в Россию? Площадки все нет, но билеты продаются. Ясности с концертами Kanye West в Петербурге пока нет. Президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн сомневается, что дело тут в политике. Он заявил бизнес-фэм, что договориться о проведении концерта можно было и сейчас, но помешала спешка. Так приедет ли скандальный рэпер? И власти Петербурга пообещали решить проблемы, которые в нашем эфире подняли предприниматели. Речь о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам рассказала предпринимательница из Петербурга. Ну и теперь новая похожая история. Подробности на Business FM.
8: В
0: СМИ утверждают, что глава ЦРУ Джон Рэтлиф прилетел в Москву для проведения встречи. Первой об этом сообщил журналистка американского телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники. По данным репортера Аксиос Барака Равида, который также ссылается на неназванные источники, накануне визита Рэтлифа США предупредили Украину, что в Москву отправляется делегация высокопоставленных американских чиновников и попросили приостановить удары до момента, пока она не уедет. Телеграм-канал Юнаш Флайв пишет, что на этот вторник у президента было назначено очень масштабное мероприятие, но пару дней назад его перенесли. Юнаш связывает это с визитом Рэтлифа. С кем именно мог встретиться директор ЦРУ, если он действительно прилетел в Москву, неизвестно. Однако глава СВР Сергей Нарышкин неоднократно говорил о готовности провести встречу с Рэтлифом. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагает информации о прилете во Внуково военно-транспортного самолета ВВС США. Российская сторона не планирует на этой неделе встречи с представителями администрации США, добавил Песков. На сообщениях о прибытии главы ЦРУ в Москву российский фондовый рынок ускорил рост. Индекс Мосбиржи в моменте прибавил 3,5%, приблизившись к отметке в 2150 пунктов. По данным сервиса Flight Radar 24, самолет ВВС США Boeing 717 вылетел из Внуково около 18:30 по московскому времени. Неизвестно, находился ли на борту директор ЦРУ Джон Рэтлиф. Мы обсудили все это с политологом Георгием Бофтом, автором телеграм-канала «Бофт знает». Как вы считаете, что это было? Был ли это Рэтлиф? Если это он, то что он делал в Москве?
8: Надо сказать, что американские официальные лица тоже не комментируют этот визит и не подтверждают и не опровергают эту информацию. Но они, правда, не говорят. Не знаем, кто это и зачем полетел. Они просто не комментируют. Теоретически визави Рэтлифа могли быть Нарышкин и Бортников. Такой формат переговоров на уровне спецслужб уже был. Последний раз директор ЦРУ, тогда это был Бернс, до этого он послом был в Москве, прилетал в ноябре 2021 года. Он приезжал в серьезной миссии и пытался предотвратить СВО. Про Рэтлифа известно, что его можно отнести к числу ястребов. Это, безусловно, не собеседник формата риэлтора Уиткофа или зятя Трампа Кушнера. Это жесткий переговорщик. Он мог привести какие-то достаточно конкретные, но я думаю, что жесткие предложения. Тем более, что его визит совпал ведь по времени менее чем через неделю. Палат представителей Конгресса США выйдет из каникул и примет санкционный закон, поскольку Сенат за него уже проголосовал. Соответственно, возникает развилка. Можно применять его так, а можно применять его эдак. Посмотрите, что мы сейчас делаем с Ираном путем экономического удушения. Так что давайте как-то договариваться. Это я предполагаю. Конечно, Рэтклифф мне пока не отзвонился и не рассказал, что он там разговаривал с кем.
0: С другой стороны, больше всего, что сейчас заботит Трамп, это не Украина, это Иран. Он сейчас вводит очередную беспрецедентную блокаду Ирана и говорит, что все должны к ней присоединяться и ни в коем случае не мешать. Лично обзванивает лидеров различных государств. И больше всего США боятся, что Ирану будут помогать Китай и Россия, тем более у нас общее море, почти общая граница. Может быть, в этом плане господин Рэтлиф что-то хочет нам сказать, может быть, что-то на что-то поменять, дескать, вы не будете что-то поставлять Ирану, а мы что-то не будем поставлять Украине.
8: Хорошее предположение. Думаю, что Иран был одним из сюжетов переговоров, но все равно это связано с Украиной. Поскольку главный размен – это Украина, и все крутится вокруг нее. Иран для Москвы в данном случае имеет подчиненное значение, второстепенное. А если даже для Трампа он имеет значение первостепенное, то он никогда не давал понять, что его сильно беспокоит российская именно помощь Ирану. Его беспокоит китайская помощь, которая и гораздо масштабнее, и гораздо откровеннее. Более того, китайцы просто демонстративно игнорируют многие американские антииранские санкции. Даже ей было распоряжение весной, ведь китайских властей официально на сей счет в ответ на очередной черный список американский, они прямое дали указание фигурантам этого списка, китайским компаниям, его игнорировать. Но по поводу России, я не думаю, что просто Россия так масштабно помогает Ирану, как Китай, и возможностей таких сейчас нет. Но да, Иран мог быть сюжетом.
0: Но если все-таки глава ЦРУ это действительно был, то, наверное, он какими-то реальными секретными документами сюда прилетал, дескать, смотрите, что мы знаем, чтобы торговаться, да, опять-таки. Что такое мог привезти в Москву глава глава ЦРУ, что вот понадобилось, чтобы это вез глава ЦРУ?
9: Я не думаю, что у него есть какой-то компромат на кого-то. То есть он есть, конечно, и даже на всех, наверное, и то, что они считают компроматом, но это не секрет, и тут нет ничего уникального. Досье собирают на всех крупных политических деятелей, и в данном случае вряд ли что-то уникальное он предъявил.
0: Но еще вот, российский рынок как-то очень бодро отреагировал на приезд Рэтлифа, подскочил в момент на 3,5%. Есть ли поводы для радости?
9: Российский рынок правит эмоциями, причем эмоциями инвесторов-физиков, физических лиц, которые, на мой субъективный оценочный взгляд, по большей части политически малограмотны и реагируют только на заголовки в брокерских приложениях. Тем более, что для большинства это не заработок, а просто вид рулетки, игры в казино и так далее. Люди ходят за фаном, а не за прибылью.
0: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Улетевший из Москвы военно-транспортный самолет США совершил посадку в Риге, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. У администрации президента не было претензий к Канье Уэсту. По крайней мере, в 2024 и 2025 годах, заявил бизнес-фэм президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн, который в то время сам пытался привезти артиста в Россию. Промоутер уверен, что договориться о проведении концерта можно было бы и сейчас, если бы не излишняя спешка. Другие собеседники редакции также отмечают, что теперь вокруг этого привоза разгорелось уж слишком много скандалов. Иван Медведев подробнее.
10: Промоутеры, с которыми удалось побеседовать редакции, уверены, что «Газпром-арена» не передумает, а другая площадка не найдется, потому что дело уже не в стадионах. Организаторы, напомним, продолжают настаивать на том, что шоу состоится и подготовка к нему идет штатно. А «Газпром-арена», где должен был выступать артист, парирует. Договор с площадкой не был подписан, а без него невозможны и концерты. Директор концертного агентства «Эль Концерт» Тарас Волковинский недоумевает.
11: Все начинается от площадки. Как ты заключаешь контракт с артистом, а у тебя нет контракта с площадкой. Потому что ценообразование, в том числе и гонорарные части артиста, зависит от площадки, на которой это проводится. Площадку всегда тяжелее найти, чем договориться с артистом. С площадкой ты заключаешь договор, и потом уже ведешь разговоры с артистом. Если с артистом что-то не получается, хотя есть всегда предварительные расчеты, да, там какие-то переговоры, и потом уже переходят на стадию договоров, то ты хотя бы на этой площадке можешь потом что-то провести другое. А если с артистом заключился, ты говоришь, вот на эту площадку, да, вот отправил ему предоплату, а потом площадка говорит нет, то тогда ты либо ищешь другую площадку, либо попадаешь на деньги.
10: А вот владелец и глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который привозил в Россию таких звезд, как Риана, Робби Уильямс, Оззи Осборн, Рамштайн, Deep Purple, Limp Bizkit и так далее, и который в этом году сам вел переговоры с командой Канье Уэста, рассказал, что в его практике был опыт с поздним подписанием договора с площадкой, но с очень важным дополнением.
12: Я свою 30-летнюю практику имел концерты, подтвержденные и выпущенные в продажу концерты, имея на руках фактическое подтверждение от площадки, но договор пока был, как говорится, в пути. Но это было в нормальное время, когда нет никаких экстраординарных условий. Мы с вами живем в очень непростое время, с очень непростым артистом, и в этом случае, переходя улицу на красный свет, надо быть очень осторожным. Я думаю, что вопрос перешел из плоскости процедурной и организационной в плоскость политическую, скорее всего.
10: Канье Уэст, напомним, мировая звезда первой величины, но с очень неоднозначной репутацией, омраченной прежде всего его высказываниями о нацизме. Если коротко, то осенью 2022 года Канье опубликовал серию антисемитских постов, после чего от него начали отказываться крупные бренды, включая Adidas. Позднее рэпер открыто похвалил Гитлера. Через год Канье Уэст опубликовал на иврите извинения перед еврейской общиной и заявил, что сожалеет о своих словах и причиненной ими боли. Но в 2025 году взялся за старое, причем в еще более радикальной форме. Уэст опубликовал пост с признанием, что сам он является нацистом, заявил, что больше не собирается извиняться за свои высказывания о евреях и выпустил мерч со свастикой. В начале этого года Канье снова публично извинился, признал, что глубоко сожалеет о своих поступках и связал свое поведение с проблемами с психикой. Но ни в 2024, ни в 2025 годах политических препятствий для выступления Канье Уэста в России не было, уверяет президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Эта компания привозила в нашу страну Мадонну, Пола Маккартни, Металлику, Депеш Мод, Леди Гагу, Элтона Джона, Уитни Хьюстон, 50 Сента и так далее. И несколько раз вела переговоры с Канье.
13: в 26-м году в том числе. Когда Kanye West приезжал в Россию, я его встречал и провозил его по всем площадкам. Дело в том, что когда ты привозишь такого артиста, перед тем, как выходить в продажу, ты должен пройти определенные процедуры. Тебе нужно получить разрешение, причем не только в городе, но и в принципе везде. Перед тем, как мы разговаривали с артистом, мы изначально разговаривали и с администрацией президента, и у нас были получены разрешения на привоз этого артиста.
10: То есть тогда принципиально по Kanye Westу вопросов в администрации президента не возникало. Там был зеленый свет, правильно?
13: Абсолютно точно. Я думаю, что и сейчас в администрации президента вопросов не возникает.
10: А тогда где затык?
13: Вы знаете, мне кажется, что вся проблема заключается в том, что у нас есть такие общественные деятели, которые разных собственно, которые начинают пиариться. И начинается, как только пошел концерт Kanye West, скорее всего, наши все эти общественные организации начали писать, вот он здесь не нужен, стали вспоминать какие-то свастики. И после этого, соответственно, видимо, «Газпром» принял определенное решение не брать на себя скандальную часть. Видимо, вышли.
10: Вышли, конечно, тоже эффектно. Сайт телеканала «Москва-24» приводит вот такую цитату из телеграм-бота «Газпром-арены». Да, 17 августа в официальных сетях «Газпром-арены» действительно публиковался анонс концерта и проводился розыгрыш билетов. Мы не отрицаем этого факта. Однако на данный момент мы не можем предоставить дополнительных комментариев о том, на основании чего эти публикации появились. Официальная позиция площадки неизменна, договор аренды не заключен. Конец цитаты. И теперь в то, что концерт Kanye West'а удастся провести в России в этом году, ни один из наших собеседников не верит. Вопрос, смогут ли организаторы шоу вернуть россиянам деньги за уже выкупленные, по их словам, более 100 тысяч билетов. При том, что в агентстве Say Agency говорят, что аванс West'у они уже заплатили. Иван Медведев, Наталья Космачева, Business FM.
0: Подробнее о том, почему сорвались прежние переговоры с другими потенциальными организаторами выступления Kanye West в России о бизнесе и политике, о страховках и перспективах возврата денег за билеты, Евгений Финкельштейн рассказал в новом выпуске программы «С теми, кто в теме». Слушайте в среду после полудня в 18.30 на Business FM.
6: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Из имевших когда-либо хождение региональных денег Российской империи, самыми западными были монеты, которые чеканились в середине 18 века специально для Восточной Пруссии. В ходе Семилетней войны эта территория была завоевана русскими войсками, и все население ее обязалось быть верным всесветлейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне. Для нужд новой провинции и для вытеснения прежних денег в Москве и Кёнигсберге стали оперативно чеканить монеты, которые представляли собой забавный симбиоз русских и прусских денег. Такой дизайн призван был вызвать больше доверия к новой валюте у местного населения. На обороте монет достоинством в 3, 6 и 18 грошей был отчеканен прусский одноглавый орел, дата выпуска указания номинала и надпись по латыни «Монета Королевства Пруссии», а на лицевой стороне портрет Елизаветы.
14: Деньги к деньгам. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: У микрофона Сердар Авликулеев. Инвесторы внесли рекордную сумму на брокерские счета во втором квартале, следует из обзора Банка России. Чистый приток денег составил 1 100 000 000 000 рублей. Это почти вдвое больше того же периода прошлого года. Тогда было 574 000 000 000 рублей, пишут ведомости. Порядка 65% от общего объема внесенных средств пришлось на квалифицированных инвесторов. Пошлина на экспорт подсолнечного масла в сентябре составит 14 377,7 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз России. Это почти в два раза выше августовского значения 7 748 рублей за тонну. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота повысится в 6,3 раза до 1958,8 рубля за тонну с 312,4 рубля в августе.
7: Китай впервые запустил воздушный ветрогенератор на высоту 4000 метров, где была выработана электроэнергия, сообщает South China Morning Post. Китай поднял в воздух систему воздушного ветрогенератора на высоту 4000 метров над уровнем моря и выработал электроэнергию непосредственно в небе. Это первое в мире подобное достижение, пишет газета. Иностранные туроператоры и турагентства, а также онлайн-системы бронирования должны будут регистрироваться в налоговой службе Мальдив и уплачивать туристический налог. Соответствующий законопроект принял парламент республики, передает Интерфакс, ссылаясь на Atol Times. Туристический налог должен будет уплачиваться со сделок по продаже услуг в стране. Все эти требования вступают в силу в октябре. Предполагается, что новый налог будет приносить государству около 1,6 млрд мальдивских рупий в год. Это 103,5 миллиона долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизеля. Об этом сообщили ТАСС Минэнерго, пока мораторий действует до 1 сентября. Ранее операторы АЗС предложили продлить полный запрет на экспорт дистоплива после этой даты, пишет Коммерсант. С таким предложением к вице-премьеру Александру Новикову обратился Российский топливный союз. Участники рынка говорят, что в том числе благодаря эмбарго дизель на АЗС продается почти бесперебойно, хотя его доступность для независимых АЗС остается ограниченной, а цена существенно превышает биржевые. Минэнерго заявили, что приоритетом остается полное обеспечение внутренних потребностей и подчеркнули, что ситуация на внутреннем рынке с дистопливом стабильная. Сейчас идет сбор урожая. Мы спросили у российских фермеров, есть ли у них проблемы с топливом.
16: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
17: Идет уборка полным ходом. Дизельное топливо в хозяйстве есть. Лимит, который у меня был на август месяц с нефтепродуктом, я выкупил где-то 20 тонн. Мне пока вот хватает. С кем созваниваемся, с ребятами, вроде бы как работают, закупают дизельное топливо, проблем нет. А с бензином проблемка есть. Мне звонил один фермер, сказал, что Иван Иванович, что за дела? Выдают там по 50 литров, а мне не хватает.
18: Может ли дороговизна солярки повлиять на сроки уборки и сам урожай?
17: Любой товаропроизводитель, который вырастил свою продукцию, он любые деньги отдаст для того, чтобы убрать. Это нажива наших, кто реализует это дизельное топливо там или СМ. Это, конечно, неправильно. Во время уборки вот такие цены. Я последний лимит забирал 84 рубля тонна. Ребята, которые в нехватке дизельное топливо, отдают и по 120, по 130 рублей за тонну.
18: В сравнении с прошлым сезоном, насколько выросли расходы на топливо?
17: Процентов на 40 точно. В местах некоторых 50. После уборки обычно мы делали лущение, но эту работу мы выключили из списка, потому что лишнюю солярку уже смысла нету. Будем уже пахать.
16: Председатель сельхозкооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Подмосковье и Пензенской области Владимир Акатьев.
19: С бензином просто беда. Вот дизельное топливо более-менее, там пускай чуть подороже немножко, там, но мы обходимся. А бензин за двойную цену порой бывает невозможно купить. Вот здесь просто катастрофа. Здесь месяца полтора-два идет, как вот началось это вот столпотворение у заправочных пунктов, так она и идет, лучше не становится. А вот по дизельному топливу, по солярке, ну, есть проблемка. Вот да, дороже, чем она была раньше, но терпимо. Дело в том, что бензин его нет вообще, понимаете, его просто нет.
18: По сравнению с прошлым сезоном, насколько расходы выросли на топливо?
19: Вот на дизельное топливо, ну, 10% вот где-то в этом районе. А бензин два раза туда выше. А чтобы взять вот через какие-то предприятия оптовые, нет такой возможности. Нам вот приезжал губернатор Пензенской области и был в нашем хозяйстве. И он нам сказал, что да, эта проблема будет решена. Но она не решается абсолютно. И это вот вина-то как раз не областных начальников. Это вот федеральный центр не дорабатывает. Новок-то, да ну все нормально. Но нет, нет. Очень плохо.
16: Председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
20: За топливо ситуация одно, а то, что теперь не за что его покупать. Если продукция у фермеров не продается, не за что покупать топливо. Земля не готовится на посевную. Министерство молчит, никаких круглых столов, ни совещаний. горячая линия не работает. Топливо мы купили. Сейчас и коммерческое уже топливо есть. Люди просто сидят без денег. То, что мы уже на порядок меньше посеем, это точно. Процентов на 30. Если не будет рынка сбыта, просто разорятся ребята. Да, это сильнейший удар по сельскому хозяйству. Элеваторы все в частной собственности. Продукцию не принимают. Неизвестно, чьи они, в чьих руках. Цена на пшеницу рухнула до 7 рублей. Представляете? Ниже 7 стоимости вообще. Терминалы не принимают, не догружают.
0: Минсельхоз готовит предложение о введении моратория на экспортные пошлины для пшеницы, ячменя и кукурузы. Мера должна действовать до конца нынешнего года, сообщает ведомость со ссылкой на источники в отрасли. Инициатива министерства связана с логистическим кризисом в портах Азово-Черноморского бассейна, где проходит более 70% всего российского зернового экспорта. Отгрузки фактически остановились из-за ограничений. Власти Петербурга пообещали решить проблему, которую в нашем эфире подняли предприниматели. Речь идет о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам недавно рассказывала предпринимательница из Петербурга. Ну а сейчас новая похожая история о том, как копейки превращаются в миллионы для ФНС. Рассказ Михаила Сафонова.
2: Бизнесмен из Петербурга Петр Гордеев, он занимается благоустройством парков, обратился к нам, когда узнал от Бизнес-ФМ историю своей коллеги из его же города, Елены Солобоевой. Она недавно рассказала, как на ее ИП пришло доначисление налогов из-за технической ошибки в личной декларации. Образовалась недоимка в 10 рублей, и это привело к перерасчету налогов на 1,5 миллиона. У Петра история даже эффектнее. ФНС доначислила почти 2 миллиона из-за недоимки всего лишь в 1 рубль. И дело даже не в рубле, а в копейках, которые бухгалтер округлила, отчитываясь о налогах персонала.
21: Начали разбираться у себя. Оказалось, что бухгалтер действительно подала уведомление на 1 рубль меньше, чем уплатила налог НДФЛ. Потому что она считала в Excel, а 1С-ка там по-своему считает этот налог. Он считается в целых рублях, а зарплата считается с рублями и копейками. Да, и, соответственно, в какой-то момент нужно округлить эти 13%. Ну и где-то в этой математике рубль потерялся. Нам присылают требования, пытаются доначислить нам 1,9 миллиона.
2: Суть в следующем. Есть два варианта уплаты налогов по упрощенной системе. Либо 6% со всех доходов, либо предприниматель вычитает из общей выручки свои расходы. Аренда, покупка материалов и так далее. Заявляет об этом ФНС. И уже с этой разницы платят 15%. Тут кому как выгоднее. Но в некоторых регионах, если использовать второй вариант, действует льготная ставка. В Петербурге 7%. Чтобы ее получить, нужно выполнить несколько условий. И одно из них – полное отсутствие задолженности по налогам на конец года. Минус рубль или даже копейка – значит, что условие не выполнено. И тогда система сама доначисляет налоги по обычной ставке в 15%. По факту, от малого бизнеса могут потребовать доплатить миллионы рублей. Мы поговорили с консалтинговой компанией «Бизнес Финанс Групп». Это бухгалтерия нашего героя – на аутсорсе. Ее руководитель Евгения Зубова рассказывает, что случаи в Петербурге не единичные.
22: У меня два предпринимателя лишились льготы по условию отсутствия задолженности на 31 декабря.
23: И в итоге какие это суммы?
22: Сумма где-то в районе 250 тысяч. Суммы могут быть у всех разные, но это почти в два раза. Вот в чем проблема. Да, 15% и 7%. Для любого предпринимателя это большая нагрузка.
2: Также мы обратились в ФНС с просьбой проанализировать и этот кейс. Там сообщили, что в Петербурге есть условия, которые установлены законом. Если образуется недоимка, то на льготу предприниматель права не имеет. Цитата из ответа налога.
24: Если налогоплательщик применяет ОСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и не соответствует условиям, в том числе имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, то применять налоговую ставку в размере 7% за период с 1 января по 31 декабря 2025 года не вправе. Отсутствие задолженности – это одно из важных условий применения льготной ставки.
2: Впрочем, есть и хорошие новости. Коллеги нашего героя из Петербурга, об истории которой он узнал от нас, отменили доначисление. отчисления. Она подала уточненную декларацию, ждала ответа, и ее в итоге приняли. Елена Солобоева рассказала, что до этого наняла консультанта, и он сообщил, что правда на ее стороне, но доказывать придется в суде. После ее рассказа в эфире все обошлось.
1: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
2: Бизнесмен Петр Гордеев рассказал, что после того, как он отправил претензию, его вызвали в налоговую для объяснения о рублевой недоимке. И, судя по словам предпринимателя, по невербальным признакам он понял, что и в его случае тоже все будет хорошо. И проблемой занялись в правительстве Петербурга. Вице-губернатор города Алексей Корабельников опубликовал в мессенджерах ссылку на наш рассказ и сообщил, что власти все изучили и теперь готовят поправки, чтобы предприниматели могли воспользоваться льготой, если заплатят недоимку, а сама она не превышает 3000 рублей. А заодно рассказал о масштабе проблемы. Это поможет сохранить льготу почти для 5000 налогоплательщиков. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
8: У микрофона Сардар Авликулеев. Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизельного топлива для производителей, который сейчас действует до 1 сентября, сообщили в Министерстве энергетики страны. Минэнерго подчеркнули, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период сезонных и полевых работ. Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса, добавили в министерстве. Астраханская область снизит отпуск 92-го и 95-го бензина до 30 литров в одни руки, заявил губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, это позволит увеличить время работы АЗС и количество заправленных транспортных средств в день. Прекращение огня между Соединенными Штатами и Ираном согласовано. Оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пакистанские и иранские источники. Также со ссылкой на эти же источники сообщает

0: Все пострадавшие от атак ВПЛА-селлеры ждут цифр, а покупатели заказов. Продавцы жалуются на сложности с документальным подтверждением ущерба, чтобы договариваться с банками и претендовать на налоговую отсрочку. Почему маркетплейсы не спешат с таким подтверждением? Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, пишет Телеграф и Фигаро. Предполагает, что могут быть сокращены около 100 тысяч работников Volkswagen по всему миру. Каковы причины упадка главного автоконцерна Германии? В Армении задержали бывшего президента и лидера оппозиции Роберта Кочаряна, а также его сыновей, еще 4 человек. В офисе главы оппозиционного блока Армении назвали это атакой властей на оппозицию, а провластные политологи – последним ударом по трехглавой партии войны в парламенте. Так что происходит в республике? Подробности на Business FM. Селлеры ждут цифр, а покупатели заказов. Продавцы, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они хотят получить документы с конкретными цифрами, чтобы договариваться с банками, претендовать на налоговую отсрочку и вообще понимать, стоит ли продолжать бизнес. Продолжит Наталья Шашина.
1: Предприниматели должны принять решение. Ущерб такой. Что делать дальше? Отмечает в беседе с Business FM вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Но чтобы все посчитать, договариваться с поставщиками и кредиторами, претендовать на отсрочку по налогам или же принимать решение о банкротстве, селлерам нужны документы, подтверждающие, сколько они потеряли. Палата обратилась в правительство с предложением установить обязательный срок для выдачи документов маркетплейсам, говорит Дыбова.
2: Мы понимаем, что с одной стороны, маркетплейсам тоже нужно время, чтобы оценить и масштаб, и ущерб. Но есть склады, которые были самыми первыми, которые уже достаточно давно, в принципе, произошла эта беда. И поэтому, конечно, учитывая, что все-таки маркетплейсы – это цифровые платформы, мы рассчитывали, что где-то в течение 2 недель такие документы у бизнеса начнут появляться.
1: Wildberries сообщает, справки о том, что товары селлера были на пострадавших складах, уже есть в личных кабинетах. Окончательные отчеты будут после завершения инвентаризации. Селлеры жалуются, справка есть, но в ней нет конкретики, говорит основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области Галина Ворожбит.
3: Ни количество пострадавших товаров, нет никакой суммы. У меня знакомая обращалась в Озонбанк с просьбой о предоставлении кредитных каникул. Озонбанк ей отказал. Я сама пока еще не обращалась, хотя у меня тоже есть кредитная нагрузка. Налоговая на основании этой справки тоже не предоставит никакой отсрочки, потому что там действительно не указаны никакие цифры. Я сама подавала досудебную претензию к Wildberries, чтобы мне выдали эту справку еще 20 июля. Сегодня какое? 25 августа? Никакого ответа нет.
1: Минфин предложил отсрочку по налогам и страховым взносам на 12 месяцев и приостановку проверок, но только для тех, чей ущерб превышает 5% годового дохода. Ключевым механизмом будет формирование перечня пострадавших. Его, как говорил глава Минэка Максим Решетников, будет вести компания РВБ и передавать в налоговую. Пока продавцы не понимают, как будут считать эти 5% и надеются вскоре получить информацию от площадки. Комментирует владелица компании «Багряница» по пошиву одежды Анастасия. Россия Аксенова.
4: На самом деле Wildberries оказали огромную поддержку, потому что они с самого начала, во-первых, были на связи, координировали действия. Нам выплатили уже дважды компенсацию, и справка тоже у нас появилась в личном кабинете.
5: То есть они компенсировали, да, какой-то суммой? Сколько это было, в процентах?
4: У нас это получилось почти 50%. У нас вообще, в принципе, не очень большие объемы. У нас маленький бизнес. Если честно, я вообще не ожидала никаких мер поддержки, меня это очень сильно удивило.
1: Впрочем, есть и те, кто компенсации пока не получил, а покупатели сталкиваются с нюансами доставки теперь уже на 2 маркетплейсах. Алексей поехал с семьей в отпуск в Махачкалу. Дочка забыла солнечные очки, решили заказать на Озон с доставкой на следующий день. Но произошла атака на склад в Дагестане. Заказ отменили, в приложении была плашка «Временно не принимаем заказы». Сейчас доставка в Махачкалу снова возможна, но сроки ожидания на товары, нужные Алексею, выросли до недели.
6: Проблема в другом, в том, что сюда мы летели в компанию S7, где можно ноутбуки в ручную кладь с собой дополнительно взять в сумки. А обратно, поскольку мы билеты брали в последний момент, мы полетим в компании «Победа», у которых сумки с ноутбуками нельзя. Должен быть чехол, без карманов, без всего, только под ноутбук, чтобы туда ничего больше дополнительно нельзя было положить. Мы думали, что туда не успел прийти этот чехол дома. Мы его заказали перед.

0: были там, когда уже поняли, что делал труба, но туда он прийти не успел, а сюда сейчас мы его не купим. Будем что-нибудь придумывать, какую-нибудь ткань колхозить, делать самодельный чехольчик для ноутбука, чтобы ноутбук не оставить у трапа самолета.
1: Что касается самих селлеров «Озон», в компании «Бизнес ФМ» сообщили, что продавцы, имеющие страховку от «Ингосстраха» с покрытием рисков от БПЛА, смогут получить выплаты. Когда закончится инвентаризация, им пришлют инструкции, как это сделать. И один из главных вопросов в чатах селлеров – насколько выплаты покроют ущерб. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, «Бизнес ФМ».
2: Немецкий автопроизводитель Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, с которой ознакомились Телеграф и Фигаро. Предполагает, что могут быть сокращены около 100 тысяч работников Volkswagen по всему миру. А Валерий Убадуев продолжит.
3: Одной из основных причин спада руководство Volkswagen называет проникновение китайских машин в Европу, с которыми немецкий автопром попросту не в состоянии конкурировать. Цены значительно ниже, а качество вполне сопоставимое с нынешними продуктами немецких марок. В декабре прошлого года Volkswagen пришлось закрыть завод в Дрездене. Были слухи о возможном скором закрытии еще 4 предприятий, но они пока не подтвердились. Однако гендиректор Оливер Блюм признал, что не видит возможностей для того, чтобы эти заводы сохранили свою прибыль в 2030-х годах, а закрытие площадок он назвал крайней мерой. В 2024 году Volkswagen заявила о планах сократить 50 тысяч человек, а в июле этого года Блюм допускал увольнение еще 50 тысяч сотрудников. Причем проблемы не только у Volkswagen, но и у всего автопрома Германии в принципе, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
4: Автопромышленный комплекс всегда за последние десятилетия, фактически после Второй мировой войны, считался показательным во всей Германии. Если автомобильному сектору было хорошо, то процветало вся немецкая экономика. Когда этот сектор страдал от экономических кризисов, то экономика всей страны страдала. Я вижу, что сегодня многие люди ощущают проблемы в автосекторе как уже не только временные, как это было на протяжении последних десятилетий, а как постоянные. И начинают действительно тревожиться. Массовых увольнений мы не чувствуем. Они просто сейчас готовятся. И нужно выждать, какая будет реакция после того, как это произойдет.
3: Среди других негативных для немецкого автопрома факторов – война на Ближнем Востоке, из-за которой выросли цены на нефть, а также пошлины в США, из-за чего продавать авто в Штатах стало крайне невыгодно. В немецкой экономике в целом на протяжении последних нескольких лет наблюдался определенный застой. Однако во втором квартале этого года ВВП Германии вырос на 0,3% вместо ожидаемых 0,2%, пишет Bloomberg. Хорошие результаты обеспечили рост экспорта, но не автомобилей, а также выросли госрасходы и в первую очередь на немецкую оборонную промышленность. Но не сказать, что это такой уж ощутимый скачок. Экономика вновь может сократиться, считает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
5: Сейчас сложно сказать, насколько еще просядет, насколько будет возмущение, потому что вот-вот только начинают возвращаться с отпусков, и недовольство будет. Пока забастовок нет, но я ожидаю, что забастовки будут в сентябре, в октябре, но люди недовольны. Плюс сейчас у нас будут выборы в разных землях, и я думаю, что будут высказываться. Но сейчас уже я вижу, что некоторые немецкие профсоюзы предлагают все-таки выходить на улицу и заявлять правительству Германии о своих проблемах, о планируемых больших увольнениях.
3: Bloomberg все же отмечает, что рост цен на энергоносители и продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке продолжают оказывать давление. Негативным фактором выступила и рекордная жара этим летом. Пересыхание рек, в частности Рейна, может привести к замедлению роста ВВП в третьем квартале, так как страдает логистика, указывал Бундесбанк в своем отчете на прошлой неделе. Валерий Убадуев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Премьер Никол Пашинян нанес последний удар по трехглавой партии войны в парламенте Армении. Так провластные политологи и аналитики интерпретируют задержание экс-президента и лидера оппозиции Роберта Кочеряна. Другие оппозиционные лидеры тоже оказались под преследованием. О версиях следствия и последствиях для парламента Армении Евгений Перельчук.
6: Почему вы миллионер? Откуда у вашей семьи такое богатство? Спрашивал Никол Пашинян во время дискуссии в парламенте депутата от оппозиционного блока Армения Левона Кочеряна. Перед этим Левон Кочерян назвал премьера Армении предателем. Пашинян в ответ заявил: «Вы хотите сказать, что вы должны передать свои миллионы своим детям, а ваши дети их детям? Я говорю вам прямо, что этого не произойдет. Интерпретируйте это как хотите, а для меня это политический вопрос, а не личный». На следующий день Левон был доставлен в службу национальной безопасности, а его отец, бывший президент и лидер оппозиционного блока Армения Роберт Кочерян, задержан. задержан. Вместе с ним его сын Седрак Кочерян и еще 4 человека. По версии следствия, Кочерян, используя свое служебное положение, присвоил госсобственность и приобрел ряд ценных объектов общественного и экономического значения по ценам значительно ниже рыночных. Антикоррупционный комитет назвал некоторые из них. Развлекательный центр Play City, компания Fast Card, земельный участок площадью 2 гектара, курортный комплекс Blue 7, компания Art Build, земельный участок площадью 29 тысяч квадратных метров и расположенное на нем здание, а также фитнес-клуб Orange Fitness, бизнес-центр Piazza Grande и компания Toyota Yerevan. О противостоянии Пашиняна и Кочеряна говорит руководитель армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
7: Мне кажется, главной причиной подобных действий Пашиняна заключается в том, что ему предстоят важные внешнеполитические шаги. Я имею в виду продолжение уступок Азербайджану и Турции, которые подразумевают тяжелые и даже в некоторых случаях унизительные уступки, и переориентация геополитическая на Запад, хотя в реальности, как многие эксперты отмечают, это в реальности переориентация на Турцию при поддержке США и ЕС. Именно поэтому он пытается нейтрализовать те политические силы, которые могут ему помешать, и тем более, которые выступают за сохранение союзных отношений с Россией и против нынешнего курса, формата переговоров с Азербайджаном и Турцией, которые подразумевают односторонние уступки армянской стороны.
6: В Армении преследуются лидеры сразу 3 основных оппозиционных партий. Помимо Роберта Кочеряна, это Самвел Карапетян от фракции «Сильная Армения». Миллиардер и глава группы компаний «Ташир» был задержан в июне, сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняли в публичных призывах к захвату власти, в легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием служебного положения, даже в финансовых махинациях и подкупе избирателей. Был и Гагик Сарукян, основатель партии «Процветающая Армения». Обвинения против него связаны с неуплатой налогов и мошенничеством в период избирательных кампаний. Его активы сейчас изымаются. У Пашиняна после победы его партии на парламентских выборах развязаны руки. И сейчас он занят выполнением предвыборных обещаний, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
8: Конечно, развязано и предпарламентскими выборами он открыто говорил о том, что партия войны, как он их называет, так или иначе будет ликвидирована, уничтожена. Он не выбирал фактически выражения, разве что матерных выражений не было в отношении бывших руководителей Республики Армения. Пашинян, что обещал, то и делает. Когда произошли парламентские выборы, стало очевидно, что несмотря на все усилия, несмотря на брошенные огромные финансовые ресурсы, оппозиция не в состоянии справиться с Пашиняном. Да, конечно, победа партии Пашиняна не была столь оглушительной, но она была, и она была очевидной. Воспользовавшись этим карт-бланшем, Пашинян выполняет все свои предвыборные обещания. Надо понимать, что в самом армянском обществе тоже существует определенный запрос на юридическое преследование этих людей, потому что в бытность своей руководителями государства, они действительно создали систему, которая была сплошь коррумпирована. И вот эта коррумпированность в конечном итоге и привела к тому, что лидеры оппозиции не смогли повести за собой значительную массу народа.
6: В офисе экс-президента Роберта Кочеряна и главы оппозиционного блока Армения назвали его задержание атакой властей. Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иски 7 оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов. Оппоненты Пашиняна требуют аннулировать итоги голосования из-за нарушений, допущенных, по их мнению, в ходе предвыборной кампании. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Это не первый арест Кочеряна. В июле 2018 года его арестовали по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. Ему вменяли вину разгона акции протеста против итогов президентских выборов 1 марта 2008 года, в результате которого погибло по меньшей мере 10 человек. Экс-президент Армении несколько раз освобождали из-под стражи и снова отправляли под арест. В июле 2019 года Конституционный суд Армении принял решение приостановить производство по делу против Кочеряна. Также его обвиняли в получении взятки. Это дело было прекращено в 2021 году.
9: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Лысьва, Пермский край, 60 тысяч жителей. Известный еще с конца 17 века поселок стал городом в 1785 году, когда его новая владелица, княгиня Шаховская, получила разрешение на строительство в этих землях чугунолитейного завода. Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
10: Компании и корпорации.
1: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
1: Издательство «Просвещение» снизило цены на 94 учебника по русскому языку, истории и биологии после предписания ФАС. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на антимонопольную службу. В отдельных случаях цены снизились до 78%. Суд в конце прошлого года отменил предписание ФАС о штрафе на 2 миллиарда рублей для «Просвещения», но оставил в силе требование снизить цены на учебники. Аэроэкспресс с 1 сентября запустит опцию покупки за цифровые рубли билетов на поезда и автобусы, курсирующие между Москвой и аэропортами, сообщают РИА Новости. Также сохранятся уже существующие способы оплаты проезда. Пассажиры смогут оплатить цифровыми рублями услуги хранения и упаковки багажа в терминалах компании, добавили в Аэроэкспрессе.
9: Бизнес и власть.
1: Парламент Мальдив принял законопроект, по которому иностранных туроператоров, турагентства и онлайн-системы бронирования обяжут регистрироваться в налоговой службе республики и платить туристический налог, сообщает Atol Times. Эти требования вступят в силу в октябре. Предполагается, что новый налог принесет государству более 100 миллионов долларов в год. Как отмечает газета, теперь вводится принцип страны назначения для турбизнеса, который физически не присутствует на Мальдивах. Согласно этому правилу, налог взимается с услуг, оказываемых на Мальдивах, вне зависимости от географического положения продавца и покупателя. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Мировая рождаемость упала ниже уровня воспроизводства населения, показало исследование. Американские ученые отмечают, что рождаемость упала повсеместно как в бедных, так и в богатых странах. По мнению авторов исследования, основная причина в том, что содержать детей стало слишком дорого, как с точки зрения денег, так и с точки зрения времени и вкладываемых сил. Валерий Убадоев продолжит.
3: Авторы исследования – профессор Пенсильванского университета Хесус Фернандес Вильяверде и аспирант Северо-Западного университета Патрик Норик. Они отмечают, что такого падения рождаемости еще никогда не было. Ни во время войн, ни во время пандемии. Суммарный коэффициент рождаемости, чтобы поддерживать численность населения на постоянном уровне, должен находиться на отметке в 2,2. Это усредненное количество детей на одну женщину. По мнению ученых, сейчас этот показатель может находиться ниже нужной отметки. То есть, темпов рождаемости может не хватать, чтобы население росло постоянно. Предполагается, что к 2056 году, то есть уже через 30 лет, население вырастет до 9 миллиардов человек, но затем начнет сокращаться. Сначала медленно, затем быстро. Стоит, однако, отметить, что прогнозы ООН более сдержаны. Там считают, что население Земли достигнет почти 10,5 миллиардов человек примерно к середине 2080-х годов, и только потом начнет сокращаться. Авторы исследования считают, что причина падения рождаемости в том, что содержать троих детей стало слишком дорого, и это не только про деньги, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук Яков Якубович.
11: Дело в том, что рождаемость снижается и в богатых, и в бедных странах, в различных культурах, в традиционных, ультрарелигиозных и, наоборот, в более демократических политических системах. Значит, речь идет о других факторах, не только об экономических. Современный человек получает гораздо больше возможностей для саморазвития, для образования, для карьеры, для мобильности, для самореализации. Но при этом ребенок становится значительно более дорогим, прежде всего, с точки зрения времени и упускаемых возможностей в молодом возрасте. Первый ребенок относительно легко вписывается в привычную жизнь, последующие требуют перестройки образа жизни. Кроме того, люди стали позже создавать устойчивые пары. Мы видим статистику, это, кстати, ООНовская статистика в том числе. Первый брак у людей наступает позже, чем это было раньше.
3: Эксперты, опрошенные Business FM, все же отмечают, что не стоит воспринимать результаты исследования как уже установленный факт, констатирующий, что человечество начнет вымирать уже через 30 лет. Однако данные показывают, что, возможно, люди по всему миру недооценивали влияние всех негативных факторов и скорость, с которой произошли изменения в демографии. Например, было принято считать, что условно в Европе, в Штатах, в России и в Южной Корее низкая рождаемость, но это компенсируется Индией, Китаем, Африкой и Латинской Америкой. Но данное исследование показало, что рождаемость падает везде. Нисходящий тренд обнаружен в 219 странах из 236 изученных, комментирует социолог, социальный психолог, член Российского общества социологов Сергей Таланов.
12: На рождаемость влияет жилье. Нужно давать там, допустим, 3-5-комнатные квартиры, когда родился ребенок, и переписывать собственность, когда ребенка подняли на 18 лет. А, соответственно, у нас везде строится однокомнатная, двухкомнатная, ну и так далее. Поэтому это многофакторная проблема. Все равно будет рождаемость расти в некоторых странах. Поэтому эти тенденции так и будут колебаться. В принципе, ничего страшного пока не происходит. В тех странах, в которых низкая рождаемость, правительство выделяет, субсидирует, рекламу меняют, фильмы соответствующие, жилье дают. Соответственно, рождаемость будет расти. А в некоторых странах она будет падать. Вот даже Китай. Сейчас проблема какая? К 100-му году, говорят, их останется всего лишь 740 миллионов человек. Потому что они несколько десятков лет назад сказали, одна семья, один ребенок. И сами себя загнали в эту ловушку. А сейчас они исправляют ситуацию. Они говорят, одна семья, трое детей, но уже поздно.
3: В исследовании отмечается, что почти все страны принимают различные меры по стимулированию рождаемости. Опрошенные бизнес-ФМ эксперты признают, что конкретно денежные выплаты, материнские капиталы, льготы и прочее могут снизить финансовую нагрузку. Но ни одно государство не может только деньгами поменять жизненные приоритеты населения, которое заинтересовано в стабильной, высокооплачиваемой работе и самореализации, что бывает редко совместимо с двумя, тремя и более детьми. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
2: Войны нового времени – это войны с экономикой. Понятие экономической войны меняется, сознательный ущерб экономической инфраструктуре государств становится едва ли не главным оружием и целью ведения горячих войн. Главная задача властей и бизнеса – максимально быстро реагировать на угрозы и последствия их реализации, подчеркивает колумнист и публицист Семен Новопрудский.
13: Теперь это не только тарифные войны, попытки вытеснить конкурентов с рынка или запретить импорт каких-либо товаров. Президент США Дональд Трамп, потерпев очевидное военное поражение в войне с Ираном, решил переключиться на иранскую экономику, объявив операцию на экономический изгой. В США угрожают санкциями и устранением из долларовой системы всем государствам, которые будут оказывать какую-либо экономическую и иную помощь Ирану. При этом трудно себе представить, чтобы США полностью запретили рассчитываться в долларах главному внешнеторговому партнеру Ирана, Китаю. Президент России подписал указ о защите критической инфраструктуры, потому что мы видим, что Россия и Украина фактически используют объекты критической инфраструктуры, объекты гражданской экономики как военные цели. Минфин внес в правительство меры по поддержке пострадавших предпринимателей, хранивших товары на складах Wildberries и самой компании РВБ. Теперь уже к этому списку смело можно добавлять Озон. И понятно, что невозможно предсказать, кто еще может оказаться в подобном списке. Минсельхоз России рассматривает экстренные меры поддержки сельхозпроизводителей в связи с тем, что сильно затруднен или практически приостановлен экспорт зерна через Черное море. А российский бизнес, по данным экспертных платформ, за первое полугодие 7 раз нарастил закупки средств антидроновой защиты. Россия официально признала, что уже закупает бензин для покрытия внутреннего дефицита. Понятно, что это тоже не закладывалось ни в какие макроэкономические прогнозы. Экономика становится фактически и целью, и орудием борьбы, средства защиты предприятий, пересмотра логистических маршрутов, становится частью повседневной работы. Тот же Иран легко и безболезненно не только перекрыл Ормузский пролив, но и очень легко вынес часть нефтепереработки Саудовской Аравии, часть предприятий крупнейшего в мире производителя сжиженного природного газа Катара, алюминиевые заводы в странах Ближнего Востока. Теперь экономика впервые, может быть, за долгое время, если не вообще впервые, становится буквальной целью. Странно и неуместно звучали бы призывы переводить, в том числе, российскую экономику на мобилизационные рельсы. Мы видим, что экономика уже фактически перестраивается в режим того, что можно было бы назвать военным временем, но только в совершенно другом смысле, чем мы это раньше представляли.
2: Семен Новопрудский, колумнист Бизнес-ФМ. А в стремительно меняющемся мире экономические объекты, прежде всего логистические, нефтеперерабатывающие, энергетические, становятся буквальными военными целями, а экономические санкции – прямым заменителем военных действий. Экономическая война превращается в войну с экономикой, подытожил эксперт. А российский рынок акций во вторник отскочил вверх, отыграв почти все потери начала недели. А рост произошел на новостях о визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
14: Российский рынок акций вырос по итогам торговой сессии вторника, причем по последним меркам вырос заметно. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 2,2%, 2117 пунктов на закрытии. В моменте рынок взлетал более чем на 3%, и случилось это уже ближе к закрытию торгов, когда появилась информация о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Россию для проведения переговоров. Интересная информация. Рынок реагировал бодро, но потом не появилось никаких особых подробностей. Были какие-то домыслы в основном в американской прессе, но ничего официального. Не исключено, что все-таки какие-то официальные заявления будут сделаны в ближайшем будущем. Но вот отсутствие, видимо, уже официальных каких-то сообщений привело к тому, что закрылись мы не выше 3%. Роста, но тем не менее рост неплохой на самом деле. Рубль отыграл все потери дня, даже немножко вырос китайскому юаню. Валюта китайская снизилась на 3 копейки. Закрытие 12 рублей 49 копеек. Ну и доллар США стабилизировался. Если рассматривать вечер вторника и однодневный фьючерсный контракт, в районе 84 рублей. Приближается единый день уплаты налогов, 28-е число каждого месяца, соответственно, ближайшая пятница, но пока это, как мы видим, сильно на рубль не влияет. Помимо этого, цены на нефть упали, причем упали заметно. Смесь Brent опустилась в район 88,5 долларов за баррель, но цены на нефть начали снижаться еще в понедельник, после того, как министр финансов США Скотт Бессент озвучил новые санкции против Ирана, подчеркнув, что США хотят добиться полной изоляции Ирана на мировой арене. Помимо этого, министр обороны даже США Пит Хексит заявил, что Штаты больше склоняются к мерам экономического давления на Иран. Ну и добавил, он же все-таки министр обороны, добавил, что не исключает дальнейшего применения военной силы. Но пока все чиновники американской администрации в основном говорят все-таки про экономическое давление. И на рынке сейчас сформировалась, ну, такая понятная логика. Все-таки экономическое давление в рамках конфликта США и Ирана лучше, чем военное противостояние, и, соответственно, несет меньше рисков для физических поставок нефти из региона Персидского залива. И, соответственно, все это пока приводит к снижению. Но не будем забывать, что Иран, в свою очередь, иранская сторона заявляла то, что если будут введены экономические санкции, Иран полностью остановит судоходство через Ормуз. Так что ждем теперь ответа Ирана.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу, что официальный курс юаня на среду 12.57, доллара 84.46 и евро 98 рублей 52 копейки.
15: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Чтобы не заболеть, нам необходимо просто начать любить. Наизусть. На Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердаров Ликулеев. Дополнительные бригады санавиации и скорой помощи направлены в город Свободный для оказания медицинской помощи пострадавшим при пожаре на Амурском газохимическом комплексе, сообщило предприятие. Число госпитализированных после пожара выросло до 24, число погибших до 3. Ушибы и порезы во время пожара на Амурском ГХК получили 122 человека. Потребители в Германии могут столкнуться с многомиллиардными дополнительными расходами на энергоносители из-за неподготовленности страны в вопросе запасов газа к резким похолоданиям и перебоям в поставках, передает агентство Bloomberg. Ранее немецкая ассоциация операторов газотранспортных систем заявила, что сейчас газохранилище заполнено лишь наполовину. Это рекордно низкий показатель, как минимум за 15 лет. В Рыбинске, Ярославская область, начато строительство кампуса мирового уровня «Меркурий», который, как ожидается, обеспечит подготовку высокопрофессиональных инженеров для передовых отраслей отечественной промышленности. Создание кампуса на базе Рыбинского государственного авиационного технического университета имени Соловьева – один из крупнейших образовательных и инфраструктурных проектов в регионе. Он выполняется по поручению президента Владимира Путина. Организация Объединенных Наций и Красный Крест призвали срочно разработать правила для автономного оружия. Речь идет об оружии, способном поражать цели без непосредственного участия человека, поясняет ведомости. Опасения вокруг автономного оружия усилились на фоне применения систем с искусственным интеллектом и частично автономных вооружений в конфликтах на Украине, в Судане, секторе Газа, Иране и странах Персидского залива. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. В Москве, возможно, побывал глава ЦРУ Джон Рэтлиф, по данным американских СМИ, для проведения встречи, не уточняет с кем и по какому вопросу. Сначала сообщалось, что во Внуково приземлился самолет американских ВВС, затем, что он вылетел обратно. Российский рынок акций в моменте подскочил на этом на 3,5%. А зачем глава ЦРУ мог прилетать в Россию? Площадки все нет, но билеты продаются. Ясности с концертами Kanye West в Петербурге пока нет. Президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн сомневается, что дело тут в политике. Он заявил бизнес-фэм, что договориться о проведении концерта можно было и сейчас, но помешала спешка. Так приедет ли скандальный рэпер? И власти Петербурга пообещали решить проблемы, которые в нашем эфире подняли предприниматели. Речь о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам рассказала предпринимательница из Петербурга. Ну и теперь новая похожая история. Подробности на Business FM. СМИ утверждают, что глава ЦРУ Джон Рэтлиф прилетел в Москву для проведения встречи. Первой об этом сообщила журналистка американского телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники. По данным репортера Axios Барака Равида, который также ссылается на неназванные источники, накануне визита Рэтлифа США предупредили Украину, что в Москву отправляется делегация высокопоставленных американских чиновников и попросили приостановить удары до момента, пока она не уедет. Телеграм-канал Юнаш Флайв пишет, что на этот вторник у президента было назначено очень масштабное мероприятие, но пару дней назад его перенесли. Юнашу связывает это с визитом Рэтлифа. С кем именно мог встретиться директор ЦРУ, если он действительно прилетел в Москву, неизвестно. Однако глава СВР Сергей Нарышкин неоднократно говорил о готовности провести встречу с Рэтлифом. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагает информации о прилете во Внуково военно-транспортного самолета ВВС США. Российская сторона не планирует на этой неделе встречи с представителями администрации США, добавил Песков. На сообщениях о прибытии главы ЦРУ в Москву российский фондовый рынок ускорил рост. Индекс Мосбиржи в моменте прибавил 3,5%, приблизившись к отметке в 2150 пунктов. По данным сервиса Flight Radar 24, самолет ВВС США Boeing 717 вылетел из Внуково около 18:30 по московскому времени. Неизвестно, находился ли на борту директор ЦРУ Джон Рэтлиф. Мы обсудили все это с политологом Георгием Бофтом, автором телеграм-канала «Бофт знает». Как вы считаете, что это было? Был ли это Рэтлиф? Если это он, то что он делал в Москве?
17: Надо сказать, что американские официальные лица тоже не комментируют этот визит и не подтверждают и не опровергают эту информацию. Но они, правда, не говорят. Не знаем, кто это и зачем полетел. Они просто не комментируют. Теоретически визави Рэтлифа могли быть Нарышкин и Бортников. Такой формат переговоров на уровне спецслужб уже был. Последний раз директор ЦРУ, тогда это был Бернс, до этого он послом был в Москве, прилетал в ноябре 2021 года. Он приезжал в серьезной миссии и пытался предотвратить СВО. Про Рэтлифа известно, что его можно отнести к числу ястребов. Это, безусловно, не собеседник формата риэлтора Уиткофа или зятя Трампа Кушнера. Это жесткий переговорщик. Он мог привести какие-то достаточно конкретные, но я думаю, что жесткие предложения. Тем более, что его визит совпал ведь по времени менее чем через неделю. Палата представителей Конгресса США выйдет из каникул и примет санкционный закон, поскольку Сенат за него уже проголосовал. Соответственно, возникает развилка. Можно применять его так, а можно применять его эдак. Посмотрите, что мы сейчас делаем с Ираном путем экономического удушения. Так что давайте как-то договариваться. Это я предполагаю. Конечно, Рэдклифф мне пока не отзвонился и не рассказал, что он там разговаривал с кем.
2: С другой стороны, больше всего, что сейчас заботит Трамп, это не Украина, это Иран. Он сейчас вводит очередную беспрецедентную блокаду Ирана и говорит, что все должны к ней присоединяться и ни в коем случае не мешать. Лично обзванивает лидеров различных государств. И больше всего США боятся, что Ирану будут помогать Китай и Россия, тем более у нас общее море, почти общая граница. Может быть, в этом плане господин Рэдклифф что-то хочет нам сказать, может быть, что-то на что-то поменять, дескать, вы не будете что-то поставлять Ирану, а мы что-то не будем поставлять в Украине.
17: Хорошее предположение. Думаю, что Иран был одним из сюжетов переговоров, но все равно это связано с Украиной. Поскольку главный размен – это Украина, и все крутится вокруг нее. Иран для Москвы в данном случае имеет подчиненное значение, второстепенное. А если даже для Трампа он имеет значение первостепенное, то он никогда не давал понять, что его сильно беспокоит российская именно помощь Ирану. Его беспокоит китайская помощь, которая и гораздо масштабнее, и гораздо откровеннее. Более того, китайцы просто демонстративно игнорируют многие американские антииранские санкции. Даже ей было распоряжение весной, ведь китайских властей официально на сей счет. В ответ на очередной черный список американский, они прямое дали указание фигурантам этого списка, китайским компаниям, его игнорировать. Но по поводу России, я не думаю, что просто Россия так масштабно помогает Ирану, как Китай. И возможностей таких сейчас нет. Но да, Иран мог быть сюжетом.
2: Но если все-таки глава ЦРУ это действительно был, то, наверное, он какими-то реальными секретными документами сюда прилетал, дескать, смотрите, что мы знаем, чтобы торговаться, да, опять-таки. Что такое мог привезти в Москву глава ЦРУ, что понадобилось, чтобы это вез глава ЦРУ?
17: Я не думаю, что у него есть какой-то компромат на кого-то. То есть он есть, конечно, и даже на всех, наверное, то, что они считают компроматом, но это не секрет, и тут нет ничего уникального. Досье собирают на всех крупных политических деятелей, и в данном случае вряд ли что-то уникальное он предъявил.
2: Но еще вот, российский рынок как-то очень бодро отреагировал на приезд Рэдклиффа, подскочил в моменте на 3,5%. Есть ли поводы для радости?
17: Российский рынок правится эмоциями, причем эмоциями инвесторов-физиков, физических лиц, которые, на мой субъективный оценочный взгляд, по большей части политически малограмотны и реагируют только на заголовки в брокерских приложениях. Тем более, что для большинства это не заработок, а просто вид рулетки, игры в казино и так далее. Люди ходят то за фаном, а не за прибылью.
2: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Улетевший из Москвы военно-транспортный самолет США совершил посадку в Риге, сообщил ТАСС источника в авиадиспетчерских службах Евросоюза. У администрации президента не было претензий к Канье Уэсту. По крайней мере, в 2024 и 2025 годах, заявил бизнес-фэм президент корпорации «Прямая» Евгений Финкельштейн, который в то время сам пытался привезти артиста в Россию. Промоутер уверен, что договориться о проведении концерта можно было бы и сейчас, если бы не излишняя спешка. Другие собеседники редакции также отмечают, что теперь вокруг этого привоза разгорелось уж слишком много скандалов. Иван Медведев подробнее.
18: Промоутеры, с которыми удалось побеседовать редакции, уверены, что «Газпром-арена» не передумает, а другая площадка не найдется, потому что дело уже не в стадионах. Организаторы, напомним, продолжают настаивать на том, что шоу состоится и подготовка к нему идет штатно. А «Газпром-арена», где должен был выступать артист, парирует. Договор с площадкой не был подписан, а без него невозможны и концерты. Директор концертного агентства «Эль Концерт» Тарас Волковинский недоумевает.
19: Все начинается от площадки. Как ты заключаешь контракт с артистом, а у тебя нет контракта с площадкой? Потому что ценообразование, в том числе и гонорарные части артиста, зависит от площадки, на которой это проводится. Площадку всегда тяжелее найти, чем договориться с артистом. С площадкой ты заключаешь договор, и потом уже ведешь разговоры с артистом. Если с артистом что-то не получается, хотя есть всегда предварительные расчеты, да, там какие-то переговоры, и потом уже переходят на стадию договоров, то ты хотя бы на этой площадке можешь потом что-то провести другое. А если с артистом заключился, ты говоришь, вот на эту площадку, да, вот отправил ему предоплату, а потом площадка говорит нет, то тогда ты либо ищешь другую площадку, либо попадаешь на деньги.
18: А вот владелец и глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который привозил в Россию таких звезд, как Риана, Робби Уильямс, Оззи Осборн, Рамштайн, Deep Purple, Limp Bizkit и так далее, и который в этом году сам вел переговоры с командой Kanye West, рассказал, что в его практике был опыт с поздним подписанием договора с площадкой, но с очень важным дополнением.
20: Я свою 30-летнюю практику имел концерты, подтвержденные и выпущенные в продажу концерты, имея на руках фактическое подтверждение от площадки, но договор пока был, как говорится, в пути. Но это было в нормальное время, когда нет никаких экстраординарных условий. Мы с вами живем в очень непростое время с очень непростым артистом, и в этом случае, переходя улицу на красный свет, надо быть очень осторожным. Я думаю, что вопрос перешел из плоскости процедурной и организационной в плоскость политическую, скорее всего.
18: Kanye West, напомним, мировая звезда первой величины, но с очень неоднозначной репутацией, омраченной прежде всего его высказываниями о нацизме. Если коротко, то осенью 2022 года Kanye опубликовал серию антисемитских постов, после чего от него начали отказываться крупные бренды, включая Adidas. Позднее рэпер открыто похвалил Гитлера. Через год Kanye West опубликовал на иврите извинения перед еврейской общиной и заявил, что сожалеет о своих словах и причиненной им боли. Но в 2025 году взялся за старое, причем в еще более радикальной форме. Уэст опубликовал пост с признанием, что сам он является нацистом, заявил, что больше не собирается извиняться за свои высказывания о евреях и выпустил мерч со свастикой. В начале этого года Канье снова публично извинился, признал, что глубоко сожалеет о своих поступках и связал свое поведение с проблемами с психикой. Но ни в 24-м, ни в 25-м годах политических препятствий для выступления Kanye West в России не было, уверяет президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Эта компания привозила в нашу страну Мадонну, Пола Маккартни, Металлику, Depeche Mode, Леди Гагу, Элтона Джона, Уитни Хьюстон, 50 Cent и так далее. И несколько раз вела переговоры с Kanye.
21: В 26-м году в том числе, когда Kanye West приезжал в Россию, я его встречал и провозил его по всем площадкам. Дело в том, что когда ты привозишь такого артиста, перед тем, как выходить в продажу, ты должен пройти определенные процедуры. Тебе нужно получить разрешение, причем не только в городе, но и в принципе везде. Перед тем, как мы разговаривали с артистом, мы изначально разговаривали и с администрацией президента, и у нас были получены разрешения на привоз этого артиста.
18: То есть что тогда принципиально по Kanye West вопросов в администрации президента не возникало. Там был зеленый свет, правильно?
21: Абсолютно точно. Я думаю, что и сейчас в администрации президента вопросов не возникает.
18: А тогда где затык?
21: Вы знаете, мне кажется, что вся проблема заключается в том, что у нас есть такие общественные деятели, которые разных собственных, которые начинают пиариться. И начинается, как только пошел концерт Kanye West, скорее всего, наши все эти общественные организации начали писать, вот он здесь не нужен, стали вспоминать какие-то свастики. И после этого соответственно, видимо, «Газпром» принял определенное решение не брать на себя скандальную часть. Видимо, вышли.
18: Вышли, конечно, тоже эффектно. Сайт телеканала «Москва-24» приводит вот такую цитату из телеграм-бота «Газпром-арены». Да, 17 августа в официальных сетях «Газпром-арены» действительно публиковался анонс концерта и проводился розыгрыш билетов. Мы не отрицаем этого факта. Однако на данный момент мы не можем предоставить дополнительных комментариев о том, на основании чего эти публикации появились. Официальная позиция площадки неизменна, договор аренды не заключен. Конец цитаты. И теперь в то, что концерт Kanye West удастся провести в России в этом году, ни один из наших собеседников не верит. Вопрос, смогут ли организаторы шоу вернуть россиянам деньги за уже выкупленные, по их словам, более 100 тысяч билетов. При том, что в агентстве Say Agency говорят, что аванс Уэсту они уже заплатили. Иван Медведев, Наталья Космачева, Business FM.
2: Подробнее о том, почему сорвались прежние переговоры с другими потенциальными организаторами выступления Kanye West в России о бизнесе и политике, о страховках и перспективах возврата денег за билеты, Евгений Финкельштейн рассказал в новом выпуске программы «С теми, кто в теме». Слушайте в среду после полудня в 18:30 на Business FM.
22: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Бывали в истории цивилизации времена, когда человечеству доводилось добывать деньги прямо из моря.
0: Морские раковины успешно служили средствами платежа, а распространение и разнообразие ракушечных денег не сильно уступало деньгам металлическим. Самыми ходовыми принято считать раковины океанских фарфоровых улиток ципрей, называемых староиндийским словом «кауи». В качестве денег каури стали использоваться 3 с лишним тысячи лет назад в Китае. Оттуда распространились по всей Восточной и Южной Азии, Африке, островам Тихого и Индийского океанов и сохранились в обороте в отдельных регионах вплоть до 19 века. Доходили ракушечные деньги и до Центральной Азии, Кавказа и Европы, а в 12-14 веках были известны даже на Руси. У нас их называли жирновки, жуковины, ужовки и гажьи, то есть змеиные головки.
4: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Авликулеев. Инвесторы внесли рекордную сумму на брокерские счета во втором квартале, следует из обзора Банка России. Чистый приток денег составил 1 100 000 000 000 рублей. Это почти вдвое больше того же периода прошлого года. Тогда было 574 миллиарда рублей, пишут ведомости. Порядка 65% от общего объема внесенных средств пришлось на квалифицированных инвесторов. Пошлина на экспорт подсолнечного масла в сентябре составит 14 377,7 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз России. Это почти в два раза выше августовского значения 7 748 рублей за тонну. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота повысится в 6,3 раза до 1958,8 рубля за тонну с 312,4 рубля в августе. Китай впервые запустил воздушный ветрогенератор на высоту 4000 метров, где была выработана электроэнергия, сообщает South China Morning Post. Китай поднял в воздух систему воздушного ветрогенератора на высоту 4000 метров над уровнем моря и выработал электроэнергию непосредственно в небе. Это первое в мире подобное достижение, пишет газета. Иностранные туроператоры и турагентства, а также онлайн-системы бронирования должны будут регистрироваться в налоговой службе Мальдив и уплачивать туристический налог. Соответствующий законопроект принял парламент республики, передает Интерфакс, ссылаясь на Atol Times. Туристический налог должен будет уплачиваться со сделок по продаже услуг в стране. Все эти требования вступают в силу в октябре. Предполагается, что новый налог будет приносить государству около 1 600 000 000 мальдивских рупий в год. Это 103,5 миллиона долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизеля. Об этом сообщили ТАСС Минэнерго, пока мораторий действует до 1 сентября. Ранее операторы АЗС предложили продлить полный запрет на экспорт дистоплива после этой даты, пишет Коммерсант. С таким предложением к вице-премьеру Александру Новакову обратился Российский топливный союз. Участники рынка говорят, что в том числе благодаря эмбарго дизель на АЗС продается почти бесперебойно, хотя его доступность для независимых АЗС остается ограниченной, а цена существенно превышает биржевые. Минэнерго заявили, что приоритетом остается полное обеспечение внутренних потребностей и подчеркнули, что ситуация на внутреннем рынке с дистопливом стабильная. Сейчас идет сбор урожая. Мы спросили у российских фермеров, есть ли у них проблемы с топливом.
23: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
24: Идет уборка полным ходом. Дизельное топливо в хозяйстве есть. Лимит, который у меня был на август месяц с нефтепродуктом, я выкупил где-то 20 тонн. Мне пока вот хватает. С кем созваниваемся, с ребятами, вроде бы как работают, закупают дизельное топливо, проблем нет. А с бензином проблемка есть. Мне звонил один фермер, сказал, что Иван Иванович, что за дела? Выдают там по 50 литров, а мне не хватает.
25: Может ли дороговизна солярки повлиять на сроки уборки и сам урожай?
24: Любой товаропроизводитель, который вырастил свою продукцию, он любые деньги отдаст для того, чтобы убрать. Это нажива наших, кто реализует это дизельное топливо там или ГСМ. Это, конечно, неправильно. Во время уборки вот такие цены. Я последний лимит забирал 84 4 рубля тонна. Ребята, которые в нехватке дизельного топлива, отдают и по 120, по 130 рублей за тонну.
25: В сравнении с прошлым сезоном, насколько выросли расходы на топливо?
24: Процентов на 40 точно. В местах некоторых 50. После уборки обычно мы делали лущение, но эту работу мы выключили из списка, потому что лишнюю солярку жечь смысла нету. Будем уже пахать.
23: Председатель сельхозкооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Подмосковье и Пензенской области Владимир Акатьев.
1: С бензином просто беда. Вот дизельное топливо более-менее, там пускай чуть подороже немножко, там, но мы обходимся. А бензин за двойную цену порой бывает невозможно купить. Вот здесь просто катастрофа. Здесь месяца полтора-два идет, как вот началось это вот столпотворение у заправочных пунктов, так она и идет, лучше это не становится. А вот по дизельному топливу, по солярке, ну, есть проблемка. Вот да, дороже, чем она была раньше, но терпимо. Дело в том, что если бензин, его нет вообще, понимаете, его просто нет.
25: А по сравнению с прошлым сезоном, насколько расходы выросли на топливо?
1: Вот на дизельное топливо, ну, 10% где-то в этом районе. А бензин два раза туда выше. А чтобы взять вот через какие-то предприятия оптовые, нет такой возможности. Нам вот приезжал губернатор Пензенской области и был в нашем хозяйстве. И он нам сказал, что да, эта проблема будет решена. Но она не решается абсолютно. И это вот вина как раз не областных начальников. Это вот федеральный центр не дорабатывает. Но вот тогда все нормально. Но нет, нет. Это очень плохо.
23: Председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
6: За топливо ситуация одно, а то, что теперь не за что его покупать. Если продукция у фермеров не продается, не за что покупать топливо. Земля не готовится на посевную. Министерство молчит, никаких круглых столов, ни совещаний. Горячая линия не работает. Топливо мы купили. Сейчас и коммерческое уже топливо есть. Люди просто сидят без денег. То, что мы уже на порядок меньше посеем, это точно. Процентов на 30. Если не будет рынка сбыта, просто разорятся ребята. Да, это сильнейший удар по сельскому хозяйству. Элеваторы все в частной собственности. Продукцию не принимают. Неизвестно, чьи они, в чьих руках. Цена на пшеницу рухнула. До 7 рублей, представляете? Ниже себестоимости вообще. Терминалы не принимают, не догружают.
2: Минсельхоз готовит предложение о введении моратория на экспортные пошлины для пшеницы, ячменя и кукурузы. Мера должна действовать до конца нынешнего года, сообщает ведомость со ссылкой на источники в отрасли. Инициатива министерства связана с логистическим кризисом в портах Азово-Черноморского бассейна, где проходит более 70% всего российского зернового экспорта. Отгрузки фактически остановились из-за ограничений. Власти Петербурга пообещали решить проблему, которую в нашем эфире подняли предприниматели. Речь идет о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам недавно рассказывала предпринимательница из Петербурга. Ну а сейчас новая похожая история о том, как копейки превращаются в миллионы для ФНС. Рассказ Михаила Сафонова.
7: Бизнесмен из Петербурга Петр Гордеев, он занимается благоустройством парков, обратился к нам, когда узнал от Бизнес-ФМ историю своей коллеги из его же города, Елены Солобоевой. Она недавно рассказала, как на ее ИП пришло доначисление налогов из-за технической ошибки в личной декларации. Образовалась недоимка в 10 рублей, и это привело к перерасчету налогов на 1,5 миллиона. У Петра история даже эффектнее. ФНС доначислила почти 2 миллиона из-за недоимки всего лишь в 1 рубль. И дело даже не в рубле, а в копейках, которые бухгалтер округлила, отчитываясь о налогах персонала.
8: Начали разбираться у себя. Оказалось, что бухгалтер действительно подала уведомление на 1 рубль меньше, чем уплатила налог НДФЛ. Потому что она считала в Excel, а 1С-ка там по-своему считает этот налог. Он считается в целых рублях, а зарплата считается с рублями и копейками. Да, и, соответственно, в какой-то момент нужно округлить эти 13%. Ну и где-то в этой математике рубль потерялся. Нам присылают требования, пытаются доначислить нам 1,9 миллиона.
7: Суть в следующем. Есть два варианта уплаты налогов по упрощенной системе. Либо 6% со всех доходов, либо предприниматель вычитает из общей выручки свои расходы, аренда, покупка материалов и так далее. Заявляет об этом ФНС. И уже с этой разницы платят 15%. Тут кому как выгоднее. Но в некоторых регионах, если использовать второй вариант, действует льготная ставка. В Петербурге 7%. Чтобы ее получить, нужно выполнить несколько условий. И одно из них – полное отсутствие задолженности по налогам на конец года. Минус рубль или даже копейка – значит, что условие не выполнено. И тогда система сама доначисляет налоги по обычной ставке в 15%. По факту, от малого бизнеса могут потребовать доплатить миллионы рублей. Мы поговорили с консалтинговой компанией «Бизнес Финанс Групп». Это бухгалтерия нашего героя на аутсорсе. Ее руководитель Евгения Зубова рассказывает, что случаи в Петербурге не единичные.
3: У меня два предпринимателя лишились льготы по условию отсутствия задолженности на 31 декабря.
9: И в итоге вот, какие это суммы?
3: Сумма где-то в районе 250 тысяч. Суммы могут быть у всех разные, но это почти в два раза. Вот в чем проблема. Да, 15% и 7%. Для любого предпринимателя это большая нагрузка.
7: Также мы обратились в ФНС с просьбой проанализировать и этот кейс. Там сообщили, что в Петербурге есть условия, которые установлены законом. Если образуется недоимка, то на льготу предприниматель права не имеет. Цитата из ответа налогов.
10: Если налогоплательщик применяет ОСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и не соответствует условиям, в том числе имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, то применять налоговую ставку в размере 7% за период с 1 января по 31 декабря 2025 года не вправе. Отсутствие задолженности – это одно из важных условий применения льготной ставки.
7: Впрочем, есть и хорошие новости. Коллеги нашего героя из Петербурга, об истории которой он узнал от нас, отменили до начисления. Она подала уточненную декларацию, ждала ответа, и ее в итоге приняли. Елена Солобоева рассказала, что до этого наняла консультанта, и он сообщил, что правда на ее стороне, но доказывать придется в суде. После ее рассказа в эфире все обошлось.
11: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята. Это налоговый. И через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
7: Бизнесмен Петр Гордеев рассказал, что после того, как он отправил претензию, его вызвали в налоговую для объяснения о рублевой недоимке. И, судя по словам предпринимателя, по невербальным признакам он понял, что и в его случае тоже все будет хорошо. И проблемой занялись в правительстве Петербурга. Вице-губернатор города Алексей Корабельников опубликовал в мессенджерах ссылку на наш рассказ и сообщил, что власти все изучили и теперь готовят поправки, чтобы предприниматели могли воспользоваться льготой, если заплатят недоимку, а сама она не превышает 3000 рублей. А заодно рассказал о масштабе проблемы. Это поможет сохранить льготу почти для 5000 налогоплательщиков. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
12: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Эксперты Дом Клик, изучив рынок новостроек в крупных регионах России, определили долю, которую каждый класс жилья занимает в общем объеме предложения. То есть, по сути, составили карту первичного жилого рынка, наглядно подтверждающую. Пока совокупный эконом и комфорт-класс продолжают занимать лидирующие позиции, но наиболее доступных по цене новостроек эконом-класса в стране становится все меньше. В целом, на два самых дешевых сегмента приходится 82,7% предложения против 85,3% годом ранее. В половине рассмотренных регионов доля двух доступных классов превышает 90%, и практически везде на рынке новостроек преобладает жилье комфорт-класса. Максимально он представлен в Ленинградской области – 87,9%. Единственным регионом, где наибольший процент приходится на эконом-класс, является Самарская область. Год назад эконом также лидировал в Воронежской и Челябинской областях, но теперь и там больше всего лотов комфорт-класса. А в целом по стране эконом-класс за год снизил свою долю с 19 до 16,2%. Зато бизнес, напротив, вырос до 14,6%. Понятно, что Москва давно на своей волне. В столице на бизнес и премиум-классы приходится 57,3% предложения. Хотя всего год назад было 47,8%. Тут другое любопытно. Оказывается, есть регионы, где доля самого бюджетного предложения типа эконом еще ниже, чем в столице. Меньше всего объявлений о продаже таких квартир в Краснодарском крае 4%. Всего на 0,1% больше в Ростовской области. Даже Петербург с показателем 9,6% проиграл Москве, в которой эконом-класс занимает все-таки 11,2%. Хотя подсчеты следующего года могут нарисовать уже совсем другую картину. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Авликулиев. Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизельного топлива для производителей, который сейчас действует до 1 сентября, сообщили в Министерстве энергетики страны. Минэнерго подчеркнули, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период сезонных и полевых работ. Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса, добавили в министерство. Астраханская область снизит отпуск 92-го и 95-го бензина до 30 литров в одни руки, заявил губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, это позволит увеличить время работы АЗС и количество заправленных транспортных средств в день. Прекращение огня между Соединенными Штатами и Ираном согласовано. Оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пакистанские и иранские источники. Также со ссылкой на эти же источники сообщается, что объявление о прекращении огня между США и Ираном будет оглашено в ближайшие дни. Командующий курдскими формированиями силы демократической Сирии Мазлюм Абди объявил об их роспуске и интеграции с сирийской армией, сообщает агентство САНА. Абди также отметил, что курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии станет частью государственного аппарата страны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле.

0: президента и лидера оппозиции Роберта Кочаряна, а также его сыновей и еще 4 человек в офисе главы оппозиционного блока Армения назвали это атакой властей на оппозицию, а провластные политологи – последним ударом по трехглавой партии войны в парламенте. Так что происходит в республике? Подробности на Business FM. Селлеры ждут цифр, а покупатели заказов. Продавцы, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они хотят получить документы с конкретными цифрами, чтобы договариваться с банками, претендовать на налоговую отсрочку и вообще понимать, стоит ли продолжать бизнес. Продолжит Наталья Шашина.
1: Предприниматели должны принять решение. Ущерб такой. Что делать дальше? Отмечает в беседе с Business FM вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Но чтобы все посчитать, договариваться с поставщиками и кредиторами, претендовать на отсрочку по налогам или же принимать решение о банкротстве, селлерам нужны документы, подтверждающие, сколько они потеряли. Палата обратилась в правительство с предложением установить обязательный срок для выдачи документов маркетплейсам, говорит Дыбова.
2: Мы понимаем, что с одной стороны, маркетплейсам тоже нужно время, чтобы оценить и масштаб, и ущерб. Но есть склады, которые были самыми первыми, которые уже достаточно давно, в принципе, произошла эта беда. И поэтому, конечно, учитывая, что все-таки маркетплейсы — это цифровые платформы, мы рассчитывали, что где-то в течение 2 недель такие документы у бизнеса начнут появляться.
1: Wildberries сообщает, справки о том, что товары селлера были на пострадавших складах, уже есть в личных кабинетах. Окончательные отчеты будут после завершения инвентаризации. Селлеры жалуются, справка есть, но в ней нет конкретики, говорит основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области Галина Ворожбит.
3: Ни количество пострадавших товаров, нет никакой суммы. У меня знакомая обращалась в Озонбанк с просьбой о предоставлении кредитных каникул. Озонбанк ей отказал. Я сама пока еще не обращалась, хотя у меня тоже есть кредитная нагрузка. Налоговая на основании этой справки тоже не предоставит никакой отсрочки, потому что там действительно не указаны никакие цифры. Я сама подавала досудебную претензию к Wildberries, чтобы мне выдали эту справку еще 20 июля. Сегодня какое? 25 августа. Никакого ответа нет.
1: Минфин предложил отсрочку по налогам и страховым взносам на 12 месяцев и приостановку проверок, но только для тех, чей ущерб превышает 5% годового дохода. Ключевым механизмом будет формирование перечня пострадавших. Его, как говорил глава Минэка Максим Решетников, будет вести компания РВБ и передавать в налоговую. Пока продавцы не понимают, как будут считать эти 5% и надеются вскоре получить информацию от площадки. Комментирует владелица компании «Багряница» по пошиву одежды Анастасия. Россия Аксенова.
4: На самом деле Wildberries оказали огромную поддержку, потому что они с самого начала, во-первых, были на связи, координировали действия. Нам выплатили уже дважды компенсацию, и справка тоже у нас появилась в личном кабинете.
5: То есть они компенсировали, да, какой-то суммой? Сколько это было в процентах?
4: У нас это получилось почти 50%. У нас вообще, в принципе, не очень большие объемы. У нас маленький бизнес. Если честно, я вообще не ожидала никаких мер поддержки. Меня это очень сильно удивило.
1: Впрочем, есть и те, кто компенсации пока не получил. А покупатели сталкиваются с нюансами доставки теперь уже на 2 маркетплейсах. Алексей поехал с семьей в отпуск в Махачкалу. Дочка забыла солнечные очки. Решили заказать на Озон с доставкой на следующий день. Но произошла атака на склад в Дагестане. Заказ отменили, в приложении была плашка «Временно не принимаем заказы». Сейчас доставка в Махачкалу снова возможна. Но сроки ожидания на товары, нужные Алексею, выросли до недели.
6: Проблема в другом, в том, что сюда мы летели в компании S7, где можно ноутбуки в ручную кладь с собой дополнительно взять в сумки. А обратно, поскольку мы билеты брали в последний момент, мы полетим в компании «Победа», у которых сумки с ноутбуками нельзя. Должен быть чехол, без карманов, без всего, только под ноутбук, чтобы туда ничего больше дополнительно нельзя было положить. Мы думали, что туда не успел прийти этот чехол дома. Мы его заказали перед вылетом, когда уже поняли, что делал труба. Но туда он прийти не успел, а сюда сейчас мы его не купим. Будем что-нибудь придумывать, какую-нибудь ткань колхозить, делать самодельный чехольчик для ноутбука, чтобы ноутбук не оставить у трапа самолета.
1: Что касается самих селлеров «Озон», в компании Business FM сообщили, что продавцы, имеющие страховку от «Ингосстраха» с покрытием рисков от БПЛА, смогут получить выплаты. Когда закончится инвентаризация, им пришлют инструкции, как это сделать. И один из главных вопросов в чатах селлеров – насколько выплаты покроют ущерб. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Business FM.
0: Немецкий автопроизводитель Volkswagen.

0: столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, с которой ознакомились Телеграф и Фигаро. Предполагает, что могут быть сокращены около 100 тысяч работников Volkswagen по всему миру. А Валерий Убадуев продолжит.
1: Одной из основных причин спада руководство Volkswagen называет проникновение китайских машин в Европу, с которыми немецкий автопром попросту не в состоянии конкурировать. Цены значительно ниже, а качество вполне сопоставимое с нынешними продуктами немецких марок. В декабре прошлого года Volkswagen пришлось закрыть завод в Дрездене. Были слухи о возможном скором закрытии еще 4 предприятий, но они пока не подтвердились. Однако гендиректор Оливер Блюм признал, что не видит возможностей для того, чтобы эти заводы сохранили свою прибыль в 2030-х годах, а закрытие площадок он назвал крайней мерой. В 2024 году Volkswagen заявила о планах сократить 50 тысяч человек, а в июле этого года Блюм допускал увольнение еще 50 тысяч сотрудников. Причем проблемы не только у Volkswagen, но и у всего автопрома Германии в принципе, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
2: Автопромышленный комплекс всегда за последние десятилетия, фактически после Второй мировой войны, считался показательным во всей Германии. Если автомобильному сектору было хорошо, то процветало вся немецкая экономика. Когда этот сектор страдал от экономических кризисов, то экономика всей страны страдала. Я вижу, что сегодня многие люди ощущают проблемы в автосекторе как уже не только временные, как это было на протяжении последних десятилетий, а как постоянные. И начинают действительно тревожиться. Массовых увольнений мы не чувствуем. Они просто сейчас готовятся. И нужно выждать, какая будет реакция после того, как это произойдет.
1: Среди других негативных для немецкого автопрома факторов – война на Ближнем Востоке, из-за которой выросли цены на нефть, а также пошлины в США, из-за чего продавать авто в Штатах стало крайне невыгодно. В немецкой экономике в целом на протяжении последних нескольких лет наблюдался определенный застой. Однако во втором квартале этого года ВВП Германии вырос на 0,3% вместо ожидаемых 0,2%, пишет Bloomberg. Хорошие результаты обеспечили рост экспорта, но не автомобилей, а также выросли госрасходы и в первую очередь на немецкую оборонную промышленность. Но не сказать, что это такой уж ощутимый скачок. Экономика вновь может сократиться, считает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
3: Сейчас сложно сказать, насколько еще просядет, насколько будет возмущение, потому что вот-вот только начинают возвращаться с отпусков, и недовольство будет. Пока забастовок нет, но я ожидаю, что забастовки будут в сентябре, в октябре, но люди недовольны. Плюс сейчас у нас будут выборы в разных землях, и я думаю, что будут высказываться. Но сейчас уже я вижу, что некоторые немецкие профсоюзы предлагают все-таки выходить на улицу и заявлять правительству Германии о своих проблемах, о планируемых больших увольнениях.
1: Bloomberg все же отмечает, что рост цен на энергоносители и продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке продолжают оказывать давление. Негативным фактором выступила и рекордная жара этим летом. Пересыхание рек, в частности Рейна, может привести к замедлению роста ВВП в третьем квартале, так как страдает логистика, указывал Бундесбанк в своем отчете на прошлой неделе. Валерий Убадуев, Андрей Гаврилов, Business FM.
0: Премьер Никол Пашинян нанес последний удар по трехглавой партии войны в парламенте Армении. Так провластные политологи и аналитики интерпретируют задержание экс-президента и лидера оппозиции Роберта Кочеряна. Другие оппозиционные лидеры тоже оказались под преследованием. О версиях следствия и последствиях для парламента Армении Евгений Перельчук.
4: Почему вы миллионер? Откуда у вашей семьи такое богатство? Спрашивал Никол Пашинян во время дискуссии в парламенте депутата от оппозиционного блока Армения Левона Кочеряна. Перед этим Левон Кочерян назвал премьера Армении предателем. Пашинян в ответ заявил: «Вы хотите сказать, что вы должны передать свои миллионы своим детям, а ваши дети их детям? Я говорю вам прямо, что этого не произойдет. Интерпретируйте это как хотите, а для меня это политический вопрос, а не личный». На следующий день Левон был доставлен в службу национальной безопасности, а его отец, бывший президент и лидер оппозиционного блока Армения Роберт Кочерян, задержан. Вместе с ним его сын Седрак Кочерян и еще 4 человека. По версии следствия, Кочерян, используя свое служебное положение, присвоил госсобственность и приобрел ряд ценных объектов общественного и экономического значения по ценам значительно ниже рыночных. Антикоррупционный комитет назвал некоторые из них: развлекательный центр Play City, компания Fast Card, земельный участок площадью 2 гектара, курортный комплекс Blue 7, компания Art Build, земельный участок площадью 29 тысяч квадратных метров и расположенное на нем здание, а также фитнес-клуб Orange Fitness, бизнес-центр Пиаца Гранде и компания Toyota Ереван. О противостоянии Пашиняна и Кочеряна говорит руководитель армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
5: Мне кажется, главной причиной подобных действий Пашиняна заключается в том, что ему предстоят важные внешнеполитические шаги, я имею в виду продолжение сегодня уступок Азербайджану и Турции, которые подразумевают тяжелые и даже в некоторых случаях и унизительные уступки, и переориентация геополитическая на Запад, хотя в реальности, как многие эксперты отмечают, это в реальности переориентация на Турцию при поддержке США и ЕС. Именно поэтому он пытается нейтрализовать все политические силы, которые могут ему помешать, и тем более, которые выступают за сохранение союзных отношений с Россией и против нынешнего курса, формата переговоров с Азербайджаном и Турцией, которые подразумевают односторонние уступки армянской стороны.
4: В Армении преследуются лидеры сразу трех основных оппозиционных партий. Помимо Роберта Качаряна, это Самвел Карапетян от фракции «Сильная Армения». Миллиардер и глава группы компаний «Ташир» был задержан в июне, сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняли в публичных призывах к захвату власти, в легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием служебного положения, даже в финансовых махинациях и подкупе избирателей. Был и Гагик Царукян, основатель партии «Процветающая Армения». Обвинения против него связаны с неуплатой налогов и мошенничеством в период избирательных кампаний. Его активы сейчас изымаются. У Пашиняна после победы его партии на парламентских выборах развязаны руки. И сейчас он занят выполнением предвыборных обещаний, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
6: Конечно, развязано и перед парламентскими выборами он открыто говорил о том, что партия войны, как он их называет, так или иначе будет ликвидирована, уничтожена. Он не выбирал фактически выражения, разве что матерных выражений не было в отношении бывших руководителей Республики Армения. Пашинян, что обещал, то и делает. Когда произошли парламентские выборы, стало очевидно, что несмотря на все усилия, несмотря на брошенные огромные финансовые ресурсы, оппозиция не в состоянии справиться с Пашиняном. Да, конечно, победа партии Пашиняна не была столь оглушительной, но она была, и она была очевидной. Воспользовавшись этим карт-бланшем, Пашинян выполняет все свои предвыборные обещания. Надо понимать, что в самом армянском обществе тоже существует определенный запрос на юридическое преследование этих людей, потому что в бытность своей руководителями государства, они действительно создали систему, которая была сплошь коррумпирована. И вот эта коррумпированность в конечном итоге и привела к тому, что лидеры оппозиции не смогли повести за собой значительную массу народа.
4: В офисе экс-президента Роберта Качаряна и главы оппозиционного блока Армения назвали его задержание атакой властей. Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иски семи оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов. Оппоненты Пашиняна требуют аннулировать итоги голосования из-за нарушений, допущенных, по их мнению, в ходе предвыборной кампании. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Это не первый арест Качаряна. В июле 2018 года его арестовали по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. Ему вменяли вину разгона акции протеста против итогов президентских выборов 1 марта 2008 года, в результате которого погибло по меньшей мере 10 человек. Экс-президент Армении несколько раз освобождали из-под стражи и снова отправляли под арест. В июле 2019 года Конституционный суд Армении принял решение приостановить производство по делу против Качаряна. Также его обвиняли в получении взятки. Это дело было прекращено в 2021 году.
7: Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
8: Издательство «Просвещение» снизило цены на 94 учебника по русскому языку, истории и биологии после предписания ФАС. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на антимонопольную службу. В отдельных случаях цены снизились до 78%. Суд в конце прошлого года отменил предписание ФАС о штрафе на 2 миллиарда рублей для «Просвещения», но оставил в силе требование снизить цены на учебники. Аэроэкспресс с 1 сентября запустит опцию покупки за цифровые рубли билетов на поезда и автобусы, курсирующие между Москвой и аэропортами, сообщают РИА Новости. Также сохранятся уже существующие способы оплаты проезда. Пассажиры смогут оплатить цифровыми рублями услуги хранения и упаковки багажа в терминалах компании, добавили в Аэроэкспрессе.
7: Бизнес и власть.
8: Парламент Мальдив принял законопроект, по которому иностранных туроператоров, турагентства и онлайн-системы бронирования обяжут регистрироваться в налоговой службе республики и платить туристический налог, сообщает Atol Times. Эти требования вступят в силу в октябре. Предполагается, что новый налог принесет государству более 100 миллионов долларов в год. Как отмечает газета, теперь вводится принцип страны назначения для турбизнеса, который физически не присутствует на Мальдивах. Согласно этому правилу, налог взимается с услуг, оказываемых на Мальдивах, вне зависимости от географического положения продавца и покупателя. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Мировая рождаемость упала ниже уровня воспроизводства населения, показало исследование. Американские ученые отмечают, что рождаемость упала повсеместно как в бедных, так и в богатых странах. По мнению авторов исследования, основная причина в том, что содержать детей стало слишком дорого, как с точки зрения денег, так и с точки зрения времени и вкладываемых сил. Валерий Убадоев продолжит.
1: Авторы исследования – профессор Пенсильванского университета Хесус Фернандес Вильяверде и аспирант Северо-Западного университета Патрик Норик. Они отмечают, что такого падения рождаемости еще никогда не было. Ни во время войн, ни во время пандемии. Суммарный коэффициент рождаемости, чтобы поддерживать численность населения на постоянном уровне, должен находиться на отметке в 2,2. Это усредненное количество детей на одну женщину. По мнению ученых, сейчас этот показатель может находиться ниже нужной отметки. То есть, темпов рождаемости может не хватать, чтобы население росло постоянно. Предполагается, что к 2056 году, то есть уже через 30 лет, население вырастет до 9 миллиардов человек, но затем начнет сокращаться. Сначала медленно, затем быстро. Стоит, однако, отметить, что прогнозы ООН более сдержаны. Там считают, что население Земли достигнет почти 10,5 миллиардов человек примерно к середине 2080-х годов. И только потом начнет сокращаться. Авторы исследования считают, что причина падения рождаемости в том, что содержать троих детей стало слишком дорого. И это не только про деньги, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук Яков Якубович.
9: Дело в том, что рождаемость снижается и в богатых, и в бедных странах, в различных культурах, в традиционных, ультрарелигиозных и, наоборот, в более демократических политических системах. Значит, речь идет о других факторах, не только об экономических. Современный человек получает гораздо больше возможностей для саморазвития, для образования, для карьеры, для мобильности, для самореализации. Но при этом ребенок становится значительно более дорогим, прежде всего, с точки зрения времени и упускаемых возможностей в молодом возрасте. Первый ребенок относительно легко вписывается в привычную жизнь, последующие требуют перестройки образа жизни. Кроме того, люди стали позже создавать устойчивые пары. Мы видим статистику, это, кстати, ООНовская статистика в том числе. Первый брак у людей наступает позже, чем это было раньше.
1: Эксперты, опрошенные Business FM, все же отмечают, что не стоит воспринимать результаты исследования как уже установленный факт, констатирующий, что человечество начнет вымирать уже через 30 лет. Однако данные показывают, что, возможно, люди по всему миру недооценивали влияние всех негативных факторов и скорость, с которой произошли изменения в демографии. Например, было принято считать, что условно в Европе, в Штатах, в России и в Южной Корее низкая рождаемость, но это компенсируется Индией, Китаем, Африкой и Латинской Америкой. Но данное исследование показало, что рождаемость падает везде. Нисходящий тренд обнаружен в 219 странах из 236 изученных, комментирует социолог, социальный психолог, член Российского общества социологов Сергей Таланов.
10: На рождаемость влияет жилье. Нужно давать, там, допустим, 3-5-комнатные квартиры, когда родился ребенок, и переписывать собственность, когда ребенка подняли на 18 лет. А, соответственно, у нас везде строится однокомнатная, двухкомнатная, ну и так далее. Поэтому это многофакторная проблема. Все равно будет рождаемость расти в некоторых странах. Поэтому эти тенденции так и будут колебаться. В принципе, ничего страшного пока не происходит. В тех странах, в которых низкая рождаемость, правительство выделяет, субсидирует, рекламу меняют, фильмы соответствующие, жилье дают. Соответственно, рождаемость будет расти. А в некоторых странах она будет падать. Вот даже Китай. Сейчас проблема какая? К 100-му году, говорят, их останется всего лишь 740 миллионов человек. Потому что они несколько десятков лет назад сказали, одна семья, один ребенок. И сами себя загнали в эту ловушку. А сейчас они исправляют ситуацию. Они говорят, одна семья, трое детей. Но уже поздно.
1: В исследовании отмечается, что почти все страны принимают различные меры по стимулированию рождаемости. Опрошенные Business FM эксперты признают, что конкретно денежные выплаты, материнские капиталы, льготы и прочее могут снизить финансовую нагрузку. Но ни одно государство не может только деньгами поменять жизненные приоритеты населения, которое заинтересовано в стабильной, высокооплачиваемой работе и самореализации, что бывает редко совместимо с двумя, тремя и более детьми. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Business FM.
0: Войны нового времени – это войны с экономикой. Понятие экономической войны меняется, сознательный ущерб экономической инфраструктуре государств становится едва ли не главным оружием и целью ведения горячих войн. Главная задача властей и бизнеса – максимально быстро реагировать на угрозы и последствия их реализации, подчеркивает колумнист и публицист Семен Новопроцкий.
9: Теперь это не только тарифные войны, попытки вытеснить конкурентов с рынка или запретить импорт каких-либо товаров. Президент США Дональд Трамп, потерпев очевидное военное поражение в войне с Ираном, решил переключиться на иранскую экономику, объявив операцию на экономический изгой. В США угрожают санкциями и устранением из долларовой системы всем государствам, которые будут оказывать какую-либо экономическую и иную помощь Ирану. При этом трудно себе представить, чтобы США полностью запретили рассчитываться в долларах главному внешнеторговому партнеру Ирана, Китаю. Президент России подписал указ о защите критической инфраструктуры, потому что мы видим, что Россия и Украина фактически используют объекты критической инфраструктуры, объекты гражданской экономики как военные цели. Минфин внес в правительство меры по поддержке пострадавших предпринимателей, хранивших товары на складах Wildberries и самой компании РВБ. Теперь уже к этому списку смело можно добавлять Озон. И понятно, что невозможно предсказать, кто еще может оказаться в подобном списке. Минсельхоз России рассматривает экстренные меры поддержки сельхозпроизводителей в связи с тем, что сильно затруднен или практически приостановлен экспорт зерна через Черное море. А российский бизнес, по данным экспертных платформ, за первое полугодие 7 раз нарастил закупки средств антидроновой защиты. Россия официально признала, что уже закупает бензин для покрытия внутреннего дефицита. Понятно, что это тоже не закладывалось ни в какие макроэкономические прогнозы. Экономика становится фактически и целью, и орудием борьбы, средства защиты предприятий, пересмотра логистических маршрутов, становится частью повседневной работы. Тот же Иран легко и безболезненно не только перекрыл Ормузский пролив, но и очень легко вынес часть нефтепереработки Саудовской Аравии, часть предприятий крупнейшего в мире производителя сжиженного природного газа Катара, алюминиевые заводы в странах Ближнего Востока. Теперь экономика впервые, может быть, за долгое время, если не вообще впервые, становится буквальной целью. Странно и неуместно звучали бы призывы переводить в том числе российскую экономику на мобилизационные рельсы. Мы видим, что экономика уже фактически перестраивается в режим того, что можно было бы назвать военным временем, но только в совершенно другом смысле, чем мы это раньше представляли.
0: Семен Новопрусский, колумнист «Бизнес-ФМ». А в стремительно меняющемся мире экономические объекты, прежде всего логистические, нефтеперерабатывающие, энергетические, становятся буквальными военными целями, а экономические санкции – прямым заменителем военных действий. Экономическая война превращается в войну с экономикой, подытожил эксперт. А российский рынок акций во вторник отскочил вверх, отыграв почти все потери начала недели. А рост произошел на новостях о визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
11: Российский рынок акций вырос по итогам торговой сессии вторника, причем по последним меркам вырос заметно. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 2,2%, 2117 пунктов на закрытии. В моменте рынок взлетал более чем на 3%, и случилось это уже ближе к закрытию торгов, когда появилась информация о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Россию для проведения переговоров. Интересная информация. Рынок реагировал бодро, но потом не появилось никаких особых подробностей. Были какие-то домыслы в основном в американской прессе, но ничего официального. Не исключено, что все-таки какие-то официальные заявления будут сделаны в ближайшем будущем. Но вот отсутствие, видимо, уже официальных каких-то сообщений привело к тому, что закрылись мы не выше 3%. Роста, но тем не менее рост неплохой на самом деле. Рубль отыграл все потери дня, даже немножко вырос китайскому юаню. Валюта китайская снизилась на 3 копейки. Закрытие 12 рублей 49 копеек. Ну и доллар США стабилизировался. Если рассматривать вечер вторника и однодневный фьючерсный контракт, в районе 84 рублей. Приближается единый день уплаты налогов, 28-е. Число каждого месяца, соответственно, ближайшая пятница, но пока это, как мы видим, сильно на рубль не влияет. Помимо этого, цены на нефть упали, причем упали заметно. Смесь Brent опустилась в район 88,5 долларов за баррель, но цены на нефть начали снижаться еще в понедельник, после того, как министр финансов США Скотт Бессент озвучил новые санкции против Ирана, подчеркнув, что США хотят добиться полной изоляции Ирана. Пхеньяна на мировой арене. Помимо этого, министр обороны даже США Пит Хексит заявил, что Штаты больше склоняются к мерам экономического давления на Иран. Ну и добавил, он же все-таки министр обороны, добавил, что не исключает дальнейшего применения военной силы. Но пока все чиновники американской администрации в основном говорят все-таки про экономическое давление. И на рынке сейчас сформировалась, ну, такая понятная логика. Все-таки экономическое давление в рамках конфликта США и Ирана лучше, чем военное противостояние. И, соответственно, несет меньше рисков для физических поставок нефти из региона Персидского залива. И, соответственно, все это пока приводит к снижению. Но не будем забывать, что Иран, в свою очередь, иранская сторона заявляла то, что если будут введены экономические санкции, Иран полностью остановит судоходство через Армуз. Так что ждем теперь ответа Ирана.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу, что официальный курс юаня на среду 12.57, доллара 84.46 и евро 98 рублей 52 копейки.
7: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
12: 14 августа Конституционный совет Франции отменил принятый парламентским большинством закон, запрещавший подросткам до 15 лет заводить аккаунты в социальных сетях. По мнению судей, запрет слишком широк и ограничивает свободу выражения. Под него попадали и обучающие платформы, и онлайн-игры. Он не учитывал ситуацию конкретного подростка и лишал родителей права самостоятельно снять ограничения. Обязательную проверку возраста всех пользователей, включая взрослых, совет счел угрозой свободе слова. Тем временем в Австралии. Запрет для пользователей младше 16 действует с декабря. В первый месяц платформы удалили миллионы детских аккаунтов, но по данным исследования, проведенного этим летом, больше 80% детей продолжили пользоваться социальными сетями. Главный апологет запрета Джонатан Хайт, психолог из Нью-Йоркского университета, автор книги «Тревожное поколение», связывает рост тревожности, депрессии, суицидальных наклонностей подростков с распространением смартфонов и соцсетей. По его оценке, связь социальных сетей с депрессией сильнее, чем у рака и курения. Противники Хайда в опубликованной журналом Nature рецензии назвали его позицию истерикой. Авторы указывают на отсутствие убедительных доказательств негативного влияния социальных сетей. Более того, масштабные опросы подростков не выявили существенного изменения уровня тревожности между 2002 и 2014 годами. Критики запрета говорят о циклах родительских страхов. Когда-то главным источником бед был телевизор, потом компьютерные игры, социальные сети. В последние годы искусственный интеллект. Я здесь на стороне французов. Ключевую роль в вопросе должна играть семья. Поколение взрослых, воспитанных на Warcraft и Grand Theft Auto, само должно решить, можно ли их детям залипать в смартфонах.
7: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Влекулиев. Дополнительные бригады санавиации, скорой помощи направлены в город Свободный для оказания медицинской помощи пострадавшим при пожаре на Амурском газохимическом комплексе, сообщило предприятие. Число госпитализированных после пожара выросло до 24, число погибших до 3. Ушибы и порезы во время пожара на Амурском ГХК получили 122 человека. Потребители в Германии могут столкнуться с многомиллиардными дополнительными расходами на энергоносители из-за неподготовленности страны в вопросе запасов газа к резким похолоданиям и перебоям в поставках, передает агентство Bloomberg. Ранее немецкая ассоциация операторов газотранспортных систем заявила, что сейчас газохранилище заполнено лишь наполовину. Это рекордно низкий показатель, как минимум за 15 лет. В Рыбинске, Ярославская область, начато строительство кампуса мирового уровня «Меркурий», который, как ожидается, обеспечит подготовку высокопрофессиональных инженеров для передовых отраслей отечественной промышленности. Создание кампуса на базе Рыбинского государственного авиационного технического университета имени Соловьева – один из крупнейших образовательных и инфраструктурных проектов в регионе. Он выполняется по поручению президента Владимира Путина.
14: Организация Объединенных Наций и Красный Крест призвали срочно разработать правила для автономного оружия. Речь идет об оружии, способном поражать цели без непосредственного участия человека, поясняет ведомости. Опасения вокруг автономного оружия усилились на фоне применения систем с искусственным интеллектом и частично автономных вооружений в конфликтах на Украине, в Судане, секторе Газа, Иране и странах Персидского залива. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. В Москве, возможно, побывал глава ЦРУ Джон Рэтлиф. По данным американских СМИ, для проведения встречи, не уточняется, с кем и по какому вопросу. Сначала сообщалось, что во Внуково приземлился самолет американских ВВС, затем, что он вылетел обратно. Российский рынок акций в моменте подскочил на этом на 3,5%. А зачем глава ЦРУ мог прилетать в Россию? Площадки все нет, но билеты продаются. Ясности с концертами Кани Веста в Петербурге пока нет. Президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн сомневается, что дело тут в политике. Он заявил бизнес-фэм, что договориться о проведении концерта можно было и сейчас, но помешала спешка. Так приедет ли скандальный рэпер? И власти Петербурга пообещали решить проблемы, которые в нашем эфире подняли предприниматели. Речь о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам рассказала предпринимательница из Петербурга. Ну и теперь новая похожая история. Подробности на Бизнес FM. СМИ утверждают, что глава ЦРУ Джон Рэтлиф прилетел в Москву для проведения встречи. Первой об этом сообщила журналистка американского телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники. По данным репортера Axios Барака Равида, который также ссылается на неназванные источники, накануне визита Рэтлифа США предупредили Украину, что в Москву отправляется делегация высокопоставленных американских чиновников и попросили приостановить удары до момента, пока она не уедет. Телеграм-канал UNASHF Life пишет, что на этот вторник у президента было назначено очень масштабное мероприятие, но пару дней назад его перенесли. Юнашу связывает это с визитом Рэтлифа. С кем именно мог встретиться директор ЦРУ, если он действительно прилетел в Москву, неизвестно. Однако глава СВР Сергей Нарышкин неоднократно говорил о готовности провести встречу с Рэтлифом. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагает информации о прилете во Внуково военно-транспортного самолета ВВС США. Российская сторона не планирует на этой неделе встречи с представителями администрации США, добавил Песков. На сообщениях о прибытии главы ЦРУ в Москву российский фондовый рынок ускорил рост. Индекс Мосбиржи в моменте прибавил 3,5%, приблизившись к отметке в 2150 пунктов. По данным сервиса Flight Radar 24, самолет ВВС США Boeing 717 вылетел из Внуково около 18:30 по московскому времени. Неизвестно, находился ли на борту директор ЦРУ Джон Рэтлиф. Мы обсудили все это с политологом Георгием Бофтом, автором телеграм-канала «Бофт знает». Как вы считаете, что это было? Был ли это Рэтлиф? Если это он, то что он делал в Москве?
15: Надо сказать, что американские официальные лица тоже не комментируют этот визит и не подтверждают и не опровергают эту информацию. Но они, правда, не говорят. Не знаем, кто это и зачем полетел. Они просто не комментируют. Теоретически визави Рэтлифа могли быть Нарышкин и Бортников. Такой формат переговоров на уровне спецслужб уже был. Последний раз директор ЦРУ, тогда это был Бернс, до этого он послом был в Москве, прилетал в ноябре 2021 года. Он приезжал в серьезной миссии, пытался предотвратить СВО. Про Рэтлифа известно, что его можно отнести к числу ястребов. Это, безусловно, не собеседник формата риэлтора Уиткофа или зятя Трампа Кушнера. Это жесткий переговорщик. Он мог привести какие-то достаточно конкретные, но я думаю, что жесткие предложения. Тем более, что его визит совпал ведь по времени менее чем через неделю. Палата представителей Конгресса США выйдет из каникул и примет санкционный закон, поскольку Сенат за него уже проголосовал. Соответственно, возникает развилка. Можно применять его так, а можно применять его эдак. Посмотрите, что мы сейчас делаем с Ираном путем экономического удушения. Так что давайте как-то договариваться. Это я предполагаю. Конечно, Рэтклиф мне пока не отзвонился и не рассказал, что он там разговаривал с кем.
0: С другой стороны, больше всего, что сейчас заботит Трампа, это не Украина, это Иран. Он сейчас вводит очередную беспрецедентную блокаду Ирана и говорит, что все должны к ней присоединяться и ни в коем случае не мешать. Лично обзванивает лидеров различных государств. И больше всего США боятся, что Ирану будут помогать Китай и Россия, тем более у нас общее море, почти общая граница. Может быть, в этом плане господин Рэдклифф что-то хочет нам сказать, может быть, что-то на что-то поменять, дескать, вы не будете что-то поставлять Ирану, а мы что-то не будем поставлять Украине.
16: Хорошее предположение. Думаю, что Иран был одним из сюжетов переговоров, но все равно это связано с Украиной. Поскольку главный размен — это Украина, и все крутится вокруг нее. Иран для Москвы в данном случае имеет подчиненное значение, второстепенное. А если даже для Трампа он имеет значение первостепенное, то он никогда не давал понять, что его сильно беспокоит российская именно помощь Ирану. Его беспокоит китайская помощь, которая и гораздо масштабнее, и гораздо откровеннее. Более того, китайцы просто демонстративно игнорируют многие американские антииранские санкции. Даже ей было распоряжение весной, ведь китайских властей официально на сей счет. В ответ на очередной черный список американский, они прямое дали указание фигурантам этого списка, китайским компаниям, его игнорировать. Но по поводу России, я не думаю, что просто Россия так масштабно помогает Ирану, как Китай. И возможностей таких сейчас нет. Но да, Иран мог быть сюжетом.
0: Но если все-таки глава ЦРУ это действительно был, то, наверное, он какими-то реальными секретными документами сюда прилетал, дескать, смотрите, что мы знаем, чтобы торговаться, да, опять-таки. Что такое мог привезти в Москву глава ЦРУ, что понадобилось, чтобы это вез глава ЦРУ?
16: Я не думаю, что у него есть какой-то компромат на кого-то. То есть он есть, конечно, и даже на всех, наверное, и то, что они считают компроматом, но это не секрет, и тут нет ничего уникального. Досье собирают на всех крупных политических деятелей, и в данном случае вряд ли что-то уникальное он предъявил.
0: Но еще российский рынок как-то очень бодро отреагировал на приезд Рэдклиффа, подскочил в моменте на 3,5%. Есть ли поводы для радости?
16: Российский рынок правит эмоциями, причем эмоциями инвесторов-физиков, физических лиц, которые, на мой субъективный оценочный взгляд, по большей части политически малограмотны и реагируют только на заголовки в брокерских приложениях. Тем более, что для большинства это не заработок, а просто вид рулетки, игры в казино и так далее. Люди ходят то за фаном, а не за прибылью.
0: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Улетевший из Москвы военно-транспортный самолет США совершил посадку в Риге, сообщил ТАСС источника в авиадиспетчерских службах Евросоюза. У администрации президента не было претензий к Канье Уэсту. По крайней мере, в 2024 и 2025 годах, заявил бизнес-фэм президент корпорации «Прима» Евгений Финкельштейн, который в то время сам пытался привезти артиста в Россию. Промоутер уверен, что договориться о проведении концерта можно было бы и сейчас, если бы не излишняя спешка. Другие собеседники редакции также отмечают, что теперь вокруг этого привоза разгорелось уж слишком много скандалов. Иван Медведев подробнее.
17: Промоутеры, с которыми удалось побеседовать редакции, уверены, что «Газпром-арена» не передумает, а другая площадка не найдется, потому что дело уже не в стадионах. Организаторы, напомним, продолжают настаивать на том, что шоу состоится и подготовка к нему идет штатно. А «Газпром-арена», где должен был выступать артист, парирует. Договор с площадкой не был подписан, а без него невозможны и концерты. Директор концертного агентства «Эль-Концерт» Тарас Волковинский недоумевает.
18: Все начинается от площадки. Как ты заключаешь контракт с артистом, а у тебя нет контракта с площадкой? Потому что ценообразование, в том числе и гонорарные части артиста, зависит от площадки, на которой это проводится. Площадку всегда тяжелее найти, чем договориться с артистом. С площадкой ты заключаешь договор, и потом уже ведешь разговоры с артистом. Если с артистом что-то не получается, хотя есть как всегда предварительные расчеты, да, там какие-то переговоры, и потом уже переходит на стадию договоров, то ты хотя бы на этой площадке можешь потом что-то провести другое. А если с артистом заключился, ты говоришь, вот на эту площадку, да, вот отправил его предоплату, а потом площадка говорит нет, то тогда ты либо ищешь другую площадку, либо попадаешь на деньги.
17: А вот владелец и глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который привозил в Россию таких звезд, как Риана, Робби Уильямс, Оззи Осборн, Рамштайн, Deep Purple, Limp Bizkit и так далее, и который в этом году сам вел переговоры с командой Канье Уэста, рассказал, что в его практике был опыт с поздним подписанием договора с площадкой, но с очень важным дополнением.
19: Я свою 30-летнюю практику имел концерты, подтвержденные и выпущенные в продажу концерты, имея на руках фактическое подтверждение от площадки, но договор пока был, как говорится, в пути. Но это было в нормальное время, когда нет никаких экстраординарных условий. Мы с вами живем в очень непростое время, с очень непростым артистом, и в этом случае, переходя улицу на красный свет, надо быть очень осторожным. Я думаю, что вопрос перешел из плоскости процедурной и организационной в плоскость политическую, скорее всего.
17: Канье Уэст, напомним, мировая звезда первой величины, но с очень неоднозначной репутацией, омраченной прежде всего его высказываниями о нацизме. Если коротко, то осенью 2022 года Канье опубликовал серию антисемитских постов, после чего от него начали отказываться крупные бренды, включая Adidas. Позднее рэпер открыто похвалил Гитлера. Через год Канье Уэст опубликовал на иврите извинения перед еврейской общиной и заявил, что сожалеет о своих словах и причиненной им боли. Но в 2025 году взялся за старое, причем в еще более радикальной форме. Уэст опубликовал пост с признанием, что сам он является нацистом, заявил, что больше не собирается извиняться за свои высказывания о евреях и выпустил мерч со свастикой. В начале этого года Канье снова публично извинился, признал, что глубоко сожалеет о своих поступках и связал свое поведение с проблемами с психикой. Но ни в 24-м, ни в 25-м годах политических препятствий для выступления Канье Уэста в России не было, уверяет президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Эта компания привозила в нашу страну Мадонну, Пола Маккартни, Металлику, Депеш Мод, Леди Гагу, Элтона Джона, Уитни Хьюстон, 50 Сента и так далее. И несколько раз вела переговоры с Канье.
20: В 26-м году в том числе, когда Канье Уэст приезжал в Россию, я его встречал и провозил его по всем площадкам. Дело в том, что когда ты привозишь такого артиста, перед тем, как выходить в продажу, ты должен пройти определенные процедуры. Тебе нужно получить разрешение, причем не только в городе, но и в принципе везде. Перед тем, как мы разговаривали с артистом, мы изначально разговаривали и с администрацией президента, и у нас были получены разрешения на привоз этого артиста.
17: То есть тогда принципиально по Канье Уэсту вопросов в администрации президента не возникало. Там был зеленый свет, правильно?
20: Абсолютно точно. Я думаю, что и сейчас в администрации президента вопросов не возникает.
17: А тогда где затык?
20: Вы знаете, мне кажется, что вся проблема заключается в том, что у нас есть такие общественные деятели, которые разных собственных, которые начинают пиариться. И начинается, как только пошел концерт Канье Уэста, скорее всего, наши все эти общественные организации начали писать, вот он здесь не нужен, стали вспоминать какие-то свастики. И после этого соответственно, видимо, «Газпром» принял определенное решение не брать на себя скандальную часть. Видимо, вышли.
17: Вышли, конечно, тоже эффектно. Сайт телеканала «Москва-24» приводит вот такую цитату из телеграм-бота «Газпром-арены». Да, 17 августа в официальных сетях «Газпром-арены» действительно публиковался анонс концерта и проводился розыгрыш билетов. Мы не отрицаем этого факта. Однако на данный момент мы не можем предоставить дополнительных комментариев о том, на основании чего эти публикации появились. Официальная позиция площадки неизменна, договор аренды не заключен. Конец цитаты. И теперь в то, что концерт Канье Уэста удастся провести в России в этом году, ни один из наших собеседников не верит. Вопрос, смогут ли организаторы шоу вернуть россиянам деньги за уже выкупленные, по их словам, более 100 тысяч билетов. При том, что в агентстве Say Agency говорят, что аванс Уэсту они уже заплатили. Иван Медведев, Наталья Космачева, Business FM.
0: Подробнее о том, почему сорвались прежние переговоры с другими потенциальными организаторами выступления Канье Уэста в России о бизнесе и политике, о страховках и перспективах возврата денег за билеты, Евгений Финкельштейн рассказал в новом выпуске программы «С теми, кто в теме». Слушайте в среду после полудня в 18:30 на Business FM.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
21: У микрофона Сердар Авликулиев. Инвесторы внесли рекордную сумму на брокерские счета во втором квартале, следует из обзора Банка России. Чистый приток денег составил 1 100 000 000 000 рублей. Это почти вдвое больше того же периода прошлого года. Тогда было 574 миллиарда рублей, пишут ведомости. Порядка 65% от общего объема внесенных средств пришлось на квалифицированных инвесторов.
2: Пошлина на экспорт подсолнечного масла в сентябре составит 14 377,7 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз России. Это почти в два раза выше августовского значения 7 748 рублей за тонну. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота повысится в 6,3 раза до 1958,8 рубля за тонну с 312,4 рубля в августе. Китай впервые запустил воздушный ветрогенератор на высоту 4000 метров, где была выработана электроэнергия, сообщает South China Morning Post. Китай поднял в воздух систему воздушного ветрогенератора на высоту 4000 метров над уровнем моря и выработал электроэнергию непосредственно в небе. Это первое в мире подобное достижение, пишет газета. Иностранные туроператоры и турагентства, а также онлайн-системы бронирования должны будут регистрироваться в налоговые службы Мальдив и уплачивать туристический налог. Соответствующий законопроект принял парламент республики, передает Интерфакс, ссылаясь на Atol Times. Туристический налог должен будет уплачиваться со сделок по продаже услуг в стране. Все эти требования вступают в силу в октябре. Предполагается, что новый налог будет приносить государству около 1,6 млрд мальдивских рупий в год. Это 103,5 млн долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизеля. Об этом сообщили ТАСС Минэнерго, пока мораторий действует до 1 сентября. Ранее операторы АЗС предложили продлить полный запрет на экспорт дистоплива после этой даты, пишет Коммерсант. С таким предложением к вице-премьеру Александру Новикову обратился Российский топливный союз. Участники рынка говорят, что в том числе благодаря эмбарго дизель на АЗС продается почти бесперебойно, хотя его доступность для независимых АЗС остается ограниченной, а цена существенно превышает биржевые. Минэнерго заявили, что приоритетом остается полное обеспечение внутренних потребностей и подчеркнули, что ситуация на внутреннем рынке с дистопливом стабильная. Сейчас идет сбор урожая. Мы спросили у российских фермеров, есть ли у них проблемы с топливом.
3: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
22: Идет уборка полным ходом. Дизельное топливо в хозяйстве есть. Лимит, который у меня был на август месяц с нефтепродуктом, я выкупил где-то 20 тонн. Мне пока вот хватает. С кем созваниваемся, с ребятами, вроде бы как работают, закупают дизельное топливо. Проблем нет. А с бензином проблемка есть. Мне звонил один фермер, сказал, что Иван Иванович, что за дела? Выдают там по 50 литров, а мне не хватает.
23: Может ли дороговизна солярки повлиять на сроки уборки и сам урожай?
22: Любой товаропроизводитель, который вырастил свою продукцию, он любые деньги отдаст для того, чтобы убрать. Это нажива наших, кто реализует это дизельное топливо там или ГСМ. Это, конечно, неправильно. Во время уборки вот такие цены. Я последний лимит забирал 84 рубля тонна. Ребята, которые в нехватке дизельное топливо, отдают и по 120, по 130 рублей за тонну.
23: В сравнении с прошлым сезоном, насколько выросли расходы на топливо?
22: Процентов на 40 точно. В местах в некоторых 50. После уборки обычно мы делали лущение, но эту работу мы выключили из списка, потому что лишнюю солярку уже смысла нету. Будем уже пахать.
3: Председатель сельхозкооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Подмосковье и Пензенской области Владимир Акатьев.
24: С бензином просто беда. Вот дизельное топливо более-менее, там пускай чуть подороже немножко, там, но мы обходимся. А бензин за двойную цену порой бывает невозможно купить. Вот здесь просто катастрофа. Здесь месяца полтора-два идет, как вот началось это вот столпотворение у заправочных пунктов, так она и идет, лучше не становится. А вот по дизельному топливу, по солярке, ну, есть проблемка. Вот да, дороже, чем она была раньше, но терпимо. Дело то, что если бензин, его нет вообще, понимаете, его просто нет.
23: А по сравнению с прошлым сезоном, насколько расходы выросли на топливо?
24: Вот на дизельное топливо, ну, 10% вот где-то в этом районе. А бензин два раза туда выше. Чтобы взять вот через какие-то предприятия оптовые, нет такой возможности. Нам вот приезжал губернатор Пензенской области и был в нашем хозяйстве. И он нам сказал, что да, эта проблема будет решена. Но она не решается абсолютно. И это вот вина как раз не областных начальников. Это вот федеральный центр не дорабатывает. Новок-то, да, ну, все нормально. Но нет, нет. Нет, очень плохо.
3: Председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
4: За топливо ситуация одно, а то, что теперь не за что его покупать. Если продукция у фермеров не продается, не за что покупать топливо. Земля не готовится на посевную. Министерство молчит, никаких круглых столов, ни совещаний. Горячая линия не работает. Топливо мы купили. Сейчас и коммерческое уже топливо есть. Люди просто сидят без денег. То, что мы уже на порядок меньше посеем, это точно. Процентов на 30. Если не будет рынка сбыта, просто разорятся ребята. Да, это сильнейший удар по сельскому хозяйству. Элеваторы все в частной собственности. Продукцию не принимают. Неизвестно, чьи они, в чьих руках. Цена на пшеницу рухнула. До 7 рублей, представляете? Ниже 7 стоимости вообще. Терминалы не принимают, не отгружают.
0: Минсельхоз готовит предложение о введении моратория на экспортные пошлины для пшеницы, ячменя и кукурузы. Мера должна действовать до конца нынешнего года, сообщает ведомость со ссылкой на источники в отрасли. Инициатива министерства связана с логистическим кризисом в портах Азово-Черноморского бассейна, где проходит более 70% всего российского зернового экспорта. Отгрузки фактически остановились из-за ограничений. Власти Петербурга пообещали решить проблему, которую в нашем эфире подняли предприниматели. Речь идет о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам недавно рассказывала предпринимательница из Петербурга. Ну а сейчас новая похожая история о том, как копейки превращаются в миллионы для ФНС. Рассказ Михаила Сафонова.
5: Бизнесмен из Петербурга Петр Гордеев, он занимается благоустройством парков, обратился к нам, когда узнал от Бизнес-ФМ историю своей коллеги из его же города, Елены Солобоевой. Она недавно рассказала, как на ее ИП пришло доначисление налогов из-за технической ошибки в личной декларации. Образовалась недоимка в 10 рублей, и это привело к перерасчету налогов на 1,5 миллиона. У Петра история даже эффектнее. ФНС доначислила почти 2 миллиона из-за недоимки всего лишь в 1 рубль. И дело даже не в рубле, а в копейках, которые бухгалтер округлила, отчитываясь о налогах персонала.
6: Начали разбираться у себя. Оказалось, что бухгалтер действительно подала уведомление на 1 рубль меньше, чем уплатила налог НДФЛ. Потому что она считала в Excel, а 1С там по-своему считает этот налог. Он считается в целых рублях, а зарплата считается с рублями и копейками. Да, и, соответственно, в какой-то момент нужно округлить эти 13%. Ну и где-то в этой математике рубль потерялся. Нам присылают требования, пытаются доначислить нам 1,9 миллиона.
5: Суть в следующем. Есть два варианта уплаты налогов по упрощенной системе. Либо 6% со всех доходов, либо предприниматель вычитает из общей выручки свои расходы, аренда, покупка материалов и так далее. Заявляет об этом ФНС. И уже с этой разницы платят 15%. Тут кому как выгоднее. Но в некоторых регионах, если использовать второй вариант, действует льготная ставка. В Петербурге 7%. Чтобы ее получить, нужно выполнить несколько условий. И одно из них – полное отсутствие задолженности по налогам на конец года. Минус рубль или даже копейка – значит, что условие не выполнено. И тогда система сама доначисляет налоги по обычной ставке в 15%. По факту, от малого бизнеса могут потребовать доплатить миллионы рублей. Мы поговорили с консалтинговой компанией «Бизнес Финанс Групп». Это бухгалтерия нашего героя – на аутсорсе. Ее руководитель Евгения Зубова рассказывает, что случаи в Петербурге не единичные.
8: У меня два предпринимателя лишились льготы по условию отсутствия задолженности на 31 декабря.
10: И в итоге вот, какие это суммы?
8: Сумма где-то в районе 250 тысяч. Суммы могут быть у всех разные, но это почти в два раза. Вот в чем проблема. Да, 15% и 7%. Для любого предпринимателя это большая нагрузка.
5: Также мы обратились в ФНС с просьбой проанализировать и этот кейс. Там сообщили, что в Петербурге есть условия, которые установлены законом. Если образуется недоимка, то на льготу предприниматель права не имеет. Цитата из ответа налога.
25: Если налогоплательщик применяет ОСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и не соответствует условиям, в том числе имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, то применять налоговую ставку в размере 7% за период с 1 января по 31 декабря 2025 года не вправе. Отсутствие задолженности – это одно из важных условий применения льготной ставки.
5: Впрочем, есть и хорошие новости. Коллеги нашего героя из Петербурга, об истории которой он узнал от нас, отменили доначисление. отчисления. Она подала уточненную декларацию, ждала ответа, и ее в итоге приняли. Елена Солобоева рассказала, что до этого наняла консультанта, и он сообщил, что правда на ее стороне, но доказывать придется в суде. После ее рассказа в эфире все обошлось.
1: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
5: Бизнесмен Петр Гордеев рассказал, что после того, как он отправил претензию, его вызвали в налоговую для объяснения о рублевой недоимке. И, судя по словам предпринимателя, по невербальным признакам он понял, что и в его случае тоже все будет хорошо. И проблемой занялись в правительстве Петербурга. Вице-губернатор города Алексей Корабельников опубликовал в мессенджерах ссылку на наш рассказ и сообщил, что власти все изучили и теперь готовят поправки, чтобы предприниматели могли воспользоваться льготой, если заплатят недоимку, а сама она не превышает 3000 рублей. А заодно рассказал о масштабе проблемы. Это поможет сохранить льготу почти для 5000 налогоплательщиков. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
7: Между делом с Кирой Альтман.
9: Почему ты не любишь Сочи? Об этом я спрашиваю между делом автора цифрового медиа-контента, предпринимателя Ирену Понарошку. Мы обсуждаем горы и море, ее любовь к Красной Поляне, и тут выясняется.
10: Я не люблю Сочи, я люблю именно горы Красной Поляны. При том, что я каждый год туда летаю, но за все это время в Адлере и в Сочи я была 3 раза за 10 лет. Во-первых, пробки, это просто неудобно, некомфортно. А во-вторых, так как я эстет и визуал, а Красная Поляна и все, что там понастроено, строили сейчас, оно все такое все-таки новенькое, оно более цельное какое-то, а тут такое лоскутное одеяло вот этого совка, нулевых. Я не соскучилась по этому. Я отдыхала в Сочи в детстве и до сих пор поэтому не очень соскучилась.
9: В Сочи летом было иначе?
10: Да, но тогда это было прям правда красиво, правда торжественно, то есть мы отдыхали тоже там в каком-то санатории РЖД. Лифт к морю, статуи, когда ты идешь по парку, в столовая с коврами, красными дорожками, как в поездах. Сейчас все то же самое, пластиковые рамы, все то же самое, куча рекламы, все то же самое, и стриптиз-бары, кальянные, прилипчивые таксисты. Это, кстати, город удивительных таксистов неприятных. Пускай обижаются, я и так на них жалуюсь все время службу поддержки, потому что только там у меня была ситуация, когда я вызвала такси, села в машину, и таксист сказал, за 3 не поеду, за 5 поеду. Да, это совершенно другой мир, и просто он высадил меня из машины, и все.
9: Ирена Понарошку. Предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
7: Между делом на Бизнес ФМ.
11: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
7: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизельного топлива для производителей, который сейчас действует до 1 сентября, сообщили в Министерстве энергетики страны. Минэнерго подчеркнули, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период сезонных и полевых работ. Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства, производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса, добавили в министерство. Астраханская область снизит отпуск 92-го и 95-го бензина до 30 литров в одни руки, заявил губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, это позволит увеличить время работы АЗС и количество заправленных транспортных средств в день. Прекращение огня между Соединенными Штатами и Ираном согласовано. Оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пакистанские и иранские источники. Также со ссылкой на эти же источники сообщается, что объявление о прекращении огня между США и Ираном будет оглашено в ближайшие дни. Командующий курдскими формированиями силы демократической Сирии Мазлюм Абди объявил об их роспуске и интеграции с сирийской армией, сообщает агентство САНА. Абди также отметил, что курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии станет частью государственного аппарата страны. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Пострадавшие от атак ППЛА-селлеры ждут цифр, а покупатели заказов. Продавцы жалуются на сложности с документальным подтверждением ущерба, чтобы договариваться с банками и претендовать на налоговую отсрочку. Почему маркетплейсы не спешат с таким подтверждением? Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, пишет Телеграф и Фигаро. Предполагает, что могут быть сокращены около 100 тысяч работников Volkswagen по всему миру. Каковы причины упадка главного автоконцерна Германии? В Армении задержали бывшего президента и лидера оппозиции Роберта Кочаряна, а также его сыновей, еще 4 человек. В офисе главы оппозиционного блока Армении назвали это атакой властей на оппозицию, а провластные политологи – последним ударом по трехглавой партии войны в парламенте. Так что происходит в республике под

0: срок для выдачи документов маркетплейсам, говорит Дыбова.
1: Мы понимаем, что, с одной стороны, маркетплейсам тоже нужно время, чтобы оценить и масштаб, и ущерб. Но есть склады, которые были самыми первыми, которые уже достаточно давно, в принципе, произошла эта беда. И поэтому, конечно, учитывая, что все-таки маркетплейсы – это цифровые платформы, мы рассчитывали, что где-то в течение 2 недель такие документы у бизнеса начнут появляться.
0: Wildberries сообщает, справки о том, что товары селлера были на пострадавших складах, уже есть в личных кабинетах. Окончательные отчеты будут после завершения инвентаризации. Селлеры жалуются, справка есть, но в ней нет конкретики, говорит основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области Галина Ворожбит.
2: Ни количество пострадавших товаров, нет никакой суммы. У меня знакомая обращалась в Озонбанк с просьбой о предоставлении кредитных каникул. Озонбанк ей отказал. Я сама пока еще не обращалась, хотя у меня тоже есть кредитная нагрузка. Налоговая на основании этой справки тоже не предоставит никакой отсрочки, потому что там действительно не указаны никакие цифры. Я сама подавала досудебную претензию к Wildberries, чтобы мне выдали эту справку еще 20 июля. Сегодня какое? 25 августа? Никакого ответа нет.
0: Минфин предложил отсрочку по налогам и страховым взносам на 12 месяцев и приостановку проверок, но только для тех, чей ущерб превышает 5% годового дохода. Ключевым механизмом будет формирование перечня пострадавших. Его, как говорил глава Минэка Максим Решетников, будет вести компания РВБ и передавать в налоговую. Пока продавцы не понимают, как будут считать эти 5% и надеются вскоре получить информацию от площадки. Комментирует владелица компании «Багряница» по пошиву одежды Анастасия. Россия Аксенова.
3: На самом деле Wildberries оказали огромную поддержку, потому что они с самого начала, во-первых, были на связи, координировали действия. Нам выплатили уже дважды компенсацию, и справка тоже у нас появилась в личном кабинете.
4: То есть они компенсировали, да, какой-то суммой? Сколько это было в процентах?
3: У нас это получилось почти 50%. У нас вообще, в принципе, не очень большие объемы. У нас маленький бизнес. Если честно, я вообще не ожидала никаких мер поддержки. Меня это очень сильно удивило.
0: Впрочем, есть и те, кто компенсации пока не получил. А покупатели сталкиваются с нюансами доставки теперь уже на 2 маркетплейсах. Алексей поехал с семьей в отпуск в Махачкалу. Дочка забыла солнечные очки. Решили заказать на Озон с доставкой на следующий день. Но произошла атака на склад в Дагестане. Заказ отменили, в приложении была плашка «Временно не принимаем заказы». Сейчас доставка в Махачкалу снова возможна. Но сроки ожидания на товары, нужные Алексею, выросли до недели.
5: Проблема в другом, в том, что сюда мы летели в компанию S7, где можно ноутбуки вручную класть с собой, дополнительно взять в сумки. А обратно, поскольку мы билеты брали в последний момент, мы полетим в компании «Победа», у которых сумки с ноутбуками нельзя. Должен быть чехол, без карманов, без всего, только под ноутбук, чтобы туда ничего больше дополнительно нельзя было положить. Мы думали, что туда не успел прийти этот чехол дома. Мы его заказали перед вылетом, когда уже поняли, что дело труба. Но туда он прийти не успел, а сюда сейчас мы его не купим. Будем что-нибудь придумывать, какую-нибудь ткань колхозить, делать самодельный чехольчик для ноутбука, чтобы ноутбук не оставить у трапа самолета.
0: Что касается самих селлеров «Озон», в компании «Бизнес.ФМ» сообщили, что продавцы, имеющие страховку от «Ингосстраха» с покрытием рисков от БПЛА, смогут получить выплаты. Когда закончится инвентаризация, им пришлют инструкции, как это сделать. И один из главных вопросов в чатах селлеров – насколько выплаты покроют ущерб. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, «Бизнес.ФМ».
6: Немецкий автопроизводитель Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, с которой ознакомились Телеграф и Фигаро. Предполагает, что могут быть сокращены около 100 тысяч работников Volkswagen по всему миру. А Валерий Бадоев продолжит.
7: Одной из основных причин спада руководство Volkswagen называет проникновение китайских машин в Европу, с которыми немецкий автопром попросту не в состоянии конкурировать. Цены значительно ниже, а качество вполне сопоставимое с нынешними продуктами немецких марок. В декабре прошлого года Volkswagen пришлось закрыть завод в Дрездене. Были слухи о возможном скором закрытии еще 4 предприятий, но они пока не подтвердились. Однако гендиректор Оливер Блюм признал, что не видит возможностей для того, чтобы эти заводы сохранили свою прибыль в 2030-х годах, а закрытие площадок порядок он назвал крайней мерой. В 2024 году Volkswagen заявила о планах сократить 50 тысяч человек, а в июле этого года Блюм допускал увольнение еще 50 тысяч сотрудников. Причем проблемы не только у Volkswagen, но и у всего автопрома Германии в принципе, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
8: Автопромышленные

0: комплекс всегда за последние десятилетия, фактически после Второй мировой войны, считался показательным во всей Германии. Если автомобильному сектору было хорошо, то процветала вся немецкая экономика. Когда этот сектор страдал от экономических кризисов, то экономика всей страны страдала. Я вижу, что сегодня многие люди ощущают проблемы в автосекторе как уже не только временные, как это было на протяжении последних десятилетий, а как постоянные. И начинают действительно тревожиться. Массовых увольнений мы не чувствуем. Они просто сейчас готовятся. И нужно выждать, какая будет реакция после того, как это произойдет.
1: Среди других негативных для немецкого автопрома факторов – война на Ближнем Востоке, из-за которой выросли цены на нефть, а также пошлины в США, из-за чего продавать авто в Штатах стало крайне невыгодно. В немецкой экономике в целом на протяжении последних нескольких лет наблюдался определенный застой. Однако во втором квартале этого года ВВП Германии вырос на 0,3% вместо ожидаемых 0,2%, пишет Bloomberg. Хорошие результаты обеспечили рост экспорта, но не автомобилей, а также выросли госрасходы и в первую очередь на немецкую оборонную промышленность. Но не сказать, что это такой уж ощутимый скачок. Экономика вновь может сократиться, считает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
2: Сейчас сложно сказать, насколько еще просядет, насколько будет возмущение, потому что вот-вот только начинают возвращаться с отпусков, и недовольство будет. Пока забастовок нет, но я ожидаю, что забастовки будут в сентябре, в октябре, но люди недовольны. Плюс сейчас у нас будут выборы в разных землях, и я думаю, что будут высказываться. Но сейчас уже я вижу, что некоторые немецкие профсоюзы предлагают все-таки выходить на улицу и заявлять правительству Германии о своих проблемах, о планируемых больших увольнениях.
1: Bloomberg все же отмечает, что рост цен на энергоносители и продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке продолжают оказывать давление. Негативным фактором выступила и рекордная жара этим летом. Пересыхание рек, в частности Рейна, может привести к замедлению роста ВВП в третьем квартале, так как страдает логистика, указывал Бундесбанк в своем отчете на прошлой неделе. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
3: Премьер Никол Пашинян нанес последний удар по трехглавой партии войны в парламенте Армении. Так провластные политологи и аналитики интерпретируют задержание экс-президента и лидера оппозиции Роберта Кочеряна. Другие оппозиционные лидеры тоже оказались под преследованием. О версиях следствия и последствиях для парламента Армении Евгений Перельчук.
4: Почему вы миллионер? Откуда у вашей семьи такое богатство? Спрашивал Никол Пашинян во время дискуссии в парламенте депутата от оппозиционного блока Армения Левона Кочеряна. Перед этим Левон Кочерян назвал премьера Армении предателем. Пашинян в ответ заявил: «Вы хотите сказать, что вы должны передать свои миллионы своим детям, а ваши дети их детям? Я говорю вам прямо, что этого не произойдет. Интерпретируйте это как хотите, а для меня это политический вопрос, а не личный». На следующий день Левон был доставлен в службу национальной безопасности, а его отец, бывший президент и лидер оппозиционного блока Армения Роберт Кочерян, задержан. Вместе с ним его сын Седрак Кочерян и еще 4 человека. По версии следствия, Кочерян, используя свое служебное положение, присвоил госсобственность и приобрел ряд ценных объектов общественного и экономического значения по ценам значительно ниже рыночных. Антикоррупционный комитет назвал некоторые из них: развлекательный центр Play City, компания Fast Card, земельный участок площадью 2 гектара, курортный комплекс Blue Seven, компания Art Build, земельный участок площадью 29 тысяч квадратных метров и расположенное на нем здание, а также фитнес-клуб Orange Fitness, бизнес-центр Пьяца Гранде и компания Toyota Ереван. О противостоянии Пашиняна и Кочеряна говорит руководитель армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
5: Мне кажется, главной причиной подобных действий Пашиняна заключается в том, что ему предстоят важные внешнеполитические шаги. Я имею в виду продолжение уступок Азербайджану и Турции, которые подразумевают тяжелые и даже в некоторых случаях унизительные уступки, и переориентация геополитическая на Запад, хотя в реальности, как многие эксперты отмечают, это в реальности переориентация на Турцию при поддержке США и ЕС. Именно поэтому он пытается нейтрализовать те политические силы, которые могут ему помешать, и тем более, которые выступают за сохранение союзных отношений с Россией и против нынешнего курса, формата переговоров с Азербайджаном и Турцией, которые подразумевают односторонние уступки армянской стороны.
4: В Армении преследуются лидеры сразу трех основных оппозиционных партий. Помимо Роберта Кочеряна, это Самвел Карапетян от фракции «Сильная Армения». Миллиардер и глава группы компаний «Ташир» был задержан в июне, сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняли в публичных призывах к захвату власти, в легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием служебного положения, даже в финансовых махинациях и подкупе избирателей. Был и Гагик Сарукян, основатель партии «Процветающая Армения». Обвинения против него связаны с неуплатой налогов и мошенничеством в период избирательных кампаний. Его активы сейчас изымаются. У Пашиняна после победы его партии на парламентских выборах развязаны руки. И сейчас он занят выполнением предвыборных обещаний, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
6: Конечно, развязаны и предпарламентскими выборами. Он открыто говорил о том, что партия войны, как он их называет, так или иначе будет ликвидирована, уничтожена. Он не выбирал фактически выражения, разве что матерных выражений не было об отношении бывших руководителей Республики Армения. Пашинян, что обещал, то и делает. Когда произошли парламентские выборы, стало очевидно, что несмотря на все усилия, несмотря на брошенные огромные финансовые ресурсы, оппозиция не в состоянии справиться с Пашиняном. Да, конечно, победа партии Пашиняна не была столь оглушительной, но она была, и она была очевидной. Воспользовавшись этим карт-бланшем, Пашинян выполняет все свои предвыборные обещания. Надо понимать, что в самом армянском обществе тоже существует определенный запрос на юридическое преследование этих людей, потому что в бытность своими руководителями государства они действительно создали систему, которая была сплошь коррумпирована. И вот эта коррумпированность в конечном итоге и привела к тому, что лидеры оппозиции не смогли повести за собой значительные массы народа.
4: В офисе экс-президента Роберта Качаряна и главы оппозиционного блока Армения назвали его задержание атакой властей. Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иски 7 оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов. Оппоненты Пашиняна требуют аннулировать итоги голосования из-за нарушений, допущенных, по их мнению, в ходе предвыборной кампании. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Это не первый арест Качаряна. В июле 2018 года его арестовали по обвинению в свержении конституционного строя. В 2008 году ему вменяли вину разгона акции протеста против итогов президентских выборов 1 марта 2008 года, в результате которого погибло по меньшей мере 10 человек. Экс-президент Армении несколько раз освобождали из-под стражи и снова отправляли под арест. В июле 2019 года Конституционный суд Армении принял решение приостановить производство по делу против Качаряна. Также его обвиняли в получении взятки. Это дело было прекращено в 2021 году.
7: Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
8: Издательство «Просвещение» снизило цены на 94 учебника по русскому языку, истории и биологии после предписания ФАС. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на антимонопольную службу. В отдельных случаях цены снизились до 78%. Суд в конце прошлого года отменил предписание ФАС о штрафе на 2 миллиарда рублей для «Просвещения», но оставил в силе требование снизить цены на учебники. Аэроэкспресс с 1 сентября запустит опцию покупки за цифровые рубли билетов на поезда и автобусы, курсирующие между Москвой и аэропортами, сообщают РИА Новости. Также сохранятся уже существующие способы оплаты проезда. Пассажиры смогут оплатить цифровыми рублями услуги хранения и упаковки багажа в терминалах компании, добавили в Аэроэкспрессе.
7: Бизнес и власть.
8: Парламент Мальдив принял законопроект, по которому иностранных туроператоров, турагентства и онлайн-системы бронирования обяжут регистрироваться в налоговой службе республики и платить туристический налог, сообщает Atol Times. Эти требования вступят в силу в октябре. Предполагается, что новый налог принесет государству более 100 миллионов долларов в год. Как отмечает газета, теперь вводится принцип страны назначения для турбизнеса, который физически не присутствует на Мальдивах. Согласно этому правилу, налог взимается с услуг, оказываемых на Мальдивах, вне зависимости от географического положения продавца и покупателя. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Мировая рождаемость упала ниже уровня воспроизводства населения, показало исследование. Американские ученые отмечают, что рождаемость упала повсеместно как в бедных, так и в богатых странах. По мнению авторов исследования, основная причина в том, что содержать детей стало слишком дорого, как с точки зрения денег, так и с точки зрения времени и вкладываемых сил. Валерий Убадоев продолжит.
1: Авторы исследования – профессор Пенсильванского университета Хесус Фернандес Вильяверде и аспирант Северо-Западного университета Патрик Норик. Они отмечают, что такого падения рождаемости еще никогда не было. Ни во время войн, ни во время пандемии. Суммарный коэффициент рождаемости, чтобы поддерживать численность населения на постоянном уровне, должен находиться на отметке в 2,2. Это усредненное количество детей на одну женщину. По мнению ученых, сейчас этот показатель может находиться ниже нужной отметки. То есть, темпов рождаемости может не хватать, чтобы население росло постоянно. Предполагается, что к 2056 году, то есть уже через 30 лет, население вырастет до 9 миллиардов человек, но затем начнет сокращаться. Сначала медленно, затем быстро. Стоит, однако, отметить, что прогнозы ООН более сдержаны. Там считают, что население Земли достигнет почти 10,5 миллиардов человек примерно к середине 2080-х годов, и только потом начнет сокращаться. Авторы исследования считают, что причина падения рождаемости в том, что содержать троих детей стало слишком дорого, и это не только про деньги, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук Яков Якубович.
9: Дело в том, что рождаемость снижается и в богатых, и в бедных странах, в различных культурах, в традиционных, ультрарелигиозных и, наоборот, в более демократических политических системах. Значит, речь идет о других факторах, не только об экономических. Современный человек получает гораздо больше возможностей для саморазвития, для образования, для карьеры, для мобильности, для самореализации. Но при этом ребенок становится значительно более дорогим, прежде всего, с точки зрения времени и упускаемых возможностей в молодом возрасте. Первый ребенок относительно легко вписывается в привычную жизнь, последующие требуют перестройки образа жизни. Кроме того, люди стали позже создавать устойчивые пары. Мы видим статистику, это, кстати, ООНовская статистика в том числе. Первый брак у людей наступает позже, чем это было раньше.
1: Эксперты, опрошенные Business FM, все же отмечают, что не стоит воспринимать результаты исследования как уже установленный факт, констатирующий, что человечество начнет вымирать уже через 30 лет. Однако данные показывают, что, возможно, люди по всему миру недооценивали влияние всех негативных факторов и скорость, с которой произошли изменения в демографии. Например, было принято считать, что условно в Европе, в Штатах, в России и в Южной Корее низкая рождаемость, но это компенсируется Индией, Китаем, Африкой и Латинской Америкой. Но данное исследование показало, что рождаемость падает везде. Нисходящий тренд обнаружен в 219 странах из 236 изученных, комментирует социолог, социальный психолог, член Российского общества социологов Сергей Таланов.
10: На рождаемость влияет жилье. Нужно давать, там, допустим, 3-5-комнатные квартиры, когда родился ребенок, и переписывать собственность, когда ребенка подняли на 18 лет. А, соответственно, у нас везде строится однокомнатная, двухкомнатная, ну и так далее. Поэтому это многофакторная проблема. Все равно будет рождаемость расти в некоторых странах. Поэтому эти тенденции так и будут колебаться. В принципе, ничего страшного пока не происходит. В тех странах, в которых низкая рождаемость, правительство выделяет, субсидирует, рекламу меняют, фильмы соответствующие, жилье дают. Соответственно, рождаемость будет расти. А в некоторых странах она будет падать. Вот даже Китай. Сейчас проблема какая? К 100-му году, говорят, их останется всего лишь 740 миллионов человек. Потому что они несколько десятков лет назад сказали, одна семья, один ребенок. И сами себя загнали в эту ловушку. А сейчас они исправляют ситуацию. Они говорят, одна семья, трое детей, но уже поздно.
1: В исследовании отмечается, что почти все страны принимают различные меры по стимулированию рождаемости. Опрошенные Business FM эксперты признают, что конкретно денежные выплаты, материнские капиталы, льготы и прочее могут снизить финансовую нагрузку. Но ни одно государство не может только деньгами поменять жизненные приоритеты населения, которое заинтересовано в стабильной, высокооплачиваемой работе и самореализации, что бывает редко совместимо с двумя, тремя и более детьми. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Business FM.
3: Войны нового времени – это войны с экономикой. Понятие экономической войны меняется, сознательный ущерб экономической инфраструктуре государств становится едва ли не главным оружием и целью ведения горячих войн. Главная задача властей и бизнеса – максимально быстро реагировать на угрозы и последствия их реализации, подчеркивает колумнист и публицист Семен Новопрудский.
11: Теперь это не только тарифные войны, попытки вытеснить конкурентов с рынка или запретить импорт каких-либо товаров. Президент США Дональд Трамп, потерпев очевидное военное поражение в войне с Ираном, решил переключиться на иранскую экономику, объявив операцию «Экономический изгой». В США угрожают санкциями и устранением из долларовой системы всем государствам, которые будут оказывать какую-либо экономическую и иную помощь Ирану. При этом трудно себе представить, чтобы США полностью запретили рассчитываться в долларах долларах главному внешнеторговому партнеру Ирана, Китаю. Президент России подписал указ о защите критической инфраструктуры, потому что мы видим, что Россия и Украина фактически используют объекты критической инфраструктуры, объекты гражданской экономики как военные цели. Минфин внес в правительство меры по поддержке пострадавших предпринимателей, хранивших товары на складах Wildberries и самой компании РВБ. Теперь уже к этому списку смело можно добавлять Озон. И понятно, что невозможно предсказать, кто еще может оказаться в подобном списке. Минсельхоз России рассматривает экстренные меры поддержки сельхозпроизводителей в связи с тем, что сильно затруднен или практически приостановлен экспорт зерна через Черное море. А российский бизнес, по данным экспертных платформ, за первое полугодие 7 раз нарастил закупки средств антидроновой защиты. Россия официально признала, что уже закупает бензин для покрытия внутреннего дефицита. Понятно, что это тоже не закладывалось ни в какие макроэкономические прогнозы. Экономика становится фактически и целью, и орудием борьбы, средства защиты предприятий, пересмотра логистических маршрутов, становится частью повседневной работы. Тот же Иран легко и безболезненно не только перекрыл Армузский пролив, но и очень легко вынес часть нефтепереработки Саудовской Аравии, часть предприятий крупнейшего в мире производителя сжиженного природного газа Катара, алюминиевые заводы в странах Ближнего Востока. Теперь экономика впервые, может быть, за долгое время, если не вообще впервые, становится буквальной целью. Странно и неуместно звучали бы призывы переводить в том числе российскую экономику на мобилизационные рельсы. Мы видим, что экономика уже фактически перестраивается в режим того, что можно было бы назвать военным временем, но только в совершенно другом смысле, чем мы это раньше представляли.
3: Семен Новопрусский, колумнист «Бизнес-ФМ». А в стремительно меняющемся мире экономические объекты, прежде всего логистические, нефтеперерабатывающие, энергетические, становятся буквальными военными целями, а экономические санкции – прямым заменителем военных действий. Экономическая война превращается в войну с экономикой, подытожил эксперт. А российский рынок акций во вторник отскочил вверх, отыграв почти все потери начала недели. А рост произошел на новостях о визите директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
12: Российский рынок акций вырос по итогам торговой сессии вторника, причем по последним меркам вырос заметно. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 2,2%, 2117 пунктов на закрытии. В моменте рынок взлетал более чем на 3%, и случилось это уже ближе к закрытию торгов, когда появилась информация о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Россию для проведения переговоров. Интересная информация. Рынок реагировал бодро, но потом не появилось никаких особых подробностей. Были какие-то домыслы в основном в американской прессе, но ничего официального. Не исключено, что все-таки какие-то официальные заявления будут сделаны в ближайшем будущем. Но вот отсутствие, видимо, уже официальных каких-то сообщений привело к тому, что закрылись мы не выше 3%. Роста, но, тем не менее, рост неплохой на самом деле. Рубль отыграл все потери дня, даже немножко вырос китайскому юаню. Валюта китайская снизилась на 3 копейки. Закрытие 12 рублей 49 копеек. Ну и доллар США стабилизировался, если рассматривать вечер вторника и однодневный фьючерсный контракт, в районе 84 рублей. Приближается единый день уплаты налогов, 28-е. Число каждого месяца, соответственно, ближайшая пятница, но пока это, как мы видим, сильно на рубль не влияет. Помимо этого, цены на нефть упали, причем упали заметно. Смесь Brent опустилась в район 88,5 долларов за баррель, но цены на нефть начали снижаться еще в понедельник, после того, как министр финансов США Скотт Бессент озвучил новые санкции против Ирана, подчеркнув, что США хотят добиться полной изоляции Ирана на мировой арене. Помимо этого, министр обороны даже США Пит Хексит заявил, что Штаты больше склоняются к мерам экономического давления на Иран. Ну и добавил, он же все-таки министр обороны, добавил, что не исключает дальнейшего применения военной силы. Но пока все чиновники американской администрации в основном говорят все-таки про экономическое давление. И на рынке сейчас сформировалась, ну, такая понятная логика. Все все-таки экономическое давление в рамках конфликта США и Ирана лучше, чем военное противостояние, и, соответственно, несет меньше рисков для физических поставок нефти из региона Персидского залива. И, соответственно, все это пока приводит к снижению. Но не будем забывать, что Иран, в свою очередь, иранская сторона, заявляла то, что если будут введены экономические санкции, Иран полностью остановит судоходство через Армуз. Так что ждем теперь ответа Ирана.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу, что официальный курс юаня на среду 12.57, доллара 84.46 и евро 98 рублей 52 копейки.
7: Другим наука. Сергеем Корзуном.
12: Первооткрывателю радиоактивности, французскому физику Антуану Анри Беккерелю, как ученому, сильно повезло в жизни. Он родился в третьем поколении научной династии, унаследовал от отца кафедру прикладной физики и жил прямо по соседству с лабораториями. «Твори, не хочу». По легенде, повезло Беккерелю с главным открытием. Если бы не пасмурная погода, его опыт с урановой солью и фотопластинками, для которого был нужен яркий солнечный свет, не пришлось бы прервать до лучших времен. В реальности все было не так просто. Ученый ошибочно предполагал, что фосфоресцирующие вещества под воздействием солнца испускают проникающие лучи, подобные рентгеновским. Первые эксперименты вроде как подтверждали его версию, но научная дотошность требовала фиксировать все результаты, и фотопластинку он все же проявил. Она оказалась засвеченной гораздо сильнее, чем ожидалось. Повторные опыты показали, что внешний свет тут ни при чем, а затем пришло и понимание того, что дело в излучении самого урана. За открытие спонтанной радиоактивности Беккерель получил в 1903 году половину Нобелевской премии. Вторую половину разделили изучавшие новые свойства материи Пьер и Мария Кюри. Сам Беккерель пытался обнаружить у урановых лучей оптические свойства, вроде преломления или поляризации. Не нашел. Он же одним из первых получил радиационный ожог из-за пробирки с солью радия в кармане жилета. Хотя версия смерти от лучевой болезни подтверждения не получила. Официальный диагноз – сердечная недостаточность. А в 1975-м его фамилия Беккерель стала названием единицы активности в международной системе Си.
7: Другим наука на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Влекулиев. Дополнительные бригады санавиации скорой помощи направлены в город Свободный для оказания медицинской помощи пострадавшим при пожаре на Амурском газохимическом комплексе, сообщило предприятие. Число госпитализированных после пожара выросло до 24, число погибших до 3. Ушибы и порезы во время пожара на Амурском ГХК получили 122 человека. Потребители в Германии могут столкнуться с многомиллиардными дополнительными расходами на энергоносители из-за неподготовленности страны в вопросе запасов газа к резким похолоданиям и перебоям в поставках, передает агентство Bloomberg. Ранее немецкая ассоциация операторов газотранспортных систем заявила, что сейчас газохранилище заполнено лишь наполовину. Это рекордно низкий показатель, как минимум за 15 лет. В Рыбинске, Ярославская область, начато строительство кампуса мирового уровня «Меркурий», который, как ожидается, обеспечит подготовку высокопрофессиональных инженеров для передовых отраслей отечественной промышленности. Создание кампуса на базе Рыбинского государственного авиационного технического университета имени Соловьева – один из крупнейших образовательных и инфраструктурных проектов в регионе. Он выполняется по поручению президента Владимира Путина. Организация Объединенных Наций и Красный Крест призвали срочно разработать правила для автономного оружия. Речь идет об оружии, способном поражать цели без непосредственного участия человека, поясняют ведомости. Опасения вокруг автономного оружия усилились на фоне применения систем с искусственным интеллектом и частично автономных вооружений в конфликтах на Украине, в Судане, секторе Газа, Иране и странах Персидского залива. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве, возможно, побывал глава ЦРУ Джон Рэтлиф. По данным американских СМИ, для проведения встречи, не уточняется, с кем и по какому вопросу. Сначала сообщалось, что во Внуково приземлился самолет американских ВВС, затем, что он вылетел обратно. Российский рынок акций в моменте подскочил, на этом на 3,5%. А зачем глава ЦРУ мог прилетать в Россию? Площадки все нет, но билеты продаются. Ясности с концертами Kanye West в Петербурге пока нет. Президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн сомневается, что дело тут в политике. Он заявил бизнес-фэм, что договориться о проведении концерта можно было и сейчас, но помешала спешка. Так приедет ли скандальный рэпер? И власти Петербурга пообещали решить проблемы, которые в нашем эфире подняли предприниматели. Речь о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам рассказала предпринимательница из Петербурга. Ну и теперь новая похожая история. Подробности на Бизнес FM. СМИ утверждают, что глава ЦРУ Джон Рэтлиф прилетел в Москву для проведения встречи. Первой об этом сообщила журналистка американского телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники. По данным репортера Axios Барака Равида, который также ссылается на неназванные источники, накануне визита Рэтлифа США предупредили Украину, что в Москву отправляется делегация высокопоставленных американских чиновников и попросили приостановить удары до момента, пока она не уедет. Телеграм-канал Юнаш Флайв пишет, что на этот вторник у президента был назначен очень масштабное мероприятие, но пару дней назад его перенесли. Юнашу связывает это с визитом Рэтлифа. С кем именно мог встретиться директор ЦРУ, если он действительно прилетел в Москву, неизвестно. Однако глава СВР Сергей Нарышкин неоднократно говорил о готовности провести встречу с Рэтлифом. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагает информации о прилете во Внуково военно-транспортного самолета ВВС США. Российская сторона не планирует на этой неделе встречи с представителями администрации США, добавил Песков. На сообщениях о прибытии главы ЦРУ в Москву российский фондовый рынок ускорил рост. Индекс Мосбиржи в моменте прибавил 3,5%, приблизившись к отметке в 2150 пунктов. По данным сервиса FlightRadar24, самолет ВВС США Boeing 717 вылетел из Внуково около 18:30 по московскому времени. Неизвестно, находился ли на борту директор ЦРУ Джон Рэтлиф. Мы обсудили все это с политологом Георгием Бофтом, автором телеграм-канала «Бофт знает». Как вы считаете, что это было? Был ли это Рэтлиф? Если это он, то что он делал в Москве?
14: Надо сказать, что американские официальные лица тоже не комментируют этот визит и не подтверждают и не опровергают эту информацию. Но они, правда, не говорят. Не знаем, кто это и зачем полетел. Они просто не комментируют. Теоретически визави Рэтлифа могли быть Нарышкин и Бортников. Такой формат переговоров на уровне спецслужб уже был. Последний раз директор ЦРУ, тогда это был Бернс, до этого он послом был в Москве, прилетал в ноябре 2021 года. Он приезжал в серьезной миссии и пытался предотвратить СВО. Про Рэтлифа известно, что его можно отнести к числу ястребов. Это, безусловно, не собеседник формата риэлтора Уиткофа или зятя Трампа Кушнера. Это жесткий переговорщик. Он мог привести какие-то достаточно конкретные, но я думаю, что жесткие предложения. Тем более, что его визит совпал ведь по времени менее чем через неделю. Палат представителей Конгресса США выйдет из каникул и примет санкционный закон, поскольку Сенат за него уже проголосовал. Соответственно, возникает развилка. Можно применять его так, а можно применять его эдак. Посмотрите, что мы сейчас делаем с Ираном путем экономического удушения. Так что давайте как-то договариваться. Это я предполагаю. Конечно, Рэтклиф мне пока не отзвонился и не рассказал, что он там разговаривал с кем.
3: С другой стороны, больше всего, что сейчас заботит Трамп, это не Украина, это Иран. Он сейчас вводит очередную беспрецедентную блокаду Ирана и говорит, что все должны к ней присоединяться и ни в коем случае не мешать. Лично обзванивает лидеров различных государств. И больше всего США боятся, что Ирану будут помогать Китай и Россия, тем более у нас общее море, почти общая граница. Может быть, в этом плане господин Рэтлиф что-то хочет нам сказать, может быть, что-то на что-то поменять, дескать, вы не будете что-то поставлять Ирану, а мы что-то не будем поставлять Украине.
14: Хорошее предположение. Думаю, что Иран был одним из сюжетов переговоров, но все равно это связано с Украиной. Поскольку глава главный размен – это Украина, и все крутится вокруг нее. Иран для Москвы в данном случае имеет подчиненное значение, второстепенное. А если даже для Трампа он имеет значение первостепенное, то он никогда не давал понять, что его сильно беспокоит российская именно помощь Ирану. Его беспокоит китайская помощь, которая и гораздо масштабнее, и гораздо откровеннее. Более того, китайцы просто демонстративно игнорируют многие американские антииранские санкции. Даже ей было распоряжение весной, ведь китайских властей официально на сей счет. В ответ на очередной черный список американский, они прямое дали указание фигурантам этого списка, китайским компаниям, его игнорировать. Но по поводу России, я не думаю, что просто Россия так масштабно помогает Ирану, как Китай. И возможностей таких сейчас нет. Но да, Иран мог быть сюжетом.
15: Ну, если все-таки глава ЦРУ это действительно был, то, наверное, он какими-то реальными секретными документами сюда прилетал, дескать, смотрите, что мы знаем, чтобы торговаться, да, опять-таки. Что такое мог привезти в Москву глава ЦРУ, что понадобилось, чтобы это вез глава ЦРУ?
14: Я не думаю, что у него есть какой-то компромат на кого-то. То есть он есть, конечно, и даже на всех, наверное, то, что они считают компроматом, но это не секрет, и тут нет ничего уникального. Досье собирают на всех крупных политических деятелей, и в данном случае вряд ли что-то уникальное он предъявил.
15: Но еще что-то российский рынок как-то очень бодро отреагировал на приезд Рэтклиффа, подскочил в моменте на 3,5%. Есть ли поводы для радости?
14: Российский рынок правится эмоциями, причем эмоциями инвесторов-физиков, физических лиц, которые, на мой субъективный оценочный взгляд, по большей части политически малограмотны и реагируют только на заголовки в брокерских приложениях. Тем более, что для большинства это не заработок, а просто вид рулетки, игры в казино и так далее. Люди ходят за фаном, а не за прибылью.
15: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Улетевший из Москвы военно-транспортный самолет США совершил посадку в Риге, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. У администрации президента не было претензий к Канье Уэсту. По крайней мере, в 2024 и 2025 годах, заявил бизнесмен президент корпорации «Прямая» Евгений Финкельштейн, который в то время сам пытался привезти артиста в Россию. Промоутер уверен, что договориться о проведении концерта можно было бы и сейчас, если бы не излишняя спешка. Другие собеседники редакции также отмечают, что теперь вокруг этого привоза разгорелось уж слишком много скандалов. Иван Медведев подробнее.
16: Промоутеры, с которыми удалось побеседовать редакции, уверены, что «Газпром-арена» не передумает, а другая площадка не найдется, потому что дело уже не в стадионах. Организаторы, напомним, продолжают настаивать на том, что шоу состоится и подготовка к нему идет штатно. А «Газпром-арена», где должен был выступать артист, парирует. Договор с площадкой не был подписан, а без него невозможны и концерты. Директор концертного агентства «Эль Концерт» Тарас Волковинский недоумевает.
17: Все начинается от площадки. Как ты заключаешь контракт с артистом, а у тебя нет контракта с площадкой? Потому что ценообразование, в том числе и гонорарные части артиста, зависит от площадки, на которой это проводится. Площадку всегда тяжелее найти, чем договориться с артистом. С площадкой ты заключаешь договор, и потом уже ведешь разговоры с артистом. Если с артистом что-то не получается, хотя есть всегда предварительные расчеты, да, там какие-то переговоры, и потом уже переходит на стадию договоров, то ты хотя бы на этой площадке можешь потом что-то провести другое. А если с артистом заключился, ты говоришь, вот на эту площадку, да, вот отправил ему предоплату, а потом площадка говорит нет, то тогда ты либо ищешь другую площадку, либо попадаешь на деньги.
16: А вот владелец и глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который привозил в Россию таких звезд, как Риана, Робби Уильямс, Оззи Осборн, Рамштайн, Дип Пепл, Лимп Бизкит и так далее, и который в этом году сам вел переговоры с командой Канье Уэста, рассказал, что в его практике был опыт с поздним подписанием договора с площадкой, но с очень важным дополнением.
18: Я свою 30-летнюю практику имел концерты, подтвержденные и выпущенные в продажу концерты, имея на руках фактическое подтверждение от площадки, но договор пока был, как говорится, в пути. Но это было в нормальное время, когда нет никаких экстраординарных условий. Мы с вами живем в очень непростое время, с очень непростым артистом. И в этом случае, переходя улицу на красный свет, надо быть очень осторожным. Я думаю, что вопрос перешел из плоскости процедурной и организационной в плоскость политическую, скорее всего.
16: Канье Уэст, напомним, мировая звезда первой величины, но с очень неоднозначной репутацией, омраченной прежде всего его высказываниями о нацизме. Если коротко, то осенью 2022 года Канье опубликовал серию антисемитских постов, после чего от него начали отказываться крупные бренды, включая Adidas. Позднее рэпер открыто похвалил Гитлера. Через год Канье Уэст опубликовал на иврите извинения перед еврейской общиной и заявил, что сожалеет о своих словах и причиненной ими боли. Но в 2025 году взялся за старое, причем в еще более радикальной форме. Уэст опубликовал пост с признанием, что сам он является нацистом, заявил, что больше не собирается извиняться за свои высказывания о евреях и выпустил мерч со свастикой. В начале этого года Канье снова публично извинился, признал, что глубоко сожалеет о своих поступках и связал свое поведение с проблемами с психикой. Но ни в 2024, ни в 2025 годах политических препятствий для выступления Канье Уэста в России не было, уверяет президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Эта компания привозила в нашу страну Мадонну, Пола Маккартни, Металлику, Депеш Мод, Леди Гагу, Элтона Джона, Уитни Хьюстон, 50 Сента и так далее. И несколько раз вела переговоры с Канье.
19: В 26-м году в том числе, когда Канье Уэст приезжал в Россию, я его встречал и провозил его по всем площадкам. Дело в том, что когда ты привозишь такого артиста, перед тем, как выходить в продажу, ты должен пройти определенные процедуры. Тебе нужно получить разрешение, причем не только в городе, но и в принципе везде. Перед тем, как мы разговаривали с артистом, мы изначально разговаривали и с администрацией президента, и у нас были получены разрешения на привоз этого артиста.
16: То есть что тогда принципиально по Канье Уэсту вопросов в администрации президента не возникало. Там был зеленый свет, правильно?
19: Абсолютно точно. Я думаю, что и сейчас в администрации президента вопросов не возникает.
16: А тогда где затык?
19: Вы знаете, мне кажется, что вся проблема заключается в том, что у нас есть такие общественные деятели, которые разных собственных, которые начинают пиариться. И начинается, как только пошел концерт Канье Уэста, скорее всего, наши все эти общественные организации начали писать, вот он здесь не нужен, стали вспоминать какие-то свастики. И после этого соответственно, видимо, «Газпром» принял определенное решение не брать на себя скандальную часть. Видимо, вышли.
16: Вышли, конечно, тоже эффектно. Сайт телеканала «Москва-24» приводит вот такую цитату из телеграм-бота «Газпром-арены». Да, 17 августа в официальных сетях «Газпром-арены» действительно публиковался анонс концерта и проводился розыгрыш билетов. Мы не отрицаем этого факта. Однако на данный момент мы не можем предоставить дополнительных комментариев о том, на основании чего эти публикации появились. Официальная позиция площадки неизменна, договор аренды не заключен. Конец цитаты. И теперь в то, что концерт Канье Уэста удастся провести в России в этом году, ни один из наших собеседников не верит. Вопрос, смогут ли организаторы шоу вернуть россиянам деньги за уже выкупленные, по их словам, более 100 тысяч билетов. При том, что в агентстве Say Agency говорят, что аванс Уэсту они уже заплатили. Иван Медведев, Наталья Космачева, Business FM.
15: Подробнее о том, почему сорвались прежние переговоры с другими потенциальными организаторами выступления Канье Уэста в России о бизнесе и политике, о страховках и перспективах возврата денег за билеты, Евгений Финкельштейн рассказал в новом выпуске программы «С теми, кто в теме». Слушайте в среду после полудня в 18.30 на Business FM.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
20: У микрофона Сердар Авликулиев. Инвесторы внесли рекордную сумму на брокерские счета во втором квартале, следует из обзора Банка России. Чистый приток денег составил 1 100 000 000 000 рублей. Это почти вдвое больше того же периода прошлого года. Тогда было 574 миллиарда рублей, пишут ведомости. Порядка 65% от общего объема внесенных средств пришлось на квалифицированных инвесторов.
0: Пошлина на экспорт подсолнечного масла в сентябре составит 14 377,7 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз России. Это почти в два раза выше августовского значения 7 748 рублей за тонну. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота повысится в 6,3 раза до 1958,8 рубля за тонну с 312,4 рубля в августе. Китай впервые запустил воздушный ветрогенератор на высоту 4000 метров, где была выработана электроэнергия, сообщает South China Morning Post. Китай поднял в воздух систему воздушного ветрогенератора на высоту 4000 метров над уровнем моря и выработал электроэнергию непосредственно в небе. Это первое в мире подобное достижение, пишет газета. Иностранные туроператоры и турагентства, а также онлайн-системы бронирования должны будут регистрироваться в налоговой службе Мальдив и уплачивать туристический налог. Соответствующий законопроект принял парламент республики, передает Интерфакс, ссылаясь на Atoll Times. Туристический налог должен будет уплачиваться со сделок по продаже услуг в стране. Все эти требования вступают в силу в октябре. Предполагается, что новый налог будет приносить государству около 1 600 000 000 мальдивских рупий в год. Это 103,5 миллиона долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизеля. Об этом сообщили ТАСС и Минэнерго, пока мораторий действует до 1 сентября. Ранее операторы АЗС предложили продлить полный запрет на экспорт дистоплива после этой даты, пишет Коммерсант. С таким предложением к вице-премьеру Александру Новикову обратился Российский топливный союз. Участники рынка говорят, что в том числе благодаря эмбарго дизель на АЗС продается почти бесперебойно, хотя его доступность для независимых АЗС остается ограниченной, а цена существенно превышает биржевые. Минэнерго заявили, что приоритетом остается полное обеспечение внутренних потребностей и подчеркнули, что ситуация на внутреннем рынке с дистопливом стабильная. Сейчас идет сбор урожая. Мы спросили у российских фермеров, есть ли у них проблемы с топливом.
21: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
22: Идет уборка полным ходом. Дизельное топливо в хозяйстве есть. Лимит, который у меня был на август месяц с нефтепродуктом, я выкупил где-то 20 тонн. Мне пока вот хватает. С кем созваниваемся, с ребятами, вроде бы как работают, закупают дизельное топливо, проблем нет. А с бензином проблемка есть. Мне звонил один фермер, сказал, что Иван Иванович, что за дела? Выдают там по 50 литров, а мне не хватает.
23: Может ли дороговизна солярки повлиять на сроки уборки и сам урожай?
22: Любой товаропроизводитель, который вырастил свою продукцию, он любые деньги отдаст для того, чтобы убрать. Это нажило наших, кто реализует это дизельное топливо там или ГСМ. Это, конечно, неправильно. Во время уборки вот такие цены. Я последний лимит забирал 84 рубля тонна. Ребята, которые в нехватке дизельное топливо, отдают и по 120, по 130 рублей за тонну.
23: В сравнении с прошлым сезоном, насколько выросли расходы на топливо?
22: Процентов на 40 точно. В местах некоторых 50. После уборки обычно мы делали лущение, но эту работу мы выключили из списка, потому что лишнюю солярку уже смысла нету. Будем уже пахать.
21: Председатель сельхозкооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Подмосковье и Пензенской области Владимир Акатьев.
24: С бензином просто беда. Вот дизельное топливо более-менее, там пускай чуть подороже немножко, там, но мы обходимся. А бензин за двойную цену порой бывает невозможно купить. Вот здесь просто катастрофа. Здесь месяца полтора-два идет, как вот началось это вот столпотворение у заправочных пунктов, так она и идет, лучше не становится. А вот по дизельному топливу, по солярке, ну, есть проблемка. Вот да, дороже, чем она была раньше, но терпимо. Дело в том, что если бензин его нет вообще, понимаете, его просто нет.
23: А по сравнению с прошлым сезоном, насколько расходы выросли на топливо?
24: Вот на дизельное топливо, ну, 10% вот где-то в этом районе. А бензин два раза туда выше. А чтобы взять вот через какие-то предприятия оптовые, нет такой возможности. Нам вот приезжал губернатор Пензенской области и был в нашем хозяйстве. И он нам сказал, что да, эта проблема будет решена. Но она не решается абсолютно. И это вот вина как раз не областных начальников. Это вот федеральный центр не дорабатывает. Новок-то, да, ну, все нормально. Но нет, нет. Очень плохо.
21: Председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
2: За топливо ситуация одно, а то, что теперь не за что его покупать. Если продукция у фермеров не продается, не за что покупать топливо. Земля не готовится на посевную. Министерство молчит, никаких круглых столов, ни совещаний. Горячая линия не работает. Топливо мы купили. Сейчас и коммерческое уже топливо есть. Люди просто сидят без денег. То, что мы уже на порядок меньше посеем, это точно. Процентов на 30. Если не будет рынка сбыта, просто разорятся ребята. Да, это сильнейший удар по сельскому хозяйству. Элеваторы все в частной собственности. Продукцию не принимают. Неизвестно, чьи они, в чьих руках. Цена на пшеницу рухнула. До 7 рублей, представляете? Ниже 7 стоимости вообще. Терминалы не принимают, не догружают.
15: Минсельхоз готовит предложение о введении моратория на экспортные пошлины для пшеницы, ячменя и кукурузы. Мера должна действовать до конца нынешнего года, сообщает ведомость со ссылкой на источники в отрасли. Инициатива министерства связана с логистическим кризисом в портах Азово-Черноморского бассейна, где проходит более 70% всего российского зернового экспорта. Отгрузки фактически остановились из-за ограничений. Власти Петербурга пообещали решить проблему, которую в нашем эфире подняли предприниматели. Речь идет о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам недавно рассказывала предпринимательница из Петербурга. Ну а сейчас новая похожая история о том, как копейки превращаются в миллионы для ФНС. Рассказ Михаила Сафонова.
4: Бизнесмен из Петербурга Петр Гордеев, он занимается благоустройством парков, обратился к нам, когда узнал от Бизнес-ФМ историю своей коллеги из его же города, Елены Солобоевой. Она недавно рассказала, как на ее ИП пришло доначисление налогов из-за технической ошибки в личной декларации. Образовалась недоимка в 10 рублей, и это привело к перерасчету налогов на 1,5 миллиона. У Петра история даже эффектнее. ФНС доначислила почти 2 миллиона из-за недоимки всего лишь в 1 рубль. И дело даже не в рубле, а в копейках, которые бухгалтер округлила, отчитываясь о налогах персонала.
5: Начали разбираться у себя. Оказалось, что бухгалтер действительно подала уведомление на 1 рубль меньше, чем уплатила налог НДФЛ. Потому что она считала в Excel, а 1С-ка там по-своему считает этот налог. Он считается в целых рублях, а зарплата считается с рублями и копейками. Да, и, соответственно, в какой-то момент нужно округлить эти 13%. Ну и где-то в этой математике рубль потерялся. Нам присылают требования, пытаются доначислить нам 1,9 миллиона.
4: Суть в следующем. Есть два варианта уплаты налогов по упрощенной системе. Либо 6% со всех доходов, либо предприниматель вычитает из общей выручки свои расходы, аренда, покупка материалов и так далее. Заявляет об этом ФНС. И уже с этой разницы платят 15%. Тут кому как выгоднее. Но в некоторых регионах, если использовать второй вариант, действует льготная ставка. В Петербурге 7%. Чтобы ее получить, нужно выполнить несколько условий. И одно из них – полное отсутствие задолженности по налогам на конец года. Минус рубль или даже копейка – значит, что условие не выполнено. И тогда система сама доначисляет налоги по обычной ставке в 15%. По факту, от малого бизнеса могут потребовать доплатить миллионы рублей. Мы поговорили с консалтинговой компанией «Бизнес Финанс Групп». Это бухгалтерия нашего героя на аутсорсе. Ее руководитель Евгения Зубова рассказывает, что случаи в Петербурге не единичные.
6: У меня два предпринимателя лишились льготы по условию отсутствия задолженности на 31 декабря.
8: И в итоге какие это суммы?
6: Сумма где-то в районе 250 тысяч. Суммы могут быть у всех разные, но это почти в два раза. Вот в чем проблема. Да, 15% и 7%. Для любого предпринимателя это большая нагрузка.
4: Также мы обратились в ФНС с просьбой проанализировать и этот кейс. Там сообщили, что в Петербурге есть условия, которые установлены законом. Если образуется недоимка, то на льготу предприниматель права не имеет. Цитата из ответа налога.
25: Если налогоплательщик применяет ОСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и не соответствует условиям, в том числе имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, то применять налоговую ставку в размере 7% за период с 1 января по 31 декабря 2025 года не вправе. Отсутствие задолженности – это одно из важных условий применения льготной ставки.
4: Впрочем, есть и хорошие новости. Коллеги нашего героя из Петербурга, об истории которой он узнал от нас, отменили до начала. отчисления. Она подала уточненную декларацию, ждала ответа, и ее в итоге приняли. Елена Солобоева рассказала, что до этого наняла консультанта, и он сообщил, что правда на ее стороне, но доказывать придется в суде. После ее рассказа в эфире все обошлось.
1: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
4: Бизнесмен Петр Гордеев рассказал, что после того, как он отправил претензию, его вызвали в налоговую для объяснения о рублевой недоимке. И, судя по словам предпринимателя, по невербальным признакам он понял, что и в его случае тоже все будет хорошо. И проблемой занялись в правительстве Петербурга. Вице-губернатор города Алексей Корабельников опубликовал в мессенджерах ссылку на наш рассказ и сообщил, что власти все изучили и теперь готовят поправки, чтобы предприниматели могли воспользоваться льготой, если заплатят недоимку, а сама она не превышает 3000 рублей. А заодно рассказал о масштабе проблемы. Это поможет сохранить льготу почти для 5000 налогоплательщиков. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес FM.
7: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
8: 14 августа Конституционный совет Франции отменил принятый парламентским большинством закон, запрещавший подросткам до 15 лет заводить аккаунты в социальных сетях. По мнению судей, запрет слишком широк и ограничивает свободу выражения. Под него попадали и обучающие платформы, и онлайн-игры. Он не учитывал ситуацию конкретного подростка и лишал родителей права самостоятельно снять ограничения. Обязательную проверку возраста всех пользователей, включая взрослых, совет счел угрозой свободе слова. Тем временем в Австралии. Запрет для пользователей младше 16 действует с декабря. В первый месяц платформы удалили миллионы детских аккаунтов, но по данным исследования, проведенного этим летом, больше 80% детей продолжили пользоваться социальными сетями. Главный апологет запрета Джонатан Хайт, психолог из Нью-Йоркского университета, автор книги «Тревожное поколение», связывает рост тревожности, депрессии, суицидальных наклонностей подростков с распространением смартфонов и соцсетей. По его оценке, связь с социальных сетей с депрессией сильнее, чем у рака и курения. Противники Хайда в опубликованной журналом Nature рецензии назвали его позицию истерикой. Авторы указывают на отсутствие убедительных доказательств негативного влияния социальных сетей. Более того, масштабные опросы подростков не выявили существенного изменения уровня тревожности между 2002 и 2014 годами. Критики запрета говорят о циклах родительских страхов. Когда-то главным источником бед был телевизор, потом компьютерные игры, социальные сети. В последние годы искусственный интеллект. Я здесь на стороне французов. Ключевую роль в вопросе должна играть семья. Поколение взрослых, воспитанных на Варкрафте и Grand Theft Auto, само должно решить, можно ли их детям залипать в смартфонах.
7: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
20: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизельного топлива для производителей, который сейчас действует до 1 сентября, сообщили в Министерстве энергетики страны. Минэнерго подчеркнули, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период сезонных и полевых работ. Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса, добавили в министерство. Астраханская область снизит отпуск 92-го и 95-го бензина до 30 литров в одни руки, заявил губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, это позволит увеличить время работы АЗС и количество заправленных транспортных средств в день. Прекращение огня между Соединенными Штатами и Ираном согласовано. Оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пакистанские и иранские источники. Также со ссылкой на эти же источники сообщается, что объявление о прекращении огня между США и Ираном будет оглашено в ближайшие дни.
0: Командующий курдскими формированиями силы демократической Сирии Мазлюм Абди объявил об их роспуске и интеграции с сирийской армией, сообщает агентство САНА. Абди также отметил, что курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии станет частью государственного аппарата страны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Пострадавшие от атак БПЛА-селлеры ждут цифр, а покупатели заказов. Продавцы жалуются на сложности с документальным подтверждением ущерба, чтобы договариваться с банками и претендовать на налоговую отсрочку. Почему маркетплейсы не спешат с таким подтверждением? Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, пишет Телеграф и Фигаро. Предполагает, что могут быть сокращены около 100 тысяч работников Volkswagen по всему миру. Каковы причины упадка главного автоконцерна Германии? В Армении задержали бывшего президента и лидера оппозиции Роберта Кочаряна, а также его сыновей, еще 4 человек. В офисе главы оппозиционного блока Армении назвали это атакой властей на оппозицию, а провластные политологи – последним ударом по трехглавой партии войны в парламенте. Так что происходит в республике? Подробности на Business FM. Селлеры ждут цифр, а покупатели заказов. Продавцы, пострадавшие от атак на склады маркетплейсов, жалуются на сложности с подтверждением ущерба. Они хотят получить документы с конкретными цифрами, чтобы договариваться с банками, претендовать на налоговую отсрочку и вообще понимать, стоит ли продолжать бизнес. Продолжит Наталья Шашина.
9: Предприниматели должны принять решение. Ущерб такой. Что делать дальше? Отмечает в беседе с Business FM вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Но чтобы все посчитать, договариваться с поставщиками и кредиторами, претендовать на отсрочку по налогам или же принимать решение о банкротстве, селлерам нужны документы, подтверждающие, сколько они потеряли. Палата обратилась в правительство с предложением установить обязательный срок для выдачи документов маркетплейсам, говорит Дыбова.
10: Мы понимаем, что с одной стороны,

0: суммы. У меня знакомая обращалась в Озонбанк с просьбой о предоставлении кредитных каникул. Озонбанк ей отказал. Я сама пока еще не обращалась, хотя у меня тоже есть кредитная нагрузка. Налоговая на основании этой справки тоже не предоставит никакой отсрочки, потому что там действительно не указаны никакие цифры. Я сама подавала досудебную претензию к Валберес, чтобы мне выдали эту справку еще 20 июля. Сегодня какое? 25 августа? Никакого ответа нет.
1: Минфин предложил отсрочку по налогам и страховым взносам на 12 месяцев и приостановку проверок, но только для тех, чей ущерб превышает 5% годового дохода. Ключевым механизмом будет формирование перечня пострадавших. Его, как говорил глава Минэка Максим Решетников, будет вести компания РВБ и передавать в налоговую. Пока продавцы не понимают, как будут считать эти 5% и надеются вскоре получить информацию от площадки. Комментирует владелица компании «Багряница» по пошиву одежды Анастасия Аксенова.
2: На самом деле Wildberries оказали огромную поддержку, потому что они с самого начала, во-первых, были на связи, координировали действия. Нам выплатили уже дважды компенсацию, и справка тоже у нас появилась в личном кабинете.
3: То есть они компенсировали, да, какой-то суммой? Сколько это было, в процентах?
2: У нас это получилось почти 50%. У нас вообще, в принципе, не очень большие объемы. У нас маленький бизнес. Если честно, я вообще не ожидала никаких мер поддержки. Меня это очень сильно удивило.
1: Впрочем, есть и те, кто компенсации пока не получил. А покупатели сталкиваются с нюансами доставки теперь уже на двух маркетплейсах. Алексей поехал с семьей в отпуск в Махачкалу. Дочка забыла солнечные очки. Решили заказать на Озон с доставкой на следующий день. Но произошла атака на склад в Дагестане. Заказ отменили, в приложении была плашка «Временно не принимаем заказы». Сейчас доставка в Махачкалу снова возможна. Но сроки ожидания на товары, нужные Алексею, выросли до недели.
4: Проблема в другом, в том, что сюда мы летели в компанию S7, где можно ноутбуки в ручную кладь с собой дополнительно взять в сумки. А обратно, поскольку мы билеты брали в последний момент, мы полетим в компании «Победа», у которых сумки с ноутбуками нельзя. Должен быть чехол, без карманов, без всего, только под ноутбук, чтобы туда ничего больше дополнительно нельзя было положить. Мы думали, что туда не успел прийти этот чехол дома. Мы его заказали перед вылетом, когда уже поняли, что дел труба. Но туда он прийти не успел, а сюда сейчас мы его не купим. Будем что-нибудь придумывать, какую-нибудь ткань колхозить, делать самодельный чехольчик для ноутбука, чтобы ноутбук не оставить у трапа самолета.
1: Что касается самих селлеров Озон, в компании Business FM сообщили, что продавцы, имеющие страховку от Ингосстраха с покрытием рисков от БПЛА, смогут получить выплаты. Когда закончится инвентаризация, им пришлют инструкции, как это сделать. И один из главных вопросов в чатах селлеров – насколько выплаты покроют ущерб. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Business FM.
5: Немецкий автопроизводитель Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией. Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, с которой ознакомились Телеграф и Фигаро. Предполагает, что могут быть сокращены около 100 тысяч работников Volkswagen по всему миру. А Валерий Убадуев продолжит.
6: Одной из основных причин спада руководства Volkswagen называют проникновение китайских машин в Европу, с которыми немецкий автопром попросту не в состоянии конкурировать. Цены значительно ниже, а качество вполне сопоставимое с нынешними продуктами немецких марок. В декабре прошлого года Volkswagen пришлось закрыть завод в Дрездене. Были слухи о возможном скором закрытии еще 4 предприятий, но они пока не подтвердились. Однако гендиректор Оливер Блюм признал, что не видит возможностей для того, чтобы эти заводы сохранили свою прибыль в 2030-х годах, а закрытие площадки он назвал крайней мерой. В 2024 году Volkswagen заявила о планах сократить 50 тысяч человек, а в июле этого года Блюм допускал увольнение еще 50 тысяч сотрудников. Причем проблемы не только у Volkswagen, но и у всего автопрома Германии в принципе, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
7: Автопромышленный комплекс всегда за последние десятилетия, фактически после Второй мировой войны, считался показательным во всей Германии. Если автомобильному сектору было хорошо, то процветало вся немецкая экономика. Когда этот сектор страдал от экономических кризисов, то экономика всей страны страдала. Я вижу, что сегодня многие люди ощущают проблемы в автосекторе как уже не только временные, как это было на протяжении последних десятилетий, а как постоянные. И начинают действительно тревожиться. Массовых увольнений мы не чувствуем. Они просто сейчас готовятся. И нужно выждать, какая будет реакция после того, как это произойдет.
6: Среди других негативных для немецкого автопрома факторов – война на Ближнем Востоке, из-за которой выросли цены на нефть, а также пошлины в США, из-за чего продавать авто в Штатах стало крайне невыгодно.

0: В немецкой экономике в целом на протяжении последних нескольких лет наблюдался определенный застой. Однако во втором квартале этого года ВВП Германии вырос на 0,3% вместо ожидаемых 0,2%, пишет Bloomberg. Хорошие результаты обеспечили рост экспорта, но не автомобилей, а также выросли госрасходы и в первую очередь на немецкую оборонную промышленность. Но не сказать, что это такой уж ощутимый скачок. Экономика вновь может сократиться, считает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
1: Сейчас сложно сказать, насколько еще просядет, насколько будет возмущение, потому что вот-вот только начинают возвращаться с отпусков, и недовольство будет. Пока забастовок нет, но я ожидаю, что забастовки будут в сентябре, в октябре, но люди недовольны. Плюс сейчас у нас будут выборы в разных землях, и я думаю, что будут высказываться. Но сейчас уже я вижу, что некоторые немецкие профсоюзы предлагают все-таки выходить на улицу и заявлять правительству Германии о своих проблемах, о планируемых больших увольнениях.
0: Bloomberg все же отмечает, что рост цен на энергоносители и продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке продолжают оказывать давление. Негативным фактором выступила и рекордная жара этим летом. Пересыхание рек, в частности Рейна, может привести к замедлению роста ВВП в третьем квартале, так как страдает логистика, указывал Бундесбанк в своем отчете на прошлой неделе. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: Премьер Никол Пашинян нанес последний удар по трехглавой партии войны в парламенте Армении. Так провластные политологи и аналитики интерпретируют задержание экс-президента и лидера оппозиции Роберта Кочеряна. Другие оппозиционные лидеры тоже оказались под преследованием. О версиях следствия и последствиях для парламента Армении Евгений Перельчук.
3: Почему вы миллионер? Откуда у вашей семьи такое богатство? Спрашивал Никол Пашинян во время дискуссии в парламенте депутата от оппозиционного блока Армения Левона Кочеряна. Перед этим Левон Кочерян назвал премьера Армении предателем. Пашинян в ответ заявил: «Вы хотите сказать, что вы должны передать свои миллионы своим детям, а ваши дети их детям? Я говорю вам прямо, что этого не произойдет. Интерпретируйте это как хотите, а для меня это политический вопрос, а не личный». На следующий день Левон был доставлен в службу национальной безопасности, а его отец, бывший президент и лидер оппозиционного блока Армения Роберт Кочерян, задержан. Вместе с ним его сын Седрак Кочерян и еще 4 человека. По версии следствия, Кочерян, используя свое служебное положение, присвоил госсобственность и приобрел ряд ценных объектов общественного и экономического значения по ценам значительно ниже рыночных. Антикоррупционный комитет назвал некоторые из них: развлекательный центр Play City, компания Fast Card, земельный участок площадью 2 гектара, курортный комплекс Blue Seven, компания Art Build, земельный участок площадью 29 тысяч квадратных метров и расположенное на нем здание, а также фитнес-клуб Orange Fitness, бизнес-центр Пиаца Гранде и компания Toyota Ереван. О противостоянии Пашиняна и Кочеряна говорит руководитель армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
4: Мне кажется, главной причиной подобных действий Пашиняна заключается в том, что ему предстоят важные внешнеполитические шаги. Я имею в виду продолжение уступок Азербайджану и Турции, которые подразумевают тяжелые и даже в некоторых случаях унизительные уступки. И переориентация геополитическая на Запад, хотя в реальности, как многие эксперты отмечают, это в реальности переориентация на Турцию при поддержке США и ЕС. Именно поэтому он пытается нейтрализовать все политические силы, которые могут ему помешать, и тем более, которые выступают за сохранение союзных отношений с Россией и против нынешнего курса, формата переговоров с Азербайджаном и Турцией, которые подразумевают односторонние уступки армянской стороны.
3: В Армении преследуются лидеры сразу трех основных оппозиционных партий. Помимо Роберта Кочеряна, это Самвел Карапетян от фракции «Сильная Армения». Миллиардер и глава группы компаний «Ташир» был задержан в июне, сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняли в публичных призывах к захвату власти, в легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием служебного положения, даже в финансовых махинациях и подкупе избирателей. Был и Гагик Сарукян, основатель партии «Процветающая Армения». Обвинения против него связаны с неуплатой налогов и мошенничеством в период избирательных кампаний. Его активы сейчас изымаются. У Пашиняна после победы его партии на парламентских выборах развязаны руки. И сейчас он занят выполнением предвыборных обещаний, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
5: Конечно, развязано и перед парламентскими выборами он открыто говорил о том, что партия войны, как он их называет, так или иначе будет ликвидирована, уничтожена. Он не выбирал фактически выражения, разве что матерных выражений не было в отношении бывших руководителей Республики Армения. Пашинян, что обещал, то и делает. Когда произошли парламентские выборы, стало очевидно, что несмотря на все усилия, несмотря на брошенные огромные огромные финансовые ресурсы, оппозиция не в состоянии справиться с Пашиняном. Да, конечно, победа партии Пашиняна не была столь оглушительной, но она была, и она была очевидной. Воспользовавшись этим карт-бланшем, Пашинян выполняет все свои предвыборные обещания. Надо понимать, что в самом армянском обществе тоже существует определенный запрос на юридическое преследование этих людей, потому что в бытность своими руководителями государства они действительно создали систему, которая была сплошь коррумпирована. И вот эта коррумпированность в конечном итоге и привела к тому, что лидеры оппозиции не смогли повести за собой значительную массу народа.
3: В офисе экс-президента Роберта Качаряна и главы оппозиционного блока Армения назвали его задержание атакой властей. Конституционный суд Армении на этой неделе рассмотрит иски 7 оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов. Оппоненты Пашиняна требуют аннулировать итоги голосования из-за нарушений, допущенных, по их мнению, в ходе предвыборной кампании. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Это не первый арест Качаряна. В июле 2018 года его арестовали по обвинению в свержении конституционного строя. В 2008 году ему вменяли вину разгона акции протеста против итогов президентских выборов 1 марта 2008 года, в результате которого погибло по меньшей мере 10 человек. Экс-президент Армении несколько раз освобождали из-под стражи и снова отправляли под арест. В июле 2019 года Конституционный суд Армении принял решение приостановить производство по делу против Качаряна. Также его обвиняли в получении взятки. Это дело было прекращено в 2021 году.
6: Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
7: Издательство «Просвещение» снизило цены на 94 учебника по русскому языку, истории и биологии после предписания ФАС. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на антимонопольную службу. В отдельных случаях цены снизились до 78%. Суд в конце прошлого года отменил предписание ФАС о штрафе на 2 миллиарда рублей для «Просвещения», но оставил в силе требование снизить цены на учебники. Аэроэкспресс с 1 сентября запустит опцию покупки за цифровые рубли билетов на поезда и автобусы, курсирующие между Москвой и аэропортами, сообщают РИА Новости. Также сохранятся уже существующие способы оплаты проезда. Пассажиры смогут оплатить цифровыми рублями услуги хранения и упаковки багажа в терминалах компании, добавили в Аэроэкспрессе.
6: Бизнес и власть.
7: Парламент Мальдив принял законопроект, по которому иностранных туроператоров, турагентства и онлайн-системы бронирования обяжут регистрироваться в налоговой службе республики и платить туристический налог, сообщает Atol Times. Эти требования вступят в силу в октябре. Предполагается, что новый налог принесет государству более 100 миллионов долларов в год. Как отмечает газета, теперь вводится принцип страны назначения для турбизнеса, который физически не присутствует на Мальдивах. Согласно этому правилу, налог взимается с услуг, оказываемых на Мальдивах, вне зависимости от географического положения продавца и покупателя. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Мировая рождаемость упала ниже уровня воспроизводства населения, показало исследование. Американские ученые отмечают, что рождаемость упала повсеместно как в бедных, так и в богатых странах. По мнению авторов исследования, основная причина в том, что содержать детей стало слишком дорого, как с точки зрения денег, так и с точки зрения времени и вкладываемых сил. Валерий Убадоев продолжит.
0: Авторы исследования – профессор Пенсильванского университета Хесус Фернандес Вильяверде и аспирант Северо-Западного университета Патрик Норик. Они отмечают, что такого падения рождаемости еще никогда не было. Ни во время войн, ни во время пандемии. Суммарный коэффициент рождаемости, чтобы поддерживать численность населения на постоянном уровне, должен находиться на отметке в 2,2. Это усредненное количество детей на одну женщину. По мнению ученых, сейчас этот показатель может находиться ниже нужной отметки. То есть, темпов рождаемости может не хватать, чтобы население росло постоянно. Предполагается, что к 2056 году, то есть уже через 30 лет, население вырастет до 9 миллиардов человек, но затем начнет сокращаться. Сначала медленно, затем быстро. Стоит, однако, отметить, что прогнозы ООН более сдержаны. Там считают, что население Земли достигнет почти 10,5 миллиардов человек примерно к середине 2080-х годов. И только потом начнет сокращаться. Авторы исследования считают, что причина падения рождаемости в том, что содержать троих детей стало слишком дорого. И это не только про деньги, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
8: Дело в том, что рождаемость снижается и в богатых, и в бедных странах, в различных культурах, в традиционных, ультрарелигиозных и наоборот, в более демократических политических системах. Значит, речь идет о других факторах, не только об экономических. Современный человек получает гораздо больше возможностей для саморазвития, для образования, для карьеры, для мобильности, для самореализации. Но при этом ребенок становится значительно более дорогим, прежде всего, с точки зрения времени и упускаемых возможностей в молодом возрасте. Первый ребенок относительно легко вписывается в привычную жизнь, последующие требуют перестройки образа жизни. Кроме того, люди стали позже создавать устойчивые пары. Мы видим статистику, это, кстати, ионовская статистика в том числе. Первый брак у людей наступает позже, чем это было раньше.
0: Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, все же отмечают, что не стоит воспринимать результаты исследования как уже установленный факт, констатирующий, что человечество начнет вымирать уже через 30 лет. Однако данные показывают, что, возможно, люди по всему миру недооценивали влияние всех негативных факторов и скорость, с которой произошли изменения в демографии. Например, было принято считать, что условно в Европе, в Штатах, в России и в Южной Корее низкая рождаемость, но это компенсируется Индией, Китаем, Африкой и Латинской Америкой. Но данное исследование показало, что рождаемость падает везде. Нисходящий тренд обнаружен в 219 странах из 236 изученных, комментирует социолог, социальный психолог, член Российского общества социологов Сергей Таланов.
9: На рождаемость влияет жилье. Нужно давать, там, допустим, 3-5-комнатной квартире, когда родился ребенок, и переписывать собственность, когда ребенка подняли на 18 лет. А, соответственно, у нас везде строится однокомнатная, двухкомнатная, ну и так далее. Поэтому это многофакторная проблема. Все равно будет рождаемость расти в некоторых странах. Поэтому эти тенденции так и будут колебаться. В принципе, ничего страшного пока не происходит. В тех странах, в которых низкая рождаемость, правительство выделяет, субсидирует, рекламу меняют, фильмы соответствующие, жилье дают. Соответственно, рождаемость будет расти. А в некоторых странах она будет падать. Вот даже Китай. Сейчас проблема какая? К 100-му году, говорят, их останется всего лишь 740 миллионов человек. Потому что они несколько десятков лет назад сказали, одна семья, один ребенок. И сами себя загнали в эту ловушку. А сейчас они исправляют ситуацию. Они говорят, одна семья, трое детей, но уже поздно.
0: В исследовании отмечается, что почти все страны принимают различные меры по стимулированию рождаемости. Опрошенные Бизнес-ФМ эксперты признают, что конкретно денежные выплаты, материнские капиталы, льготы и прочее могут снизить финансовую нагрузку. Но ни одно государство не может только деньгами поменять жизненные приоритеты населения, которое заинтересовано в стабильной, высокооплачиваемой работе и самореализации, что бывает редко совместимо с двумя, тремя и более детьми. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
2: Войны нового времени – это войны с экономикой. Понятие экономической войны меняется, сознательный ущерб экономической инфраструктуре государств становится едва ли не главным оружием и целью ведения горячих войн. Главная задача властей и бизнеса – максимально быстро реагировать на угрозы и последствия их реализации, подчеркивает колумнист и публицист Семен Новопрудский.
10: Теперь это не только тарифные войны, попытки вытеснить конкурентов с рынка или запретить импорт каких-либо товаров. Президент США Дональд Трамп, потерпев очевидное военное поражение в войне с Ираном, решил переключиться на иранскую экономику, объявив операцию на экономический изгой. В США угрожают санкциями и устранением из долларовой системы всем государствам, которые будут оказывать какую-либо экономическую и иную помощь Ирану. При этом трудно себе представить, чтобы США полностью запретили рассчитываться в долларах главному внешнеторговому партнеру Ирана, Китаю. Президент России подписал указ о защите критической инфраструктуры, потому что мы видим, что Россия и Украина фактически используют объекты критической инфраструктуры, объекты гражданской экономики как военные цели. Минфин внес в правительство меры по поддержке пострадавших предпринимателей, хранивших товары на складах Wildberries и самой компании РВБ. Теперь уже к этому списку смело можно добавлять Озон. И понятно, что невозможно предсказать, кто еще может оказаться в подобном списке. Минсельхоз России рассматривает экстренные меры поддержки сельхозпроизводителей в связи с тем, что сильно затруднен или практически приостановлен экспорт зерна через Черное море. А российский бизнес, по данным экспертных платформ, за первое полугодие в 7 раз нарастил закупки средств антидроновой защиты. Россия официально признала, что уже закупает бензин для покрытия внутреннего дефицита. Понятно, что это тоже не закладывалось ни в какие такие макроэкономические прогнозы, экономика становится фактически и целью, и орудием борьбы, средства защиты предприятий, пересмотра логистических маршрутов, становится частью повседневной работы. Тот же Иран легко и безболезненно не только перекрыл Ормузский пролив, но и очень легко вынес часть нефтепереработки Саудовской Аравии, часть предприятий крупнейшего в мире производителя сжиженного природного газа Катара, алюминиевые заводы в странах Ближнего Востока. Теперь экономика впервые, может быть, за долгое время, если не вообще впервые, становится буквальной целью. Странно и неуместно звучали бы призывы переводить в том числе российскую экономику на мобилизационные рельсы. Мы видим, что экономика уже фактически перестраивается в режим того, что можно было бы назвать военным временем, но только в совершенно другом смысле, чем мы это раньше представляли.
2: Семен Новопрусский, колумнист «Бизнес-ФМ». А в стремительно меняющемся мире экономические объекты, прежде всего логистические, нефтеперерабатывающие, энергетические, становятся буквальными военными целями, а экономические санкции – прямым заменителем военных действий. Экономическая война превращается в войну с экономикой, подытожил эксперт. А российский рынок акций во вторник отскочил вверх, отыграв почти все потери начала недели. А рост произошел на новостях о визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
11: Российский рынок акций вырос по итогам торговой сессии вторника, причем по последним меркам вырос заметно. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 2,2%, 2117 пунктов на закрытии. В моменте рынок взлетал более чем на 3%, и случилось это уже ближе к закрытию торгов, когда появилась информация о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Россию для проведения переговоров. Интересная информация. Рынок реагировал бодро, но потом не появилось никаких особых подробностей. Были какие-то домыслы в основном в американской прессе, но ничего официального. Не исключено, что все-таки какие-то официальные заявления будут сделаны в ближайшем будущем. Но вот отсутствие, видимо, уже официальных каких-то сообщений привело к тому, что закрылись мы не выше 3%. Роста, но тем не менее рост неплохой на самом деле. Рубль отыграл все потери дня, даже немножко вырос китайскому юаню. Валюта китайская снизилась на 3 копейки. Закрытие 12 рублей 49 копеек. Ну и доллар США стабилизировался. Если рассматривать вечер вторника и однодневный фьючерсный контракт, в районе 84 рублей. Приближается единый день уплаты налогов, 28-е. Число каждого месяца, соответственно, ближайшая пятница, но пока это, как мы видим, сильно на рубль не влияет. Помимо этого, цены на нефть упали, причем упали заметно. Смесь Brent опустилась в район 88,5 долларов за баррель, но цены на нефть начали снижаться еще в понедельник, после того, как министр финансов США Скотт Бессент озвучил новые санкции против Ирана, подчеркнув, что США хотят добиться полной изоляции Ирана на мировой арене. Помимо этого, министр обороны даже США Пит Хексит заявил, что Штаты больше склоняются к мерам экономического давления на Иран. Ну и добавил, он же все-таки министр обороны, добавил, что не исключает дальнейшего применения военной силы. Но пока все чиновники американской администрации в основном говорят все-таки про экономическое давление. И на рынке сейчас сформировалась, такая понятная логика. Все-таки экономическое давление в рамках конфликта США и Ирана лучше, чем военное противостояние, и, соответственно, несет меньше рисков для физических поставок нефти из региона Персидского залива. И, соответственно, все это пока приводит к снижению. Но не будем забывать, что Иран, в свою очередь, иранская сторона заявляла то, что если будут введены экономические санкции, Иран полностью остановит судоходство через Ормуз. Так что ждем теперь ответа Ирана.
2: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов. Отмечу, что официальный курс юаня на среду 12.57, доллара 84.46 и евро 98 рублей 52 копейки.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Эксперты «Домклик», изучив рынок новостроек в крупных регионах России, определили долю, которую каждый класс жилья занимает в общем объеме предложения. То есть, по сути, составили карту первичного жилого рынка, наглядно подтверждающую. Пока совокупный эконом и комфорт-класс продолжают занимать лидирующие позиции, но наиболее доступных по цене новостроек эконом-класса в стране становится все меньше. В целом, на два самых дешевых сегмента приходится 82,7% предложения против 85,3% годом ранее. В половине рассмотренных регионов доля двух доступных классов превышает 90%, и практически везде на рынке новостроек преобладает жилье комфорт-класса. Максимально он представлен в Ленинградской области – 87,9%. Единственным регионом, где наибольший процент приходится на эконом-класс, является Самарская область. Год назад эконом также лидировал в Воронежской и Челябинской областях, но теперь и там больше всего лотов комфорт-класса. А в целом по стране эконом-класс за год снизил свою долю с 19 до 16,2%. Зато бизнес, напротив, вырос до 14,6%. Понятно, что Москва давно на своей волне. В столице на бизнес и премиум-классы приходится 57,3% предложения. Хотя всего год назад было 47,8%. Тут другое любопытно. Оказывается, есть регионы, где доля самого бюджетного предложения типа эконом еще ниже, чем в столице. Меньше всего объявлений о продаже таких квартир в Краснодарском крае – 4%. Всего на 0,1% больше в Ростовской области. Даже Петербург с показателем 9,6% проиграл Москве, в которой эконом-класс занимает все-таки 11,2%. Хотя подсчеты следующего года могут нарисовать уже совсем другую картину. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Влекулиев. Дополнительные бригады санавиации, скорой помощи направлены в город Свободный для оказания медицинской помощи пострадавшим при пожаре на Амурском газохимическом комплексе, сообщило предприятие. Число госпитализированных после пожара выросло до 24, число погибших до 3. Ушибы и порезы во время пожара на Амурском ГХК получили 122 человека. Потребители в Германии могут столкнуться с многомиллиардными дополнительными расходами на энергоносители из-за неподготовленности страны в вопросе запасов газа к резким похолоданиям и перебоям в поставках, передает агентство Bloomberg. Ранее немецкая ассоциация операторов газотранспортных систем заявила, что сейчас газохранилище заполнено лишь наполовину. Это рекордно низкий показатель, как минимум за 15 лет. В Рыбинске, Ярославская область, начато строительство кампуса мирового уровня «Меркурий», который, как ожидается, обеспечит подготовку высокопрофессиональных инженеров для передовых отраслей отечественной промышленности. Создание кампуса на базе Рыбинского государственного авиационного технического университета имени Соловьева – один из крупнейших образовательных и инфраструктурных проектов в регионе. Он выполняется по поручению президента Владимира Путина. Организация Объединенных Наций и Красный Крест призвали срочно разработать правила для автономного оружия. Речь идет об оружии, способном поражать цели без непосредственного участия человека, поясняет ведомости. Опасения вокруг автономного оружия усилились на фоне применения систем с искусственным интеллектом и частично автономных вооружений в конфликтах на Украине, в Судане, секторе Газа, Иране и странах Персидского залива. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. В Москве, возможно, побывал глава ЦРУ Джон Рэтлиф. По данным американских СМИ, для проведения встречи, не уточняется, с кем и по какому вопросу. Сначала сообщалось, что во Внуково приземлился самолет американских ВВС, затем, что он вылетел обратно. Российский рынок акций в моменте подскочил, на этом на 3,5%. А зачем глава ЦРУ мог прилетать в Россию? Площадки все нет, но билеты продаются. Ясности с концертами Кани Веста в Петербурге пока нет. Президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн сомневается, что дело тут в политике. Он заявил бизнес-фэм, что договориться о проведении концерта можно было и сейчас, но помешала спешка. Так приедет ли скандальный рэпер? И власти Петербурга пообещали решить проблемы, которые в нашем эфире подняли предприниматели. Речь о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам рассказала предпринимательница из Петербурга. Ну и теперь новая похожая история. Подробности на Бизнес FM. СМИ утверждают, что глава ЦРУ Джон Рэтлиф прилетел в Москву для проведения встречи. Первой об этом сообщила журналистка американского телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники. По данным репортера Axios Бара Каравиды, который также ссылается на неназванные источники, накануне визита Рэтлифа США предупредили Украину, что в Москву отправляется делегация высокопоставленных американских чиновников и попросили приостановить удары до момента, пока она не уедет. Телеграм-канал UNASHF LIFE пишет, что на этот вторник у президента был назначен очень масштабное мероприятие, но пару дней назад его перенесли. Юнашу связывает это с визитом Рэтлифа. С кем именно мог встретиться директор ЦРУ, если он действительно прилетел в Москву, неизвестно. Однако глава СВР